0: Особенность проверки в том, что теперь оценивают всю цепочку управления. От министра обороны Виктора Хренина до командиров отдельных подразделений.
1: В отличие от предыдущей проверки, где распоряжения вручались напрямую командирам воинских частей, особенностью текущего контроля является проверка функционирования всей вертикали управления – от министра обороны до командира отдельного подразделения.
0: Военных будут выводить на полигон, подключат призванных из запаса, беспилотники, диверсионно-разведывательные группы и условного противника. А после армии подобные проверки обещают провести и в других силовых структурах Беларуси. Практически одновременно из Москвы прозвучало еще одно заявление. Член Комитета Госдумы России по обороне генерал Виктор Соболев заявил, что рассчитывать на скорое окончание войны против Украины вообще не стоит.
2: Поляки, немцы, французы, англичане, Бельгия, Норвегия, Финляндия, Швеция – все хотят воевать с Россией, нанести ей стратегическое поражение. Нам нужно закончить спецоперацию на Украине до того, как НАТО будет готово на нас напасть.
0: По мнению Соболева, Россия, если и сможет завершить СВО победой, то только к 2030 году. Напомним также, что источники Reuters, близкие к Кремлю, еще в июле сообщали, что Владимир Путин тоже не настроен на прекращение боевых действий. По словам политолога Николая Третьяка, в таком контексте белорусские проверки выглядят уже совсем не как обычная армейская рутина.
3: Если главный военный союзник Беларуси сам говорит, что война может продолжаться еще несколько лет, Минску приходится готовить армию именно к такой реальности. И обратите внимание, чему учат белорусских военных. Мобилизация резервистов, работе беспилотников, огневому поражению и управлению подразделениями с учетом опыта войны на Украине. То есть речь уже не о каких-то теоретических сценариях из учебников.
0: Российское Z-сообщество комментирует, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее, пишут военкоры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко, о курсе которого придерживается Беларусь.
6: Как видите, мы, в отличие от всех других стран, которые, естественно, друзья России, но не хотят публично что-то там озвучить, мы не открещиваемся ни от одних удобных, неудобных вопросов. Мы прямо говорим, что мы считаем за честь сотрудничать с Россией и будем сотрудничать. Вы в этом можете не сомневаться. Потому что дело не в том, что ситуация нас к этому подталкивает. Дело не в этом, а дело в том, что мы этот курс определили давно, несколько десятков лет тому назад, и свято его придерживаемся. Поэтому в этом плане вы не переживайте за то, что вы поддерживаете вот эту, как вы сейчас сказали, это новое направление, экономическую политику, не только промышленную. Хотя промышленность – это основа любой экономики. И у вас, и у нас. Мы экспортоориентированная страна. У вас и экспорт, и всего хватает, и внутреннее развитие огромное. Поэтому давайте в этом направлении двигаться. Мы к этому готовы. С премьер-министром России мы встретимся в ближайшее время. И с президентом России также встретимся и обсудим те вопросы, которые мы не сможем согласовать.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Обошли Европу на повороте. Бензин в Крыму, Сибири и на Северном Кавказе стал дороже, чем в ЕС. В других регионах топливный дефицит в разгаре. Особенно остро ситуация обстоит с 95-м бензином, одним из самых востребованных у потребителей. Прошлую неделю доля заправок, где можно было приобрести 95-й бензин, колебалась в пределах 22-30%. Хуже всего ситуация в Сахалинской области. Там всего 3% заправок предлагают 95-й, а также в Крыму только 2% заправок имеет 95-й бензин. В Москве этот вид топлива можно найти лишь на каждой пятой АЗС.
8: В Москве топливный кризис. Вот эта вся пробка стоит на вон тот Лукойл, видите?
9: Обалдеть. Это заправка практически в центре Москвы. Вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, самый центр.
10: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нету. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
11: Но люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Бензина нету на табло, народ стоит, не уезжает.
7: На тех заправках, где еще можно приобрести 95-й бензин, цены шокируют неподготовленных к такому развитию событий покупателей.
12: Заправился и думаю, нашел заправку, у которой нет очереди. А мне надо было там треть бака заправить. Я думаю, ладно, че, окей.
13: 4250 рублей за треть бака.
7: О скачке цен свидетельствуют и данные госзакупок. Цены на тендерах значительно превышают среднее по региону и достигли уровня европейских стран. В некоторых субъектах федерации госсектор закупает горючее в 2-3 раза дороже показателей Росстата. Например, в Магаданской области средняя цена за литр 92-го, по данным ведомства, 86 рублей, а в реальных тендерах платят 278 рублей за литр. Для сравнения, средняя цена за литр 95-го в Евросоюзе составляет около 186 рублей за литр. Руководитель одного из крупных сельхозпредприятий на Урале на условиях анонимности рассказал редакции, что в ходе селекторных совещаний представители регионального правительства напрямую призвали аграриев закупаться топливом сейчас впрок, по любой цене, потому что осенью может быть еще хуже. При этом правительство никак не решает проблему, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
14: Четные номера в один день, нечетные номера в другой день. Вводим какие-то QR-коды, вводим какие-то талоны, еще что-то. Но бензин-то от этого не прибавится. Вот в правительстве совещание за совещанием. Давайте сейчас штаб у нас будет работать. Как вот справиться с нехваткой моторного топлива? Как координацией из того места, где есть топливо, гнать его куда-то, где этого топлива не хватает. Не справляется вот чиновное сословие с этим самым, с этой координацией. Как в советское время не справлялся Госплан, вот так не справляются они, вот эти ребята, и сейчас.
7: Пока власти думают, как решить проблему, их промедление возмущает простых людей.
15: Ну что, ребятки, с почином меня. Сегодня с рабочей машины у меня слили бензин. Вчера заправил полный бак. Сегодня утром включаю зажигание, а у меня одно деление. А у нас в стране все в порядке, говорят. А дальше что? Ну, у вас-то все в порядке. Я не спорю. Кому кризис, как говорят, а кому мать родная. Дальше что? Мародерство, убийство, гоп-стоп. Что, до чего должно дойти, чтобы это все уже закончилось?
7: Однако в ближайшее время топливный кризис точно не закончится, говорят эксперты. Ведь для этого нужно, чтобы атаки по НПЗ прекратились. Судя по тому, что в Госдуме намекнули, что воевать армия будет до 2030 года, этого не предвидится.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы разберем громкую и болезненную тему, как собственное жилье из социальной мечты о безопасности превращается для тысяч семей в 20-летнюю финансовую ловушку. Дослушайте этот выпуск до конца, чтобы понять, почему кредитный договор сегодня стал не просто финансовой сделкой, а инструментом социального контроля. И вот чтобы сразу понять, как захлопывается этот капкан, давай разберем абсолютно типичную сделку, которая, ну, в первый день выглядит просто как джекпот. Дано. Значит, молодая семья, обоим там по 27 лет, двое маленьких детей. 4 года ожидания в списках нуждающихся, и вот им предлагают построить двухкомнатную квартиру в новом микрорайоне. 58 квадратных метров, цена вопроса эквивалент где-то 35 тысяч долларов. Им предлагают так называемую льготную ставку 8% годовых.
17: Подожди, 8% на фоне обычных рыночных кредитов в Беларуси, которые традиционно, ну, где-то вокруг 14-16% крутятся, это кажется настоящим подарком судьбы.
16: Вот именно. И в первый год их ежемесячный платеж составит около 290 рублей.
17: Стоп. Если работают оба, ну, или даже если только один работает, а второй в декрете, 290 рублей – это абсолютно подъемная сумма. Это же дешевле, чем снимать какую-нибудь убитую комнату. Звучит как феноменально выгодная сделка, разве нет?
16: Ну, звучит красиво, да. Но дьявол кроется в самом механизме формирования этой ставки. Эти красивые 8% – это ставка плавающая.
17: Ага, то есть она привязана к какому-то индикатору.
16: Да, она намертво привязана к ставке рефинансирования Национального банка. И вот тут начинается настоящая магия. Ставка рефинансирования – это, грубо говоря, такая финансовая погода в стране. Когда в экономике начинается шторм, банк эту ставку поднимает, чтобы сдержать инфляцию.
17: Ну да, логично.
16: Логично-то логично, но финансовая история показывает, что эта погода бывает крайне нестабильной. Достаточно вспомнить 2011 год, когда ставка рефинансирования взлетала до 45%, или 2015, когда она держалась выше 25%.
17: Обалдеть! То есть банк фактически перекладывает все макроэкономические риски целого государства на плечи конкретной вот этой молодой семьи?
16: Абсолютно. Банк вообще ничем не рискует. И эти начальные 290 рублей – это просто приманка, чтобы человек, ну, расслабился и подписал договор.
17: И что происходит, когда ставка растет?
16: Как только начинается инфляция, на второй или там третий год платеж легко вырастает до 450 рублей, а при очередном витке кризиса вообще пробивает отметку в 600 рублей. И фишка в том, что зарплаты при этом за аппетитами банка совершенно не успевают.
17: То есть доходы стоят на месте, а кредит пухнет.
16: Да, и итоговая математика тут просто безжалостна. Взяв эквивалент 35 тысяч долларов, за 20 лет семья отдаст от 80 до 100 тысяч.
17: Но давай смотреть как-то объективно. Кредиты – это всегда переплата. К тому же любой финансово грамотный человек постарается погасить такой кредит досрочно, чтобы, ну, не отдавать лишнее.
16: А вот тут вступают в игру те самые скрытые платежи, о которых все эти красивые рекламные буклеты, конечно же, молчат. Досрочное погашение. Во многих случаях банк заложит штрафные санкции или комиссии за пересчет графика. Банк планировал получать с тебя прибыль 20 лет, и терять ее просто так он явно не собирается. Плюс добавь сюда обязательную страховку жизни и здоровья заемщика.
17: Ну, слушай, страховка звучит разумно. Это же копейки, наверное.
16: От 0,2 до 0,5% от остатка долга каждый год.
17: Но это пара сотен рублей в год. Неприятно, согласен, но это и не превращает 35 тысяч в 100 тысяч долга. Мне кажется, ты немного сгущаешь краски.
16: Я бы сгущала, если бы это была только страховка жизни. Прибавь сюда обязательное страхование самого объекта недвижимости, но тех самых бетонных стен. Прибавь услуги оценщика залогового имущества. Это еще от 150 до 400 рублей из кармана заемщика. Причем регулярно, если банк потребует обновить эту оценку.
17: А, то есть это не разовый платеж?
16: Нет, конечно. Плюс услуги нотариуса, комиссии за ведение счета. Каждый шаг сопровождается побором. Реальная эффективная ставка кредита всегда значительно выше той, что написано вот этим крупным шрифтом на первой странице договора.
17: Слушай, это звучит как какая-то изощренная пытка. Хорошо, я понял. Математика ужасна, социальные условия невыносимы, но, может быть, за эти огромные деньги люди хотя бы получают, ну, качественный продукт? Если семья отдает 60% дохода за квартиру, она, наверное, переезжает в современное, комфортное жилье с отличной инфраструктурой.
16: Ой, если бы... Качество – это отдельная, не менее болезненная тема. При крайне низких средних доходах населения стоимость квадратного метра в Беларуси сопоставима с ценами в гораздо более богатых странах Восточной Европы.
17: Почему так? Разве на рынке нет частных застройщиков, которые, ну, как-то конкурируют за покупателя?
16: Рынок массовой застройки захвачен государственными управлениями капитального строительства, так называемыми УКС. И вот здесь кроется еще один гигантский скрытый побор. Покупатели квартир оплачивают из своего кармана городскую инфраструктуру.
17: Благоустройство двора, детские площадки. Ну так это нормально, что застройщик закладывает это в цену?
16: Если бы дворы, я говорю про магистральные дороги, подводящие канализации, огромные теплотрассы к целому микрорайону.
17: Ого! Разве это не город должен делать?
16: Во многих странах эти капитальные затраты берет на себя город, да, финансируя их из налогов граждан. А здесь эти астрономические суммы просто закладываются в цену квадратного метра для конечного потребителя. Плюс строительная отрасль до сих пор использует неповоротливые советские строительные нормы с завышенным расходом материалов.
17: Получается, человек платит налоги городу, а потом еще раз оплачивает работу этого города, покупая квартиру. Но как это отражается на самом жилье?
16: Итог такой. Люди покупают обычные панельки по цене бизнес-класса. За свои 35-40 тысяч долларов они получают промерзающие зимой углы, перекошенные стены и просто нулевую звукоизоляцию.
17: Ну да, когда слышно каждый чих.
16: Ты буквально слышишь, как сосед этажом выше ставит чайник на плиту.
17: Но новые районы хотя бы выглядят современно. Всякие там модные фасады.
16: Новые районы, вроде Каменной Горки или там Грандичи, очень быстро превращаются в настоящие спальные гетто. Застройщик экономит вообще на всем. Парковочных мест закладывается в разы меньше реальной потребности.
17: И люди паркуются друг у друга на головах.
16: Да, машины стоят на газонах, на тротуарах. Люди буквально дерутся за место.
17: Но слушай, это классическая болезнь любого быстро растущего мегаполиса. Школы, садики, поликлиники. Инфраструктура же всегда отстает от жилья. Причем тут скрытые поборы?
16: Она не просто отстает, она появляется с многолетним опозданием. Люди заселяются и 5-7 лет живут посреди бетонного поля, возя детей в школы на другой конец города по пробкам. И это мы говорим о тех, кто все-таки получил ключи. А есть ведь еще проблема долгостроев.
17: А, дольщики, которые ждут сдачи дома.
16: Да, человек влезает в кредитную кабалу на этапе котлована. Он уже платит банку огромные проценты. И при этом продолжает оплачивать аренду чужого жилья, потому что жить-то где-то надо. А застройщик переносит сроки сдачи объекта раз за разом. Полгода, год, два года.
17: И никакой компенсации.
16: Застройщик не несет перед дольщиком никакой реальной финансовой ответственности за этот срыв.
17: Получается, двойная финансовая нагрузка вообще за воздух. То есть человек переплачивает не просто за плохую квартиру, он своими деньгами спонсирует абсолютно неэффективную, неповоротливую строительную махину.
16: Именно так. И вся эта колоссальная переплата, весь этот многолетний долг формирует тот самый 20-летний поводок, о котором я говорила в начале. Кредит незаметно трансформируется из финансового инструмента в механизм тотального управления жизнью человека.
17: Звучит пугающе.
16: Ну, подумай сам. Когда от 40 до 60% твоего дохода каждый месяц железобетонный уходит банку, вся система твоих жизненных приоритетов перестраивается.
17: Формируется так называемая выученная беспомощность. Человек понимает, что любое рискованное или нестандартное действие может привести к просрочке платежа и, ну, потере квартиры.
16: Совершенно верно. Ты больше не можешь сменить работу на менее оплачиваемую, даже если текущая работа полностью разрушает твою психику и здоровье. Ты не можешь попробовать открыть свой бизнес, потому что нестабильность первых месяцев стартапа просто несовместима с жестким графиком платежей банку. Человек намертво привязан к одному рабочему месту.
17: Особенно это актуально, если жилье получено через какое-нибудь государственное предприятие. Там ведь наверняка есть условия по обязательной отработке. Я читал о таких контрактах.
16: О, это отдельный вид крепостного права. Контракты могут предусматривать обязательную отработку от 5 до 10 лет.
17: А если решишь уйти?
16: Уволишься раньше, обязан вернуть всю сумму льготы государству или начать выплачивать долг по коммерческой рыночной ставке, которую ты просто не потянешь. Это идеальный механизм удержания сотрудников. Руководство прекрасно знает, человек с льготной ипотекой никуда не денется. Он стерпит все.
17: Ну да, ему деваться некуда.
16: Поэтому ему можно не повышать зарплату, можно не улучшать условия труда, можно заставлять работать сверхурочно.
17: Стоп, давай будем честными. Это уже звучит как какая-то теория заговора. Неужели система прямо осознанно конструирует этот социальный поводок? Может быть, это просто побочный эффект очень неуклюжей, неэффективной социальной политики, а не чей-то злой умысел?
16: Знаешь, независимо от того, сидит ли где-то злой гений, конструирующий эту систему, или это просто результат бюрократической эволюции, результат-то налицо. Формируется целое поколение так называемых кредитных заложников. Из-за того, что большая часть денег уходит банку, люди начинают тотально экономить на самом важном.
17: На чем, например?
16: Прежде всего, на здоровье. Человек будет терпеть тревожные симптомы, пить обезболивающие, лишь бы не идти в платную клинику, потому что свободных денег просто нет.
17: А образование детей? Все мы понимаем, что сегодня бесплатной школы недостаточно. Нужны репетиторы, языковые курсы, там, спортивные секции.
16: Все это безжалостно идет под нож. Ребенок в такой семье ходит только в те кружки, которые бесплатны при школе. В итоге дети из семей кредитных заложников на старте жизни получают гораздо меньше возможностей.
17: Ну да, они хуже готовятся к поступлению, становятся менее конкурентоспособными. Эта ловушка, получается, программирует бедность на поколение вперед.
16: Да, и все это происходит на фоне колоссального психологического выгорания родителей. Каждый день это страх не справиться с долгом.
17: Я прям представляю уровень конфликта в такой семье. Любая внеплановая трата, ну там, порванные зимние ботинки у ребенка или поломка стиральной машины воспринимается не как бытовая неприятность, а как финансовый конец света.
16: Так и есть. Но давай посмотрим еще шире. Самое опасное во всем этом – то, что система крайне хрупка на макроэкономическом уровне. Она не способна выдержать серьезных потрясений. Любой внешний шок, любое падение экспорта или масштабный валютный кризис запускают необратимую цепную реакцию.
17: Но механизм тут понятен. Девальвация ведет к росту ставки рефинансирования. Нацбанк же пытается хоть как-то сдержать инфляцию. Следом автоматически взлетают ежемесячные платежи по тем самым плавающим кредитам, с которых мы начали. Платеж прыгает с 300 до 800 рублей.
16: А реальные доходы населения в этот же момент падают. Предприятия, теряя рынки сбыта, начинают задерживать зарплаты или переводить людей на сокращенную рабочую неделю. И начинается лавина неплатежей.
17: И вот тут система упирается в глухой тупик. По закону, банки ведь вынуждены забирать залоговые квартиры у должников.
16: Да.
17: Но кому они их продадут, если экономика в кризисе, рынок недвижимости стоит намертво, а у людей просто нет денег?
16: Никому. Банки внезапно оказываются владельцами тысяч пустующих бетонных коробок по всей стране. И эти квадратные метры становятся для банка по-настоящему токсичным активом. Квартиры нужно отапливать, оплачивать коммунальные услуги, охранять от мародеров. При этом простить долги людям банк не может, это приведет к мгновенному краху всей банковской системы.
18: Слушай, ну если плавающие ставки так опасны для самой системы, решение же на поверхности лежит. Почему не ввести фиксированные ставки по ипотеке на 20 лет прямо сейчас? Как это работает во всем мире? Взял по 4% и платишь свои 4% до конца.
16: Потому что при текущем уровне инфляционных ожиданий и нестабильности экономики, если банк попытается заложить все свои риски в фиксированную ставку, кредит будет стоить не 4%, а условные 25% годовых с первого же дня.
18: И кто в трезвом уме купит такой продукт?
16: Без глобальных структурных реформ никто.
18: Получается реально замкнутый круг. И что делать дальше?
16: Нужен комплексный подход, а не какие-то косметические правки. Первое, и это критически важно, развитие цивилизованного, юридически защищенного рынка аренды. Если человек знает, что он подписывает договор на 5 лет, что его не выгонят на улицу посреди зимы, он не побежит в панике брать кабальный кредит на бетонную коробку. Второе, демонополизация строительного рынка. Инфраструктура города должна строиться за счет бюджета и налогов, а не из кармана дольщика.
18: То есть нужна реальная жесткая конкуренция между частными застройщиками, чтобы сбить цены и, наконец-то, заставить их повышать качество.
16: Абсолютно. И третье, возможно, вообще самое важное – отвязка государственной жилищной политики от демографии. Социальная помощь семьям с детьми должна быть прямой и прозрачной, а не работать как какая-то запутанная скидка по кредиту. Ребенок – это человек, а не финансовый актив для погашения долга перед банком.
17: Согласен на 100%. Но пока этих реформ нет, система продолжает воспроизводить саму себя, втягивая в эту воронку все новые и новые семьи.
16: И это наводит на одну очень страшную мысль, о которой, ну, как-то не принято говорить вслух. Возникает вопрос, а что если главная цель всей этой выстроенной системы вообще не в том, чтобы строить жилье и обеспечивать людей крышей над головой? Что если конечный самый ценный продукт этой индустрии – это идеально предсказуемый, боящийся любых рисков покорный гражданин, которым так легко управлять? Знаете, в итоге становится очень обидно. То, что должно быть тихой гаванью и надежным тылом, в реальной жизни оборачивается годами постоянного стресса и жесткой экономии. Людям приходится отдавать лучшие годы, чтобы просто расплатиться с банком, жертвуя любимой работой, развитием детей и элементарным отдыхом. И пока государство и застройщики не пересмотрят правила игры, тысячи семей так и останутся заложниками собственной квартиры. Спасибо, что дослушали до конца. Это был подкаст «Между строк». Берегите себя и услышимся.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Первый вице-премьер Денис Мантуров об увеличении показателя взаимной торговли между Белоруссией и Россией.
19: Основной компонент по прошлому году – это примерно 65% составляет именно промышленная продукция. Это является всегда основой любой экономики, в том числе экономик России и Беларуси. Ну, в этом году мы констатируем продолжение роста товарооборота примерно на 12,5% на Беларусь, причем баланс импорта и экспорта практически поровну. Это результат той работы, которая проводится на системном уровне. Я сегодня уже обозначил, что это личное погружение главы белорусского государства в каждый проект, в каждое направление, которое дает такой позитив, имея в виду личную вовлеченность и понимание сути вопроса и своевременное управленческие решения.
4: Важный сигнал.
20: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
21: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании и заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
20: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы, и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживает и ремонтирует российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
21: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться «за что?» и утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставит на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
20: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Премьер-министр Александр Турчин о важности и прибыльности контроля над интеллектуальной собственностью.
2: Мир вступил в эпоху, когда контроль над интеллектуальной собственностью становится важнее контроля над традиционными ресурсами и даже прибыльнее. По оценкам Организации Объединенных Наций, креативные товары и услуги уже формируют более 3% мирового ВВП, а их ежегодный объем превышает 2 триллиона долларов. При этом темпы роста креативной экономики устойчиво опережают средние мировые показатели по другим секторам. Вклад креативных индустрий в ВВП нашей страны по итогам 2025 года достиг 5%. Это выше среднемирового уровня и свидетельствует об изменении структуры белорусской экономики в пользу экономики знаний, инноваций и нематериальных ценностей. По данным ЮНКТАД, за 2024 год экспорт креативных услуг Беларуси оценивается в 1 миллиард долларов. В относительных величинах Беларусь входит в топ-3 стран СНГ с долей креативных услуг более 10% в общем объеме экспорта услуг. Именно экспорт услуг формирует превалирующую долю – более 65% всего креативного экспорта республики. Особенно важно, что в этом секторе по сравнению с другими отраслями занята максимальная доля молодежи в возрасте от 15 до 29 лет.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
22: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
23: Угу.
22: Если сравнить с 94-м годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
23: Но подожди.
22: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
0: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеремить всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
3: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
0: Какая еще ловушка?
3: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
6: Но это деньги на старт.
3: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
0: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
3: Роскошь сидеть без копейки.
0: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
3: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчастую.
0: Да почему съедает-то?
3: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1,5-2 месяца.
0: Ну не сгущай краски.
3: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
0: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
3: Ага, базовое.
0: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит 1000 долларов. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
3: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
0: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
3: Знаю.
0: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
3: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
0: Зато самые важные доли.
3: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна. Но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
0: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
3: Нет, но...
0: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
3: Угу.
0: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
3: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
0: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
3: Ой, давай без этого.
0: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
3: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход рождения третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
8: Бюджет не резиновый.
3: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми, и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость трех квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
8: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
3: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
0: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
3: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
0: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
3: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
0: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
3: И что с того?
0: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
3: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
0: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
3: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
0: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
3: Да ну?
0: Да. Родители не сходят с ума об тревоге. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
3: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
0: Ну, это...
3: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
0: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
3: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
0: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
3: Угу, работает.
0: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
3: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
9: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор остаться с ребенком и платит пособие.
3: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
0: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
3: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
0: До встречи.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
11: Президент Александр Лукашенко о том, что качество сельхозтехники – это вопрос номер один.
23: Задача одна – делать свое. 100% должна быть локализация. Но на первом этапе 90% все должно быть белорусское. И самое главное – качество. Если не качественная продукция, это беда. Спрос будет жесточайший. Вот вчера, позавчера с премьер-министром, вице-премьером Каранкевичем и с министром, мы постоянно об этом говорим. Все, разговоры закончены. Это ж беда, если выехал, до поля не доехал, техника вышла из строя. Или выехал, 2 гектара скосил, косилка. Ну да, если они камни не убрали, и там ножи отваливаются в роторы, но это одно. Но уже крестьяне поняли, что надо камни с поля убирать. Да. Для того, чтобы технику не угробить, она не дешевая. Но она должна быть качественной. Качество – вопрос номер один. Особенно у вас. Вот это особенно. Потому что вот я пример проводил и мазовской техники, кое-где нам надо подтягивать, если мы идем в Африку и конкурируем с американцами, россиянами, китайцами. Если мы конкурируем, то надо выигрывать. Пока выигрываем, но ни в коем случае нельзя опускать эту планку. Чего бы нам это ни стоило, качество – вопрос номер один.
12: Важный сигнал.
13: Война подбирается к границе. Лукашенко начал новую проверку армии. Это совпало с заявлением Российской Госдумы о войне до 2030 года.
14: Особое внимание будет уделено вопросам использования современных способов огневого поражения и управления им с учетом опыта военных конфликтов в Украине и Иране. Цель мероприятия – проверить готовность соединений и воинских частей к ведению боевых действий в современных условиях.
13: Новую проверку белорусской армии по поручению Александра Лукашенко начали 24 августа, сообщил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Особенность проверки в том, что теперь оценивают всю цепочку управления – от министра обороны Виктора Хренина до командиров отдельных подразделений.
14: В отличие от предыдущей проверки, где распоряжения вручались напрямую командирам воинских частей, особенностью текущего контроля является проверка функционирования всей вертикали управления – от министра обороны до командира отдельного подразделения.
13: Военных будут выводить на полигон, подключат призванных из запаса, беспилотники, диверсионно-разведывательные группы и условного противника. А после армии подобные проверки обещают провести и в других силовых структурах Беларуси. Практически одновременно из Москвы прозвучало еще одно заявление. Член Комитета Госдумы России по обороне генерал Виктор Соболев заявил, что рассчитывать на скорое окончание войны против Украины вообще не стоит.
15: Поляки, немцы, французы, англичане, Бельгия, Норвегия, Финляндия, Швеция – все хотят воевать с Россией, нанести ей стратегическое поражение. Нам нужно закончить спецоперацию на Украине до того, как НАТО будет готово на нас напасть.
13: По мнению Соболева, Россия, если и сможет завершить СВО победой, то только к 2030 году. Напомним также, что источники Reuters, близкие к Кремлю, еще в июле сообщали, что Владимир Путин тоже не настроен на прекращение боевых действий. По словам политолога Николая Третьяка, в таком контексте белорусские проверки выглядят уже совсем не как обычная армейская рутина.
24: Если главный военный союзник Беларуси сам говорит, что война может продолжаться еще несколько лет, Минску приходится готовить армию именно к такой реальности. И обратите внимание, чему учат белорусских военных. Мобилизация резервистов, работе беспилотников, огневому поражению и управлению подразделениями с учетом опыта войны на Украине. То есть речь уже не о каких-то теоретических сценариях из учебников.
13: Российское Z-сообщество комментирует, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее, пишут военкоры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко о том, что качество сельхозтехники – это вопрос номер один.
23: Задача одна – делать свое. 100% должна быть локализация. Но на первом этапе 90% все должно быть белорусское. И самое главное – качество. Если некачественная продукция – это беда. Спрос будет жесточайший. Вот вчера, позавчера с премьер-министром, вице-премьером Каранкевичем и с министром мы постоянно об этом говорим. Все, разговоры закончены. Это ж беда, если выехал, до поля не доехал, техника вышла из строя. Или выехал, 2 гектара скосил, косилка. Ну да, если они камни не убрали, и там ножи отваливаются в роторы, но это одно. Но уже крестьяне поняли, что надо камни с поля убирать. Да. Для того, чтобы технику не угробить, она не дешевая. Но она должна быть качественной. Качество – вопрос номер один. Особенно у вас. Вот это особенно. Потому что вот я пример проводил и мазовской техники, кое-где нам надо подтягивать, если мы идем в Африку и конкурируем с американцами, россиянами, китайцами. Если мы конкурируем, то надо выигрывать. Пока выигрываем, но ни в коем случае нельзя опускать эту планку. Чего бы нам это ни стоило, качество – вопрос номер один.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
16: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.

0: Только технические моменты. В самое ближайшее время мы его подпишем.
1: Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил министр иностранных дел Максим Рыженков. По его словам, соглашение будет подписано в ближайшее время, и белорусы смогут беспрепятственно ездить на отдых в Северную Корею. Эксперты в сфере туризма напоминают, что Россия открыла для себя это направление еще в 2024 году. Но массовым отдых в КНДР так и не стал. Даже на пике отпускного сезона в июле один из крупнейших туроператоров отправил туда всего несколько сотен человек, говорит менеджер по туризму Светлана Олейник.
2: У нас эта опция пока только в планах, поэтому все свои оценки буду строить по опыту России. Там стоимость тура в Северную Корею на 4 дня и 3 ночи стартует примерно от $750 на одного человека. При этом это не тот отдых, где вы прилетели и пошли гулять, куда захотели. Турист практически постоянно находится с местными сопровождающими, маршруты заранее согласованы. Самостоятельные прогулки сильно ограничены. Банковские карты не работают, доступа к интернету практически нет. То есть вы платите немаленькие деньги за отдых под постоянным контролем. Для сравнения, за сопоставимую сумму белорусы могут найти недельные туры в Турцию или Египет с морем, нормальным отелем и питанием all-inclusive.
1: Также эксперты напоминают, что после санкций, которые в стране начали вводить еще в 1950 году в связи с началом Корейской войны, Северная Корея стала одной из самых бедных стран в мире, рассказывает историк Олег Якименко.
3: КНДР – самое закрытое и одно из беднейших государств мира. С широкой сетью концлагерей, выживающие исключительно за счет гуманитарной помощи. ВВП – 12,3 миллиарда долларов. 118 место в мире. Южная Корея за последние полвека превратилась в азиатского тигра, в одно из самых передовых и инновационных государств планеты – обеспечив свою узнаваемость такими транснациональными брендами, как Samsung, LG, Hyundai, Kia Motors и так далее. ВВП страны – 1,3 триллиона долларов, 15-е место в мире.
1: К тому же Северная Корея сейчас одно из самых изолированных и закрытых государств мира, добавляет эксперт по странам Азии Игорь Конин.
4: Если вы родились в Северной Корее, то должны прожить там всю свою жизнь. При пересечении границы вас просто расстреляют. И более того, ваше мнение не должно никак отличаться от мнения правящей партии, иначе вас просто посадят. По телевизору есть только 3 канала, и все они под контролем правительства. Машину также разрешено иметь только членам правительства. В 2013 году лидер Северной Кореи издал закон, разрешающий носить только 28 видов причесок, 17 для девушек и 8 для мужчин.
1: Напомню, в марте Александр Лукашенко впервые лично съездил в Пхеньян и подписал с Ким Чен Ыном договор о дружбе и сотрудничестве. Тогда Минск пообещал расширять связи сразу по нескольким направлениям. От сельского хозяйства и медицины до информационных технологий и поставок белорусских продуктов и лекарств. А теперь к этому списку добавляют еще и туризм. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
6: В Минске будут судить 2 иностранцев, которые украли палатку из чужой машины. 2 россиян 28 и 30 лет приехали в столицу Беларуси как туристы. Вечером они выпили в баре водки и решили переночевать в каком-нибудь парке из-за того, что в хостеле не оказалось свободных мест. На улице Нововилинская гости столицы дергали за ручки припаркованных авто. Toyota Avensis оказалась не заперта. Оттуда злоумышленники похитили большой рюкзак и мешок. Внутри оказались одежда, мобильный телефон, налобный фонарик, беспроводная колонка, туристический спальный мешок и палатка, 2 зарядных устройства, органайзер, полотенце и прочее. В украденной палатке россияне переночевали недалеко под кустом. Воспользовались и пауэрбэнком. Утром якобы хотели вернуть машину, но ее на парковке не оказалось. Спустя несколько дней приятелей задержали на улице Зыбицкой. Один из них, испугавшись, даже попытался убежать от милиции. Возбуждено уголовное дело. Витебские огласили приговор 2 жителям района, которые обвинили

0: Обвинялись в жестоком обращении с животным. Питомец, над которым издевались фигуранты, принадлежал обвиняемой. 13 апреля текущего года они вместе со своим знакомым попытались убить собаку за то, что та якобы задушила у нее 7 кур и 1 петуха. Обвиняемые избили питомца кулаками и кувалдой, обмотали ее шею буксировочным тросом и подвесили в сарае. Собака выжила, а в отношении садистов возбудили уголовное дело. Прошедший накануне суд признал их виновными в групповом жестоком обращении с животным, повлекшем увечья, и назначил по 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Их также обязали пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма. Крупная сеть стоматологических клиник в Гомеле не доплатила в бюджет. Владелец клиники искусственно разделил стоматологическую деятельность между двумя подконтрольными организациями. Одна из них применяла упрощенную систему налогообложения. Это позволило распределять выручку между компаниями и не полностью уплачивать налоги в бюджет. Кроме того, значительная часть выручки скрывалась от налогообложения. Объем неотраженных в учете средств – более 5 миллионов рублей. Общая сумма неуплаченных налогов превысила 3,3 миллиона рублей. Часть сокрытой выручки использовалась для выплаты работникам медцентра зарплаты в конвертах. Оставшиеся деньги владелец бизнеса тратил на личные цели. В отношении владельца сети клиник и должностных лиц организаций возбуждены уголовные дела. На имущество подозреваемых наложен арест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Начальник Главного управления уголовного розыска криминальной милиции Александр Копишев раскрыл некоторые детали громкого ограбления ювелирного магазина в Минске.
3: Последние 2 года он находился на территории Российской Федерации, в частности, в городе Москва. В мае месяце он прибыл в Республику Беларусь, ничем не занимался, нигде не был трудоустроен, и все это время он вынашивал намерение совершения преступления. К слову говоря, наш магазин являлся вторым объектом, который он рассматривал с точки зрения совершения преступления. Преступник неоднократно выбывал к магазину, преступник проводил рекогностировку, в частности, он посещал само помещение магазина для того, чтобы понимать, где расположены тумбы с ювелирными изделиями и в какой последовательности. В последующем преступник еще несколько раз прибывал к магазину и тщательно выбирал для себя пути отхода и подхода к месту совершения преступления. Делал это таким образом, чтобы не попасть ни по пути к магазину, ни уходя после совершения преступления, не попасть в зону действия камер видеонаблюдения.
1: Важный сигнал.
4: Слили все. На трассе Минск-Москва масштабный дефицит топлива. Заправиться после границы с Россией – настоящий квест.
5: Я не могу, у меня уже истерика. Утром, блин, полтора часа простоять, чтобы не заправиться. А потом выехать, и вообще бензина нет.
6: Я стоял. Что случилось, нахуй? Все, я не могу, мне плохо.
4: Нервы, слезы, истерики. Заправки в России после небольшого затишья снова стали похожи на съемки драматических фильмов. Новый виток кризиса эксперты связывают с ударами беспилотников по НПЗ. Только в первой половине августа под атаки попали как минимум 9 предприятий. Как итог, бензина не хватает по всей стране, а люди часами стоят в очередях.
7: Ну что, друзья, ура! Наконец-то полный бак. Всего лишь 9 часов ожидания.
8: Бензином продолжается дальше и только разрастается еще больше. Короче, мы приехали сейчас в Москву, в центр, тут на Ордынку. Жопа вообще там. Конца ни края нету очередям. На одной заправке там одному там сбили вообще в хлам просто. Кровь там, скорая помощь. Короче, не знаю, бензина у нас снова нет.
4: Кто-то в долгом ожидании теряет самообладание и устраивает бойню за каждый лишний литр топлива или за место в очереди. Эти инциденты уже докатились и до трассы Москва-Минск, куда в поисках бензина уже съезжаются жители Москвы и области.
9: Так, ну что, весть с полей. Я еду по трассе М1 в Беларусь из Москвы. заправки, которые только-только вот начинаются сразу после Москвы, переполнены. Дальше, а дальше все зависит от цены.
10: Кто едет из Беларуси в Москву, настоятельно рекомендую заправиться в Беларуси полный бак, потому что по России крайне мало на какой заправке можно найти топливо. Если где-то есть, дают в ограниченном количестве. Поэтому мы заправились и доехали почти до самой Москвы.
4: На трассе даже появился полулегальный подвоз топлива к заглохшим авто. По цене около $2 за литр, говорят автомобилисты. Российские пограничники на въезде в Беларусь проверяют, чтобы канистры у водителей были пустыми. А вот назад таких проверок нет. Поэтому предприимчивые россияне даже придумали бизнес-схему – заправочные туры в Беларусь.
11: Мы придумали новую услугу в связи с проблемой с бензином и назвали ее «заправочный тур». Мы задумались, как избежать пробок на заправках в России и придумали такой лайфхак. Собираем машины в Москве, погружаем их на автовоз, едем до Беларуси, а точнее до ближайшей заправки в Минск. Время в пути примерно 10 часов. Там заправляем полные баки и еще в каждую машину по канистре в багаж. Займет всего минут 15 на один автомобиль. И отправляемся обратно еще 10 часов. Примерно через сутки вы получите машину с бензином. Зато тратить свое время в очереди не нужно.
4: Эксперты предупреждают, если россияне действительно начнут массово ездить за топливом в Беларусь, дефицит может быстро добраться и сюда. Рост цен на топливо, продукты и услуги тогда тоже будет неизбежен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин о том, что сегодня является основной темой внимания правительства.
12: И, в принципе, результаты 5 месяцев работы, они, скажу так, внушают осторожный оптимизм. Все-таки мы вышли на траекторию, пусть небольшого, но тем не менее роста, и наши расчеты показывают, что эта траектория сохранится и далее. Поэтому, да, абсолютно верно, промышленность сегодня, наверное, является такой основной темой нашего внимания, внимания правительства, поэтому ситуация в промышленности тоже неоднородная. Есть предприятия, которые достаточно успешно работают, целый ряд предприятий, на которых есть проблемы, но просто мы должны понимать, что сегодня мы конкурируем на мировых рынках, дефицита товаров нигде нету. Сегодня конкурируем с такими странами, например, как Китайская Народная Республика, поэтому это все сложно, но тем не менее, опять же, из месяца в месяц мы видим позитивную динамику по росту объемов производства. В целом ситуация промышленности, конечно, она сейчас нас удовлетворить не может, но, опять же, если такие тенденции будут продолжаться, а мы есть все предпосылки полагать, что это так и будет, то я думаю, что через несколько месяцев мы все-таки выйдем тоже в положительную динамику именно в промышленности. Но еще раз хочу подчеркнуть, ситуация промышленности очень неоднородная, поэтому как бы говорить, что проблема во всем промышленном комплексе, я бы не стал. Но на отдельных предприятиях у нас, да, есть серьезные проблемы, связанные как с объективными, так и с субъективными факторами.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня речь пойдет о том, с чем покупатели сталкиваются буквально каждый день. О ценниках в магазинах. Распространенная ситуация. В корзину кладется абсолютно привычный набор – молоко, хлеб, яйца, немного овощей. На кассе итоговая сумма вызывает легкое замешательство. Казалось бы, никаких лишних покупок не сделано, но итоговый чек оказывается ощутимо выше ожиданий. При этом в официальных отчетах звучат спокойные цифры. Инфляция находится под контролем, а рост цен составляет лишь несколько процентов. Но почему же реальный чек из супермаркета говорит совершенно о другом? Куда в действительности уходят деньги? Что такое шрингфляция? Почему ассортимент на полках начинает худеть? И к чему приводят попытки жестко заморозить цены приказами сверху? В этом выпуске подробный разбор того, как устроен механизм роста цен. И что происходит с покупной способностью прямо сейчас. Поехали.
14: Но вообще-то официальная статистика, которая показывает инфляцию всего в несколько процентов, она часто воспринимается с недоверием. Возникает такое ощущение, что цифры берутся из какой-то параллельной реальности. Но на самом деле прямого обмана тут нет. Есть просто специфика математических расчетов.
13: Весь фокус тут кроется в формировании так называемого индекса потребительских цен. Белстат рассчитывает этот индекс на основе гигантской корзины, в которую сварены сотни абсолютно разных товаров и услуг.
14: Туда попадает практически все. От пачки соли до стоматологического импланта. От автобусного билета до путевки на курорт или, скажем, нового двухдверного холодильника.
13: В холодильника? Ничего себе разброс.
14: Да-да, и вот здесь как раз кроется главная статистическая иллюзия. Дорогие товары, стоимость которых меняется медленно, они математически тянут средний показатель вниз.
13: А, понимаю. То есть, если холодильник за год подорожал на 2%, а базовые продукты на 20%, средняя цифра получится вполне комфортной.
14: Именно.
13: Но ведь крупная бытовая техника обновляется раз в десятилетие. Человек же не покупает холодильники каждую неделю.
14: Совершенно верно. Но в противовес этому существует корзина выживания. Это базовый набор. Молоко, хлеб, яйца, курица, подсолнечное масло.
13: Ну, то без чего физически невозможно обойтись.
14: Точно. В отдельные периоды рост цен на такие продукты достигает 15-20% за год.
13: То есть реальность совсем другая. Хорошо, статистика сглаживает скачки. Но возникает другой вопрос. В Беларуси действует жесткая система контроля цен. Запрещено просто так брать и переписывать цифры на витрине. Как тогда базовым продуктам удается дорожать?
14: Изменить цифру на ценнике напрямую действительно нельзя. Это грозит штрафами. Поэтому производители и торговые сети используют скрытые механизмы компенсации своих издержек. Самый визуально заметный из них – шрингфляция.
13: Это когда покупатель берет знакомую шоколадку, а она в руке кажется подозрительно тонкой.
14: Да-да, именно этот механизм. Стандартная плитка весом в 100 граммов сначала худеет до 90, а сегодня все чаще встречаются упаковки по 80 или…
13: 85 граммов, да?
14: Именно. Знакомый литровый пакет молока давно превратился в 900 миллилитров. А сейчас на полках все чаще появляются объемы в 840.
13: Десяток яиц плавно трансформируется в упаковку из 9 штук. Но можно же посчитать математику этого процесса. Если объем уменьшается на 15%, а цена остается прежней, что это значит для кошелька?
14: А это, по сути, означает скрытый рост цены почти на 18% в пересчете на реальный вес или объем продукта.
13: То есть формально закон не нарушен?
14: Совершенно верно. Цифра на ценнике сохранилась, проверяющие органы довольны, но покупатель платит ту же сумму за меньшее количество еды.
13: Потрясающая изобретательность. Но ведь нельзя бесконечно уменьшать упаковку. В какой-то момент молоко придется продавать мензурками. Что происходит, когда лимит шрингфляции исчерпан?
14: Ну, тогда в дело вступает второй инструмент – скрытое удешевление состава продукта. Упаковка остается прежней, бренд тот же самый, но внутри находится уже совершенно иная рецептура.
13: Ага, то есть производство качественного сырья дорожает. Поднять отпускную цену завод не может из-за жестких лимитов. Получается, единственный выход – экономить на ингредиентах, заменять дорогие животные жиры на пальмовое масло?
14: Это самый распространенный вариант. Ну или замена части мяса в колбасных изделиях на соевый белок, крахмал или всякие влагоудерживающие добавки.
13: И настоящий сыр плавно превращается в сырный продукт.
14: Да, себестоимость производства снижается, что позволяет удержаться в рамках разрешенной государством цены.
13: Звучит не очень аппетитно, но что делать производителю, если продукт выпускается строго по государственным стандартам?
14: Это прямое следствие попыток регулировать рыночные процессы административными приказами.
13: Если производители настолько виртуозно обходят ограничения через составы и новые этикетки, логично спросить, почему бы государству просто не запретить абсолютно любой рост цен? Заморозить все тотальным указом.
14: Ну, подобный шаг был предпринят в конце 2022 года через постановление номер 713. Был введен жесткий контроль торговых надбавок по всей стране. Каждое повышение цены потребовало сложнейших согласований.
13: Казалось бы, идеальное решение. Цены остановились по команде. В чем подвох?
14: Крупные ритейлеры способны выжить в любых условиях за счет колоссального объема продаж. У них есть огромная переговорная сила.
15: Ну да, у них запас прочности больше.
14: Конечно. Они могут продавить поставщика на скидку или пожертвовать прибыль на одной группе товаров, чтобы заработать на другой. Настоящий удар пришелся по мелкому бизнесу в регионах, по сельским магазинам и автолавкам.
15: А почему им сложнее? У них меньше площадь, меньше сотрудников. Закупил товар, добавил свою наценку и работай.
14: У мелкого бизнеса нет финансовой прочности. Хлебозавод повышает цену на буханку хлеба. Чтобы сельскому магазину компенсировать это и поднять цену на условные 3 копейки, директору необходимо собрать внушительный пакет документов.
15: Серьезно? Из-за 3 копеек на буханку нужно собирать документы?
14: Да, нужно подготовить экономическое обоснование, подать заявление в местный исполком и ждать официального решения чиновников. И этот процесс может занимать недели.
15: Жесть! То есть пока идет согласование этой бумаги, магазин вынужден продавать хлеб себе в убыток?
14: Либо полностью отказаться от закупки базовых товаров. В результате многим предпринимателям в небольших городах и деревнях оказалось проще закрыть бизнес, чем работать с подобным уровнем бюрократии.
15: То есть магазины закрываются, и людям приходится ехать за продуктами в соседние крупные населенные пункты.
14: Вот именно. Попытка защитить покупателя обернулась тем, что покупатель вообще лишился доступа к товару.
15: Хорошо, это локальное производство. А как регулирование влияет на импортные товары?
14: Легальный ввоз качественного импорта начал стремительно сокращаться. Официальному дистрибьютору необходимо оплатить сложную логистику, таможенные пошлины, сертификацию. Продавать товар после всех этих затрат разрешается только с жестко зафиксированной минимальной наценкой.
15: Что делает легальный бизнес в такой ситуации?
14: Просто прекращает поставки, потому что это становится финансово бессмысленным. Но пустоту на полках заполняют серые схемы.
15: То есть зарубежные товары продолжают поступать, но уже через цепочки посредников и параллельный импорт.
14: Именно так. Появляются дополнительные звенья. Товар может ехать через несколько стран, несколько складов и несколько юридических лиц.
15: И каждое звено хочет заработать?
14: Безусловно. Каждое звено закладывает в стоимость свои риски и свой процент прибыли.
15: Итог предсказуем. Ассортимент сужается, качество падает, а итоговая цена на кассе взлетает из-за длинной цепочки посредников. С торговлей стало понятно. Но если углубиться в первопричины, почему вообще растут цены у самых первых поставщиков сырья?
14: Фундаментальная причина кроется в глубочайшей интеграции с российской экономикой. Оттуда поступают ключевые ресурсы – энергоносители, металлы, комплектующие, базовое сырье для пищевой промышленности.
15: Значит, когда в соседней экономике разгоняется инфляция из-за колоссальных военных расходов и санкций, это автоматически перекидывается через границу.
14: Процесс неизбежен. Российское сырье резко дорожает. Белорусские заводы закупают это дорогое сырье, производят продукцию и просто вынуждены закладывать возросшие затраты в отпускную цену. Иначе предприятие остановится. Дополнительно на ситуацию давит курсовая разница. Ослабление российского рубля тянет за собой вниз и белорусский рубль.
15: А слабая национальная валюта автоматически делает любой импорт, даже из азиатских стран, значительно дороже.
14: Да, однако есть и внутренние, сугубо локальные двигатели инфляции. Самый мощный внутренний двигатель – это практика льготного кредитования убыточных государственных предприятий.
15: Тут нужно остановиться подробнее. Поддержка крупных заводов обычно подается как благо. Это сохранение рабочих мест, гарантия того, что тысячи людей получат зарплату. Разве это может быть плохо?
14: Проблема кроется в источнике этих денег. Вот если взять для примера крупный завод, выпускающий устаревшую технику, которая не пользуется спросом и просто оседает на складах.
15: Он работает в минус.
14: Да, предприятие генерирует убытки. В рыночных условиях оно должно пройти реструктуризацию, но вместо этого ему выдают очередные кредиты под минимальный процент.
15: Но деньги нужны, чтобы выплатить зарплаты работникам и закрыть долги за электроэнергию. Но если завод ничего не заработал, откуда берутся средства на эти кредиты?
14: В этом и заключается суть проблемы. Эти деньги, по факту, создаются из воздуха. Происходит скрытая эмиссия. То есть работает печатный станок.
15: В экономику вливается огромная масса новых пустых денег.
14: Пустых, потому что они не подкреплены выпуском новых востребованных товаров. Рабочие получают эти свежие деньги и идут с ними в магазин за хлебом и мясом. Объем денежной массы в стране резко увеличивается.
15: А количество продуктов на полках остается прежним.
14: Именно. Больше денег охотится за тем же объемом товаров. возникает дефицит, и чтобы уравновесить спрос, магазины повышают цены.
15: Получается, что льготный кредит неэффективному заводу – это прямой налог на каждого покупателя в супермаркете.
14: Абсолютно точный вывод. За финансовые дыры нерентабельных предприятий расплачиваются все через обесценивание собственных доходов. Это скрытый налог, который собирается каждый день на кассе любого магазина.
15: С макроэкономикой и печатными станками все понятно. Но существуют и чисто физические препятствия. Что происходит с логистикой и как это отражается на стоимости товаров?
14: Логистика превратилась в сложнейший лабиринт с множеством тупиков. Ранее доступ к портам Балтийского моря позволял выстраивать быстрые и дешевые маршруты доставки сырья и оборудования. Сейчас эти транспортные коридоры закрыты.
15: То есть грузы приходится пускать в обход?
14: Да, приходится использовать сложнейшие схемы через территорию России, Казахстан, Турцию или Китай. Каждая новая граница, каждая процедура перегрузки, каждая смена транспорта – все это резко увеличивает стоимость.
15: Насколько сильно этот логистический крюк бьет по карману производителя? Цифры есть какие-то?
14: Цифры в промышленности пугающие. Деталь для европейского станка, которая ранее закупалась напрямую за 500 евро, теперь доставляется через 3-4 посредников. В результате ее стоимость взлетает до 1500-2000 евро.
15: Удорожание в 3-4 раза. Только за счет доставки.
14: Да. И это не считая скрытых потерь. Если нужной детали нет, конвейер простаивает неделями. Завод не выпускает продукцию, несет убытки по аренде и зарплатам. Все эти колоссальные издержки в конечном итоге перекладываются в себестоимость финального продукта.
15: А что с рабочей силой? Предприятия жалуются на острый кадровый голод. При этом зарплаты растут, чтобы удержать специалистов. Разве рост доходов населения не компенсирует инфляцию?
14: Это еще одна макроэкономическая ловушка. Кадровый дефицит действительно катастрофический. Сказывается старение населения и массовый отток квалифицированных кадров, особенно из технологического сектора. Работать просто некому.
15: Значит, работодатель вынужден предлагать больше денег оставшимся сотрудникам, чтобы те не уволились.
14: Верно, ставки повышаются. Но если зарплата работника выросла на 20%, а объем продукции, который он производит за смену, остался прежним, это становится чистым генератором инфляции.
15: Возвращаемся к логике печатного станка. Денег у людей на руках становится больше, а товаров больше не производится.
14: Механизм работает безупречно жестко. Рост зарплат, не обеспеченный ростом производительности труда, это прямой путь к разгону цен.
15: Если собрать все эти факторы воедино – логистические лабиринты, печатные станки, шрингфляцию и скрытые налоги – как это отражается на бюджете обычной семьи прямо сейчас?
14: Структура расходов претерпела радикальные изменения. Еще несколько лет назад семья со средним доходом тратила на питание и базовые коммунальные услуги от 35 до 45% бюджета. Сейчас картина совершенно иная. Базовые, обязательные нужды съедают от 50 до 60% доходов. А в небольших городах и среди пенсионеров эта доля может достигать 70-80%.
15: Получается, финансовая подушка безопасности исчезла как явление. Жизнь идет строго от зарплаты до зарплаты.
14: Любой форс-мажор, сломался телефон, требуется срочный ремонт автомобиля, необходимо стоматологическое лечение превращается в настоящую финансовую катастрофу. Людям приходится оформлять кредиты просто для закрытия базовых бытовых проблем.
15: И вот к какому выводу приводит детальный разбор этой темы. Инфляция – это не абстрактная цифра из отчетов и не результат чьей-то отдельной жадности. Это симптом. Симптом того, что экономические законы пытаются подменить административными командами. Но экономику невозможно обмануть приказами. Можно заставить магазин держать цену на бумаге, но нельзя заставить его работать в убыток, в этом случае товар просто исчезнет с полок. Деньги не исчезают в никуда. Они перераспределяются тихо, незаметно через уменьшенные упаковки, исчезновение доступных товаров и постоянный рост итоговых сумм на кассе. И понимание этих механизмов – первый шаг к осознанию происходящих процессов. Это был подкаст «Между строк». Делитесь этим выпуском, оставляйте комментарии и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие разборы. Берегите себя и читайте «Между строк». До встречи в следующем эфире.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
16: С бензином беда. Пятый с начала августа крупный НПЗ остановился после налета дронов. Сразу два завода попали под новую атаку.
17: Этой ночью не спал весь Краснодар. Була масірна атака БПЛА України на Краснодар, Ростов, і там ще були станиці, теж не скажу, які. Краснодару досталось нормально. До 4 часов утра я не спала. Сначала мы прятались в ванной, потом я уже сидела на балконе, слушала, чтобы не пролетал мимо беспилотник, потому что мы еле легли спать. Это был кошмар. Кошмарно, страшно, когда ты слышишь, что над домом летит беспилотник, как взрываются беспилотники, когда их сбивают, и ты не знаешь, куда они упадут.
16: Дрони вновь атаковали Краснодарский край. Под удар попал Ашипский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших на юге России. Предприятие приостановило работу. Еще один крупный НПЗ БПЛА атаковали в Новошахтинске. Под Ростовом, по словам губернатора, после удара предприятие также не работает.
18: Там даже не вспышки, там огонь
19: тоже. Да, реально огонь просто.
20: Трэш какой-то.
16: По состоянию на сегодняшний день, после атак БПЛА полностью перестали работать 5 НПЗ. На днях дроны повредили завод «Пермнефтеоргсинтез» Лукойла. Он 7-й по объему переработки в стране. 21 августа после удара БПЛА была аварийно остановлена установка первичной переработки АВТ-4. Ее ремонт может занять около месяца. Еще одна первичная установка на заводе стоит с 29 июля. Также после налета БПЛА.
20: С кайфом стою на заправке. Ситуация, я вам скажу, критическая. Это Москва. Я не знаю, что там за МКАДом. Боюсь представить, что вообще там происходит. Стоим мы с ребятками все дружно по ходу за 92-м бензином.
16: Кроме НПЗ, в Перми прекратил переработку завод «Орскнефтеоргсинтез». Перед этим остановился «Запсибнефтехим Сибура» в Тюменской области, крупнейший нефтехимический комплекс страны. Также прекратил переработку нефти «Саратовский НПЗ Роснефти» и «Волгоградский НПЗ». Все заводы остановились после ударов дронов. Это сразу же сказалось на дефиците бензина. Но заправка в большинстве регионов вновь возникли большие очереди.
21: В общем, ребят, чтобы вы понимали, это очередь на заправку, где-то 5 километров. Мы стоим уже около часа, а бензовоз будет только через 4 часа, и то это не точно. У нас машина вообще просто бак сухой, походу покатим просто до заправки, где-то 5 километров.
16: Впервые в истории России правительству пришлось закупать бензин у Турции, страны, которую годами Москва самоснабжала сырой нефтью и топливом. Как сообщает издание «Коммерсант», первый танкер из Турции прибудет к концу августа. Поможет ли это решить проблему с дефицитом топлива в стране, пока не ясно. На днях прибыл 5-й танкер из Индии с бензином, но на заправках очередей меньше не стало, а на некоторых еще и цены взлетели. Прогнозы на сентябрь от участников топливного рынка неутешительные. Преодолеть дефицит за счет собственного производства нефтяники не смогут. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон предложил ввести санкции на поставки бензина в Россию. А это означает, что танкер с топливом из Турции может стать первым и последним для страны, пишут экономисты.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Пакистанский вместе.
22: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
23: Гяра.
22: 12.
23: Бара.
22: 13.
23: Тера.
22: 14.
23: Чода.
22: 15.
23: Пандра.
22: 16.
23: Сола.
22: 17.
23: Сатра.
22: 18.
23: Атара.
22: 19.
23: Униз.
22: 20.
23: Бис.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный Сигнал.
0: Морг для живых. В Борисове после 6 часов ожидания умер мужчина. Родственники обвинили персонал в халатности и обратились в Минздрав. Вопрос компетентности врачей или так называемой бесплатной медицины. Еще один резонансный случай всколыхнул белорусов. В приемном отделении больницы номер 2 Борисовской ЦРБ после 6-часового ожидания оказания помощи умер 71-летний местный житель. О трагедии в личных соцсетях рассказала внучка погибшего, отметив, цитирую, «Это халатность, которая стоит жизни. Почему пожилой человек с симптомами инсульта или инфаркта 6 часов лежит без доктора?» В Главном управлении по здравоохранению Минского облисполкома факт трагедии подтвердили. Делится подробностями юрист Илона Старожук.
3: Утром 71-летнего мужчину доставили в приемный покой Борисовской ЦРБ. У него онемела рука и появилась одышка. После осмотра его отправили на рентген и поставили капельницу. А дальше, утверждает Яна, мужчина с симптомами, похожими на инсульт или инфаркт, до вечера оставался без медицинской помощи. Реанимация забрала пациента только после того, как у него пошла пена изо рта. В тот же день дедушка умер.
0: Родственники погибшего считают, что причиной трагедии стала врачебная халатность. И обратились к Минздраву с требованием провести проверку, отмечает юрист. В свою очередь, первый замначальника Главного управления по здравоохранению Минского облисполкома Ирина Лобах сообщила, что уже создана специальная комиссия и назначена служебная проверка, а ситуация якобы взята на контроль. В комментариях под новостью белорусов много вопросов. Людей волнует не только то, когда будет решена проблема нехватки врачей и медперсонала в больницах и поликлиниках, а также будет ли объективным расследование этого инцидента.
5: А кто медиков разогнал? Где персонал больниц, поликлиник? В медицине творится беспредел полнейший. С кабинета в кабинет гоняют до тех пор, пока не сдох. Потому что или нет врачей, или нет толковых врачей. Минздрав будет на стороне больницы, как обычно. Скажут, что никаких нарушений не было, а виноваты родственники, которые поздно деда привезли к врачам. Лучше сразу еще в прокуратуру заявление написать.
19: Борисов – особая медицина. Так мой братец под кабинетом с давлением 240 сидел. Благо организм крепкий, и дочка-медик приехала в поликлинику и сделала разнос полетов. Слава богу, все обошлось. В больнице немного полежал. А он у нас добряк неконфликтный, отказался писать жалобу. А зря. Может, кому-то жизнь спасла бы эта жалоба. Ведь это не один и не два случая в борисовской медицине. Просто все, как обычно, замалчивают.
24: Зато больницы, типа, бесплатные, а не как загнивающие Америки. 71 год – это не повод игнорировать пациента. Это еще не старость. Кто там умный пишет, что у мужчины по-любому был букет сопутствующих болезней, а врачи не боги? Вы серьезно считаете, что раз человек в возрасте, раз у него, возможно, есть хронические заболевания, то врачам и не нужно им заниматься? Сейчас Минздрав быстренько найдет очевидцев, которые скажут, что внучка якобы все врет.
0: К слову, на сайте одного из минских госизданий уже появилась информация о том, что найдены другие свидетели трагедии в Борисове, чье описание случившегося сильно отличается от истории находившихся в больнице рядом с погибшим мужчиной родственников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на Радиосигнал.
0: Райский ад на земле. Зарплата комбайнера вызвала жаркие споры у белорусов. Почему за одну и ту же работу всем платят по-разному? Очередной пожар в соцсетях. В этот раз причиной споров стало видео белорусской блогерки с участием ее мужа-комбайнера, который честно рассказал о своей зарплате в страду.
25: Да, было очень сложно. К вечеру уже силы покидают тебя полностью, что невыносимо. Просто приходишь, помылся, поел и бабах, и спать. 13+.
0: Комбайнер также рассказал, что для того, чтобы выйти на рекордные 3000 тонн зерна, он работал 40 дней без выходных, начиная в 6 утра и заканчивая глубоко за полночь. В валютном эквиваленте зарплата труженика составила около 4300 долларов. В комментариях под видео разгорелись нешуточные дебаты. Одни не могли понять, много или мало это за такие условия труда. Другие делились своими гораздо более скромными расчетными листами за аналогичный труд. Но в других сельхозорганизациях. Пользователь с ником Иван даже провел несложный математический расчет.
6: Считаем. 4000 долларов делить на 40 дней, делить на 15 часов в день равно 6,6 доллара в час или 20 рублей. 20 рублей в час умножить на 8 часов в день равно 160 рублей. 160 рублей умножить на 22 рабочих дня равно 3520 рублей в месяц его цена труда. И это только 2 месяца в году. И ему надрываться пришлось, чтобы на рекорд этот мнимый чиновниками придуманный выйти, а про остальные месяцы можно помолчать. Потому что вне сезон хорошо, если 300 долларов он получает.
0: Николай Свислочи рассказал, что не собирался идти на рекорд, но работал честно. А в итоге за те же 40 дней жатвы получил лишь 4000 рублей.
7: Горькая правда. Хочешь заработать, нужно работать без выходных и вдвое больше нормы по часам. А как результат, такие работяги обычно и до пенсии не доживают. Джили дали передовику. Вот это подарок. Но нужно же делать картинку для ТВ. При этом есть менеджеры, которые столько же получат, но уходя с работы в 18:00 и отдыхая в субботу и воскресенье. А сонный комбайнер с постоянным недосыпом и уставший имеет риск аварии и форс-мажора. А если наедет на дерево и поломает косилку, из своего кармана платить будет.
0: Александр из Орши недоумевает. Цитирую. «Чему радоваться? У нас, комбайнеров, хорошо, если раз в год нормальная зарплата. А остальные месяцы за 150 долларов работаешь».
8: Но у нас даже за этот чертов рекорд максимум 6-8 тысяч платят. А что потом? Про здоровье никто же не говорит. 10 лет в хозяйстве, срачка, уборка посевная. А большинство трудяг пожелезных 30 лет в этом котле работают. На пенсию вышел, год-два пожил, ни один рубль не вернет вам убитое здоровье. В этот чернозем и положат. А мы той жизни и не видели в этих колхозах. И просто для понимания цифр, на подумать. Один обед президента обходится в 1500 долларов. Вот и делайте выводы сами.
0: Комментаторы задавались вопросом, почему в разрезе регионов зарплата комбайнеров сильно отличается, когда стоимость зерна зафиксирована на государственном уровне. Белорусы также недоумевали, почему труд других работников сельского хозяйства, которые садили и растили будущий хлеб, остается без такого внимания.
9: Платная политика, политика расценок очень разнится. Почему так? Объясните. Ведь настоящих, трудолюбивых, компетентных в своем деле людей у нас в стране очень много. И как же, наверное, человеку обидно, который понимает, что он так же работал, так же старался, но получит в разы меньше. Вот. Да дальше далеко ходить не надо. В нашем хозяйстве самый, так сказать, передовой комбайнер, наверное, получит только половину этой зарплаты, которую получил вот этот комбайнер из другого хозяйства, в 13 тысяч рублей. Недавно у меня произошла ситуация, не буду говорить где, в каком хозяйстве. Я подошел к комкадору, механизатору, говорю, давайте вы расскажете, как до вас пошла уборочная. А он мне говорит, а давайте нет, потому что идите к мазистам, идите к комбайнерам, их там приветствуют, их премируют, про них рассказывают, а мы как будто не участвуем в уборочной. Хотя те же амкадористы, кто грузит зерно, кто засыпает его, так сказать, на сушилке загружает, кто убирает с полей, скирдует солому. Тоже вопрос такой щепетильный.
0: Это все к текущему часу. Делитесь своим мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко, о курсе которого придерживается Беларусь.
4: Как видите, мы, в отличие от всех других стран, которые, естественно, друзья России, но не хотят публично что-то там озвучить, мы не открещиваемся ни от одних удобных, неудобных вопросов. Мы прямо говорим, что мы считаем за честь сотрудничать с Россией и будем сотрудничать. В этом можете не сомневаться. Потому что дело не в том, что ситуация нас к этому подталкивает. Дело не в этом, а дело в том, что мы этот курс определили давно, несколько десятков лет тому назад, и свято его придерживаемся. Поэтому в этом плане вы не переживайте за то, что вы поддерживаете вот эту, как вы сейчас сказали, это новое направление, экономическую политику, не только промышленную. Хотя промышленность – это основа любой экономики. И у вас, и у нас. Мы экспортоориентированная страна. У вас экспорт, и всего хватает, и внутреннее развитие огромное. Поэтому давайте в этом направлении двигаться. Мы к этому готовы. С премьер-министром России мы встретимся в ближайшее время. И с президентом России также встретимся и обсудим те вопросы, которые мы не сможем согласовать.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Самая важная дата в истории. 35 лет назад была провозглашена независимость Беларуси. 25 августа 1991 года Верховный Совет БССР придал декларации о государственном суверенитете статус конституционного закона. Независимость Беларуси была признана де юре. Практически единогласным решением депутатов деятельность коммунистической партии была остановлена, а белорусские земли получили официальное право на обеспечение политической и экономической самостоятельности. В истории Беларуси этот день как путеводная звезда, говорит историк Алексей Данута.
10: Отмечу, что придание декларации о государственном суверенитете статуса конституционного закона поддержали даже депутаты-коммунисты. Сессия незалежности, как ее назовут потом, была созвана 24 августа, а уже 25 августа документ о независимости Беларуси вступил в силу. К слову, если исходить из имеющейся стенограммы сессии, молодой депутат Александр Лукашенко на ней отсутствовал. Перед началом сессии минчане и белорусы из других городов собрались на площади перед домом правительства на мирный митинг за право на суверенитет своей страны. Как высказался тогда депутат Александр Соснов, «Мы давно хотели это сделать, но номенклатура нам не давала».
0: В то время как депутаты решали вопрос о придании официального статуса независимости Беларуси, десятки тысяч белорусов оставались у дома правительства и днем, и ночью. А саму сессию незалежности в прямом эфире транслировали на площади. Люди с замиранием сердца ждали решения, отмечает историк.
10: Я должен сказать, что сессия проходила очень непросто. Понимаете, люди устали от гнета советской власти, устали от того, что их страна и они сами являются разменной монетой для СССР и ее управленцев. Депутаты даже не подпустили к трибуне Анатолия Малафеева, первого секретаря ЦК Компартии. А тысячи белорусов, собравшихся на площади, слышали все, что происходило в зале собрания. И народ реагировал. Когда с речью выступал кто-то из ретроградов, люди возмущенно гудели. Когда же окончательное решение было принято и независимость Беларуси была юридически закреплена, люди, и это правда зафиксированная на пленке, обнимались и плакали от счастья. К слову, согнанная к дому правительства милиция и армия перешла на сторону митингующих, а женщины даже дарили им цветы и крепили на форму значки с погоней. Это наша история, задокументированная, зафиксированная на фото и видео. Ее нельзя заставить забыть или стереть.
0: Напомню, БССР переименовали в Республику Беларусь в сентябре 1991 года, а в качестве госсимволов были приняты герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг. 8 декабря были подписаны Беловежские соглашения. СССР прекратил существовать, а Беларусь обрела реальную независимость. Несмотря на все эти исторические факты, 25 августа никогда официально не был праздничной датой и не отмечался на государственном уровне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Премьер-министр Александр Турчин о важности и прибыльности контроля над интеллектуальной собственностью.
11: Мир вступил в эпоху, когда контроль над интеллектуальной собственностью становится важнее контроля над традиционными ресурсами и даже прибыльнее. По оценкам Организации Объединенных Наций, креативные товары и услуги уже формируют более 3% мирового ВВП, а их ежегодный объем превышает 2 триллиона долларов. При этом темпы роста креативной экономики устойчиво опережают средние мировые показатели по другим секторам. Вклад креативных индустрий в ВВП нашей страны по итогам 2025 года достиг 5%. Это выше среднемирового уровня и свидетельствует об изменении структуры белорусской экономики в пользу экономики знаний, инноваций и нематериальных ценностей. По данным ЮНКТАД, за 2024 год экспорт креативных услуг Беларуси оценивается в 1 миллиард долларов. В относительных величинах Беларусь входит в топ-3 стран СНГ с долей креативных услуг более 10% в общем объеме экспорта услуг. Именно экспорт услуг формирует превалирующую долю – более 65% всего креативного экспорта республики. Особенно важно, что в этом секторе по сравнению с другими отраслями занята максимальная доля молодежи в возрасте от 15 до 29 лет.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
12: Новости союзного государства.
13: Денег всем не хватит. Озон пообещал выплатить за ущерб от ударов дронов только продавцам со страховкой от атак и отключил постоплату за товар в половине регионов. Чтобы снизить количество возвратов на свои склады после атак, Озон отменил постоплату в 38 регионах России. Также Marketplace убрал до 22 сентября штрафы за отмены заказов по вине продавца и другим жалобам клиентов, а также за просроченные отгрузки. Вот и вся поддержка продавцов после пожаров на складах. Озон, конечно, пообещал выплаты за ущерб, но только тем, у кого была страховка от атак дронов. И тут не все так просто.
14: Мы, селлеры, начали докупать дополнительную страховку. Мы выбрали Ингустрах. И вот нам тоже интересно, заплатят ли нам эти деньги. Потому что у них там в договоре была странная формулировка. Они пишут о том, что выплаты будут в случае признания террористического акта. Но все мы знаем, что в России у нас сейчас нет войны, никакого военного положения. Это всего лишь специальная военная операция. И вот интересно, выплатят нам деньги или нет?
15: Будут ли какие-то компенсации или не будут? Напомню, по ВВБ у нас вообще никакой компенсации не было, ничего мы не получили, несмотря на десятки миллионов убытков. Сейчас посмотрим, что сделает Озон. Селлеры, которые страховали, что они получат? Мы, если честно, уже не особо чего-то ждем.
13: Размер выплаты будет определен после проведения инвентаризации на пораженных складах, заявили в пресс-службе Озон. В компании сообщили, что на данный момент известно о повреждении складов в Краснодаре и Махачкале, которые продолжают гореть, а также в Чапаевске и Оренбурге. Пожары там уже потушены. Логистические центры в Адыгейске и Невинномысске пострадали незначительно и должны возобновить работу.
17: Даже не могла подумать, что мы можем быть в такой ситуации. Я когда смотрела эти видео, рилсы с Валберис, ну, типа, слава богу, это не с тобой. Вот. А сейчас это с нами.
14: От нашего бизнеса также зависят другие люди. В случае, если нам все-таки не будут выплачивать все эти наши страховки, в конце концов мы разоримся, и мы не сможем делать заказы, размещать свои заказы на фабриках и на заводах изготовителей. И многим придется закрыться, и многие предприятия распустят своих сотрудников, и они просто будут уволены и пойдут на улицу.
13: Власти решили своеобразным образом поддержать предпринимателей. Владимир Путин подписал указ, согласно которому государство будет изымать в свою пользу собственность крупных маркетплейсов, которые не могут заботиться о своей безопасности. То есть, если тебя разбомбили, сам виноват. Отдавай собственность, объясняет логику экономический аналитик Кирилл Лапин.
16: Вообще, с точки зрения бизнеса частного, да, то, что вот бомбят эти самые беспилотники, это, в общем, ответственность государства. И, ну, и нас бомбят. Но теперь это ваша ответственность, что вас бомбят. Это вы виноваты, что вас бомбят, потому что надо было себя защитить. То, что защитить от себя совершенно невозможно, и как бы это никого не интересует. Как бы вот принудительный механизм создан, да, что ты должен защищать это, инвестировать в это деньги, иначе ты сам виноват, и у тебя отнимут это все.
13: Выходит так, что для предпринимателей создаются такие условия, при которых проще закрыться, чем работать. Этот закон будет применяться не только к маркетплейсам, но и к объектам критической инфраструктуры, таким, например, как НПЗ.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
18: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании и заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
0: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
18: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться, за что? И утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставит на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
0: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
3: Срочники гибнут первыми. Парня из Орла загробовали на СВО за 3 месяца до дембеля. Теперь его и других раненых бросили заживо гнить на позиции Донецкого направления. Военнослужащий 85-й отдельной мотострелковой бригады

0: ситуации, кто вместо вас останется.
1: Брат бойца подал жалобу в прокуратуру с требованием найти раненого, немедленно эвакуировать, оказать медпомощь и проверить действия командования. После этого Алан получил только угрозы в свой адрес.
0: Ну какие же они бойцы, если они не могут даже ходить? Муж, можно сказать, заживо гниет, и командир также сказал по рации, что вы здесь заживо сгниете, никто вас не будет вытаскивать.
1: Угрозы от командования получает и брат Марии из Санкт-Петербурга. Девушка говорит, ее брат попал на СВО обманным путем. Парень ушел на срочную службу. И когда до дембеля оставалось всего 3 месяца, командиры воинской части 52-558, расположенной в городе Ростов-Великий, Ярославской области, поставили его и сослуживцев перед следующим выбором.
2: Или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет, а оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики. Пожалейте матерей. Вот перед таким выбором их поставили. На них было оказано сильнейшее психологическое давление.
1: По словам девушки, под таким давлением контракты подписали все, кто служил с ее братом. Говорит, не зря у части дурная слава. Оттуда все насильно уезжают на Украину. Сейчас семья пытается спасти срочника оглаской и обращается во всевозможные инстанции.
2: Через 3 месяца мой брат должен был вернуться домой. Вместо этого он уехал на СВО. Нам очень сильно нужна огласка. Я прошу Следственный комитет, военную прокуратуру и Министерство обороны разобраться в том, что сейчас происходит. Мой брат не давал добровольного согласия оказаться там, где он сейчас находится.
1: Тем временем командование пытается скрыть следы незаконного принуждения срочника, рассказывает его сестра.
2: Особо активные парни, которые пытаются бороться за свои права, которые пытаются подать иск, которые пытаются оспорить контракт, который их заставили подписать. Этих парней отправляют в штурм для того, чтобы не допустить разбирательства. И никто из офицеров не пострадал.
1: По последней информации, бывшего срочника отправили в штурм, и его семья до сих пор не может с ним связаться. Командование звонки родных игнорирует. Жив ли парень, на сегодня неизвестно.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
4: Дас.
3: 20.
4: Бис.
3: 30.
4: Тис.
3: 40.
4: Чалис.
3: 50.
4: Пачас.
3: 60.
4: Сат.
3: 70.
4: Саттар.
3: 80.
4: Асси.
3: 90.
4: Навве.
3: 100.
4: Эксо.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Важный сигнал.
6: Слили все. На трассе Минск-Москва масштабный дефицит топлива. Заправиться после границы с Россией – настоящий квест.
7: Я не могу, у меня уже истерика. Утром, блин, полтора часа простоять, чтобы не заправиться. А потом выехать, и вообще бензина нет.
8: Я стоял. Что случилось? Все, я не могу, мне плохо.
6: Нервы, слезы, истерики. Заправки в России после небольшого затишья снова стали похожи на съемки драматических фильмов. Новый виток кризиса эксперты связывают с ударами беспилотников по НПЗ. Только в первой половине августа под атаки попали как минимум 9 предприятий. Как итог, бензина не хватает по всей стране, а люди часами стоят в очередях.
9: Ну что, друзья, ура! Наконец-то полный бак. Всего лишь 9 часов ожидания.
10: Бензином продолжается дальше и только разрастается еще больше. Короче, мы приехали сейчас в Москву, в центр, тут на Ордынку. Жопа вообще там. Конца ни края нету очередям. На одной заправке там одному там сбили вообще в хлам просто. Кровь там, скорая помощь. Короче, не знаю, бензина у нас снова нет.
6: Кто-то в долгом ожидании теряет самообладание и устраивает бойню за каждый лишний литр топлива или за место в очереди. Эти инциденты уже докатились и до трассы Москва-Минск, куда в поисках бензина уже съезжаются жители Москвы и области.
11: Так, ну что, весь с полей. Я еду по трассе

0: М1 в Беларусь из Москвы. Заправки, которые только-только вот начинаются сразу после Москвы, переполнены. Дальше, а дальше все зависит от цены.
1: Кто едет из Беларуси в Москву, настоятельно рекомендую заправиться в Беларуси полный бак, потому что по России крайне мало на какой заправке можно найти топливо. Если где-то есть, дают в ограниченном количестве. Поэтому мы заправились и доехали почти до самой Москвы.
2: На трассе даже появился полулегальный подвоз топлива к заглохшим авто. По цене около $2 за литр, говорят автомобилисты. Российские пограничники на въезде в Беларусь проверяют, чтобы канистры у водителей были пустыми. А вот назад таких проверок нет. Поэтому предприимчивые россияне даже придумали бизнес-схему – заправочные туры в Беларусь.
3: Мы придумали новую услугу в связи с проблемой с бензином и назвали ее «заправочный тур». Мы задумались, как избежать пробок на заправках в России и придумали такой лайфхак. Собираем машины в Москве, погружаем их на автовоз, едем до Беларуси, а точнее до ближайшей заправки в Минск. Время в пути примерно 10 часов. Там заправляем полные баки и еще в каждую машину по канистре в багаж. Займет всего минут 15 на один автомобиль. И отправляемся обратно еще 10 часов. Примерно через сутки вы получите машину с бензином. Зато тратить свое время в очереди не нужно.
2: Эксперты предупреждают, если россияне действительно начнут массово ездить за топливом в Беларусь, дефицит может быстро добраться и сюда. Рост цен на топливо, продукты и услуги тогда тоже будет неизбежен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко об освоении с помощью россиян новых направлений в промышленности.
6: В награде всегда есть политическая составляющая и некий аванс. Я убеждал их в том, что ну куда Денис сейчас никуда не денется уже. Уже будет двигать нашу эту союзную повестку туда, куда надо. Хотя я благодарен, Денис Александрович, за то, что вы, посмотрев некоторые наши предприятия, по двум направлениям сработали в плане поддержки Беларуси. По автомобилям и особенно за самолет. Есть там некие недоразумения, но я думаю, мы сейчас обсудим их для того, чтобы все-таки освей был. Он нужен на нашем, ну как модно сейчас говорить, общем рынке. Естественно, для России это хороший будет самолет, ну а для нас приобретение новых компетенций. Вы видели, что ремонтом мы занимаемся многих самолетов, кое-что уже умеем делать, не на голом месте. Поэтому с помощью россиян мы могли бы освоить новое направление в промышленности. Ну, естественно, за ту промышленную политику, которую Дмитрий Николаевич, будучи послом, проталкивал все время, чтобы белорусы и россияне как-то вместе работали. Да и время сегодня нас к этому подталкивает и требует от нас, чтобы мы работали вместе.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Кровавая бойня за Донбасс. Зеленский в свежем интервью заявил, что в армию России осенью мобилизует 300 тысяч солдат для захвата Краматорской и Константиновки.
8: Все эти новые 300 тысяч мобилизованных россиян, они там и потеряют. Путин их всех потеряет, потому что большинство будет брошено именно туда.
7: Это то самое заявление Зеленского, которое наделало немало шума в Z-каналах. Ссылаясь на данные разведки, он сказал, что в Москве готовится объявить вторую волну мобилизации сразу после выборов в Думу. По его словам, все силы будут отправлены в Донбасс, ведь его захват остается одной из главных целей СВО. Район Константиновки на сегодняшний день один из самых кровавых участков фронта, пишут военкоры. Именно на него приходится 80% всех потерь армии, поэтому на этом направлении, скорее всего, и ощущается дефицит людей. Зная масштабы потерь, желающих пойти добровольно в армию почти не осталось, даже за высокие гонорары. Некоторые регионы вновь стали повышать выплаты за подписание контракта. Однако это не помогает, поэтому на СВО стали отправлять всех подряд, жалуются военные.
9: Вот это вот Даже на полигон брать не хотят. Усынки. И каску подними свою, я тебя последний раз прошу. Подними и стой на с этой каской. Сейчас, не дай бог, ты упадешь. Я тебя обоссу, отвечаю. Зачем подписывал контракт?
10: Я?
9: А кто, я, что ли?
10: Меня обманули.
9: Обманули.
10: Я не хотел подписываться.
9: Что не хотел?
10: Вообще, я что, не хотел?
9: Не хотел. А зачем подписал? Тебя били? Тебя били?
10: Я под датой был.
9: Ты под датой был. Герой, да, был?
10: Они взяли, ты чуть-чуть кому. А вот чуть-чуть, вот чуть-чуть кому.
9: Дочеркался. Ты зачем подписывал контракт?
10: Пьяный был.
9: Пьяный был. Ты зачем подписывал контракт?
10: Я свинью.
9: А зачем подписывал?
10: Я думал, бросил пить.
9: А, добрый, думал, бросишь пить, бросил пить?
10: Брось.
9: А что ты себя ведешь так?
10: Ты мне так сказал.
9: Как черт.
7: Без второй волны мобилизации в ближайшее время никак не обойтись. Об этом говорят военкоры, командиры и сами военные. Какое количество мужчин будет мобилизовано, неизвестно. Чтобы закрыть дыры на передовой и перейти в наступление в Донбассе, нужно больше, чем 300 тысяч, считают военные аналитики. Поэтому, скорее всего, вербовка в вузах не прекратится, считает военный адвокат Артем Клыга.
11: Там, с октября-ноября, когда начнется новый период отправок срочников войсковой части, это как раз будет вот тот момент, ну, вот середина октября, когда мы услышим много новых новостей, прежде всего жалоб от родителей о том, что срочников продолжают склонять к подписанию контракта, обманывают, давят, в том числе применяют психологическое и физическое насилие. Вторая группа — это студенты, которые начнут все учиться в сентябре, и вновь в колледжах и вузах мы увидим, я думаю, либо агитацию, либо опять процедуры, связанные с вербовкой на контракт. Там от разных обещаний до шантажа, связанного с отчислением, например. Ну и третья группа, в том числе важная, это лица, находящиеся в заключении, в том числе принимаются законы. Вот в августе в том числе вступила в силу редакция новая по тем уголовным преступлениям, с которыми можно отправлять людей на контракт, с которыми можно заключать контракт. Поэтому я думаю, что продолжат вербовать и вот людей оттуда.
7: Захват Донбасса по-прежнему остается одной из главных целей СВО. С 2022 года 15 раз переносили сроки выполнения этой задачи. На текущий момент армия по-прежнему контролирует примерно 80% территории Донецкой области. В этом году наступление практически остановилось. А с мая российские военные начали терять территории, пишут военные аналитики. Это подкосило даже полных оптимизма Z-блогеров, которые все чаще стали задаваться с вопросом, а зачем вообще нужны России степи, разрушенные бомбежками города Донбасса? Мол, на их восстановление нужны миллиарды, а в бюджете и так дыра.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко об освоении с помощью россиян новых направлений в промышленности.
6: В награде всегда есть политическая составляющая и некий аванс. Я убеждал их в том, что ну куда Денис сейчас никуда не денется уже. Уже будет двигать нашу эту союзную повестку туда, куда надо. Хотя я благодарен, Денис Александрович, за то, что вы, посмотрев некоторые наши предприятия, по двум направлениям сработали в плане поддержки Беларуси. По автомобилям и особенно за самолет. Есть там некие недоразумения. Но я думаю, мы сейчас обсудим их для того, чтобы все-таки освей был. Он нужен на нашем, ну как модно сейчас говорить, общем рынке. Естественно, для России это хороший будет самолет, ну а для нас приобретение новых компетенций. Вы видели, что ремонтом мы занимаемся многих самолетов, кое-что уже умеем делать, не на голом месте. Поэтому с помощью россиян мы могли бы освоить новое направление в промышленности. Ну, естественно, за ту промышленную политику, которую Дмитрий Николаевич, будучи послом, проталкивал все время, чтобы белорусы и россияне как-то вместе работали. Да и время сегодня нас к этому подталкивает и требует от нас, чтобы мы работали вместе.
12: Учим пакистанский вместе! Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали!
13: Десять.
14: Das.
13: Двадцать.
14: Bis.
13: Тридцать.
14: Tis.
13: Сорок.
14: Чалис.
13: Пятьдесят.
14: Пачас.
13: Шестьдесят.
14: Сат.
13: Семьдесят.
14: Саттар.
13: Восемьдесят.
14: Асси.
13: Девяносто.
14: Навэ.
13: Сто.
14: Эксо.
12: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит. И то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
16: Ну, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
15: Ага, на бумаге.
16: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
15: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
16: О, да. Система отреагировала моментально.
15: Чиновники просто спасают свои кресла.
16: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. Как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа? Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как, знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
15: Подожди, но ведь телеграм-бот – это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
16: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав. А дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
15: Прямо в ту самую поликлинику?
16: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
15: Ничего себе. То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
16: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
15: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
16: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
15: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
16: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
15: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а телеграм-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
16: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
15: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок.
16: Да, 100%.
15: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
16: Это огромная цифра.
15: Рентгенологов, врачей, лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
16: И причина этого кадрового голода, ну, она предельно проста. Это экономика.
15: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
16: Это в районе 400 евро, да?
15: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
16: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
15: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
16: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать. Но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
15: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф – это же не просто большой фотоаппарат.
16: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
15: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon.
16: Угу.
15: И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
16: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь там – рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
15: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы. Там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
16: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
15: То есть его нужно постоянно доливать?
16: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
15: И сколько стоит починить это после квенча?
16: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
15: Но раньше же эти проблемы как-то решали. Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий.
16: Раньше – да, но после 22-го года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли, легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
15: И как тогда их чинят сейчас?
16: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
15: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
16: Да, а обслуживают их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
15: Жесть.
16: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
15: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
16: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
15: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
16: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
15: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику к терапевту.
16: Угу.
15: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
16: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
15: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
16: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
15: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
16: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
15: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
16: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
15: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
16: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
15: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
16: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Норден, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
15: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
16: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
15: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
16: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
15: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
16: Кажется, им важнее контроль.
15: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
16: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
15: Каждую минуту?
16: А система предлагает подождать талона 30 дней.
15: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
16: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
15: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
16: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
15: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
16: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
15: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей и закрытые частные клиники, и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томографии же из воздуха не появится.
16: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
15: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
16: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний» или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
15: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
16: Да, и на бумаге все будет сиять 100% выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
15: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
16: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
15: Человек умирает от обширного инсульта, и в карточке пишут «сердечно-сосудистое заболевание». А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
16: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
15: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
16: Боюсь, что ответа у системы нет.
15: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске и ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Вместо Парижа-Пхеньян Беларусь и КНДР договорились о безвизе. Белорусов активно отправляют туда отдыхать.
17: Соглашение уже готово. Остались только технические моменты. В самое ближайшее время мы его подпишем.
2: Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил министр иностранных дел Максим Рыженков. По его словам, соглашение будет подписано в ближайшее время, и белорусы смогут беспрепятственно ездить на отдых в Северную Корею. Эксперты в сфере туризма напоминают, что Россия открыла для себя это направление еще в 2024 году. Но массовым отдых в КНДР так и не стал. Даже на пике отпускного сезона в июле один из крупнейших туроператоров отправил туда всего несколько сотен человек, говорит менеджер по туризму Светлана Олейник.
18: У нас эта опция пока только в планах, поэтому все свои оценки буду строить по опыту России. Там стоимость тура в Северную Корею на 4 дня и 3 ночи стартует примерно от $750 на одного человека. При этом это не тот отдых, где вы прилетели и пошли гулять, куда захотели. Турист практически постоянно находится с местными сопровождающими, маршруты заранее согласованы. Самостоятельные прогулки сильно ограничены. Банковские карты не работают, доступа к интернету практически нет. То есть вы платите немаленькие деньги за отдых под постоянным контролем. Для сравнения, за сопоставимую сумму белорусы могут найти недельные туры в Турцию или Египет с морем, нормальным отелем и питанием all-inclusive.
2: Также эксперты напоминают, что после санкций, которые в стране начали вводить еще в 1950 году в связи с началом Корейской войны, Северная Корея стала одной из самых бедных стран в мире, рассказывает историк Олег Якименко.
19: КНДР – самое закрытое и одно из беднейших государств мира. С широкой сетью концлагерей, выживающие исключительно за счет гуманитарной помощи. ВВП – 12,3 миллиарда долларов. 118 место в мире. Южная Корея за последние полвека превратилась в азиатского тигра, в одно из самых передовых и инновационных государств планеты – обеспечив свою узнаваемость такими транснациональными брендами, как Samsung, LG, Hyundai, Kia Motors и так далее. ВВП страны – 1,3 триллиона долларов. 15-е место в мире.
2: К тому же Северная Корея сейчас одно из самых изолированных и закрытых государств мира, добавляет эксперт по странам Азии Игорь Конин.
20: Если вы родились в Северной Корее, то должны прожить там всю свою жизнь. При пересечении границы вас просто расстреляют. И более того, ваше мнение не должно никак отличаться от мнения правящей партии, иначе вас просто посадят. По телевизору есть только 3 канала, и все они под контролем правительства. Машину также разрешено иметь только членам правительства. В 2013 году лидер Северной Кореи издал закон, разрешающий носить только 28 видов причесок, 17 для девушек и 8 для мужчин.
2: Напомню, в марте Александр Лукашенко впервые лично съездил в Пхеньян и подписал с Ким Чен Ыном договор о дружбе и сотрудничестве. Тогда Минск пообещал расширять связи сразу по нескольким направлениям. От сельского хозяйства и медицины до информационных технологий и поставок белорусских продуктов и лекарств. А теперь к этому списку добавляют еще и туризм. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
2: Правда или липа? Госстандарт РФ нашел в Пинске в десертах кишечную палочку и золотистый стафилококк.
0: Под ограничение попали пирожные «Эгер» и «Улитка» филиала «Пинский Коопром». В «Эгере» обнаружили золотистый стафилококк, а в «Улитке» — превышение допустимого количества микроорганизмов и дрожжей, а также бактерии группы кишечной палочки.
2: Пинский производитель уверяет, что продукция прошла весь необходимый контроль, и никакого стафилококка и кишечной палочки в ней не было и в помине. Мол, все это происки недобросовестных конкурентов с российской стороны, чтобы выживать с рынка белорусских производителей. К примеру, наращиванием присутствия на рынке белорусской молочки оказались недовольны крупные российские заводы, рассказывает экономист Светлана Кразинцева.
21: Мы им как кость поперек горла. Качественно, вкусно, еще и недорого. Некоторые магазины даже маркировку делают «Товар из Беларуси», потому что спрос большой. И это не только молочная продукция. Например, наша косметика в России очень популярна. Вот крупные местные заводы и решили поднять шум.
22: Ну, если их 93% с нами не могут конкурировать, то о чем тогда речь? В Минсельхозе России пока эту волну выдерживают, поскольку Россия и Беларусь работают в рамках единого торгового пространства союзного государства. Простыми словами, мы продаем в Россию, так как из-за санкций больше особо никуда продавать не можем. Никто менять это сейчас, надеюсь, не будет.
2: Продавцы и поставщики боятся повторения событий 2019 года, когда Россельхознадзор ввел запрет на ввоз продукции 37 белорусских предприятий. Владелец сети магазинов «Белорусский фермер» Евгений Громков признается, что тогда его бизнес чуть не закрылся.
23: Безусловно, и мы, и наши поставщики обеспокоены происходящим. Надеемся, что конфликт не зайдет далеко, и дело не дойдет до закрытия поставок продуктов питания из Беларуси.
2: По словам экспертов, главная проблема в том, что для белорусских производителей в условиях санкций российский рынок остается практически единственным крупным направлением сбыта. И пока Беларусь все сильнее зависит от Москвы экономически, Россия действует прежде всего в интересах собственного бизнеса. А значит, подобные ограничения могут появляться снова, каждый раз, когда это будет выгодно российской стороне. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
16: Не для этого рожала. Глава поселка под Пензой не отдала сыновей на СВО. В поселке каждый день облавы на мужчин. Жители пензенского села Бушмаково организовались в дружину, чтобы отбивать местных мужчин от представителей военкомата. 250 добровольцев патрулируют улицы села посменно днем и ночью, а также экстренно выезжают по сигналу, если кого-то пытаются затащить в бус, рассказала Марина. Она тоже записалась в дружину.
24: Конечно, есть страх из-за своих близких. У меня муж. Не дай бог, с работы пойдет и пропадет. Ты уже понимаешь, что с ним могло случиться. А в июне забрали моего двоюродного брата. У него двое детей. Недавно я узнала, что у него был какой-то кредитный долг. Где он сейчас и что с ним, я не знаю.
16: Женщина уже выезжала по сигналу, когда в дом к земляку пытались попасть двое полицейских. Когда правоохранители увидели, что к мужчине подъехала подмога, они уехали. Но отбить мужчин получается далеко не всегда, рассказывает Марина. Она ходила к главе поселка Тамаре Павлуткиной, у которой также есть двое сыновей, чтобы та помогла прекратить облавы. Но в ответ Марина услышала, из Москвы пришел план по набору на контракт, а своих сыновей глава поселка в армию не отдаст. Говорит, что не для этого рожала. Облавы, подобные пензенским, проходят уже почти по всей стране, говорит адвокат Алексей Табалов.
1: Фактически эти процессы идут по всей России. Просто Пенза так всплыла в паблике. Люди активно выкладывали видео. И там просто передавили, что называется. И вот Пенза стала таким прорывом этой ситуации. А так сообщения приходят из разных регионов страны. Там из Хабаровска, с Дальнего Востока, Сибири. Схема та же. Ищут уязвимых людей. И жом обманом физической силой принуждают подписывать контракт.
16: Мужчина в селе Башмаково почти не выходит из дома, боятся даже за хлебом сходить. 58-летним Сергеем Милкиным его вызвали на беседу с участковым, после которой мужчина домой так и не пришел. Через 10 дней он погиб на фронте. Мужчин пытаются забрать даже на предприятиях. Недавно рабочие сахарного завода под Пензой прогнали армейского вербовщика с проходной.
3: Никаких документов нет, никакого предписания. Где вы поехали? Сами сначала там отвоюют, потом забирайте.
8: Люди с работы выходят, их забирают.
16: Военные адвокаты сообщают о новых случаях задержания мужчин в 5 регионах. От Удмуртии, Бурятии до Краснодарского края, Архангельской области. С 10 по 18 августа юристы получали по 14 обращений в сутки. Мужчин забирали с работы, с улицы, после встречи выпускников, одного у магазина. Другого доставили в полицию якобы для проверки документов. Дальше всех их отправили в зону СВО.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
5: Премьер-министр Александр Турчин о важности развития для Беларуси креативных индустрий.
9: Для Республики Беларусь развитие креативных индустрий – важный стимул инновационного развития, возможность диверсификации экономики и повышения ее конкурентоспособности. Именно поэтому сейчас мы делаем ставку на развитие туризма и расширение творческих видов деятельности, стимулирование экономической составляющей в культурной сфере, создание соответствующих цифровых платформ. В этом контексте особую роль играют масштабные международные проекты с мировым признанием. Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске – одна из главных музыкальных площадок Содружества, который ежегодно собирает исполнителей, художников и театральные коллективы из разных уголков планеты, выступая символом культурного диалога. Фестиваль, который в июле пройдет в 35-й раз, стал доходным проектом и дал развитию ряду сопряженных индустрий. На собственном опыте мы убедились, что оцифровка задач и постановка коммерческих целей в сфере культуры усиливает творческую составляющую, заставляет конкурировать за потребителя. Зрителя, посетителя открывают новые возможности.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Морг для живых. В Борисове после 6 часов ожидания умер мужчина. Родственники обвинили персонал в халатности и обратились в Минздрав. Вопрос компетентности врачей или так называемой бесплатной медицины. Еще один резонансный случай всколыхнул белорусов. В приемном отделении больницы номер 2 Борисовской ЦРБ после 6-часового ожидания оказания помощи умер 71-летний местный житель. О трагедии в личных соцсетях рассказала внучка погибшего, отметив, цитирую, «Это халатность, которая стоит жизни. Почему пожилой человек с симптомами инсульта или инфаркта 6 часов лежит без доктора?» В Главном управлении по здравоохранению Минского облисполкома факт трагедии подтвердили. Делится подробностями юрист Илона Старожук.
6: Утром 71-летнего мужчину доставили в приемный покой Борисовской ЦРБ. У него онемела рука и появилась одышка. После осмотра его отправили на рентген и поставили капельницу. А дальше, утверждает Яна, мужчина с симптомами, похожими на инсульт или инфаркт, до вечера оставался без медицинской помощи. Реанимация забрала пациента только после того, как у него пошла пена изо рта. В тот же день дедушка умер.
10: Родственники погибшего считают, что причиной трагедии стала врачебная халатность. И обратились к Минздраву с требованием провести проверку, отмечает юрист. В свою очередь, первый замначальника Главного управления по здравоохранению Минского облисполкома Ирина Лобах сообщила, что уже создана специальная комиссия и назначена служебная проверка, а ситуация якобы взята на контроль. В комментариях под новостью белорусов много вопросов. Людей волнует не только то, когда будет решена проблема нехватки врачей и медперсонала в больницах и поликлиниках, а также будет ли объективным расследование этого инцидента.
7: А кто медиков разогнал? Где персонал больниц, поликлиник? В медицине творится беспредел полнейший. С кабинета в кабинет гоняют до тех пор, пока не сдох. Потому что или нет врачей, или нет толковых врачей. Минздрав будет на стороне больницы, как обычно. Скажут, что никаких нарушений не было, а виноваты родственники, которые поздно деда привезли к врачам. Лучше сразу еще в прокуратуру заявление написать.
11: Борисов – особая медицина. Так мой братец под кабинетом с давления 240 сидел. Благо организм крепкий, и дочка-медик приехала в поликлинику. Клинику и сделала разнос полетов. Слава богу, все обошлось. В больнице немного полежал. А он у нас добряк неконфликтный, отказался писать жалобу. А зря. Может, кому-то жизнь спасла бы эта жалоба. Ведь это не один и не два случая в борисовской медицине. Просто все, как обычно, замалчивают.
13: Зато больницы, типа, бесплатные, а не как в загнивающей Америке. 71 год – это не повод игнорировать пациента. Это еще не старость. Кто там умный пишет, что у мужчины по-любому был букет сопутствующих болезней, а врачи не боги? Вы серьезно считаете, что раз человек в возрасте, раз у него, возможно, есть хронические заболевания, то врачам и не нужно им заниматься? Сейчас Минздрав быстренько найдет очевидцев, которые скажут, что внучка якобы все врет.
10: К слову, на сайте одного из минских госизданий уже появилась информация о том, что найдены другие свидетели трагедии в Борисове, чье описание случившегося сильно отличается от истории находившихся в больнице рядом с погибшим мужчиной родственников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
14: Сиаха.
12: Синий.
14: Нила.
12: Коричневый.
14: Бура.
12: Зеленый.
14: Сабз.
12: Оранжевый.
14: Наранджи.
12: Фиолетовый.
14: Джамуни.
12: Красный.
14: Сурх.
12: Белый.
14: Сафед.
12: Желтый.
14: Пила.
12: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Из первых уст.
5: Первый вице-премьер Денис Мантуров о совместных наиболее перспективных проектах Беларуси и России в машиностроении.
25: «Белжи» у нас сегодня на российском рынке имеет хорошую перспективу, стабильный спрос, и компания развивается, повышается уровень локализации Беларуси, в том числе с участием российских предприятий, автокомпонентов, что углубляет межстрановую индустриализацию. Это компания «БелАЗ», которая хорошо известна в мире, в России, в частности, на наше предприятие горно-рудной промышленности приобретает регулярно. Но вопрос не только сегодня с приобретением, это с использованием, опять же, российской компоненты базы, включая двигатели. Это компания «Трансмаш Холдинг», «Коломна», которая разработала специально для «БелАЗа» двигатели. Это компания «Синара». Вот. А сейчас на повестке новый проект с «БелАЗом» по разработке производства специальной техники для компании «Норникель». Это шахтная техника, которая сегодня используется в основном нашими компаниями еще западного производства. Поэтому будем использовать уже белорусские технологии. Это хорошая синергия.
4: Новости регионов. На радио «Сигнал».
10: В Ростиславском районе в одном из хозяйств похитили телят и муку. Сотрудники милиции установили, что 42-летний бригадир вместе с подельником, пользуясь своими служебными полномочиями, на протяжении нескольких месяцев совершала преступление. Она украла 3 телят и около тонны муки из помещений молочно-товарного комплекса. Животных и муку позже продала знакомым. Ущерб хозяйству составил 1500 рублей. Похищенное частично изъято и возвращено предприятию. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Пенсионерка из Могилева подделала удостоверение об инвалидности, чтобы воспользоваться льготами, которые оно предоставляет. Поддельный документ попал к судебным экспертам после того, как женщина предъявила его контролеру в дизель-поезде. В удостоверении инвалида первой группы контролера смутили нехарактерный способ наклейки фотографии и дорисованные ручкой штрихи фрагмента оттиска печати. После вопроса о происхождении документа пожилая женщина выбежала из поезда на остановке станции Буйничи и скрылась. Судебные эксперты установили, что сам бланк удостоверения является оригинальным, но в него были внесены технические изменения. Сюда вклеили новое фото, поврежденный оттиск печати дорисовали, а к мужским имени и фамилии дописали буквы, чтобы сделать их женскими. Могилевский РОВД по данному факту проводит проверку. Установлена личность пассажирки, предъявившей поддельное удостоверение. Ей оказалась 63-летняя могилевчанка. Женщина признала сотрудникам милиции, что вклеила свое фото в документ на имя ее отца, чтобы пользоваться льготами, так как размер ее пенсии не позволяет удовлетворить все необходимые потребности. В Брестской области оперативники задержали 2 мужчин за организацию наркопритона и вымогательства. Так, при силовой поддержке бойцов ОМОНа был задержан 51-летний житель Пинска. Ранее он был неоднократно судим за кражу, мошенничество, причинение тяжких телесных повреждений и незаконный оборот оружия. Фигурант вместе с подельниками 40 и 49 лет организовал в квартире наркопритон, где хранил особо опасное наркотическое средство ацетилированный опий. Доступ сюда он предоставлял ранее судимым пинчанам для употребления наркотиков, систематически вымогал и воровал у них деньги и имущество. Второго преступника задержали в Барановичах. 39-летний местный житель состоял на оперативном учете МВД и также был ранее судим за причинение телесных повреждений, кражу, грабеж, хулиганство. Вместе с 44-летним подельником мужчина принуждал 39-летнего знакомого к выполнению договорных обязательств с применением насилия. Следователи возбудили 6 уголовных дел. Задержанные арестованы, устанавливаются иные эпизоды их преступной деятельности. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
10: Самая важная дата в истории. 35 лет назад была провозглашена независимость Беларуси. 25 августа 1991 года Верховный Совет БССР придал декларации о государственном суверенитете статус конституционного закона. Независимость Беларуси была признана де юре. Практически единогласным решением депутатов деятельность коммунистической партии была остановлена, а белорусские земли получили официальное право на обеспечение политической и экономической самостоятельности. В истории Беларуси этот день как путеводная звезда, говорит историк Алексей Данута.
0: Отмечу, что придание декларации о государственном суверенитете статуса конституционного закона поддержали даже депутаты-коммунисты. Сессия незалежности, как ее назовут потом, была созвана 24 августа, а уже 25 августа документ о независимости Беларуси вступил в силу. К слову, если исходить из имеющейся стенограммы сессии, молодой депутат Александр Лукашенко на ней отсутствовал. Перед началом сессии минчане и белорусы из других городов собрались на площади перед Домом правительства на мирный митинг за право на суверенитет своей страны. Как высказался тогда депутат Александр Соснов, «Мы давно хотели это сделать, но номенклатура нам не давала».
10: В то время как депутаты решали вопрос о придании официального статуса независимости Беларуси, десятки тысяч белорусов оставались у дома правительства и днем, и ночью. А саму сессию незалежности в прямом эфире транслировали на площади. Люди с замиранием сердца ждали решения, отмечает историк.
0: Я должен сказать, что сессия проходила очень непросто. Понимаете, люди устали от гнета советской власти, устали от того, что их страна и они сами являются разменной монетой для СССР и ее управленцев. Депутаты даже не подпустили к трибуне Анатолия Малафеева, первого секретаря ЦК Компартии. А тысячи белорусов, собравшихся на площади, слышали все, что происходило в зале собрания. И народ реагировал. Когда с речью выступал кто-то из ретроградов, люди возмущенно гудели. Когда же окончательное решение было принято и независимость Беларуси была юридически закреплена, люди, и это правда зафиксированная на пленке, обнимались и плакали от счастья. К слову, согнанная к дому правительства милиция и армия перешла на сторону митингующих, а женщины даже дарили им цветы и крепили на форму значки с погоней. Это наша история, задокументированная, зафиксированная на фото и видео. Ее нельзя заставить забыть или стереть.
10: Напомню, БССР переименовали в Республику Беларусь в сентябре 1991 года, а в качестве госсимволов были приняты герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг. 8 декабря были подписаны Беловежские соглашения. СССР прекратил существовать, а Беларусь обрела реальную независимость. Несмотря на все эти исторические факты, 25 августа никогда официально не был праздничной датой и не отмечался на государственном уровне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
17: Новости союзного государства. Обошли Европу на повороте. Бензин в Крыму, Сибири и на Северном Кавказе стал дороже, чем в ЕС. В других регионах топливный дефицит в разгаре. Особенно остро ситуация обстоит с 95-м бензином, одним из самых востребованных у потребителей. Прошлую неделю доля заправок, где можно было приобрести 95-й бензин, колебалась в пределах 22-30%. Хуже всего ситуация в Сахалинской области. Там всего 3% заправок предлагают 95-й, а также в Крыму. Только 2% заправок имеет 95-й бензин. В Москве этот вид топлива можно найти лишь на каждой пятой АЗС.
18: В Москве топливный кризис, вот эта вся пробка стоит на вон тот Лукойл, видите?
19: Обалдеть, это заправка практически в центре Москвы, вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, самый центр.
2: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нету. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
20: Но люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Бензина нету на табло, народ стоит, не уезжает.
17: На тех заправках, где еще можно приобрести 95-й бензин, цены шокируют неподготовленных к такому развитию событий покупателей.
25: Заправился и думаю, нашел заправку, у которой нет очереди. А мне надо было там треть бака заправить. Я думаю, ладно, че, окей.
21: 4250 рублей за треть бака.
17: О скачке цен свидетельствуют и данные госзакупок. Цены на тендерах значительно превышают среднее по региону и достигли уровня европейских стран. В некоторых субъектах федерации госсектор закупает горючее в 2-3 раза дороже показателей Росстата. Например, в Магаданской области средняя цена за литр 92-го, по данным ведомства, 86 рублей, а в реальных тендерах платят 278 рублей за литр. Для сравнения, средняя цена за литр 95-го в Евросоюзе составляет около 186 рублей за литр. Руководитель одного из крупных

0: бензин-то от этого не прибавится. Вот в правительстве совещание за совещанием. Давайте сейчас штаб у нас будет работать. Как вот справиться с нехваткой моторного топлива? Как координацией из того места, где есть топливо, гнать его куда-то, где этого топлива не хватает. Не справляется вот чиновное сословие с этим самым, с этой координацией. Как в советское время не справлялся Госплан, вот так не справляются они, вот эти ребята, и сейчас.
1: Пока власти думают, как решить проблему, их промедление возмущает простых людей.
2: Ну что, ребятки, с почином меня. Сегодня с рабочей машины у меня слили бензин. Вчера заправил полный бак. Сегодня утром включаю зажигание, а у меня одно деление. А у нас в стране все в порядке, говорят. А дальше что? Ну, у вас-то все в порядке. Я не спорю. Кому кризис, как говорят, а кому мать родная. Дальше что? Мародерство, убийство, гоп-стоп. Что, до чего должно дойти, чтобы это все уже закончилось?
1: Однако в ближайшее время топливный кризис точно не закончится, говорят эксперты. Ведь для этого нужно, чтобы атаки по НПЗ прекратились. Судя по тому, что в Госдуме намекнули, что воевать армия будет до 2030 года, этого не предвидится.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко, о курсе которого придерживается Беларусь.
5: Как видите, мы, в отличие от всех других стран, которые, естественно, друзья России, но не хотят публично что-то там озвучивать, мы не открещиваемся ни от одних удобных, неудобных вопросов. Мы прямо говорим, что мы считаем за честь сотрудничать с Россией и будем сотрудничать. Вы в этом можете не сомневаться. Потому что дело не в том, что ситуация нас к этому подталкивает. Дело не в этом, а дело в том, что мы этот курс определили давно, несколько десятков лет тому назад, и свято его придерживаемся. Поэтому в этом плане вы не переживайте за то, что вы поддерживаете вот эту, как вы сейчас сказали, это новое направление, экономическую политику, не только промышленную. Хотя промышленность – это основа любой экономики. И у вас, и у нас. Мы экспортоориентированная страна. У вас и экспорт, и всего хватает, и внутреннее развитие огромное. Поэтому давайте в этом направлении двигаться. Мы к этому готовы. С премьер-министром России мы встретимся в ближайшее время. И с президентом России также встретимся и обсудим те вопросы, которые мы не сможем согласовать.
3: Важный сигнал.
6: Война подбирается к границе. Лукашенко начал новую проверку армии. Это совпало с заявлением Российской Госдумы о войне до 2030 года.
7: Особое внимание будет уделено вопросам использования современных способов огневого поражения и управления им с учетом опыта военных конфликтов в Украине и Иране. Цель мероприятия – проверить готовность соединений и воинских частей к ведению боевых действий в современных условиях.
6: Новую проверку белорусской армии по поручению Александра Лукашенко начали 24 августа, сообщил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Особенность проверки в том, что теперь оценивают всю цепочку управления – от министра обороны Виктора Хренина до командиров отдельных подразделений.
7: В отличие от предыдущей проверки, где распоряжения вручались напрямую командирам воинских частей, особенностью текущего контроля является проверка функционирования всей вертикали управления – от министра обороны до командира отдельного подразделения.
6: Военных будут выводить на полигон, подключат призванных из запаса, беспилотники, диверсионно-разведывательные группы и условного противника. А после армии подобные проверки обещают провести и в других силовых структурах Беларуси. Практически одновременно из Москвы прозвучало еще одно заявление. Член Комитета Госдумы России по обороне генерал Виктор Соболев заявил, что рассчитывать на скорое окончание войны против Украины вообще не стоит.
8: Поляки, немцы, французы, англичане, Бельгия, Норвегия, Финляндия, Швеция – все хотят воевать с Россией, нанести ей стратегическое поражение. Нам нужно закончить с

0: спецоперацию на Украине до того, как НАТО будет готово на нас напасть.
1: По мнению Соболева, Россия, если и сможет завершить СВО победой, то только к 2030 году. Напомним также, что источники Reuters, близкие к Кремлю, еще в июле сообщали, что Владимир Путин тоже не настроен на прекращение боевых действий. По словам политолога Николая Третьяка, в таком контексте белорусские проверки выглядят уже совсем не как обычная армейская рутина.
2: Если главный военный союзник Беларуси сам говорит, что война может продолжаться еще несколько лет, Минску приходится готовить армию именно к такой реальности. И обратите внимание, чему учат белорусских военных. Мобилизация резервистов, работе беспилотников, огневому поражению и управлению подразделениями с учетом опыта войны на Украине. То есть речь уже не о каких-то теоретических сценариях из учебников.
1: Российское Z-сообщество комментирует, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее, пишут военкоры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко, о курсе которого придерживается Беларусь.
5: Как видите, мы, в отличие от всех других стран, которые, естественно, друзья России, но не хотят публично что-то там озвучивать, мы не открещиваемся ни от одних удобных, неудобных вопросов. Мы прямо говорим, что мы считаем за честь сотрудничать с Россией и будем сотрудничать. Вы в этом можете не сомневаться. Потому что дело не в том, что ситуация нас к этому подталкивает. Дело не в этом, а дело в том, что мы этот курс определили давно, несколько десятков лет тому назад, и свято его придерживаемся. Поэтому в этом плане вы не переживайте за то, что вы поддерживаете вот эту, как вы сейчас сказали, это новое направление, экономическую политику, не только промышленную. Хотя промышленность – это основа любой экономики. И у вас, и у нас. Мы экспортоориентированная страна. У вас и экспорт, и всего хватает, и внутреннее развитие огромное. Поэтому давайте в этом направлении двигаться. Мы к этому готовы. С премьер-министром России мы встретимся в ближайшее время. И с президентом России также встретимся и обсудим те вопросы, которые мы не сможем согласовать.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Обошли Европу на повороте. Бензин в Крыму, Сибири и на Северном Кавказе стал дороже, чем в ЕС. В других регионах топливный дефицит в разгаре. Особенно остро ситуация обстоит с 95-м бензином, одним из самых востребованных у потребителей. Прошлую неделю доля заправок, где можно было приобрести 95-й бензин, колебалась в пределах 22-30%. Хуже всего ситуация в Сахалинской области. Там всего 3% заправок предлагают 95-й, а также в Крыму. Только 2% заправок имеет 95-й бензин. В Москве этот вид топлива можно найти лишь на каждой пятой АЗС.
7: В Москве топливный кризис, вот эта вся пробка стоит на вон тот Лукойл, видите?
8: Обалдеть, это заправка практически в центре Москвы. Вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, самый центр.
9: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нету. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
10: Но люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Бензина нету на табло, народ стоит, не уезжает.
6: На тех заправках, где еще можно приобрести 95-й бензин, цены шокируют неподготовленных к такому развитию событий покупателей.
11: Заправился и думаю, нашел заправку, у которой нет очереди. А мне надо было там треть бака заправить. Я думаю, окей.
12: 4250 рублей за треть бака.
6: О скачке цен свидетельствуют и данные госзакупок. Цены на тендерах значительно превышают среднее по региону и достигли уровня европейских стран. В некоторых субъектах федерации госсектор закупает горючее в 2-3 раза дороже показателей Росстата. Например, в Магаданской области средняя цена за литр 92-го, по данным ведомства, 86 рублей, а в реальных тендерах платят 278 рублей за литр. Для сравнения, средняя цена за литр 95-го в Евросоюзе составляет около 186 рублей за литр. Руководитель одного из крупных сельхозпредприятий на Урале на условиях анонимности рассказал редакции, что в ходе селекторных совещаний представители регионального правительства напрямую призвали аграриев закупаться топливом сейчас впрок, по любой цене, потому что осенью может быть еще хуже. При этом правительство никак не решает проблему, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
12: Четные номера в один день, нечетные номера в другой день. Вводим какие-то QR-коды, вводим какие-то талоны, еще что-то. Но бензин-то от этого не прибавится. Вот в правительстве совещание за совещанием. Давайте сейчас штаб у нас будет работать. Как вот справиться с нехваткой моторного топлива? Как координацией из того места, где есть топливо, гнать его куда-то, где этого топлива не хватает. Не справляется вот чиновное сословие с этим самым, с этой координацией. Как в советское время не справлялся Госплан, вот так не справляются они, вот эти ребята, и сейчас.
6: Пока власти думают, как решить проблему, их промедление возмущает простых людей.
13: Ну что, ребятки, с почином меня. Сегодня с рабочей машины у меня слили бензин. Вчера заправил полный бак, сегодня утром. Включая зажигание, у меня одно деление. А у нас в стране все в порядке, говорят. А дальше что? Ну, у вас-то все в порядке, я не спорю. Кому кризис, как говорят, а кому мать родная. Дальше что? Мародерство, убийство, гоп-стоп. Что, до чего должно дойти, чтобы это все уже закончилось?
6: Однако в ближайшее время топливный кризис точно не закончится, говорят эксперты. Ведь для этого нужно, чтобы атаки по НПЗ прекратились. Судя по тому, что в Госдуме намекнули, что воевать армия будет до 2030 года, этого не предвидится.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы разберем громкую и болезненную тему, как собственное жилье из социальной мечты о безопасности превращается для тысяч семей в 20-летнюю финансовую ловушку. Дослушайте этот выпуск до конца, чтобы понять, почему кредитный договор сегодня стал не просто финансовой сделкой, а инструментом социального контроля. И вот чтобы сразу понять, как захлопывается этот капкан, давай разберем абсолютно типичную сделку, которая, ну, в первый день выглядит просто как джекпот. Дано. Значит, молодая семья, обоим там по 27 лет, двое маленьких детей. 4 года ожидания в списках нуждающихся, и вот им предлагают построить двухкомнатную квартиру в новом микрорайоне. 58 квадратных метров, цена вопроса эквивалент где-то 35 тысяч долларов. Им предлагают так называемую льготную ставку в 8% годовых.
15: Подожди, 8% на фоне обычных рыночных кредитов в Беларуси, которые традиционно, ну, где-то вокруг 14-16% крутятся, это кажется настоящим подарком судьбы.
14: Вот именно. И в первый год их ежемесячный платеж составит около 290 рублей.
15: Стоп. Если работают оба, ну, или даже если только один работает, а второй в декрете, 290 рублей – это абсолютно подъемная сумма. Это же дешевле, чем снимать какую-нибудь убитую комнату. Звучит как феноменально выгодная сделка, разве нет?
14: Ну, звучит красиво, да. Но дьявол кроется в самом механизме формирования этой ставки. Эти красивые 8% – это ставка плавающая.
15: Ага, то есть Она привязана к какому-то индикатору.
14: Да, она намертво привязана к ставке рефинансирования Национального банка. И вот тут начинается настоящая магия. Ставка рефинансирования – это, грубо говоря, такая финансовая погода в стране. Когда в экономике начинается шторм, банк эту ставку поднимает, чтобы сдержать инфляцию.
15: Ну да, логично.
14: Логично-то логично, но финансовая история показывает, что эта погода бывает крайне нестабильной. Достаточно вспомнить 2011 год, когда ставка рефинансирования взлетала до 45%, или 2015, когда она держалась выше 25%.
15: Обалдеть! То есть банк фактически перекладывает все макроэкономические риски целого государства на плечи конкретной вот этой молодой семьи?
14: Абсолютно. Банк вообще ничем не рискует. И эти начальные 290 рублей – это просто приманка, чтобы человек, ну, расслабился и подписал договор.
15: И что происходит, когда ставка растет?
14: Как только начинается инфляция, на второй или там третий год платеж легко вырастает до 450 рублей, а при очередном витке кризиса вообще пробивает отметку в 600 рублей. И фишка в том, что зарплаты при этом за аппетитами банка совершенно не успевают.
15: То есть доходы стоят на месте, а кредит пухнет.
14: Да, и итоговая математика тут просто безжалостна. Взяв эквивалент 35 тысяч долларов, за 20 лет семья отдаст от 80 до 100 тысяч.
15: Но давай смотреть как-то объективно. Кредиты – это всегда переплата. К тому же любой финансово грамотный человек постарается погасить такой кредит досрочно, чтобы, ну, не отдавать лишнее.
14: А вот тут вступают в игру те самые скрытые платежи, о которых все эти красивые рекламные буклеты, конечно же, молчат. Досрочное погашение. Во многих случаях банк заложит штрафные санкции или комиссии за пересчет графика. Банк планировал получать с тебя прибыль 20 лет, и терять ее просто так он явно не собирается. Плюс добавь сюда обязательную страховку жизни и здоровья заемщика.
15: Ну, слушай, страховка звучит разумно. Это же копейки, наверное.
14: От 0,2 до 0,5% от остатка долга каждый год.
15: Но это пара сотен рублей в год. Неприятно, согласен, но это и не превращает 35 тысяч в 100 тысяч долга. Мне кажется, ты немного сгущаешь краски.
14: Я бы сгущала, если бы это была только страховка жизни. Прибавь сюда обязательное страхование самого объекта недвижимости, но тех самых бетонных стен. Прибавь услуги оценщика залогового имущества. Это еще от 150 до 400 рублей из кармана заемщика. Причем регулярно, если банк потребует обновить эту оценку.
15: А, то есть это не разовый платеж?
14: Нет, конечно. Плюс услуги нотариуса, комиссии за ведение счета. Каждый шаг сопровождается побором. Реальная эффективная ставка кредита всегда значительно выше той, что написано вот этим крупным шрифтом на первой странице договора.
15: Слушай, это звучит как какая-то изощренная пытка. Хорошо, я понял. Математика ужасна, социальные условия невыносимы, но, может быть, за эти огромные деньги люди хотя бы получают, ну, качественный продукт? Если семья отдает 60% дохода за квартиру, она, наверное, переезжает в современное, комфортное жилье с отличной инфраструктурой.
14: Ой, если бы... Качество – это отдельная, не менее болезненная тема. При крайне низких средних доходах населения стоимость квадратного метра в Беларуси сопоставима с ценами в гораздо более богатых странах Восточной Европы.
15: Почему так? Разве на рынке нет частных застройщиков, которые, ну, как-то конкурируют за покупателя?
14: Рынок массовой застройки захвачен государственными управлениями капитального строительства, так называемыми УКС. И вот здесь кроется еще один гигантский скрытый побор. Покупатели квартир оплачивают из своего кармана городскую инфраструктуру.
15: Благоустройство двора, детские площадки. Ну так это нормально, что застройщик закладывает это в цену?
14: Если бы дворы, я говорю про магистральные дороги, подводящие канализации, огромные теплотрассы к целому микрорайону.
15: Ого! Разве это не город должен делать?
14: Во многих странах эти капитальные затраты берет на себя город, да, финансируя их из налогов граждан. А здесь эти астрономические суммы просто закладываются в цену квадратного метра для конечного потребителя. Плюс строительная отрасль до сих пор использует неповоротливые советские строительные нормы с завышенным расходом материалов.
15: Получается, человек платит налоги городу, а потом еще раз оплачивает работу этого города, покупая квартиру. Но как это отражается на самом жилье?
14: Итог такой. Люди покупают обычные панельки по цене бизнес-класса. За свои 35-40 тысяч долларов они получают промерзающие зимой углы, перекошенные стены и просто нулевую звукоизоляцию.
15: Ну да, когда слышно каждый чих.
14: Ты буквально слышишь, как сосед этажом выше ставит чайник на плиту.
15: Но новые районы хотя бы выглядят современно. Всякие там модные фасады.
14: Новые районы, вроде Каменной Горки или там Грандичей, очень быстро превращаются в настоящие спальные гетто. Застройщик экономит вообще на всем. Парковочных мест закладывается в разы меньше реальной потребности.
15: И люди паркуются друг у друга на головах.
14: Да, машины стоят на газонах, на тротуарах. Люди буквально дерутся за место.
15: Но слушай, это классическая болезнь любого быстро растущего мегаполиса. Школы, садики, поликлиники. Инфраструктура же всегда отстает от жилья. Причем тут скрытые поборы?
14: Она не просто отстает, она появляется с многолетним опозданием. Люди заселяются и 5-7 лет живут посреди бетонного поля, возя детей в школы на другой конец города по пробкам. И это мы говорим о тех, кто все-таки получил ключи. А есть ведь еще проблема долгостроев.
15: А, дольщики, которые ждут сдачи дома.
14: Да, человек влезает в кредитную кабалу на этапе котлована. Он уже платит банку огромные проценты. И при этом продолжает оплачивать аренду чужого жилья, потому что жить-то где-то надо. А застройщик переносит сроки сдачи объекта раз за разом. Полгода, год, два года.
15: И никакой компенсации.
14: Застройщик не несет перед дольщиком никакой реальной финансовой ответственности за этот срыв.
15: Получается двойная финансовая нагрузка вообще за воздух. То есть человек переплачивает не просто за плохую квартиру, он своими деньгами спонсирует абсолютно неэффективную, неповоротливую строительную махину.
14: Именно так. И вся эта колоссальная переплата, весь этот многолетний долг формирует тот самый 20-летний поводок, о котором я говорила в начале. Кредит незаметно трансформируется из финансового инструмента в механизм тотального управления жизнью человека.
15: Звучит пугающе.
14: Ну, подумай сам. Когда от 40 до 60% твоего дохода каждый месяц железобетонный уходит банку, вся система твоих жизненных приоритетов перестраивается.
15: Формируется так называемая выученная беспомощность. Человек понимает, что любое рискованное или нестандартное действие может привести к просрочке платежа и, ну, потере квартиры.
14: Совершенно верно. Ты больше не можешь сменить работу на менее оплачиваемую, даже если текущая работа полностью разрушает твою психику и здоровье. Ты не можешь попробовать открыть свой бизнес, потому что нестабильность первых месяцев стартапа просто несовместима с жестким графиком платежей банку. Человек намертво привязан к одному рабочему месту.
15: Особенно это актуально, если жилье получено через какое-нибудь государственное предприятие. Там ведь наверняка есть условия по обязательной отработке. Я читал о таких контрактах.
14: О, это отдельный вид крепостного права. Контракты могут предусматривать обязательную отработку от 5 до 10 лет.
15: А если решишь уйти?
14: Уволишься раньше, обязан вернуть всю сумму льготы государству или начать выплачивать долг по коммерческой рыночной ставке, которую ты просто не потянешь. Это идеальный механизм удержания сотрудников. Руководство прекрасно знает, человек с льготной ипотекой никуда не денется. Он стерпит все.
15: Ну да, ему деваться некуда.
14: Поэтому ему можно не повышать зарплату, можно не улучшать условия труда, можно заставлять работать сверхурочно.
15: Стоп, давай будем честными. Это уже звучит как какая-то теория заговора. Неужели система прямо осознанно конструирует этот социальный поводок? Может быть, это просто побочный эффект очень неуклюжей, неэффективной социальной политики, а не чей-то злой умысел?
14: Знаешь, независимо от того, сидит ли где-то злой гений, конструирующий эту систему, или это просто результат бюрократической эволюции, результат-то налицо. Формируется целое поколение так называемых кредитных заложников. Из-за того, что большая часть денег уходит банку, люди начинают тотально экономить на самом важном.
15: На чем, например?
14: Прежде всего, на здоровье. Человек будет терпеть тревожные симптомы, пить обезболивающее, лишь бы не идти в платную клинику, потому что свободных денег просто нет.
15: А образование детей? Все мы понимаем, что сегодня бесплатной школы недостаточно. Нужны репетиторы, языковые курсы, там, спортивные секции.
14: Все это безжалостно идет под нож. Ребенок в такой семье ходит только в те кружки, которые бесплатны при школе. В итоге дети из семей кредитных заложников на старте жизни получают гораздо меньше возможностей.
15: Ну да, они хуже готовятся к поступлению, становятся менее конкурентоспособными. Эта ловушка, получается, программирует бедность на поколение вперед.
14: Да, и все это происходит на фоне колоссального психологического выгорания родителей. Каждый день это страх не справиться с долгом.
15: Я прям представляю уровень конфликта в такой семье. Любая внеплановая трата, ну там, порванные зимние ботинки у ребенка или поломка стиральной машины воспринимается не как бытовая неприятность, а как финансовый конец света.
14: Так и есть. Но давай посмотрим еще шире. Самое опасное во всем этом – то, что система крайне хрупка на макроэкономическом уровне. Она не способна выдержать серьезных потрясений. Любой внешний шок, любое падение экспорта или масштабный валютный кризис запускают необратимую цепную реакцию.
15: Но механизм тут понятен. Девальвация ведет к росту ставки рефинансирования. Нацбанк же пытается хоть как-то сдержать инфляцию. Следом автоматически взлетают ежемесячные платежи по тем самым плавающим кредитам, с которых мы начали. Платеж прыгает с 300 до 800 рублей.
14: А реальные доходы населения в этот же момент падают. Предприятия, теряя рынки сбыта, начинают задерживать зарплаты или переводить людей на сокращенную рабочую неделю. И начинается лавина неплатежей.
15: И вот тут система упирается в глухой тупик. По закону банки ведь вынуждены забирать залоговые квартиры у должников.
14: Да.
16: Но кому они их продадут, если экономика в кризисе, рынок недвижимости стоит намертво, а у людей просто нет денег?
14: Никому. Банки внезапно оказываются владельцами тысяч пустующих бетонных коробок по всей стране. И эти квадратные метры становятся для банка по-настоящему токсичным активом. Квартиры нужно отапливать, оплачивать коммунальные услуги, охранять от мародеров. При этом простить долги людям банк не может, это приведет к мгновенному краху всей банковской системы.
16: Слушай, ну если плавающие ставки так опасны для самой системы, решение же на поверхности лежит. Почему не ввести фиксированные ставки по ипотеке на 20 лет прямо сейчас? Как это работает во всем мире? Взял по 4% и платишь свои 4% до конца.
14: Потому что при текущем уровне инфляционных ожиданий и нестабильности экономики, если банк попытается заложить все свои риски в фиксированную ставку, кредит будет стоить не 4%, а условные 25% годовых с первого же дня.
16: И кто в трезвом уме купит такой продукт?
14: Без глобальных структурных реформ никто.
16: Получается реально замкнутый круг. И что делать дальше?
14: Нужен комплексный подход, а не какие-то косметические правки. Первое, и это критически важно, развитие цивилизованного, юридически защищенного рынка аренды. Если человек знает, что он подписывает договор на 5 лет, что его не выгонят на улицу посреди зимы, он не побежит в панике брать кабальный кредит на бетонную коробку. Второе, демонополизация строительного рынка. Инфраструктура города должна строиться за счет бюджета и налогов, а не из кармана дольщика.
16: То есть нужна реальная жесткая конкуренция между частными застройщиками, чтобы сбить цены и, наконец-то, заставить их повышать качество.
14: Абсолютно. И третье, возможно, вообще самое важное – отвязка государственной жилищной политики от демографии. Социальная помощь семьям с детьми должна быть прямой и прозрачной, а не работать, как какая-то запутанная скидка по кредиту. Ребенок – это человек, а не финансовый актив для погашения долга перед банком.
16: Согласен на 100%. Но пока этих реформ нет, система продолжает воспроизводить саму себя, втягивая в эту воронку все новые и новые семьи.
14: И это наводит на одну очень страшную мысль, о которой, ну, как-то не принято говорить вслух. Возникает вопрос, а что если главная цель всей этой выстроенной системы вообще не в том, чтобы строить жилье и обеспечивать людей крышей над головой? Что если конечный самый ценный продукт этой индустрии – это идеально предсказуемый, боящийся любых рисков покорный гражданин, которым так легко управлять? Знаете, в итоге становится очень обидно. То, что должно быть тихой гаванью и надежным тылом, в реальной жизни оборачивается годами постоянного стресса и жесткой экономии. Людям приходится отдавать лучшие годы, чтобы просто расплатиться с банком, жертвуя любимой работой, развитием детей и элементарным отдыхом. И пока государство и застройщики не пересмотрят правила игры, тысячи семей так и останутся заложниками собственной квартиры. Спасибо, что дослушали до конца. Это был подкаст «Между строк». Берегите себя и услышимся.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Первый вице-премьер Денис Мантуров об увеличении показателя взаимной торговли между Белоруссией и Россией.
17: Основной компонент по прошлому году – это примерно 65 процентов составляет именно промышленная продукция. Это является всегда основой любой экономики, в том числе экономик России и Беларуси. Но в этом году мы констатируем продолжение роста товарооборота примерно на 12,5% набилось, причем баланс импорта и экспорта практически поровну. Это результат той работы, которая проводится на системном уровне. И я сегодня уже обозначил, что это личное погружение главы белорусского государства в каждый проект, в каждое направление, которое дает такой позитив, имея в виду личную вовлеченность и понимание сути вопроса и своевременное управленческие решения.
3: Важный сигнал.
18: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
19: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании и заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
18: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
19: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться, за что? И утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставят на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
18: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Премьер-министр Александр Турчин о важности и прибыльности контроля над интеллектуальной собственностью.
20: Мир вступил в эпоху, когда контроль над интеллектуальной собственностью становится важнее контроля над традиционными ресурсами и даже прибыльнее. По оценкам Организации Объединенных Наций, креативные товары и услуги уже формируют более 3% мирового ВВП, а их ежегодный объем превышает 2 триллиона долларов. При этом темпы роста креативной экономики устойчиво опережают средние мировые показатели по другим секторам. Вклад креативных индустрий в ВВП нашей страны по итогам 2025 года достиг 5%. Это выше среднемирового уровня и свидетельствует об изменении структуры белорусской экономики в пользу экономики знаний, инноваций и нематериальных ценностей. По данным ЮНКТАД, за 2024 год экспорт креативных услуг Беларуси оценивается в 1 миллиард долларов. В относительных величинах Беларусь входит в топ-3 стран СНГ с долей креативных услуг более 10% в общем объеме экспорта услуг. Именно экспорт услуг формирует превалирующую долю – более 65% всего креативного экспорта республики. Особенно важно, что в этом секторе по сравнению с другими отраслями занята максимальная доля молодежи в возрасте от 15 до 29 лет.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
21: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
22: Угу.
21: Если сравнить с 94-м годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
22: Но подожди.
21: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
22: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеремить всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
21: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
22: Какая еще ловушка?
21: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
23: Но это деньги на старт.
21: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
23: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
21: Роскошь сидеть без копейки.
23: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
21: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
23: Да почему съедает-то?
21: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
23: Ну не сгущай краски.
21: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
23: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
21: Ага, базовое.
23: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
21: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
23: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
21: Знаю.
23: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
21: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
23: Зато самые важные доли.
21: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
23: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
21: Нет, но...
23: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
21: Угу.
23: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
21: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
23: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
21: Ой, давай без этого.
23: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении 3-го ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
21: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход, рождение 3-го ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение 1-го и 2-го и не обанкротиться.
0: Бюджет не резиновый.
21: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми. и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
22: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
21: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
22: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
21: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
22: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
21: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
22: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
21: И что с того?
22: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
21: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
22: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
21: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
22: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
21: Да ну?
22: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
21: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
22: Ну, это...
21: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в 2 раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
22: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
21: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самая страшная – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
22: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
21: Работает.
22: Понятная языковая среда. предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
0: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
1: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
0: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
22: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
0: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
22: До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что качество сельхозтехники – это вопрос номер один.
2: Задача одна – делать свое. 100% должна быть локализация. Но на первом этапе 90% все должно быть белорусское. И самое главное – качество. Если некачественная продукция – это беда. Спрос будет жесточайший. Вот вчера, позавчера с премьер-министром, вице-премьером Каранкевичем и с министром мы постоянно об этом говорим. Все, разговоры закончены. Это ж беда, если выехал, до поля не доехал, техника вышла из строя. Или выехал, 2 гектара скосил. Косилка. Ну да, если они камни не убрали, и там ножи отваливаются в роторы, но это одно. Но уже крестьяне поняли, что надо камни с поля убирать. Да. Для того, чтобы технику не угробить, она не дешевая. Но она должна быть качественной. Качество – вопрос номер один. Особенно у вас. Вот это особенно. Потому что, вот я пример проводил и мазовской техники, кое-где нам надо подтягивать, если мы идем в Африку и конкурируем с американцами, россиянами, китайцами. Если мы конкурируем, то надо выигрывать. Пока выигрываем, но ни в коем случае нельзя опускать эту планку. Чего бы нам это ни стоило, качество – вопрос номер один.
3: Важный сигнал.
5: Война подбирается к границе. Лукашенко начал новую проверку армии. Это совпало с заявлением Российской Госдумы о войне до 2030 года.
24: Особое внимание будет уделено вопросам использования современных способов огневого поражения и управления им с учетом опыта военных конфликтов в Украине и Иране. Цель мероприятия – проверить готовность соединений и воинских частей к ведению боевых действий в современных условиях.
5: Новую проверку белорусской армии по поручению Александра Лукашенко начали 24 августа, сообщил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Особенность проверки в том, что теперь оценивают всю цепочку управления – от министра обороны Виктора Хренина до командиров отдельных подразделений.
24: В отличие от предыдущей проверки, где распоряжения вручались напрямую командирам воинских частей, особенностью текущего контроля является проверка функционирования всей вертикали управления – от министра обороны до командира отдельного подразделения.
5: Военных будут выводить на полигон, подключат призванных из запаса, беспилотники, диверсионно-разведывательные группы и условного противника. А после армии подобные проверки обещают провести и в других силовых структурах Беларуси. Практически одновременно из Москвы прозвучало еще одно заявление. Член Комитета Госдумы России по обороне генерал Виктор Соболев заявил, что рассчитывать на скорое окончание войны против Украины вообще не стоит.
7: Поляки, немцы, французы, англичане, Бельгия, Норвегия, Финляндия, Швеция – все хотят воевать с Россией, нанести ей стратегическое поражение. Нам нужно закончить спецоперацию на Украине до того, как НАТО будет готово на нас напасть.
5: По мнению Соболева, Россия, если и сможет завершить СВО победой, то только к 2030 году. Напомним также, что источники Reuters, близкие к Кремлю, еще в июле сообщали, что Владимир Путин тоже не настроен на прекращение боевых действий. По словам политолога Николая Третьяка, в таком контексте белорусские проверки выглядят уже совсем не как обычная армейская рутина.
8: Если главный военный союзник Беларуси сам говорит, что война может продолжаться еще несколько лет, Минску приходится готовить армию именно к такой реальности. И обратите внимание, чему учат белорусских военных. Мобилизации резервистов, работе беспилотников, огневому поражению и управлению подразделениями с учетом опыта войны на Украине. То есть речь уже не о каких-то теоретических сценариях из учебников.
5: Российское Z-сообщество комментирует, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее, пишут военкоры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что качество сельхозтехники – это вопрос номер один.
2: Задача одна – делать свое. 100% должна быть локализация. Но на первом этапе 90% все должно быть белорусское. И самое главное – качество. Если некачественная продукция – это беда. Спрос будет жесточайший. Вот вчера, позавчера с премьер-министром, вице-премьером Каранкевичем и с министром мы постоянно об этом говорим. Все, разговоры закончены. Это ж беда, если выехал, до поля не доехал, техника вышла из строя. Или выехал, 2 гектара скосил, косилка. Ну да, если они камни не убрали, и там ножи отваливаются в роторы, но это одно. Но уже крестьяне поняли, что надо камни с поля убирать. Да. Для того, чтобы технику не угробить, она не дешевая. Но она должна быть качественной. Качество – вопрос номер один. Особенно у вас. Вот это особенно. Потому что, вот я пример проводил и мазовской техники, кое-где нам надо подтягивать, если мы идем в Африку и конкурируем с американцами, россиянами, китайцами. Если мы конкурируем, то надо выигрывать. Пока выигрываем, но ни в коем случае нельзя опускать эту планку. Чего бы нам это ни стоило, качество – вопрос номер один.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
9: Мосаме сарма.
3: Лето.
9: Мосаме гарма.
3: Весна.
9: Бахар.
3: Осень.
9: Хизан.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
5: Вместо Парижа-Пхеньян Беларусь и КНДР договорились о безвизе. Белорусов активно отправляют туда отдыхать.
6: Соглашение уже готово. Остались только технические моменты. В самое ближайшее время мы его подпишем.
5: Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил министр иностранных дел Максим Рыженков. По его словам, соглашение будет подписано в ближайшее время, и белорусы смогут беспрепятственно ездить на отдых в Северную Корею. Эксперты в сфере туризма напоминают, что Россия открыла для себя это направление еще в 2024 году. Но массовым отдых в КНДР так и не стал. Даже на пике отпускного сезона в июле один из крупнейших туроператоров отправил туда в

0: отдых под постоянным контролем. Для сравнения, за сопоставимую сумму
1: Новости регионов на радиосигнал.
2: В Минске будут судить двух иностранцев, которые украли палатку из чужой машины. Двое россиян 28 и 30 лет приехали в столицу Беларуси как туристы. Вечером они выпили в баре водки и решили переночевать в каком-нибудь парке из-за того, что в хостеле не оказалось свободных мест. На улице Нововилинская гости столицы дергали за ручки припаркованных авто. Toyota Avensis оказалась не заперта. Оттуда злоумышленники похитили большой рюкзак и мешок. Внутри оказались одежда, мобильный телефон, налобный фонарик, беспроводная колонка, туристический спальный мешок и палатка, два зарядных устройства, органайзер, полотенце и прочее. В украденной палатке россияне переночевали недалеко под кустом. Воспользовались и пауэрбэнком. Утром якобы хотели вернуть машину, но ее на парковке не оказалось. Спустя несколько дней приятелей задержали на улице Зыбицкой. Один из них, испугавшись, даже попытался убежать от милиции. Возбуждено уголовное дело. В Витебске огласили приговор двум жителям района, которые обвинялись в жестоком обращении с животным. Питомец, над которым издевались фигуранты, принадлежал обвиняемой. 13 апреля текущего года они вместе со своим знакомым попытались убить собаку за то, что та якобы задушила у нее 7 кур и 1 петуха. Обвиняемые избили питомца кулаками и кувалдой, обмотали ее шею буксировочным тросом и подвесили в сарае. Собака выжила, а в отношении садиста возбудили уголовное дело. Прошедший накануне суд признал их виновными в групповом жестоком обращении с животным, повлекшем увечья, и назначил по 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Их также обязали пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма. Крупная сеть стоматологических клиник в Гомеле не доплатила в бюджет. Владелец клиники искусственно разделил стоматологическую деятельность между двумя подконтрольными организациями. Одна из них применяла упрощенную систему налогообложения. Это позволило распределять выручку между компаниями и не полностью уплачивать налоги в бюджет. Кроме того, значительная часть выручки скрывалась от налогообложения. Объем неотраженных в учете средств – более 5 миллионов рублей. Общая сумма неуплаченных налогов превысила 3,3 миллиона рублей. Часть сокрытой выручки использовалась для выплаты работникам медцентра зарплаты в конвертах. Оставшиеся деньги владелец бизнеса тратил на личные цели. В отношении владельца сети клиник и должностных лиц организаций возбуждены уголовные дела. На имущество подозреваемых наложен арест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
3: Начальник Главного управления уголовного розыска криминальной милиции Александр Копишев раскрыл некоторые детали громкого ограбления ювелирного магазина в Минске.
4: Последние 2 года он находился на территории Российской Федерации, в частности, в городе Москва. В мае месяце он прибыл в Республику Беларусь, ничем не занимался, нигде не был трудоустроен, и все это время он вынашивал намерение совершения преступления. К слову говоря, наш магазин являлся 2-м объектом, который он рассматривал с точки зрения совершения преступления. Преступник неоднократно выбывал к магазину, преступник проводил рекогностировку, в частности, он посещал непосредственно само помещение магазина для того, чтобы понимать, где расположены тумбы с ювелирными изделиями, в какой последовательности. В последующем преступник еще несколько раз прибывал к магазину и тщательно выбирал для себя пути отхода и подхода к месту совершения преступления. Делал это таким образом, чтобы не попасть ни по пути к магазину, не уходя после совершения преступления, не попасть в зону действия камер видеонаблюдения.
1: Важный сигнал.
5: Слили все. На трассе Минск-Москва масштабный дефицит топлива. Заправиться после границы с Россией – настоящий квест.
6: Я не могу, у меня уже истерика. Утром, блин, полтора часа простоять, чтобы не заправиться. А потом выехать, и вообще бензина нет.
7: Я стоял. Что? Сучь!

0: Лезь нахуй! Все, я не могу, мне плохо.
1: Нервы, слезы, истерики. Заправки в России после небольшого затишья снова стали похожи на съемки драматических фильмов. Новый виток кризиса эксперты связывают с ударами беспилотников по НПЗ. Только в первой половине августа под атаки попали как минимум 9 предприятий. Как итог, бензина не хватает по всей стране, а люди часами стоят в очередях.
2: Ну что, друзья, ура! Наконец-то полный бак. Всего лишь 9 часов ожидания.
3: Бензином продолжается дальше и только разрастается еще больше. Короче, мы приехали сейчас в Москву, в центр, тут на Ордынку. Жопа вообще там. Конца ни края нету очередям. На одной заправке там одному там сбили вообще в хлам просто. Кровь там, скорая помощь. Короче, не знаю, бензина у нас снова нет.
1: Кто-то в долгом ожидании теряет самообладание и устраивает бойню за каждый лишний литр топлива или за место в очереди. Эти инциденты уже докатились и до трассы Москва-Минск, куда в поисках бензина уже съезжаются жители Москвы и области.
4: Так, ну что, весь с полей. Я еду по трассе М1 в Беларусь из Москвы. Заправки, которые только-только вот начинаются сразу после Москвы, переполнены. Дальше, а дальше все зависит от цены.
5: Кто едет из Беларуси в Москву, настоятельно рекомендую заправиться в Беларуси полный бак, потому что по России крайне мало на какой заправке можно найти топливо. Если где-то есть, то дают в ограниченном количестве. Поэтому мы заправились и доехали почти до самой Москвы.
1: На трассе даже появился полулегальный подвоз топлива к заглохшим авто. По цене около $2 за литр, говорят автомобилисты. Российские пограничники на въезде в Беларусь проверяют, чтобы канистры у водителей были пустыми. А вот назад таких проверок нет. Поэтому предприимчивые россияне даже придумали бизнес-схему – заправочные туры в Беларусь.
6: Мы придумали новую услугу в связи с проблемой с бензином и назвали ее «заправочный тур». Мы задумались, как избежать пробок на заправках в России и придумали такой лайфхак. Собираем машины в Москве, погружаем их на автовоз, едем до Беларуси, а точнее до ближайшей заправки в Минск. Время в пути примерно 10 часов. Там заправляем полные баки и еще в каждую машину по канистре в багаж. Займет всего минут 15 на один автомобиль. И отправляемся обратно еще 10 часов. Примерно через сутки вы получите машину с бензином. Зато тратить свое время в очереди не нужно.
1: Эксперты предупреждают, если россияне действительно начнут массово ездить за топливом в Беларусь, дефицит может быстро добраться и сюда. Рост цен на топливо, продукты и услуги тогда тоже будет неизбежен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин о том, что сегодня является основной темой внимания правительства.
9: И, в принципе, результаты 5 месяцев работы, они, скажу так, внушают осторожный оптимизм. Все-таки мы вышли на траекторию, пусть небольшого, но тем не менее роста, и наши расчеты показывают, что эта траектория сохранится и далее. Поэтому, да, абсолютно верно, промышленность сегодня, наверное, является такой основной темой нашего внимания, внимания правительства, поэтому ситуация в промышленности тоже неоднородная. Есть предприятия, которые достаточно успешно работают, целый ряд предприятий, на которых есть проблемы, но просто мы должны понимать, что сегодня мы конкурируем на мировых рынках, дефицита товаров нигде нету. Сегодня конкурируем с такими странами, например, как Китайская Народная Республика, поэтому это все сложно, но тем не менее, опять же, из месяца в месяц мы видим позитивную динамику по росту объемов производства. В целом ситуация промышленности, конечно, она сейчас нас удовлетворить не может, но, опять же, если такие тенденции будут продолжаться, а есть все предпосылки полагать, что это так и будет, то я думаю, что через несколько месяцев мы все-таки выйдем тоже в положительную динамику именно в промышленности. Но еще раз хочу подчеркнуть, ситуация промышленности очень неоднородная, поэтому как бы говорить, что проблема во всем промышленном комплексе, я бы не стал. Но на отдельных предприятиях у нас, да, есть серьезные проблемы, связанные как с объективными, так и субъективными факторами.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня речь пойдет о том, с чем покупатели сталкиваются буквально каждый день. О ценниках в магазинах. Распространенная ситуация. В корзину кладется абсолютно привычный набор – молоко, хлеб, яйца, немного овощей. На кассе итоговая сумма вызывает легкое замешательство. Казалось бы, никаких лишних покупок не сделано, но итоговый чек оказывается ощутимо выше ожиданий. При этом в официальных отчетах звучат спокойные цифры. Инфляция находится под контролем, а рост цен составляет лишь несколько процентов. Но почему же реальный чек из супермаркета говорит совершенно о другом? Куда в действительности уходят деньги? Что такое шрингфляция? Почему ассортимент на полках начинает худеть? И к чему приводят попытки жестко заморозить цены приказами сверху? В этом выпуске подробный разбор того, как устроен механизм роста цен. И что происходит с покупной способностью прямо сейчас. Поехали.
11: Ну, вообще-то официальная статистика, которая показывает инфляцию всего в несколько процентов, она часто воспринимается с недоверием. Возникает такое ощущение, что цифры берутся из какой-то параллельной реальности. Но на самом деле прямого обмана тут нет. Есть просто специфика математических расчетов.
10: Весь фокус тут кроется в формировании так называемого индекса потребительских цен. Белстат рассчитывает этот индекс на основе гигантской корзины, в которую сварены сотни абсолютно разных товаров и услуг.
11: Туда попадает практически все. От пачки соли до стоматологического импланта. От автобусного билета до путевки на курорт или, скажем, нового двухдверного холодильника.
10: В холодильника? Ничего себе разброс.
11: Да-да, и вот здесь как раз кроется главная статистическая иллюзия. Дорогие товары, стоимость которых меняется медленно, они математически тянут средний показатель вниз.
10: А, понимаю. То есть, если холодильник за год подорожал на 2%, а базовые продукты на 20%, средняя цифра получится вполне комфортной.
11: Именно.
10: Но ведь крупная бытовая техника обновляется раз в десятилетие. Человек же не покупает холодильники каждую неделю.
11: Совершенно верно. Но в противовес этому существует корзина выживания. Это базовый набор. Молоко, хлеб, яйца, курица, подсолнечное масло.
10: Ну, то без чего физически невозможно обойтись.
11: Точно. В отдельные периоды рост цен на такие продукты достигает 15-20% за год.
10: То есть реальность совсем другая. Хорошо, статистика сглаживает скачки. Но возникает другой вопрос. В Беларуси действует жесткая система контроля цен. Запрещено просто так брать и переписывать цифры на витрине. Как тогда базовым продуктам удается дорожать?
11: Изменить цифру на ценнике напрямую действительно нельзя. Это грозит штрафами. Поэтому производители и торговые сети используют скрытые механизмы компенсации своих издержек. Самый визуально заметный из них – шрингфляция.
10: Это когда покупатель берет знакомую шоколадку, а она в руке кажется подозрительно тонкой.
11: Да-да, именно этот механизм. Стандартная плитка весом в 100 граммов сначала худеет до 90, а сегодня все чаще встречаются упаковки по 80 или...
10: 85 граммов, да?
11: Именно. Знакомый литровый пакет молока давно превратился в 900 миллилитров. А сейчас на полках все чаще появляются объемы 840.
10: Десяток яиц плавно трансформируется в упаковку из 9 штук. Но можно же посчитать математику этого процесса. Если объем уменьшается на 15%, а цена остается прежней, что это значит для кошелька?
11: А это, по сути, означает скрытый рост цены почти на 18% в пересчете на реальный вес или объем продукта.
10: То есть формально закон не нарушен?
11: Совершенно верно. Цифра на ценнике сохранилась, проверяющие органы довольны, но покупатель платит ту же сумму за меньшее количество еды.
10: Потрясающая изобретательность. Но ведь нельзя бесконечно уменьшать упаковку. В какой-то момент молоко придется продавать мензурками. Что происходит, когда лимит шрингфляции исчерпан?
11: Ну, тогда в дело вступает второй инструмент – скрытое удешевление состава продукта. Упаковка остается прежней, бренд тот же самый, но внутри находится уже совершенно иная рецептура.
10: Ага, то есть производство качественного сырья дорожает. Поднять отпускную цену завод не может из-за жестких лимитов. Получается, единственный выход – экономить на ингредиентах, заменять дорогие животные жиры на пальмовое масло?
11: Это самый распространенный вариант. Ну или замена части мяса в колбасных изделиях на соевый белок, крахмал или всякие влагоудерживающие добавки.
10: И настоящий сыр плавно превращается в сырный продукт.
11: Да, себестоимость производства снижается, что позволяет удержаться в рамках разрешенной государством цены.
10: Звучит не очень аппетитно, но что делать производителю, если продукт выпускается строго по государственным стандартам?
11: Это прямое следствие попыток регулировать рыночные процессы административными приказами.
10: Если производители настолько виртуозно обходят ограничения через составы и новые этикетки, логично спросить, почему бы государству просто не запретить абсолютно любой рост цен? Заморозить все тотальным указом.
11: Ну, подобный шаг был предпринят в конце 2022 года через постановление номер 713. Был введен жесткий контроль торговых надбавок по всей стране. Каждое повышение цены потребовало сложнейших согласований.
10: Казалось бы, идеальное решение. Цены остановились по команде. В чем подвох?
11: Крупные ритейлеры способны выжить в любых условиях за счет колоссального объема продаж. У них есть огромная переговорная сила.
10: Ну да, у них запас прочности больше.
11: Конечно. Они могут продавить поставщика на скидку или пожертвовать прибыль на одной группе товаров, чтобы заработать на другой. Настоящий удар пришелся по мелкому бизнесу в регионах, по сельским магазинам и автолавкам.
10: А почему им сложнее? У них меньше площадь, меньше сотрудников. Закупил товар, добавил свою наценку и работай.
11: У мелкого бизнеса нет финансовой прочности. Хлебозавод повышает цену на буханку хлеба. Чтобы сельскому магазину компенсировать это и поднять цену на условные 3 копейки, директору необходимо собрать внушительный пакет документов.
10: Серьезно? Из-за 3 копеек на буханку нужно собирать документы?
11: Да, нужно подготовить экономическое обоснование, подать заявление в местный исполком и ждать официального решения чиновников. И этот процесс может занимать недели.
10: Жесть! То есть пока идет согласование этой бумаги, магазин вынужден продавать хлеб себе в убыток?
11: Либо продавать в убыток, либо полностью отказаться от закупки базовых товаров. В результате многим предпринимателям в небольших городах и деревнях оказалось проще закрыть бизнес, чем работать с подобным уровнем бюрократии.
10: То есть магазины закрываются, и людям приходится ехать за продуктами в соседние крупные населенные пункты.
11: Вот именно. Попытка защитить покупателя обернулась тем, что покупатель вообще лишился доступа к товару.
10: Хорошо, это локальное производство. А как регулирование влияет на импортные товары?
11: Легальный ввоз качественного импорта начал стремительно сокращаться. Официальному дистрибьютору необходимо оплатить сложную логистику, таможенные пошлины, сертификацию. Продавать товар после всех этих затрат разрешается только с жестко зафиксированной минимальной наценкой.
10: Что делает легальный бизнес в такой ситуации?
11: Просто прекращает поставки, потому что это становится финансово бессмысленным. Но пустоту на полках заполняют серые схемы.
10: То есть зарубежные товары продолжают поступать, но уже через цепочки посредников и параллельный импорт.
11: Именно так. Появляются дополнительные звенья. Товар может ехать через несколько стран, несколько складов и несколько юридических лиц.
10: И каждое звено хочет заработать?
11: Безусловно. Каждое звено закладывает в стоимость свои риски и свой процент прибыли.
10: Итог предсказуем. Ассортимент сужается, качество падает, а итоговая цена на кассе взлетает из-за длинной цепочки посредников. С торговлей стало понятно. Но если углубиться в первопричины, почему вообще растут цены у самых первых поставщиков сырья?
11: Фундаментальная причина кроется в глубочайшей интеграции с российской экономикой. Оттуда поступают ключевые ресурсы – энергоносители, металлы, комплектующие, базовое сырье для пищевой промышленности.
10: Значит, когда в соседней экономике разгоняется инфляция из-за колоссальных военных расходов и санкций, это автоматически перекидывается через границу.
11: Процесс неизбежен. Российское сырье резко дорожает. Белорусские заводы закупают это дорогое сырье, производят продукцию и просто вынуждены закладывать возросшие затраты в отпускную цену. Иначе предприятие остановится. Дополнительно на ситуацию давит курсовая разница. Ослабление российского рубля тянет за собой вниз и белорусский рубль.
10: А слабая национальная валюта автоматически делает любой импорт, даже из азиатских стран, значительно дороже.
11: Да, однако есть и внутренние, сугубо локальные двигатели инфляции. Самый мощный внутренний двигатель – это практика льготного кредитования убыточных государственных предприятий.
10: Тут нужно остановиться подробнее. Поддержка крупных заводов обычно подается как благо. Это сохранение рабочих мест, гарантия того, что тысячи людей получат зарплату. Разве это может быть плохо?
11: Проблема кроется в источнике этих денег. Вот если взять для примера крупный завод, выпускающий устаревшую технику, которая не пользуется спросом и просто оседает на складах.
12: Он работает в минус.
11: Да, предприятие генерирует убытки. В рыночных условиях оно должно пройти реструктуризацию, но вместо этого ему выдают очередные кредиты под минимальный процент.
12: Но деньги нужны, чтобы выплатить зарплаты работникам и закрыть долги за электроэнергию. Но если завод ничего не заработал, откуда берутся средства на эти кредиты?
11: В этом и заключается суть проблемы. Эти деньги, по факту, создаются из воздуха. Происходит скрытая эмиссия. То есть работает печатный станок.
12: В экономику вливается огромная масса новых пустых денег.
11: Пустых, потому что они не подкреплены выпуском новых востребованных товаров. Рабочие получают эти свежие деньги и идут с ними в магазин за хлебом и мясом. Объем денежной массы в стране резко увеличивается.
12: А количество продуктов на полках остается прежним.
11: Именно. Больше денег охотится за тем же объемом товаров. Возникает дефицит, и чтобы уравновесить спрос, магазины повышают цены.
12: Получается, что льготный кредит неэффективному заводу – это прямой налог на каждого покупателя в супермаркете.
11: Абсолютно точный вывод. За финансовые дыры нерентабельных предприятий расплачиваются все через обесценивание собственных доходов. Это скрытый налог, который собирается каждый день на кассе любого магазина.
12: С макроэкономикой и печатными станками все понятно. Но существуют и чисто физические препятствия. Что происходит с логистикой и как это отражается на стоимости товаров?
11: Логистика превратилась в сложнейший лабиринт с множеством тупиков. Ранее доступ к портам Балтийского моря позволял выстраивать быстрые и дешевые маршруты доставки сырья и оборудования. Сейчас эти транспортные коридоры закрыты.
12: То есть грузы приходится пускать в обход?
11: Да, приходится использовать сложнейшие схемы через территорию России, Казахстан, Турцию или Китай. Каждая новая граница, каждая процедура перегрузки, каждая смена транспорта – все это резко увеличивает стоимость.
12: Насколько сильно этот логистический крюк бьет по карману производителя? Цифры есть какие-то?
11: Цифры в промышленности пугающие. Деталь для европейского станка, которая ранее закупалась напрямую за 500 евро, теперь доставляется через 3-4 посредников. В результате ее стоимость взлетает до 1500-2000 евро.
12: Удорожание в 3-4 раза. Только за счет доставки.
11: Да. И это не считая скрытых потерь. Если нужной детали нет, конвейер простаивает неделями. Завод не выпускает продукцию, несет убытки по аренде и зарплатам. Все эти колоссальные издержки в конечном итоге перекладываются в себестоимость финального продукта.
12: А что с рабочей силой? Предприятия жалуются на острый кадровый голод. При этом зарплаты растут, чтобы удержать специалистов. Разве рост доходов населения не компенсирует инфляцию?
11: Это еще одна макроэкономическая ловушка. Кадровый дефицит действительно катастрофический. Сказывается старение населения и массовый отток квалифицированных кадров, особенно из технологического сектора. Работать просто некому.
12: Значит, работодатель вынужден предлагать больше денег оставшимся сотрудникам, чтобы те не уволились.
11: Верно, ставки повышаются. Но если зарплата работника выросла на 20%, а объем продукции, который он производит за смену, остался прежним, это становится чистым генератором инфляции.
12: Возвращаемся к логике печатного станка. Денег у людей на руках становится больше, а товаров больше не производится.
11: Механизм работает безупречно жестко. Рост зарплат, не обеспеченный ростом производительности труда, это прямой путь к разгону цен.
12: Если собрать все эти факторы воедино – логистические лабиринты, печатные станки, шринкфляцию и скрытые налоги – как это отражается на бюджете обычной семьи прямо сейчас?
11: Структура расходов претерпела радикальные изменения. Еще несколько лет назад семья со средним доходом тратила на питание и базовые коммунальные услуги от 35 до 45% бюджета. Сейчас картина совершенно иная. Базовые, обязательные нужды съедают от 50 до 60% доходов. А в небольших городах и среди пенсионеров эта доля может достигать 70-80%.
12: Получается, финансовая подушка безопасности исчезла как явление. Жизнь идет строго от зарплаты до зарплаты.
11: Любой форс-мажор, сломался телефон, требуется срочный ремонт автомобиля, необходимо стоматологическое лечение превращается в настоящую финансовую катастрофу. Людям приходится оформлять кредиты просто для закрытия базовых бытовых проблем.
12: И вот к какому выводу приводит детальный разбор этой темы. Инфляция – это не абстрактная цифра из отчетов и не результат чьей-то отдельной жадности. Это симптом. Симптом того, что экономические законы пытаются подменить административными командами. –
10: Но экономику невозможно обмануть приказами. Можно заставить магазин держать цену на бумаге, но нельзя заставить его работать в убыток, в этом случае товар просто исчезнет с полок. Деньги не исчезают в никуда. Они перераспределяются тихо, незаметно через уменьшенные упаковки, исчезновение доступных товаров и постоянный рост итоговых сумм на кассе. И понимание этих механизмов – первый шаг к осознанию происходящих процессов. Это был подкаст «Между строк». Делитесь этим выпуском, оставляйте комментарии и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие разборы. Берегите себя и читайте «Между строк». До встречи в следующем эфире.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
13: С бензином беда. Пятый с начала августа крупный НПЗ остановился после налета дронов. Сразу два завода попали под новую атаку.
14: Этой ночью не спал весь Краснодар. Была массированная атака МПЛА Украины на Краснодар, Ростов. И там еще были станицы, я точно не скажу, какие. Краснодару досталось нормально. До 4 часов утра я не спала. Сначала мы прятались в ванной, потом я уже сидела на балконе, слушала, чтобы не пролетал мимо беспилотник, потому что мы еле могли спать. Это был кошмар. Кошмарно, страшно, когда ты слышишь, что над домом летит беспилотник. Как взрываются беспилотники, когда их сбивают, если не знаешь, куда они упадут.
13: Дроны вновь атаковали Краснодарский край. Под удар попал Ашепский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших на юге России. Предприятие приостановило работу. Еще один крупный НПЗ БКЛА атаковали в Новошахтинске. Под Ростовом, по словам губернатора, после удара предприятие также не работает.
15: Там даже не вспышки, там огонь был.
16: Да, реально огонь просто.
17: Трэш какой-то.
13: По состоянию на сегодняшний день, после атак БПЛА полностью перестали работать 5 НПЗ. На днях дроны повредили завод «Пермнефтеоргсинтез» Лукойла. Он 7-й по объему переработки в стране. 21 августа после удара БПЛА была аварийно остановлена установка первичной переработки АВТ-4. Ее ремонт может занять около месяца. Еще одна первичная установка на заводе стоит с 29 июля. Также после налета БПЛА.
17: С кайфом встаю на заправке. Ситуация, я вам скажу, критическая. Это Москва. Я не знаю, что там за МКАДом. Боюсь представить, что вообще там происходит. Стоим мы с ребятками все дружно по ходу за 92-м бензином.
13: Кроме НПЗ, в Перми прекратил переработку завод «Орскнефтеоргсинтез». Перед этим остановился «Запсибнефтехим», «Сибура» в Тюменской области, крупнейший нефтехимический комплекс страны. Также прекратил переработку нефти «Саратовский НПЗ», «Роснефти» и «Волгоградский НПЗ». Все заводы остановились после ударов дронов. Это сразу же сказалось на дефиците бензина. Но заправка в большинстве регионов вновь возникли большие очереди.
18: В общем, ребят, чтобы вы понимали, это очередь на заправку где-то 5 километров. Мы стоим уже около часа, а бензовоз будет только через 4 часа. И то это не точно. У нас машина вообще просто бак сухой. Походу покатим просто до заправки где-то 5 километров.
13: Впервые в истории России правительству пришлось закупать бензин у Турции, страны, которую годами Москва самоснабжала сырой нефтью и топливом. Как сообщает издание «Коммерсант», первый танкер из Турции прибудет к концу августа. Поможет ли это решить проблему с дефицитом топлива в стране, пока не ясно. На днях прибыл пятый танкер из Индии с бензином, но на заправках очередей меньше не стало, а на некоторых еще и цены взлетели.
19: Бензин,
13: Прогнозы на сентябрь от участников топливного рынка неутешительные. Преодолеть дефицит за счет собственного производства нефтяники не смогут. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон предложил ввести санкции на поставки бензина в Россию. А это означает, что танкер с топливом из Турции может стать первым и последним для страны, пишут экономисты.
7: Радиосигнал. Подробно о важном.
16: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
19: Гяра.
16: 12.
19: Бара.
16: 13.
19: Тера.
16: 14.
19: Чодаха.
16: 15.
19: Пандраха.
16: 16.
19: Солаха.
16: 17.
19: Сатраха.
16: 18.
19: Атара.
16: 19.
19: Унис.
16: 20.
19: Бис.
16: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Важный сигнал.
20: Морг для живых. В Борисове после 6 часов ожидания умер мужчина. Родственники обвинили персонал в халатности и обратились в Минздрав. Вопрос компетентности врачей или так называемой бесплатной медицины. Еще один резонансный случай всколыхнул белорусов. В приемном отделении больницы номер 2 Борисовской ЦРБ после 6-часового ожидания оказания помощи умер 71-летний местный житель. О трагедии в личных соцсетях рассказала внучка погибшего, отметив, цитирую, «Это халатность, которая стоит жизни. Почему пожилой человек с симптомами инсульта или инфаркта 6 часов лежит без доктора?» В Главном управлении по здравоохранению Минского облисполкома факт трагедии подтвердили. Делится подробностями юрист Илона Старожук.
21: Утром 71-летнего мужчину доставили в приемный покой Борисовской ЦРБ. У него онемела рука и появилась одышка. После осмотра его отправили на рентген и поставили капельницу. А дальше, утверждает Яна, мужчина с симптомами, похожими на инсульт или инфаркт, до вечера оставался без медицинской помощи. Реанимация забрала пациента только после того, как у него пошла пена изо рта. В тот же день дедушка умер.
20: Родственники погибшего считают, что причиной трагедии стала врачебная халатность и обратились к Минздраву с требованием провести проверку, отмечает юрист. В свою очередь, первый замначальника Главного управления по здравоохранению Минского облисполкома Ирина Лобах сообщила, что уже создана специальная комиссия и назначена служебная проверка, а ситуация якобы взята на контроль. В комментариях под новостью белорусов много вопросов. Людей волнует не только то, когда будет решена проблема нехватки врачей и медперсонала в больницах и поликлиниках, а также будет ли объективным расследование этого инцидента.
22: А кто медиков разогнал? Где персонал больниц, поликлиник? В медицине творится беспредел полнейший. С кабинета в кабинет гоняют до тех пор, пока не сдох. Потому что или нет врачей, или нет толковых врачей. Минздрав будет на стороне больницы, как обычно. Скажут, что никаких нарушений не было, а виноваты родственники, которые поздно деда привезли к врачам. Лучше сразу еще в прокуратуру заявление написать.
23: Борисов – особая медицина. Так мой братец под кабинетом с давлением 240 сидел. Благо, организм крепкий, и дочка-медик приехала в поликлинику. Клинику и сделала разнос полетов. Слава богу, все обошлось. В больнице немного полежал. А он у нас добряк неконфликтный, отказался писать жалобу. А зря. Может, кому-то жизнь спасла бы эта жалоба. Ведь это не один и не два случая в борисовской медицине. Просто все, как обычно, замалчивают.
24: Зато больницы типа бесплатные, а не как в загнивающей Америке. 71 год – это не повод игнорировать пациента. Это еще не старость. Кто там умный пишет, что у мужчины по-любому был букет сопутствующих болезней, а врачи не боги? Вы серьезно считаете, что раз человек в возрасте, раз у него, возможно, есть хронические заболевания, то врачам и не нужно им заниматься? Сейчас Минздрав быстренько найдет очевидцев, которые скажут, что внучка якобы все врет.
20: К слову, на сайте одного из минских госизданий уже появилась информация о том, что найдены другие свидетели трагедии в Борисове, чье описание случившегося сильно отличается от истории находившихся в больнице рядом с погибшим мужчиной родственников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666». We'll be right back.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на Радиосигнал.
20: Райский ад на земле. Зарплата комбайнера вызвала жаркие споры у белорусов. Почему за одну и ту же работу всем платят по-разному? Очередной пожар в соцсетях. В этот раз причиной споров стало видео белорусской блогерки с участием ее мужа-комбайнера, который честно рассказал о своей зарплате в страду.
2: Да, было очень сложно. К вечеру уже силы покидают тебя полностью, что невыносимо. Просто приходишь, помылся, поел и бабах, и спать. 13+.
20: Комбайнер также рассказал, что для того, чтобы выйти на рекордные 3000 тонн зерна, он работал 40 дней без выходных, начиная в 6 утра и заканчивая глубоко за полночь. В валютном эквиваленте зарплата труженика составила около 4300 долларов. В комментариях под видео разгорелись нешуточные дебаты. Одни не могли понять, много или мало это за такие условия труда. Другие делились своими гораздо более скромными расчетными листами за аналогичный труд, но в других сельхозорганизациях. Пользователь с ником Иван даже провел несложный математический расчет.
3: Считаем. 4000 долларов делить на 40 дней, делить на 15 часов в день равно 6,6 доллара в час или 20 рублей. 20 рублей в час умножить на 8 часов в день равно 160 рублей. 160 рублей умножить на 22 рабочих дня равно 3520 рублей в месяц его цена труда. И это только 2 месяца в году. И ему надрываться пришлось, чтобы на рекорд этот мнимый чиновниками придуманный выйти, а про остальные месяцы можно помолчать. Потому что вне сезон хорошо, если 300 долларов он получает.
20: Николай из Вислочи рассказал, что не собирался идти на рекорд, но работал честно. А в итоге за те же 40 дней жатвы получил лишь 4000 рублей.
4: Горькая правда. Хочешь заработать, нужно работать без выходных и вдвое больше нормы по часам. А как результат, такие работяги обычно и до пенсии не доживают. Джили дали передовику. Вот это подарок. Но нужно же делать картинку для ТВ. При этом есть менеджеры, которые столько же получат, но уходя с работы в 18:00 и отдыхая в субботу и воскресенье. А сонный комбайнер с постоянным недосыпом и уставший имеет риск аварии и форс-мажора. А если наедет на дерево и поломает косилку, из своего кармана платить будет.
20: Александр из Орши недоумевает. Цитирую. «Чему радоваться? У нас, комбайнеров, хорошо, если раз в год нормальная зарплата. А остальные месяцы за 150 долларов работаешь».
5: Но у нас даже за этот чертов рекорд максимум 6-8 тысяч платят. А что потом? Про здоровье никто же не говорит. 10 лет в хозяйстве, срачка, уборка посевная. А большинство трудяг пожелезных 30 лет в этом котле работают. На пенсию вышел, год-два пожил, ни один рубль не вернет вам убитое здоровье. В этот чернозем и положат. А мы той жизни и не видели в этих колхозах. И просто для понимания цифр, на подумать. Один обед президента обходится в 1500 долларов. Вот и делайте выводы сами.
20: Комментаторы задавались вопросом, почему в разрезе регионов зарплата комбайнеров сильно отличается, когда стоимость зерна зафиксирована на государственном уровне. Белорусы также недоумевали, почему труд других работников сельского хозяйства, которые садили и растили будущий хлеб, остается без такого внимания.
25: Платная политика, политика расценок очень разнится. Почему так? Объясните. Ведь настоящих, трудолюбивых, компетентных в своем деле людей у нас в стране очень много. И как же, наверное, человеку обидно, который понимает, что он так же работал, так же старался, но получит в разы меньше. Вот. Да дальше далеко ходить не надо. В нашем хозяйстве самый, так сказать, передовой комбайнер, наверное, получит только половину этой зарплаты, которую получил вот этот комбайнер из другого хозяйства в 13 тысяч рублей. Недавно у меня произошла ситуация, не буду говорить где, в каком хозяйстве. Я подошел к амкадору, механизатору, говорю, давайте вы расскажете, как до вас пошла уборочная. А он мне говорит, А давайте нет, потому что идите к мазистам, идите к комбайнерам, их там приветствуют, их премируют, про них рассказывают, а мы как будто не участвуем в уборочной. Хотя те же амкадаристы, кто грузит зерно, кто засыпает его, так сказать, на сушилке загружает, кто убирает с полей, скирдует солому. Тоже вопрос такой щепетильный.
20: Это все к текущему часу. Делитесь своим мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко, о курсе которого придерживается Беларусь.
6: Как видите, мы, в отличие от всех других стран, которые, естественно, друзья России, но не хотят публично что-то там озвучить, мы не открещиваемся ни от одних удобных, неудобных вопросов. Мы прямо говорим, что мы считаем за честь сотрудничать с Россией и будем сотрудничать. В этом можете не сомневаться. Потому что дело не в том, что ситуация нас к этому подталкивает. Дело не в этом, а дело в том, что мы этот курс определили давно, несколько десятков лет тому назад, и свято его придерживаемся. Поэтому в этом плане вы не переживайте за то, что вы поддерживаете вот эту, как вы сейчас сказали, это новое направление, экономическую политику, не только промышленную. Хотя промышленность – это основа любой экономики. И у вас, и у нас. Мы экспортоориентированная страна. У вас и экспорт, и всего хватает, и внутреннее развитие огромное. Поэтому давайте в этом направлении двигаться. Мы к этому готовы. С премьер-министром России мы встретимся в ближайшее время. И с президентом России также встретимся и обсудим те вопросы, которые мы не сможем согласовать.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
20: Самая важная дата в истории. 35 лет назад была провозглашена независимость Беларуси. 25 августа 1991 года Верховный Совет БССР придал декларации о государственном суверенитете, статус конституционного закона. Независимость Беларуси была признана де юре. Практически единогласным решением депутатов деятельность коммунистической партии была остановлена, а белорусские земли получили официальное право на обеспечение политической и экономической самостоятельности. В истории Беларуси этот день как путеводная звезда, говорит историк Алексей Данута.
8: Отмечу, что придание декларации о государственном суверенитете статуса конституционного закона поддержали даже депутаты-коммунисты. Сессия незалежности, как ее назовут потом, была созвана 24 августа, а уже 25 августа документ о независимости Беларуси вступил в силу. К слову, если исходить из имеющейся стенограммы сессии, молодой депутат Александр Лукашенко на ней отсутствовал. Перед началом сессии минчане и белорусы из других городов собрались на площади перед домом правительства на мирный митинг за право на суверенитет своей страны. Как высказался тогда депутат Александр Соснов, «Мы давно хотели это сделать, но номенклатура нам не давала».
20: В то время как депутаты решали вопрос о придании официального статуса независимости Беларуси, десятки тысяч белорусов оставались у дома правительства и днем, и ночью. А саму сессию незалежности в прямом эфире транслировали на площади. Люди с замиранием сердца ждали решения, отмечает историк.
8: Я должен сказать, что сессия проходила очень непросто. Понимаете, люди устали от гнета советской власти, устали от того, что их страна и они сами являются разменной монетой для СССР и ее управленцев. Депутаты даже не подпустили к трибуне Анатолия Малафеева, первого секретаря ЦК Компартии, а тысячи белорусов, собравшихся на площади, слышали все, что происходило в зале собрания. И народ реагировал. Когда с речью выступал кто-то из ретроградов, люди возмущенно гудели, как Когда же окончательное решение было принято и независимость Беларуси была юридически закреплена, люди, и это правда зафиксированная на пленке, обнимались и плакали от счастья. К слову, согнанная к дому правительства милиция и армия перешла на сторону митингующих, а женщины даже дарили им цветы и крепили на форму значки с погоней. Это наша история, задокументированная, зафиксированная на фото и видео. Ее нельзя заставить забыть или стереть.
20: Напомню, БССР переименовали в Республику Беларусь в сентябре 1991 года, а в качестве госсимволов были приняты герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг. 8 декабря были подписаны Беловежские соглашения. СССР прекратил существовать, а Беларусь обрела реальную независимость. Несмотря на все эти исторические факты, 25 августа никогда официально не был праздничной датой и не отмечался на государственном уровне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Премьер-министр Александр Турчин о важности и прибыльности контроля над интеллектуальной собственностью.
10: Мир вступил в эпоху, когда контроль над интеллектуальной собственностью становится важнее контроля над традиционными ресурсами и даже прибыльнее. По оценкам Организации Объединенных Наций, креативные товары и услуги уже формируют более 3% мирового ВВП, а их ежегодный объем превышает 2 триллиона долларов. При этом темпы роста креативной экономики устойчиво опережают средние мировые показатели по другим секторам. Вклад креативных индустрий в ВВП нашей страны по итогам 2025 года достиг 5%. Это выше среднемирового уровня и свидетельствует об изменении структуры белорусской экономики в пользу экономики знаний, инноваций и нематериальных ценностей. По данным ЮНКТАД, за 2024 год экспорт креативных услуг Беларуси оценивается в 1 миллиард долларов. В относительных величинах Беларусь входит в топ-3 стран СНГ с долей креативных услуг более 10% в общем объеме экспорта услуг. Именно экспорт услуг формирует превалирующую долю – более 65% всего креативного экспорта республики. Особенно важно, что в этом секторе по сравнению с другими отраслями занята максимальная доля молодежи в возрасте от 15 до 29 лет.
9: Радиосигнал. Подробно о важном.
11: Новости союзного государства.
12: Денег всем не хватит. Озон пообещал выплатить за ущерб от ударов дронов только продавцам со страховкой от атак и отключил постоплату за товар в половине регионов. Чтобы снизить количество возвратов на свои склады после атак, Озон отменил постоплату в 38 регионах России. Также Marketplace убрал до 22 сентября штрафы за отмены заказов по вине продавца и другим жалобам клиентов, а также за просроченные отгрузки. Вот и вся поддержка продавцов после пожаров на складах. Озон, конечно, пообещал выплаты за ущерб, но только тем, у кого была страховка от атак дронов. И тут не все так просто.
14: Мы, селлеры, начали докупать дополнительную страховку. Мы выбрали Ингустрах. И вот нам тоже интересно, заплатят ли нам эти деньги, потому что у них там в договоре была странная формулировка. Они пишут о том, что выплаты будут в случае признания террористического акта. Но все мы знаем, что в России у нас сейчас нет войны, никакого военного положения. Это всего лишь специальная военная операция. И вот интересно, выплатят нам деньги или нет?
15: Будут ли какие-нибудь компенсации или не будут? Напомню, ПВБ у нас вообще никакой компенсации не было, ничего мы не получили, несмотря на десятки миллионов убытков. Сейчас посмотрим, что сделает Озон. Селлеры, которые страховали, что они получат? Мы, если честно, уже не особо чего-то ждем.
12: Размер выплаты будет определен после проведения инвентаризации на пораженных складах, заявили в пресс-службе «Озон». В компании сообщили, что на данный момент известно о повреждении складов в Краснодаре и Махачкале, которые продолжают гореть, а также в Чапаевске и Оренбурге. Пожары там уже потушены. Логистические центры в Адыгейске и Невинномысске пострадали незначительно и должны возобновить работу.
13: Даже не могла подумать, что мы можем быть в такой ситуации. Я когда смотрела эти видео, рилсы с Валбрис, слава богу, это не с тобой. Вот. А сейчас это с нами.
14: От нашего бизнеса также зависят другие люди. В случае, если нам все-таки не будут выплачивать все эти наши страховки, в конце концов мы разоримся, и мы не сможем делать заказы, размещать свои заказы на фабриках и на заводах изготовителей. И многим придется закрыться, и многие предприятия распустят своих сотрудников, и они просто будут уволены и пойдут на улицу.
12: Власти решили своеобразным образом поддержать предпринимателей. Владимир Путин подписал указ, согласно которому государство будет изымать в свою пользу собственность крупных маркетплейсов, которые не могут заботиться о своей безопасности. То есть, если тебя разбомбили, сам виноват. Отдавай собственность, объясняет логику экономический аналитик Кирилл Лапин.
16: Вообще, с точки зрения бизнеса частного, да, то, что вот бомбят эти самые беспилотники, это, в общем, ответственность государства. И нас бомбят. Но теперь это ваша ответственность, что вас бомбят. Это вы виноваты, что вас бомбят, потому что надо было себя защитить. То, что защитить от себя совершенно невозможно, и это никого не интересует. Как бы вот принудительный механизм создан, да, что ты должен защищать это, инвестировать в это деньги, иначе ты сам виноват, и у тебя отнимут это все.
12: Выходит так, что для предпринимателей создаются такие условия, при которых проще закрыться, чем работать. Этот закон будет применяться не только к маркетплейсам, но и к объектам критической инфраструктуры, таким, например, как НПЗ.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
20: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
17: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании и заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
20: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
17: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? ждать. Ждать лишь, что чиновники снова будут удивляться «за что?» и утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания. Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставят на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
20: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
19: Срочники гибнут первыми. Парня из Орла загробовали на СВО за 3 месяца до дембеля. Теперь его и других раненых бросили заживо гнить на позиции донецкого направления. Военнослужащий 85-й отдельной мотострелковой бригады Алан Тлупов получил ранение около месяца тому назад, но командование по сей день отказывает его группе в эвакуации. По словам супруги Алана, командир сначала обещал дождаться плохой погоды, чтобы снизить риск от атаки дронов, а когда 19 августа пошел дождь, заявил раненым, что их оставляют на позиции, потому что нет замены.
21: И не дают им эвакуации. Говорят, небо черное. Командир нам говорил, ждем плохую погоду. Вчера буквально был там дождь, и командир по рации сказал, что не будет вам никакой эвакуации. Кто вместо вас останется?
19: Брат бойца подал жалобу в прокуратуру с требованием найти раненого, немедленно эвакуировать, оказать медпомощь и проверить действия командования. После этого Алан получил только угрозы в свой адрес.
21: Ну какие же они бойцы, если они не могут даже ходить? Муж, можно сказать, заживо гниет, и командир также сказал по рации, что вы здесь заживо сгниете, никто вас не будет вытаскивать.
19: Угрозы от командования получает и брат Марии из Санкт-Петербурга. Девушка говорит, ее брат попал на СВО обманным путем. Парень ушел на срочную службу. И когда до дембеля оставалось всего 3 месяца, командиры воинской части 52-558, расположенной в городе Ростов-Великий, Ярославской области, поставили его и сослуживцев перед следующим выбором.
22: Или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет, а оттуда все равно на СВО, только сразу в штурмовики. Пожалейте матерей. Вот перед таким выбором их поставили. На них было оказано сильнейшее психологическое давление.
19: По словам девушки, под таким давлением контракты подписали все, кто служил с ее братом. Говорит, не зря у части дурная слава. Оттуда все насильно уезжают на Украину. Сейчас семья пытается спасти срочника оглаской и обращается во всевозможные инстанции.
22: Через 3 месяца мой брат должен был вернуться домой. Вместо этого он уехал на СВО. Нам очень сильно нужна огласка. Я прошу Следственный комитет, военную прокуратуру и Министерство обороны разобраться в том, что сейчас происходит. Мой брат не давал добровольного согласия оказаться там, где он сейчас находится.
19: Тем временем командование пытается скрыть следы незаконного принуждения срочника, рассказывает его сестра.
22: Особо активные парни, которые пытаются бороться за свои права, которые пытаются подать иск, которые пытаются оспорить контракт, который их заставили подписать. Этих парней отправляют в штурм для того, чтобы не допустить разбирательства. И никто из офицеров не пострадал.
19: По последней информации, бывшего срочника отправили в штурм, и его семья до сих пор не может с ним связаться. Командование звонки родных игнорирует. Жив ли парень на сегодня, неизвестно.
9: Радиосигнал. Подробно о важном.
0: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
2: Дас.
0: 20.
2: Бис.
0: 30.
2: Тис.
0: 40.
2: Чалис.
0: 50.
2: Пачас.
0: 60.
2: Сат.
0: 70.

0: где вообще бензина нет?
1: Я стоял. Что случилось? Нахуй! Все, я не могу, мне плохо.
2: Нервы, слезы, истерики. Заправки в России после небольшого затишья снова стали похожи на съемки драматических фильмов. Новый виток кризиса эксперты связывают с ударами беспилотников по НПЗ. Только в первой половине августа под атаки попали как минимум 9 предприятий. Как итог, бензина не хватает по всей стране, а люди часами стоят в очередях.
3: Ну что, друзья, ура! Наконец-то полный бак. Всего лишь 9 часов ожидания.
4: Бензином продолжается дальше и только разрастается еще больше. Короче, мы приехали сейчас в Москву, в центр, тут на Ордынку. Жопа вообще там. Конца ни края нету очередям. На одной заправке там одному там сбили вообще в хлам просто. Кровь там, скорая помощь. Короче, не знаю, бензина у нас снова нет.
2: Кто-то в долгом ожидании теряет самообладание и устраивает бойню за каждый лишний литр топлива или за место в очереди. Эти инциденты уже докатились и до трассы Москва-Минск, куда в поисках бензина уже съезжаются жители Москвы и области.
5: Так, ну что, весь с полей. Я еду по трассе М1 в Беларусь из Москвы. Заправки, которые только-только вот начинаются сразу после Москвы, переполнены. Дальше все зависит от цены.
6: Кто едет из Беларуси в Москву, настоятельно рекомендую заправить в Беларуси полный бак, потому что по России крайне мало на какой заправке можно найти топливо. Если где-то есть, то дают в ограниченном количестве. Поэтому мы заправились и доехали почти до самой Москвы.
2: На трассе даже появился полулегальный подвоз топлива к заглохшим авто. По цене около $2 за литр, говорят автомобилисты. Российские пограничники на въезде в Беларусь проверяют, чтобы канистры у водителей были пустыми. А вот назад таких проверок нет. Поэтому предприимчивые россияне даже придумали бизнес-схему – заправочные туры в Беларусь.
7: Мы придумали новую услугу в связи с проблемой с бензином и назвали ее «заправочный тур». Мы задумались, как избежать пробок на заправках в России и придумали такой лайфхак. Собираем машины в Москве, погружаем их на автовоз, едем до Беларуси, а точнее до ближайшей заправки в Минск. Время в пути примерно 10 часов. Там заправляем полные баки и еще в каждую машину по канистре в багаж. Займет всего минут 15 на один автомобиль. И отправляемся обратно еще 10 часов. Примерно через сутки вы получите машину с бензином. Зато тратить свое время в очереди не нужно.
2: Эксперты предупреждают, если россияне действительно начнут массово ездить за топливом в Беларусь, дефицит может быстро добраться и сюда. Рост цен на топливо, продукты и услуги тогда тоже будет неизбежен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко об освоении с помощью россиян новых направлений в промышленности.
10: В награде всегда есть политическая составляющая и некий аванс. Я убеждал их в том, что ну куда Денис сейчас никуда не денется уже. Уже будет двигать нашу эту союзную повестку туда, куда надо. Хотя я благодарен, Денис Александрович, за то, что вы, посмотрев некоторые наши предприятия, по двум направлениям сработали в плане поддержки Беларуси. По автомобилям и особенно за самолет. Есть там некие недоразумения. Но я думаю, мы сейчас обсудим их для того, чтобы все-таки освей был. Он нужен на нашем, ну как модно сейчас говорить, общем рынке. Естественно, для России это хороший будет самолет, ну а для нас приобретение новых компетенций. Вы видели, что ремонтом мы занимаемся многих самолетов, кое-что уже умеем делать, не на голом месте. Поэтому с помощью россиян мы могли бы освоить новое направление в промышленности. Ну, естественно, за ту промышленную политику, которую Дмитрий Николаевич, будучи послом, проталкивал все время, чтобы белорусы и россияне как-то вместе работали. Да и время сегодня нас к этому подталкивает и требует от нас, чтобы мы работали вместе.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: Кровавая бойня за Донбасс. Зеленский свежим

0: интервью заявил, что в армию России осенью мобилизует 300 тысяч солдат для захвата Краматорской Константиновки.
1: Все эти новые 300 тысяч мобилизованных россиян, они там и потеряют. Путин их всех потеряет, потому что большинство будет брошено именно туда.
0: Это то самое заявление Зеленского, которое наделало немало шума в Z-каналах. Ссылаясь на данные разведки, он сказал, что в Москве готовится объявить вторую волну мобилизации сразу после выборов в Думу. По его словам, все силы будут отправлены в Донбасс, ведь его захват остается одной из главных целей СВО. Район Константиновки на сегодняшний день один из самых кровавых участков фронта, пишут военкоры. Именно на него приходится 80% всех потерь армии, поэтому на этом направлении, скорее всего, и ощущается дефицит людей. Зная масштабы потерь, желающих пойти добровольно в армию почти не осталось, даже высокие гонорары. Некоторые регионы вновь стали повышать выплаты за подписание контракта. Однако это не помогает, поэтому на СВО стали отправлять всех подряд, жалуются военные.
2: Вот это вот. Даже на полигон брать не хотят. Усынки. Каску подними свою, я тебя последний раз прошу. Подними и стой на с этой каской. Сейчас, не дай бог, ты упадешь. Я тебя обоссу, отвечаю. Зачем подписывал контракт?
3: Я?
2: А кто, я, что ли?
3: Меня обманули.
2: Обманули.
3: Я не хотел подписываться.
2: Что не хотел?
3: Вообще, я не хотел.
2: Не хотел. Не хотел. А зачем подписал? Тебя били? Тебя били?
3: Я поддатый был.
2: Ты поддатый был. Герой, да, был?
3: Они взяли. Я чуть-чуть кому. А вот чуть-чуть, вот чуть-чуть кому.
2: Дочеркался. Ты зачем подписывал контракт?
3: Пьяный был.
2: Пьяный был. Ты зачем подписывал контракт? А зачем подписывал?
3: Я думал, бросил пить.
2: А, думал, бросишь пить, бросил пить? А ты себя ведешь так?
3: Ты мне только...
2: Как черт.
0: Без второй волны мобилизации в ближайшее время никак не обойтись. Об этом говорят военкоры, командиры и сами военные. Какое количество мужчин будет мобилизовано, неизвестно. Чтобы закрыть дыры на передовой и перейти в наступление в Донбассе, нужно больше, чем 300 тысяч, считают военные аналитики. Поэтому, скорее всего, вербовка в вузах не прекратится, считает военный адвокат Артем Клыга.
4: Там, с октября-ноября, когда начнется новый период отправок срочников в войсковые части, это как раз будет вот тот момент, ну, вот середина октября, когда мы услышим много новых новостей, прежде всего жалоб от родителей о том, что срочников продолжают склонять к подписанию контракта, обманывают, давят, в том числе применяют психологическое и физическое насилие. Вторая группа — это студенты, которые начнут все учиться в сентябре, и вновь в колледжах и вузах мы увидим, я думаю, либо агитацию, либо опять процедуры, связанные с вербовкой на контракт. Там от разных обещаний до шантажа, связанного с отчислением, например. Ну и третья группа, в том числе важная, это лица, находящиеся в заключении, в том числе принимаются законы. Вот в августе в том числе вступил в силу редакция новая по тем уголовным преступлениям, с которыми можно отправлять людей на контракт, с которыми можно заключать контракт. Поэтому я думаю, что продолжат вербовать и вот людей оттуда.
0: Захват Донбасса по-прежнему остается одной из главных целей СВО. С 2022 года 15 раз переносили сроки выполнения этой задачи. На текущий момент армия по-прежнему контролирует примерно 80% территории Донецкой области. В этом году наступление практически остановилось. А с мая российские военные начали терять территории, пишут военные аналитики. Это подкосило даже полных оптимизма Z-блогеров, которые все чаще стали задаваться с вопросом, а зачем вообще нужны России степи, разрушенные бомбежками города Донбасса? Мол, на их восстановление нужны миллиарды, а в бюджете и так дыра.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко об освоении с помощью россиян новых направлений в промышленности.
7: В награде всегда есть политическая составляющая и некий аванс. Я убеждал их в том, что ну куда Денис сейчас никуда не денется уже. Уже будет двигать нашу эту союзную повестку туда, куда надо. Хотя я благодарен, Денис Александрович, за то, что вы, посмотрев некоторые наши предприятия, по двум направлениям сработали в плане поддержки Беларуси. По автомобилям и особенно за самолет. Есть там некие недоразумения, но я думаю, мы сейчас обсудим их для того, чтобы все-таки освей был. Он нужен на нашем, ну, как модно сейчас говорить, общем рынке. Естественно, для России это хороший будет самолет, ну, а для нас приобретение новых компетенций. Вы видели, что ремонтом мы занимаемся многих самолетов, кое-что уже умеем делать, не на голом месте, поэтому с помощью россиян мы могли бы освоить новое направление в промышленности. Ну, естественно, за ту промышленную политику, которую Дмитрий Николаевич, будучи послом, проталкивал все время, чтобы белорусы и россияне как-то вместе работали. Да и время сегодня нас к этому подталкивает и требует от нас, чтобы мы работали вместе.
8: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
9: Дас.
8: 20.
9: Бис.
8: 30.
9: Тис.
8: 40.
9: Чалис.
8: 50.
9: Пачас.
8: 60.
9: Сат.
8: 70.
9: Саттар.
8: 80.
9: Асси.
8: 90.
9: Навве.
8: 100.
9: Эксо.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится.
10: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит, и то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
12: Ну, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
11: Ага, на бумаге.
12: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
11: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
12: О, да. Система отреагировала моментально.
11: Чиновники просто спасают свои кресла.
12: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. Как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа? Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
11: Подожди, но ведь телеграм-бот – это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
12: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав. А дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
11: Прямо в ту самую поликлинику?
12: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
11: «Ничего себе!» То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
12: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
11: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
12: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
11: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
12: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
11: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а телеграм-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
12: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
11: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок?
12: Да, 100%.
11: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
12: Это огромная цифра.
11: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
12: И причина этого кадрового голода, ну, она предельно проста. Это экономика.
11: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
12: Это в районе 400 евро, да?
11: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
12: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
11: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
12: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать, но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
11: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф – это же не просто большой фотоаппарат.
12: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
11: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon.
12: Угу.
11: И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
12: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь там – рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
11: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы. Там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
12: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
11: То есть его нужно постоянно доливать?
12: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
11: И сколько стоит починить это после квенча?
12: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
11: Но раньше же эти проблемы как-то решали. Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий.
12: Раньше – да, но после 22-го года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли, легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
11: И как тогда их чинят сейчас?
12: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
11: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
12: Да, а обслуживают их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
11: Жесть.
12: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
11: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
12: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
11: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
12: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
11: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику к терапевту.
12: Угу.
11: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
12: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
11: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
12: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
11: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
12: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
11: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
12: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
11: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
12: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
11: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
12: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Норден, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
11: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
12: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
11: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
12: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
11: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
12: Кажется, им важнее контроль.
11: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
12: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время-мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
11: Каждую минуту?
12: А система предлагает подождать талона 30 дней.
11: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
12: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
11: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
12: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
11: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
12: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
11: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей и закрытые частные клиники, и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томография же из воздуха не появится.
12: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
11: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
12: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний», или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
11: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
12: Да, и на бумаге все будет сиять 100% выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
11: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
12: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
11: Человек умирает от обширного инсульта. И в карточке пишут: сердечно-сосудистые заболевания. А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
12: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
11: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
12: Боюсь, что ответа у системы нет.
11: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске и ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Вместо Парижа – Пхеньян. Беларусь и КНДР договорились о безвизе. Белорусов активно отправляют туда отдыхать.
14: Соглашение уже готово. Остались только технические моменты. В самое ближайшее время мы его подпишем.
13: Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил министр иностранных дел Максим Рыженков. По его словам, соглашение будет подписано в ближайшее время, и белорусы смогут беспрепятственно ездить на отдых в Северную Корею. Эксперты в сфере туризма напоминают, что Россия открыла для себя это направление еще в 2024 году. Но массовым отдых в КНДР так и не стал. Даже на пике отпускного сезона в июле один из крупнейших туроператоров отправил туда всего несколько сотен человек, говорит менеджер по туризму Светлана Олейник.
15: У нас эта опция пока только в планах, поэтому все свои оценки буду строить по опыту России. Там стоимость тура в Северную Корею на 4 дня и 3 ночи стартует примерно от $750 на одного человека. При этом это не тот отдых, где вы прилетели и пошли гулять, куда захотели. Турист практически постоянно находится с местными сопровождающими, маршруты заранее согласованы, самостоятельные прогулки сильно ограничены, банковские карты не работают, доступа к интернету практически нет. То есть вы платите немаленькие деньги за отдых под постоянным контролем. Для сравнения, за сопоставимую сумму белорусы могут найти недельные туры в Турцию или Египет с морем, нормальным отелем и питанием all-inclusive.
13: Также эксперты напоминают, что после санкций, которые в стране начали вводить еще в 1950 году в связи с началом Корейской войны, Северная Корея стала одной из самых бедных стран в мире, рассказывает историк Олег Якименко.
16: КНДР – самое закрытое и одно из беднейших государств мира, с широкой сетью концлагерей, выживающие исключительно за счет гуманитарной помощи. ВВП – 12,3 миллиарда долларов. 118 место в мире. Южная Корея за последние полвека превратилась в азиатского тигра, в одно из самых передовых и инновационных государств планеты. Обеспечив свою узнаваемость такими транснациональными брендами, как Samsung, LG, Hyundai, Kia Motors и так далее. ВВП страны 1,3 триллиона долларов. 15 место в мире.
13: К тому же Северная Корея сейчас одно из самых изолированных и закрытых государств мира, добавляет эксперт по странам Азии Игорь Конин.
17: Если вы родились в Северной Корее, то должны прожить там всю свою жизнь. При пересечении границы вас просто расстреляют. И более того, ваше мнение не должно никак отличаться от мнения правящей партии, иначе вас просто посадят. По телевизору есть только 3 канала, и все они под контролем правительства. Машину также разрешено иметь только членам правительства. В 2013 году лидер Северной Кореи издал закон, разрешающий носить только 28 видов причесок, 17 для девушек и 8 для мужчин.
13: Напомню, в марте Александр Лукашенко впервые лично съездил в Пхеньян и подписал с Ким Чен Ыном договор о дружбе и сотрудничестве. Тогда Минск пообещал расширять связи сразу по нескольким направлениям. От сельского хозяйства и медицины до информационных технологий и поставок белорусских продуктов и лекарств. А теперь к этому списку добавляют еще и туризм. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
13: Правда или липа? Госстандарт РФ нашел в Пинске в десертах кишечную палочку и золотистый стафилококк.
18: Под ограничение попали пирожные «Эгер» и «Улитка» филиала «Пинский Коопром». В «Эгере» обнаружили золотистый стафилококк, а в «Улитке» — превышение допустимого количества микроорганизмов и дрожжей, а также бактерии группы кишечной палочки.
13: Пинский производитель уверяет, что продукция прошла весь необходимый контроль, и никакого стафилококка и кишечной палочки в ней не было и в помине. Мол, все это происки недобросовестных конкурентов с российской стороны, чтобы выживать с рынка белорусских производителей. К примеру, наращиванием присутствия на рынке белорусской молочки оказались недовольны крупные российские заводы, рассказывает экономист Светлана Кразинцева.
19: Мы им как кость поперек горла. Качественно, вкусно, еще и недорого. Некоторые магазины даже маркировку делают «Товар из Беларуси», потому что спрос большой. И это не только молочная продукция. Например, наша косметика в России очень популярна. Вот крупные местные заводы и решили поднять шум.
20: Ну, если их 93% с нами не могут конкурировать, то о чем тогда речь? В Минсельхозе России пока эту волну выдерживают, поскольку Россия и Беларусь работают в рамках единого торгового пространства союзного государства. Простыми словами, мы продаем в Россию, так как из-за санкций больше особо никуда продавать не можем. Никто менять это сейчас, надеюсь, не будет.
13: Продавцы и поставщики боятся повторения событий 2019 года, когда Россельхознадзор ввел запрет на ввоз продукции 37 белорусских предприятий. Владелец сети магазинов «Белорусский фермер» Евгений Громков признается, что тогда его бизнес чуть не закрылся.
21: Безусловно, и мы, и наши поставщики обеспокоены происходящим. Надеемся, что конфликт не зайдет далеко, и дело не дойдет до закрытия поставок продуктов питания из Беларуси.
13: По словам экспертов, главная проблема в том, что для белорусских производителей в условиях санкций российский рынок остается практически единственным крупным направлением сбыта. И пока Беларусь все сильнее зависит от Москвы экономически, Россия действует прежде всего в интересах собственного бизнеса. А значит, подобные ограничения могут появляться снова, каждый раз, когда это будет выгодно российской стороне. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
12: Не для этого рожала. Глава поселка под Пензой не отдала сыновей на СВО. В поселке каждый день облавно мужчин. Жители пензенского села Бушмакова организовались в дружину, чтобы отбивать местных мужчин от представителей военкомата. 250 добровольцев патрулируют улицы села посменно днем и ночью, а также экстренно выезжают по сигналу. Если кого-то пытаются затащить в бус, рассказала Марина, она тоже записалась в дружину.
1: Конечно, есть страх из-за своих близких. У меня муж. Не дай бог, с работы пойдет и пропадет. Ты уже понимаешь, что с ним могло случиться. А в июне забрали моего двоюродного брата. У него двое детей. Недавно я узнала, что у него был какой-то кредитный долг. Где он сейчас и что с ним, я не знаю.
12: Женщина уже выезжала по сигналу, когда в дом к земляку пытались попасть двое полицейских. Когда правоохранители увидели, что к мужчине подъехала подмога, они уехали. Но отбить мужчин получается далеко не всегда, рассказывает Марина. Она ходила к главе поселка Тамаре Павлуткиной, у которой также есть двое сыновей, чтобы та помогла прекратить облавы. Но в ответ Марина услышала, из Москвы пришел план по набору на контракт, а своих сыновей глава поселка в армию не отдаст. Говорит, что не для этого рожала. Облавы, подобные пензенским, проходят уже почти по всей стране, говорит адвокат Алексей Табалов.
3: Фактически эти процессы идут по всей России. Просто Пенза так всплыла в паблике. Люди активно выкладывали видео. И там просто передавили, что называется. И вот Пенза стала таким прорывом этой ситуации. А так сообщения приходят из разных регионов страны. Там из Хабаровска, с Дальнего Востока, Сибири. Схема та же. Ищут уязвимых людей. И ножом, обманом, физической силой принуждают подписывать контракт.
12: Мужчины в селе Бушмакова почти не выходят из дома, боятся даже за хлебом сходить. 58-летним Сергеем Милкиным. Его вызвали на беседу с участковым, после которой мужчина домой так и не пришел. Через 10 дней он погиб на фронте. Мужчин пытаются забрать даже на предприятиях. Недавно рабочие сахарного завода под Пензой прогнали армейского вербовщика с проходной.
22: Никаких документов нет, никакого предписания. Взял, поехали.
23: Это что, умный, блядь, какой? Сначала там отвоюют, потом нахуй
24: людей забирают. Люди с работы уходят, их забирают.
12: Военные адвокаты сообщают о новых случаях задержания мужчин в 5 регионах – от Удмуртии, Бурятии до Краснодарского края Архангельской области. С 10 по 18 августа юристы получали по 14 обращений в сутки. Мужчин забирали с работы, с улицы, после встречи выпускников, одного у магазина, другого доставили в полицию якобы для проверки документов. Дальше всех их отправили в зону СВО.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
6: Премьер-министр Александр Турчин о важности развития для Беларуси креативных индустрий.
25: Для Республики Беларусь развитие креативных индустрий – важный стимул инновационного развития, возможность диверсификации экономики и повышения ее конкурентоспособности. Именно поэтому сейчас мы делаем ставку на развитие туризма и расширение творческих видов деятельности, стимулирование экономической составляющей в культурной сфере, создание соответствующих цифровых платформ. В этом контексте особую роль играют масштабные международные проекты с мировым признанием. Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске – одна из главных музыкальных площадок Содружества, который ежегодно собирает исполнителей, художников и театральные коллективы из разных уголков планеты, выступая символом культурного диалога. Фестиваль, который в июле пройдет в 35-й раз, стал доходным проектом и дал развитию ряду сопряженных индустрий. На собственном опыте мы убедились, что оцифровка задач и постановка коммерческих целей в сфере культуры усиливает творческую составляющую, заставляет конкурировать за потребителя. Зрителя, посетителя открывают новые возможности.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Морг для живых. В Борисове после 6 часов ожидания умер мужчина. Родственники обвинили персонал в халатности и обратились в Минздрав. Вопрос компетентности врачей или так называемой бесплатной медицины. Еще один резонансный случай всколыхнул белорусов. В приемном отделении больницы номер 2 Борисовской ЦРБ после 6-часового ожидания оказания помощи умер 71-летний местный житель. О трагедии в личных соцсетях рассказала внучка погибшего, отметив, цитирую, «Это халатность, которая стоит жизни. Почему пожилой человек с симптомами инсульта или инфаркта 6 часов лежит без доктора?» В Главном управлении по здравоохранению Минского облисполкома факт трагедии подтвердили. Делится подробностями юрист Илона Старожук.
2: Утром 71-летнего мужчину доставили в приемный покой Борисовской ЦРБ. У него онемела рука и появилась одышка. После осмотра его отправили на рентген и поставили капельницу. А дальше, утверждает Яна, мужчина с симптомами, похожими на инсульт или инфаркт, до вечера оставался без медицинской помощи. Реанимация забрала пациента только после того, как у него пошла пена изо рта. В тот же день дедушка умер.
0: Родственники погибшего считают, что причиной трагедии стала врачебная халатность. И обратились к Минздраву с требованием провести проверку, отмечает юрист. В свою очередь, первый замначальника Главного управления по здравоохранению Минского облисполкома Ирина Лобах сообщила, что уже создана специальная комиссия и назначена служебная проверка, а ситуация якобы взята на контроль. В комментариях под новостью белорусов много вопросов. Людей волнует не только то, когда будет решена проблема нехватки врачей и медперсонала в больницах и поликлиниках, а также будет ли объективным расследование этого инцидента.
4: А кто медиков разогнал? Где персонал больниц, поликлиник? В медицине творится беспредел полнейший. С кабинета в кабинет гоняют до тех пор, пока не сдох. Потому что или нет врачей, или нет толковых врачей. Минздрав будет на стороне больницы, как обычно. Скажут, что никаких нарушений не было, а виноваты родственники, которые поздно деда привезли к врачам. Лучше сразу еще в прокуратуру заявление написать.
7: Борисов – особая медицина. Так мой братец под кабинетом с давлением 240 сидел. Благо организм крепкий, и дочка-медик приехала в поликлинику. Клинику и сделала разнос полетов. Слава богу, все обошлось. В больнице немного полежал. А он у нас добряк неконфликтный, отказался писать жалобу. А зря. Может, кому-то жизнь спасла бы эта жалоба. Ведь это не один и не два случая в борисовской медицине. Просто все, как обычно, замалчивают.
8: Зато больницы, типа, бесплатные, а не как в загнивающей Америке. 71 год – это не повод игнорировать пациента. Это еще не старость. Кто там умный пишет, что у мужчины по-любому был букет сопутствующих болезней, а врачи не боги? Вы серьезно считаете, что раз человек в возрасте, раз у него, возможно, есть хронические заболевания, то врачам и не нужно им заниматься? Сейчас Минздрав быстренько найдет очевидцев, которые скажут, что внучка якобы все врет.
0: К слову, на сайте одного из минских госизданий уже появилась информация о том, что найдены другие свидетели трагедии в Борисове, чье описание случившегося сильно отличается от истории находившихся в больнице рядом с погибшим мужчиной родственников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
9: Пакистанский. Вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
11: Сиаха.
9: Синий.
11: Нила.
9: Коричневый.
11: Бура.
9: Зеленый.
11: Сабз.
9: Оранжевый.
11: Наранджи.
9: Фиолетовый.
11: Джамуни.
9: Красный.
11: Сурх.
9: Белый.
11: Сафед.
9: Желтый.
11: Пила.
9: Учим пакистанский. Авось пригодится.
10: Из первых уст.
6: Первый вице-премьер Денис Мантуров о совместных наиболее перспективных проектах Беларуси и России в машиностроении.
14: Белжи у нас сегодня на российском рынке имеет хорошую перспективу, стабильный спрос, и компания развивается, повышается уровень локализации Беларуси, в том числе с участием российских предприятий, автокомпонентов, что углубляет межстрановую индустриализацию. Это компания «БелАЗ», которая хорошо известна в мире, в России, в частности, наше предприятие горно-рудной промышленности приобретает регулярно. Но вопрос не только сегодня с приобретением, это с использованием, опять же, российской компоненты базы, включая двигатели. Это компания «Трансмашхолдинг», «Коломна», которая разработала специально для «БелАЗа» двигатели. Это компания «Синара». Вот. А сейчас на повестке новый проект с «БелАЗом» по разработке производства специальной техники для компании «Норникель». Это шахтная техника, которая сегодня используется в основном нашими компаниями еще западного производства. Поэтому будем использовать уже белорусские технологии. Это хорошая синергия.
10: Новости регионов. На радиосигнал.
0: В Ростиславском районе в одном из хозяйств похитили телят и муку. Сотрудники милиции установили, что 42-летний бригадир вместе с подельником, пользуясь своими служебными полномочиями, на протяжении нескольких месяцев совершала преступление. Она украла 3 телят и около тонны муки из помещений молочно-товарного комплекса. Животных и муку позже продала знакомым. Ущерб хозяйству составил 1500 рублей. Похищенное частично изъято и возвращено предприятию. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Пенсионерка из Могилева подделала удостоверение об инвалидности, чтобы воспользоваться льготами, которые оно предоставляет. Поддельный документ попал к судебным экспертам после того, как женщина предъявила его контролеру в дизель-поезде. В удостоверении инвалида первой группы контролера смутили нехарактерный способ наклейки фотографии и дорисованные ручкой штрихи фрагмента оттиска печати. После вопроса о происхождении документа пожилая женщина выбежала из поезда на остановке станции Буйнич. И скрылась. Судебные эксперты установили, что сам бланк удостоверения является оригинальным, но в него были внесены технические изменения. Сюда вклеили новое фото, поврежденный оттиск печати дорисовали, а к мужским имени и фамилии дописали буквы, чтобы сделать их женскими. Могилевский РОВД по данному факту проводит проверку. Установлена личность пассажирки, предъявившей поддельное удостоверение. Ей оказалась 63-летняя могилевчанка. Женщина признала сотрудникам милиции, что вклеила свое фото в документ на имя ее отца, чтобы пользоваться льготами, так как размер ее пенсии не позволяет удовлетворить все необходимые потребности. В Брестской области оперативники задержали 2 мужчин за организацию наркопритона и вымогательства. Так, при силовой поддержке бойцов ОМОНа был задержан 51-летний житель Пинска. Ранее он был неоднократно судим за кражу, мошенничество, причинение тяжких телесных повреждений и незаконный оборот оружия. Фигурант вместе с подельниками, 40 и 49 лет, организовал в квартире наркопритон, где хранил особо опасное наркотическое средство ацетилированный опий. Доступ доступ сюда он предоставлял ранее судимым пинчанам для употребления наркотиков, систематически вымогал и воровал у них деньги и имущество. Второго преступника задержали в Барановичах. 39-летний местный житель состоял на оперативном учете МВД и также был ранее судим за причинение телесных повреждений, кражу, грабеж, хулиганство. Вместе с 44-летним подельником мужчина принуждал 39-летнего знакомого к выполнению договорных обязательств с применением насилия. Следователи возбудили 6 уголовных дел. Задержанные арестованы, устанавливаются иные эпизоды их преступной деятельности. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Важный сигнал.
0: Самая важная дата в истории. 35 лет назад была провозглашена независимость Беларуси. 25 августа 1991 года Верховный Совет БССР придал декларации о государственном суверенитете, статус конституционного закона. Независимость Беларуси была признана де юре. Практически единогласным решением депутатов деятельность коммунистической партии была остановлена, а белорусские земли получили официальное право на обеспечение политической и экономической самостоятельности. В истории Беларуси этот день как путеводная звезда, говорит историк Алексей Данута.
16: Отмечу, что придание декларации о государственном суверенитете статуса конституционного закона поддержали даже депутаты-коммунисты. Сессия незалежности, как ее назовут потом, была созвана 24 августа, а уже 25 августа документ о независимости Беларуси вступил в силу. К слову, если исходить из имеющейся стенограммы сессии, молодой депутат Александр Лукашенко на ней отсутствовал. Перед началом сессии минчане и белорусы из других городов собрались на площади перед домом правительства на мирный митинг за право на суверенитет своей страны. Как высказался тогда депутат Александр Соснов, «Мы давно хотели это сделать, но номенклатура нам не давала».
0: В то время как депутаты решали вопрос о придании официального статуса независимости Беларуси, десятки тысяч белорусов оставались у дома правительства и днем, и ночью. А саму сессию незалежности в прямом эфире транслировали на площади. Люди с замиранием сердца ждали решения, отмечает историк.
16: Я должен сказать, что сессия проходила очень непросто. Понимаете, люди устали от гнета советской власти, устали от того, что их страна и они сами являются разменной монетой для СССР и ее управленцев. Депутаты даже не подпустили к трибуне Анатолия Малафеева, первого секретаря ЦК Компартии. А тысячи белорусов, собравшихся на площади, слышали все, что происходило в зале собрания. И народ реагировал. Когда с речью выступал кто-то из ретроградов, люди возмущенно гудели. Когда же окончательное решение было принято и независимость Беларуси была юридически закреплена, люди, и это правда зафиксированная на пленке, обнимались и плакали от счастья. К слову, согнанная к дому правительства милиция и армия перешла на сторону митингующих, а женщины даже дарили им цветы и крепили на форму значки с погоней. Это наша история, задокументированная, зафиксированная на фото и видео. Ее нельзя заставить забыть или стереть.
0: Напомню, БССР переименовали в Республику Беларусь в сентябре 1991 года, а в качестве госсимволов были приняты герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг. 8 декабря были подписаны Беловежские соглашения. СССР прекратил существовать, а Беларусь обрела реальную независимость. Несмотря на все эти исторические факты, 25 августа никогда официально не был праздничной датой и не отмечался на государственном уровне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Радиосигнал 666 АМ.
13: Вся Беларусь на одной частоте.
17: Новости союзного государства.
18: Обошли Европу на повороте. Бензин в Крыму, Сибири и на Северном Кавказе стал дороже, чем в ЕС. В других регионах топливный дефицит в разгаре. Особенно остро ситуация обстоит с 95-м бензином, одним из самых востребованных у потребителей. Прошлую неделю доля заправок, где можно было приобрести 95-й бензин, колебалась в пределах 22-30%. Хуже всего ситуация в Сахалинской области. Там всего 3% заправок предлагают 95-й, а также в Крыму только 2% заправок имеет 95-й бензин. В Москве этот вид топлива можно найти лишь на каждой пятой АЗС.
19: В Москве топливный кризис, вот эта вся пробка стоит на вон тот Лукойл, видите?
20: Обалдеть, это заправка практически в центре Москвы, вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, самый центр.
21: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нет. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
26: Но люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Бензина нету на табло, народ стоит, не уезжает.
18: На тех заправках, где еще можно приобрести 95-й бензин, цены шокируют неподготовленных к такому развитию событий покупателей.
27: Заправился и думаю, нашел заправку, у которой нет очереди. А мне надо было там треть бака заправить. Я думаю, ладно, что, окей.
28: 4250 рублей за треть бака.
18: О скачке цен свидетельствуют и данные госзакупок. Цены на тендерах значительно превышают среднее по региону и достигли уровня европейских стран. В некоторых субъектах федерации госсектор закупает горючее в 2-3 раза дороже показателей Росстата. Например, в Магаданской области средняя цена за литр 92-го, по данным ведомства, 86 рублей, а в реальных тендерах платят 278 рублей за литр. Для сравнения, средняя цена за литр 95-го в Евросоюзе составляет около 186 рублей за литр. Руководитель одного из крупных сельхозпредприятий на Урале на условиях анонимности рассказал редакции, что в ходе селекторных совещаний представители регионального правительства напрямую призвали аграриев закупаться топливом сейчас впрок, по любой цене, потому что осенью может быть еще хуже. При этом правительство никак не решает проблему, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
29: Четные номера в один день, нечетные номера в другой день. Вводим какие-то QR-коды, вводим какие-то талоны, еще что-то. Но бензин-то от этого не прибавится. Вот в правительстве совещание за совещанием. Давайте сейчас штаб у нас будет работать. Как вот справиться с нехваткой моторного топлива? Как координацией из того места, где есть топливо, гнать его куда-то, где этого топлива не хватает. Не справляется вот чиновное сословие с этим самым, с этой координацией. Как в советское время не справлялся Госплан, вот так не справляются они, вот эти ребята, и сейчас.
18: Пока власти думают, как решить проблему, их промедление возмущает простых людей.
30: Ну что, ребятки, с почином меня. Сегодня с рабочей машины у меня слили бензин. Вчера заправил полный бак. Сегодня утром, включая зажигание, у меня одно деление. А у нас в стране все в порядке, говорят. А дальше что? Ну, у вас-то все в порядке. Я не спорю. Кому кризис, как говорят, а кому мать родная. Дальше что? Мародерство, убийство, гоп-стоп. Что, до чего должно дойти, чтобы это все уже закончилось?
18: Однако в ближайшее время топливный кризис точно не закончится, говорят эксперты. Ведь для этого нужно, чтобы атаки по НПЗ прекратились. Судя по тому, что в Госдуме намекнули, что воевать армия будет до 2030 года, этого не предвидится.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко, о курсе которого придерживается Беларусь.
1: Как видите, мы, в отличие от всех других стран, которые, естественно, друзья России, но не хотят публично что-то там озвучивать, мы не открещиваемся ни от одних удобных, неудобных вопросов. Мы прямо говорим, что мы считаем за честь сотрудничать с Россией и будем сотрудничать. Вы в этом можете не сомневаться. Потому что дело не в том, что ситуация нас к этому подталкивает. Дело не в этом, а дело в том, что мы этот курс определили давно, несколько десятков лет тому назад, и свято его придерживаемся. Поэтому в этом плане вы не переживайте за то, что вы поддерживаете вот эту, как вы сейчас сказали, это новое направление, экономическую политику, не только промышленную. Хотя промышленность – это основа любой экономики. И у вас, и у нас. Мы экспортоориентированная страна. У вас и экспорт, и всего хватает, и внутреннее развитие огромное. Поэтому давайте в этом направлении двигаться. Мы к этому готовы. С премьер-министром России мы встретимся в ближайшее время. И с президентом России также встретимся и обсудим те вопросы, которые мы не сможем согласовать.

0: Украинской армии по поручению Александра Лукашенко начали 24 августа, сообщил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Особенность проверки в том, что теперь оценивают всю цепочку управления – от министра обороны Виктора Хренина до командиров отдельных подразделений.
1: В отличие от предыдущей проверки, где распоряжения вручались напрямую командирам воинских частей, особенностью текущего контроля является проверка функционирования всей вертикали управления – от министра обороны до командира отдельного подразделения.
0: Военных будут выводить на полигон, подключат призванных из запаса, беспилотники, диверсионно-разведывательные группы и условного противника. А после армии подобные проверки обещают провести и в других силовых структурах Беларуси. Практически одновременно из Москвы прозвучало еще одно заявление. Член Комитета Госдумы России по обороне генерал Виктор Соболев заявил, что рассчитывать на скорое окончание войны против Украины вообще не стоит.
2: Поляки, немцы, французы, англичане, Бельгия, Норвегия, Финляндия, Швеция – все хотят воевать с Россией, нанести ей стратегическое поражение. Нам нужно закончить спецоперацию на Украине до того, как НАТО будет готово на нас напасть.
0: По мнению Соболева, Россия, если и сможет завершить СВО победой, то только к 2030 году. Напомним также, что источники Reuters, близкие к Кремлю, еще в июле сообщали, что Владимир Путин тоже не настроен на прекращение боевых действий. По словам политолога Николая Третьяка, в таком контексте белорусские проверки выглядят уже совсем не как обычная армейская рутина.
3: Если главный военный союзник Беларуси сам говорит, что война может продолжаться еще несколько лет, Минску приходится готовить армию именно к такой реальности. И обратите внимание, чему учат белорусских военных. Мобилизация резервистов, работе беспилотников, огневому поражению и управлению подразделениями с учетом опыта войны на Украине. То есть речь уже не о каких-то теоретических сценариях из учебников.
0: Российское ЗЭТ-сообщество комментирует, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее, пишут военкоры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко, о курсе которого придерживается Беларусь.
6: Как видите, мы, в отличие от всех других стран, которые, естественно, друзья России, но не хотят публично что-то там озвучивать, мы не открещиваемся ни от одних удобных, неудобных вопросов. Мы прямо говорим, что мы считаем за честь сотрудничать с Россией и будем сотрудничать. Вы в этом можете не сомневаться. Потому что дело не в том, что ситуация нас к этому подталкивает. Дело не в этом, а дело в том, что мы этот курс определили давно, несколько десятков лет тому назад, и свято его придерживаемся. Поэтому в этом плане вы не переживайте за то, что вы поддерживаете вот эту, как вы сейчас сказали, это новое направление, экономическую политику, не только промышленную. Хотя промышленность – это основа любой экономики. И у вас, и у нас. Мы экспортоориентированная страна. У вас и экспорт, и всего хватает, и внутреннее развитие огромное. Поэтому давайте в этом направлении двигаться. Мы к этому готовы. С премьер-министром России мы встретимся в ближайшее время. И с президентом России также встретимся и обсудим те вопросы, которые мы не сможем согласовать.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Обошли Европу на повороте. Бензин в Крыму, Сибири и на Северном Кавказе стал дороже, чем в ЕС. В других регионах топливный дефицит в разгаре. Особенно остро ситуация обстоит с 95-м бензином, одним из самых востребованных у потребителей. Прошлую неделю доля заправок, где можно было приобрести 95-й бензин, колебалась

0: пределах 22-30%. Хуже всего ситуация в Сахалинской области. Там всего 3% заправок предлагают 95-й, а также в Крыму только 2% заправок имеет 95-й бензин. В Москве этот вид топлива можно найти лишь на каждой пятой АЗС.
1: В Москве топливный кризис, вот эта вся пробка стоит на вон тот Лукойл, видите?
2: Обалдеть, это заправка практически в центре Москвы, вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, самый центр.
3: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нет. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
4: Но люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда, бензина нету на табло, народ стоит, не уезжает.
0: На тех заправках, где еще можно приобрести 95-й бензин, цены шокируют неподготовленных к такому развитию событий покупателей.
5: Заправился и думаю, нашел заправку, у которой нет очереди. А мне надо было там треть бака заправить. Я думаю, ладно, че, окей.
6: 4250 рублей за треть бака.
0: О скачке цен свидетельствуют и данные госзакупок. Цены на тендерах значительно превышают среднее по региону и достигли уровня европейских стран. В некоторых субъектах федерации госсектор закупает горючее в 2-3 раза дороже показателей Росстата. Например, в Магаданской области средняя цена за литр 92-го, по данным ведомства, 86 рублей, а в реальных тендерах платят 278 рублей за литр. Для сравнения, средняя цена за литр 95-го в Евросоюзе составляет около 186 рублей за литр. Руководитель одного из крупных сельхозпредприятий на Урале на условиях анонимности рассказал редакции, что в ходе селекторных совещаний представители регионального правительства напрямую призвали аграриев закупаться топливом сейчас впрок, по любой цене, потому что осенью может быть еще хуже. При этом правительство никак не решает проблему, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
7: Четные номера в один день, нечетные номера в другой день. Вводим какие-то QR-коды, вводим какие-то талоны, еще что-то. Но бензин-то от этого не прибавится. Вот в правительстве совещание за совещанием. Давайте сейчас штаб у нас будет работать. Как вот справиться с нехваткой моторного топлива? Как координации из того места, где есть топливо, гнать его куда-то, где этого топлива не хватает. Не справляется вот чиновное сословие с этим самым, с этой координацией. Как в советское время не справлялся Госплан, вот так не справляются они, вот эти ребята, и сейчас.
0: Пока власти думают, как решить проблему, их промедление возмущает простых людей.
8: Ну что, ребятки, с почином меня. Сегодня с рабочей машины у меня слили бензин. Вчера заправил полный бак, сегодня утром. Включаю зажигание, у меня одно деление. А у нас в стране все в порядке, говорят. А дальше что? Ну, у вас-то все в порядке, я не спорю. Кому кризис, как говорят, а кому мать родная. Дальше что? Мародерство, убийство, гоп-стоп. Что, до чего должно дойти, чтобы это все уже закончилось?
0: Однако в ближайшее время топливный кризис точно не закончится, говорят эксперты. Ведь для этого нужно, чтобы атаки по НПЗ прекратились. Судя по тому, что в Госдуме намекнули, что воевать армия будет до 2030 года, этого не предвидится.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы разберем громкую и болезненную тему, как собственное жилье из социальной мечты о безопасности превращается для тысяч семей в 20-летнюю финансовую ловушку. Дослушайте этот выпуск до конца, чтобы понять, почему кредитный договор сегодня стал не просто финансовой сделкой, а инструментом социального контроля. И вот чтобы сразу понять, как захлопывается этот капкан, давай разберем абсолютно типичную сделку, которая, ну, в первый день выглядит просто как джекпот. Дано. Значит, молодая семья. Обоим там по 27 лет, двое маленьких детей. 4 года ожидания в списках нуждающихся, и вот им предлагают построить двухкомнатную квартиру в новом микрорайоне. 58 квадратных метров. Цена вопроса эквивалент где-то 35 тысяч долларов. Им предлагают так называемую льготную ставку в 8% годовых.
11: Подожди, 8% на фоне обычных рыночных кредитов в Беларуси, которые традиционно, ну, где-то вокруг 14-16% крутятся, это кажется настоящим подарком судьбы.
10: Вот именно. И в первый год их ежемесячный платеж составит около 290 рублей.
11: Стоп. Если работают оба, ну, или даже если только один работает, а второй в декрете, 290 рублей – это абсолютно подъемная сумма. Это же дешевле, чем снимать какую-нибудь убитую комнату. Звучит как феноменально выгодная сделка, разве нет?
10: Ну, звучит красиво, да. Но дьявол кроется в самом механизме формирования этой ставки. Эти красивые 8% – это ставка плавающая.
11: Ага, то есть она привязана к какому-то индикатору.
10: Да, она намертво привязана к ставке рефинансирования Национального банка. И вот тут начинается настоящая магия. Ставка рефинансирования – это, грубо говоря, такая финансовая погода в стране. Когда в экономике начинается шторм, банк эту ставку поднимает, чтобы сдержать инфляцию.
11: Ну да, логично.
10: Логично-то логично, но финансовая история показывает, что эта погода бывает крайне нестабильной. Достаточно вспомнить 2011 год, когда ставка рефинансирования взлетала до 45%, или 2015, когда она держалась выше 25%.
11: Обалдеть! То есть банк фактически перекладывает все макроэкономические риски целого государства на плечи конкретной вот этой молодой семьи?
10: Абсолютно. Банк вообще ничем не рискует. И эти начальные 290 рублей – это просто приманка, чтобы человек, ну, расслабился и подписал договор.
11: И что происходит, когда ставка растет?
10: Как только начинается инфляция, на второй или там третий год платеж легко вырастает до 450 рублей. А при очередном витке кризиса вообще пробивает отметку в 600 рублей. И фишка в том, что зарплаты при этом за аппетитами банка совершенно не успевают.
11: То есть доходы стоят на месте, а кредит пухнет.
10: Да. И итоговая математика тут просто безжалостна. Взяв эквивалент 35 тысяч долларов, за 20 лет семья отдаст от 80 до 100 тысяч.
11: Но давай смотреть как-то объективно. Кредиты – это всегда переплата. К тому же любой финансово грамотный человек постарается погасить такой кредит досрочно, чтобы, ну, не отдавать лишнее.
10: А вот тут вступают в игру те самые скрытые платежи, о которых все эти красивые рекламные буклеты, конечно же, молчат. Досрочное погашение. Во многих случаях банк заложит штрафные санкции или комиссии за пересчет графика. Банк планировал получать с тебя прибыль 20 лет, и терять ее просто так он явно не собирается. Плюс добавь сюда обязательную страховку жизни и здоровья заемщика.
11: Ну, слушай, страховка звучит разумно. Это же копейки, наверное.
10: От 0,2 до 0,5% от остатка долга каждый год.
11: Но это пара сотен рублей в год. Неприятно, согласен, но это и не превращает 35 тысяч в 100 тысяч долга. Мне кажется, ты немного сгущаешь краски.
10: Я бы сгущала, если бы это была только страховка жизни. Прибавь сюда обязательное страхование самого объекта недвижимости, но тех самых бетонных стен. Прибавь услуги оценщика залогового имущества. Это еще от 150 до 400 рублей из кармана заемщика. Причем регулярно, если банк потребует обновить эту оценку.
11: А, то есть это не разовый платеж?
10: Нет, конечно. Плюс услуги нотариуса, комиссии за ведение счета. Каждый шаг сопровождается побором. Реальная эффективная ставка кредита всегда значительно выше той, что написано вот этим крупным шрифтом на первой странице договора.
11: Слушай, это звучит как какая-то изощренная пытка. Хорошо, я понял. Математика ужасна, социальные условия невыносимы, но, может быть, за эти огромные деньги люди хотя бы получают, ну, качественный продукт? Если семья отдает 60% дохода за квартиру, она, наверное, переезжает в современное, комфортное жилье с отличной инфраструктурой.
10: Ой, если бы... качество – это отдельная не менее болезненная тема. При крайне низких средних доходах населения стоимость квадратного метра в Беларуси сопоставима с ценами в гораздо более богатых странах Восточной Европы.
11: Почему так? Разве на рынке нет частных застройщиков, которые, ну, как-то конкурируют за покупателя?
10: Рынок массовой застройки захвачен государственными управлениями капитального строительства, так называемыми УКС. И вот здесь кроется еще один гигантский скрытый побор. Покупатели квартир оплачивают из своего кармана городскую инфраструктуру.
11: Благоустройство двора, детские площадки. Ну так это нормально, что застройщик закладывает это в цену?
10: Если бы дворы, я говорю про магистральные дороги, подводящие канализации, огромные теплотрассы к целому микрорайону.
11: Ого! Разве это не город должен делать?
10: Во многих странах эти капитальные затраты берет на себя город, да, финансируя их из налогов граждан. А здесь эти астрономические суммы просто закладываются в цену квадратного метра для конечного потребителя. Плюс строительная отрасль до сих пор использует неповоротливые советские строительные нормы с завышенным расходом материалов.
11: Получается, человек платит налоги городу, а потом еще раз оплачивает работу этого города, покупая квартиру. Но как это отражается на самом жилье?
10: Итог такой. Люди покупают обычные панельки по цене бизнес-класса. За свои 35-40 тысяч долларов они получают промерзающие зимой углы, перекошенные стены и просто нулевую звукоизоляцию.
11: Ну да, когда слышно каждый чих.
10: Ты буквально слышишь, как сосед этажом выше ставит чайник на плиту.
11: Но новые районы хотя бы выглядят современно. Всякие там модные фасады.
10: Новые районы, вроде Каменной Горки или там Грандичи, очень быстро превращаются в настоящие спальные гетто. Застройщик экономит вообще на всем. Парковочных мест закладывается в разы меньше реальной потребности.
11: И люди паркуются друг у друга на головах.
10: Да, машины стоят на газонах, на тротуарах. Люди буквально дерутся за место.
11: Но слушай, это классическая болезнь любого быстро растущего мегаполиса. Школы, садики, поликлиники. Инфраструктура же всегда отстает от жилья. Причем тут скрытые поборы?
10: Она не просто отстает, она появляется с многолетним опозданием. Люди заселяются и 5-7 лет живут посреди бетонного поля, возя детей в школы на другой конец города по пробкам. И это мы говорим о тех, кто все-таки получил ключи. А есть ведь еще проблема долгостроев.
11: А, дольщики, которые ждут сдачи дома.
10: Да, человек влезает в кредитную кабалу на этапе котлована. Он уже платит банку огромные проценты. И при этом продолжает оплачивать аренду чужого жилья, потому что жить-то где-то надо. А застройщик переносит сроки сдачи объекта раз за разом. Полгода, год, два года.
11: И никакой компенсации.
10: Застройщик не несет перед дольщиком никакой реальной финансовой ответственности за этот срыв.
11: Получается двойная финансовая нагрузка вообще за воздух. То есть человек переплачивает не просто за плохую квартиру, он своими деньгами спонсирует абсолютно неэффективную, неповоротливую строительную махину.
10: Именно так. И вся эта колоссальная переплата, весь этот многолетний долг формирует тот самый 20-летний поводок, о котором я говорила в начале. Кредит незаметно трансформируется из финансового инструмента в механизм тотального управления жизнью человека.
11: Звучит пугающе.
10: Ну, подумай сам. Когда от 40 до 60% твоего дохода каждый месяц железобетонный уходит банку, вся система твоих жизненных приоритетов перестраивается.
11: Формируется так называемая выученная беспомощность. Человек понимает, что любое рискованное или нестандартное действие может привести к просрочке платежа и, ну, потере квартиры.
10: Совершенно верно. Ты больше не можешь сменить работу на менее оплачиваемую, даже если текущая работа полностью разрушает твою психику и здоровье. Ты не можешь попробовать открыть свой бизнес, потому что нестабильность первых месяцев стартапа просто несовместима с жестким графиком платежей банку. Человек намертво привязан к одному рабочему месту.
11: Особенно это актуально, если жилье получено через какое-нибудь государственное предприятие. Там ведь наверняка есть условия по обязательной отработке. Я читал о таких контрактах.
10: О, это отдельный вид крепостного права. Контракты могут предусматривать обязательную отработку от 5 до 10 лет.
11: А если решишь уйти?
10: Уволишься раньше, обязан вернуть всю сумму льготы государству или начать выплачивать долг по коммерческой рыночной ставке, которую ты просто не потянешь. Это идеальный механизм удержания сотрудников. Руководство прекрасно знает, человек с льготной ипотекой никуда не денется. Он стерпит все.
11: Ну да, ему деваться некуда.
10: Поэтому ему можно не повышать зарплату, можно не улучшать условия труда, можно заставлять работать сверхурочно.
11: Стоп, давай будем честными. Это уже звучит как какая-то теория заговора. Неужели система прямо осознанно конструирует этот социальный поводок? Может быть, это просто побочный эффект очень неуклюжей, неэффективной социальной политики, а не чей-то злой умысел?
10: Знаешь, независимо от того, сидит ли где-то злой гений, конструирующий эту систему, или это просто результат бюрократической эволюции, результат-то налицо. Формируется целое поколение так называемых кредитных заложников. Из-за того, что большая часть денег уходит банку, люди начинают тотально экономить на самом важном.
11: На чем, например?
10: Прежде всего, на здоровье. Человек будет терпеть тревожные симптомы, пить обезболивающие, лишь бы не идти в платную клинику, потому что свободных денег просто нет.
11: А образование детей? Все мы понимаем, что сегодня бесплатной школы недостаточно. Нужны репетиторы, языковые курсы, там, спортивные секции.
10: Все это безжалостно идет под нож. Ребенок в такой семье ходит только в те кружки, которые бесплатны при школе. В итоге дети из семей кредитных заложников на старте жизни получают гораздо меньше возможностей.
11: Ну да, они хуже готовятся к поступлению, становятся менее конкурентоспособными. Эта ловушка, получается, программирует бедность на поколение вперед.
10: Да, и все это происходит на фоне колоссального психологического выгорания родителей. Каждый день это страх не справиться с долгом.
11: Я прям представляю уровень конфликта в такой семье. Любая внеплановая трата, ну там, порванные зимние ботинки у ребенка или поломка стиральной машины воспринимается не как бытовая неприятность, а как финансовый конец света.
10: Так и есть. Но давай посмотрим еще шире. Самое опасное во всем этом – то, что система крайне хрупка на макроэкономическом уровне. Она не способна выдержать серьезных потрясений. Любой внешний шок, любое падение экспорта или масштабный валютный кризис запускают необратимую цепную реакцию.
11: Но механизм тут понятен. Девальвация ведет к росту ставки рефинансирования. Нацбанк же пытается хоть как-то сдержать инфляцию. Следом автоматически взлетают ежемесячные платежи по тем самым плавающим кредитам, с которых мы начали. Платеж прыгает с 300 до 800 рублей.
10: А реальные доходы населения в этот же момент падают. Предприятия, теряя рынки сбыта, начинают задерживать зарплаты или переводить людей на сокращенную рабочую неделю. И начинается лавина неплатежей.
11: И вот тут система упирается в глухой тупик. По закону, банки ведь вынуждены забирать залоговые квартиры у должников.
10: Да.
11: Но кому они их продадут, если экономика в кризисе, рынок недвижимости стоит намертво, а у людей просто нет денег?
10: Никому. Банки внезапно оказываются владельцами тысяч пустующих бетонных коробок по всей стране. И эти квадратные метры становятся для банка по-настоящему токсичным активом. Квартиры нужно отапливать, оплачивать коммунальные услуги, охранять от мародеров. При этом простить долги людям банк не может, это приведет к мгновенному краху всей банковской системы.
12: Слушай, ну если плавающие ставки так опасны для самой системы, решение же на поверхности лежит. Почему не ввести фиксированные ставки по ипотеке на 20 лет прямо сейчас? Как это работает во всем мире? Взял по 4% и платишь свои 4% до конца.
10: Потому что при текущем уровне инфляционных ожиданий и нестабильности экономики, если банк попытается заложить все свои риски в фиксированную ставку, кредит будет стоить не 4%, а условные 25% годовых с первого же дня.
12: И кто в трезвом уме купит такой продукт?
10: Без глобальных структурных реформ никто.
12: Получается реально замкнутый круг. И что делать дальше?
10: Нужен комплексный подход, а не какие-то косметические правки. Первое, и это критически важно, развитие цивилизованного, юридически защищенного рынка аренды. Если человек знает, что он подписывает договор на 5 лет, что его не выгонят на улицу посреди зимы, он не побежит в панике брать кабальный кредит на бетонную коробку. Второе, демонополизация строительного рынка. Инфраструктура города должна строиться за счет бюджета и налогов, а не из кармана дольщика.
12: То есть нужна реальная жесткая конкуренция между частными застройщиками, чтобы сбить цены и, наконец-то, заставить их повышать качество.
10: Абсолютно. И третье, возможно, вообще самое важное – отвязка государственной жилищной политики от демографии. Социальная помощь семьям с детьми должна быть прямой и прозрачной, а не работать как какая-то запутанная скидка по кредиту. Ребенок – это человек, а не финансовый актив для погашения долга перед банком.
11: Согласен на 100%. Но пока этих реформ нет, система продолжает воспроизводить саму себя, втягивая в эту воронку все новые и новые семьи.
10: И это наводит на одну очень страшную мысль, о которой, ну, как-то не принято говорить вслух. Возникает вопрос, а что если главная цель всей этой выстроенной системы вообще не в том, чтобы строить жилье и обеспечивать людей крышей над головой? Что если конечный самый ценный продукт этой индустрии – это идеально предсказуемый, боящийся любых рисков, покорный гражданин, которым так легко управлять? Знаете, в итоге становится очень обидно. То, что должно быть тихой гаванью и надежным тылом, в реальной жизни оборачивается годами постоянного стресса и жесткой экономии. Людям приходится отдавать лучшие годы, чтобы просто расплатиться с банком, жертвуя любимой работой, развитием детей и элементарным отдыхом. И пока государство и застройщики не пересмотрят правила игры, тысячи семей так и останутся заложниками собственной квартиры. Спасибо, что дослушали до конца. Это был подкаст «Между строк». Берегите себя и услышимся.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
13: Первый вице-премьер Денис Мантуров об увеличении показателя взаимной торговли между Беларусью и Россией.
14: Основной компонент по прошлому году это примерно 65% составляет именно промышленная продукция. Это является всегда основой любой экономики, в том числе экономик России и Беларуси. Но в этом году мы констатируем продолжение роста товарооборота примерно на 12,5% на Беларусь, причем баланс импорта и экспорта практически поровну. Это результат той работы, которая проводится на системном уровне. Я сегодня уже обозначил, что это личное погружение главы белорусского государства в каждый проект, в каждое направление, которое дает такой позитив, имея в виду личную вовлеченность и понимание сути вопроса и своевременное управленческие решения.
9: Важный сигнал.
15: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
16: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании, заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
15: Отмечу, только по обнародованным данным более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАЗ», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
16: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться «за что?» и утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставят на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
15: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Премьер-министр Александр Турчин о важности и прибыльности контроля над интеллектуальной собственностью.
17: Мир вступил в эпоху, когда контроль над интеллектуальной собственностью становится важнее контроля над традиционными ресурсами и даже прибыльнее. По оценкам Организации Объединенных Наций, креативные товары и услуги уже формируют более 3% мирового ВВП, а их ежегодный объем превышает 2 триллиона долларов. При этом темпы роста креативной экономики устойчиво опережают средние мировые показатели по другим секторам. Вклад креативных индустрий в ВВП нашей страны по итогам 2025 года достиг 5%. Это выше среднемирового уровня и свидетельствует об изменении структуры белорусской экономики в пользу экономики знаний, инноваций и нематериальных ценностей. По данным ЮНКТАД, за 2024 год экспорт креативных услуг Беларуси оценивается в 1 миллиард долларов. В относительных величинах Беларусь входит в топ-3 стран СНГ с долей креативных услуг более 10% в общем объеме экспорта услуг. Именно экспорт услуг формирует превалирующую долю – более 65% всего креативного экспорта республики. Особенно важно, что в этом секторе по сравнению с другими отраслями занята максимальная доля молодежи в возрасте от 15 до 29 лет.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
18: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
19: Угу.
18: Если сравнить с 94-м годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
19: Но подожди.
18: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
19: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеливать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
18: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
19: Какая еще ловушка?
18: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то $1300-1400 в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Ну, давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
20: Но это деньги на старт.
18: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
20: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
18: Роскошь сидеть без копейки.
20: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
18: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
20: Да почему съедает-то?
18: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
20: Ну не сгущай краски.
18: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
19: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
18: Ага, базовое.
19: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
18: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
20: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
18: Знаю.
20: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
18: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
20: Зато самые важные доли.
18: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
19: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
18: Нет, но...
19: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
18: Угу.
19: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
18: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
19: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
18: Ой, давай без этого.
19: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
18: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход рождения третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
1: Бюджет не резиновый.
18: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми. И они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость трех квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
1: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
18: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
1: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
18: Ох, это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
1: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
18: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
1: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
18: И что с того?
1: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
18: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
20: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
18: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
20: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
18: Да ну?
20: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
18: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
20: Ну, это...
18: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
20: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
18: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
20: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
18: Угу, работает.
20: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
18: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
2: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1,5 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
18: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
20: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
18: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
20: До встречи.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
22: Президент Александр Лукашенко о том, что качество сельхозтехники – это вопрос номер один.
23: Задача одна – делать свое. 100% должна быть локализация. Но на первом этапе 90% все должно быть белорусское. И самое главное – качество. Если некачественная продукция, это беда. Спрос будет жесточайший. Вот вчера, позавчера с премьер-министром, вице-премьером Каранкевичем и с министром мы постоянно об этом говорим. Все, разговоры закончены. Это ж беда, если выехал, до поля не доехал, техника вышла из строя. Или выехал, 2 гектара скосил, косилка. Ну да, если они камни не убрали, и там ножи отваливаются в роторы, но это одно. Но уже крестьяне поняли, что надо камни с поля убирать, да, для того, чтобы технику не угробить, она не дешевая. Но она должна быть качественной. Качество – вопрос номер один. Особенно у вас. Вот это особенно. Потому что вот я пример проводил и мазовской техники, кое-где нам надо подтягивать, если мы идем в Африку и конкурируем с американцами, россиянами, китайцами. Если мы конкурируем, то надо выигрывать. Пока выигрываем, но ни в коем случае нельзя опускать эту планку. Чего бы нам это ни стоило, качество – вопрос номер один.
21: Важный сигнал.
3: Война подбирается к границе. Лукашенко начал новую проверку армии. Это совпало с заявлением Российской Госдумы о войне до 2030 года.
4: Особое внимание будет уделено вопросам использования современных способов огневого поражения и управления им с учетом опыта военных конфликтов в Украине и Иране. Цель мероприятия – проверить готовность соединений и воинских частей к ведению боевых действий в современных условиях.
3: Новую проверку белорусской армии по поручению Александра Лукашенко начали 24 августа, сообщил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Особенность проверки в том, что теперь оценивают всю цепочку управления – от министра обороны Виктора Хренина до командиров отдельных подразделений.
4: В отличие от предыдущей проверки, где распоряжения вручались напрямую командирам воинских частей, особенностью текущего контроля является проверка функционирования всей вертикали управления – от министра обороны до командира отдельного подразделения.
3: Военных будут выводить на полигон, подключат призванных из запаса, беспилотники, диверсионно-разведывательные группы и условного противника. А после армии подобные проверки обещают провести и в других силовых структурах Беларуси. Практически одновременно из Москвы прозвучало еще одно заявление. Член Комитета Госдумы России по обороне генерал Виктор Соболев заявил, что рассчитывать на скорое окончание войны против Украины вообще не стоит.
5: Поляки, немцы, французы, англичане, Бельгия, Норвегия, Финляндия, Швеция – все хотят воевать с Россией, нанести ей стратегическое поражение. Нам нужно закончить спецоперацию на Украине до того, как НАТО будет готово на нас напасть.
3: По мнению Соболева, Россия, если и сможет завершить СВО победой, то только к 2030 году. Напомним также, что источники Reuters, близкие к Кремлю, еще в июле сообщали, что Владимир Путин тоже не настроен на прекращение боевых действий. По словам политолога Николая Третьяка, в таком контексте белорусские проверки выглядят уже совсем не как обычная армейская рутина.
6: Если главный военный союзник Беларуси сам говорит, что война может продолжаться еще несколько лет, Минску приходится готовить армию именно к такой реальности. И обратите внимание, чему учат белорусских военных. Мобилизации резервистов, работе беспилотников, огневому поражению и управлению подразделениями с учетом опыта войны на Украине. То есть речь уже не о каких-то теоретических сценариях из учебников.
3: Российское ЗЭТ-сообщество комментирует, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее, пишут военкоры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
22: Президент Александр Лукашенко о том, что качество сельхозтехники – это вопрос номер один.
23: Задача одна – делать свое. 100% должна быть локализация. Ну, на первом этапе 90%. Все должно быть белорусское. И самое главное – качество. Если некачественная продукция – это беда. Спрос будет жесточайший. Вот вчера, позавчера с премьер-министром, вице-премьером Каранкевичем и с министром мы постоянно об этом говорим. Все, разговоры закончены. Это ж беда, если выехал, до поля не доехал, техника вышла из строя. Или выехал, 2 гектара скосил, косилка. Ну да, если они камни не убрали, и там ножи отваливаются в роторы, но это одно. Но уже крестьяне поняли, что надо камни с поля убирать, да, для того, чтобы технику не угробить, она не дешевая. Но она должна быть качественной. Качество – вопрос номер один. Особенно у вас. Вот это особенно. Потому что вот я пример проводил и мазовской техники, кое-где нам надо подтягивать, если мы идем в Африку и конкурируем с американцами, россиянами, китайцами. Если мы конкурируем, то надо выигрывать. Пока выигрываем, но ни в коем случае нельзя опускать эту планку. Чего бы нам это ни стоило, качество – вопрос номер один.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
0: Мосаме сарма.
21: Лето.
0: Мосаме гарма.
21: Весна.
0: Бахар.
21: Осень.
0: Хизан.
21: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Важный сигнал.
3: Вместо Парижа – Пхеньян. Беларусь и КНДР договорились о безвизе. Белорусов активно отправляют туда отдыхать.
7: Соглашение уже готово. Остались только технические моменты. В самое ближайшее время мы его подпишем.
3: Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил министр иностранных дел Максим Рыженков. По его словам, соглашение будет подписано в ближайшее время, и белорусы смогут беспрепятственно ездить на отдых в Северную Корею. Эксперты в сфере туризма напоминают, что Россия открыла для себя это направление еще в 2024 году. Но массовым отдых в КНДР так и не стал. Даже на пике отпускного сезона в июле один из крупнейших туроператоров отправил туда всего несколько сотен человек, говорит менеджер по туризму Светлана Олейник.
8: У нас эта опция пока только в планах, поэтому все свои оценки буду строить по опыту России. Там стоимость тура в Северную Корею на 4 дня и 3 ночи стартует примерно от $750 на одного человека. При этом это не тот отдых, где вы прилетели и пошли гулять, куда захотели. Турист практически постоянно находится с местными сопровождающими, маршруты заранее согласованы. Самостоятельные прогулки сильно ограничены. Банковские карты не работают, доступа к интернету практически нет. То есть вы платите немаленькие деньги за отдых под постоянным контролем. Для сравнения, за сопоставимую сумму белорусы могут найти недельные туры в Турцию или Египет с морем, нормальным отелем и питанием all-inclusive.
3: Также эксперты напоминают, что после санкций, которые в стране начали вводить еще в 1950 году в связи с началом Корейской войны, Северная Корея стала одной из самых бедных стран в мире, рассказывает историк Олег Якименко.
12: КНДР – самое закрытое и одно из беднейших государств мира. С широкой сетью концлагерей, выживающие исключительно за счет гуманитарной помощи. ВВП – 12,3 миллиарда долларов. 118 место в мире. Южная Корея за последние полвека превратилась в азиатского тигра, в одно из самых передовых и инновационных государств планеты – обеспечив свою узнаваемость такими транснациональными брендами, как Samsung, LG, Hyundai, Kia Motors и так далее. ВВП страны – 1,3 триллиона долларов, 15-е место в мире.
3: К тому же Северная Корея сейчас одно из самых изолированных и закрытых государств мира, добавляет эксперт по странам Азии Игорь Конин.
10: Если вы родились в Северной Корее, то должны прожить там всю свою жизнь. При пересечении границы вас просто расстреляют. И более того, ваше мнение не должно никак отличаться от мнения правящей партии, иначе вас просто посадят. По телевизору есть только 3 канала, и все они под контролем правительства. Машину также разрешено иметь только членам правительства. В 2013 году лидер Северной Кореи издал закон, разрешающий носить только 28 видов причесок, 17 для девушек и 8 для мужчин.
3: Напомню, в марте Александр Лукашенко впервые лично съездил в Пхеньян и подписал с Ким Чен Ыном договор о дружбе и сотрудничестве. Тогда Минск пообещал расширять связи сразу по нескольким направлениям. От сельского хозяйства и медицины до информационных технологий и поставок белорусских продуктов и лекарств. А теперь к этому списку добавляют еще и туризм. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
9: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радио «Сигнал».
15: В Минске будут судить 2 иностранцев, которые украли палатку из чужой машины. 2 россиян 28 и 30 лет приехали в столицу Беларуси как туристы. Вечером они выпили в баре водки и решили переночевать в каком-нибудь парке из-за того, что в хостеле не оказалось свободных мест. На улице Нововилинская гости столицы дергались.

0: милиции. Возбуждено уголовное дело. В Витебске огласили приговор двум жителям района, которые обвинялись в жестоком обращении с животным. Питомец, над которым издевались фигуранты, принадлежал обвиняемой. 13 апреля текущего года они вместе со своим знакомым попытались убить собаку за то, что та якобы задушила у нее 7 кур и 1 петуха. Обвиняемые избили питомца кулаками и кувалдой, обмотали ее шею буксировочным тросом и подвесили в сарае. Собака выжила, а в отношении садиста возбудили уголовное дело. Прошедший накануне суд признал их виновными в групповом жестоком обращении с животным, повлекшем увечья, и назначил по 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Их также обязали пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма. Крупная сеть стоматологических клиник в Гомеле не доплатила в бюджет. Владелец клиники искусственно разделил стоматологическую деятельность между двумя подконтрольными организациями. Одна из них применяла упрощенную систему налогообложения. Это позволило распределять выручку между компаниями и не полностью уплачивать налоги в бюджет. Кроме того, значительная часть выручки скрывалась от налогообложения. Объем неотраженных в учете средств – более 5 миллионов рублей. Общая сумма неуплаченных налогов превысила 3,3 миллиона рублей. Часть сокрытой выручки использовалась для выплаты работникам медцентра зарплаты в конвертах. Оставшиеся деньги владелец бизнеса тратил на личные цели. В отношении владельца сети клиник и должностных лиц организаций возбуждены уголовные дела. На имущество подозреваемых наложен арест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Начальник Главного управления уголовного розыска криминальной милиции Александр Копишев раскрыл некоторые детали громкого ограбления ювелирного магазина в Минске.
3: Последние 2 года он находился на территории Российской Федерации, в частности, в городе Москва. В мае месяце он прибыл в Республику Беларусь, ничем не занимался, нигде не был трудоустроен, и все это время он вынашивал намерение совершения преступления. К слову говоря, наш магазин являлся вторым объектом, который он рассматривал с точки зрения совершения преступления. Преступник неоднократно выбывал к магазину, преступник проводил рекогносцировку, в частности, он посещал непосредственно само помещение магазина для того, чтобы понимать, где расположены тумбы с ювелирными изделиями и в какой последовательности. В последующем преступник еще несколько раз прибывал к магазину и тщательно выбирал для себя пути отхода и подхода к месту совершения преступления. Делал это таким образом, чтобы не попасть ни по пути к магазину, не уходя после совершения преступления, не попасть в зону действия камер видеонаблюдения.
1: Важный сигнал.
4: Слили все. На трассе Минск-Москва масштабный дефицит топлива. Заправиться после границы с Россией – настоящий квест.
5: Я не могу, у меня уже истерика. Утром, блин, полтора часа простоять, чтобы не заправиться. А потом выехать, и вообще бензина нет.
6: Я стоял. Что случилось? Нахуй! Все, я не могу, мне плохо.
4: Нервы, слезы, истерики. Заправки в России после небольшого затишья снова стали похожи на съемки драматических фильмов. Новый виток кризиса эксперты связывают с ударами беспилотников по НПЗ. Только в первой половине августа под атаки попали как минимум 9 предприятий. Как итог, бензина не хватает по всей стране, а люди часами стоят в очередях.
7: Ну что, друзья, ура! Наконец-то полный бак. Всего лишь 9 часов ожидания.
8: Бензином продолжается дальше и только разрастается еще больше. Короче, мы приехали сейчас в Москву, в центр, тут на Ордынку. Жопа вообще там. Конца ни края нету очередям. На одной заправке там одному там сбили вообще в хлам просто. Кровь там, скорая помощь. Короче, не знаю, бензина у нас снова нет.
4: Кто-то в долгом ожидании теряет самообладание и устраивает бойню за каждый лишний литр топлива или за место в очереди. Эти инциденты уже докатились и до трассы Москва-Минск, куда в поисках бензина уже съезжаются жители Москвы и области.
9: Так, ну что, весь с полей. Я еду по трассе М1.

0: Беларусь из Москвы. Заправки, которые только-только вот начинаются сразу после Москвы, переполнены. Дальше, а дальше все зависит от цены.
1: Кто едет из Беларуси в Москву, настоятельно рекомендую заправиться в Беларуси полный бак, потому что по России крайне мало на какой заправке можно найти топливо. Если где-то есть, то дают в ограниченном количестве. Поэтому мы заправились и доехали почти до самой Москвы.
2: На трассе даже появился полулегальный подвоз топлива к заглохшим авто. По цене около 2 доллара за литр, говорят автомобилисты. Российские пограничники на въезде в Беларусь проверяют, чтобы канистры у водителей были пустыми. А вот назад таких проверок нет. Поэтому предприимчивые россияне даже придумали бизнес-схему – заправочные туры в Беларусь.
3: Мы придумали новую услугу в связи с проблемой с бензином и назвали ее «заправочный тур». Мы задумались, как избежать пробок на заправках в России и придумали такой лайфхак. Собираем машины в Москве, погружаем их на автовоз, едем до Беларуси, а точнее до ближайшей заправки в Минск. Время в пути примерно 10 часов. Там заправляем полные баки и еще в каждую машину по канистре в багаж. Займет всего минут 15 на один автомобиль. И отправляемся обратно еще 10 часов. Примерно через сутки вы получите машину с бензином. Зато тратить свое время в очереди не нужно.
2: Эксперты предупреждают, если россияне действительно начнут массово ездить за топливом в Беларусь, дефицит может быстро добраться и сюда. Рост цен на топливо, продукты и услуги тогда тоже будет неизбежен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин о том, что сегодня является основной темой внимания правительства.
6: В принципе, результаты 5 месяцев работы, они, скажу так, внушают осторожный оптимизм. Все-таки мы вышли на траекторию, пусть небольшого, но тем не менее роста, и наши расчеты показывают, что эта траектория сохранится и далее. Поэтому, да, абсолютно верно, промышленность сегодня, наверное, является такой основной темой нашего внимания, внимания правительства, поэтому ситуация в промышленности тоже неоднородная. Есть предприятия, которые достаточно успешно работают, целый ряд предприятий, на которых есть проблемы, но просто мы должны понимать, что сегодня мы конкурируем на мировых рынках, дефицита товаров нигде нету. Сегодня конкурируем с такими странами, например, как Китайская Народная Республика, поэтому это все сложно, но тем не менее, опять же, из месяца в месяц мы видим позитивную динамику по росту объемов производства. В целом ситуация промышленности, конечно, она сейчас нас удовлетворить не может, но, опять же, если такие тенденции будут продолжаться, а есть все предпосылки полагать, что это так и будет, то я думаю, что через несколько месяцев мы все-таки выйдем тоже в положительную динамику именно в промышленности. Но еще раз хочу подчеркнуть, ситуация в промышленности очень неоднородная, поэтому говорить, что проблема во всем промышленном комплексе, я бы не стал. Но на отдельных предприятиях у нас, да, есть серьезные проблемы, связанные как с объективными, так и с субъективными факторами.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня речь пойдет о том, с чем покупатели сталкиваются буквально каждый день. О ценниках в магазинах. Распространенная ситуация. В корзину кладется абсолютно привычный набор – молоко, хлеб, яйца, немного овощей. На кассе итоговая сумма вызывает легкое замешательство. Казалось бы, никаких лишних покупок не сделано, но итоговый чек оказывается ощутимо выше ожиданий. При этом в официальных отчетах звучат спокойные цифры. Инфляция находится под контролем, а рост цен составляет лишь несколько процентов. Но почему же реальный чек из супермаркета говорит совершенно о другом? Куда в действительности уходят деньги? Что такое шрингфляция? Почему ассортимент на полках начинает худеть? И к чему приводят попытки жестко заморозить цены приказами сверху? В этом выпуске подробный разбор того, как устроен механизм роста цен. И что происходит с покупной способностью прямо сейчас. Поехали.
8: Ну, вообще-то официальная статистика, которая показывает инфляцию всего в несколько процентов, она часто воспринимается с недоверием. Возникает такое ощущение, что цифры берутся из какой-то параллельной реальности. Но на самом деле прямого обмана тут нет. Есть просто специфика математических расчетов.
7: Весь фокус тут кроется в формировании так называемого индекса потребительских цен. Белстат рассчитывает этот индекс на основе гигантской корзины, в которую сварены сотни абсолютно разных товаров и услуг.
8: Туда попадает практически все. От пачки соли до стоматологического импланта. От автобусного билета до путевки на курорт или, скажем, нового двухдверного холодильника.
7: В холодильника? Ничего себе разброс.
8: Да-да, и вот здесь как раз кроется главная статистическая иллюзия. Дорогие товары, стоимость которых меняется медленно, они математически тянут средний показатель вниз.
7: А, понимаю. То есть, если холодильник за год подорожал на 2%, а базовые продукты на 20%, средняя цифра получится вполне комфортной.
8: Именно.
7: Но ведь крупная бытовая техника обновляется раз в десятилетие. Человек же не покупает холодильники каждую неделю.
8: Совершенно верно. Но в противовес этому существует корзина выживания. Это базовый набор. Молоко, хлеб, яйца, курица, подсолнечное масло.
7: Ну, то без чего физически невозможно обойтись.
8: Точно. В отдельные периоды рост цен на такие продукты достигает 15-20% за год.
7: То есть реальность совсем другая. Хорошо, статистика сглаживает скачки. Но возникает другой вопрос. В Беларуси действует жесткая система контроля цен. Запрещено просто так брать и переписывать цифры на витрине. Как тогда базовым продуктам удается дорожать?
8: Изменить цифру на ценнике напрямую действительно нельзя. Это грозит штрафами. Поэтому производители и торговые сети используют скрытые механизмы компенсации своих издержек. Самый визуально заметный из них – шрингфляция.
7: Это когда покупатель берет знакомую шоколадку, а она в руке кажется подозрительно тонкой.
8: Да, именно этот механизм. Стандартная плитка весом в 100 граммов сначала худеет до 90, а сегодня все чаще встречаются упаковки по 80 или...
7: 85 граммов, да?
8: Именно. Знакомый литровый пакет молока давно превратился в 900 миллилитров. А сейчас на полках все чаще появляются объемы 840.
7: Десяток яиц плавно трансформируется в упаковку из 9 штук. Но можно же посчитать математику этого процесса. Если объем уменьшается на 15%, а цена остается прежней, что это значит для кошелька?
8: А это, по сути, означает скрытый рост цены почти на 18% в пересчете на реальный вес или объем продукта.
7: То есть формально закон не нарушен?
8: Совершенно верно. Цифра на ценнике сохранилась, проверяющие органы довольны, но покупатель платит ту же сумму за меньшее количество еды.
7: Потрясающая изобретательность. Но ведь нельзя бесконечно уменьшать упаковку. В какой-то момент молоко придется продавать мензурками. Что происходит, когда лимит шрингфляции исчерпан?
8: Ну, тогда в дело вступает второй инструмент – скрытое удешевление состава продукта. Упаковка остается прежней, бренд тот же самый, но внутри находится уже совершенно иная рецептура.
7: Ага, то есть производство качественного сырья дорожает. Поднять отпускную цену завод не может из-за жестких лимитов. Получается, единственный выход – экономить на ингредиентах, заменять дорогие животные жиры на пальмовое масло?
8: Это самый распространенный вариант. Ну или замена части мяса в колбасных изделиях на соевый белок, крахмал или всякие влагоудерживающие добавки.
7: И настоящий сыр плавно превращается в сырный продукт.
8: Да, себестоимость производства снижается, что позволяет удержаться в рамках разрешенной государством цены.
7: Звучит не очень аппетитно, но что делать производителю, если продукт выпускается строго по государственным стандартам?
8: Это прямое следствие попыток регулировать рыночные процессы административными приказами.
7: Если производители настолько виртуозно обходят ограничения через составы и новые этикетки, логично спросить, почему бы государству просто не запретить абсолютно любой рост цен? Заморозить все тотальным указом.
8: Но подобный шаг был предпринят в конце 2022 года через постановление номер 713. Был введен жесткий контроль торговых надбавок по всей стране. Каждое повышение цены потребовало сложнейших согласований.
7: Казалось бы, идеальное решение. Цены остановились по команде. В чем подвох?
8: Крупные ритейлеры способны выжить в любых условиях за счет колоссального объема продаж. У них есть огромная переговорная сила.
9: Ну да, у них запас прочности больше.
8: Конечно. Они могут продавить поставщика на скидку или пожертвовать прибыль на одной группе товаров, чтобы заработать на другой. Настоящий удар пришелся по мелкому бизнесу в регионах, по сельским магазинам и автолавкам.
9: А почему им сложнее? У них меньше площадь, меньше сотрудников. Закупил товар, добавил свою наценку и работай.
8: У мелкого бизнеса нет финансовой прочности. Хлебозавод повышает цену на буханку хлеба. Чтобы сельскому магазину компенсировать это и поднять цену на условные 3 копейки, директору необходимо собрать внушительный пакет документов.
9: Серьезно? Из-за 3 копеек на буханку нужно собирать документы?
8: Да, нужно подготовить экономическое обоснование, подать заявление в местный исполком и ждать официального решения чиновников. И этот процесс может занимать недели.
9: Жесть! То есть пока идет согласование этой бумаги, магазин вынужден продавать хлеб себе в убыток?
8: Либо полностью отказаться от закупки базовых товаров. В результате многим предпринимателям в небольших городах и деревнях оказалось проще закрыть бизнес, чем работать с подобным уровнем бюрократии.
9: То есть магазины закрываются, и людям приходится ехать за продуктами в соседние крупные населенные пункты.
8: Вот именно. Попытка защитить покупателя обернулась тем, что покупатель вообще лишился доступа к товару.
9: Хорошо, это локальное производство. А как регулирование влияет на импортные товары?
8: Легальный ввоз качественного импорта начал стремительно сокращаться. Официальному дистрибьютору необходимо оплатить сложную логистику, таможенные пошлины, сертификацию. Продавать товар после всех этих затрат разрешается только с жестко зафиксированной минимальной наценкой.
9: Что делает легальный бизнес в такой ситуации?
8: Просто прекращает поставки, потому что это становится финансово бессмысленным. Но пустоту на полках заполняют серые схемы.
9: То есть зарубежные товары продолжают поступать, но уже через цепочки посредников и параллельный импорт.
8: Именно так. Появляются дополнительные звенья. Товар может ехать через несколько стран, несколько складов и несколько юридических лиц.
9: И каждое звено хочет заработать?
8: Безусловно. Каждое звено закладывает в стоимость свои риски и свой процент прибыли.
9: Итог предсказуем. Ассортимент сужается, качество падает, а итоговая цена на кассе взлетает из-за длинной цепочки посредников. С торговли стало понятно. Но если углубиться в первопричины, почему вообще растут цены у самых первых поставщиков сырья?
8: Фундаментальная причина кроется в глубочайшей интеграции с российской экономикой. Оттуда поступают ключевые ресурсы – энергоносители, металлы, комплектующие, базовое сырье для пищевой промышленности.
9: Значит, когда в соседней экономике разгоняется инфляция из-за колоссальных военных расходов и санкций, это автоматически перекидывается через границу.
8: Процесс неизбежен. Российское сырье резко дорожает. Белорусские заводы закупают это дорогое сырье, производят продукцию и просто вынуждены закладывать возросшие затраты в отпускную цену. Иначе предприятие остановится. Дополнительно на ситуацию давит курсовая разница. Ослабление российского рубля тянет за собой вниз и белорусский рубль.
9: А слабая национальная валюта автоматически делает любой импорт, даже из азиатских стран, значительно дороже.
8: Да, однако есть и внутренние, сугубо локальные двигатели инфляции. Самый мощный внутренний двигатель – это практика льготного кредитования убыточных государственных предприятий.
9: Тут нужно остановиться подробнее. Поддержка крупных заводов обычно подается как благо. Это сохранение рабочих мест, гарантия того, что тысячи людей получат зарплату. Разве это может быть плохо?
8: Проблема кроется в источнике этих денег. Вот если взять для примера крупный завод, выпускающий устаревшую технику, которая не пользуется спросом и просто оседает на складах.
9: Он работает в минус.
8: Да, предприятие генерирует убытки. В рыночных условиях оно должно пройти реструктуризацию, но вместо этого ему выдают очередные кредиты под минимальный процент.
9: Но деньги нужны, чтобы выплатить зарплаты работникам и закрыть долги за электроэнергию. Но если завод ничего не заработал, откуда берутся средства на эти кредиты?
8: В этом и заключается суть проблемы. Эти деньги, по факту, создаются из воздуха. Происходит скрытая эмиссия. То есть работает печатный станок.
9: В экономику вливается огромная масса новых пустых денег.
8: Пустых, потому что они не подкреплены выпуском новых востребованных товаров. Рабочие получают эти свежие деньги и идут с ними в магазин за хлебом и мясом. Объем денежной массы в стране резко увеличивается.
9: А количество продуктов на полках остается прежним.
8: Именно. Больше денег охотится за тем же объемом товаров. Возникает дефицит, и чтобы уравновесить спрос, магазины повышают цены.
9: Получается, что льготный кредит неэффективному заводу – это прямой налог на каждого покупателя в супермаркете.
8: Абсолютно точный вывод. За финансовые дыры нерентабельных предприятий расплачиваются все через обесценивание собственных доходов. Это скрытый налог, который собирается каждый день на кассе любого магазина.
9: С макроэкономикой и печатными станками все понятно. Но существуют и чисто физические препятствия. Что происходит с логистикой и как это отражается на стоимости товаров?
8: Логистика превратилась в сложнейший лабиринт с множеством тупиков. Ранее доступ к портам Балтийского моря позволял выстраивать быстрые и дешевые маршруты доставки сырья и оборудования. Сейчас эти транспортные коридоры закрыты.
9: То есть грузы приходится пускать в обход?
8: Да, приходится использовать сложнейшие схемы через территорию России, Казахстан, Турцию или Китай. Каждая новая граница, каждая процедура перегрузки, каждая смена транспорта – все это резко увеличивает стоимость.
9: Насколько сильно этот логистический крюк бьет по карману производителя? Цифры есть какие-то?
8: Цифры в промышленности пугающие. Деталь для европейского станка, которая ранее закупалась напрямую за 500 евро, теперь доставляется через 3-4 посредников. В результате ее стоимость взлетает до 1,5-2 тысяч евро.
9: Удорожание в 3-4 раза. Только за счет доставки.
8: Да. И это не считая скрытых потерь. Если нужной детали нет, конвейер простаивает неделями. Завод не выпускает продукцию, несет убытки по аренде и зарплатам. Все эти колоссальные издержки в конечном итоге перекладываются в себестоимость финального продукта.
9: А что с рабочей силой? Предприятия жалуются на острый кадровый голод. При этом зарплаты растут, чтобы удержать специалистов. Разве рост доходов населения не компенсирует инфляцию?
8: Это еще одна макроэкономическая ловушка. Кадровый дефицит действительно катастрофический. Сказывается старение населения и массовый отток квалифицированных кадров, особенно из технологического сектора. Работать просто некому.
9: Значит, работодатель вынужден предлагать больше денег оставшимся сотрудникам, чтобы те не уволились.
8: Верно, ставки повышаются. Но если зарплата работника выросла на 20%, а объем продукции, который он производит за смену, остался прежним, это становится чистым генератором инфляции.
9: Возвращаемся к логике печатного станка. Денег у людей на руках становится больше, а товаров больше не производится.
8: Механизм работает безупречно жестко. Рост зарплат, не обеспеченный ростом производительности труда, это прямой путь к разгону цен.
9: Если собрать все эти факторы воедино – логистические лабиринты, печатные станки, шринкфляцию и скрытые налоги – как это отражается на бюджете обычной семьи прямо сейчас?
8: Структура расходов претерпела радикальные изменения. Еще несколько лет назад семья со средним доходом тратила на питание и базовые коммунальные услуги от 35 до 45% бюджета. Сейчас картина совершенно иная. Базовые, обязательные нужды съедают от 50 до 60% доходов. А в небольших городах и среди пенсионеров эта доля может достигать 70-80%.
9: Получается, финансовая подушка безопасности исчезла как явление. Жизнь идет строго от зарплаты до зарплаты.
8: Любой форс-мажор, сломался телефон, требуется срочный ремонт автомобиля, необходимо стоматологическое лечение превращается в настоящую финансовую катастрофу. Людям приходится оформлять кредиты просто для закрытия базовых бытовых проблем.
9: И вот к какому выводу приводит детальный разбор этой темы. Инфляция – это не абстрактная цифра из отчетов и не результат чьей-то отдельной жадности. Это симптом. Симптом того, что экономические законы пытаются подменить административными командами. Но экономику невозможно обмануть приказами. Можно заставить магазин держать цену на бумаге, но нельзя заставить его работать в убыток, в этом случае товар просто исчезнет с полок. Деньги не исчезают в никуда. Они перераспределяются тихо, незаметно через уменьшенные упаковки, исчезновение доступных товаров и постоянный рост итоговых сумм на кассе. И понимание этих механизмов – первый шаг к осознанию происходящих процессов. Это был подкаст «Между строк». Делитесь этим выпуском, оставляйте комментарии и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие разборы. Берегите себя и читайте «Между строк». До встречи в следующем эфире.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
10: С бензином беда. Пятый с начала августа крупный НПЗ остановился после налета дронов. Сразу два завода попали под новую атаку.
11: Этой ночью не спал весь Краснодар. Була масірна атака МПЛА України на Краснодар, Ростов, і там ще були станиці, теж не скажу, які. Краснодару досталось нормально. До 4 часов утра я не спала. Сначала мы прятались в ванной, потом я уже сидела на балконе, слушала, чтобы не пролетал мимо беспилотник, потому что мы еле легли спать. Это был кошмар. Кошмарно, страшно, когда ты слышишь, что над домом летит беспилотник, как взрываются беспилотники, когда их сбивают, и ты не знаешь, куда они упадут.
10: Дрони вновь атаковали Краснодарский край. Под удар попал Афипский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших на юге России. Предприятие приостановило работу. Еще один крупный НПЗ БПЛА атаковали в Новошахтинске. Под Ростовом, по словам губернатора, после удара предприятие также не работает.
12: Там даже не вспышки, там огонь был.
13: Там да, реально огонь просто.
14: Трэш какой-то.
10: По состоянию на сегодняшний день, после атак БПЛА полностью перестали работать 5 НПЗ. На днях дроны повредили завод «Пермнефтеоргсинтез» Лукойла. Он 7-й по объему переработки в стране. 21 августа после удара БПЛА была аварийно остановлена установка первичной переработки АВТ-4. Ее ремонт может занять около месяца. Еще одна первичная установка на заводе стоит с 29 июля. Также после налета БПЛА.
14: С кайфом стою на заправке. Ситуация, я вам скажу, критическая. Это Москва. Я не знаю, что там за МКАДом. Боюсь представить, что вообще там происходит. Стоим мы с ребятками все дружно по ходу за 92-м бензином.
10: Кроме НПЗ, в Перми прекратил переработку завод «Орскнефтеоргсинтез». Перед этим остановился «Запстебнефтехим Сибура» в Тюменской области, крупнейший нефтехимический комплекс страны. Также прекратил переработку нефти «Саратовский НПЗ», «Роснефти» и «Волгоградский НПЗ». Все заводы остановились после ударов дронов. Это сразу же сказалось на дефиците бензина. Но заправка в большинстве регионов вновь возникли большие очереди.
15: В общем, ребят, чтобы вы понимали, это очередь на заправку где-то 5 километров. Мы стоим уже около часа, а бензовоз будет только через 4 часа. И то это не точно. У нас машина вообще просто бак сухой. Походу покатим просто до заправки где-то 5 километров.
10: Впервые в истории России правительству пришлось закупать бензин у Турции, страны, которую годами Москва самоснабжала сырой нефтью и топливом. Как сообщает издание «Коммерсант», первый танкер из Турции прибудет к концу августа. Поможет ли это решить проблему с дефицитом топлива в стране, пока не ясно. На днях прибыл 5-й танкер из Индии с бензином, но на заправках очередей меньше не стало, а на некоторых еще и цены взлетели. Прогнозы на сентябрь от участников топливного рынка неутешительные. Преодолеть дефицит за счет собственного производства нефтяники не смогут. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон предложил ввести санкции на поставки бензина в Россию. А это означает, что танкер с топливом из Турции может стать первым и последним для страны, пишут экономисты.
4: Радиосигнал. Подробно о важном.
16: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
17: Гяра.
16: 12.
17: Бара.
16: 13.
17: Тера.
16: 14.
17: Чодаха.
16: 15.
17: Пандраха.
16: 16.
17: Сола.
16: 17.
17: Сатраха.
16: 18.
17: Атара.
16: 19.
17: Униз.
16: 20.
17: Бис.
16: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Важный Сигнал.
13: Морг для живых. В Борисове после 6 часов ожидания умер мужчина. Родственники обвинили персонал в халатности и обратились в Минздрав. Вопрос компетентности врачей или так называемой бесплатной медицины. Еще один резонансный случай всколыхнул белорусов. В приемном отделении больницы номер 2 Борисовской ЦРБ после 6-часового ожидания оказания помощи умер 71-летний местный житель. О трагедии в личных соцсетях рассказала внучка погибшего, отметив, цитирую, «Это халатность, которая стоит жизни. Почему пожилой человек с симптомами инсульта или инфаркта 6 часов лежит без доктора?» В Главном управлении по здравоохранению Минского облисполкома факт трагедии подтвердили. Делится подробностями юрист Илона Старожук.
18: Утром 71-летнего мужчину доставили в приемный покой Борисовской ЦРБ. У него онемела рука и появилась одышка. После осмотра его отправили на рентген и поставили капельницу. А дальше, утверждает Яна, мужчина с симптомами, похожими на инсульт или инфаркт, до вечера оставался без медицинской помощи. Реанимация забрала пациента только после того, как у него пошла пена изо рта. В тот же день дедушка умер.
13: Родственники погибшего считают, что причиной трагедии стала врачебная халатность и обратились к Минздраву с требованием провести проверку, отмечает юрист. В свою очередь, первый замначальника Главного управления по здравоохранению Минского облисполкома Ирина Лобах сообщила, что уже создана специальная комиссия и назначена служебная проверка, а ситуация якобы взята на контроль. В комментариях под новостью белорусов много вопросов. Людей волнует не только то, когда будет решена проблема нехватки врачей и медперсонала в больницах и поликлиниках, а также будет ли объективным расследование этого инцидента.
19: А кто медиков разогнал? Где персонал больниц, поликлиник? В медицине творится беспредел полнейший. С кабинета в кабинет гоняют до тех пор, пока не сдох. Потому что или нет врачей, или нет толковых врачей. Минздрав будет на стороне больницы, как обычно. Скажут, что никаких нарушений не было, а виноваты родственники, которые поздно деда привезли к врачам. Лучше сразу еще в прокуратуру заявление написать.
20: Борисов – особая медицина. Так мой братец под кабинетом с давления 240 сидел. Благо организм крепкий, и дочка-медик приехала в поликлинику и сделала разнос полетов. Слава богу, все обошлось. В больнице немного полежал. А он у нас добряк неконфликтный, отказался писать жалобу. А зря. Может, кому-то жизнь спасла бы эта жалоба. Ведь это не один и не два случая в борисовской медицине. Просто все, как обычно, замалчивают.
21: Зато больницы, типа, бесплатные, а не как загнивающие Америки. 71 год – это не повод игнорировать пациента. Это еще не старость. Кто там умный пишет, что у мужчины по-любому был букет сопутствующих болезней, а врачи не боги? Вы серьезно считаете, что раз человек в возрасте, раз у него, возможно, есть хронические заболевания, то врачам и не нужно им заниматься? Сейчас Минздрав быстренько найдет очевидцев, которые скажут, что внучка якобы все врет.
13: К слову, на сайте одного из минских госизданий уже появилась информация о том, что найдены другие свидетели трагедии в Борисове, чье описание случившегося сильно отличается от истории находившихся в больнице рядом с погибшим мужчиной родственников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на Радиосигнал.
13: Райский ад на земле. Зарплата комбайнера вызвала жаркие споры у белорусов. Почему за одну и ту же работу всем платят по-разному? Очередной пожар в соцсетях. В этот раз причиной споров стало видео белорусской блогерки с участием ее мужа-комбайнера, который честно рассказал о своей зарплате в страду.
22: Да, было очень сложно. К вечеру уже силы покидают тебя полностью, что невыносимо. Просто приходишь, помылся, поел и бабах, и спать. 13+.
13: Комбайнер также рассказал, что для того, чтобы выйти на рекордные 3000 тонн зерна, он работал 40 дней без выходных, начиная в 6 утра и заканчивая глубоко за полночь. В валютном эквиваленте зарплата труженика составила около 4300 долларов. В комментариях под видео разгорелись нешуточные дебаты. Одни не могли понять, много или мало это за такие условия труда. Другие делились своими гораздо более скромными расчетными листами за аналогичный труд, но в других сельхозорганизациях. Пользователь с ником Иван даже провел несложный математический расчет.
0: Считаем. 4000 долларов делить на 40 дней, делить на 15 часов в день равно 6,6 доллара в час или 20 рублей. 20 рублей в час умножить на 8 часов в день равно 160 рублей. 160 рублей умножить на 22 рабочих дня равно 3520 рублей в месяц его цена труда. И это только 2 месяца в году. И ему надрываться пришлось, чтобы на рекорд этот мнимый чиновниками придуманный выйти, а про остальные месяцы можно помолчать. Потому что вне сезон хорошо, если 300 долларов он получает.
13: Николай Свислочи рассказал, что не собирался идти на рекорд, но работал честно. А в итоге за те же 40 дней жатвы получил лишь 4000 рублей.
1: Горькая правда. Хочешь заработать, нужно работать без выходных и вдвое больше нормы по часам. А как результат, такие работяги обычно и до пенсии не доживают. Джили дали передовику. Вот это подарок. Но нужно же делать картинку для ТВ. При этом есть менеджеры, которые столько же получат, но уходя с работы в 18:00 и отдыхая в субботу и воскресенье. А сонный комбайнер с постоянным недосыпом и уставший имеет риск аварии и форс-мажора. А если наедет на дерево и поломает косилку, из своего кармана платить будет.
13: Александр из Орши недоумевает. Цитирую. «Чему радоваться? У нас, комбайнеров, хорошо, если раз в год нормальная зарплата, а остальные месяцы за 150 долларов работаешь».
3: Но у нас даже за этот чертов рекорд максимум 6-8 тысяч платят. А что потом? Про здоровье никто же не говорит. 10 лет в хозяйстве, срачка, уборка посевная. А большинство трудяг пожелезных 30 лет в этом котле работают. На пенсию вышел, год-два пожил, ни один рубль не вернет вам убитое здоровье. В этот чернозем и положат. А мы той жизни и не видели в этих колхозах. И просто для понимания цифр, на подумать. Один обед президента обходится в 1500 долларов. Вот и делайте выводы сами.
13: Комментаторы задавались вопросом, почему в разрезе регионов зарплата комбайнеров сильно отличается, когда стоимость зерна зафиксирована на государственном уровне. Белорусы также недоумевали, почему труд других работников сельского хозяйства, которые садили и растили будущий хлеб, остается без такого внимания.
23: Платная политика, политика расценок очень разнится. Почему так? Объясните. Ведь настоящих, трудолюбивых, компетентных в своем деле людей у нас в стране очень много. И как же, наверное, человеку обидно, который понимает, что он так же работал, так же старался, но получит в разы меньше. Вот. Да дальше далеко ходить не надо. В нашем хозяйстве самый, так сказать, передовой комбайнер, наверное, получит только половину этой зарплаты, которую получил вот этот комбайнер из другого хозяйства в 13 тысяч рублей. Недавно у меня произошла ситуация, не буду говорить где, в каком хозяйстве. Я подошел к комкадору, механизатору, говорю, давайте вы расскажете, как до вас пошла уборочная. А он мне говорит, а давайте нет, потому что идите к мазистам, идите к комбайнерам, их там приветствуют, их премируют, про них рассказывают, а мы как будто не участвуем в уборочной. Хотя те же амкадористы, кто грузит зерно, кто засыпает его, так сказать, на сушилке загружает, кто убирает с полей, скирдует солому. Тоже вопрос такой щепетильный.
13: Это все к текущему часу. Делитесь своим мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко, о курсе которого придерживается Беларусь.
2: Как видите, мы, в отличие от всех других стран, которые, естественно, друзья России, но не хотят публично что-то там озвучивать, мы не открещиваемся ни от одних удобных, неудобных вопросов. Мы прямо говорим, что мы считаем за честь сотрудничать с Россией и будем сотрудничать. Вы в этом можете не сомневаться. Потому что дело не в том, что ситуация нас к этому подталкивает. Дело не в этом, а дело в том, что мы этот курс определили давно, несколько десятков лет тому назад, и свято его придерживаемся. Поэтому в этом плане вы не переживайте за то, что вы поддерживаете вот эту, как вы сейчас сказали, это новое направление, экономическую политику, не только промышленную. Хотя промышленность – это основа любой экономики. И у вас, и у нас. Мы экспортоориентированная страна. У вас и экспорт, и всего хватает, и внутреннее развитие огромное. Поэтому давайте в этом направлении двигаться. Мы к этому готовы. С премьер-министром России мы встретимся в ближайшее время. И с президентом России также встретимся и обсудим те вопросы, которые мы не сможем согласовать.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Самая важная дата в истории. 35 лет назад была провозглашена независимость Беларуси. 25 августа 1991 года Верховный Совет БССР придал декларации о государственном суверенитете, статус конституционного закона. Независимость Беларуси была признана де юре. Практически единогласным решением депутатов деятельность коммунистической партии была остановлена, а белорусские земли получили официальное право на обеспечение политической и экономической самостоятельности. В истории Беларуси это день как путеводная звезда, говорит историк Алексей Данута.
6: Отмечу, что придание декларации о государственном суверенитете статуса конституционного закона поддержали даже депутаты-коммунисты. Сессия незалежности, как ее назовут потом, была созвана 24 августа, а уже 25 августа документ о независимости Беларуси вступил в силу. К слову, если исходить из имеющейся стенограммы сессии, молодой депутат Александр Лукашенко на ней отсутствовал. Перед началом сессии минчане и белорусы из других городов собрались на площади перед домом правительства на мирный митинг за право на суверенитет своей страны. Как высказался тогда депутат Александр Соснов, «Мы давно хотели это сделать, но номенклатура нам не давала».
13: В то время как депутаты решали вопрос о придании официального статуса независимости Беларуси, десятки тысяч белорусов оставались у дома правительства и днем, и ночью. А саму сессию незалежности в прямом эфире транслировали на площади. Люди с замиранием сердца ждали решения, отмечает историк.
6: Я должен сказать, что сессия проходила очень непросто. Понимаете, люди устали от гнета советской власти, устали от того, что их страна и они сами являются разменной монетой для СССР и ее управленцев. Депутаты даже не подпустили к трибуне Анатолия Малафеева, первого секретаря ЦК Компартии. А тысячи белорусов, собравшихся на площади, слышали все, что происходило в зале собрания. И народ реагировал. Когда с речью выступал кто-то из ретроградов, люди возмущенно гудели. Когда же окончательное решение было принято и независимость Беларуси была юридически закреплена, люди, и это правда зафиксированная на пленке, обнимались и плакали от счастья. К слову, согнанная к дому правительства милиция и армия перешла на сторону митингующих, а женщины даже дарили им цветы и крепили на форму значки с погоней. Это наша история, задокументированная, зафиксированная на фото и видео. Ее нельзя заставить забыть или стереть.
13: Напомню, БССР переименовали в Республику Беларусь в сентябре 1991 года, а в качестве госсимволов были приняты герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг. 8 декабря были подписаны Беловежские соглашения. СССР прекратил существовать, а Беларусь обрела реальную независимость. Несмотря на все эти исторические факты, 25 августа никогда официально не был праздничной датой и не отмечался на государственном уровне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Премьер-министр Александр Турчин о важности и прибыльности контроля над интеллектуальной собственностью.
7: Мир вступил в эпоху, когда контроль над интеллектуальной собственностью становится важнее контроля над традиционными ресурсами и даже прибыльнее. По оценкам Организации Объединенных Наций, креативные товары и услуги уже формируют более 3% мирового ВВП, а их ежегодный объем превышает 2 триллиона долларов. При этом темпы роста креативной экономики устойчиво опережают средние мировые показатели по другим секторам. Вклад креативных индустрий в ВВП нашей страны по итогам 2025 года достиг 5%. Это выше среднемирового уровня и свидетельствует об изменении структуры белорусской экономики в пользу экономики знаний, инноваций и нематериальных ценностей. По данным ЮНКТАД, за 2024 год экспорт креативных услуг Беларуси оценивается в 1 миллиард долларов. В относительных величинах Беларусь входит в топ-3 стран СНГ с долей креативных услуг более 10% в общем объеме экспорта услуг. Именно экспорт услуг формирует превалирующую долю – более 65% всего креативного экспорта республики. Особенно важно, что в этом секторе по сравнению с другими отраслями занята максимальная доля молодежи в возрасте от 15 до 29 лет.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Денег всем не хватит. Озон пообещал выплатить за ущерб от ударов дронов только продавцам со страховкой от атак и отключил постоплату за товар в половине регионов. Чтобы снизить количество возвратов на свои склады после атак, Озон отменил постоплату в 38 регионах России. Также Marketplace убрал до 22 сентября штрафы за отмены заказов по вине продавца и другим жалобам клиентов, а также за просроченные отгрузки. Вот и вся поддержка продавцов после пожаров на складах. Озон, конечно, пообещал выплаты за ущерб, но только тем, у кого была страховка от атак дронов. И тут не все так просто.
9: Мы, селлеры, начали докупать дополнительную страховку. Мы выбрали Ингустрах. И вот нам тоже интересно, заплатят ли нам эти деньги. Потому что у них там в договоре была странная формулировка. Они пишут о том, что выплаты будут в случае признания террористического акта. Но все мы знаем, что в России у нас сейчас нет войны, никакого военного положения. Это всего лишь специальная военная операция. И вот интересно, выплатят нам деньги или нет?
11: Будут ли какие-нибудь компенсации или не будут? Напомню, по ВВБ у нас вообще никакой компенсации не было, ничего мы не получили, несмотря на десятки миллионов убытков. Сейчас посмотрим, что сделает Озон. Селлеры, которые страховали, что они получат? Мы, если честно, уже не особо чего-то ждем.
8: Размер выплаты будет определен после проведения инвентаризации на пораженных складах, заявили в пресс-службе Озон. В компании сообщили, что на данный момент известно о повреждении складов в Краснодаре и Махачкале, которые продолжают гореть, а также в Чапаевске и Оренбурге. Пожары там уже потушены. Логистические центры в Адыгейске и Невинномысске пострадали незначительно и должны возобновить работу.
24: Даже не могла подумать, что мы можем быть в такой ситуации. Я когда смотрела эти видео, рилсы с Валбрис, ну, типа, слава богу, это не с тобой. Вот. А сейчас это с нами.
9: От нашего бизнеса также зависят другие люди. В случае, если нам все-таки не будут выплачивать все эти наши страховки, в конце концов мы разоримся, и мы не сможем делать заказы, размещать свои заказы на фабриках и на заводах изготовителей. И многим придется закрыться, и многие предприятия распустят своих сотрудников, и они просто будут уволены и пойдут на улицу.
8: Власти решили своеобразным образом поддержать предпринимателей. Владимир Путин подписал указ, согласно которому государство будет изымать в свою пользу собственность крупных маркетплейсов, которые не могут заботиться о своей безопасности. То есть, если тебя разбомбили, сам виноват. Отдавай собственность, объясняет логику экономический аналитик Кирилл Лапин.
10: Вообще, с точки зрения бизнеса частного, да, то, что вот бомбят эти самые беспилотники, это, в общем, ответственность государства. И, ну, и нас бомбят. Но теперь это ваша ответственность, что вас бомбят. Это вы виноваты, что вас бомбят, потому что надо было себя защитить. То, что защитить от себя совершенно невозможно, и как бы это никого не интересует. Как бы вот принудительный механизм создан, да, что ты должен защищать это, инвестировать в это деньги, иначе ты сам виноват, и у тебя отнимут это все.
8: Выходит так, что для предпринимателей создаются такие условия, при которых проще закрыться, чем работать. Этот закон будет применяться не только к маркетплейсам, но и к объектам критической инфраструктуры, таким, например, как НПЗ.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
12: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании и заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
13: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
12: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться, за что? И утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставит на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
13: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Срочники гибнут первыми. Парня из Орла загробовали на СВО за 3 месяца до дембеля. Теперь его и других раненых бросили заживо гнить на позиции Донецкого направления. Военнослужащий 85-й отдельной мотострелковой бригады Алан Тлупов получил ранение около месяца тому назад, но командование по сей день отказывает его группе в эвакуации. По словам супруги Алана, командир сначала обещал дождаться плохой погоды, чтобы снизить риск от атаки дронов. А когда 19 августа пошел дождь, заявил раненым, что их оставляют на позиции, потому что нет замены.
14: И не дают им эвакуации. Говорят, небо черное. Командир нам говорил, ждем плохую погоду. Вчера буквально был там дождь, и командир по рации сказал, что не будет вам никакой эвакуации. Кто вместо вас останется?
8: Брат бойца подал жалобу в прокуратуру с требованием найти раненого, немедленно эвакуировать, оказать медпомощь и проверить действия командования. После этого Алан получил только угрозы в свой адрес.
14: Но какие же они бойцы, если они не могут даже ходить? Муж, можно сказать, заживо гниет, и командир также сказал по рации, что вы здесь заживо сгниете, никто вас не будет вытаскивать.
8: Угрозы от командования получает и брат Марии из Санкт-Петербурга. Девушка говорит, ее брат попал на СВО обманным путем. Парень ушел на срочную службу. И когда до дембеля оставалось всего 3 месяца, командиры воинской части 52-558, расположенной в городе Ростов-Великий, Ярославской области, поставили его и сослуживцев перед следующим выбором.
15: Или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет, а оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики. Пожалейте матерей. Вот перед таким выбором их поставили. На них было оказано сильнейшее психологическое давление.
8: По словам девушки, под таким давлением контракты подписали все, кто служил с ее братом. Говорит, не зря у части дурная слава. Оттуда все насильно уезжают на Украину. Сейчас семья пытается спасти срочника оглаской и обращается во всевозможные инстанции.
15: Через 3 месяца мой брат должен был вернуться домой. Вместо этого он уехал на СВО. Нам очень сильно нужна огласка. Я прошу Следственный комитет, военную прокуратуру и Министерство обороны разобраться в том, что сейчас происходит. Мой брат не давал добровольного согласия оказаться там, где он сейчас находится.
8: Тем временем командование пытается скрыть следы незаконного принуждения срочника, рассказывает его сестра.
15: Особо активные парни, которые пытаются бороться за свои права, которые пытаются подать иск, которые пытаются оспорить контракт, который их заставили подписать. Этих парней отправляют в штурм для того, чтобы не допустить разбирательства. И никто из офицеров не пострадал.
8: По последней информации, бывшего срочника отправили в штурм, и его семья до сих пор не может с ним связаться. Командование звонки родных игнорирует. Жив ли парень, на сегодня неизвестно.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
17: Дас.
16: 20.
17: Бис.
16: 30.
17: Тис.
16: 40.
17: Чалис.
16: 50.
17: Пачас.
16: 60.
17: Сат.
16: 70.
17: Саттар.
16: 80.
17: Асси.
16: 90.
17: Навэ.
16: 100.
17: Иксо.
18: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Важный сигнал.
19: Слили все. На трассе Минск-Москва масштабный дефицит топлива. Заправиться после границы с Россией – настоящий квест.
20: Я не могу, у меня уже истерика. Утром, блин, полтора часа простоять, чтобы не заправиться. А потом выехать, и вообще бензина нет.
21: Я стоял. Что случилось? На... Все, я не могу, мне плохо.
19: Нервы, слезы, истерики. Заправки в России после небольшого затишья снова стали похожи на съемки драматических фильмов. Новый виток кризиса эксперты связывают с ударами беспилотников по НПЗ. Только в первой половине августа под атаки попали как минимум 9 предприятий. Как итог, бензина не хватает по всей стране, а люди часами стоят в очередях.

0: уже докатились и до трассы Москва-Минск, куда в поисках бензина уже съезжаются жители Москвы и области.
1: Так, ну что, весть с полей. Я еду по трассе М1 в Беларусь из Москвы. Заправки, которые только-только вот начинаются сразу после Москвы, переполнены. Дальше, а дальше все зависит от цены.
2: Кто едет из Беларуси в Москву, настоятельно рекомендую заправиться в Беларуси полный бак, потому что по России крайне мало на какой заправке можно найти топливо. Если где-то есть, дают в ограниченном количестве. Поэтому мы заправились и доехали почти до самой Москвы.
0: На трассе даже появился полулегальный подвоз топлива к заглохшим авто. По цене около 2 доллара за литр, говорят автомобилисты. Российские пограничники на въезде в Беларусь проверяют, чтобы канистры у водителей были пустыми. А вот назад таких проверок нет. Поэтому предприимчивые россияне даже придумали бизнес-схему – заправочные туры в Беларусь.
3: Мы придумали новую услугу в связи с проблемой с бензином и назвали ее «заправочный тур». Мы задумались, как избежать пробок на заправках в России и придумали такой лайфхак. Собираем машины в Москве, погружаем их на автовоз, едем до Беларуси, а точнее до ближайшей заправки в Минск. Время в пути примерно 10 часов. Там заправляем полные баки и еще в каждую машину по канистре в багаж. Займет всего минут 15 на один автомобиль. И отправляемся обратно еще 10 часов. Примерно через сутки вы получите машину с бензином. Зато тратить свое время в очереди не нужно.
0: Эксперты предупреждают, если россияне действительно начнут массово ездить за топливом в Беларусь, дефицит может быстро добраться и сюда. Рост цен на топливо, продукты и услуги тогда тоже будет неизбежен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко об освоении с помощью россиян новых направлений в промышленности.
6: В награде всегда есть политическая составляющая и некий аванс. Я убеждал их в том, что ну куда Денис сейчас никуда не денется уже. Уже будет двигать нашу эту союзную повестку туда, куда надо. Хотя я благодарен, Денис Александрович, за то, что вы, посмотрев некоторые наши предприятия, по двум направлениям сработали в плане поддержки Беларуси. По автомобилям и особенно за самолет. Есть там некие недоразумения. Но я думаю, мы сейчас обсудим их для того, чтобы все-таки освей был. Он нужен на нашем, ну как модно сейчас говорить, общем рынке. Естественно, для России это хороший будет самолет, ну а для нас приобретение новых компетенций. Вы видели, что ремонтом мы занимаемся многих самолетов, кое-что уже умеем делать, не на голом месте. Поэтому с помощью россиян мы могли бы освоить новое направление в промышленности. Ну, естественно, за ту промышленную политику, которую Дмитрий Николаевич, будучи послом, проталкивал все время, чтобы белорусы и россияне как-то вместе работали. Да и время сегодня нас к этому подталкивает и требует от нас, чтобы мы работали вместе.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Кровавая бойня за Донбасс. Зеленский в свежем интервью заявил, что в армию России осенью мобилизует 300 тысяч солдат для захвата Краматорской и Константиновки.
8: Все эти новые 300 тысяч мобилизованных россиян, они там и потеряют. Путин их всех потеряет, потому что большинство будет брошено именно туда.
7: Это то самое заявление Зеленского, которое наделало немало шума в Z-каналах. Ссылаясь на данные разведки, он сказал, что в Москве готовится объявить вторую волну мобилизации сразу после выборов в Думу. По его словам, все силы будут отправлены в Донбасс, ведь его захват остается одной из главных целей СВО. Район Константиновки на сегодняшний день один из самых кровавых участков фронта, пишут военкоры. Именно на него приходится 80% всех потерь армии, поэтому на этом направлении, скорее всего, и ощущается дефицит людей. Зная масштабы потерь, желающих пойти добровольно в армию почти не осталось, даже за высокие гонорары. Некоторые регионы вновь стали повышать выплаты за подписание контракта. Однако это не помогает, поэтому на СВО стали отправлять всех подряд, жалуются военные.
9: Вот

0: Даже на полигон брать не хотят, усынки. И каску подними свою, я тебя последний раз прошу. Подними и стой на с этой каской. Сейчас, не дай бог, ты упадешь. Я тебе обоссу, отвечаю. Зачем подписывал контракт?
1: Я?
0: А кто, я, что ли?
1: Меня обманули.
0: Обманули.
1: Ты не хотел приплатить.
0: Что не хотел?
1: Вообще, я что, не хотел?
0: Не хотел. А зачем подписал? Тебя били? Тебя били?
1: Я поддатый был.
0: Ты поддатый был. Герой, да, был?
1: Они взяли, что чуть-чуть кому. А вот чуть-чуть, вот чуть-чуть кому.
0: Дочеркался. Ты зачем подписывал контракт?
1: Пьяный был.
0: Пьяный был. Ты зачем подписывал контракт?
1: Я слезился.
0: А зачем подписывал?
1: Я думал, бросил пить.
0: А, думал, бросишь пить, бросил пить?
1: Брось.
0: А что ты себя ведешь так?
1: Ты мне так сказал.
0: Как черт.
2: Без второй волны мобилизации в ближайшее время никак не обойтись. Об этом говорят военкоры, командиры и сами военные. Какое количество мужчин будет мобилизовано, неизвестно. Чтобы закрыть дыры на передовой и перейти в наступление в Донбассе, нужно больше, чем 300 тысяч, считают военные аналитики. Поэтому, скорее всего, вербовка в вузах не прекратится, считает военный адвокат Артем Клыга.
3: Там, с сентября-ноября, когда начнется новый период отправок срочников войсковой части, это как раз будет вот тот момент, ну, вот середина октября, когда мы услышим много новых новостей, прежде всего жалоб от родителей о том, что срочников продолжают склонять к подписанию контракта, обманывают, давят, в том числе применяют психологическое и физическое насилие. Вторая группа — это студенты, которые начнут все учиться в сентябре, и вновь в колледжах и вузах мы увидим, я думаю, либо агитацию, либо опять процедуры, связанные с вербовкой на контракт. Там от разных обещаний до шантажа, связанного с отчислением, например. Ну и третья группа, в том числе важная, это лица, находящиеся в заключении, в том числе принимаются законы. Вот в августе в том числе вступила в силу редакция новая по тем уголовным преступлениям, с которыми можно отправлять людей на контракт, с которыми можно заключать контракт. Поэтому я думаю, что продолжат вербовать и вот людей оттуда.
2: Захват Донбасса по-прежнему остается одной из главных целей СВО. С 2022 года 15 раз переносили сроки выполнения этой задачи. На текущий момент армия по-прежнему контролирует примерно 80% территории Донецкой области. В этом году наступление практически остановилось. А с мая российские военные начали терять территории, пишут военные аналитики. Это подкосило даже полных оптимизма Z-блогеров, которые все чаще стали задаваться с вопросом, а зачем вообще нужны России степи, разрушенные бомбежками города Донбасса? Мол, на их восстановление нужны миллиарды, а в бюджете и так дыра.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко об освоении с помощью россиян новых направлений в промышленности.
6: В награде всегда есть политическая составляющая и некий аванс. Я убеждал их в том, что ну куда Денис сейчас никуда не денется уже. Уже будет двигать нашу эту союзную повестку туда, куда надо. Хотя я благодарен, Денис Александрович, за то, что вы, посмотрев некоторые наши предприятия, по двум направлениям сработали в плане поддержки Беларуси. По автомобилям и особенно за самолет. Есть там некие недоразумения. Но я думаю, мы сейчас обсудим их для того, чтобы все-таки освей был. Он нужен на нашем, ну как модно сейчас говорить, общем рынке. Естественно, для России это хороший будет самолет, ну а для нас приобретение новых компетенций. Вы видели, что ремонтом мы занимаемся многих самолетов, кое-что уже умеем делать, не на голом месте. Поэтому с помощью россиян мы могли бы освоить новое направление в промышленности. Ну, естественно, за ту промышленную политику, которую Дмитрий Николаевич, будучи послом, проталкивал все время, чтобы белорусы и россияне как-то вместе работали. Да и время сегодня нас к этому подталкивает и требует от нас, чтобы мы работали вместе.
4: Учим пакистанский вместе! Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали!
7: Десять.
8: Das.
7: Двадцать.
8: Bis.
7: Тридцать.
8: Tis.
7: Сорок.
8: Чалис.
7: Пятьдесят.
8: Пачас.
7: Шестьдесят.
8: Сат.
7: Семьдесят.
8: Саттар.
7: Восемьдесят.
8: Асси.
7: Девяносто.
8: Навэ.
7: Сто.
8: Эксо.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит. И то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
11: Ну, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
10: Ага, на бумаге.
11: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
10: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
11: О, да. Система отреагировала моментально.
10: Чиновники просто спасают свои кресла.
11: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. Как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа? Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как, знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
10: Подожди, но ведь телеграм-бот – это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
11: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав. А дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
10: Прямо в ту самую поликлинику?
11: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
10: Ничего себе. То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
11: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
10: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
11: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
10: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
11: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
10: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а телеграм-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
11: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
10: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок.
11: Да, 100%.
10: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
11: Это огромная цифра.
10: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
11: И причина этого кадрового голода, ну, она предельно проста. Это экономика.
10: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
11: Это в районе 400 евро, да?
10: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
11: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
10: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
11: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать, но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
10: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф – это же не просто большой фотоаппарат.
11: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
10: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon.
11: Угу.
10: И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
11: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь там – рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
10: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы. Там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
11: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
10: То есть его нужно постоянно доливать?
11: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
10: И сколько стоит починить это после квенча?
11: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
10: Но раньше же эти проблемы как-то решали. Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий.
11: Раньше – да, но после 22-го года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли, легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
10: И как тогда их чинят сейчас?
11: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
10: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
11: Да, а обслуживают их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
10: Жесть.
11: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
10: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
11: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
10: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
11: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
10: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику к терапевту.
11: Угу.
10: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
11: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
10: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
11: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
10: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
11: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
10: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
11: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
10: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
11: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
10: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
11: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Норден, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
10: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
11: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
10: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
11: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
10: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
11: Кажется, им важнее контроль.
10: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
11: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время – мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
10: Каждую минуту?
11: А система предлагает подождать талона 30 дней.
10: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
11: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
10: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
11: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
10: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
11: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
10: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей, закрытые частные клиники и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томографии же из воздуха не появится.
11: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
10: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
11: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний» или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
10: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
11: Да, и на бумаге все будет сиять 100% выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
10: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
11: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
10: Человек умирает от обширного инсульта, и в карточке пишут «сердечно-сосудистые заболевания». А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
11: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
10: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
11: Боюсь, что ответа у системы нет.
10: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске и ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Вместо Парижа – Пхеньян. Беларусь и КНДР договорились о безвизе. Белорусов активно отправляют туда отдыхать.
13: Соглашение уже готово. Остались только технические моменты. В самое ближайшее время мы его подпишем.
12: Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил министр иностранных дел Максим Рыженков. По его словам, соглашение будет подписано в ближайшее время, и белорусы смогут беспрепятственно ездить на отдых в Северную Корею. Эксперты в сфере туризма напоминают, что Россия открыла для себя это направление еще в 2024 году. Но массовым отдых в КНДР так и не стал. Даже на пике отпускного сезона в июле один из крупнейших туроператоров отправил туда всего несколько сотен человек, говорит менеджер по туризму Светлана Олейник.
14: У нас эта опция пока только в планах, поэтому все свои оценки буду строить по опыту России. Там стоимость тура в Северную Корею на 4 дня и 3 ночи стартует примерно от $750 на одного человека. При этом это не тот отдых, где вы прилетели и пошли гулять, куда захотели. Турист практически постоянно находится с местными сопровождающими, маршруты заранее согласованы. Самостоятельные прогулки сильно ограничены. Банковские карты не работают, доступа к интернету практически нет. То есть вы платите немаленькие деньги за отдых под постоянным контролем. Для сравнения, за сопоставимую сумму белорусы могут найти недельные туры в Турцию или Египет с морем, нормальным отелем и питанием all-inclusive.
12: Также эксперты напоминают, что после санкций, которые в стране начали вводить еще в 1950 году в связи с началом Корейской войны, Северная Корея стала одной из самых бедных стран в мире, рассказывает историк Олег Якименко.
15: КНДР – самое закрытое и одно из беднейших государств мира. С широкой сетью концлагерей, выживающие исключительно за счет гуманитарной помощи. ВВП – 12,3 миллиарда долларов. 118 место в мире. Южная Корея за последние полвека превратилась в азиатского тигра, в одно из самых передовых и инновационных государств планеты – обеспечив свою узнаваемость такими транснациональными брендами, как Samsung, LG, Hyundai, Kia Motors и так далее. ВВП страны – 1,3 триллиона долларов. 15-е место в мире.
12: К тому же Северная Корея сейчас одно из самых изолированных и закрытых государств мира, добавляет эксперт по странам Азии Игорь Конин.
16: Если вы родились в Северной Корее, то должны прожить там всю свою жизнь. При пересечении границы вас просто расстреляют. И более того, ваше мнение не должно никак отличаться от мнения правящей партии, иначе вас просто посадят. По телевизору есть только 3 канала, и все они под контролем правительства. Машину также разрешено иметь только членам правительства. В 2013 году лидер Северной Кореи издал закон, разрешающий носить только 28 видов причесок, 17 для девушек и 8 для мужчин.
12: Напомню, в марте Александр Лукашенко впервые лично съездил в Пхеньян и подписал с Ким Чен Ыном договор о дружбе и сотрудничестве. Тогда Минск пообещал расширять связи сразу по нескольким направлениям. От сельского хозяйства и медицины до информационных технологий и поставок белорусских продуктов и лекарств. А теперь к этому списку добавляют еще и туризм. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
12: Правда или липа? Госстандарт РФ нашел в Пинске в десертах кишечную палочку и золотистый стафилококк.
17: Под ограничение попали пирожные «Эгер» и «Улитка» филиала «Пинский Коопром». В «Эгере» обнаружили золотистый стафилококк, а в «Улитке» — превышение допустимого количества микроорганизмов и дрожжей, а также бактерии группы кишечной палочки.
12: Пинский производитель уверяет, что продукция прошла весь необходимый контроль, и никакого стафилококка и кишечной палочки в ней не было и в помине. Мол, все это происки недобросовестных конкурентов с российской стороны, чтобы выживать с рынка белорусских производителей. К примеру, наращиванием присутствия на рынке белорусской молочки оказались недовольны крупные российские заводы, рассказывает экономист Светлана Кразинцева.
18: Мы им как кость поперек горла. Качественно, вкусно, еще и недорого. Некоторые магазины даже маркировку делают «Товар из Беларуси», потому что спрос большой. И это не только молочная продукция. Например, наша косметика в России очень популярна. Вот крупные местные заводы и решили поднять шум.
19: Ну, если их 93% с нами не могут конкурировать, то о чем тогда речь? В Минсельхозе России пока эту волну выдерживают, поскольку Россия и Беларусь работают в рамках единого торгового пространства союзного государства. Простыми словами, мы продаем в Россию, так как из-за санкций больше особо никуда продавать не можем. Никто менять это сейчас, надеюсь, не будет.
12: Продавцы и поставщики боятся повторения событий 2019 года, когда Россельхознадзор ввел запрет на ввоз продукции 37 белорусских предприятий. Владелец сети магазинов «Белорусский фермер» Евгений Громков признается, что тогда его бизнес чуть не закрылся.
20: Безусловно, и мы, и наши поставщики обеспокоены происходящим. Надеемся, что конфликт не зайдет далеко, и дело не дойдет до закрытия поставок продуктов питания из Беларуси.
12: По словам экспертов, главная проблема в том, что для белорусских производителей в условиях санкций российский рынок остается практически единственным крупным направлением сбыта. И пока Беларусь все сильнее зависит от Москвы экономически, Россия действует прежде всего в интересах собственного бизнеса. А значит, подобные ограничения могут появляться снова, каждый раз, когда это будет выгодно российской стороне. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: Не для этого рожала. Глава поселка под Пензой не отдала сыновей на СВО. В поселке каждый день облав на мужчин. Жители пензенского села Бушмаково организовались в дружину, чтобы отбивать местных мужчин от представителей военкомата. 250 добровольцев патрулируют улицы села посменно днем и ночью, а также экстренно выезжают по сигналу, если кого-то пытаются затащить в бус, рассказала Марина. Она тоже записалась в дружину.
21: Конечно, есть страх из-за своих близких. У меня муж. Не дай бог, с работы пойдет и пропадет. Ты уже понимаешь, что с ним могло случиться. А в июне забрали моего двоюродного брата. У него двое детей. Недавно я узнала, что у него был какой-то кредитный долг. Где он сейчас и что с ним, я не знаю.
11: Женщина уже выезжала по сигналу, когда в дом к земляку пытались попасть двое полицейских. Когда правоохранители увидели, что к мужчине подъехала подмога, они уехали. Но отбить мужчин получается далеко не всегда, рассказывает Марина. Она ходила к главе поселка Тамаре Павлуткиной, у которой также есть двое сыновей, чтобы та помогла прекратить облавы. Но в ответ Марина услышала, из Москвы пришел план по набору на контракт, а своих сыновей глава поселка в армию не отдаст. Говорит, что не для этого рожала. Облавы, подобные пензенским, проходят уже почти по всей стране, говорит адвокат Алексей Табалов.
0: Фактически эти процессы идут по всей России. Просто Пенза так всплыла в паблике. Люди активно выкладывали видео. И там просто передавили, что называется. И вот Пенза стала таким прорывом этой ситуации. А так сообщения приходят из разных регионов страны. Там из Хабаровска, с Дальнего Востока, Сибири. Схема та же. Ищут уязвимых людей. И жом обманом физической силой принуждают подписывать контракт.
11: Мужчина в селе Башмакова почти не выходит из дома, боятся даже за хлебом сходить. 58-летним Сергеем Милкиным его вызвали на беседу с участковым, после которой мужчина домой так и не пришел. Через 10 дней он погиб на фронте. Мужчин пытаются забрать даже на предприятиях. Недавно рабочие сахарного завода под Пензой прогнали армейского вербовщика с проходной.
1: Никаких документов нет, никакого предписания. Где вы поехали? Сами сначала там отвоюют, потом забирайте.
22: Люди с работы выходят, их забирают.
11: Военные адвокаты сообщают о новых случаях задержания мужчин в 5 регионах. От Удмуртии, Бурятии до Краснодарского края, Архангельской области. С 10 по 18 августа юристы получали по 14 обращений в сутки. Мужчин забирали с работы, с улицы, после встречи выпускников, одного у магазина. Другого доставили в полицию якобы для проверки документов. Дальше всех их отправили в зону СВО.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
5: Премьер-министр Александр Турчин о важности развития для Беларуси креативных индустрий.
23: Для Республики Беларусь развитие креативных индустрий – важный стимул инновационного развития, возможность диверсификации экономики и повышения ее конкурентоспособности. Именно поэтому сейчас мы делаем ставку на развитие туризма и расширение творческих видов деятельности, стимулирование экономической составляющей в культурной сфере, создание соответствующих цифровых платформ. В этом контексте особую роль играют масштабные международные проекты с мировым признанием. Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске – одна из главных музыкальных площадок Содружества, который ежегодно собирает исполнителей, художников и театральные коллективы из разных уголков планеты, выступая символом культурного диалога. Фестиваль, который в июле пройдет в 35-й раз, стал доходным проектом и дал развитию ряду сопряженных индустрий. На собственном опыте мы убедились, что оцифровка задач и постановка коммерческих целей в сфере культуры усиливает творческую составляющую, заставляет конкурировать за потребителя. Зрителя, посетителя открывают новые возможности.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
24: Морг для живых. В Борисове после 6 часов ожидания умер мужчина. Родственники обвинили персонал в халатности и обратились в Минздрав. Вопрос компетентности врачей или так называемой бесплатной медицины. Еще один резонансный случай всколыхнул белорусов. В приемном отделении больницы номер 2 Борисовской ЦРБ после 6-часового ожидания оказания помощи умер 71-летний местный житель. О трагедии в личных соцсетях рассказала внучка погибшего, отметив, цитирую, «Это халатность, которая стоит жизни. Почему пожилой человек с симптомами инсульта или инфаркта 6 часов лежит без доктора?» В Главном управлении по здравоохранению Минского облисполкома факт трагедии подтвердили. Делится подробностями юрист Илона Старожук.
2: Утром 71-летнего мужчину доставили в приемный покой Борисовской ЦРБ. У него онемела рука и появилась одышка. После осмотра его отправили на рентген и поставили капельницу. А дальше, утверждает Яна, мужчина с симптомами, похожими на инсульт или инфаркт, до вечера оставался без медицинской помощи. Реанимация забрала пациента только после того, как у него пошла пена изо рта. В тот же день дедушка умер.
24: Родственники погибшего считают, что причиной трагедии стала врачебная халатность и обратились к Минздраву с требованием провести проверку, отмечает юрист. В свою очередь, первый замначальника Главного управления по здравоохранению Минского облисполкома Ирина Лобах сообщила, что уже создана специальная комиссия и назначена служебная проверка, а ситуация якобы взята на контроль. В комментариях под новостью белорусов много вопросов. Людей волнует не только то, когда будет решена проблема нехватки врачей и медперсонала в больницах и поликлиниках, а также будет ли объективным расследование этого инцидента.
3: А кто медиков разогнал? Где персонал больниц, поликлиник? В медицине творится беспредел полнейший. С кабинета в кабинет гоняют до тех пор, пока не сдох. Потому что или нет врачей, или нет толковых врачей. Минздрав будет на стороне больницы, как обычно. Скажут, что никаких нарушений не было, а виноваты родственники, которые поздно деда привезли к врачам. Лучше сразу еще в прокуратуру заявление написать.
6: Борисов – особая медицина. Так мой братец под кабинетом с давлением 240 сидел. Благо организм крепкий, и дочка-медик приехала в поликлинику. Клинику и сделала разнос полетов. Слава богу, все обошлось. В больнице немного полежал. А он у нас добряк неконфликтный, отказался писать жалобу. А зря. Может, кому-то жизнь спасла бы эта жалоба. Ведь это не один и не два случая в борисовской медицине. Просто все, как обычно, замалчивают.
7: Зато больницы, типа, бесплатные, а не как в загнивающей Америке. 71 год – это не повод игнорировать пациента. Это еще не старость. Кто там умный пишет, что у мужчины по-любому был букет сопутствующих болезней, а врачи не боги? Вы серьезно считаете, что раз человек в возрасте, раз у него, возможно, есть хронические заболевания, то врачам и не нужно им заниматься? Сейчас Минздрав быстренько найдет очевидцев, которые скажут, что внучка якобы все врет.
24: К слову, на сайте одного из минских госизданий уже появилась информация о том, что найдены другие свидетели трагедии в Борисове, чье описание случившегося сильно отличается от истории находившихся в больнице рядом с погибшим мужчиной родственников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
4: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
25: Сиаха.
4: Синий.
25: Нила.
4: Коричневый.
25: Бура.
4: Зеленый.
25: Сабз.
4: Оранжевый.
25: Наранджи.
4: Фиолетовый.
25: Джамуни.
4: Красный.
25: Сурх.
4: Белый.
25: Сафед.
4: Желтый.
25: Пила.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Из первых уст.
5: Первый вице-премьер Денис Мантуров о совместных наиболее перспективных проектах Беларуси и России в машиностроении.
26: Белжи у нас сегодня на российском рынке имеет хорошие перспективы, стабильный спрос, и компания развивается, повышается уровень локализации Беларуси, в том числе с участием российских предприятий, автокомпонентов, что углубляет межстрановую индустриализацию. Это компания «БелАЗ», которая хорошо известна в мире, в России, в частности, на наше предприятие горно-рудной промышленности приобретают регулярно. Но вопрос не только сегодня с приобретением, это с использованием, опять же, российской компоненты базы, включая двигатели. Это компания «Трансмашхолдинг» «Коломна», которая разработала специально для «БелАЗа» двигатели. Это компания «Синара». Вот. А сейчас на повестке новый проект с «БелАЗом» по разработке производства специальной техники для компании «Норникель». Это шахтная техника, которая сегодня используется в основном нашими компаниями еще западного производства. Поэтому будем использовать уже белорусские технологии. Это хорошая синергия.
10: Новости регионов. На радио «Сигнал».
24: В Стеславском районе в одном из хозяйств похитили телят и муку. Сотрудники милиции установили, что 42-летний бригадир вместе с подельником, пользуясь своими служебными полномочиями, на протяжении нескольких месяцев совершала преступление. Она украла 3 телят и около тонны муки из помещений молочно-товарного комплекса. Животных и муку позже продала знакомым. Ущерб хозяйству составил 1500 рублей. Похищенное частично изъято и возвращено предприятию. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Пенсионерка из Могилева подделала удостоверение об инвалидности, чтобы воспользоваться льготами, которые оно предоставляет. Поддельный документ попал к судебным экспертам после того, как женщина предъявила его контролеру в дизель-поезде. В удостоверении инвалида первой группы контролера смутили нехарактерный способ наклейки фотографии и дорисованные ручкой штрихи фрагмента оттиска печати. После вопроса о происхождении документа пожилая женщина выбежала из поезда на остановке станции Буйничи и скрылась. Судебные эксперты установили, что сам бланк удостоверения является оригинальным, но в него были внесены технические изменения. Сюда вклеили новое фото, поврежденный оттиск печати дорисовали, а к мужским имени и фамилии дописали буквы, чтобы сделать их женскими. Могилевский РОВД по данному факту проводит проверку. Установлена личность пассажирки, предъявившей поддельное удостоверение. Ей оказалась 63-летняя могилевчанка. Женщина признала сотрудникам милиции, что вклеила свое фото в документ на имя ее отца, чтобы пользоваться льготами, так как размер ее пенсии не позволяет удовлетворить все необходимые потребности. В Брестской области оперативники задержали 2 мужчин за организацию наркопритона и вымогательства. Так, при силовой поддержке бойцов ОМОНа был задержан 51-летний житель Пинска. Ранее он был неоднократно судим за кражу, мошенничество, причинение тяжких телесных повреждений и незаконный оборот оружия. Фигурант вместе с подельниками, 40 и 49 лет, организовал в квартире наркопритон, где хранил особо опасное наркотическое средство ацетилированный опий. Доступ сюда он предоставлял ранее судимым пинчанам для употребления наркотиков, систематически вымогал и воровал у них деньги и имущество. 2-го преступника задержали в Барановичах. 39-летний местный житель состоял на оперативном учете МВД и также был ранее судим за причинение телесных повреждений, кражу, грабеж, хулиганство. Вместе с 44-летним подельником мужчина принуждал 39-летнего знакомого к выполнению договорных обязательств с применением насилия. Следователи возбудили 6 уголовных дел. Задержанные и арестованы, устанавливаются иные эпизоды их преступной деятельности. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Важный сигнал.
24: Самая важная дата в истории. 35 лет назад была провозглашена независимость Беларуси. 25 августа 1991 года Верховный Совет БССР придал декларации о государственном суверенитете статус конституционного закона. Независимость Беларуси была признана де юре. Практически единогласным решением депутатов деятельность коммунистической партии была остановлена, а белорусские земли получили официальное право на обеспечение политической и экономической самостоятельности. В истории Беларуси это день как путеводная звезда, говорит историк Алексей Данута.
13: Отмечу, что придание декларации о государственном суверенитете статуса конституционного закона поддержали даже депутаты-коммунисты. Сессия незалежности, как ее назовут потом, была созвана 24 августа, а уже 25 августа документ о независимости Беларуси вступил в силу. К слову, если исходить из имеющейся стенограммы сессии, молодой депутат Александр Лукашенко на ней отсутствовал. Перед началом сессии минчане и белорусы из других городов собрались на площади перед Домом правительства на мирный митинг за право на суверенитет своей страны. Как высказался тогда депутат Александр Соснов, «Мы давно хотели это сделать, но номенклатура нам не давала».
24: В то время как депутаты решали вопрос о придании официального статуса независимости Беларуси, десятки тысяч белорусов оставались у дома правительства и днем, и ночью. А саму сессию незалежности в прямом эфире транслировали на площади. Люди с замиранием сердца ждали решения, отмечает историк.
13: Я должен сказать, что сессия проходила очень непросто. Понимаете, люди устали от гнета советской власти, устали от того, что их страна и они сами являются разменной монетой для СССР и ее управленцев. Депутаты даже не подпустили к трибуне Анатолия Малафеева, первого секретаря ЦК Компартии, а тысячи белорусов, собравшихся на площади, слышали все, что происходило в зале собрания. И народ реагировал. Когда с речью выступал кто-то из ретроградов, люди возмущенно гудели. Когда же окончательное решение было принято и независимость Беларуси была юридически закреплена, люди, и это правда зафиксированная на пленке, обнимались и плакали от счастья. К слову, согнанная к дому правительства милиция и армия перешла на сторону митингующих, а женщины даже дарили им цветы и крепили на форму значки с погоней. Это наша история, задокументированная, зафиксированная на фото и видео. Ее нельзя заставить забыть или стереть.
24: Напомню, БССР переименовали в Республику Беларусь в сентябре 1991 года, а в качестве госсимволов были приняты герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг. 8 декабря были подписаны Беловежские соглашения. СССР прекратил существовать, а Беларусь обрела реальную независимость. Несмотря на все эти исторические факты, 25 августа никогда официально не был праздничной датой и не отмечался на государственном уровне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
15: Новости союзного государства. Обошли Европу на повороте. Бензин в Крыму, Сибири и на Северном Кавказе стал дороже, чем в ЕС. В других регионах топливный дефицит в разгаре. Особенно остро ситуация обстоит с 95-м бензином, одним из самых востребованных у потребителей. Прошлую неделю доля заправок, где можно было приобрести 95-й бензин, колебалась в пределах 22-30%. Хуже всего ситуация в Сахалинской области. Там всего 3% заправок предлагают 95-й, а также в Крыму. Только 2% заправок имеет 95-й бензин. В Москве этот вид топлива можно найти лишь на каждой пятой АЗС.
16: В Москве топливный кризис, вот эта вся пробка стоит на вон тот Лукойл, видите?
17: Обалдеть, это заправка практически в центре Москвы, вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, самый центр.
18: У
0: очереди гигантские, бензина очень часто вообще нету. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
1: Но люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Бензина нету на табло, народ стоит, не уезжает.
15: На тех заправках, где еще можно приобрести 95-й бензин, цены шокируют неподготовленных к такому развитию событий покупателей.
12: Заправился и думаю, нашел заправку, у которой нет очереди. А мне надо было там треть бака заправить. Я думаю, ладно, че, окей.
18: 4250 рублей за треть бака.
15: О скачке цен свидетельствуют и данные госзакупок. Цены на тендерах значительно превышают среднее по региону и достигли уровня европейских стран. В некоторых субъектах федерации госсектор закупает горючее в 2-3 раза дороже показателей Росстата. Например, в Магаданской области средняя цена за литр 92-го, по данным ведомства, 86 рублей, а в реальных тендерах платят 278 рублей за литр. Для сравнения, средняя цена за литр 95-го в Евросоюзе составляет около 186 рублей за литр. Руководитель одного из крупных сельхозпредприятий на Урале на условиях анонимности рассказал редакции, что в ходе селекторных совещаний представители регионального правительства напрямую призвали аграриев закупаться топливом сейчас впрок, по любой цене, потому что осенью может быть еще хуже. При этом правительство никак не решает проблему, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
19: Четные номера в один день, нечетные номера в другой день. Вводим какие-то QR-коды, вводим какие-то талоны, еще что-то. Но бензин-то от этого не прибавится. Вот в правительстве совещание за совещанием. Давайте сейчас штаб у нас будет работать. Как справиться с нехваткой моторного топлива? Как координацией из того места, где есть топливо, гнать его куда-то, где этого топлива не хватает. Не справляется чиновное сословие с этим самым, с этой координацией. Как в советское время не справлялся Госплан, так не справляются они, эти ребята, и сейчас.
15: Пока власти думают, как решить проблему, их промедление возмущает простых людей.
20: Ну что, ребятки, с почином меня. Сегодня с рабочей машины у меня слили бензин. Вчера заправил полный бак. Сегодня утром включаю зажигание, а у меня одно деление. А у нас в стране все в порядке, говорят. А дальше что? У вас-то все в порядке. Я не спорю. Кому кризис, как говорят, а кому мать родная. Дальше что? Мародерство, убийство, гоп-стоп. Что, до чего должно дойти, чтобы это все уже закончилось?
15: Однако в ближайшее время топливный кризис точно не закончится, говорят эксперты. Ведь для этого нужно, чтобы атаки по НПЗ прекратились. Судя по тому, что в Госдуме намекнули, что воевать армия будет до 2030 года, этого не предвидится.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко, о курсе которого придерживается Беларусь.
27: Как видите, мы, в отличие от всех других стран, которые, естественно, друзья России, но не хотят публично что-то там озвучивать, мы не открещиваемся, нет одних удобных, неудобных вопросов. Мы прямо говорим, что мы считаем за честь сотрудничать с Россией и будем сотрудничать. В этом можете не сомневаться. Потому что дело не в том, что ситуация нас к этому подталкивает. Дело не в этом, а дело в том, что мы этот курс определили давно, несколько десятков лет тому назад, и свято его придерживаемся. Поэтому в этом плане вы не переживайте за то, что вы поддерживаете эту, как вы сейчас сказали, это новое направление, экономическую политику, не только промышленную. Хотя промышленность – это основа любой экономики. И у вас, и у нас. Мы экспортоориентированная страна. У вас экспорт, и всего хватает, и внутреннее развитие огромное. Поэтому давайте в этом направлении двигаться. Мы к этому готовы. С премьер-министром России мы встретимся в ближайшее время. И с президентом России также встретимся и обсудим те вопросы, которые мы не сможем согласовать.
21: Важно. Важный сигнал.
2: Война подбирается к границе. Лукашенко начал новую проверку армии. Это совпало с заявлением Российской Госдумы о войне до 2030 года.
3: Особое внимание будет уделено вопросам использования современных способов огневого поражения и управления им с учетом опыта военных конфликтов в Украине и Иране. Цель мероприятия – проверить готовность соединений и воинских частей к ведению боевых действий в современных условиях.
2: Новую проверку белорусской армии по поручению Александра Лукашенко начали 24 августа, сообщил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Особенность проверки в том, что теперь оценивают всю цепочку управления – от министра обороны Виктора Хренина до командиров отдельных подразделений.
3: В отличие от предыдущей проверки, где распоряжения вручались напрямую командирам воинских частей, особенностью текущего контроля является проверка функционирования всей вертикали управления – от министра обороны

0: Бельгия, Норвегия, Финляндия, Швеция – все хотят воевать с Россией, нанести ей стратегическое поражение. Нам нужно закончить спецоперацию на Украине до того, как НАТО будет готово на нас напасть.
1: По мнению Соболева, Россия, если и сможет завершить СВО победой, то только к 2030 году. Напомним также, что источники Reuters, близкие к Кремлю, еще в июле сообщали, что Владимир Путин тоже не настроен на прекращение боевых действий. По словам политолога Николая Третьяка, в таком контексте белорусские проверки выглядят уже совсем не как обычная армейская рутина.
2: Если главный военный союзник Беларуси сам говорит, что война может продолжаться еще несколько лет, Минску приходится готовить армию именно к такой реальности. И обратите внимание, чему учат белорусских военных. Мобилизация резервистов, работе беспилотников, огневому поражению и управлению подразделениями с учетом опыта войны на Украине. То есть речь уже не о каких-то теоретических сценариях из учебников.
1: Российское Z-сообщество комментирует, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее, пишут военкоры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко, о курсе которого придерживается Беларусь.
5: Как видите, мы, в отличие от всех других стран, которые, естественно, друзья России, но не хотят публично что-то там озвучивать, мы не открещиваемся ни от одних удобных, неудобных вопросов. Мы прямо говорим, что мы считаем за честь сотрудничать с Россией и будем сотрудничать. Вы в этом можете не сомневаться. Потому что дело не в том, что ситуация нас к этому подталкивает. Дело не в этом, а дело в том, что мы этот курс определили давно, несколько десятков лет тому назад, и свято его придерживаемся. Поэтому в этом плане вы не переживайте за то, что вы поддерживаете вот эту, как вы сейчас сказали, это новое направление, экономическую политику, не только промышленную. Хотя промышленность – это основа любой экономики. И у вас, и у нас. Мы экспортоориентированная страна. У вас и экспорт, и всего хватает, и внутреннее развитие огромное. Поэтому давайте в этом направлении двигаться. Мы к этому готовы. С премьер-министром России мы встретимся в ближайшее время. И с президентом России также встретимся и обсудим те вопросы, которые мы не сможем согласовать.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Обошли Европу на повороте. Бензин в Крыму, Сибири и на Северном Кавказе стал дороже, чем в ЕС. В других регионах топливный дефицит в разгаре. Особенно остро ситуация обстоит с 95-м бензином, одним из самых востребованных у потребителей. Прошлую неделю доля заправок, где можно было приобрести 95-й бензин, колебалась в пределах 22-30%. Хуже всего ситуация в Сахалинской области. Там всего 3% заправок предлагают 95-й, а также в Крыму. Только 2% заправок имеет 95-й бензин. В Москве этот вид топлива можно найти лишь на каждой пятой АЗС.
7: В Москве топливный кризис. Вот эта вся пробка стоит на вон тот Лукойл, видите?
8: Обалдеть. Это заправка практически в центре Москвы. Вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, самый центр.
9: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нету. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
10: Люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Бензина нету на табло, народ стоит, не уезжает.
6: На тех заправках, где еще можно приобрести 95-й бензин, цены шокируют неподготовленных к такому развитию событий покупателей.
11: Заправился и думаю, нашел заправку, у которой нет очереди. А мне надо было там треть бака заправить. Я думаю, окей.
12: 4 тысячи.

0: 250 рублей за треть бака.
1: О скачке цен свидетельствуют и данные госзакупок. Цены на тендерах значительно превышают среднее по региону и достигли уровня европейских стран. В некоторых субъектах федерации госсектор закупает горючее в 2-3 раза дороже показателей Росстата. Например, в Магаданской области средняя цена за литр 92-го, по данным ведомства, 86 рублей, а в реальных тендерах платят 278 рублей за литр. Для сравнения, средняя цена за литр 95-го в Евросоюзе составляет около 186 рублей за литр. Руководитель одного из крупных сельхозпредприятий на Урале на условиях анонимности рассказал редакции, что в ходе селекторных совещаний представители регионального правительства напрямую призвали аграриев закупаться топливом сейчас впрок, по любой цене, потому что осенью может быть еще хуже. При этом правительство никак не решает проблему, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
2: Четные номера в один день, нечетные номера в другой день. Вводим какие-то QR-коды, вводим какие-то талоны, еще что-то. Но бензин-то от этого не прибавится. Вот в правительстве совещание за совещанием. Давайте сейчас штаб у нас будет работать. Как вот справиться с нехваткой моторного топлива? Как координацией из того места, где есть топливо, гнать его куда-то, где этого топлива не хватает. Не справляется вот чиновное сословие с этим самым, с этой координацией. Как в советское время не справлялся Госплан, вот так не справляются они, вот эти ребята, и сейчас.
1: Пока власти думают, как решить проблему, их промедление возмущает простых людей.
3: Ну что, ребятки, с почином меня. Сегодня с рабочей машины у меня слили бензин. Вчера заправил полный бак. Сегодня утром включаю зажигание, а у меня одно деление. А у нас в стране все в порядке, говорят. А дальше что? Ну, у вас-то все в порядке, я не спорю. Кому кризис, как говорят, а кому мать родная. Дальше что? Мародерство, убийство, гоп-стоп. Что, до чего должно дойти, чтобы это все уже закончилось?
1: Однако в ближайшее время топливный кризис точно не закончится, говорят эксперты. Ведь для этого нужно, чтобы атаки по НПЗ прекратились. Судя по тому, что в Госдуме намекнули, что воевать армия будет до 2030 года, этого не предвидится.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы разберем громкую и болезненную тему, как собственное жилье из социальной мечты о безопасности превращается для тысяч семей в 20-летнюю финансовую ловушку. Дослушайте этот выпуск до конца, чтобы понять, почему кредитный договор сегодня стал не просто финансовой сделкой, а инструментом социального контроля. И вот чтобы сразу понять, как захлопывается этот капкан, давай разберем абсолютно типичную сделку, которая, ну, в первый день выглядит просто как джекпот. Дано. Значит, молодая семья, обоим там по 27 лет, двое маленьких детей. 4 года ожидания в списках нуждающихся, и вот им предлагают построить двухкомнатную квартиру в новом микрорайоне. 58 квадратных метров, цена вопроса эквивалент где-то 35 тысяч долларов. Им предлагают так называемую льготную ставку в 8% годовых.
6: Подожди, 8% на фоне обычных рыночных кредитов в Беларуси, которые традиционно, ну, где-то вокруг 14-16% крутятся, это кажется настоящим подарком судьбы.
5: Вот именно. И в первый год их ежемесячный платеж составит около 290 рублей.
6: Стоп. Если работают оба, ну, или даже если только один работает, а второй в декрете, 290 рублей – это абсолютно подъемная сумма. Это же дешевле, чем снимать какую-нибудь убитую комнату. Звучит как феноменально выгодная сделка, разве нет?
5: Ну, звучит красиво, да. Но дьявол кроется в самом механизме формирования этой ставки. Эти красивые 8% – это ставка плавающая.
6: Ага, то есть она привязана к какому-то индикатору.
5: Да, она намертво привязана к ставке рефинансирования Национального банка. И вот тут начинается настоящая магия. Ставка рефинансирования – это, грубо говоря, такая финансовая погода в стране. Когда в экономике начинается шторм, банк эту ставку поднимает, чтобы сдержать инфляцию.
6: Ну да, логично.
5: Логично-то логично, но финансовая история показывает, что эта погода бывает крайне нестабильной. Достаточно вспомнить 2011 год, когда ставка рефинансирования взлетала до 45%, или 2015, когда она держалась выше 25%.
6: Обалдеть! То есть банк фактически перекладывает все макроэкономические риски целого государства на плечи конкретной вот этой молодой семьи?
5: Абсолютно. Банк вообще ничем не рискует. И эти начальные 290 рублей – это просто приманка, чтобы человек, ну, расслабился и подписал договор.
6: И что происходит, когда ставка растет?
5: Как только начинается инфляция, на второй или там третий год платеж легко вырастает до 450 рублей, а при очередном витке кризиса вообще пробивает отметку в 600 рублей. И фишка в том, что зарплаты при этом за аппетитами банка совершенно не успевают.
6: То есть доходы стоят на месте, а кредит пухнет.
5: Да, и итоговая математика тут просто безжалостна. Взяв эквивалент 35 тысяч долларов, за 20 лет семья отдаст от 80 до 100 тысяч.
6: Но давай смотреть как-то объективно. Кредиты – это всегда переплата. К тому же любой финансово грамотный человек постарается погасить такой кредит досрочно, чтобы, ну, не отдавать лишнее.
5: А вот тут вступают в игру те самые скрытые платежи, о которых все эти красивые рекламные буклеты, конечно же, молчат. Досрочное погашение. Во многих случаях банк заложит штрафные санкции или комиссии за пересчет графика. Банк планировал получать с тебя прибыль 20 лет, и терять ее просто так он явно не собирается. Плюс добавь сюда обязательную страховку жизни и здоровья заемщика.
6: Ну слушай, страховка звучит разумно. Это же копейки, наверное.
5: От 0,2 до 0,5% от остатка долга каждый год.
6: Но это пара сотен рублей в год. Неприятно, согласен, но это и не превращает 35 тысяч в 100 тысяч долга. Мне кажется, ты немного сгущаешь краски.
5: Я бы сгущала, если бы это была только страховка жизни. Прибавь сюда обязательное страхование самого объекта недвижимости, но тех самых бетонных стен. Прибавь услуги оценщика залогового имущества. Это еще от 150 до 400 рублей из кармана заемщика. Причем регулярно, если банк потребует обновить эту оценку.
6: А, то есть это не разовый платеж?
5: Нет, конечно. Плюс услуги нотариуса, комиссии за ведение счета. Каждый шаг сопровождается побором. Реальная эффективная ставка кредита всегда значительно выше той, что написано вот этим крупным шрифтом на первой странице договора.
6: Слушай, это звучит как какая-то изощренная пытка. Хорошо, я понял. Математика ужасна, социальные условия невыносимы, но, может быть, за эти огромные деньги люди хотя бы получают, ну, качественный продукт? Если семья отдает 60% дохода за квартиру, она, наверное, переезжает в современное, комфортное жилье с отличной инфраструктурой.
5: Ой, если бы... Качество – это отдельная, не менее болезненная тема. При крайне низких средних доходах населения стоимость квадратного метра в Беларуси сопоставима с ценами в гораздо более богатых странах Восточной Европы.
6: Почему так? Разве на рынке нет частных застройщиков, которые, ну, как-то конкурируют за покупателя?
5: Рынок массовой застройки захвачен государственными управлениями капитального строительства, так называемыми УКС. И вот здесь кроется еще один гигантский скрытый побор. Покупатели квартир оплачивают из своего кармана городскую инфраструктуру.
6: Благоустройство двора, детские площадки. Ну так это нормально, что застройщик закладывает это в цену?
5: Если бы дворы, я говорю про магистральные дороги, подводящие канализации, огромные теплотрассы к целому микрорайону.
6: Ого! Разве это не город должен делать?
5: Во многих странах эти капитальные затраты берет на себя город, да, финансируя их из налогов граждан. А здесь эти астрономические суммы просто закладываются в цену квадратного метра для конечного потребителя. Плюс строительная отрасль до сих пор использует неповоротливые советские строительные нормы с завышенным расходом материалов.
6: Получается, человек платит налоги городу, а потом еще раз оплачивает работу этого города, покупая квартиру. Но как это отражается на самом жилье?
5: Итог такой. Люди покупают обычные панельки по цене бизнес-класса. За свои 35-40 тысяч долларов они получают промерзающие зимой углы, перекошенные стены и просто нулевую звукоизоляцию.
6: Ну да, когда слышно каждый чих.
5: Ты буквально слышишь, как сосед этажом выше ставит чайник на плиту.
6: Но новые районы хотя бы выглядят современно. Всякие там модные фасады.
5: Новые районы, вроде Каменной Горки или там Грандичи, очень быстро превращаются в настоящие спальные гетто. Застройщик экономит вообще на всем. Парковочных мест закладывается в разы меньше реальной потребности.
6: И люди паркуются друг у друга на головах.
5: Да, машины стоят на газонах, на тротуарах. Люди буквально дерутся за место.
6: Но слушай, это классическая болезнь любого быстро растущего мегаполиса. Школы, садики, поликлиники. Инфраструктура же всегда отстает от жилья. Причем тут скрытые поборы?
5: Она не просто отстает, она появляется с многолетним опозданием. Люди заселяются и 5-7 лет живут посреди бетонного поля, возя детей в школы на другой конец города по пробкам. И это мы говорим о тех, кто все-таки получил ключи. А есть ведь еще проблема долгостроев.
6: А, дольщики, которые ждут сдачи дома.
5: Да, человек влезает в кредитную кабалу на этапе котлована. Он уже платит банку огромные проценты. И при этом продолжает оплачивать аренду чужого жилья, потому что жить-то где-то надо. А застройщик переносит сроки сдачи объекта раз за разом. Полгода, год, два года.
6: И никакой компенсации.
5: Застройщик не несет перед дольщиком никакой реальной финансовой ответственности за этот срыв.
6: Получается двойная финансовая нагрузка вообще за воздух. То есть человек переплачивает не просто за плохую квартиру, он своими деньгами спонсирует абсолютно неэффективную, неповоротливую строительную махину.
5: Именно так. И вся эта колоссальная переплата, весь этот многолетний долг формирует тот самый 20-летний поводок, о котором я говорила в начале. Кредит незаметно трансформируется из финансового инструмента в механизм тотального управления жизнью человека.
6: Звучит пугающе.
5: Ну, подумай сам. Когда от 40 до 60% твоего дохода каждый месяц железобетонный уходит банку, вся система твоих жизненных приоритетов перестраивается.
6: Формируется так называемая выученная беспомощность. Человек понимает, что любое рискованное или нестандартное действие может привести к просрочке платежа и, ну, потере квартиры.
5: Совершенно верно. Ты больше не можешь сменить работу на менее оплачиваемую, даже если текущая работа полностью разрушает твою психику и здоровье. Ты не можешь попробовать открыть свой бизнес, потому что нестабильность первых месяцев стартапа просто несовместима с жестким графиком платежей банку. Человек намертво привязан к одному рабочему месту.
6: Особенно это актуально, если жилье получено через какое-нибудь государственное предприятие. Там ведь наверняка есть условия по обязательной отработке. Я читал о таких контрактах.
5: О, это отдельный вид крепостного права. Контракты могут предусматривать обязательную отработку от 5 до 10 лет.
6: А если решишь уйти?
5: Уволишься раньше, обязан вернуть всю сумму льготы государству или начать выплачивать долг по коммерческой рыночной ставке, которую ты просто не потянешь. Это идеальный механизм удержания сотрудников. Руководство прекрасно знает, человек с льготной ипотекой никуда не денется. Он стерпит все.
6: Ну да, ему деваться некуда.
5: Поэтому ему можно не повышать зарплату, можно не улучшать условия труда, можно заставлять работать сверхурочно.
6: Стоп, давай будем честными. Это уже звучит как какая-то теория заговора. Неужели система прямо осознанно конструирует этот социальный поводок? Может быть, это просто побочный эффект очень неуклюжей, неэффективной социальной политики, а не чей-то злой умысел?
5: Знаешь, независимо от того, сидит ли где-то злой гений, конструирующий эту систему, или это просто результат бюрократической эволюции, результат-то налицо. Формируется целое поколение так называемых кредитных заложников. Из-за того, что большая часть денег уходит банку, люди начинают тотально экономить на самом важном.
6: На чем, например?
5: Прежде всего, на здоровье. Человек будет терпеть тревожные симптомы, пить обезболивающее, лишь бы не идти в платную клинику, потому что свободных денег просто нет.
6: А образование детей? Все мы понимаем, что сегодня бесплатной школы недостаточно. Нужны репетиторы, языковые курсы, там, спортивные секции.
5: Все это безжалостно идет под нож. Ребенок в такой семье ходит только в те кружки, которые бесплатны при школе. В итоге дети из семей кредитных заложников на старте жизни получают гораздо меньше возможностей.
6: Ну да, они хуже готовятся к поступлению, становятся менее конкурентоспособными. Эта ловушка, получается, программирует бедность на поколение вперед.
5: Да, и все это происходит на фоне колоссального психологического выгорания родителей. Каждый день это страх не справиться с долгом.
6: Я прям представляю уровень конфликта в такой семье. Любая внеплановая трата, ну там, порванные зимние ботинки у ребенка или поломка стиральной машины воспринимается не как бытовая неприятность, а как финансовый конец света.
5: Так и есть. Но давай посмотрим еще шире. Самое опасное во всем этом – то, что система крайне хрупка на макроэкономическом уровне. Она не способна выдержать серьезных потрясений. Любой внешний шок, любое падение экспорта или масштабный валютный кризис запускают необратимую цепную реакцию.
6: Но механизм тут понятен. Девальвация ведет к росту ставки рефинансирования. Нацбанк же пытается хоть как-то сдержать инфляцию. Следом автоматически взлетают ежемесячные платежи по тем самым плавающим кредитам, с которых мы начали. Платеж прыгает с 300 до 800 рублей.
5: А реальные доходы населения в этот же момент падают. Предприятия, теряя рынки сбыта, начинают задерживать зарплаты или переводить людей на сокращенную рабочую неделю. И начинается лавина неплатежей.
6: И вот тут система упирается в глухой тупик. По закону банки ведь вынуждены забирать залоговые квартиры у должников.
5: Да.
7: Но кому они их продадут, если экономика в кризисе, рынок недвижимости стоит намертво, а у людей просто нет денег?
5: Никому. Банки внезапно оказываются владельцами тысяч пустующих бетонных коробок по всей стране. И эти квадратные метры становятся для банка по-настоящему токсичным активом. Квартиры нужно отапливать, оплачивать коммунальные услуги, охранять от мародеров. При этом простить долги людям банк не может, это приведет к мгновенному краху всей банковской системы.
7: Слушай, ну если плавающие ставки так опасны для самой системы, решение же на поверхности лежит. Почему не ввести фиксированные ставки по ипотеке на 20 лет прямо сейчас? Как это работает во всем мире? Взял по 4% и платишь свои 4% до конца.
5: Потому что при текущем уровне инфляционных ожиданий и нестабильности экономики, если банк попытается заложить все свои риски в фиксированную ставку, кредит будет стоить не 4%, а условные 25% годовых с первого же дня.
7: И кто в трезвом уме купит такой продукт?
5: Без глобальных структурных реформ никто.
7: Получается реально замкнутый круг. И что делать дальше?
5: Нужен комплексный подход, а не какие-то косметические правки. Первое, и это критически важно, развитие цивилизованного, юридически защищенного рынка аренды. Если человек знает, что он подписывает договор на 5 лет, что его не выгонят на улицу посреди зимы, он не побежит в панике брать кабальный кредит на бетонную коробку. Второе, демонополизация строительного рынка. Инфраструктура города должна строиться за счет бюджета и налогов, а не из кармана дольщика.
7: То есть нужна реальная жесткая конкуренция между частными застройщиками, чтобы сбить цены и, наконец-то, заставить их повышать качество.
5: Абсолютно. И третье, возможно, вообще самое важное – отвязка государственной жилищной политики от демографии. Социальная помощь семьям с детьми должна быть прямой и прозрачной, а не работать, как какая-то запутанная скидка по кредиту. Ребенок – это человек, а не финансовый актив для погашения долга перед банком.
7: Согласен на 100%. Но пока этих реформ нет, система продолжает воспроизводить саму себя, втягивая в эту воронку все новые и новые семьи.
5: И это наводит на одну очень страшную мысль, о которой, ну, как-то не принято говорить вслух. Возникает вопрос, а что если главная цель всей этой выстроенной системы вообще не в том, чтобы строить жилье и обеспечивать людей крышей над головой? Что если конечный самый ценный продукт этой индустрии – это идеально предсказуемый, боящийся любых рисков покорный гражданин, которым так легко управлять? Знаете, в итоге становится очень обидно. То, что должно быть тихой гаванью и надежным тылом, в реальной жизни оборачивается годами постоянного стресса и жесткой экономии. Людям приходится отдавать лучшие годы, чтобы просто расплатиться с банком, жертвуя любимой работой, развитием детей и элементарным отдыхом. И пока государство и застройщики не пересмотрят правила игры, тысячи семей так и останутся заложниками собственной квартиры. Спасибо, что дослушали до конца. Это был подкаст «Между строк». Берегите себя и услышимся.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Первый вице-премьер Денис Мантуров об увеличении показателя взаимной торговли между Беларусью и Россией.
9: Основной компонент по прошлому году это примерно 65% составляет именно промышленная продукция. Это является всегда основой любой экономики, в том числе экономик России и Беларуси. Ну, в этом году мы констатируем продолжение роста товарооборота примерно на 12,5% на Беларусь, причем баланс импорта и экспорта практически поровну. Это результат той работы, которая проводится на системном уровне. Я сегодня уже обозначил, что это личное погружение главы белорусского государства в каждый проект, в каждое направление, которое дает такой позитив, имея в виду личную вовлеченность и понимание сути вопроса и своевременное управленческие решения.
4: Важный сигнал.
10: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
11: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании и заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
10: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
11: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться «за что?» и утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставит на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
10: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Премьер-министр Александр Турчин о важности и прибыльности контроля над интеллектуальной собственностью.
12: Мир вступил в эпоху, когда контроль над интеллектуальной собственностью становится важнее контроля над традиционными ресурсами и даже прибыльнее. По оценкам Организации Объединенных Наций, креативные товары и услуги уже формируют более 3% мирового ВВП, а их ежегодный объем превышает 2 триллиона долларов. При этом темпы роста креативной экономики устойчиво опережают средние мировые показатели по другим секторам. Вклад креативных индустрий в ВВП нашей страны по итогам 2025 года достиг 5%. Это выше среднемирового уровня и свидетельствует об изменении структуры белорусской экономики в пользу экономики знаний, инноваций и нематериальных ценностей. По данным ЮНКТАД, за 2024 год экспорт креативных услуг Беларуси оценивается в 1 миллиард долларов. В относительных величинах Беларусь входит в топ-3 стран СНГ с долей креативных услуг более 10% в общем объеме экспорта услуг. Именно экспорт услуг формирует превалирующую долю – более 65% всего креативного экспорта республики. Особенно важно, что в этом секторе по сравнению с другими отраслями занята максимальная доля молодежи в возрасте от 15 до 29 лет.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
13: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
14: Угу.
13: Если сравнить с 94-м годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
14: Но подожди.
13: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
14: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеремить всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса. Ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
13: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
14: Какая еще ловушка?
13: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
15: Но это деньги на старт.
13: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляют, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
14: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
13: Роскошь сидеть без копейки.
14: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
13: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчастую.
14: Да почему съедает-то?
13: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
14: Ну не сгущай краски.
13: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
14: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
13: Ага, базовое.
14: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
13: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
14: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
13: Знаю.
14: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
13: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
14: Зато самые важные доли.
13: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
14: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
13: Нет, но...
14: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
13: Угу.
14: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
13: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
14: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
13: Ой, давай без этого.
14: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
13: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход, рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
16: Бюджет не резиновый.
13: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми. И они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
16: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
13: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
14: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
13: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
14: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
13: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
14: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
13: И что с того?
14: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
13: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
14: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
13: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
14: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
13: Да ну?
14: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
13: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
14: Ну, это...
13: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в 2 раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
14: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
13: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самая страшная миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
14: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
13: Угу, работает.
14: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
13: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
17: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
13: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
14: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
13: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
14: До встречи.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко о том, что качество сельхозтехники – это вопрос номер один.
18: Задача одна – делать свое. 100% должна быть локализация. Но на первом этапе 90% все должно быть белорусское. И самое главное – качество. Если не качественная продукция, это беда. Спрос будет жесточайший. Вот вчера, позавчера с премьер-министром, вице-премьером Каранкевичем и с министром мы постоянно об этом говорим. Все, разговоры закончены. Это ж беда, если выехал, до поля не доехал, техника вышла из строя. Или выехал, 2 гектара скосил. Косилка. Ну да, если они камни не убрали, и там ножи отваливаются в роторы, но это одно. Но уже крестьяне поняли, что надо камни с поля убирать, да, для того, чтобы технику не угробить, она не дешевая. Но она должна быть качественной. Качество – вопрос номер один. Особенно у вас. Вот это особенно. Потому что вот я пример проводил и мазовской техники, кое-где нам надо подтягивать, если мы идем в Африку и конкурируем с американцами, россиянами, китайцами. Если мы конкурируем, то надо выигрывать. Пока выигрываем, но ни в коем случае нельзя опускать эту планку. Чего бы нам это ни стоило, качество – вопрос номер один.
4: Важный сигнал.
10: Война подбирается к границе. Лукашенко начал новую проверку армии. Это совпало с заявлением Российской Госдумы о войне до 2030 года.
19: Особое внимание будет уделено вопросам использования современных способов огневого поражения и управления им с учетом опыта военных конфликтов в Украине и Иране. Цель мероприятия – проверить готовность соединений и воинских частей к ведению боевых действий в современных условиях.
20: Новую проверку белорусской армии по поручению Александра Лукашенко начали 24 августа, сообщил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Особенность проверки в том, что теперь оценивают всю цепочку управления – от министра обороны Виктора Хренина до командиров отдельных подразделений.
19: В отличие от предыдущей проверки, где распоряжения вручались напрямую командирам воинских частей, особенностью текущего контроля является проверка функционирования всей вертикали управления – от министра обороны до командира отдельного подразделения.
20: Военных будут выводить на полигон, подключат призванных из запаса, беспилотники, диверсионно-разведывательные группы и условного противника. А после армии подобные проверки обещают провести и в других силовых структурах Беларуси. Практически одновременно из Москвы прозвучало еще одно заявление. Член Комитета Госдумы России по обороне генерал Виктор Соболев заявил, что рассчитывать на скорое окончание войны против Украины вообще не стоит.
21: Поляки, немцы, французы, англичане, Бельгия, Норвегия, Финляндия, Швеция – все хотят воевать с Россией, нанести ей стратегическое поражение. Нам нужно закончить спецоперацию на Украине до того, как НАТО будет готово на нас напасть.
20: По мнению Соболева, Россия, если и сможет завершить СВО победой, то только к 2030 году. Напомним также, что источники Reuters, близкие к Кремлю, еще в июле сообщали, что Владимир Путин тоже не настроен на прекращение боевых действий. По словам политолога Николая Третьяка, в таком контексте белорусские проверки выглядят уже совсем не как обычная армейская рутина.
22: Если главный военный союзник Беларуси сам говорит, что война может продолжаться еще несколько лет, Минску приходится готовить армию именно к такой реальности. И обратите внимание, чему учат белорусских военных. Мобилизация резервистов, работе беспилотников, огневому поражению и управлению подразделениями с учетом опыта войны на Украине. То есть речь уже не о каких-то теоретических сценариях из учебников.
20: Российское Z-сообщество комментирует, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее, пишут военкоры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
24: Президент Александр Лукашенко о том, что качество сельхозтехники – это вопрос номер один.
18: Задача одна – делать свое. 100% должна быть локализация. Но на первом этапе 90% все должно быть белорусское. И самое главное – качество. Если не качественная продукция – это беда. Спрос будет жесточайший. Вот вчера, позавчера с премьер-министром, вице-премьером Каранкевичем и с министром мы постоянно об этом говорим. Все, разговоры закончены. Это ж беда, если выехал, до поля не доехал, техника вышла из строя. Или выехал, 2 гектара скосил, косилка. Ну да, если они камни не убрали, и там ножи отваливаются в роторы, но это одно. Но уже крестьяне поняли, что надо камни с поля убирать. Да. Для того, чтобы технику не угробить, она не дешевая. Но она должна быть качественной. Качество – вопрос номер один. Особенно у вас. Вот это особенно. Потому что вот я пример проводил и мазовской техники, кое-где нам надо подтягивать, если мы идем в Африку и конкурируем с американцами, россиянами, китайцами. Если мы конкурируем, то надо выигрывать. Пока выигрываем, но ни в коем случае нельзя опускать эту планку. Чего бы нам это ни стоило, качество – вопрос номер один.
23: Радиосигнал. Подробно о важном.
0: чем пакистанский, вместе.
1: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
2: Мосаме сарма.
1: Лето.
2: Мосаме гарма.
1: Весна.
2: Бахар.
1: Осень.
2: Хизан.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
23: Важный сигнал.
20: Вместо Парижа – Пхеньян. Беларусь и КНДР договорились о безвизе. Белорусов активно отправляют туда отдыхать.
3: Соглашение уже готово. Остались только технические моменты. В самое ближайшее время мы его подпишем.
20: Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил министр иностранных дел Максим Рыженков. По его словам, соглашение будет подписано в ближайшее время, и белорусы смогут беспрепятственно ездить на отдых в Северную Корею. Эксперты в сфере туризма напоминают, что Россия открыла для себя это направление еще в 2024 году. Но массовым отдых в КНДР так и не стал. Даже на пике отпускного сезона в июле один из крупнейших туроператоров отправил туда всего несколько сотен человек, говорит менеджер по туризму Светлана Олейник.
6: У нас эта опция пока только в планах, поэтому все свои оценки буду строить по опыту России. Там стоимость тура в Северную Корею на 4 дня и 3 ночи стартует примерно от $750 на одного человека. При этом это не тот отдых, где вы прилетели и пошли гулять, куда захотели. Турист практически постоянно находится с местными сопровождающими, маршруты заранее согласованы. Самостоятельные прогулки сильно ограничены. Банковские карты не работают, доступа к интернету практически нет. То есть вы платите немаленькие деньги за отдых под постоянным контролем. Для сравнения, за сопоставимую сумму белорусы могут найти недельные туры в Турцию или Египет с морем, нормальным отелем и питанием all-inclusive.
20: Также эксперты напоминают, что после санкций, которые в стране начали вводить еще в 1950 году в связи с началом Корейской войны, Северная Корея стала одной из самых бедных стран в мире, рассказывает историк Олег Якименко.
25: КНДР – самое закрытое и одно из беднейших государств мира, с широкой сетью концлагерей, выживающие исключительно за счет гуманитарной помощи. ВВП – 12,3 миллиарда долларов. 118 место в мире. Южная Корея за последние полвека превратилась в азиатского тигра, в одно из самых передовых и инновационных государств планеты – обеспечив свою узнаваемость такими транснациональными брендами, как Samsung, LG, Hyundai, Kia Motors и так далее. ВВП страны – 1,3 триллиона долларов, 15-е место в мире.
20: К тому же Северная Корея сейчас одно из самых изолированных и закрытых государств мира, добавляет эксперт по странам Азии Игорь Конин.
26: Если вы родились в Северной Корее, то должны прожить там всю свою жизнь. При пересечении границы вас просто расстреляют. И более того, ваше мнение не должно никак отличаться от мнения правящей партии, иначе вас просто посадят. По телевизору есть только 3 канала, и все они под контролем правительства. Машину также разрешено иметь только членам правительства. В 2013 году лидер Северной Кореи издал закон, разрешающий носить только 28 видов причесок, 17 для девушек и 8 для мужчин.
20: Напомню, в марте Александр Лукашенко впервые лично съездил в Пхеньян и подписал с Ким Чен Ыном договор о дружбе и сотрудничестве. Тогда Минск пообещал расширять связи сразу по нескольким направлениям. От сельского хозяйства и медицины до информационных технологий и поставок белорусских продуктов и лекарств. А теперь к этому списку добавляют еще и туризм. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
10: В Минске будут судить двух иностранцев, которые украли палатку из чужой машины. Двое россиян 28 и 30 лет приехали в столицу Беларуси как туристы. Вечером они выпили в баре водки и решили переночевать в каком-нибудь парке из-за того, что в хостеле не оказалось свободных мест. На улице Нововилинская гости столицы дергали за ручки припаркованных авто. Toyota Avensis оказалась не заперта. Оттуда злоумышленники похитили большой рюкзак и мешок. Внутри оказались одежда, мобильный телефон, налобный фонарик, беспроводная колонка, туристический спальный мешок и палатка, два зарядных устройства, органайзер, полотенце и прочее. В украденной палатке россияне переночевали недалеко под кустом, воспользовались и пауэрбэнком. Утром якобы хотели вернуть машину, но ее на парковке не оказалось. Спустя несколько дней приятелей задержали на улице Зыбицкой. Один из них, испугавшись, даже попытался убежать от милиции. Возбуждено уголовное дело. Витебске огласили приговор двум жителям района, которые обвинялись в жестоком обращении с животным. Питомец, над которым издевались фигуранты, принадлежал обвиняемой. 13 апреля текущего года они вместе со своим знакомым попытались убить собаку за то, что та якобы задушила у нее 7 кур и 1 петуха. Обвиняемые избили питомца кулаками и кувалдой, обмотали ее шею буксировочным тросом и подвесили в сарае. Собака выжила.

0: правило – распределять выручку между компаниями и не полностью уплачивать налоги в бюджет. Кроме того, значительная часть выручки скрывалась от налогообложения. Объем неотраженных в учете средств – более 5 миллионов рублей. Общая сумма неуплаченных налогов превысила 3,3 миллиона рублей. Часть сокрытой выручки использовалась для выплаты работникам медцентра зарплаты в конвертах. Оставшиеся деньги владелец бизнеса тратил на личные цели. В отношении владельца сети клиник и должностных лиц организаций возбуждены уголовные дела. На имущество подозреваемых наложен арест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Начальник Главного управления уголовного розыска криминальной милиции Александр Копишев раскрыл некоторые детали громкого ограбления ювелирного магазина в Минске.
3: Последние два года он находился на территории Российской Федерации, в частности, в городе Москва. В мае месяце он прибыл в Республику Беларусь, ничем не занимался, нигде не был трудоустроен, и все это время он вынашивал намерение совершения преступления. К слову говоря, наш магазин являлся вторым объектом, который он рассматривал с точки зрения совершения преступления. Преступник неоднократно выбывал к магазину, преступник проводил рекогностировку, в частности, он посещал непосредственно само помещение магазина для того, чтобы понимать, где расположены тумбы с ювелирными изделиями и в какой последовательности. В последующем преступник еще несколько раз прибывал к магазину и тщательно выбирал для себя пути отхода и подхода к месту совершения преступления. Делал это таким образом, чтобы не попасть ни по пути к магазину, не уходя после совершения преступления, не попасть в зону действия камер видеонаблюдения.
1: Важный сигнал.
4: Слили все. На трассе Минск-Москва масштабный дефицит топлива. Заправиться после границы с Россией – настоящий квест.
5: Я не могу, у меня уже истерика. Утром, блин, полтора часа простоять, чтобы не заправиться. А потом выехать, и вообще бензина нет.
6: Я стоял. Что случилось, нахуй? Все, я не могу, мне плохо.
4: Нервы, слезы, истерики. Заправки в России после небольшого затишья снова стали похожи на съемки драматических фильмов. Новый виток кризиса эксперты связывают с ударами беспилотников по НПЗ. Только в первой половине августа под атаки попали как минимум 9 предприятий. Как итог, бензина не хватает по всей стране, а люди часами стоят в очередях.
7: Ну что, друзья, ура! Наконец-то полный бак. Всего лишь 9 часов ожидания.
8: Дином продолжается дальше и только разрастается еще больше. Короче, мы приехали сейчас в Москву, в центр, тут на Ордынку. Жопа вообще там. Конца ни края нету очередям. На одной заправке там одному там сбили вообще в хлам просто. Кровь там, скорая помощь. Короче, не знаю, бензина у нас снова нет.
4: Кто-то в долгом ожидании теряет самообладание и устраивает бойню за каждый лишний литр топлива или за место в очереди. Эти инциденты уже докатились и до трассы Москва-Минск, куда в поисках бензина уже съезжаются жители Москвы и области.
9: Так, ну что, весть с полей. Я еду по трассе М1 в Беларусь из Москвы. Заправки, которые только-только вот начинаются сразу после Москвы, переполнены. Дальше все зависит от цены.
10: Кто едет из Беларуси в Москву, настоятельно рекомендую заправиться в Беларуси полный бак, потому что по России крайне мало на какой заправке можно найти топливо. Если где-то есть, то дают в ограниченном количестве. Поэтому мы заправились и доехали почти до самой Москвы.
4: На трассе даже появился полулегальный подвоз топлива к заглохшим авто. По цене около 2 доллара за литр, говорят автомобилисты. Российские пограничники на въезде в Беларусь проверяют, чтобы канистры у водителей были пустыми. А вот назад таких проверок нет. Поэтому предприимчивые россияне даже придумали бизнес-схему – заправочные туры в Беларусь.
11: Мы придумали новую услугу в связи с проблемой с бензином и назвали ее «заправочный тур». Мы задумались, как избежать пробок на заправках в России и придумали такой лайфхак. Собираем машины в Москве, погружаем их на автовоз, едем до Беларуси, а точнее до ближайшей заправки в Минск. Время в пути примерно 10 часов. Там заправляем полные баки и еще в каждую машину.

0: пока нестрил багаж. Займет всего минут 15 на один автомобиль. И отправляемся обратно еще 10 часов. Примерно через сутки вы получите машину с бензином. Зато тратить свое время в очереди не нужно.
1: Эксперты предупреждают, если россияне действительно начнут массово ездить за топливом в Беларусь, дефицит может быстро добраться и сюда. Рост цен на топливо, продукты и услуги тогда тоже будет неизбежен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин о том, что сегодня является основной темой внимания правительства.
4: И, в принципе, результаты 5 месяцев работы, они, скажу так, внушают осторожный оптимизм. Все-таки мы вышли на траекторию, пусть небольшого, но тем не менее роста, и наши расчеты показывают, что эта траектория сохранится и далее. Поэтому, да, абсолютно верно, промышленность сегодня, наверное, является такой основной темой нашего внимания, внимания правительства, поэтому ситуация в промышленности тоже неоднородная. Есть предприятия, которые достаточно успешно работают, целый ряд предприятий, на которых есть проблемы, но просто мы должны понимать, что сегодня мы конкурируем на мировых рынках, дефицита товаров нигде нету. Сегодня конкурируем с такими странами, например, как Китайская Народная Республика, поэтому это все сложно, но тем не менее, опять же, из месяца в месяц мы видим позитивную динамику по росту объемов производства. В целом ситуация в промышленности, конечно, она сейчас нас удовлетворить не может, но, опять же, если такие тенденции будут продолжаться, а есть все предпосылки полагать, что это так и будет, то я думаю, что через несколько месяцев мы все-таки выйдем тоже в положительную динамику именно в промышленности. Но еще раз хочу подчеркнуть, ситуация в промышленности очень неоднородная, поэтому как бы говорить, что проблема во всем промышленном комплексе, я бы не стал. Но на отдельных предприятиях у нас, да, есть серьезные проблемы, связанные как с объективными, так и субъективными факторами.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня речь пойдет о том, с чем покупатели сталкиваются буквально каждый день. О ценниках в магазинах. Распространенная ситуация. В корзину кладется абсолютно привычный набор – молоко, хлеб, яйца, немного овощей. На кассе итоговая сумма вызывает легкое замешательство. Казалось бы, никаких лишних покупок не сделано, но итоговый чек оказывается ощутимо выше ожиданий. При этом в официальных отчетах звучат спокойные цифры. Инфляция находится под контролем, а рост цен составляет лишь несколько процентов. Но почему же реальный чек из супермаркета говорит совершенно о другом? Куда в действительности уходят деньги? Что такое шрингфляция? Почему ассортимент на полках начинает худеть? И к чему приводят попытки жестко заморозить цены приказами сверху? В этом выпуске подробный разбор того, как устроен механизм роста цен. И что происходит с покупной способностью прямо сейчас. Поехали.
6: Ну, вообще-то официальная статистика, которая показывает инфляцию всего в несколько процентов, она часто воспринимается с недоверием. Возникает такое ощущение, что цифры берутся из какой-то параллельной реальности. Но на самом деле прямого обмана тут нет. Есть просто специфика математических расчетов.
5: Весь фокус тут кроется в формировании так называемого индекса потребительских цен. Белстат рассчитывает этот индекс на основе гигантской корзины, в которую сварены сотни абсолютно разных товаров и услуг.
6: Туда попадает практически все. От пачки соли до стоматологического импланта. От автобусного билета до путевки на курорт или, скажем, нового двухдверного холодильника.
5: В холодильника? Ничего себе разброс.
6: Да-да, и вот здесь как раз кроется главная статистическая иллюзия. Дорогие товары, стоимость которых меняется медленно, они математически тянут средний показатель вниз.
5: А, понимаю. То есть, если холодильник за год подорожал на 2%, а базовые продукты на 20%, средняя цифра получится вполне комфортной.
6: Именно.
5: Но ведь крупная бытовая техника обновляется раз в десятилетие. Человек же не покупает холодильники каждую неделю.
6: Совершенно верно. Но в противовес этому существует корзина выживания. Это базовый набор. Молоко, хлеб, яйца, курица, подсолнечное масло.
5: Ну, то, без чего физически невозможно обойтись.
6: Точно. В отдельные периоды рост цен на такие продукты достигает 15-20% за год.
5: То есть реальность совсем другая. Хорошо, статистика сглаживает скачки. Но возникает другой вопрос. В Беларуси действует жесткая система контроля цен. Запрещено просто так брать и переписывать цифры на витрине. Как тогда базовым продуктам удается дорожать?
6: Изменить цифру на ценнике напрямую действительно нельзя. Это грозит штрафами. Поэтому производители и торговые сети используют скрытые механизмы компенсации своих издержек. Самый визуально заметный из них – шринкфляция.
5: Это когда покупатель берет знакомую шоколадку, а она в руке кажется подозрительно тонкой.
6: Да-да, именно этот механизм. Стандартная плитка весом в 100 граммов сначала худеет до 90, а сегодня все чаще встречаются упаковки по 80 или…
5: 85 граммов, да?
6: Именно. Знакомый литровый пакет молока давно превратился в 900 миллилитров. А сейчас на полках все чаще появляются объемы 840.
5: Десяток яиц плавно трансформируется в упаковку из 9 штук. Но можно же посчитать математику этого процесса. Если объем уменьшается на 15%, а цена остается прежней, что это значит для кошелька?
6: А это, по сути, означает скрытый рост цены почти на 18% в пересчете на реальный вес или объем продукта.
5: То есть формально закон не нарушен?
6: Совершенно верно. Цифра на ценнике сохранилась, проверяющие органы довольны, но покупатель платит ту же сумму за меньшее количество еды.
5: Потрясающая изобретательность. Но ведь нельзя бесконечно уменьшать упаковку. В какой-то момент молоко придется продавать мензурками. Что происходит, когда лимит шринкфляции исчерпан?
6: Ну, тогда в дело вступает второй инструмент – скрытое удешевление состава продукта. Упаковка остается прежней, бренд тот же самый, но внутри находится уже совершенно иная рецептура.
5: Ага, то есть производство качественного сырья дорожает. Поднять отпускную цену завод не может из-за жестких лимитов. Получается, единственный выход – экономить на ингредиентах, заменять дорогие животные жиры на пальмовое масло?
6: Это самый распространенный вариант. Ну или замена части мяса в колбасных изделиях на соевый белок, крахмал или всякие влагоудерживающие добавки.
5: И настоящий сыр плавно превращается в сырный продукт.
6: Да, себестоимость производства снижается, что позволяет удержаться в рамках разрешенной государством цены.
5: Звучит не очень аппетитно, но что делать производителю, если продукт выпускается строго по государственным стандартам?
6: Это прямое следствие попыток регулировать рыночные процессы административными приказами.
5: Если производители настолько виртуозно обходят ограничения через составы и новые этикетки, логично спросить, почему бы государству просто не запретить абсолютно любой рост цен? Заморозить все тотальным указом.
6: Ну, подобный шаг был предпринят в конце 2022 года через постановление номер 713. Был введен жесткий контроль торговых надбавок по всей стране. Каждое повышение цены потребовало сложнейших согласований.
5: Казалось бы, идеальное решение. Цены остановились по команде. В чем подвох?
6: Крупные ритейлеры способны выжить в любых условиях за счет колоссального объема продаж. У них есть огромная переговорная сила.
5: Ну да, у них запас прочности больше.
6: Конечно. Они могут продавить поставщика на скидку или пожертвовать прибыль на одной группе товаров, чтобы заработать на другой. Настоящий удар пришелся по мелкому бизнесу в регионах, по сельским магазинам и автолавкам.
5: А почему им сложнее? У них меньше площадь, меньше сотрудников. Закупил товар, добавил свою наценку и работай.
6: У мелкого бизнеса нет финансовой прочности. Хлебозавод повышает цену на буханку хлеба. Чтобы сельскому магазину компенсировать это и поднять цену на условные 3 копейки, директору необходимо собрать внушительный пакет документов.
5: Серьезно? Из-за 3 копеек на буханку нужно собирать документы?
6: Да, нужно подготовить экономическое обоснование, подать заявление в местный исполком и ждать официального решения чиновников. И этот процесс может занимать недели.
5: Жесть. То есть, пока идет согласование этой бумаги, магазин вынужден продавать хлеб себе в убыток?
6: Либо продавать в убыток, либо полностью отказаться от закупки базовых товаров. В результате многим предпринимателям в небольших городах и деревнях оказалось проще закрыть бизнес, чем работать с подобным уровнем бюрократии.
5: То есть магазины закрываются, и людям приходится ехать за продуктами в соседние крупные населенные пункты.
6: Вот именно. Попытка защитить покупателя обернулась тем, что покупатель вообще лишился доступа к товару.
5: Хорошо, это локальное производство. А как регулирование влияет на импортные товары?
6: Легальный ввоз качественного импорта начал стремительно сокращаться. Официальному дистрибьютору необходимо оплатить сложную логистику, таможенные пошлины, сертификацию. Продавать товар после всех этих затрат разрешается только с жестко зафиксированной минимальной наценкой.
5: Что делает легальный бизнес в такой ситуации?
6: Просто прекращает поставки, потому что это становится финансово бессмысленным. Но пустоту на полках заполняют серые схемы.
5: То есть зарубежные товары продолжают поступать, но уже через цепочки посредников и параллельный импорт.
6: Именно так. Появляются дополнительные звенья. Товар может ехать через несколько стран, несколько складов и несколько юридических лиц.
5: И каждое звено хочет заработать?
6: Безусловно. Каждое звено закладывает в стоимость свои риски и свой процент прибыли.
5: Итог предсказуем. Ассортимент сужается, качество падает, а итоговая цена на кассе взлетает из-за длинной цепочки посредников. С торговли стало понятно. Но если углубиться в первопричины, почему вообще растут цены у самых первых поставщиков сырья?
6: Фундаментальная причина кроется в глубочайшей интеграции с российской экономикой. Оттуда поступают ключевые ресурсы – энергоносители, металлы, комплектующие, базовое сырье для пищевой промышленности.
5: Значит, когда в соседней экономике разгоняется инфляция из-за колоссальных военных расходов и санкций, это автоматически перекидывается через границу.
6: Процесс неизбежен. Российское сырье резко дорожает. Белорусские заводы закупают это дорогое сырье, производят продукцию и просто вынуждены закладывать возросшие затраты в отпускную цену. Иначе предприятие остановится. Дополнительно на ситуацию давит курсовая разница. Ослабление российского рубля тянет за собой вниз и белорусский рубль.
5: А слабая национальная валюта автоматически делает любой импорт, даже из азиатских стран, значительно дороже.
6: Да, однако есть и внутренние, сугубо локальные двигатели инфляции. Самый мощный внутренний двигатель – это практика льготного кредитования убыточных государственных предприятий.
5: Тут нужно остановиться подробнее. Поддержка крупных заводов обычно подается как благо. Это сохранение рабочих мест, гарантия того, что тысячи людей получат зарплату. Разве это может быть плохо?
6: Проблема кроется в источнике этих денег. Вот если взять для примера крупный завод, выпускающий устаревшую технику, которая не пользуется спросом и просто оседает на складах.
5: Он работает в минус.
6: Да, предприятие генерирует убытки. В рыночных условиях оно должно пройти реструктуризацию, но вместо этого ему выдают очередные кредиты под минимальный процент.
5: Но деньги нужны, чтобы выплатить зарплаты работникам и закрыть долги за электроэнергию. Но если завод ничего не заработал, откуда берутся средства на эти кредиты?
6: В этом и заключается суть проблемы. Эти деньги, по факту, создаются из воздуха. Происходит скрытая эмиссия. То есть работает печатный станок.
5: В экономику вливается огромная масса новых пустых денег.
6: Пустых, потому что они не подкреплены выпуском новых востребованных товаров. Рабочие получают эти свежие деньги и идут с ними в магазин за хлебом и мясом. Объем денежной массы в стране резко увеличивается.
5: А количество продуктов на полках остается прежним.
6: Именно. Больше денег охотится за тем же объемом товаров. Возникает дефицит, и чтобы уравновесить спрос, магазины повышают цены.
5: Получается, что льготный кредит неэффективному заводу – это прямой налог на каждого покупателя в супермаркете.
6: Абсолютно точный вывод. За финансовые дыры нерентабельных предприятий расплачиваются все через обесценивание собственных доходов. Это скрытый налог, который собирается каждый день на кассе любого магазина.
5: С макроэкономикой и печатными станками все понятно. Но существуют и чисто физические препятствия. Что происходит с логистикой и как это отражается на стоимости товаров?
6: Логистика превратилась в сложнейший лабиринт с множеством тупиков. Ранее доступ к портам Балтийского моря позволял выстраивать быстрые и дешевые маршруты доставки сырья и оборудования. Сейчас эти транспортные коридоры закрыты.
5: То есть грузы приходится пускать в обход?
6: Да, приходится использовать сложнейшие схемы через территорию России, Казахстан, Турцию или Китай. Каждая новая граница, каждая процедура перегрузки, каждая смена транспорта – все это резко увеличивает стоимость.
5: Насколько сильно этот логистический крюк бьет по карману производителя? Цифры есть какие-то?
6: Цифры в промышленности пугающие. Деталь для европейского станка, которая ранее закупалась напрямую за 500 евро, теперь доставляется через 3-4 посредников. В результате ее стоимость взлетает до 1,5-2 тысяч евро.
5: Удорожание в 3-4 раза. Только за счет доставки.
6: Да. И это не считая скрытых потерь. Если нужной детали нет, конвейер простаивает неделями. Завод не выпускает продукцию, несет убытки по аренде и зарплатам. Все эти колоссальные издержки в конечном итоге перекладываются в себестоимость финального продукта.
5: А что с рабочей силой? Предприятия жалуются на острый кадровый голод. При этом зарплаты растут, чтобы удержать специалистов. Разве рост доходов населения не компенсирует инфляцию?
6: Это еще одна макроэкономическая ловушка. Кадровый дефицит действительно катастрофический. Сказывается старение населения и массовый отток квалифицированных кадров, особенно из технологического сектора. Работать просто некому.
5: Значит, работодатель вынужден предлагать больше денег оставшимся сотрудникам, чтобы те не уволились.
6: Верно, ставки повышаются. Но если зарплата работника выросла на 20%, а объем продукции, который он производит за смену, остался прежним, это становится чистым генератором инфляции.
5: Возвращаемся к логике печатного станка. Денег у людей на руках становится больше, а товаров больше не производится.
6: Механизм работает безупречно жестко. Рост зарплат, не обеспеченный ростом производительности труда, это прямой путь к разгону цен.
5: Если собрать все эти факторы воедино – логистические лабиринты, печатные станки, шринкфляцию и скрытые налоги – как это отражается на бюджете обычной семьи прямо сейчас?
6: Структура расходов претерпела радикальные изменения. Еще несколько лет назад семья со средним доходом тратила на питание и базовые коммунальные услуги от 35 до 45% бюджета. Сейчас картина совершенно иная. Базовые, обязательные нужды съедают от 50 до 60% доходов. А в небольших городах и среди пенсионеров эта доля может достигать 70-80%.
5: Получается, финансовая подушка безопасности исчезла как явление. Жизнь идет строго от зарплаты до зарплаты.
6: Любой форс-мажор, сломался телефон, требуется срочный ремонт автомобиля, необходимо стоматологическое лечение превращается в настоящую финансовую катастрофу. Людям приходится оформлять кредиты просто для закрытия базовых бытовых проблем.
5: И вот к какому выводу приводит детальный разбор этой темы. Инфляция – это не абстрактная цифра из отчетов и не результат чьей-то отдельной жадности. Это симптом. Симптом того, что экономические законы пытаются подменить административными командами. Но экономику невозможно обмануть приказами. Можно заставить магазин держать цену на бумаге, но нельзя заставить его работать в убыток, в этом случае товар просто исчезнет с полок. Деньги не исчезают в никуда. Они перераспределяются тихо, незаметно через уменьшенные упаковки, исчезновение доступных товаров и постоянный рост итоговых сумм на кассе. И понимание этих механизмов – первый шаг к осознанию происходящих процессов. Это был подкаст «Между строк». Делитесь этим выпуском, оставляйте комментарии и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие разборы. Берегите себя и читайте «Между строк». До встречи в следующем эфире.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
7: С бензином беда. Пятый с начала августа крупный НПЗ остановился после налета дронов. Сразу два завода попали под новую атаку.
8: Этой ночью не спал весь Краснодар. Была массированная атака МПЛА Украины на Краснодар, Ростов. И там еще были станицы, я точно не скажу, какие. Краснодару досталось нормально. До 4 часов утра я не спала. Сначала мы прятались в ванной, потом я уже сидела на балконе, слушала, чтобы не пролетал мимо беспилотник, потому что мы еле легли спать. Это был кошмар. Кошмарно, страшно, когда ты слышишь, что над домом летит беспилотник. Как взрываются беспилотники, когда их сбивают, если не знаешь, куда они упадут.
7: Дроны вновь атаковали Краснодарский край. Под удар попал Ашепский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших на юге России. Предприятие приостановило работу. Еще один крупный НПЗ БПЛА атаковали в Новошахтинске. Под Ростовом, по словам губернатора, после удара предприятие также не работает.
9: Там даже не вспышки, там огонь был.
10: Да, реально огонь просто.
11: Трэш какой-то.
7: По состоянию на сегодняшний день, после атак БПЛА полностью перестали работать 5 НПЗ. На днях дроны повредили завод «Пермнефтеоргсинтез» Лукойла. Он 7-й по объему переработки в стране. 21 августа после удара БПЛА была аварийно остановлена установка первичной переработки АВТ-4. Ее ремонт может занять около месяца. Еще одна первичная установка на заводе стоит с 29 июля. Также после налета БПЛА.
11: С кайфом стою на заправке. Ситуация, я вам скажу, критическая. Это Москва. Я не знаю, что там за МКАДом. Боюсь представить, что вообще там происходит. Стоим мы с ребятками все дружно по ходу за 92-м бензином.
7: Кроме НПЗ, в Перми прекратил переработку завод «Орскнефтеоргсинтез». Перед этим остановился «Запсибнефтехим», «Сибура» в Тюменской области, крупнейший нефтехимический комплекс страны. Также прекратил переработку нефти «Саратовский НПЗ», «Роснефти» и «Волгоградский НПЗ». Все заводы остановились после ударов дронов. Это сразу же сказалось на дефиците бензина. На заправках в большинстве регионов вновь возникли большие очереди.
12: В общем, ребят, чтобы вы понимали, это очередь на заправку, где-то 5 километров. Мы стоим уже около часа, а бензовоз будет только через 4 часа. И то это не точно. У нас машина вообще просто бак сухой. Походу покатим просто до заправки где-то 5 километров.
7: Впервые в истории России правительству пришлось закупать бензин у Турции, страны, которую годами Москва самоснабжала сырой нефтью и топливом. Как сообщает издание «Коммерсант», первый танкер из Турции прибудет к концу августа. Поможет ли это решить проблемы с дефицитом топлива в стране, пока не ясно. На днях прибыл 5-й танкер из Индии с бензином, но на заправках очередей меньше не стало, а на некоторых еще и цены взлетели. Прогнозы на сентябрь от участников топливного рынка неутешительные. Преодолеть дефицит за счет собственного производства нефтяники не смогут. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон предложил ввести санкции на поставки бензина в Россию. А это означает, что танкер с топливом из Турции может стать первым и последним для страны, пишут экономисты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
13: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
14: Гяра.
13: 12.
14: Бара.
13: 13.
14: Тера.
13: 14.
14: Чода.
13: 15.
14: Пандра.
13: 16.
14: Сола.
13: 17.
14: Сатра.
13: 18.
14: Атара.
13: 19.
14: Унис.
13: 20.
14: Бис.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Важный сигнал.
15: Морг для живых. В Борисове после 6 часов ожидания умер мужчина. Родственники обвинили персонал в халатности и обратились в Минздрав. Вопрос компетентности врачей или так называемой бесплатной медицины. Еще один резонансный случай всколыхнул белорусов. В приемном отделении больницы номер 2 Борисовской ЦРБ после 6-часового ожидания оказания помощи умер 71-летний местный житель. О трагедии в личных соцсетях рассказала внучка погибшего, отметив, цитирую, «Это халатность, которая стоит жизни. Почему пожилой человек с симптомами инсульта или инфаркта 6 часов лежит без доктора?» В Главном управлении по здравоохранению Минского облисполкома факт трагедии подтвердили. Делится подробностями юрист Илона Старожук.
10: Утром 71-летнего мужчину доставили в приемный покой Борисовской ЦРБ. У него онемела рука и появилась одышка. После осмотра его отправили на рентген и поставили капельницу. А дальше, утверждает Яна, мужчина с симптомами, похожими на инсульт или инфаркт, до вечера оставался без медицинской помощи. Реанимация забрала пациента только после того, как у него пошла пена изо рта. В тот же день дедушка умер.
15: Родственники погибшего считают, что причиной трагедии стала врачебная халатность и обратились к Минздраву с требованием провести проверку, отмечает юрист. В свою очередь, первый замначальника Главного управления по здравоохранению Минского облисполкома Ирина Лобах сообщила, что уже создана специальная комиссия и назначена служебная проверка, а ситуация якобы взята на контроль. В комментариях под новостью белорусов много вопросов. Людей волнует не только то, когда будет решена проблема нехватки врачей и медперсонала в больницах и поликлиниках, а также будет ли объективным расследование этого инцидента.
16: А кто медиков разогнал? Где персонал больниц, поликлиник? В медицине творится беспредел полнейший. С кабинета в кабинет гоняют до тех пор, пока не сдох. Потому что или нет врачей, или нет толковых врачей. Минздрав будет на стороне больницы, как обычно. Скажут, что никаких нарушений не было, а виноваты родственники, которые поздно деда привезли к врачам. Лучше сразу еще в прокуратуру заявление написать.
17: Борисов – особая медицина. Так мой братец под кабинетом с давления 240 сидел. Благо организм крепкий, и дочка-медик приехала в поликлинику. Клинику и сделала разнос полетов. Слава богу, все обошлось. В больнице немного полежал. А он у нас добряк неконфликтный, отказался писать жалобу. А зря. Может, кому-то жизнь спасла бы эта жалоба. Ведь это не один и не два случая в борисовской медицине. Просто все, как обычно, замалчивают.
18: Зато больницы, типа, бесплатные, а не как в загнивающей Америке. 71 год – это не повод игнорировать пациента. Это еще не старость. Кто там умный пишет, что у мужчины по-любому был букет сопутствующих болезней, а врачи не боги? Вы серьезно считаете, что раз человек в возрасте, раз у него, возможно, есть хронические заболевания, то врачам и не нужно им заниматься? Сейчас Минздрав быстренько найдет очевидцев, которые скажут, что внучка якобы все врет.
15: К слову, на сайте одного из минских госизданий уже появилась информация о том, что найдены другие свидетели трагедии в Борисове, чье описание случившегося сильно отличается от истории находившихся в больнице рядом с погибшим мужчиной родственников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
15: Райский ад на земле. Зарплата комбайнера вызвала жаркие споры у белорусов. Почему за одну и ту же работу всем платят по-разному? Очередной пожар в соцсетях. В этот раз причиной споров стало видео белорусской блогерки с участием ее мужа-комбайнера, который честно рассказал о своей зарплате в страду.
19: Да, было очень сложно. К вечеру уже силы покидают тебя полностью, что невыносимо. Просто приходишь, помылся, поел и бабах, и спать. 13+.
15: Комбайнер также рассказал, что для того, чтобы выйти на рекордные 3000 тонн зерна, он работал 40 дней без выходных, начиная в 6 утра и заканчивая глубоко за полночь. В валютном эквиваленте зарплата труженика составила около 4300 долларов. В комментариях под видео разгорелись нешуточные дебаты. Одни не могли понять, много или мало это за такие условия труда. Другие делились своими гораздо более скромными расчетными листами за аналогичный труд. Но в других сельхозорганизациях. Пользователь с ником Иван даже провел несложный математический расчет.
20: Считаем. 4000 долларов делить на 40 дней, делить на 15 часов в день равно 6,6 доллара в час или 20 рублей. 20 рублей в час умножить на 8 часов в день равно 160 рублей. 160 рублей умножить на 22 рабочих дня равно 3520 рублей в месяц его цена труда. И это только 2 месяца в году. И ему надрываться пришлось, чтобы на рекорд этот мнимый чиновниками придуманный выйти, а про остальные месяцы можно помолчать. Потому что вне сезон хорошо, если 300 долларов он получает.
15: Николай Свислочи рассказал, что не собирался идти на рекорд, но работал честно. А в итоге за те же 40 дней жатвы получил лишь 4000 рублей.
21: Горькая правда. Хочешь заработать, нужно работать без выходных и вдвое больше нормы по часам. А как результат, такие работяги обычно и до пенсии не доживают. Джили дали передовику. Вот это подарок. Но нужно же делать картинку для ТВ. При этом есть менеджеры, которые столько же получат, но уходя с работы в 18:00 и отдыхая в субботу и воскресенье. А сонный комбайнер с постоянным недосыпом и уставший имеет риск аварии и форс-мажора. А если наедет на дерево и поломает косилку, из своего кармана платить будет.
15: Александр из Орши недоумевает. Цитирую. «Чему радоваться? У нас, комбайнеров, хорошо, если раз в год нормальная зарплата. А остальные месяцы за 150 долларов работаешь».
22: Но у нас даже за этот чертов рекорд максимум 6-8 тысяч платят. А что потом? Про здоровье никто же не говорит. 10 лет в хозяйстве, срачка, уборка посевная. А большинство трудяг пожелезных 30 лет в этом котле работают. На пенсию вышел, год-два пожил, ни один рубль не вернет вам убитое здоровье. В этот чернозем и положат. А мы той жизни и не видели в этих колхозах. И просто для понимания цифр, на подумать. Один обед президента обходится в 1500 долларов. Вот и делайте выводы сами.
15: Комментаторы задавались вопросом, почему в разрезе регионов зарплата комбайнеров сильно отличается, когда стоимость зерна зафиксирована на государственном уровне. Белорусы также недоумевали, почему труд других работников сельского хозяйства, которые садили и растили будущий хлеб, остается без такого внимания.
23: Платная политика, политика расценок очень разнится. Почему так? Объясните. Ведь настоящих, трудолюбивых, компетентных в своем деле людей у нас в стране очень много. И как же, наверное, человеку обидно, который понимает, что он так же работал, так же старался, но получит в разы меньше. Вот. Да дальше далеко ходить не надо. В нашем хозяйстве самый, так сказать, передовой комбайнер, наверное, получит только половину этой зарплаты, которую получил вот этот комбайнер из другого хозяйства, в 13 тысяч рублей. Недавно у меня произошла ситуация, не буду говорить где, в каком хозяйстве. Я подошел к комкадору, механизатору, говорю, давайте вы расскажете, как до вас пошла уборочная. А он мне говорит, а давайте нет, потому что идите к мазистам, идите к комбайнерам, их там приветствуют, их премируют, про них рассказывают, а мы как будто не участвуем в уборочной. Хотя те же амкадористы, кто грузит зерно, кто засыпает его, так сказать, на сушилке загружает, кто убирает с полей, скирдует солому. Тоже вопрос такой щепетильный.
15: Это все к текущему часу. Делитесь своим мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко, о курсе которого придерживается Беларусь.
24: Как видите, мы, в отличие от всех других стран, которые, естественно, друзья России, но не хотят публично что-то там озвучить, мы не открещиваемся ни от одних удобных, неудобных вопросов. Мы прямо говорим, что мы считаем за честь сотрудничать с Россией и будем сотрудничать. Вы в этом можете не сомневаться. Потому что дело не в том, что ситуация нас к этому подталкивает. Дело не в этом, а дело в том, что мы этот курс определили давно. Несколько десятилетий. десятков лет тому назад, и свято его придерживаемся. Поэтому в этом плане вы не переживайте за то, что вы поддерживаете вот эту, как вы сейчас сказали, это новое направление, экономическую политику, не только промышленную. Хотя промышленность – это основа любой экономики. И у вас, и у нас. Мы экспорториентированная страна. У вас и экспорт, и всего хватает, и внутреннее развитие огромное. Поэтому давайте в этом направлении двигаться. Мы к этому готовы. С премьер-министром России мы встретимся в ближайшее время. И с президентом России также встретимся и обсудим те вопросы, которые мы не сможем согласовать.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: Самая важная дата в истории. 35 лет назад была провозглашена независимость Беларуси. 25 августа 1991 года Верховный Совет БССР придал Декларации о государственном суверенитете статус конституционного закона. Независимость Беларуси была признана де юре. Практически единогласным решением депутатов деятельность коммунистической партии была остановлена, а белорусские земли получили официальное право на обеспечение политической и экономической самостоятельности. В истории Беларуси этот день как путеводная звезда, говорит историк Алексей Данута.
0: Отмечу, что придание Декларации о государственном суверенитете статуса конституционного закона поддержали даже депутаты-коммунисты. Сессия незалежности, как ее назовут потом, была созвана 24 августа, а уже 25 августа документ о независимости Беларуси вступил в силу. К слову, если исходить из имеющейся стенограммы сессии, молодой депутат Александр Лукашенко на ней отсутствовал. Перед началом сессии минчане и белорусы из других городов собрались на площади перед Домом правительства на мирный митинг за право на суверенитет своей страны. Как высказался тогда депутат Александр Соснов, «Мы давно хотели это сделать, но номенклатура нам не давала».
15: В то время как депутаты решали вопрос о придании официального статуса независимости Беларуси, десятки тысяч белорусов оставались у дома правительства и днем, и ночью. А саму сессию незалежности в прямом эфире транслировали на площади. Люди с замиранием сердца ждали решения, отмечает историк.
0: Я должен сказать, что сессия проходила очень непросто. Понимаете, люди устали от гнета советской власти, устали от того, что их страна и они сами являются разменной монетой для СССР и ее управленцев. Депутаты даже не подпустили к трибуне Анатолия Малафеева, первого секретаря ЦК Компартии, а тысячи белорусов, собравшихся на площади, слышали все, что происходило в зале собрания. И народ реагировал. Когда с речью выступал кто-то из ретроградов, люди возмущенно гудели. Когда же окончательное решение было принято и независимость Беларуси была юридически закреплена, люди, и это правда зафиксированная на пленке, обнимались и плакали от счастья. К слову, согнанная к дому правительства милиция и армия перешла на сторону митингующих, а женщины даже дарили им цветы и крепили на форму значки с погоней. Это наша история, задокументированная, зафиксированная на фото и видео. Ее нельзя заставить забыть или стереть.
15: Напомню, БССР переименовали в Республику Беларусь в сентябре 1991 года, а в качестве госсимволов были приняты герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг. 8 декабря были подписаны Беловежские соглашения. СССР прекратил существовать, а Беларусь обрела реальную независимость. Несмотря на все эти исторические факты, 25 августа никогда официально не был праздничной датой и не отмечался на государственном уровне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
13: Радиосигнал от первого лица.
3: Премьер-министр Александр Турчин о важности и прибыльности контроля над интеллектуальной собственностью.
1: Мир вступил в эпоху, когда контроль над интеллектуальной собственностью становится важнее контроля над традиционными ресурсами и даже прибыльнее. По оценкам Организации Объединенных Наций, креативные товары и услуги уже формируют более 3% мирового ВВП, а их ежегодный объем превышает 2 триллиона долларов. При этом темпы роста креативной экономики устойчиво опережают средние мировые показатели по другим секторам. Вклад креативных индустрий в ВВП нашей страны по итогам 2025 года достиг 5%. Это выше среднемирового уровня и свидетельствует об изменении структуры белорусской экономики в пользу экономики знаний, инноваций и нематериальных ценностей. По данным ЮНКТАД, за 2024 год экспорт креативных услуг Беларуси оценивается в 1 миллиард долларов. В относительных величинах Беларусь входит в топ-3 стран СНГ с долей креативных услуг более 10% в общем объеме экспорта услуг. Именно экспорт услуг формирует превалирующую долю – более 65% всего креативного экспорта республики. Особенно важно, что в этом секторе по сравнению с другими отраслями занята максимальная доля молодежи в возрасте от 15 до 29 лет.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Денег всем не хватит. Озон пообещал выплатить за ущерб от ударов дронов только продавцам со страховкой от атак и отключил постоплату за товар в половине регионов. Чтобы снизить количество возвратов на свои склады после атак, Озон отменил постоплату в 38 регионах России. Также маркетплейс убрал до 22 сентября штрафы за отмены заказов по вине продавца и другим жалобам клиентов, а также за просроченные отгрузки. Вот и вся поддержка продавцов после пожаров на складах. Озон, конечно, пообещал выплаты за ущерб, но только тем, у кого была страховка от атак дронов. И тут не все так просто.
5: Мы, селлеры, начали докупать дополнительную страховку. Мы выбрали Ингострах. И вот нам тоже интересно, заплатят ли нам эти деньги. Потому что у них там в договоре была странная формулировка. Они пишут о том, что выплаты будут в случае признания террористического акта. Но все мы знаем, что в России у нас сейчас нет войны, никакого военного положения. Это всего лишь специальная военная операция. И вот интересно, выплатят нам деньги или нет?
6: Будут ли какие-нибудь компенсации или не будут? Напомню, по ВВБ у нас вообще никакой компенсации не было, ничего мы не получили, несмотря на десятки миллионов убытков. Сейчас посмотрим, что сделает Озон. Селлеры, которые страховали, что они получат? Мы, если честно, уже не особо чего-то ждем.
4: Размер выплаты будет определен после проведения инвентаризации на пораженных складах, заявили в пресс-службе Озон. В компании сообщили, что на данный момент известно о повреждении складов в Краснодаре и Махачкале, которые продолжают гореть, а также в Чапаевске и Оренбурге. Пожары там уже потушены. Логистические центры в Адыгейске и Невинномысске пострадали незначительно и должны возобновить работу.
8: Даже не могла подумать, что мы можем быть в такой ситуации. Я когда смотрела эти видео, рилсы с Валбрис, слава богу, это не с тобой. Вот. А сейчас это с нами.
5: От нашего бизнеса также зависят другие люди. В случае, если нам все-таки не будут выплачивать все эти наши страховки, в конце концов мы разоримся, и мы не сможем делать заказы, размещать свои заказы на фабриках и на заводах изготовителей. И многим придется закрыться, и многие предприятия распустят своих сотрудников, и они просто будут уволены и пойдут на улицу.
4: Власти решили своеобразным образом поддержать предпринимателей. Владимир Путин подписал указ, согласно которому государство будет изымать в свою пользу собственность крупных маркетплейсов, которые не могут заботиться о своей безопасности. То есть, если тебя разбомбили, сам виноват, отдавай собственность, объясняет логику экономический аналитик Кирилл Лапин.
7: вообще с точки зрения бизнеса частного, да, то, что вот бомбят эти самые беспилотники, это, в общем, ответственность государства. И, ну, и нас бомбят. Но теперь это ваша ответственность, что вас бомбят. Это вы виноваты, что вас бомбят, потому что надо было себя защитить. То, что защитить от себя совершенно невозможно, и как бы это никого не интересует. Как бы вот принудительный механизм создан, да, что ты должен защищать это, инвестировать в это деньги, иначе ты сам виноват, и у тебя отнимут это все.
4: Выходит так, что для предпринимателей создаются такие условия, при которых проще закрыться, чем работать. Этот закон будет применяться не только к маркетплейсам, но и к объектам критической инфраструктуры, таким, например, как НПЗ.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
9: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании и заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
15: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
9: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться, за что? И утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставит на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
15: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: срочники гибнут первыми. Парня из «Орла» загробовали на СВО за 3 месяца до дембеля. Теперь его и других раненых бросили заживо гнить на позиции донецкого направления. Военнослужащий 85-й отдельной мотострелковой бригады Алан Тлупов получил ранение около месяца тому назад, но командование по сей день отказывает его группе в эвакуации. По словам супруги Алана, командир сначала обещал дождаться плохой погоды, чтобы снизить риск от атаки дронов, а когда 19 августа пошел дождь, заявил раненым, что их оставляют на позиции, потому что нет замены.
10: И не дают им эвакуации. Говорят, небо черное. Командир нам говорил, ждем плохую погоду. Вчера буквально был там дождь, и командир по рации сказал, что не будет вам никакой эвакуации. Кто вместо вас останется?
4: Брат бойца подал жалобу в прокуратуру с требованием найти раненого, немедленно эвакуировать, оказать медпомощь и проверить действия командования. После этого Алан получил только угрозы в свой адрес.
10: Но какие же они бойцы, если они не могут даже ходить? Муж, можно сказать, заживо гниет, и командир также сказал по рации, что вы здесь заживо сгниете, никто вас не будет вытаскивать.
4: Угрозы от командования получает и брат Марии из Санкт-Петербурга. Девушка говорит, ее брат попал на СВО обманным путем. Парень ушел на срочную службу. И когда до дембеля оставалось всего 3 месяца, командиры воинской части 52-558, расположенной в городе Ростов-Великий, Ярославской области, поставили его и сослуживцев перед следующим выбором.
11: Или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет, а оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики. Пожалейте матерей. Вот перед таким выбором их поставили. На них было оказано сильнейшее психологическое давление.
4: По словам девушки, под таким давлением контракты подписали все, кто служил с ее братом. Говорит, не зря у части дурная слава. Оттуда все насильно уезжают на Украину. Сейчас семья пытается спасти срочника оглаской и обращается во всевозможные инстанции.
11: Через 3 месяца мой брат должен был вернуться домой. Вместо этого он уехал на СВО. Нам очень сильно нужна огласка. Я прошу Следственный комитет, военную прокуратуру и Министерство обороны разобраться в том, что сейчас происходит. Мой брат не давал добровольного согласия оказаться там, где он сейчас находится.
4: Тем временем командование пытается...
13: Важный сигнал.
12: Слили все. На трассе Минск-Москва масштабный дефицит топлива. Заправиться после границы с Россией – настоящий квест.
14: Я не могу, у меня уже истерика. Утром, блин, полтора часа простоять, чтобы не заправиться. А потом выехать, и вообще бензина нет.
16: Я стоял. Что случилось? На... Все, я не могу, мне плохо.
12: Нервы, слезы, истерики. Заправки в России после небольшого затишья снова стали похожи на съемки драматических фильмов. Новый виток кризиса эксперты связывают с ударами беспилотников по НПЗ. Только в первой половине августа под атаки попали как минимум 9 предприятий. Как итог, бензина не хватает по всей стране, а люди часами стоят в очередях.
25: Ну что, друзья, ура! Наконец-то полный бак. Всего лишь 9 часов ожидания.
26: Бензином продолжается дальше и только разрастается еще больше. Короче, мы приехали сейчас в Москву, в центр, тут на Ордынку. Жопа вообще там. Конца ни края нету очередям. На одной заправке там одному там сбили вообще в хлам просто. Кровь там, скорая помощь. Короче, не знаю, бензина у нас снова нет.
12: Кто-то в долгом ожидании теряет самообладание и устраивает бойню за каждый лишний литр топлива или за место в очереди. Эти инциденты уже докатились и до трассы Москва-Минск, куда в поисках бензина уже съезжаются жители Москвы и области.
27: Так, ну что, весь с полей. Я еду по трассе М1 в Беларусь из Москвы. Заправки, которые только-только вот начинаются сразу после Москвы, переполнены. Дальше, а дальше все зависит от цены.
28: Кто едет из Беларуси в Москву, настоятельно рекомендую заправиться в Беларуси полный бак, потому что по России крайне мало на какой заправке можно найти топливо. Если где-то есть, то дают в ограниченном количестве. Поэтому мы заправились и доехали почти до самой Москвы.
12: На трассе даже появился полулегальный подвоз топлива к заглохшим авто по цене около 2 доллара за литр, говорят автомобилисты. Российские пограничники на въезде в Беларусь проверяют, чтобы канистры у водителей были пустыми, а вот назад таких проверок нет. Поэтому предприимчивые россияне даже придумали бизнес-схему – заправочные туры в Беларусь.
0: Мы придумали новую услугу в связи с проблемой с бензином и назвали ее «заправочный тур». Мы задумались, как избежать пробок на заправках в России и придумали такой лайфхак. Собираем машины в Москве, погружаем их на автовоз, едем до Беларуси, а точнее до ближайшей заправки в Минск. Время в пути примерно 10 часов. Там заправляем полные баки и еще в каждую машину по канистре в багаж. Займет всего минут 15 на один автомобиль. И отправляемся обратно еще 10 часов. Примерно через сутки вы получите машину с бензином. Зато тратить свое время в очереди не нужно.
12: Эксперты предупреждают, если россияне действительно начнут массово ездить за топливом в Беларусь, дефицит может быстро добраться и сюда. Рост цен на топливо, продукты и услуги тогда тоже будет неизбежен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
17: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь.

0: поддержки Беларуси по автомобилям и особенно за самолет. Есть там некие недоразумения, но я думаю, мы сейчас обсудим их для того, чтобы все-таки освей был. Он нужен на нашем, ну как модно сейчас говорить, общем рынке. Естественно, для России это хороший будет самолет, ну а для нас приобретение новых компетенций. Вы видели, что ремонтом мы занимаемся многих самолетов, кое-что уже умеем делать, не на голом месте. Поэтому с помощью россиян мы могли бы освоить новое направление в промышленности. Ну, естественно, за ту промышленную политику, которую Дмитрий Николаевич, будучи послом, проталкивал все время, чтобы белорусы и россияне как-то вместе работали. Да и время сегодня нас к этому подталкивает и требует от нас, чтобы мы работали вместе.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Кровавая бойня за Донбасс. Зеленский в свежем интервью заявил, что в армию России осенью мобилизует 300 тысяч солдат для захвата Краматорской и Константиновки.
3: Все эти новые 300 тысяч мобилизованных россиян, они там и потеряют. Путин их всех потеряет, потому что большинство будет брошено именно туда.
2: Это то самое заявление Зеленского, которое наделало немало шума в Z-каналах. Ссылаясь на данные разведки, он сказал, что в Москве готовится объявить вторую волну мобилизации сразу после выборов в Думу. По его словам, все силы будут отправлены в Донбасс, ведь его захват остается одной из главных целей СВО. Район Константиновки на сегодняшний день один из самых кровавых участков фронта, пишут военкоры. Именно на него приходится 80% всех потерь армии, поэтому на этом направлении, скорее всего, и ощущается дефицит людей. Зная масштабы потерь, желающих пойти добровольно в армию почти не осталось, даже за высокие гонорары. Некоторые регионы вновь стали повышать выплаты за подписание контракта. Однако это не помогает, поэтому на СВО стали отправлять всех подряд, жалуются военные.
4: Вот это вот. Даже на полигон брать не хотят. Усынки, каску подними свою, я тебя последний раз прошу. Подними и стой на с этой каской. Сейчас, не дай бог, ты упадешь. Я тебя обоссу, отвечаю. Зачем подписывал контракт?
5: Я?
4: А кто, я, что ли?
5: Меня обманули.
4: Обманули.
5: Я не хотел бы платить.
4: Что не хотел?
5: Вообще, я что не хотел.
4: Не хотел. А зачем подписал? Тебя били? Тебя били?
5: Я поддатый был.
4: Ты поддатый был. Герой, да, был?
5: Они взяли, ты чуть-чуть кому, а вот чуть-чуть, вот чуть-чуть кому.
4: Дочеркался. Ты зачем подписывал контракт?
5: Пьяный был.
4: Пьяный был. Ты зачем подписывал контракт?
5: Я сливаю.
4: А зачем подписывал?
5: Я думал, бросил пить.
4: А, думал, бросишь пить, бросил пить?
5: Брось.
4: А хули ты себя ведешь так?
5: Ты мне так сказал.
4: Как черт.
2: Без второй волны мобилизации в ближайшее время никак не обойтись. Об этом говорят военкоры, командиры и сами военные. Какое количество мужчин будет мобилизовано, неизвестно. Чтобы закрыть дыры на передовой и перейти в наступление в Донбассе, нужно больше, чем 300 тысяч, считают военные аналитики. Поэтому, скорее всего, вербовка в вузах не прекратится, считает военный адвокат Артем Клыга.
6: Там с октября-ноября, когда начнется новый период отправок срочников войсковой части, это как раз будет вот тот момент, ну, вот середина октября, когда мы услышим много новых новостей, прежде всего жалоб от родителей о том, что срочников продолжают склонять к подписанию контракта, обманывают, давят, в том числе применяют психологическое и физическое насилие. Вторая группа — это студенты, которые начнут все учиться в сентябре, и вновь в колледжах и вузах мы увидим, я думаю, либо агитацию, либо опять процедуры, связанные с вербовкой на контракт. Там от разных обещаний до шантажа, связанного с отчислением, например. Ну и третья группа, в том числе важная, это лица, находящиеся в заключении, в том числе принимаются законы. Вот в августе в том числе вступил в силу редакция новая по тем уголовным преступлениям, с которыми можно отправлять людей на контракт, с которыми можно заключать контракт. Поэтому я думаю, что продолжат вербовать и вот людей оттуда.
2: Захват Донбасса по-прежнему остается одной из главных целей СВО. С 2022 года 15 раз переносили сроки выполнения этой задачи.

0: дачи. На текущий момент армия по-прежнему контролирует примерно 80% территории Донецкой области. В этом году наступление практически остановилось. А с мая российские военные начали терять территории, пишут военные аналитики. Это подкосило даже полных оптимизма Z-блогеров, которые все чаще стали задаваться вопросом, а зачем вообще нужны России степи, разрушенные бомбежками города Донбасса? Мол, на их восстановление нужны миллиарды, а в бюджете и так дыра.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко об освоении с помощью россиян новых направлений в промышленности.
3: В награде всегда есть политическая составляющая и некий аванс. Я убеждал их в том, что ну куда Денис сейчас никуда не денется уже. Уже будет двигать нашу эту союзную повестку туда, куда надо. Хотя я благодарен, Денис Александрович, за то, что вы, посмотрев некоторые наши предприятия, по двум направлениям сработали в плане поддержки Беларуси. По автомобилям и особенно за самолет. Есть там некие недоразумения. Но я думаю, мы сейчас обсудим их для того, чтобы все-таки освей был. Он нужен на нашем, ну как модно сейчас говорить, общем рынке. Естественно, для России это хороший будет самолет, ну а для нас приобретение новых компетенций. Вы видели, что ремонтом мы занимаемся многих самолетов, кое-что уже умеем делать, не на голом месте. Поэтому с помощью россиян мы могли бы освоить новое направление в промышленности. Ну, естественно, за ту промышленную политику, которую Дмитрий Николаевич, будучи послом, проталкивал все время, чтобы белорусы и россияне как-то вместе работали. Да и время сегодня нас к этому подталкивает и требует от нас, чтобы мы работали вместе.
4: Учим пакистанский вместе! Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
5: Дас.
4: 20.
5: Бис.
4: 30.
5: Тис.
4: 40.
5: Чалис.
4: 50.
5: Пачас.
4: 60.
5: Сат.
4: 70.
5: Саттар.
4: 80.
5: Асси.
4: 90.
5: Навве.
4: 100.
5: Эксо.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит, и то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
7: Но, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
6: Ага, на бумаге.
7: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
6: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
7: О, да. Система отреагировала моментально.
6: Чиновники просто спасают свои кресла.
7: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. Как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа? Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
6: Подожди, но ведь телеграм-бот – это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
7: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав. А дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
6: Прямо в ту самую поликлинику?
7: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
6: Ничего себе. То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
7: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
6: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
7: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
6: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
7: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
6: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а телеграм-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
7: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
6: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок.
7: Да, 100%.
6: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
7: Это огромная цифра.
6: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
7: И причина этого кадрового голода, она предельно проста. Это экономика.
6: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
7: Это в районе 400 евро, да?
6: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
7: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
6: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
7: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать. Но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
6: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф – это же не просто большой фотоаппарат.
7: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
6: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon.
7: Угу.
6: И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
7: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь там – рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
6: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы. Там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
7: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
6: То есть его нужно постоянно доливать?
7: Да, а если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
6: И сколько стоит починить это после квенча?
7: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
6: Но раньше же эти проблемы как-то решали? Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий?
7: Раньше – да, но после 22-го года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли, легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
6: И как тогда их чинят сейчас?
7: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
6: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
7: Да, а обслуживают их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
6: Жесть.
7: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
6: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
7: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
6: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
7: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
6: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику к терапевту.
7: Угу.
6: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
7: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
6: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
7: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
6: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
7: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
6: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
7: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
6: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
7: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
6: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
7: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Норден, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
6: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
7: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
6: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
7: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
6: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
7: Кажется, им важнее контроль.
6: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
7: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время – мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
6: Каждую минуту?
7: А система предлагает подождать талона 30 дней.
6: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
7: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
6: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
7: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
6: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
7: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
6: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей и закрытые частные клиники, и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томография же из воздуха не появится.
7: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
6: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
7: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний» или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
6: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
7: Да, и на бумаге все будет сиять 100% выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
6: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
7: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
6: Человек умирает от обширного инсульта, и в карточке пишут: сердечно-сосудистые заболевания. А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
7: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
6: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
7: Боюсь, что ответа у системы нет.
6: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске и ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Вместо Парижа – Пхеньян. Беларусь и КНДР договорились о безвизе. Белорусов активно отправляют туда отдыхать.
9: Соглашение уже готово. Остались только технические моменты. В самое ближайшее время мы его подпишем.
8: Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил министр иностранных дел Максим Рыженков. По его словам, соглашение будет подписано в ближайшее время, и белорусы смогут беспрепятственно ездить на отдых в Северную Корею. Эксперты в сфере туризма напоминают, что Россия открыла для себя это направление еще в 2024 году. Но массовым отдых в КНДР так и не стал. Даже на пике отпускного сезона в июле один из крупнейших туроператоров отправил туда всего несколько сотен человек, говорит менеджер по туризму Светлана Олейник.
10: У нас эта опция пока только в планах, поэтому все свои оценки буду строить по опыту России. Там стоимость тура в Северную Корею на 4 дня и 3 ночи стартует примерно от $750 на одного человека. При этом это не тот отдых, где вы прилетели и пошли гулять, куда захотели. Турист практически постоянно находится с местными сопровождающими, маршруты заранее согласованы. Самостоятельные прогулки сильно ограничены. Банковские карты не работают, доступа к интернету практически нет. То есть вы платите немаленькие деньги за отдых под постоянным контролем. Для сравнения, за сопоставимую сумму белорусы могут найти недельные туры в Турцию или Египет с морем, нормальным отелем и питанием all-inclusive.
8: Также эксперты напоминают, что после санкций, которые в стране начали вводить еще в 1950 году в связи с началом Корейской войны, Северная Корея стала одной из самых бедных стран в мире, рассказывает историк Олег Якименко.
11: КНДР – самое закрытое и одно из беднейших государств мира. С широкой сетью концлагерей, выживающие исключительно за счет гуманитарной помощи. ВВП – 12,3 миллиарда долларов. 118 место в мире. Южная Корея за последние полвека превратилась в азиатского тигра, в одно из самых передовых и инновационных государств планеты – обеспечив свою узнаваемость такими транснациональными брендами, как Samsung, LG, Hyundai, Kia Motors и так далее. ВВП страны – 1,3 триллиона долларов. 15-е место в мире.
8: К тому же Северная Корея сейчас одно из самых изолированных и закрытых государств мира, добавляет эксперт по странам Азии Игорь Конин.
12: Если вы родились в Северной Корее, то должны прожить там всю свою жизнь. При пересечении границы вас просто расстреляют. И более того, ваше мнение не должно никак отличаться от мнения правящей партии, иначе вас просто посадят. По телевизору есть только 3 канала, и все они под контролем правительства. Машину также разрешено иметь только членам правительства. В 2013 году лидер Северной Кореи издал закон, разрешающий носить только 28 видов причесок, 17 для девушек и 8 для мужчин.
8: Напомню, в марте Александр Лукашенко впервые лично съездил в Пхеньян и подписал с Ким Чен Ыном договор о дружбе и сотрудничестве. Тогда Минск пообещал расширять связи сразу по нескольким направлениям. От сельского хозяйства и медицины до информационных технологий и поставок белорусских продуктов и лекарств. А теперь к этому списку добавляют еще и туризм. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
8: Правда или липа? Госстандарт РФ нашел в Пинске в десертах кишечную палочку и золотистый стафилококк.
13: Под ограничение попали пирожные «Эгер» и «Улитка» филиала «Пинский Коопром». В «Эгере» обнаружили золотистый стафилококк, а в «Улитке» — превышение допустимого количества микроорганизмов и дрожжей, а также бактерии группы кишечной палочки.
8: Пинский производитель уверяет, что продукция прошла весь необходимый контроль, и никакого стафилококка и кишечной палочки в ней не было и в помине. Мол, все это происки недобросовестных конкурентов с российской стороны, чтобы выживать с рынка белорусских производителей. К примеру, наращиванием присутствия на рынке белорусской молочки оказались недовольны крупные российские заводы, рассказывает экономист Светлана Кразинцева.
14: Мы им как кость поперек горла. К качественно, вкусно, еще и недорого. Некоторые магазины даже маркировку делают «Товар из Беларуси», потому что спрос большой. И это не только молочная продукция. Например, наша косметика в России очень популярна. Вот крупные местные заводы и решили поднять шум.
15: Ну, если их 93% с нами не могут конкурировать, то о чем тогда речь? В Минсельхозе России пока эту волну выдерживают, поскольку Россия и Беларусь работают в рамках единого торгового пространства союзного государства. Простыми словами, мы продаем в Россию, так как из-за санкций больше особо никуда продавать не можем. Никто менять это сейчас, надеюсь, не будет.
8: Продавцы и поставщики боятся повторения событий 2019 года, когда Россельхознадзор ввел запрет на ввоз продукции 37 белорусских предприятий. Владелец сети магазинов «Белорусский фермер» Евгений Громков признается, что тогда его бизнес чуть не закрылся.
16: Безусловно, и мы, и наши поставщики обеспокоены происходящим. Надеемся, что конфликт не зайдет далеко, и дело не дойдет до закрытия поставок продуктов питания из Беларуси.
8: По словам экспертов, главная проблема в том, что для белорусских производителей в условиях санкций российский рынок остается практически единственным крупным направлением сбыта. И пока Беларусь все сильнее зависит от Москвы экономически, Россия действует прежде всего в интересах собственного бизнеса. А значит, подобные ограничения могут появляться снова, каждый раз, когда это будет выгодно российской стороне. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
7: Не для этого рожала. Глава поселка под Пензой не отдала сыновей на СВО. В поселке каждый день облавы на мужчин. Жители пензенского села Бушмаково организовались в дружину, чтобы отбивать местных мужчин от представителей военкомата. 250 добровольцев патрулируют улицы села посменно днем и ночью, а также экстренно выезжают по сигналу, если кого-то пытаются затащить в бус, рассказала Марина. Она тоже записалась в дружину.
17: Конечно, есть страх из-за своих близких. У меня муж. Не дай бог, с работы пойдет и пропадет. Ты уже понимаешь, что с ним могло случиться. А в июне забрали моего двоюродного брата. У него двое детей. Недавно я узнала, что у него был какой-то кредитный долг. Где он сейчас и что с ним, я не знаю.
7: Женщина уже выезжала по сигналу, когда в дом к земляку пытались попасть двое полицейских. Когда правоохранители увидели, что к мужчине подъехала подмога, они уехали. Но отбить мужчин получается далеко не всегда, рассказывает Марина. Она ходила к главе поселка Тамаре Павлуткиной, у которой также есть двое сыновей, чтобы та помогла прекратить облавы. Но в ответ Марина услышала, из Москвы пришел план по набору на контракт, а своих сыновей глава поселка в армию не отдаст. Говорит, что не для этого рожала. Облавы, подобные пензенским, проходят уже почти по всей стране, говорит адвокат Алексей Табалов.
18: Фактически эти процессы идут по всей России. Просто Пенза так всплыла в паблике. Люди активно выкладывали видео. И там просто передавили, что называется. И вот Пенза стала таким прорывом этой ситуации. А так сообщения приходят из разных регионов страны. Там из Хабаровска, с Дальнего Востока, Сибири. Схема та же. Ищут уязвимых людей. И жом обманом физической силой принуждают подписывать контракт.
7: Мужчины в селе Бушмаково почти не выходят из дома, боятся даже за хлебом сходить. 58-летним Сергеем Милкиным его вызвали на беседу с участковым, после которой мужчина домой так и не пришел. Через 10 дней он погиб на фронте. Мужчин пытаются забрать даже на предприятиях. Недавно рабочие сахарного завода под Пензой прогнали армейского вербовщика с проходной.
19: Никаких документов нет, никакого предписания. Где вы поехали?
20: Да что ты, умный, блядь? Сами сначала там отвоюй, потом нахуй людей забирайте.
21: Понял? Люди с работы выходят, их забирают.
7: Военные адвокаты сообщают о новых случаях задержания мужчин в 5 регионах – от Удмуртии, Бурятии до Краснодарского края Архангельской области. С 10 по 18 августа юристы получали по 14 обращений в сутки. Мужчин забирали с работы, с улицы, после встречи выпускников, одного у магазина, другого доставили в полицию якобы для проверки документов. Дальше всех их отправили в зону СВО.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
2: Премьер-министр Александр Турчин о важности развития для Беларуси креативных индустрий.
22: Для Республики Беларусь развитие креативных индустрий – важный стимул инновационного развития, возможность диверсификации экономики и повышения ее конкурентоспособности. Именно поэтому сейчас мы делаем ставку на развитие туризма и расширение творческих видов деятельности, стимулирование экономической составляющей в культурной сфере, создание соответствующих цифровых платформ. В этом контексте особую роль играют масштабные международные проекты с мировым признанием. Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске – одна из главных музыкальных площадок Содружества, который ежегодно собирает исполнителей, художников и театральные коллективы из разных уголков планеты, выступая символом культурного диалога. Фестиваль, который в июле пройдет в 35-й раз, стал доходным проектом и дал развитию ряду сопряженных индустрий. На собственном опыте мы убедились, что оцифровка задач и постановка коммерческих целей в сфере культуры усиливает творческую составляющую, заставляет конкурировать за потребителя. Зрителя, посетителя открывают новые возможности.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
23: Морг для живых. В Борисове после 6 часов ожидания умер мужчина. Родственники обвинили персонал в халатности и обратились в Минздрав. Вопрос компетентности врачей или так называемой бесплатной медицины. Еще один резонансный случай всколыхнул белорусов. В приемном отделении больницы номер 2 Борисовской ЦРБ после 6-часового ожидания оказания помощи умер 71-летний местный житель. О трагедии в личных соцсетях рассказала внучка погибшего, отметив, цитирую, «Это халатность, которая стоит жизни. Почему пожилой человек с симптомами инсульта или инфаркта 6 часов лежит без доктора?» В Главном управлении по здравоохранению Минского облисполкома факт трагедии подтвердили. Делится подробностями юрист Илона Старожук.
24: Утром 71-летнего мужчину доставили в приемный покой Борисовской ЦРБ. У него онемела рука и появилась одышка. После осмотра его отправили на рентген и поставили капельницу. А дальше, утверждает Яна, мужчина с симптомами, похожими на инсульт или инфаркт, до вечера оставался без медицинской помощи. Реанимация забрала пациента только после того, как у него пошла пена изо рта. В тот же день дедушка умер.
23: Родственники погибшего считают, что причиной трагедии стала врачебная халатность и обратились к Минздраву с требованием провести проверку, отмечает юрист. В свою очередь, первый замначальника Главного управления по здравоохранению Минского облисполкома Ирина Лобах сообщила, что уже создана специальная комиссия и назначена служебная проверка, а ситуация якобы взята на контроль. В комментариях под новостью белорусов много вопросов. Людей волнует не только то, когда будет решена проблема нехватки врачей и медперсонала в больницах и поликлиниках, а также будет ли объективным расследование этого инцидента.
25: А кто медиков разогнал? Где персонал больниц, поликлиник? В медицине творится беспредел полнейший. С кабинета в кабинет гоняют до тех пор, пока не сдох. Потому что или нет врачей, или нет толковых врачей. Минздрав будет на стороне больницы, как обычно. Скажут, что никаких нарушений не было, а виноваты родственники, которые поздно деда привезли к врачам. Лучше сразу еще в прокуратуру заявление написать.
26: Борисов – особая медицина.
17: Так мой братец под кабинетом с давлением 240 сидел. Благо организм крепкий, и дочка-медик приехала в поликлинику и сделала разнос полетов. Слава богу, все обошлось. В больнице немного полежал. А он у нас добряк неконфликтный, отказался писать жалобу. А зря. Может, кому-то жизнь спасла бы эта жалоба. Ведь это не один и не два случая в борисовской медицине. Просто все, как обычно, замалчивают.
0: Зато больницы, типа, бесплатные, а не как в загнивающей Америке. 71 год – это не повод игнорировать пациента. Это еще не старость. Кто там умный пишет, что у мужчины по-любому был букет сопутствующих болезней, а врачи не боги? Вы серьезно считаете, что раз человек в возрасте, раз у него, возможно, есть хронические заболевания, то врачам и не нужно им заниматься? Сейчас Минздрав быстренько найдет очевидцев, которые скажут, что внучка якобы все врет.
23: К слову, на сайте одного из минских госизданий уже появилась информация о том, что найдены другие свидетели трагедии в Борисове, чье описание случившегося сильно отличается от истории находившихся в больнице рядом с погибшим мужчиной родственников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
3: Сиаха.
1: Синий.
3: Нила.
1: Коричневый.
3: Бура.
1: Зеленый.
3: Сабз.
1: Оранжевый.
3: Наранджи.
1: Фиолетовый.
3: Джамуни.
1: Красный.
3: Сурх.
1: Белый.
3: Сафед.
1: Желтый.
3: Пила.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Из первых уст.
2: Первый вице-премьер Денис Мантуров о совместных наиболее перспективных проектах Беларуси и России в машиностроении.
5: «БелЖи» у нас сегодня на российском рынке имеет хорошие перспективы, стабильный спрос, и компания развивается, повышается уровень локализации Беларуси, в том числе с участием российских предприятий, автокомпонентов, что углубляет межстрановую индустриализацию. Это компания «БелАЗ», которая хорошо известна в мире, в России, в частности, наше предприятие горно-рудной промышленности приобретает регулярно, но вопрос не только сегодня с приобретением, это с использованием, опять же, российской компоненты базы, включая двигатели. Это компания «Трансмаш Холдинг», «Коломна», которая разработала специально для «БелАЗа» двигатели. Это компания «Синара». Вот. А сейчас на повестке новый проект с «БелАЗом» по разработке производства специальной техники для компании «Норникель». Это шахтная техника, которая сегодня используется в основном нашими компаниями еще западного производства. Поэтому будем использовать уже белорусские технологии. Это хорошая синергия.
1: Новости регионов. На радиосигнал.
23: В Мстиславском районе в одном из хозяйств похитили телят и муку. Сотрудники милиции установили, что 42-летний бригадир вместе с подельником, пользуясь своими служебными полномочиями, на протяжении нескольких месяцев совершала преступление. Она украла 3 телят и около тонны муки из помещений молочно-товарного комплекса. Животных и муку позже продала знакомым. Ущерб хозяйству составил 1500 рублей. Похищенное частично изъято и возвращено предприятию. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Пенсионерка из Могилева поделала удостоверение об инвалидности, чтобы воспользоваться льготами, которые оно предоставляет. Поддельный документ попал к судебным экспертам после того, как женщина предъявила его контролеру в дизель-поезде. В удостоверении инвалида первой группы контролера смутили нехарактерный способ наклейки фотографии и дорисованные ручкой штрихи фрагмента оттиска печати. После вопроса о происхождении документа пожилая женщина выбежала из поезда на остановке станции Буйничи и скрылась. Судебные эксперты установили, что сам бланк удостоверения является оригинальным, но в него были внесены технические изменения. Сюда вклеили новое фото, поврежденный оттиск печати дорисовали, а к мужским имени и фамилии дописали буквы, чтобы сделать их женскими. Могилевский РОВД по данному факту проводит проверку. Установлена личность пассажирки, предъявившей поддельное удостоверение. Ей оказалась 63-летняя могилевчанка. Женщина призналась сотрудникам милиции, что вклеила свое фото в документ на имя ее отца, чтобы пользоваться льготами, так как размер ее пенсии не позволяет удовлетворить все необходимые потребности. В Брестской области оперативники задержали двух мужчин за организацию наркопритона и вымогательства. Так, при силовой поддержке бойцов ОМОНа был задержан 51-летний житель Пинска. Ранее он был неоднократно судим за кражу, мошенничество, причинение тяжких телесных повреждений и незаконный оборот оружия. Фигурант вместе с подельниками, 40 и 49 лет, организовал в квартире наркопритон, где хранил особо опасное наркотическое средство ацетилированный опий. Доступ сюда он предоставлял ранее судимым пинчанам для употребления наркотиков, систематически вымогал и воровал у них деньги и имущество. Второго преступника задержали в Барановичах. 39-летний местный житель состоял на оперативном учете МВД и также был ранее судим за причинение телесных повреждений, кражу, грабеж, хулиганство. Вместе с 44-летним подельником мужчина принуждал 39-летнего знакомого к выполнению договорных обязательств с применением насилия. Следователи возбудили 6 уголовных дел. Задержанные и арестованы, устанавливаются иные эпизоды их преступной деятельности. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
23: Самая важная дата в истории. 35 лет назад была провозглашена независимость Беларуси. 25 августа 1991 года Верховный Совет БССР придал декларации о государственном суверенитете, статус конституционного закона. Независимость Беларуси была признана де юре. Практически единогласным решением депутатов деятельность коммунистической партии была остановлена, а белорусские земли получили официальное право на обеспечение политической и экономической самостоятельности. В истории Беларуси этот день как путеводная звезда, говорит историк Алексей Данута.
6: Отмечу, что придание декларации о государственном суверенитете статуса конституционного закона поддержали даже депутаты-коммунисты. Сессия незалежности, как ее назовут потом, была созвана 24 августа, а уже 25 августа документ о независимости Беларуси вступил в силу. К слову, если исходить из имеющейся стенограммы сессии, молодой депутат Александр Лукашенко на ней отсутствовал. Перед началом сессии минчане и белорусы из других городов собрались на площади перед Домом правительства на мирный митинг за право на суверенитет своей страны. Как высказался тогда депутат Александр Соснов, «Мы давно хотели это сделать, но номенклатура нам не давала».
23: В то время как депутаты решали вопрос о придании официального статуса независимости Беларуси, десятки тысяч белорусов оставались у дома правительства и днем, и ночью. А саму сессию незалежности в прямом эфире транслировали на площади. Люди с замиранием сердца ждали решения, отмечает историк.
6: Я должен сказать, что сессия проходила очень непросто. Понимаете, люди устали от гнета советской власти, устали от того, что их страна и они сами являются разменной монетой для СССР и ее управленцев. Депутаты даже не подпустили к трибуне Анатолия Малафеева, первого секретаря ЦК Компартии. А тысячи белорусов, собравшихся на площади, слышали все, что происходило в зале собрания. И народ реагировал. Когда с речью выступал кто-то из ретроградов, люди возмущенно гудели. Когда же окончательное решение было принято и независимость Беларуси была юридически закреплена, люди, и это правда зафиксированная на пленке, обнимались и плакали от счастья. К слову, согнанная к дому правительства милиция и армия перешла на сторону митингующих, а женщины даже дарили им цветы и крепили на форму значки с погоней. Это наша история, задокументированная, зафиксированная на фото и видео. Ее нельзя заставить забыть или стереть.
23: Напомню, БССР переименовали в Республику Беларусь в сентябре 1991 года, а в качестве госсимволов были приняты герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг. 8 декабря были подписаны Беловежские соглашения. СССР прекратил существовать, а Беларусь обрела реальную независимость. Несмотря на все эти исторические факты, 25 августа никогда официально не был праздничной датой и не отмечался на государственном уровне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
1: Новости союзного государства. Обошли Европу на повороте. Бензин в Крыму, Сибири и на Северном Кавказе стал дороже, чем в ЕС. В других регионах топливный дефицит в разгаре. Особенно остро ситуация обстоит с 95-м бензином, одним из самых востребованных у потребителей. Прошлую неделю доля заправок, где можно было приобрести 95-й бензин, колебалась в пределах 22-30%. Хуже всего ситуация в Сахалинской области. Там всего 3% заправок предлагают 95-й, а также в Крыму. Только 2% заправок имеет 95-й бензин. В Москве этот вид топлива можно найти лишь на каждой пятой АЗС.
9: В Москве топливный кризис. Вот эта вся пробка стоит на вон тот Лукойл, видите?
10: Обалдеть. Это заправка практически в центре Москвы. Вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, самый центр.
11: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нету. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
12: Люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Бензина нету на табло, народ стоит, не уезжает.
1: На тех заправках, где еще можно приобрести 95-й бензин, цены шокируют неподготовленных к такому развитию событий покупателей.
13: Заправился и думаю, нашел заправку, у которой нет очереди. А мне надо было там треть бака заправить. Я думаю, окей.
14: 4250 рублей за треть бака.
1: О скачке цен свидетельствуют и данные госзакупок. Цены на тендерах значительно превышают среднее по региону и достигли уровня европейских стран. В некоторых субъектах федерации госсектор закупает горючее в 2-3 раза дороже показателей Росстата. Например, в Магаданской области средняя цена за литр 92-го, по данным ведомства, 86 рублей, а в реальных тендерах платят 278 рублей за литр. Для сравнения, средняя цена за литр 95-го в Евросоюзе составляет около 186 рублей за литр. Руководитель одного из крупных сельхозпредприятий на Урале на условиях анонимности рассказал редакции, что в ходе селекторных совещаний представители регионального правительства напрямую призвали аграриев закупаться топливом сейчас впрок, по любой цене, потому что осенью может быть еще хуже. При этом правительство никак не решает проблему, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
26: Четные номера в один день, нечетные номера в другой день. Вводим какие-то QR-коды, вводим какие-то талоны, еще что-то. Но бензин-то от этого не прибавится. Вот в правительстве совещание за совещанием. Давайте сейчас штаб у нас будет работать. Как вот справиться с нехваткой моторного топлива? Как координацией из того места, где есть топливо, гнать его куда-то, где этого топлива не хватает. Не справляется вот чиновное сословие с этим самым, с этой координацией. Как в советское время не справлялся Госплан, вот так не справляются они, вот эти ребята, и сейчас.
8: Пока власти думают, как решить проблему, их промедление возмущает простых людей.
15: Ну что, ребятки, с почином меня. Сегодня с рабочей машины у меня слили бензин. Вчера заправил полный бак. Сегодня утром включаю зажигание, а у меня одно деление. А у нас в стране все в порядке, говорят. А дальше что? Ну, у вас-то все в порядке, я не спорю. Кому кризис, как говорят, а кому мать родная. Дальше что? Мародерство, убийство, гоп-стоп. Что, до чего должно дойти, чтобы это все уже закончилось?
8: Однако в ближайшее время топливный кризис точно не закончится, говорят эксперты. Ведь для этого нужно, чтобы атаки по НПЗ прекратились. Судя по тому, что в Госдуме намекнули, что воевать армия будет до 2030 года, этого не предвидится.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко, о курсе которого придерживается Беларусь.
16: Как видите, мы, в отличие от всех других стран, которые, естественно, друзья России, но не хотят публично что-то там озвучивать, мы не открещиваемся ни от одних удобных, неудобных вопросов. Мы прямо говорим, что мы считаем за честь сотрудничать с Россией и будем сотрудничать. В этом можете не сомневаться. Потому что дело не в том, что ситуация нас к этому подталкивает. Дело не в этом, а дело в том, что мы этот курс определили давно, несколько десятков лет тому назад, и свято его придерживаемся. Поэтому в этом плане вы не переживайте за то, что вы поддерживаете вот эту, как вы сейчас сказали, это новое направление, экономическую политику, не только промышленную. Хотя промышленность – это основа любой экономики. И у вас, и у нас. Мы экспортоориентированная страна. У вас и экспорт, и всего хватает, и внутреннее развитие огромное. Поэтому давайте в этом направлении двигаться. Мы к этому готовы. С премьер-министром России мы встретимся в ближайшее время. И с президентом России также встретимся и обсудим те вопросы, которые мы не сможем согласовать.
4: Важный сигнал.
17: Война подбирается к границе. Лукашенко начал новую проверку армии. Это совпало с заявлением Российской Госдумы о войне до 2030 года.
18: Особое внимание будет уделено вопросам использования современных способов огневого поражения и управления им с учетом опыта военных конфликтов в Украине и Иране. Цель мероприятия – проверить готовность соединений и воинских частей к ведению боевых действий в современных условиях.
17: Новую проверку белорусской армии по поручению Александра Лукашенко начали 24 августа, сообщил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Особенность проверки в том, что теперь оценивают всю цепочку управления – от министра обороны Виктора Хренина до командиров отдельных подразделений.
18: В отличие от предыдущей проверки, где распоряжения вручались напрямую командирам воинских частей, особенностью текущего контроля является проверка функционирования всей вертикали управления – от министра обороны до командира отдельного подразделения.
17: Военных будут выводить на полигон, подключат призванных из запаса, беспилотники, диверсионно-разведывательные группы и условного противника. А после армии подобные проверки обещают провести и в других силовых структурах Беларуси. Практически одновременно из Москвы прозвучало еще одно заявление. Член Комитета Госдумы России по обороне генерал Виктор Соболев заявил, что рассчитывать на скорое окончание войны против Украины вообще не стоит.
7: поляки, немцы, французы, англичане, Бельгия, Норвегия, Финляндия, Швеция – все хотят воевать с Россией, нанести ей стратегическое поражение. Нам нужно закончить спецоперацию на Украине до того, как НАТО будет готово на нас напасть.
19: По мнению Соболева, Россия, если и сможет завершить СВО победой, то только к 2030 году. Напомним также, что источники Reuters, близкие к Кремлю, еще в июле сообщали, что Владимир Путин тоже не настроен на прекращение боевых действий. По словам политолога Николая Третьяка, в таком контексте белорусские проверки выглядят уже совсем не как обычная армейская рутина.
20: Если главный военный союзник Беларуси сам говорит, что война может продолжаться еще несколько лет, Минску приходится готовить армию именно к такой реальности. И обратите внимание, чему учат белорусских военных. Мобилизация резервистов, работе беспилотников, огневому поражению и управлению подразделениями с учетом опыта войны на Украине. То есть речь уже не о каких-то теоретических сценариях из учебников.
19: Российское ЗЭТ-сообщество комментирует, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее, пишут военкоры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко, о курсе которого придерживается Беларусь.
16: Как видите, мы, в отличие от всех других стран, которые, естественно, друзья.

0: экономическую политику, не только промышленную. Хотя промышленность – это основа любой экономики. И у вас, и у нас. Мы экспортоориентированная страна. У вас и экспорт, и всего хватает, и внутреннее развитие огромное. Поэтому давайте в этом направлении двигаться. Мы к этому готовы. С премьер-министром России мы встретимся в ближайшее время. И с президентом России также встретимся и обсудим те вопросы, которые мы не сможем согласовать.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Обошли Европу на повороте. Бензин в Крыму, Сибири и на Северном Кавказе стал дороже, чем в ЕС. В других регионах топливный дефицит в разгаре. Особенно остро ситуация обстоит с 95-м бензином, одним из самых востребованных у потребителей. Прошлую неделю доля заправок, где можно было приобрести 95-й бензин, колебалась в пределах 22-30%. Хуже всего ситуация в Сахалинской области. Там всего 3% заправок предлагают 95-й, а также в Крыму. Только 2% заправок имеет 95-й бензин. В Москве этот вид топлива можно найти лишь на каждой пятой АЗС.
2: В Москве топливный кризис, вот эта вся пробка стоит на вон тот Лукойл, видите?
3: Обалдеть, это заправка практически в центре Москвы, вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, самый центр.
4: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нет. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
5: Но люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Бензина нету на табло, народ стоит, не уезжает.
1: На тех заправках, где еще можно приобрести 95-й бензин, цены шокируют неподготовленных к такому развитию событий покупателей.
6: Заправился и думаю, нашел заправку, у которой нет очереди. А мне надо было там треть бака заправить. Я думаю, ладно, че, окей.
7: 4250 рублей за треть бака.
1: О скачке цен свидетельствуют и данные госзакупок. Цены на тендерах значительно превышают среднее по региону и достигли уровня европейских стран. В некоторых субъектах федерации госсектор закупает горючее в 2-3 раза дороже показателей Росстата. Например, в Магаданской области средняя цена за литр 92-го, по данным ведомства, 86 рублей, а в реальных тендерах платят 278 рублей за литр. Для сравнения, средняя цена за литр 95-го в Евросоюзе составляет около 186 рублей за литр. Руководитель одного из крупных сельхозпредприятий на Урале на условиях анонимности рассказал редакции, что в ходе селекторных совещаний представители регионального правительства напрямую призвали аграриев закупаться топливом сейчас впрок, по любой цене, потому что осенью может быть еще хуже. При этом правительство никак не решает проблему, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
8: Четные номера в один день, нечетные номера в другой день. Вводим какие-то QR-коды, вводим какие-то талоны, еще что-то. Но бензин-то от этого не прибавится. Вот в правительстве совещание за совещанием. Давайте сейчас штаб у нас будет работать. Как вот справиться с нехваткой моторного топлива? Как координации из того места, где есть топливо, гнать его куда-то, где этого топлива не хватает. Не справляется вот чиновное сословие с этим самым, с этой координацией. Как в советское время не справлялся Госплан, вот так не справляются они, вот эти ребята, и сейчас.
1: Пока власти думают, как решить проблему, их промедление возмущает простых людей.
9: Ну что, ребятки, с почином меня. Сегодня с рабочей машины у меня слили бензин. Вчера заправил полный бак, сегодня утром. Включаю зажигание, а у меня одно деление. А у нас в стране все в порядке, говорят. А дальше что? Ну, у вас-то все в порядке, я не спорю. Кому кризис, как говорят, а кому мать родная. Дальше что? Мародерство, убийство, гоп-стоп. Что, до чего должно дойти, чтобы это все уже закончилось?
1: Однако в ближайшее время топливный кризис точно не закончится, говорят эксперты, ведь для этого нужно, чтобы атаки

0: по НПЗ прекратились, судя по тому, что в Госдуме намекнули, что воевать армия будет до 2030 года, этого не предвидится.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы разберем громкую и болезненную тему, как собственное жилье из социальной мечты о безопасности превращается для тысяч семей в 20-летнюю финансовую ловушку. Дослушайте этот выпуск до конца, чтобы понять, почему кредитный договор сегодня стал не просто финансовой сделкой, а инструментом социального контроля. И вот чтобы сразу понять, как захлопывается этот капкан, давай разберем абсолютно типичную сделку, которая, ну, в первый день выглядит просто как джекпот. Дано. Значит, молодая семья, обоим там по 27 лет, двое маленьких детей. 4 года ожидания в списках нуждающихся, и вот им предлагают построить двухкомнатную квартиру в новом микрорайоне. 58 квадратных метров, цена вопроса эквивалент где-то 35 тысяч долларов, им предлагают так называемую льготную ставку в 8% годовых.
3: Подожди, 8% на фоне обычных рыночных кредитов в Беларуси, которые традиционно, ну, где-то вокруг 14-16% крутятся, это кажется настоящим подарком судьбы.
2: Вот именно. И в первый год их ежемесячный платеж составит около 290 рублей.
3: Стоп. Если работают оба, ну, или даже если только один работает, а второй в декрете, 290 рублей – это абсолютно подъемная сумма. Это же дешевле, чем снимать какую-нибудь убитую комнату. Звучит как феноменально выгодная сделка, разве нет?
2: Ну, звучит красиво, да. Но дьявол кроется в самом механизме формирования этой ставки. Эти красивые 8% – это ставка плавающая.
3: Ага, то есть она привязана к какому-то индикатору.
2: Да, она намертво привязана к ставке рефинансирования Национального банка. И вот тут начинается настоящая магия. Ставка рефинансирования – это, грубо говоря, такая финансовая погода в стране. Когда в экономике начинается шторм, банк эту ставку поднимает, чтобы сдержать инфляцию.
3: Ну да, логично.
2: Логично-то логично, но финансовая история показывает, что эта погода бывает крайне нестабильной. Достаточно вспомнить 2011 год, когда ставка рефинансирования взлетала до 45%, или 2015, когда она держалась выше 25%.
3: Обалдеть! То есть банк фактически перекладывает все макроэкономические риски целого государства на плечи конкретной вот этой молодой семьи?
2: Абсолютно. Банк вообще ничем не рискует. И эти начальные 290 рублей – это просто приманка, чтобы человек, ну, расслабился и подписал договор.
3: И что происходит, когда ставка растет?
2: Как только начинается инфляция, на второй или там третий год платеж легко вырастает до 450 рублей, а при очередном витке кризиса вообще пробивает отметку в 600 рублей. И фишка в том, что зарплаты при этом за аппетитами банка совершенно не успевают.
3: То есть доходы стоят на месте, а кредит пухнет.
2: Да, и итоговая математика тут просто безжалостна. Взяв эквивалент 35 тысяч долларов, за 20 лет семья отдаст от 80 до 100 тысяч.
3: Но давай смотреть как-то объективно. Кредиты – это всегда переплата. К тому же любой финансово грамотный человек постарается погасить такой кредит досрочно, чтобы, ну, не отдавать лишнее.
2: А вот тут вступают в игру те самые скрытые платежи, о которых все эти красивые рекламные буклеты, конечно же, молчат. Досрочное погашение. Во многих случаях банк заложит штрафные санкции или комиссии за пересчет графика. Банк планировал получать с тебя прибыль 20 лет, и терять ее просто так он явно не собирается. Плюс добавь сюда обязательную страховку жизни и здоровья заемщика.
3: Ну, слушай, страховка звучит разумно. Это же копейки, наверное.
2: От 0,2 до 0,5% от остатка долга каждый год.
3: Но это пара сотен рублей в год. Неприятно, согласен, но это и не превращает 35 тысяч в 100 тысяч долга. Мне кажется, ты немного сгущаешь краски.
2: Я бы сгущала, если бы это была только страховка жизни. Прибавь сюда обязательное страхование самого объекта недвижимости, но тех самых бетонных стен. Прибавь услуги оценщика залогового имущества. Это еще от 150 до 400 рублей из кармана заемщика. Причем регулярно, если банк потребует обновить эту оценку.
3: А, то есть это не разовый платеж?
2: Нет, конечно. Плюс услуги нотариуса, комиссии за ведение счета. Каждый шаг сопровождается побором. Реальная эффективная ставка кредита всегда значительно выше той, что написано вот этим крупным шрифтом на первой странице договора.
3: Слушай, это звучит как какая-то изощренная пытка. Хорошо, я понял. Математика ужасна, социальные условия невыносимы, но, может быть, за эти огромные деньги люди хотя бы получают, ну, качественный продукт? Если семья отдает 60% дохода за квартиру, она, наверное, переезжает в современное, комфортное жилье с отличной инфраструктурой.
2: Ой, если бы... Качество – это отдельная, не менее болезненная тема. При крайне низких средних доходах населения стоимость квадратного метра в Беларуси сопоставима с ценами в гораздо более богатых странах Восточной Европы.
3: Почему так? Разве на рынке нет частных застройщиков, которые, ну, как-то конкурируют за покупателя?
2: Рынок массовой застройки захвачен государственными управлениями капитального строительства, так называемыми УКС. И вот здесь кроется еще один гигантский скрытый побор. Покупатели квартир оплачивают из своего кармана городскую инфраструктуру.
3: Благоустройство двора, детские площадки. Ну так это нормально, что застройщик закладывает это в цену?
2: Если бы дворы, я говорю про магистральные дороги, подводящие канализации, огромные теплотрассы к целому микрорайону.
3: Ого! Разве это не город должен делать?
2: Во многих странах эти капитальные затраты берет на себя город, да, финансируя их из налогов граждан. А здесь эти астрономические суммы просто закладываются в цену квадратного метра для конечного потребителя. Плюс строительная отрасль до сих пор использует неповоротливые советские строительные нормы с завышенным расходом материалов.
3: Получается, человек платит налоги городу, а потом еще раз оплачивает работу этого города, покупая квартиру. Но как это отражается на самом жилье?
2: Итог такой. Люди покупают обычные панельки по цене бизнес-класса. За свои 35-40 тысяч долларов они получают промерзающие зимой углы, перекошенные стены и просто нулевую звукоизоляцию.
3: Ну да, когда слышно каждый чих.
2: Ты буквально слышишь, как сосед этажом выше ставит чайник на плиту.
3: Но новые районы хотя бы выглядят современно. Всякие там модные фасады.
2: Новые районы, вроде Каменной Горки или там Грандичи, очень быстро превращаются в настоящие спальные гетто. Застройщик экономит вообще на всем. Парковочных мест закладывается в разы меньше реальной потребности.
3: И люди паркуются друг у друга на головах.
2: Да, машины стоят на газонах, на тротуарах. Люди буквально дерутся за место.
3: Но слушай, это классическая болезнь любого быстро растущего мегаполиса. Школы, садики, поликлиники. Инфраструктура же всегда отстает от жилья. Причем тут скрытые поборы?
2: Она не просто отстает, она появляется с многолетним опозданием. Люди заселяются и 5-7 лет живут посреди бетонного поля, возя детей в школы на другой конец города по пробкам. И это мы говорим о тех, кто все-таки получил ключи. А есть ведь еще проблема долгостроев.
3: А, дольщики, которые ждут сдачи дома.
2: Да, человек влезает в кредитную кабалу на этапе котлована. Он уже платит банку огромные проценты. И при этом продолжает оплачивать аренду чужого жилья, потому что жить-то где-то надо. А застройщик переносит сроки сдачи объекта раз за разом. Полгода, год, два года.
3: И никакой компенсации.
2: Застройщик не несет перед дольщиком никакой реальной финансовой ответственности за этот срыв.
3: Получается, двойная финансовая нагрузка вообще за воздух. То есть человек переплачивает не просто за плохую квартиру, он своими деньгами спонсирует абсолютно неэффективную, неповоротливую строительную махину.
2: Именно так. И вся эта колоссальная переплата, весь этот многолетний долг формирует тот самый 20-летний поводок, о котором я говорила в начале. Кредит незаметно трансформируется из финансового инструмента в механизм тотального управления жизнью человека.
3: Звучит пугающе.
2: Ну, подумай сам. Когда от 40 до 60% твоего дохода каждый месяц железобетонный уходит банку, вся система твоих жизненных приоритетов перестраивается.
3: Формируется так называемая выученная беспомощность. Человек понимает, что любое рискованное или нестандартное действие может привести к просрочке платежа и, ну, потере квартиры.
2: Совершенно верно. Ты больше не можешь сменить работу на менее оплачиваемую, даже если текущая работа полностью разрушает твою психику и здоровье. Ты не можешь попробовать открыть свой бизнес, потому что нестабильность первых месяцев стартапа просто несовместима с жестким графиком платежей банку. Человек намертво привязан к одному рабочему месту.
3: Особенно это актуально, если жилье получено через какое-нибудь государственное предприятие. Там ведь наверняка есть условия по обязательной отработке. Я читал о таких контрактах.
2: О, это отдельный вид крепостного права. Контракты могут предусматривать обязательную отработку от 5 до 10 лет.
3: А если решишь уйти?
2: Уволишься раньше, обязан вернуть всю сумму льготы государству или начать выплачивать долг по коммерческой рыночной ставке, которую ты просто не потянешь. Это идеальный механизм удержания сотрудников. Руководство прекрасно знает, человек с льготной ипотекой никуда не денется. Он стерпит все.
3: Ну да, ему деваться некуда.
2: Поэтому ему можно не повышать зарплату, можно не улучшать условия труда, можно заставлять работать сверхурочно.
3: Стоп, давай будем честными. Это уже звучит как какая-то теория заговора. Неужели система прямо осознанно конструирует этот социальный поводок? Может быть, это просто побочный эффект очень неуклюжей, неэффективной социальной политики, а не чей-то злой умысел?
2: Знаешь, независимо от того, сидит ли где-то злой гений, конструирующий эту систему, или это просто результат бюрократической эволюции, результат-то налицо. Формируется целое поколение так называемых кредитных заложников. Из-за того, что большая часть денег уходит банку, люди начинают тотально экономить на самом важном.
3: На чем, например?
2: Прежде всего, на здоровье. Человек будет терпеть тревожные симптомы, пить обезболивающие, лишь бы не идти в платную клинику, потому что свободных денег просто нет.
3: А образование детей? Все мы понимаем, что сегодня бесплатной школы недостаточно. Нужны репетиторы, языковые курсы, там, спортивные секции.
2: Все это безжалостно идет под нож. Ребенок в такой семье ходит только в те кружки, которые бесплатны при школе. В итоге дети из семей кредитных заложников на старте жизни получают гораздо меньше возможностей.
3: Ну да, они хуже готовятся к поступлению, становятся менее конкурентоспособными. Эта ловушка, получается, программирует бедность на поколение вперед.
2: Да, и все это происходит на фоне колоссального психологического выгорания родителей. Каждый день это страх не справиться с долгом.
3: Я прям представляю уровень конфликта в такой семье. Любая внеплановая трата, ну там, порванные зимние ботинки у ребенка или поломка стиральной машины воспринимается не как бытовая неприятность, а как финансовый конец света.
2: Так и есть. Но давай посмотрим еще шире. Самое опасное во всем этом – то, что система крайне хрупка на макроэкономическом уровне. Она не способна выдержать серьезных потрясений. Любой внешний шок, любое падение экспорта или масштабный валютный кризис запускают необратимую цепную реакцию.
3: Но механизм тут понятен. Девальвация ведет к росту ставки рефинансирования. Нацбанк же пытается хоть как-то сдержать инфляцию. Следом автоматически взлетают ежемесячные платежи по тем самым плавающим кредитам, с которых мы начали. Платеж прыгает с 300 до 800 рублей.
2: А реальные доходы населения в этот же момент падают. Предприятия, теряя рынки сбыта, начинают задерживать зарплаты или переводить людей на сокращенную рабочую неделю. И начинается лавина неплатежей.
3: И вот тут система упирается в глухой тупик. По закону, банки ведь вынуждены забирать залоговые квартиры у должников.
2: Да.
3: Но кому они их продадут, если экономика в кризисе, рынок недвижимости стоит намертво, а у людей просто нет денег?
2: Никому. Банки внезапно оказываются владельцами тысяч пустующих бетонных коробок по всей стране. И эти квадратные метры становятся для банка по-настоящему токсичным активом. Квартиры нужно отапливать, оплачивать коммунальные услуги, охранять от мародеров. При этом простить долги людям банк не может, это приведет к мгновенному краху всей банковской системы.
3: Слушай, ну если плавающие ставки так опасны для самой системы, решение же на поверхности лежит. Почему не ввести фиксированные ставки по ипотеке на 20 лет прямо сейчас? Как это работает во всем мире? Взял по 4% и платишь свои 4% до конца.
2: Потому что при текущем уровне инфляционных ожиданий и нестабильности экономики, если банк попытается заложить все свои риски в фиксированную ставку, кредит будет стоить не 4%, а условные 25% годовых с первого же дня.
3: И кто в трезвом уме купит такой продукт?
2: Без глобальных структурных реформ никто.
3: Получается реально замкнутый круг. И что делать дальше?
2: Нужен комплексный подход, а не какие-то косметические правки. Первое, и это критически важно, развитие цивилизованного, юридически защищенного рынка аренды. Если человек знает, что он подписывает договор на 5 лет, что его не выгонят на улицу посреди зимы, он не побежит в панике брать кабальный кредит на бетонную коробку. Второе – демонополизация строительного рынка. Инфраструктура города должна строиться за счет бюджета и налогов, а не из кармана дольщика.
3: То есть нужна реальная жесткая конкуренция между частными застройщиками, чтобы сбить цены и, наконец-то, заставить их повышать качество.
2: Абсолютно. И третье, возможно, вообще самое важное – отвязка государственной жилищной политики от демографии. Социальная помощь семьям с детьми должна быть прямой и прозрачной, а не работать, как какая-то запутанная скидка по кредиту. Ребенок – это человек, а не финансовый актив для погашения долга перед банком.
3: Согласен на 100%. Но пока этих реформ нет, система продолжает воспроизводить саму себя, втягивая в эту воронку все новые и новые семьи.
2: И это наводит на одну очень страшную мысль, о которой, как-то не принято говорить вслух. Возникает вопрос, а что если главная цель всей этой выстроенной системы вообще не в том, чтобы строить жилье и обеспечивать людей крышей над головой? Что если конечный самый ценный продукт этой индустрии – это идеально предсказуемый, боящийся любых рисков покорный гражданин, которым так легко управлять? Знаете, в итоге становится очень обидно. То, что должно быть тихой гаванью и надежным тылом, в реальной жизни оборачивается годами постоянного стресса и жесткой экономии. Людям приходится отдавать лучшие годы, чтобы просто расплатиться с банком, жертвуя любимой работой, развитием детей и элементарным отдыхом. И пока государство и застройщики не пересмотрят правила игры, тысячи семей так и останутся заложниками собственной квартиры. Спасибо, что дослушали до конца. Это был подкаст «Между строк». Берегите себя и услышимся.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Первый вице-премьер Денис Мантуров об увеличении показателя взаимной торговли между Белоруссией и Россией.
5: Основной компонент по прошлому году это примерно 65% составляет именно промышленная продукция. Это является всегда основой любой экономики, в том числе экономик России и Беларуси. В этом году мы констатируем продолжение роста товарооборота примерно на 12,5% на Беларусь, причем баланс импорта и экспорта практически поровну. Это результат той работы, которая проводится на системном уровне. Я сегодня уже обозначил, что это личное погружение главы белорусского государства в каждый проект, в каждое направление, которое дает такой позитив, имея в виду личную вовлеченность и понимание сути вопроса и своевременное управленческие решения.
1: Важный сигнал.
6: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
7: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании, заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
6: Отмечу, только по обнародованным данным более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
7: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться «за что?» и утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставят на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
6: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Премьер-министр Александр Турчин о важности и прибыльности контроля над интеллектуальной собственностью.
8: Мир вступил в эпоху, когда контроль над интеллектуальной собственностью становится важнее контроля над традиционными ресурсами и даже прибыльнее. По оценкам Организации Объединенных Наций, креативные товары и услуги уже формируют более 3% мирового ВВП, а их ежегодный объем превышает 2 триллиона долларов. При этом темпы роста креативной экономики устойчиво опережают средние мировые показатели по другим секторам. Вклад креативных индустрий в ВВП нашей страны по итогам 2025 года достиг 5%. Это выше среднемирового уровня и свидетельствует об изменении структуры белорусской экономики в пользу экономики знаний, инноваций и нематериальных ценностей. По данным ЮНКТАД, за 2024 год экспорт креативных услуг Беларуси оценивается в 1 миллиард долларов. В относительных величинах Беларусь входит в топ-3 стран СНГ с долей креативных услуг более 10% в общем объеме экспорта услуг. Именно экспорт услуг формирует превалирующую долю – более 65% всего креативного экспорта республики. Особенно важно, что в этом секторе по сравнению с другими отраслями занята максимальная доля молодежи в возрасте от 15 до 29 лет.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
9: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
10: Угу.
9: Если сравнить с 94-м годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
10: Но подожди.
9: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
10: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеливать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
9: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
10: Какая еще ловушка?
9: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Ну, давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
11: Но это деньги на старт.
9: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
10: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
9: Роскошь сидеть без копейки.
10: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
9: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
10: Да почему съедает-то?
9: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
10: Ну не сгущай краски.
9: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
10: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
9: Ага, базовая.
10: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика — это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
9: Слушай, бесплатное ЭКО — это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента...
10: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
9: Знаю.
10: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
9: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
10: Зато самые важные доли.
9: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
10: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
9: Нет, но...
10: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
9: Угу.
10: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
9: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
10: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
9: Ой, давай без этого.
10: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
9: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход рождения третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
5: Бюджет не резиновый.
9: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми, и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне $1400-$1500, средняя зарплата 800.
10: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
9: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
10: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
9: Ох, это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
10: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
9: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
10: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
9: И что с того?
10: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
9: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
10: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
9: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
10: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
9: Да ну?
10: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
9: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
10: Ну, это...
9: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
10: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
9: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
10: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
9: Угу, работает.
10: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
9: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
12: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1,5 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
9: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. и платить придется очень дорого.
10: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
9: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
10: До встречи.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что качество сельхозтехники – это вопрос номер один.
13: Задача одна – делать свое. 100% должна быть локализация. Но на первом этапе 90% все должно быть белорусское. И самое главное – качество. Если некачественная продукция – это беда. Спрос будет жесточайший. Вот вчера, позавчера с премьер-министром, вице-премьером Каранкевичем и с министром мы постоянно об этом говорим. Все, разговоры закончены. Это ж беда, если выехал, до поля не доехал, техника вышла из строя. Или выехал, 2 гектара скосил. Косилка. Ну да, если они камни не убрали, и там ножи отваливаются в роторы, но это одно. Но уже крестьяне поняли, что надо камни с поля убирать, да, для того, чтобы технику не угробить, она не дешевая. Но она должна быть качественной. Качество – вопрос номер один. Особенно у вас. Вот это особенно. Потому что вот я пример проводил и мазовской техники, кое-где нам надо подтягивать, если мы идем в Африку и конкурируем с американцами, россиянами, китайцами. Если мы конкурируем, то надо выигрывать. Пока выигрываем, но ни в коем случае нельзя опускать эту планку. Чего бы нам это ни стоило, качество – вопрос номер один.
1: Важный сигнал.
14: Война подбирается к границе. Лукашенко начал новую проверку армии. Это совпало с заявлением Российской Госдумы о войне до 2030 года.
15: Особое внимание будет уделено вопросам использования современных способов огневого поражения и управления им с учетом опыта военных конфликтов в Украине и Иране. Цель мероприятия – проверить готовность соединений и воинских частей к ведению боевых действий в современных условиях.
14: Новую проверку белорусской армии по поручению Александра Лукашенко начали 24 августа, сообщил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Особенность проверки в том, что теперь оценивают всю цепочку управления – от министра обороны Виктора Хренина до командиров отдельных подразделений.
15: В отличие от предыдущей проверки, где распоряжения вручались напрямую командирам воинских частей, особенностью текущего контроля является проверка функционирования всей вертикали управления – от министра обороны до командира отдельного подразделения.
14: Военных будут выводить на полигон, подключат призванных из запаса, беспилотники, диверсионно-разведывательные группы и условного противника. А после армии подобные проверки обещают провести и в других силовых структурах Беларуси. Практически одновременно из Москвы прозвучало еще одно заявление. Член Комитета Госдумы России по обороне генерал Виктор Соболев заявил, что рассчитывать на скорое окончание войны против Украины вообще не стоит.
16: Поляки, немцы, французы, англичане, Бельгия, Норвегия, Финляндия, Швеция – все хотят воевать с Россией, нанести ей стратегическое поражение. Нам нужно закончить спецоперацию на Украине до того, как НАТО будет готово на нас напасть.
14: По мнению Соболева, Россия, если и сможет завершить СВО победой, то только к 2030 году. Напомним также, что источники Reuters, близкие к Кремлю, еще в июле сообщали, что Владимир Путин тоже не настроен на прекращение боевых действий. По словам политолога Николая Третьяка, в таком контексте белорусские проверки выглядят уже совсем не как обычная армейская рутина.
16: Если главный военный союзник Беларуси сам говорит, что война может продолжаться еще несколько лет, Минску приходится готовить армию именно к такой реальности. И обратите внимание, чему учат белорусских военных. Мобилизация резервистов, работе беспилотников, огневому поражению и управлению подразделениями с учетом опыта войны на Украине. То есть речь уже не о каких-то теоретических сценариях из учебников.
14: Российское ЗЭТ-сообщество комментирует, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее, пишут военкоры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что качество сельхозтехники – это вопрос номер один.
13: Задача одна – делать свое. 100% должна быть локализация. Но на первом этапе 90% все должно быть белорусское. И самое главное – качество. Если некачественная продукция – это беда. Спрос будет жесточайший. Вот вчера, позавчера с премьер-министром, вице-премьером Каранкевичем и с министром мы постоянно об этом говорим. Все, разговоры закончены. Это ж беда, если выехал, до поля не доехал, техника вышла из строя. Или выехал, 2 гектара скосил, косилка. Ну да, если они камни не убрали, и там ножи отваливаются в роторы, но это одно. Но уже крестьяне поняли, что надо камни с поля убирать, да, для того, чтобы технику не угробить, она не дешевая. Но она должна быть качественной. Качество – вопрос номер один. Особенно у вас. Вот это особенно. Потому что вот я пример проводил и мазовской техники, кое-где нам надо подтягивать, если мы идем в Африку и конкурируем с американцами, россиянами, китайцами. Если мы конкурируем, то надо выигрывать. Пока выигрываем, но ни в коем случае нельзя опускать эту планку. Чего бы нам это ни стоило, качество – вопрос номер один.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
17: Мосаме сарма.
1: Лето.
17: Мосаме гарма.
1: Весна.
17: Бахар.
1: Осень.
17: Хизан.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
14: Вместо Парижа – Пхеньян. Беларусь и КНДР договорились о безвизе. Белорусов активно отправляют туда отдыхать.
18: Соглашение уже готово. Остались только технические моменты. В самое ближайшее время мы его подпишем.
14: Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил министр иностранных дел Максим Рыженков. По его словам, соглашение будет подписано в ближайшее время, и белорусы смогут беспрепятственно ездить на отдых в Северную Корею. Эксперты в сфере туризма напоминают, что Россия открыла для себя это направление еще в 2024 году. Но массовым отдых в КНДР так и не стал. Даже на пике отпускного сезона в июле один из крупнейших туроператоров отправил туда всего несколько сотен человек, говорит менеджер по туризму Светлана Олейник.
19: У нас эта опция пока только в планах, поэтому все свои оценки буду строить по опыту России. Там стоимость тура в Северную Корею на 4 дня и 3 ночи стартует примерно от $750 на одного человека. При этом это не тот отдых, где вы прилетели и пошли гулять, куда захотели. Турист практически постоянно находится с местными сопровождающими, маршруты заранее согласованы. Самостоятельные прогулки сильно ограничены. Банковские карты не работают, доступа к интернету практически нет. То есть вы платите немаленькие деньги за отдых под постоянным контролем. Для сравнения, за сопоставимую сумму белорусы могут найти недельные туры в Турцию или Египет с морем, нормальным отелем и питанием all-inclusive.
14: Также эксперты напоминают, что после санкций, которые в стране начали вводить еще в 1950 году в связи с началом Корейской войны, Северная Корея стала одной из самых бедных стран в мире, рассказывает историк Олег Якименко.
20: КНДР – самое закрытое и одно из беднейших государств мира, с широкой сетью концлагерей, выживающие исключительно за счет гуманитарной помощи. ВВП – 12,3 миллиарда долларов. 118 место в мире. Южная Корея за последние полвека превратилась в азиатского тигра, в одно из самых передовых и инновационных государств планеты. Обеспечив свою узнаваемость такими транснациональными брендами, как Samsung, LG, Hyundai, Kia Motors и так далее. ВВП страны – 1,3 триллиона долларов. 15 место в мире.
14: К тому же Северная Корея сейчас одно из самых изолированных и закрытых государств мира, добавляет эксперт по странам Азии Игорь Конин.
21: Если вы родились в Северной Корее, то должны прожить там всю свою жизнь. При пересечении границы вас просто расстреляют. И более того, ваше мнение не должно никак отличаться от мнения правящей партии, иначе вас просто посадят. По телевизору есть только 3 канала, и все они под контролем правительства. Машину также разрешено иметь только членам правительства. В 2013 году лидер Северной Кореи издал закон, разрешающий носить только 28 видов причесок, 17 для девушек и 8 для мужчин.
14: Напомню, в марте Александр Лукашенко впервые лично съездил в Пхеньян и подписал с Ким Чен Ыном договор о дружбе и сотрудничестве. Тогда Минск пообещал расширять связи сразу по нескольким направлениям. От сельского хозяйства и медицины до информационных технологий и поставок белорусских продуктов и лекарств. А теперь к этому списку добавляют еще и туризм. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радио «Сигнал».
22: В Минске будут судить 2 иностранцев, которые украли палатку из чужой машины. 2 россиян 28 и 30 лет приехали в столицу Беларуси как туристы. Вечером они выпили в баре водки и решили переночевать в каком-нибудь парке из-за того, что в хостеле не оказалось свободных мест. На улице Нововилинская гости столицы дергали за ручки припаркованных авто. Toyota Avensis оказалась не заперта. Оттуда злоумышленники похитили большой рюкзак и мешок. Внутри оказались одежда, мобильный телефон, налобный фонарик, беспроводная колонка, туристический спальный мешок и палатка, 2 зарядных устройства, органайзер, полотенце и прочее. В украденной палатке россияне переночевали недалеко под кустом. Воспользовались и пауэрбэнком. Утром якобы хотели вернуть машину, но ее на парковке не оказалось. Спустя несколько дней приятелей задержали на улице Зыбицкой. Один из них, испугавшись, даже попытался убежать от милиции. Возбуждено уголовное дело. Витебске огласили приговор 2 жителям района, которые обвинялись в жестоком обращении с животным. Питомец, над которым издевались фигуранты, принадлежал обвиняемой. 13 апреля текущего года они вместе со своим знакомым попытались убить собаку за то, что та якобы задушила у нее 7 кур и 1 петуха. Обвиняемые избили питомца кулаками и кувалдой, обмотали ее шею буксировочным тросом и подвесили в сарае. Собака выжила, а в отношении садиста возбудили уголовное дело. Прошедший накануне суд признал их виновными в групповом жестоком обращении с животным, повлекшем увечья, и назначил по 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Их также обязали пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма. Крупная сеть стоматологических клиник в Гомеле не доплатила в бюджет. Владелец клиники искусственно разделил стоматологическую деятельность между 2 подконтрольными организациями. Одна из них применяла упрощенную систему налогообложения. Это позволило распределять выручку между компаниями и не полностью уплачивать налоги в бюджет. Кроме того, значительная часть выручки скрывалась от налогообложения. Объем неотраженных в учете средств – более 5 миллионов рублей. Общая Общая сумма неуплаченных налогов превысила 3,3 миллиона рублей. Часть сокрытой выручки использовалась для выплаты работникам медцентра зарплаты в конвертах. Оставшиеся деньги владелец бизнеса тратил на личные цели. В отношении владельца сети клиник и должностных лиц организаций возбуждены уголовные дела. На имущество подозреваемых наложен арест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
4: Начальник Главного управления уголовного розыска криминальной милиции Александр Копишев раскрыл некоторые детали громкого ограбления ювелирного магазина в Минске.
0: Последние два года он находился на территории Российской Федерации, в частности, в городе Москва. В мае месяце он прибыл в Республику Беларусь, ничем не занимался, нигде не был трудоустроен, и все это время он вынашивал намерение совершения преступления. К слову говоря, наш магазин являлся вторым объектом, который он рассматривал с точки зрения совершения преступления. Преступник неоднократно выбывал к магазину, преступник проводил рекогносцировку, в частности, он посещал непосредственно само помещение магазина для того, чтобы понимать, где расположены тумбы с ювелирными изделиями и в какой последовательности. В последующем преступник еще несколько раз прибывал к магазину и тщательно выбирал для себя пути отхода и подхода к месту совершения преступления. Делал это таким образом, чтобы не попасть ни по пути к магазину, ни уходя после совершения преступления, не попасть в зону действия камер видео.

0: случилось? Нахуй!
1: Все, я не могу, мне плохо.
2: Нервы, слезы, истерики. Заправки в России после небольшого затишья снова стали похожи на съемки драматических фильмов. Новый виток кризиса эксперты связывают с ударами беспилотников по НПЗ. Только в первой половине августа под атаки попали как минимум 9 предприятий. Как итог, бензина не хватает по всей стране, а люди часами стоят в очередях.
3: Ну что, друзья, ура! Наконец-то полный бак. Всего лишь 9 часов ожидания.
4: Бензином продолжается дальше и только разрастается еще больше. Короче, мы приехали сейчас в Москву, в центр, тут на Ордынку. Жопа вообще там. Конца ни края нету очередям. На одной заправке там одному там сбили вообще в хлам просто. Кровь там, скорая помощь. Короче, не знаю, бензина у нас снова нет.
2: Кто-то в долгом ожидании теряет самообладание и устраивает бойню за каждый лишний литр топлива или за место в очереди. Эти инциденты уже докатились и до трассы Москва-Минск, куда в поисках бензина уже съезжаются жители Москвы и области.
5: Так, ну что, весть с полей. Я еду по трассе М1 в Беларусь из Москвы. Заправки, которые только-только вот начинаются сразу после Москвы, переполнены. Дальше, а дальше все зависит от цены.
6: Кто едет из Беларуси в Москву, настоятельно рекомендую заправиться в Беларуси полный бак, потому что по России крайне мало на какой заправке можно найти топливо. Если где-то есть, то дают в ограниченном количестве. Поэтому мы заправились и доехали почти до самой Москвы.
2: На трассе даже появился полулегальный подвоз топлива к заглохшим авто. По цене около 2 доллара за литр, говорят автомобилисты. Российские пограничники на въезде в Беларусь проверяют, чтобы канистры у водителей были пустыми. А вот назад таких проверок нет. Поэтому предприимчивые россияне даже придумали бизнес-схему – заправочные туры в Беларусь.
7: Мы придумали новую услугу в связи с проблемой с бензином и назвали ее «заправочный тур». Мы задумались, как избежать пробок на заправках в России и придумали такой лайфхак. Собираем машины в Москве, погружаем их на автовоз, едем до Беларуси, а точнее до ближайшей заправки в Минск. Время в пути примерно 10 часов. Там заправляем полные баки и еще в каждую машину по канистре в багаж. Займет всего минут 15 на один автомобиль. И отправляемся обратно еще 10 часов. Примерно через сутки вы получите машину с бензином. Зато тратить свое время в очереди не нужно.
2: Эксперты предупреждают, если россияне действительно начнут массово ездить за топливом в Беларусь, дефицит может быстро добраться и сюда. Рост цен на топливо, продукты и услуги тогда тоже будет неизбежен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин о том, что сегодня является основной темой внимания правительства.
10: В принципе, результаты 5 месяцев работы, они, скажу так, внушают осторожный оптимизм. Все-таки мы вышли на траекторию, пусть небольшого, но тем не менее роста, и наши расчеты показывают, что эта траектория сохранится и далее. Поэтому, да, абсолютно верно, промышленность сегодня, наверное, является такой основной темой нашего внимания, внимания правительства, поэтому ситуация в промышленности тоже неоднородная. Есть предприятия, которые достаточно успешно работают, целый ряд предприятий, на которых есть проблемы, но просто мы должны понимать, что сегодня мы конкурируем на мировых рынках, дефицита товаров нигде нету. Сегодня конкурируем с такими странами, например, как Китайская Народная Республика, поэтому это все сложно, но тем не менее, опять же, из месяца в месяц мы видим позитивную динамику по росту объемов производства. В целом ситуация промышленности, конечно, она сейчас нас удовлетворить не может, но, опять же, если такие тенденции будут продолжаться, а мы есть все предпосылки полагать, что это так и будет, то я думаю, что через несколько месяцев мы все-таки выйдем тоже в положительную динамику именно в промышленности. Но еще раз хочу подчеркнуть, ситуация промышленности очень неоднородная, поэтому как бы говорить, что проблема во всем промышленном комплексе, я бы не стал. Но на отдельных предприятиях у нас, да, есть серьезные проблемы, связанные как с объективными, так и субъективными факторами.

0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня речь пойдет о том, с чем покупатели сталкиваются буквально каждый день. О ценниках в магазинах. Распространенная ситуация. В корзину кладется абсолютно привычный набор – молоко, хлеб, яйца, немного овощей. На кассе итоговая сумма вызывает легкое замешательство. Казалось бы, никаких лишних покупок не сделано, но итоговый чек оказывается ощутимо выше ожиданий. При этом в официальных отчетах звучат спокойные цифры. Инфляция находится под контролем, а рост цен составляет лишь несколько процентов. Но почему же реальный чек из супермаркета говорит совершенно о другом? Куда в действительности уходят деньги? Что такое шрингфляция? Почему ассортимент на полках начинает худеть? И к чему приводят попытки жестко заморозить цены приказами сверху? В этом выпуске подробный разбор того, как устроен механизм роста цен. И что происходит с покупной способностью прямо сейчас. Поехали.
2: Вообще-то официальная статистика, которая показывает инфляцию всего в несколько процентов, она часто воспринимается с недоверием. Возникает такое ощущение, что цифры берутся из какой-то параллельной реальности. Но на самом деле прямого обмана тут нет. Есть просто специфика математических расчетов.
1: Весь фокус тут кроется в формировании так называемого индекса потребительских цен. Белстат рассчитывает этот индекс на основе гигантской корзины, в которую сварены сотни абсолютно разных товаров и услуг.
2: Туда попадает практически все. От пачки соли до стоматологического импланта. От автобусного билета до путевки на курорт или, скажем, нового двухдверного холодильника.
1: В холодильника? Ничего себе разброс.
2: Да-да, и вот здесь как раз кроется главная статистическая иллюзия. Дорогие товары, стоимость которых меняется медленно, они математически тянут средний показатель вниз.
1: А, понимаю. То есть, если холодильник за год подорожал на 2%, а базовые продукты на 20%, средняя цифра получится вполне комфортной.
2: Именно.
1: Но ведь крупная бытовая техника обновляется раз в десятилетие. Человек же не покупает холодильники каждую неделю.
2: Совершенно верно. Но в противовес этому существует корзина выживания. Это базовый набор. Молоко, хлеб, яйца, курица, подсолнечное масло.
1: Ну, то без чего физически невозможно обойтись.
2: Точно. В отдельные периоды рост цен на такие продукты достигает 15-20% за год.
1: То есть реальность совсем другая. Хорошо, статистика сглаживает скачки. Но возникает другой вопрос. В Беларуси действует жесткая система контроля цен. Запрещено просто так брать и переписывать цифры на витрине. Как тогда базовым продуктам удается дорожать?
2: Изменить цифру на ценнике напрямую действительно нельзя. Это грозит штрафами. Поэтому производители и торговые сети используют скрытые механизмы компенсации своих издержек. Самый визуально заметный из них – шрингфляция.
1: Это когда покупатель берет знакомую шоколадку, а она в руке кажется подозрительно тонкой.
2: Да, именно этот механизм. Стандартная плитка весом в 100 граммов сначала худеет до 90, а сегодня все чаще встречаются упаковки по 80 или…
1: 85 граммов, да?
2: Именно. Знакомый литровый пакет молока давно превратился в 900 миллилитров. А сейчас на полках все чаще появляются объемы 840.
1: Десяток яиц плавно трансформируется в упаковку из 9 штук. Но можно же посчитать математику этого процесса. Если объем уменьшается на 15%, а цена остается прежней, что это значит для кошелька?
2: А это, по сути, означает скрытый рост цены почти на 18% в пересчете на реальный вес или объем продукта.
1: То есть формально закон не нарушен?
2: Совершенно верно. Цифра на ценнике сохранилась, проверяющие органы довольны, но покупатель платит ту же сумму за меньшее количество еды.
1: Потрясающая изобретательность. Но ведь нельзя бесконечно уменьшать упаковку. В какой-то момент молоко придется продавать мензурками. Что происходит, когда лимит шрингфляции исчерпан?
2: Тогда в дело вступает второй инструмент – скрытое удешевление состава продукта. Упаковка остается прежней, бренд тот же самый, но внутри находится уже совершенно иная рецептура.
1: Ага, то есть производство качественного сырья дорожает. Поднять отпускную цену завод не может из-за жестких лимитов. Получается, единственный выход – экономить на ингредиентах, заменять дорогие животные жиры на пальмовое масло?
2: Это самый распространенный вариант. Ну или замена части мяса в колбасных изделиях на соевый белок, крахмал или всякие влагоудерживающие добавки.
1: И настоящий сыр плавно превращается в сырный продукт.
2: Да, себестоимость производства снижается, что позволяет удержаться в рамках разрешенной государством цены.
1: Звучит не очень аппетитно, но что делать производителю, если продукт выпускается строго по государственным стандартам?
2: Это прямое следствие попыток регулировать рыночные процессы административными приказами.
1: Если производители настолько виртуозно обходят ограничения через составы и новые этикетки, логично спросить, почему бы государству просто не запретить абсолютно любой рост цен? Заморозить все тотальным указом.
2: Но подобный шаг был предпринят в конце 2022 года через постановление номер 713. Был введен жесткий контроль торговых надбавок по всей стране. Каждое повышение цены потребовало сложнейших согласований.
1: Казалось бы, идеальное решение. Цены остановились по команде. В чем подвох?
2: Крупные ритейлеры способны выжить в любых условиях за счет колоссального объема продаж. У них есть огромная переговорная сила.
1: Ну да, у них запас прочности больше.
2: Конечно. Они могут продавить поставщика на скидку или пожертвовать прибыль на одной группе товаров, чтобы заработать на другой. Настоящий удар пришелся по мелкому бизнесу в регионах, по сельским магазинам и автолавкам.
1: А почему им сложнее? У них меньше площадь, меньше сотрудников. Закупил товар, добавил свою наценку и работай.
2: У мелкого бизнеса нет финансовой прочности. Хлебозавод повышает цену на буханку хлеба. Чтобы сельскому магазину компенсировать это и поднять цену на условные 3 копейки, директору необходимо собрать внушительный пакет документов.
1: Серьезно? Из-за 3 копеек на буханку нужно собирать документы?
2: Да, нужно подготовить экономическое обоснование, подать заявление в местный исполком и ждать официального решения чиновников. И этот процесс может занимать недели.
1: Жесть! То есть пока идет согласование этой бумаги, магазин вынужден продавать хлеб себе в убыток?
2: Либо полностью отказаться от закупки базовых товаров. В результате многим предпринимателям в небольших городах и деревнях оказалось проще закрыть бизнес, чем работать с подобным уровнем бюрократии.
1: То есть магазины закрываются, и людям приходится ехать за продуктами в соседние крупные населенные пункты.
2: Вот именно. Попытка защитить покупателя обернулась тем, что покупатель вообще лишился доступа к товару.
1: Хорошо, это локальное производство. А как регулирование влияет на импортные товары?
2: Легальный ввоз качественного импорта начал стремительно сокращаться. Официальному дистрибьютору необходимо оплатить сложную логистику, таможенные пошлины, сертификацию. Продавать товар после всех этих затрат разрешается только с жестко зафиксированной минимальной наценкой.
1: Что делает легальный бизнес в такой ситуации?
2: Просто прекращает поставки, потому что это становится финансово бессмысленным. Но пустоту на полках заполняют серые схемы.
1: То есть зарубежные товары продолжают поступать, но уже через цепочки посредников и параллельный импорт.
2: Именно так. Появляются дополнительные звенья. Товар может ехать через несколько стран, несколько складов и несколько юридических лиц.
1: И каждое звено хочет заработать?
2: Безусловно. Каждое звено закладывает в стоимость свои риски и свой процент прибыли.
1: Итог предсказуем. Ассортимент сужается, качество падает, а итоговая цена на кассе взлетает из-за длинной цепочки посредников. С торговли стало понятно. Но если углубиться в первопричины, почему вообще растут цены у самых первых поставщиков сырья?
2: Фундаментальная причина кроется в глубочайшей интеграции с российской экономикой. Оттуда поступают ключевые ресурсы – энергоносители, металлы, комплектующие, базовое сырье для пищевой промышленности.
1: Значит, когда в соседней экономике разгоняется инфляция из-за колоссальных военных расходов и санкций, это автоматически перекидывается через границу.
2: Процесс неизбежен. Российское сырье резко дорожает. Белорусские заводы закупают это дорогое сырье, производят продукцию и просто вынуждены закладывать возросшие затраты в отпускную цену. Иначе предприятие остановится. Дополнительно на ситуацию давит курсовая разница. Ослабление российского рубля тянет за собой вниз и белорусский рубль.
1: А слабая национальная валюта автоматически делает любой импорт, даже из азиатских стран, значительно дороже.
2: Да, однако есть и внутренние, сугубо локальные двигатели инфляции. Самый мощный внутренний двигатель – это практика льготного кредитования убыточных государственных предприятий.
1: Тут нужно остановиться подробнее. Поддержка крупных заводов обычно подается как благо. Это сохранение рабочих мест, гарантия того, что тысячи людей получат зарплату. Разве это может быть плохо?
2: Проблема кроется в источнике этих денег. Вот если взять для примера крупный завод, выпускающий устаревшую технику, которая не пользуется спросом и просто оседает на складах.
1: Он работает в минус.
2: Да, предприятие генерирует убытки. В рыночных условиях оно должно пройти реструктуризацию, но вместо этого ему выдают очередные кредиты под минимальный процент.
1: Но деньги нужны, чтобы выплатить зарплаты работникам и закрыть долги за электроэнергию. Но если завод ничего не заработал, откуда берутся средства на эти кредиты?
2: В этом и заключается суть проблемы. Эти деньги, по факту, создаются из воздуха. Происходит скрытая эмиссия. То есть работает печатный станок.
1: В экономику вливается огромная масса новых пустых денег.
2: Пустых, потому что они не подкреплены выпуском новых востребованных товаров. Рабочие получают эти свежие деньги и идут с ними в магазин за хлебом и мясом. Объем денежной массы в стране резко увеличивается.
1: А количество продуктов на полках остается прежним.
2: Именно. Больше денег охотится за тем же объемом товаров. Возникает дефицит, и чтобы уравновесить спрос, магазины повышают цены.
1: Получается, что льготный кредит неэффективному заводу – это прямой налог на каждого покупателя в супермаркете.
2: Абсолютно точный вывод. За финансовые дыры нерентабельных предприятий расплачиваются все через обесценивание собственных доходов. Это скрытый налог, который собирается каждый день на кассе любого магазина.
1: С макроэкономикой и печатными станками все понятно. Но существуют и чисто физические препятствия. Что происходит с логистикой и как это отражается на стоимости товаров?
2: Логистика превратилась в сложнейший лабиринт с множеством тупиков. Ранее доступ к портам Балтийского моря позволял выстраивать быстрые и дешевые маршруты доставки сырья и оборудования. Сейчас эти транспортные коридоры закрыты.
1: То есть грузы приходится пускать в обход?
2: Да, приходится использовать сложнейшие схемы через территорию России, Казахстан, Турцию или Китай. Каждая новая граница, каждая процедура перегрузки, каждая смена транспорта – все это резко увеличивает стоимость.
1: Насколько сильно этот логистический крюк бьет по карману производителя? Цифры есть какие-то?
2: Цифры в промышленности пугающие. Деталь для европейского станка, которая ранее закупалась напрямую за 500 евро, теперь доставляется через 3-4 посредников. В результате ее стоимость взлетает до 1,5-2 тысяч евро.
1: Удорожание в 3-4 раза. Только за счет доставки.
2: Да. И это не считая скрытых потерь. Если нужной детали нет, конвейер простаивает неделями. Завод не выпускает продукцию, несет убытки по аренде и зарплатам. Все эти колоссальные издержки в конечном итоге перекладываются в себестоимость финального продукта.
1: А что с рабочей силой? Предприятия жалуются на острый кадровый голод. При этом зарплаты растут, чтобы удержать специалистов. Разве рост доходов населения не компенсирует инфляцию?
2: Это еще одна макроэкономическая ловушка. Кадровый дефицит действительно катастрофический. Сказывается старение населения и массовый отток квалифицированных кадров, особенно из технологического сектора. Работать просто некому.
1: Значит, работодатель вынужден предлагать больше денег оставшимся сотрудникам, чтобы те не уволились.
2: Верно, ставки повышаются. Но если зарплата работника выросла на 20%, а объем продукции, который он производит за смену, остался прежним, это становится чистым генератором инфляции.
1: Возвращаемся к логике печатного станка. Денег у людей на руках становится больше, а товаров больше не производится.
2: Механизм работает безупречно жестко. Рост зарплат, не обеспеченный ростом производительности труда, это прямой путь к разгону цен.
1: Если собрать все эти факторы воедино – логистические лабиринты, печатные станки, шринкфляцию и скрытые налоги – как это отражается на бюджете обычной семьи прямо сейчас?
2: Структура расходов претерпела радикальные изменения. Еще несколько лет назад семья со средним доходом тратила на питание и базовые коммунальные услуги от 35 до 45% бюджета. Сейчас картина совершенно иная. Базовые, обязательные нужды съедают от 50 до 60% доходов. А в небольших городах и среди пенсионеров эта доля может достигать 70-80%.
1: Получается, финансовая подушка безопасности исчезла как явление. Жизнь идет строго от зарплаты до зарплаты.
2: Любой форс-мажор, сломался телефон, требуется срочный ремонт автомобиля, необходимо стоматологическое лечение превращается в настоящую финансовую катастрофу. Людям приходится оформлять кредиты просто для закрытия базовых бытовых проблем.
1: И вот к какому выводу приводит детальный разбор этой темы. Инфляция – это не абстрактная цифра из отчетов и не результат чьей-то отдельной жадности. Это симптом. Симптом того, что экономические законы пытаются подменить административными командами. Но экономику невозможно обмануть приказами. Можно заставить магазин держать цену на бумаге, но нельзя заставить его работать в убыток, в этом случае товар просто исчезнет с полок. Деньги не исчезают в никуда. Они перераспределяются тихо, незаметно через уменьшенные упаковки, исчезновение доступных товаров и постоянный рост итоговых сумм на кассе. И понимание этих механизмов – первый шаг к осознанию происходящих процессов. Это был подкаст «Между строк». Делитесь этим выпуском, оставляйте комментарии и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие разборы. Берегите себя и читайте «Между строк». До встречи в следующем эфире.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: С бензином беда. Пятый с начала августа крупный НПЗ остановился после налета дронов. Сразу два завода попали под новую атаку.
4: Этой ночью не спал весь Краснодар. Была массированная атака МПЛА Украины на Краснодар, Ростов. И там еще были станицы, точно не скажу какие. Краснодару досталось нормально. До 4 часов утра я не спала. Сначала мы прятались в ванной, потом я уже сидела на балконе, слушала, чтобы не пролетал мимо беспилотник, потому что мы еле легли спать. Это был кошмар. Кошмарно, страшно, когда ты слышишь, что над домом летит беспилотник. Как взрываются беспилотники, когда их сбивают, если не знаешь, куда они упадут.
3: Дроны вновь атаковали Краснодарский край. Под удар попал Афипский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших на юге России. Предприятие приостановило работу. Еще один крупный НПЗ БПЛА атаковали в Новошахтинске. Под Ростовом, по словам губернатора, после удара предприятие также не работает.
5: Там даже не вспышки, там огонь был.
6: Там да, реально огонь просто.
7: Трэш какой-то.
3: По состоянию на сегодняшний день, после атак БПЛА полностью перестали работать 5 НПЗ. На днях дроны повредили завод «Пермнефтеоргсинтез» Лукойла. Он 7-й по объему переработки в стране. 21 августа после удара БПЛА была аварийно остановлена установка первичной переработки АВТ-4. Ее ремонт может занять около месяца. Еще одна первичная установка на заводе стоит с 29 июля. Также после налета БПЛА.
8: С кайфом встаю на заправке. Ситуация, я вам скажу, критическая. Это Москва. Я не знаю, что там за МКАДом. Боюсь представить, что вообще там происходит. Стоим мы с ребятками все дружно по ходу за 92-м бензином.
3: Кроме НПЗ, в Перми прекратил переработку завод «Орскнефтеоргсинтез». Перед этим остановился «Запсибнефтехим», «Сибура» в Тюменской области, крупнейший нефтехимический комплекс страны. Также прекратил переработку нефти «Саратовский НПЗ», «Роснефти» и «Волгоградский НПЗ». Все заводы остановились после ударов дронов. Это сразу же сказалось на дефиците бензина. Но заправка в большинстве регионов вновь возникли большие очереди.
9: В общем, ребят, чтобы вы понимали, это очередь на заправку где-то 5 километров. Мы стоим уже около часа, а бензовоз будет только через 4 часа. И то это не точно. У нас машина вообще просто бак сухой. Походу покатим просто до заправки где-то 5 километров.
3: Впервые в истории России правительству пришлось закупать бензин у Турции, страны, которую годами Москва самоснабжала сырой нефтью и топливом. Как сообщает издание «Коммерсант», первый танкер из Турции прибудет к концу августа. Поможет ли это решить проблему с дефицитом топлива в стране, пока не ясно. На днях прибыл пятый танкер из Индии с бензином, но на заправках очередей меньше не стало, а на некоторых еще и цены взлетели.
10: Что происходит? Бензин 140 рублей. Так, так катится. Россия, вы что, бензин, почти по 200 рублей. Надо уходить на лошади, переходить.
3: Прогнозы на сентябрь от участников топливного рынка неутешительные. Преодолеть дефицит за счет собственного производства нефтяники не смогут. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон предложил ввести санкции на поставки бензина в Россию. А это означает, что танкер с топливом из Турции может стать первым и последним для страны, пишут экономисты.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
6: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
7: Гяра.
6: 12.
7: Бара.
6: 13.
7: Тера.
6: 14.
7: Чодаха.
6: 15.
7: Пандраха.
6: 16.
7: Сола.
6: 17.
7: Сатраха.
6: 18.
7: Атара.
6: 19.
7: Унис.
6: 20.
7: Бис.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Важный сигнал.
11: Морг для живых. В Борисове после 6 часов ожидания умер мужчина. Родственники обвинили персонал в халатности и обратились в Минздрав. Вопрос компетентности врачей или так называемой бесплатной медицины. Еще один резонансный случай всколыхнул белорусов. В приемном отделении больницы номер 2 Борисовской ЦРБ после 6-часового ожидания оказания помощи умер 71-летний местный житель. О трагедии в личных соцсетях рассказала внучка погибшего, отметив, цитирую, «Это халатность, которая стоит жизни. Почему пожилой человек с симптомами инсульта или инфаркта 6 часов лежит без доктора?» В Главном управлении по здравоохранению Минского облисполкома факт трагедии подтвердили. Делится подробностями юрист Илона Старожук.
12: Утром 71-летнего мужчину доставили в приемный покой Борисовской ЦРБ. У него онемела рука и появилась одышка. После осмотра его отправили на рентген и поставили капельницу. А дальше, утверждает Яна, мужчина с симптомами, похожими на инсульт или инфаркт, до вечера оставался без медицинской помощи. Реанимация забрала пациента только после того, как у него пошла пена изо рта. В тот же день дедушка умер.
11: Родственники погибшего считают, что причиной трагедии стала врачебная халатность и обратились к Минздраву с требованием провести проверку, отмечает юрист. В свою очередь, первый замначальника Главного управления по здравоохранению Минского облисполкома Ирина Лобах сообщила, что уже создана специальная комиссия и назначена служебная проверка, а ситуация якобы взята на контроль. В комментариях под новостью белорусов много вопросов. Людей волнует не только то, когда будет решена проблема нехватки врачей и медперсонала в больницах и поликлиниках, а также будет ли объективным расследование этого инцидента.
13: А кто медиков разогнал? Где персонал больниц, поликлиник? В медицине творится беспредел полнейший. С кабинета в кабинет гоняют до тех пор, пока не сдох. Потому что или нет врачей, или нет толковых врачей. Минздрав будет на стороне больницы, как обычно. Скажут, что никаких нарушений не было, а виноваты родственники, которые поздно деда привезли к врачам. Лучше сразу еще в прокуратуру заявление написать.
14: Борисов – особая медицина. Так мой братец под кабинетом с давления 240 сидел. Благо организм крепкий, и дочка-медик приехала в поликлинику и сделала разнос полетов. Слава богу, все обошлось. В больнице немного полежал. А он у нас добряк неконфликтный, отказался писать жалобу. А зря. Может, кому-то жизнь спасла бы эта жалоба. Ведь это не один и не два случая в борисовской медицине. Просто все, как обычно, замалчивают.
15: Зато больницы, типа, бесплатные, а не как в загнивающей Америке. 71 год – это не повод игнорировать пациента. Это еще не старость. Кто там умный пишет, что у мужчины по-любому был букет сопутствующих болезней, а врачи не боги? Вы серьезно считаете, что раз человек в возрасте, раз у него, возможно, есть хронические заболевания, то врачам и не нужно им заниматься? Сейчас Минздрав быстренько найдет очевидцев, которые скажут, что внучка якобы все врет.
11: К слову, на сайте одного из минских госизданий уже появилась информация о том, что найдены другие свидетели трагедии в Борисове, чье описание случившегося сильно отличается от истории находившихся в больнице рядом с погибшим мужчиной родственников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666». We'll be right back.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на Радиосигнал.
11: Райский ад на земле. Зарплата комбайнера вызвала жаркие споры у белорусов. Почему за одну и ту же работу всем платят по-разному? Очередной пожар в соцсетях. В этот раз причиной споров стало видео белорусской блогерки с участием ее мужа-комбайнера, который честно рассказал о своей зарплате в страду.
16: Да, было очень сложно. К вечеру уже силы покидают тебя полностью, что невыносимо. Просто приходишь... Помылся, поел и бабах, и спать. 13+.
11: Комбайнер также рассказал, что для того, чтобы выйти на рекордные 3000 тонн зерна, он работал 40 дней без выходных, начиная в 6 утра и заканчивая глубоко за полночь. В валютном эквиваленте зарплата труженика составила около 4300 долларов. В комментариях под видео разгорелись нешуточные дебаты. Одни не могли понять, много или мало это за такие условия труда. Другие делились своими гораздо более скромными расчетными листами за аналогичный труд. Но в других сельхозорганизациях. Пользователь с ником Иван даже провел несложный математический расчет.
17: Считаем. 4000 долларов делить на 40 дней, делить на 15 часов в день равно 6,6 доллара в час или 20 рублей. 20 рублей в час умножить на 8 часов в день равно 160 рублей. 160 рублей умножить на 22 рабочих дня равно 3520 рублей в месяц его цена труда. И это только 2 месяца в году. И ему надрываться пришлось, чтобы на рекорд этот мнимый чиновниками придуманный выйти. А про остальные месяцы можно помолчать. Потому что вне сезон хорошо, если 300 долларов он получает.
11: Николай Свислочи рассказал, что не собирался идти на рекорд, но работал честно. А в итоге за те же 40 дней жатвы получил лишь 4000 рублей.
18: Горькая правда. Хочешь заработать, нужно работать без выходных и вдвое больше нормы по часам. А как результат, такие работяги обычно и до пенсии не доживают. Джили дали передовику. Вот это подарок. Но нужно же делать картинку для ТВ. При этом есть менеджеры, которые столько же получат, но уходя с работы в 18:00 и отдыхая в субботу и воскресенье. А сонный комбайнер с постоянным недосыпом и уставший имеет риск аварии и форс-мажора. А если наедет на дерево и поломает косилку, из своего кармана платить будет.
11: Александр из Орши недоумевает. Цитирую. «Чему радоваться? У нас, комбайнеров, хорошо, если раз в год нормальная зарплата. А остальные месяцы за 150 долларов работаешь».
19: Но у нас даже за этот чертов рекорд максимум 6-8 тысяч платят. А что потом? Про здоровье никто же не говорит. 10 лет в хозяйстве, срачка, уборка посевная. А большинство трудяг пожелезных 30 лет в этом котле работают. На пенсию вышел, год-два пожил, ни один рубль не вернет вам убитое здоровье. В этот чернозем и положат. А мы той жизни и не видели в этих колхозах. И просто для понимания цифр, на подумать. Один обед президента обходится в 1500 долларов. Вот и делайте выводы сами.
11: Комментаторы задавались вопросом, почему в разрезе регионов зарплата комбайнеров сильно отличается, когда стоимость зерна зафиксирована на государственном уровне. Белорусы также недоумевали, почему труд других работников сельского хозяйства, которые садили и растили будущий хлеб, остается без такого внимания.
20: Платная политика, политика расценок очень разнится. Почему так? Объясните. Ведь настоящих, трудолюбивых, компетентных в своем деле людей у нас в стране очень много. И как же, наверное, человеку обидно, который понимает, что он так же работал, так же старался, но получит в разы меньше. Вот. Да дальше далеко ходить не надо. В нашем хозяйстве самый, так сказать, передовой комбайнер, наверное, получит только половину этой зарплаты, которую получил вот этот комбайнер из другого хозяйства, в 13 тысяч рублей. Недавно у меня произошла ситуация, не буду говорить, где, в каком хозяйстве. Я подошел к комкадору, механизатору, говорю, давайте вы расскажете, как до вас пошла уборочная. А он мне говорит, А давайте нет, потому что идите к мазистам, идите к комбайнерам, их там приветствуют, их премируют, про них рассказывают, а мы как будто не участвуем в уборочной. Хотя те же амкадористы, кто грузит зерно, кто засыпает его, так сказать, на сушилке загружает, кто убирает с полей, скирдует солому. Тоже вопрос такой щепетильный.
11: Это все к текущему часу. Делитесь своим мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко, о курсе которого придерживается Беларусь.
21: Как видите, мы, в отличие от всех других стран, которые, естественно, друзья России, но не хотят публично что-то там озвучить, мы не открещиваемся ни от одних удобных, неудобных вопросов. Мы прямо говорим, что мы считаем за честь сотрудничать с Россией и будем сотрудничать. Вы в этом можете не сомневаться. Потому что дело не в том, что ситуация нас к этому подталкивает. Дело не в этом, а дело в том, что мы этот курс определили давно, несколько десятков лет тому назад, и свято его придерживаемся. Поэтому в этом плане вы не переживайте за то, что вы поддерживаете вот эту, как вы сейчас сказали, это новое направление, экономическую политику, не только промышленную. Хотя промышленность – это основа любой экономики. И у вас, и у нас. Мы экспортоориентированная страна. У вас и экспорт, и всего хватает, и внутреннее развитие огромное. Поэтому давайте в этом направлении двигаться. Мы к этому готовы. С премьер-министром России мы встретимся в ближайшее время. И с президентом России также встретимся и обсудим те вопросы, которые мы не сможем согласовать.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Самая важная дата в истории. 35 лет назад была провозглашена независимость Беларуси. 25 августа 1991 года Верховный Совет БССР придал декларации о государственном суверенитете, статус конституционного закона. Независимость Беларуси была признана де юре. Практически единогласным решением депутатов деятельность коммунистической партии была остановлена, а белорусские земли получили официальное право на обеспечение политической и экономической самостоятельности. В истории Беларуси этот день как путеводная звезда, говорит историк Алексей Данута.
22: Отмечу, что придание декларации о государственном суверенитете статуса конституционного закона поддержали даже депутаты-коммунисты. Сессия незалежности, как ее назовут потом, была созвана 24 августа, а уже 25 августа документ о независимости Беларуси вступил в силу. К слову, если исходить из имеющейся стенограммы сессии, молодой депутат Александр Лукашенко на ней отсутствовал. Перед началом сессии минчане и белорусы из других городов собрались на площади перед Домом правительства на мирный митинг за право на суверенитет своей страны. Как высказался тогда депутат Александр Соснов, «Мы давно хотели это сделать, но номенклатура нам не давала».
11: В то время как депутаты решали вопрос о придании официального статуса независимости Беларуси, десятки тысяч белорусов оставались у дома правительства и днем, и ночью. А саму сессию незалежности в прямом эфире транслировали на площади. Люди с замиранием сердца ждали решения, отмечает историк.
22: Я должен сказать, что сессия проходила очень непросто. Понимаете, люди устали от гнета советской власти, устали от того, что их страна и они сами являются разменной монетой для СССР и ее управленцев. Депутаты даже не подпустили к трибуне Анатолия Малафеева, первого секретаря ЦК Компартии, а тысячи белорусов, собравшихся на площади, слышали все, что происходило в зале собрания. И народ реагировал. Когда с речью выступал кто-то из ретроградов, люди возмущенно гудели, Когда же окончательное решение было принято и независимость Беларуси была юридически закреплена, люди, и это правда зафиксированная на пленке, обнимались и плакали от счастья. К слову, согнанная к дому правительства милиция и армия перешла на сторону митингующих, а женщины даже дарили им цветы и крепили на форму значки с погоней. Это наша история, задокументированная, зафиксированная на фото и видео. Ее нельзя заставить забыть или стереть.
11: Напомню, БССР переименовали в Республику Беларусь в сентябре 1991 года, а в качестве госсимволов были приняты герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг. 8 декабря были подписаны Беловежские соглашения. СССР прекратил существовать, а Беларусь обрела реальную независимость. Несмотря на все эти исторические факты, 25 августа никогда официально не был праздничной датой и не отмечался на государственном уровне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Премьер-министр Александр Турчин о важности и прибыльности контроля над интеллектуальной собственностью.
1: Мир вступил в эпоху, когда контроль над интеллектуальной собственностью становится важнее контроля над традиционными ресурсами и даже прибыльнее. По оценкам Организации Объединенных Наций, креативные товары и услуги уже формируют более 3% мирового ВВП, а их ежегодный объем превышает 2 триллиона долларов. При этом темпы роста креативной экономики устойчиво опережают средние мировые показатели по другим секторам. Вклад креативных индустрий в ВВП нашей страны по итогам 2025 года достиг 5%. Это выше среднемирового уровня и свидетельствует об изменении структуры белорусской экономики в пользу экономики знаний, инноваций и нематериальных ценностей. По данным ЮНКТАД, за 2024 год экспорт креативных услуг Беларуси оценивается в 1 миллиард долларов. В относительных величинах Беларусь входит в топ-3 стран СНГ с долей креативных услуг более 10% в общем объеме экспорта услуг. Именно экспорт услуг формирует превалирующую долю – более 65% всего креативного экспорта республики. Особенно важно, что в этом секторе по сравнению с другими отраслями занята максимальная доля молодежи в возрасте от 15 до 29 лет.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Денег всем не хватит. Озон пообещал выплатить за ущерб от ударов дронов только продавцам со страховкой от атак и отключил постоплату за товар в половине регионов. Чтобы снизить количество возвратов на свои склады после атак, Озон отменил постоплату в 38 регионах России. Также маркетплейс убрал до 22 сентября штрафы за отмены заказов по вине продавца и другим жалобам клиентов, а также за просроченные отгрузки. Вот и вся поддержка продавцов после пожаров на складах. Озон, конечно, пообещал выплаты за ущерб, но только тем, у кого была страховка от атак дронов. И тут не все так просто.
5: Мы, селлеры, начали докупать дополнительную страховку. Мы выбрали Ингосстрах. И вот нам тоже интересно, заплатят ли нам эти деньги. Потому что у них там в договоре была странная формулировка. Они пишут о том, что выплаты будут в случае признания террористического акта. Но все мы знаем, что в России у нас сейчас нет войны, никакого военного положения. Это всего лишь специальная военная операция. И вот интересно, выплатят нам деньги или нет?
23: Будут ли какие-нибудь компенсации или не будут? Напомню, по ВВБ у нас вообще никакой компенсации не было, ничего мы не получили, несмотря на десятки миллионов убытков. Сейчас посмотрим, что сделает Озон. Селлеры, которые страховали, что они получат? Мы, если честно, уже не особо чего-то ждем.
4: Размер выплаты будет определен после проведения инвентаризации на пораженных складах, заявили в пресс-службе «Озон». В компании сообщили, что на данный момент известно о повреждении складов в Краснодаре и Махачкале, которые продолжают гореть, а также в Чапаевске и Оренбурге. Пожары там уже потушены. Логистические центры в Адыгейске и Невинномысске пострадали незначительно и должны возобновить работу.
3: Даже не могла подумать, что мы можем быть в такой ситуации. Я когда смотрела эти видео, рилсы с Валбрис, слава богу, это не с тобой. Вот. А сейчас это с нами.
5: От нашего бизнеса также зависят другие люди. В случае, если нам все-таки не будут выплачивать все эти наши страховки, в конце концов мы разоримся, и мы не сможем делать заказы, размещать свои заказы на фабриках и на заводах изготовителей. И многим придется закрыться, и многие предприятия распустят своих сотрудников, и они просто будут уволены и пойдут на улицу.
4: Власти решили своеобразным образом поддержать предпринимателей. Владимир Путин подписал указ, согласно которому государство будет изымать в свою пользу собственность крупных маркетплейсов, которые не могут заботиться о своей безопасности. То есть, если тебя разбомбили, сам виноват. Отдавай собственность, объясняет логику экономический аналитик Кирилл Лапин.
8: Вообще, с точки зрения бизнеса частного, да, то, что вот бомбят эти самые беспилотники, это, в общем, ответственность государства. И нас бомбят. Но теперь это ваша ответственность, что вас бомбят. Это вы виноваты, что вас бомбят, потому что надо было себя защитить. То, что защитить от себя совершенно невозможно, и это никого не интересует. Как бы вот принудительный механизм создан, да, что ты должен защищать это, инвестировать в это деньги, иначе ты сам виноват, и у тебя отнимут это все.
4: Выходит так, что для предпринимателей создаются такие условия, при которых проще закрыться, чем работать. Этот закон будет применяться не только к маркетплейсам, но и к объектам критической инфраструктуры, таким, например, как НПЗ.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
9: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании и заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
11: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
9: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? ждать. Ждать лишь, что чиновники снова будут удивляться «за что?» и утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания. Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставит на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
11: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: Срочники гибнут первыми. Парня из Орла загробовали на СВО за 3 месяца до дембеля. Теперь его и других раненых бросили заживо гнить на позиции Донецкого направления. Военнослужащий 85-й отдельной мотострелковой бригады Алан Тлупов получил ранение около месяца тому назад, но командование по сей день отказывает его группе в эвакуации. По словам супруги Алана, командир сначала обещал дождаться плохой погоды, чтобы снизить риск от атаки дронов. А когда 19 августа пошел дождь, заявил раненым, что их оставляют на позиции, потому что нет замены.
7: И не дают им эвакуации. Говорят, небо черное. Командир нам говорил, ждем плохую погоду. Вчера буквально был там дождь, и командир по рации сказал, что не будет вам никакой эвакуации. Кто вместо вас останется?
4: Брат бойца подал жалобу в прокуратуру с требованием найти раненого, немедленно эвакуировать, оказать медпомощь и проверить действия командования. После этого Алан получил только угрозы в свой адрес.
7: Но какие же они бойцы, если они не могут даже ходить? Муж, можно сказать, заживо гниет, и командир также сказал по рации, что вы здесь заживо сгниете, никто вас не будет вытаскивать.
4: Угрозы от командования получает и брат Марии из Санкт-Петербурга. Девушка говорит, ее брат попал на СВО обманным путем. Парень ушел на срочную службу. И когда до дембеля оставалось всего 3 месяца, командиры воинской части 52-558, расположенной в городе Ростов-Великий, Ярославской области, поставили его и сослуживцев перед следующим выбором.
10: Или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет, а оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики. Пожалейте матерей. Вот перед таким выбором их поставили. На них было оказано сильнейшее психологическое давление.
4: По словам девушки, под таким давлением контракты подписали все, кто служил с ее братом. Говорит, не зря у части дурная слава. Оттуда все насильно уезжают на Украину. Сейчас семья пытается спасти срочника оглаской и обращается во всевозможные инстанции.
10: Через 3 месяца мой брат должен был вернуться домой. Вместо этого он уехал на СВО. Нам очень сильно нужна огласка. Я прошу Следственный комитет, военную прокуратуру и Министерство обороны разобраться в том, что сейчас происходит. Мой брат не давал добровольного согласия оказаться там, где он сейчас находится.
4: Тем временем командование пытается скрыть следы незаконного принуждения срочника, рассказывает его сестра.
10: Особо активные парни, которые пытаются бороться за свои права, которые пытаются подать иск, которые пытаются оспорить контракт, который их заставили подписать. Этих парней отправляют в штурм для того, чтобы не допустить разбирательства. И никто из офицеров не пострадал.
4: По последней информации, бывшего срочника отправили в штурм, и его семья до сих пор не может с ним связаться. Командование звонки родных игнорирует. Жив ли парень, на сегодня неизвестно.
6: Радиосигнал. Подробно о важном.
12: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
13: Дас.
12: 20.
13: Бис.
12: 30.
13: Тис.
12: 40.
13: Чалис.
12: 50.
13: Пачас.
12: 60.
13: Сат.
12: 70.
13: Саттар.
12: 80.
13: Асси.
12: 90.
13: Навве.
12: 100.
13: Эксо.
12: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Важный сигнал.
14: Слили все. На трассе Минск-Москва масштабный дефицит топлива. Заправиться после границы с Россией – настоящий квест.
15: Я не могу, у меня уже истерика. Утром, блин, полтора часа простоять, чтобы не заправиться. А потом выехать, и вообще бензина нет.
24: Я стоял. Что случилось? На... Все, я не могу, мне плохо.
14: Нервы, слезы, истерики. Заправки в России после небольшого затишья снова стали похожи на съемки драматических фильмов. Новый виток кризиса эксперты связывают с ударами беспилотников по НПЗ. Только в первой половине августа под атаки попали как минимум 9 предприятий. Как итог, бензина не хватает по всей стране, а люди часами стоят в очередях.
25: Ну что, друзья, ура! Наконец-то полный бак. Всего лишь 9 часов ожидания.
26: Бензином продолжается дальше и только разрастается еще больше. Короче, мы приехали сейчас в Москву, в центр, тут на Ордынку. Жопа вообще там. Конца ни края нету очередям. На одной заправке там одному там сбили вообще в хлам просто. Кровь там, скорая помощь. Короче, не знаю, бензина у нас снова нет.
14: Кто-то в долгом ожидании теряет самообладание и устраивает бойню за каждый лишний литр топлива или за место в очереди. Эти инциденты уже докатились и до трассы Москва-Минск, куда в поисках бензина уже съезжаются жители Москвы и области.
27: Так, ну что, весть с полей. Я еду по трассе М1 в Беларусь из Москвы. Заправки, которые только-только вот начинаются сразу после Москвы, переполнены. Дальше, а дальше все зависит от цены.
28: Кто едет из Беларуси в Москву, настоятельно рекомендую заправиться в Беларуси полный бак, потому что по России крайне мало на какой заправке можно найти топливо. Если где-то есть, то дают в ограниченном количестве. Поэтому мы заправились и доехали почти до самой Москвы.
14: На трассе даже появился полулегальный подвоз топлива к заглохшим авто. По цене около 2 доллара за литр, говорят автомобилисты. Российские пограничники на въезде в Беларусь проверяют, чтобы канистры у водителей были пустыми. А вот назад таких проверок нет. Поэтому предприимчивые россияне даже придумали бизнес-схему – заправочные туры в Беларусь.
29: Мы придумали новую услугу в связи с проблемой с бензином и назвали ее «заправочный тур». Мы задумались, как избежать пробок на заправках в России и придумали такой лайфхак. Собираем машины в Москве, погружаем их на автовоз, едем до Беларуси, а точнее до ближайшей заправки в Минск. Время в пути примерно 10 часов. Там заправляем полные баки и еще в каждую машину по канистре в багаж. Займет всего минут 15 на один автомобиль. И отправляемся обратно еще 10 часов. Примерно через сутки вы получите машину с бензином. Зато тратить свое время в очереди не нужно.
14: Эксперты предупреждают, если россияне действительно начнут массово ездить за топливом в Беларусь, дефицит может быстро добраться и сюда. Рост цен на топливо, продукты и услуги тогда тоже будет неизбежен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко об освоении с помощью россиян новых направлений в промышленности.
1: награде всегда есть политическая составляющая и некий аванс. Я убеждал их в том, что ну куда Денис сейчас никуда не денется уже. Уже будет двигать нашу эту союзную повестку туда, куда надо. Хотя я благодарен, Денис Александрович, за то, что вы, посмотрев некоторые наши предприятия, по двум направлениям сработали в плане поддержки Беларуси. По автомобилям и особенно за самолет. Есть там некие недоразумения, но я думаю, мы сейчас обсудим их для того, чтобы все-таки освей был. Он нужен на нашем, ну, как модно сейчас говорить, общем рынке. Естественно, для России это хороший будет самолет, ну, а для нас приобретение новых компетенций. Вы видели, что ремонтом мы занимаемся многих самолетов, кое-что уже умеем делать, не на голом месте, поэтому с помощью россиян мы могли бы освоить новое направление.

0: бойня за Донбасс. Зеленский в свежем интервью заявил, что в армию России осенью мобилизует 300 тысяч солдат для захвата Краматорской Константиновки.
1: Все эти новые 300 тысяч мобилизованных россиян, они там и потеряют. Путин их всех потеряет, потому что большинство будет брошено именно туда.
0: Это то самое заявление Зеленского, которое наделало немало шума в Z-каналах. Ссылаясь на данные разведки, он сказал, что в Москве готовится объявить вторую волну мобилизации сразу после выборов в Думу. По его словам, все силы будут отправлены в Донбасс, ведь его захват остается одной из главных целей СВО. Район Константиновки на сегодняшний день один из самых кровавых участков фронта, пишут военкоры. Именно на него приходится 80% всех потерь армии, поэтому на этом направлении, скорее всего, и ощущается дефицит людей. Зная масштабы потерь, желающих пойти добровольно в армию почти не осталось, даже за высокие гонорары. Некоторые регионы вновь стали повышать выплаты за подписание контракта. Однако это не помогает, поэтому на СВО стали отправлять всех подряд, жалуются военные.
2: Вот это вот... Даже на полигон брать не хотят, у сынки. И каску подними свою, я тебя последний раз прошу. Подними и стой на с этой каской. Сейчас, не дай бог, ты упадешь. Я тебе обоссу, отвечаю. Зачем подписывал контракт?
3: Я?
2: А кто, я, что ли?
3: Меня обманули.
2: Обманули.
3: Ты не хотел бы подписывать.
2: Что не хотел?
3: Вообще, я что не хотел.
2: Не хотел. А зачем подписал? Тебя били? Тебя били? Ты поддатый был. Герой, да, был?
3: Они взяли, ты черканул, а вот чуть-чуть, вот чуть-чуть черканул.
2: Дочеркался. Ты зачем подписывал контракт?
3: Пьяный был.
2: Пьяный был. Ты зачем подписывал контракт?
3: Я слышал.
2: А зачем подписывал?
3: Я думал, бросил пить.
2: А, думал, бросишь пить, бросил пить?
3: Брось.
2: А что ты себя ведешь так?
3: Ты мне это сказал.
2: Как черт.
0: Без второй волны мобилизации в ближайшее время никак не обойтись. Об этом говорят военкоры, командиры и сами военные. Какое количество мужчин будет мобилизовано, неизвестно. Чтобы закрыть дыры на передовой и перейти в наступление в Донбассе, нужно больше, чем 300 тысяч, считают военные аналитики. Поэтому, скорее всего, вербовка в вузах не прекратится, считает военный адвокат Артем Клыга.
4: С октября-ноября, когда начнется новый период отправок срочников в войсковые части, это как раз будет вот тот момент, ну, вот середина октября, когда мы услышим много новых новостей, прежде всего жалоб от родителей о том, что срочников продолжают склонять к подписанию контракта, обманывают, давят, в том числе применяют психологическое и физическое насилие. Вторая группа — это студенты, которые начнут все учиться в сентябре, и вновь в колледжах и вузах мы увидим, я думаю, либо агитацию, либо опять процедуры, связанные с вербовкой на контракт. Там от разных обещаний до шантажа, связанного с отчислением, например. Ну и третья группа, в том числе важная, это лица, находящиеся в заключении, в том числе принимаются законы. Вот в августе в том числе вступила в силу редакция новая по тем уголовным преступлениям, с которыми можно отправлять людей на контракт, с которыми можно заключать контракт. Поэтому я думаю, что продолжат вербовать и вот людей оттуда.
0: Захват Донбасса по-прежнему остается одной из главных целей СВО. С 2022 года 15 раз переносили сроки выполнения этой задачи. На текущий момент армия по-прежнему контролирует примерно 80% территории Донецкой области. В этом году наступление практически остановилось. А с мая российские военные начали терять территории, пишут военные аналитики. Это подкосило даже полных оптимизма Z-блогеров, которые все чаще стали задаваться вопросом, а зачем вообще нужны России степи, разрушенные бомбежками города Донбасса? Мол, на их восстановление нужны миллиарды, а в бюджете и так дыра.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко об освоении с помощью россиян новых направлений в промышленности.
7: В награде всегда есть политическая составляющая и некий аванс. Я убеждал их в том, что ну куда Денис сейчас никуда не денется уже. Уже будет двигать нашу эту союзную повестку туда, куда надо. Хотя я благодарен, Денис Александрович, за то, что вы, посмотрев некоторые наши предприятия,

0: направлением сработали в плане поддержки Беларуси. По автомобилям и особенно за самолет. Есть там некие недоразумения, но я думаю, мы сейчас обсудим их для того, чтобы все-таки освей был. Он нужен на нашем, ну как модно сейчас говорить, общем рынке. Естественно, для России это хороший будет самолет, ну а для нас приобретение новых компетенций. Вы видели, что ремонтом мы занимаемся многих самолетов, кое-что уже умеем делать, не на голом месте, поэтому с помощью россиян мы могли бы освоить новое направление в промышленности. Ну, естественно, за ту промышленную политику, которую Дмитрий Николаевич, будучи послом, проталкивал все время, чтобы белорусы и россияне как-то вместе работали. Да и время сегодня нас к этому подталкивает и требует от нас, чтобы мы работали вместе.
1: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
2: Дас.
1: 20.
2: Бис.
1: 30.
2: Тис.
1: 40.
2: Чалис.
1: 50.
2: Пачас.
1: 60.
2: Сат.
1: 70.
2: Саттар.
1: 80.
2: Асси.
1: 90.
2: Навве.
1: 100.
2: Эксо.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит, и то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
5: Но, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
4: Ага, на бумаге.
5: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
4: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
5: О, да. Система отреагировала моментально.
4: Чиновники просто спасают свои кресла.
5: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. Как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа? Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
4: Подожди, но ведь телеграм-бот – это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
5: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав. А дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
4: Прямо в ту самую поликлинику?
5: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
4: Ничего себе. То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
5: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
4: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
5: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств, очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
4: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
5: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
4: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а телеграм-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
5: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
4: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок.
5: Да, 100%.
4: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
5: Это огромная цифра.
4: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
5: И причина этого кадрового голода, ну, она предельно проста. Это экономика.
4: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
5: Это в районе 400 евро, да?
4: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
5: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
4: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
5: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать. Но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
4: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф – это же не просто большой фотоаппарат.
5: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
4: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon.
5: Угу.
4: И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
5: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь там – рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
4: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы. Там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
5: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
4: То есть его нужно постоянно доливать?
5: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
4: И сколько стоит починить это после квенча?
5: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
4: Но раньше же эти проблемы как-то решали. Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий.
5: Раньше – да, но после 22-го года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли, легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
4: И как тогда их чинят сейчас?
5: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
4: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
5: Да, а обслуживают их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
4: Жесть.
5: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
4: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
5: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
4: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
5: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
4: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику к терапевту.
5: Угу.
4: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
5: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
4: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
5: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
4: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
5: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
4: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
5: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
4: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
5: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
4: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
5: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Норден, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
4: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
5: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
4: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
5: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
4: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
5: Кажется, им важнее контроль.
4: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
5: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время-мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
4: Каждую минуту?
5: А система предлагает подождать талона 30 дней.
4: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
5: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
4: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
5: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
4: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
5: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
4: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей и закрытые частные клиники, и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томографии же из воздуха не появится.
5: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
4: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
5: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний» или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
4: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
5: Да, и на бумаге все будет сиять 100% выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
4: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
5: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
4: Человек умирает от обширного инсульта. И в карточке пишут: сердечно-сосудистые заболевания. А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
5: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
4: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
5: Боюсь, что ответа у системы нет.
4: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске и ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Вместо Парижа-Пхеньян, Беларусь и КНДР договорились о безвизе. Белорусов активно отправляют туда отдыхать.
7: Соглашение уже готово. Остались только технические моменты. В самое ближайшее время мы его подпишем.
6: Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил министр иностранных дел Максим Рыженков. По его словам, соглашение будет подписано в ближайшее время, и белорусы смогут беспрепятственно ездить на отдых в Северную Корею. Эксперты в сфере туризма напоминают, что Россия открыла для себя это направление еще в 2024 году. Но массовым отдых в КНДР так и не стал. Даже на пике отпускного сезона в июле один из крупнейших туроператоров отправил туда всего несколько сотен человек, говорит менеджер по туризму Светлана Олейник.
8: У нас эта опция пока только в планах, поэтому все свои оценки буду строить по опыту России. Там стоимость тура в Северную Корею на 4 дня и 3 ночи стартует примерно от $750 на одного человека. При этом это не тот отдых, где вы прилетели и пошли гулять, куда захотели. Турист практически постоянно находится с местными сопровождающими, маршруты заранее согласованы. Самостоятельные прогулки сильно ограничены. Банковские карты не работают, доступа к интернету практически нет. То есть вы платите немаленькие деньги за отдых под постоянным контролем. Для сравнения, за сопоставимую сумму белорусы могут найти недельные туры в Турцию или Египет с морем, нормальным отелем и питанием all-inclusive.
6: Также эксперты напоминают, что после санкций, которые в стране начали вводить еще в 1950 году в связи с началом Корейской войны, Северная Корея стала одной из самых бедных стран в мире, рассказывает историк Олег Якименко.
9: КНДР – самое закрытое и одно из беднейших государств мира, с широкой сетью концлагерей, выживающие исключительно за счет гуманитарной помощи. ВВП – 12,3 миллиарда долларов. 118 место в мире. Южная Корея за последние полвека превратилась в азиатского тигра, в одно из самых передовых и инновационных государств планеты. Обеспечив свою узнаваемость такими транснациональными брендами, как Samsung, LG, Hyundai, Kia Motors и так далее. ВВП страны 1,3 триллиона долларов. 15 место в мире.
6: К тому же Северная Корея сейчас одно из самых изолированных и закрытых государств мира, добавляет эксперт по странам Азии Игорь Конин.
10: Если вы родились в Северной Корее, то должны прожить там всю свою жизнь. При пересечении границы вас просто расстреляют. И более того, ваше мнение не должно никак отличаться от мнения правящей партии, иначе вас просто посадят. По телевизору есть только 3 канала, и все они под контролем правительства. Машину также разрешено иметь только членам правительства. В 2013 году лидер Северной Кореи издал закон, разрешающий носить только 28 видов причесок, 17 для девушек и 8 для мужчин.
6: Напомню, в марте Александр Лукашенко впервые лично съездил в Пхеньян и подписал с Ким Чен Ыном договор о дружбе и сотрудничестве. Тогда Минск пообещал расширять связи сразу по нескольким направлениям. От сельского хозяйства и медицины до информационных технологий и поставок белорусских продуктов и лекарств. А теперь к этому списку добавляют еще и туризм. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
6: Правда или липа? Госстандарт РФ нашел в Пинске в десертах кишечную палочку и золотистый стафилококк.
11: Под ограничение попали пирожные «Эгер» и «Улитка» филиала «Пинский Коопром». В «Эгере» обнаружили золотистый стафилококк, а в «Улитке» — превышение допустимого количества микроорганизмов и дрожжей, а также бактерии группы кишечной палочки.
6: Пинский производитель уверяет, что продукция прошла весь необходимый контроль, и никакого стафилококка и кишечной палочки в ней не было и в помине. Мол, все это происки недобросовестных конкурентов с российской стороны, чтобы выживать с рынка белорусских производителей. К примеру, наращиванием присутствия на рынке белорусской молочки оказались недовольны крупные российские заводы, рассказывает экономист Светлана Кразинцева.
12: Мы им как кость поперек горла. Качественно, вкусно, еще и недорого. Некоторые магазины даже маркировку делают «Товар из Беларуси», потому что спрос большой. И это не только молочная продукция. Например, наша косметика в России очень популярна. Вот крупные местные заводы и решили поднять шум.
13: Ну, если их 93% с нами не могут конкурировать, то о чем тогда речь? В Минсельхозе России пока эту волну выдерживают, поскольку Россия и Беларусь работают в рамках единого торгового пространства союзного государства. Простыми словами, мы продаем в Россию, так как из-за санкций больше особо никуда продавать не можем. Никто менять это сейчас, надеюсь, не будет.
6: Продавцы и поставщики боятся повторения событий 2019 года, когда Россельхознадзор ввел запрет на ввоз продукции 37 белорусских предприятий. Владелец сети магазинов «Белорусский фермер» Евгений Громков признается, что тогда его бизнес чуть не закрылся.
14: Безусловно, и мы, и наши поставщики обеспокоены происходящим. Надеемся, что конфликт не зайдет далеко, и дело не дойдет до закрытия поставок продуктов питания из Беларуси.
6: По словам экспертов, главная проблема в том, что для белорусских производителей в условиях санкций российский рынок остается практически единственным крупным направлением сбыта. И пока Беларусь все сильнее зависит от Москвы экономически, Россия действует прежде всего в интересах собственного бизнеса. А значит, подобные ограничения могут появляться снова, каждый раз, когда это будет выгодно российской стороне. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
15: Не для этого рожала. Глава поселка под Пензой не отдала сыновей на СВО. В поселке каждый день облавы на мужчин. Жители пензенского села Бушмакова организовались в дружину, чтобы отбивать местных мужчин от представителей военкомата. 250 добровольцев патрулируют улицы села посменно днем и ночью, а также экстренно выезжают по сигналу, если кого-то пытаются затащить в бус, рассказала Марина. Она тоже записалась в дружину.
16: Конечно, есть страх из-за своих близких. У меня муж. Не дай бог, с работы пойдет и пропадет. Ты уже понимаешь, что с ним могло случиться. А в июне забрали моего двоюродного брата. У него двое детей. Недавно я узнала, что у него был какой-то кредитный долг. Где он сейчас и что с ним, я не знаю.
15: Женщина уже выезжала по сигналу, когда в дом к земляку пытались попасть двое полицейских. Когда правоохранители увидели, что к мужчине подъехала подмога, они уехали. Но отбить мужчин получается далеко не всегда, рассказывает Марина. Она ходила к главе поселка Тамаре Павлуткиной, у которой также есть двое сыновей, чтобы та помогла прекратить облавы. Но в ответ Марина услышала, из Москвы пришел план по набору на контракт, а своих сыновей глава поселка в армию не отдаст. Говорит, что не для этого рожала. Облавы, подобные пензенским, проходят уже почти по всей стране, говорит адвокат Алексей Табалов.
17: Фактически эти процессы идут по всей России. Просто Пенза так всплыла в паблике. Люди активно выкладывали видео. И там просто передавили, что называется. И вот Пенза стала таким прорывом этой ситуации. А так сообщения приходят из разных регионов страны. Там из Хабаровска, с Дальнего Востока, Сибири. Схема та же. Ищут уязвимых людей. И ржом, обманом, физической силой принуждают подписывать контракт.
15: Мужчины в селе Бушмакова почти не выходят из дома, боятся даже за хлебом сходить. 58-летним Сергеем Милкиным. Его вызвали на беседу с участковым, после которой мужчина домой так и не пришел. Через 10 дней он погиб на фронте. Мужчин пытаются забрать даже на предприятиях. Недавно рабочие сахарного завода под Пензой прогнали армейского вербовщика с проходной.
18: Никаких документов нет, никакого предписания. Сел, поехали. Сам сначала там отвоюй, потом
19: забирайте. Люди с работы уходят, их забирают.
15: Военные адвокаты сообщают о новых случаях задержания мужчин в 5 регионах – от Удмуртии, Бурятии до Краснодарского края Архангельской области. С 10 по 18 августа юристы получали по 14 обращений в сутки. Мужчин забирали с работы, с улицы, после встречи выпускников, одного у магазина, другого доставили в полицию якобы для проверки документов. Дальше всех их отправили в зону СВО.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
20: Премьер-министр Александр Турчин о важности развития для Беларуси креативных индустрий.
21: Для Республики Беларусь развитие креативных индустрий – важный стимул инновационного развития, возможность диверсификации экономики и повышения ее конкурентоспособности. Именно поэтому сейчас мы делаем ставку на развитие туризма и расширение творческих видов деятельности, стимулирование экономической составляющей в культурной сфере, создание соответствующих цифровых платформ. В этом контексте особую роль играют масштабные международные проекты с мировым признанием. Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске – одна из главных музыкальных площадок Содружества, который ежегодно собирает исполнителей, художников и театральные коллективы из разных уголков планеты, выступая символом культурного диалога. Фестиваль, который в июле пройдет в 35-й раз, стал доходным проектом и дал развитию ряду сопряженных индустрий. На собственном опыте мы убедились, что оцифровка задач и постановка коммерческих целей в сфере культуры усиливают творческую составляющую, заставляют конкурировать за потребителя, зрителя, посетителя, открывают новые возможности.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Морг для живых. В Борисове после 6 часов ожидания умер мужчина. Родственники обвинили персонал в халатности и обратились в Минздрав. Вопрос компетентности врачей или так называемой бесплатной медицины. Еще один резонансный случай всколыхнул белорусов. В приемном отделении больницы номер 2 Борисовской ЦРБ после 6-часового ожидания оказания помощи умер 71-летний местный житель. О трагедии в личных соцсетях рассказала внучка погибшего, отметив, цитирую, «Это халатность, которая стоит жизни. Почему пожилой человек с симптомами инсульта или инфаркта 6 часов лежит без доктора?» В Главном управлении по здравоохранению Минского облисполкома факт трагедии подтвердили. Делится подробностями юрист Илона Старожук.
2: Утром 71-летнего мужчину доставили в приемный покой Борисовской ЦРБ. У него онемела рука и появилась одышка. После осмотра его отправили на рентген и поставили капельницу. А дальше, утверждает Яна, мужчина с симптомами, похожими на инсульт или инфаркт, до вечера оставался без медицинской помощи. Реанимация забрала пациента только после того, как у него пошла пена изо рта. В тот же день дедушка умер.
0: Родственники погибшего считают, что причиной трагедии стала врачебная халатность и обратились к Минздраву с требованием провести проверку, отмечает юрист. В свою очередь, первый замначальника Главного управления по здравоохранению Минского облисполкома Ирина Лобах сообщила, что уже создана специальная комиссия и назначена служебная проверка, а ситуация якобы взята на контроль. В комментариях под новостью белорусов много вопросов. Людей волнует не только то, когда будет решена проблема нехватки врачей и медперсонала в больницах и поликлиниках, а также будет ли объективным расследование этого инцидента.
22: А кто медиков разогнал? Где персонал больниц, поликлиник? В медицине творится беспредел полнейший. С кабинета в кабинет гоняют до тех пор, пока не сдох. Потому что или нет врачей, или нет толковых врачей. Минздрав будет на стороне больницы, как обычно. Скажут, что никаких нарушений не было, а виноваты родственники, которые поздно деда привезли к врачам. Лучше сразу еще в прокуратуру заявление написать.
23: Борисов – особая медицина. Так мой братец под кабинетом с давлением 240 сидел. Благо организм крепкий, и дочка медик приехала в поликлинику и сделала разнос полетов. Слава богу, все обошлось. В больнице немного полежал. А он у нас добряк неконфликтный, отказался писать жалобу. А зря. Может, кому-то жизнь спасла бы эта жалоба. Ведь это не один и не два случая в борисовской медицине. Просто все, как обычно, замалчивают.
24: Зато больницы типа бесплатные, а не как загнивающие Америки. 71 год – это не повод игнорировать пациента. Это еще не старость. Кто там умный пишет, что у мужчины по-любому был букет сопутствующих болезней, а врачи не боги? Вы серьезно считаете, что раз человек в возрасте, раз у него, возможно, есть хронические заболевания, то врачам и не нужно им заниматься? Сейчас Минздрав быстренько найдет очевидцев, которые скажут, что внучка якобы все врет.
0: К слову, на сайте одного из минских госизданий уже появилась информация о том, что найдены другие свидетели трагедии в Борисове, чье описание случившегося сильно отличается от истории находившихся в больнице рядом с погибшим мужчиной родственников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
1: Сиаха.
3: Синий.
1: Нила.
3: Коричневый.
1: Бура.
3: Зеленый.
1: Сабз.
3: Оранжевый.
1: Наранджи.
3: Фиолетовый.
1: Джамуни.
3: Красный.
1: Сурх.
3: Белый.
1: Сафед.
3: Желтый.
1: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
20: Первый вице-премьер Денис Мантуров о совместных наиболее перспективных проектах Беларуси и России в машиностроении.
4: «Белджи» у нас сегодня на российском рынке имеет хорошую перспективу, стабильный спрос, и компания развивается, повышается уровень локализации Беларуси, в том числе с участием российских предприятий, автокомпонентов, что углубляет межстрановую индустриализацию. Это компания «БелАЗ», которая хорошо известна в мире, в России, в частности, наше предприятие горно-рудной промышленности приобретает регулярно. Но вопрос не только сегодня с приобретением, это с использованием, опять же, российской компоненты базы, включая двигатели. Это компания «Трансмашхолдинг» «Коломна», которая разработала специально для «БелАЗа» двигатели. Это компания «Синара». Вот. А сейчас на повестке новый проект с «БелАЗом» по разработке производства специальной техники для компании «Норникель». Это шахтная техника, которая сегодня используется в основном нашими компаниями еще западного производства. Поэтому будем использовать уже белорусские технологии. Это хорошая синергия.
3: Новости регионов. На радиосигнал.
0: В Стеславском районе в одном из хозяйств похитили телят и муку. Сотрудники милиции установили, что 42-летний бригадир вместе с подельником, пользуясь своими служебными полномочиями, на протяжении нескольких месяцев совершала преступление. Она украла 3 телят и около тонны муки из помещений молочно-товарного комплекса. Животных и муку позже продала знакомым. Ущерб хозяйству составил 1500 рублей. Похищенное частично изъято и возвращено предприятию. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Пенсионерка из Могилева подделала удостоверение об инвалидности, чтобы воспользоваться льготами, которые оно предоставляет. Поддельный документ попал к судебным экспертам после того, как женщина предъявила его контролеру в дизель-поезде. В удостоверении инвалида первой группы контролера смутили нехарактерный способ наклейки фотографии и дорисованные ручкой штрихи фрагмента оттиска печати. После вопроса о происхождении документа пожилая женщина выбежала из поезда на остановке станции Буйнич. И скрылась. Судебные эксперты установили, что сам бланк удостоверения является оригинальным, но в него были внесены технические изменения. Сюда вклеили новое фото, поврежденный оттиск печати дорисовали, а к мужским имени и фамилии дописали буквы, чтобы сделать их женскими. Могилевский РОВД по данному факту проводит проверку. Установлена личность пассажирки, предъявившей поддельное удостоверение. Ей оказалась 63-летняя могилевчанка. Женщина признала сотрудникам милиции, что вклеила свое фото в документ на имя ее отца, чтобы пользоваться льготами, так как размер ее пенсии не позволяет удовлетворить все необходимые потребности. Брестской области оперативники задержали двух мужчин за организацию наркопритона и вымогательство. Так, при силовой поддержке бойцов ОМОНа был задержан 51-летний житель Пинска. Ранее он был неоднократно судим за кражу, мошенничество, причинение тяжких телесных повреждений и незаконный оборот оружия. Фигурант вместе с подельниками, 40 и 49 лет, организовал в квартире наркопритон, где хранил особо опасное наркотическое средство ацетилированный опий. Доступ сюда он предоставлял ранее судимым пинчанам для употребления наркотиков, систематически вымогал и воровал у них деньги и имущество. Второго преступника задержали в Барановичах. 39-летний местный житель состоял на оперативном учете МВД и также был ранее судим за причинение телесных повреждений, кражу, грабеж, хулиганство. Вместе с 44-летним подельником мужчина принуждал 39-летнего знакомого к выполнению договорных обязательств с применением насилия. Следователи возбудили 6 уголовных дел. Задержанные арестованы, устанавливаются иные эпизоды их преступной деятельности. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
0: Самая важная дата в истории. 35 лет назад была провозглашена независимость Беларуси. 25 августа 1991 года Верховный Совет БССР придал декларации о государственном суверенитете, статус конституционного закона. Независимость Беларуси была признана де юре. Практически единогласным решением депутатов деятельность коммунистической партии была остановлена, а белорусские земли получили официальное право на обеспечение политической и экономической самостоятельности. В истории Беларуси этот день как путеводная звезда, говорит историк Алексей Данута.
5: Отмечу, что придание декларации о государственном суверенитете статуса конституционного закона поддержали даже депутаты-коммунисты. Сессия незалежности, как ее назовут потом, была созвана 24 августа, а уже 25 августа документ о независимости Беларуси вступил в силу. К слову, если исходить из имеющейся стенограммы сессии, молодой депутат Александр Лукашенко на ней отсутствовал. Перед началом сессии минчане и белорусы из других городов собрались на площади перед домом правительства на мирный митинг за право на суверенитет своей страны. Как высказался тогда депутат Александр Соснов, «Мы давно хотели это сделать, но номенклатура нам не давала».
0: В то время как депутаты решали вопрос о придании официального статуса независимости Беларуси, десятки тысяч белорусов оставались у дома правительства и днем, и ночью. А саму сессию незалежности в прямом эфире транслировали на площади. Люди с замиранием сердца ждали решения, отмечает историк.
5: Я должен сказать, что сессия проходила очень непросто. Понимаете, люди устали от гнета советской власти, устали от того, что их страна и они сами являются разменной монетой для СССР и ее управленцев. Депутаты даже не подпустили к трибуне Анатолия Малафеева, первого секретаря ЦК Компартии, а тысячи белорусов, собравшихся на площади, слышали все, что происходило в зале собрания. И народ реагировал. Когда с речью выступал кто-то из ретроградов, люди возмущенно гудели. Когда же окончательное решение было принято и независимость Беларуси была юридически закреплена, люди, и это правда зафиксированная на пленке, обнимались и плакали от счастья. К слову, согнанная к дому правительства милиция и армия перешла на сторону митингующих, а женщины даже дарили им цветы и крепили на форму значки с погоней. Это наша история, задокументированная, зафиксированная на фото и видео. Ее нельзя заставить забыть или стереть.
0: Напомню, БССР переименовали в Республику Беларусь в сентябре 1991 года, а в качестве госсимволов были приняты герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг. 8 декабря были подписаны Беловежские соглашения. СССР прекратил существовать, а Беларусь обрела реальную независимость. Несмотря на все эти исторические факты, 25 августа никогда официально не был праздничной датой и не отмечался на государственном уровне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
7: Новости союзного государства. Обошли Европу на повороте. Бензин в Крыму, Сибири и на Северном Кавказе стал дороже, чем в ЕС. В других регионах топливный дефицит в разгаре. Особенно остро ситуация обстоит с 95-м бензином, одним из самых востребованных у потребителей. Прошлую неделю доля заправок, где можно было приобрести 95-й бензин, колебалась в пределах 22-30%. Хуже всего ситуация в Сахалинской области. Там всего 3% заправок предлагают 95-й, а также в Крыму только 2% заправок имеет 95-й бензин. В Москве этот вид топлива можно найти лишь на каждой пятой АЗС.
8: В Москве топливный кризис, вот эта вся пробка стоит на вон тот Лукойл, видите?
9: Обалдеть, это заправка практически в центре Москвы. Вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, самый центр.
10: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нет. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
11: Но люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Бензина нету на табло, народ стоит, не уезжает.
7: На тех заправках, где еще можно приобрести 95-й бензин, цены шокируют неподготовленных к такому развитию событий покупателей.
25: Заправился и думаю, ну, нашел заправку, у которой нет очереди. А мне надо было там треть бака заправить. Я думаю, ну ладно, че, окей.
26: 4250 рублей за треть бака.
7: О скачке цен свидетельствуют и данные госзакупок. Цены на тендерах значительно превышают среднее по региону и достигли уровня европейских стран. В некоторых субъектах федерации госсектор закупает горючее в 2-3 раза дороже показателей Росстата. Например, в Магаданской области средняя цена за литр 92-го, по данным ведомства, 86 рублей, а в реальных тендерах платят 278 рублей за литр. Для сравнения, средняя цена за литр 95-го в Евросоюзе составляет около 186 рублей за литр. Руководитель одного из крупных сельхозпредприятий на Урале на условиях анонимности рассказал редакции, что в ходе селекторных совещаний представители регионального правительства напрямую призвали аграриев закупаться топливом сейчас впрок, по любой цене, потому что осенью может быть еще хуже. При этом правительство никак не решает проблему, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
27: Четные номера в один день, нечетные номера в другой день. Вводим какие-то QR-коды, вводим какие-то талоны, еще что-то. Но бензин-то от этого не прибавится. Вот в правительстве совещание за совещанием. Давайте сейчас штаб у нас будет работать. Как вот справиться с нехваткой моторного топлива? Как координацией из того места, где есть топливо, гнать его куда-то, где этого топлива не хватает. Не справляется вот чиновное сословие с этим самым, с этой координацией. Как в советское время не справлялся Госплан, вот так не справляются они, вот эти ребята, и сейчас.
7: Пока власти думают, как решить проблему, их промедление возмущает простых людей.
28: Ну что, ребятки, с почином меня. Сегодня с рабочей машины у меня слили бензин. Вчера заправил полный бак. Сегодня утром включаю зажигание, а у меня одно деление. А у нас в стране все в порядке, говорят. А дальше что? Ну, у вас-то все в порядке, я не спорю. Кому кризис, как говорят, а кому мать родная. Дальше что? Мародерство, убийство, гоп-стоп. Что, до чего должно дойти, чтобы это все уже закончилось?
7: Однако в ближайшее время топливный кризис точно не закончится, говорят эксперты. Ведь для этого нужно, чтобы атаки по НПЗ прекратились. Судя по тому, что в Госдуме намекнули, что воевать армия будет до 2030 года, этого не предвидится.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
20: Президент Александр Лукашенко, о курсе которого придерживается Беларусь.
6: Как видите, мы, в отличие от всех других стран, которые, естественно, друзья России, но не хотят публично что-то там озвучивать, мы не открещиваемся ни от одних удобных, неудобных вопросов. Мы прямо говорим, что мы считаем за честь сотрудничать с Россией и будем сотрудничать. Вы в этом можете не сомневаться. Потому что дело не в том, что ситуация нас к этому подталкивает. Дело не в этом, а дело в том, что мы этот курс определили давно, несколько десятков лет тому назад, и свято его придерживаемся. Поэтому в этом плане вы не переживайте за то, что вы поддерживаете вот эту, как вы сейчас сказали, это новое направление, экономическую политику, не только промышленную. Хотя промышленность – это основа любой экономики. И у вас, и у нас. Мы экспортоориентированная страна. У вас и экспорт, и всего хватает, и внутреннее развитие огромное. Поэтому давайте в этом направлении двигаться. Мы к этому готовы. С премьер-министром России мы встретимся в ближайшее время. И с президентом России также встретимся и обсудим те вопросы, которые мы не сможем согласовать.
3: Важный сигнал.
23: Война подбирается к границе. Лукашенко начал новую проверку армии. Это совпало с заявлением Российской Госдумы о войне до 2030 года.
12: Особое внимание будет уделено вопросам использования современных способов огневого поражения и управления им с учетом опыта военных конфликтов в Украине и Иране. Цель мероприятия – проверить готовность соединений и воинских частей к ведению боевых действий в современных условиях.
23: Новую проверку белорусской армии по поручению Александра Лукашенко начали 24 августа, сообщил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Особенность проверки в том, что теперь оценивают всю цепочку управления – от министра обороны Виктора Хренина до командиров отдельных подразделений.
12: В отличие от предыдущей проверки, где распоряжения вручались напрямую командирам воинских частей, особенностью текущего контроля является проверка функционирования всей вертикали управления – от министра обороны до командира отдельного подразделения.
23: Военных будут выводить на полигон, подключат призванных из запаса, беспилотники, диверсионно-разведывательные группы и условного противника. А после армии подобные проверки обещают провести и в других силовых структурах Беларуси. Практически одновременно из Москвы прозвучало еще одно заявление. Член Комитета Госдумы России по обороне генерал Виктор Соболев заявил, что рассчитывать на скорое окончание войны против Украины вообще не стоит.
13: Поляки, немцы, французы, англичане, Бельгия, Норвегия, Финляндия, Швеция – все хотят воевать с Россией, нанести ей стратегическое поражение. Нам нужно закончить спецоперацию на Украине до того, как НАТО будет готово на нас напасть.
23: По мнению Соболева, Россия, если и сможет завершить СВО победой, то только к 2030 году. Напомним также, что источники Reuters, близкие к Кремлю, еще в июле сообщали, что Владимир Путин тоже не настроен на прекращение боевых действий. По словам политолога Николая Третьяка, в таком контексте белорусские проверки выглядят уже совсем не как обычная армейская рутина.
14: Если главный военный союзник Беларуси сам говорит, что война может продолжаться еще несколько лет, Минску приходится готовить армию именно к такой реальности. И обратите внимание, чему учат белорусских военных. Мобилизации резервистов, работе беспилотников, огневому поражению и управлению подразделениями с учетом опыта войны на Украине. То есть речь уже не о каких-то теоретических сценариях из учебников.
23: Российское ЗЭД-сообщество комментирует, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее, пишут военкоры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
20: Президент Александр Лукашенко, о курсе которого придерживается Беларусь.
6: Как видите, мы, в отличие от всех других стран, которые, естественно, друзья России, но не хотят публично что-то там озвучивать, мы не открещиваемся ни от одних удобных, неудобных вопросов. Мы прямо говорим, что мы считаем за честь сотрудничать с Россией и будем сотрудничать. В этом можете не сомневаться. Потому что дело не в том, что ситуация нас к этому подталкивает. Дело не в этом, а дело в том, что мы этот курс определили давно, несколько десятков лет тому назад, и свято его придерживаемся. Поэтому в этом плане вы не переживайте за то, что вы поддерживаете вот эту, как вы сейчас сказали, это новое направление, экономическую политику, не только промышленную. Хотя промышленность – это основа любой экономики. И у вас, и у нас. Мы экспортоориентированная страна. У вас и экспорт, и всего хватает, и внутреннее развитие огромное. Поэтому давайте в этом направлении двигаться. Мы к этому готовы. С премьер-министром России мы встретимся в ближайшее время. И с президентом России также встретимся и обсудим те вопросы, которые мы не сможем согласовать.
3: Радиосигнал. Подробно.

0: колебалась в пределах 22-30%. Хуже всего ситуация в Сахалинской области. Там всего 3% заправок предлагают 95-й, а также в Крыму только 2% заправок имеет 95-й бензин. В Москве этот вид топлива можно найти лишь на каждой пятой АЗС.
1: В Москве топливный кризис, вот эта вся пробка стоит на вон тот Лукойл, видите?
2: Обалдеть, это заправка практически в центре Москвы, вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, самый центр.
3: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нету. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
4: Но люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда, бензина нету на табло, народ стоит, не уезжает.
0: На тех заправках, где еще можно приобрести 95-й бензин, цены шокируют неподготовленных к такому развитию событий покупателей.
5: Заправился и думаю, нашел заправку, у которой нет очереди. А мне надо было там треть бака заправить. Я думаю, окей.
6: 4250 рублей за треть бака.
0: О скачке цен свидетельствуют и данные госзакупок. Цены на тендерах значительно превышают среднее по региону и достигли уровня европейских стран. В некоторых субъектах федерации госсектор закупает горючее в 2-3 раза дороже показателей Росстата. Например, в Магаданской области средняя цена за литр 92-го, по данным ведомства, 86 рублей, а в реальных тендерах платят 278 рублей за литр. Для сравнения, средняя цена за литр 95-го в Евросоюзе составляет около 186 рублей за литр. Руководитель одного из крупных сельхозпредприятий на Урале на условиях анонимности рассказал редакции, что в ходе селекторных совещаний представители регионального правительства напрямую призвали аграриев закупаться топливом сейчас впрок, по любой цене, потому что осенью может быть еще хуже. При этом правительство никак не решает проблему, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
7: Четные номера в один день, нечетные номера в другой день. Вводим какие-то QR-коды, вводим какие-то талоны, еще что-то. Но бензин-то от этого не прибавится. Вот в правительстве совещание за совещанием. Давайте сейчас штаб у нас будет работать. Как вот справиться с нехваткой моторного топлива? Как координацией из того места, где есть топливо, гнать его куда-то, где этого топлива не хватает. Не справляется вот чиновное сословие с этим самым, с этой координацией. Как в советское время не справлялся Госплан, вот так не справляются они, вот эти ребята, и сейчас.
0: Пока власти думают, как решить проблему, их промедление возмущает простых людей.
8: Ну что, ребятки, с почином меня. Сегодня с рабочей машины у меня слили бензин. Вчера заправил полный бак. Сегодня утром, включая зажигание, у меня одно деление. А у нас в стране все в порядке, говорят. А дальше что? Ну, у вас-то все в порядке, я не спорю. Кому кризис, как говорят, а кому мать родная. Дальше что? Мародерство, убийство, гоп-стоп. Что, до чего должно дойти, чтобы это все уже закончилось?
0: Однако в ближайшее время топливный кризис точно не закончится, говорят эксперты. Ведь для этого нужно, чтобы атаки по НПЗ прекратились. Судя по тому, что в Госдуме намекнули, что воевать армия будет до 2030 года, этого не предвидится.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы разберем громкую и болезненную тему, как собственное жилье из социальной мечты о безопасности превращается для тысяч семей в 20-летнюю финансовую ловушку. Дослушайте этот выпуск до конца, чтобы понять, почему кредитный договор сегодня стал не просто финансовой сделкой, а инструментом социального контроля. И вот чтобы сразу понять, как захлопывается этот капкан, давай разберем абсолютно типичную сделку.

0: Которые, ну, в первый день выглядят просто как джекпот. Дано. Значит, молодая семья. Обоим там по 27 лет, двое маленьких детей. 4 года ожидания в списках нуждающихся, и вот им предлагают построить двухкомнатную квартиру в новом микрорайоне. 58 квадратных метров. Цена вопроса эквивалент где-то 35 тысяч долларов. Им предлагают так называемую льготную ставку в 8% годовых.
1: Подожди, 8% на фоне обычных рыночных кредитов в Беларуси, которые традиционно, ну, где-то вокруг 14-16% крутятся, это кажется настоящим подарком судьбы.
0: Вот именно. И в первый год их ежемесячный платеж составит около 290 рублей.
1: Стоп. Если работают оба, ну, или даже если только один работает, а второй в декрете, 290 рублей – это абсолютно подъемная сумма. Это же дешевле, чем снимать какую-нибудь убитую комнату. Звучит как феноменально выгодная сделка, разве нет?
0: Ну, звучит красиво, да. Но дьявол кроется в самом механизме формирования этой ставки. Эти красивые 8% – это ставка плавающая.
1: Ага, то есть она привязана к какому-то индикатору.
0: Да, она намертво привязана к ставке рефинансирования Национального банка. И вот тут начинается настоящая магия. Ставка рефинансирования – это, грубо говоря, такая финансовая погода в стране. Когда в экономике начинается шторм, банк эту ставку поднимает, чтобы сдержать инфляцию.
1: Ну да, логично.
0: Логично-то логично, но финансовая история показывает, что эта погода бывает крайне нестабильной. Достаточно вспомнить 2011 год, когда ставка рефинансирования взлетала до 45%, или 2015, когда она держалась выше 25%.
1: Обалдеть! То есть банк фактически перекладывает все макроэкономические риски целого государства на плечи конкретной вот этой молодой семьи?
0: Абсолютно. Банк вообще ничем не рискует. И эти начальные 290 рублей – это просто приманка, чтобы человек, ну, расслабился и подписал договор.
1: И что происходит, когда ставка растет?
0: Как только начинается инфляция, на второй или там третий год платеж легко вырастает до 450 рублей. А при очередном витке кризиса вообще пробивает отметку в 600 рублей. И фишка в том, что зарплаты при этом за аппетитами банка совершенно не успевают.
1: То есть доходы стоят на месте, а кредит пухнет.
0: Да. И итоговая математика тут просто безжалостна. Взяв эквивалент 35 тысяч долларов, за 20 лет семья отдаст от 80 до 100 тысяч.
1: Но давай смотреть как-то объективно. Кредиты – это всегда переплата. К тому же любой финансово грамотный человек постарается погасить такой кредит досрочно, чтобы, ну, не отдавать лишнее.
0: А вот тут вступают в игру те самые скрытые платежи, о которых все эти красивые рекламные буклеты, конечно же, молчат. Досрочное погашение. Во многих случаях банк заложит штрафные санкции или комиссии за пересчет графика. Банк планировал получать с тебя прибыль 20 лет, и терять ее просто так он явно не собирается. Плюс добавь сюда обязательную страховку жизни и здоровья заемщика.
1: Ну, слушай, страховка звучит разумно. Это же копейки, наверное.
0: От 0,2 до 0,5% от остатка долга каждый год.
1: Но это пара сотен рублей в год. Неприятно, согласен, но это и не превращает 35 тысяч в 100 тысяч долга. Мне кажется, ты немного сгущаешь краски.
0: Я бы сгущала, если бы это была только страховка жизни. Прибавь сюда обязательное страхование самого объекта недвижимости, но тех самых бетонных стен. Прибавь услуги оценщика залогового имущества. Это еще от 150 до 400 рублей из кармана заемщика. Причем регулярно, если банк потребует обновить эту оценку.
1: А, то есть это не разовый платеж?
0: Нет, конечно. Плюс услуги нотариуса, комиссии за ведение счета. Каждый шаг сопровождается побором. Реальная эффективная ставка кредита всегда значительно выше той, что написано вот этим крупным шрифтом на первой странице договора.
1: Слушай, это звучит как какая-то изощренная пытка. Хорошо, я понял. Математика ужасна, социальные условия невыносимы, но, может быть, за эти огромные деньги люди хотя бы получают, ну, качественный продукт? Если семья отдает 60% дохода за квартиру, она, наверное, переезжает в современное, комфортное жилье с отличной инфраструктурой.
0: Ой, если бы... Качество – это отдельная, не менее болезненная тема. При крайне низких средних доходах населения стоимость квадратного метра в Беларуси сопоставима с ценами в гораздо более богатых странах Восточной Европы.
1: Почему так? Разве на рынке нет частных застройщиков, которые, ну, как-то конкурируют за покупателя?
0: Рынок массовой застройки захвачен государственными управлениями капитального строительства, так называемыми УКС. И вот здесь кроется еще один гигантский скрытый побор. Покупатели квартир оплачивают из своего кармана городскую инфраструктуру.
1: Благоустройство двора, детские площадки. Ну так это нормально, что застройщик закладывает это в цену?
0: Если бы дворы, я говорю про магистральные дороги, подводящие канализации, огромные теплотрассы к целому микрорайону.
1: Ого! Разве это не город должен делать?
0: Во многих странах эти капитальные затраты берет на себя город, да, финансируя их из налогов граждан. А здесь эти астрономические суммы просто закладываются в цену квадратного метра для конечного потребителя. Плюс строительная отрасль до сих пор использует неповоротливые советские строительные нормы с завышенным расходом материалов.
1: Получается, человек платит налоги городу, а потом еще раз оплачивает работу этого города, покупая квартиру. Но как это отражается на самом жилье?
0: Итог такой. Люди покупают обычные панельки по цене бизнес-класса. За свои 35-40 тысяч долларов они получают промерзающие зимой углы, перекошенные стены и просто нулевую звукоизоляцию.
1: Ну да, когда слышно каждый чих.
0: Ты буквально слышишь, как сосед этажом выше ставит чайник на плиту.
1: Но новые районы хотя бы выглядят современно. Всякие там модные фасады.
0: Новые районы, вроде Каменной Горки или там Грандичи, очень быстро превращаются в настоящие спальные гетто. Застройщик экономит вообще на всем. Парковочных мест закладывается в разы меньше реальной потребности.
1: И люди паркуются друг у друга на головах.
0: Да, машины стоят на газонах, на тротуарах. Люди буквально дерутся за место.
1: Но слушай, это классическая болезнь любого быстро растущего мегаполиса. Школы, садики, поликлиники. Инфраструктура же всегда отстает от жилья. Причем тут скрытые поборы?
0: Она не просто отстает, она появляется с многолетним опозданием. Люди заселяются и 5-7 лет живут посреди бетонного поля, возя детей в школы на другой конец города по пробкам. И это мы говорим о тех, кто все-таки получил ключи. А есть ведь еще проблема долгостроев.
1: А, дольщики, которые ждут сдачи дома.
0: Да, человек влезает в кредитную кабалу на этапе котлована. Он уже платит банку огромные проценты. И при этом продолжает оплачивать аренду чужого жилья, потому что жить-то где-то надо. А застройщик переносит сроки сдачи объекта раз за разом. Полгода, год, два года.
1: И никакой компенсации.
0: Застройщик не несет перед дольщиком никакой реальной финансовой ответственности за этот срыв.
1: Получается, двойная финансовая нагрузка вообще за воздух. То есть человек переплачивает не просто за плохую квартиру, он своими деньгами спонсирует абсолютно неэффективную, неповоротливую строительную махину.
0: Именно так. И вся эта колоссальная переплата, весь этот многолетний долг формирует тот самый 20-летний поводок, о котором я говорила в начале. Кредит незаметно трансформируется из финансового инструмента в механизм тотального управления жизнью человека.
1: Звучит пугающе.
0: Ну, подумай сам. Когда от 40 до 60% твоего дохода каждый месяц железобетонный уходит банку, вся система твоих жизненных приоритетов перестраивается.
1: Формируется так называемая выученная беспомощность. Человек понимает, что любое рискованное или нестандартное действие может привести к просрочке платежа и, ну, потере квартиры.
0: Совершенно верно. Ты больше не можешь сменить работу на менее оплачиваемую, даже если текущая работа полностью разрушает твою психику и здоровье. Ты не можешь попробовать открыть свой бизнес, потому что нестабильность первых месяцев стартапа просто несовместима с жестким графиком платежей банку. Человек намертво привязан к одному рабочему месту.
1: Особенно это актуально, если жилье получено через какое-нибудь государственное предприятие. Там ведь наверняка есть условия по обязательной отработке. Я читал о таких контрактах.
0: О, это отдельный вид крепостного права. Контракты могут предусматривать обязательную отработку от 5 до 10 лет.
1: А если решишь уйти?
0: Уволишься раньше, обязан вернуть всю сумму льготы государству или начать выплачивать долг по коммерческой рыночной ставке, которую ты просто не потянешь. Это идеальный механизм удержания сотрудников. Руководство прекрасно знает, человек с льготной ипотекой никуда не денется. Он стерпит все.
1: Ну да, ему деваться некуда.
0: Поэтому ему можно не повышать зарплату, можно не улучшать условия труда, можно заставлять работать сверхурочно.
1: Стоп, давай будем честными. Это уже звучит как какая-то теория заговора. Неужели система прямо осознанно конструирует этот социальный поводок? Может быть, это просто побочный эффект очень неуклюжей, неэффективной социальной политики, а не чей-то злой умысел?
0: Знаешь, независимо от того, сидит ли где-то злой гений, конструирующий эту систему, или это просто результат бюрократической эволюции, результат-то налицо. Формируется целое поколение так называемых кредитных заложников. Из-за того, что большая часть денег уходит банку, люди начинают тотально экономить на самом важном.
1: На чем, например?
0: Прежде всего, на здоровье. Человек будет терпеть тревожные симптомы, пить обезболивающие, лишь бы не идти в платную клинику, потому что свободных денег просто нет.
1: А образование детей? Все мы понимаем, что сегодня бесплатной школы недостаточно. Нужны репетиторы, языковые курсы, там, спортивные секции.
0: Все это безжалостно идет под нож. Ребенок в такой семье ходит только в те кружки, которые бесплатны при школе. В итоге дети из семей кредитных заложников на старте жизни получают гораздо меньше возможностей.
1: Ну да, они хуже готовятся к поступлению, становятся менее конкурентоспособными. Эта ловушка, получается, программирует бедность на поколение вперед.
0: Да, и все это происходит на фоне колоссального психологического выгорания родителей. Каждый день это страх не справиться с долгом.
1: Я прям представляю уровень конфликта в такой семье. Любая внеплановая трата, ну там, порванные зимние ботинки у ребенка или поломка стиральной машины воспринимается не как бытовая неприятность, а как финансовый конец света.
0: Так и есть. Но давай посмотрим еще шире. Самое опасное во всем этом – то, что система крайне хрупка на макроэкономическом уровне. Она не способна выдержать серьезных потрясений. Любой внешний шок, любое падение экспорта или масштабный валютный кризис запускают необратимую цепную реакцию.
1: Но механизм тут понятен. Девальвация ведет к росту ставки рефинансирования. Нацбанк же пытается хоть как-то сдержать инфляцию. Следом автоматически взлетают ежемесячные платежи по тем самым плавающим кредитам, с которых мы начали. Платеж прыгает с 300 до 800 рублей.
0: А реальные доходы населения в этот же момент падают. Предприятия, теряя рынки сбыта, начинают задерживать зарплаты или переводить людей на сокращенную рабочую неделю. И начинается лавина неплатежей.
1: И вот тут система упирается в глухой тупик. По закону банки ведь вынуждены забирать залоговые квартиры у должников.
0: Да.
1: Но кому они их продадут, если экономика в кризисе, рынок недвижимости стоит намертво, а у людей просто нет денег?
0: Никому. Банки внезапно оказываются владельцами тысяч пустующих бетонных коробок по всей стране. И эти квадратные метры становятся для банка по-настоящему токсичным активом. Квартиры нужно отапливать, оплачивать коммунальные услуги, охранять от мародеров. При этом простить долги людям банк не может, это приведет к мгновенному краху всей банковской системы.
2: Слушай, ну если плавающие ставки так опасны для самой системы, решение же на поверхности лежит. Почему не ввести фиксированные ставки по ипотеке на 20 лет прямо сейчас? Как это работает во всем мире? Взял по 4% и платишь свои 4% до конца.
0: Потому что при текущем уровне инфляционных ожиданий и нестабильности экономики, если банк попытается заложить все свои риски в фиксированную ставку, кредит будет стоить не 4%, а условные 25% годовых с первого же дня.
2: И кто в трезвом уме купит такой продукт?
0: Без глобальных структурных реформ никто.
2: Получается реально замкнутый круг. И что делать дальше?
0: Нужен комплексный подход, а не какие-то косметические правки. Первое, и это критически важно, развитие цивилизованного, юридически защищенного рынка аренды. Если человек знает, что он подписывает договор на 5 лет, что его не выгонят на улицу посреди зимы, он не побежит в панике брать кабальный кредит на бетонную коробку. Второе, демонополизация строительного рынка. Инфраструктура города должна строиться за счет бюджета и налогов, а не из кармана дольщика.
2: То есть нужна реальная жесткая конкуренция между частными застройщиками, чтобы сбить цены и, наконец-то, заставить их повышать качество.
0: Абсолютно. И третье, возможно, вообще самое важное – отвязка государственной жилищной политики от демографии. Социальная помощь семьям с детьми должна быть прямой и прозрачной, а не работать, как какая-то запутанная скидка по кредиту. Ребенок – это человек, а не финансовый актив для погашения долга перед банком.
1: Согласен на 100%. Но пока этих реформ нет, система продолжает воспроизводить саму себя, втягивая в эту воронку все новые и новые семьи.
0: И это наводит на одну очень страшную мысль, о которой, ну, как-то не принято говорить вслух. Возникает вопрос, а что если главная цель всей этой выстроенной системы вообще не в том, чтобы строить жилье и обеспечивать людей крышей над головой? Что если конечный самый ценный продукт этой индустрии – это идеально предсказуемый, боящийся любых рисков покорный гражданин, которым так легко управлять? Знаете, в итоге становится очень обидно. То, что должно быть тихой гаванью и надежным тылом, в реальной жизни оборачивается годами постоянного стресса и жесткой экономии. Людям приходится отдавать лучшие годы, чтобы просто расплатиться с банком, жертвуя любимой работой, развитием детей и элементарным отдыхом. И пока государство и застройщики не пересмотрят правила игры, тысячи семей так и останутся заложниками собственной квартиры. Спасибо, что дослушали до конца. Это был подкаст «Между строк». Берегите себя и услышимся.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Первый вице-премьер Денис Мантуров об увеличении показателя взаимной торговли между Белоруссией и Россией.
5: Основной компонент по прошлому году – это примерно 65% составляет именно промышленная продукция. Это является всегда основой любой экономики, в том числе экономик России и Беларуси. Ну, в этом году мы констатируем продолжение роста товарооборота примерно на 12,5% на Беларусь, причем баланс импорта и экспорта практически поровну. Это результат той работы, которая проводится на системном уровне. Я сегодня уже обозначил, что это личное погружение главы белорусского государства в каждый проект, в каждое направление, которое дает такой позитив, имея в виду личную вовлеченность и понимание сути вопроса и своевременное управленческие решения.
3: Важный сигнал.
6: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
7: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании и заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
6: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы, и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживает и ремонтирует российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
7: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться «за что?» и утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставит на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
6: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Премьер-министр Александр Турчин о важности и прибыльности контроля над интеллектуальной собственностью.
8: Мир вступил в эпоху, когда контроль над интеллектуальной собственностью становится важнее контроля над традиционными ресурсами и даже прибыльнее. По оценкам Организации Объединенных Наций, креативные товары и услуги уже формируют более 3% мирового ВВП, а их ежегодный объем превышает 2 триллиона долларов. При этом темпы роста креативной экономики устойчиво опережают средние мировые показатели по другим секторам. Вклад креативных индустрий в ВВП нашей страны по итогам 2025 года достиг 5%. Это выше среднемирового уровня и свидетельствует об изменении структуры белорусской экономики в пользу экономики знаний, инноваций и нематериальных ценностей. По данным ЮНКТАД, за 2024 год экспорт креативных услуг Беларуси оценивается в 1 миллиард долларов. В относительных величинах Беларусь входит в топ-3 стран СНГ с долей креативных услуг более 10% в общем объеме экспорта услуг. Именно экспорт услуг формирует превалирующую долю – более 65% всего креативного экспорта республики. Особенно важно, что в этом секторе по сравнению с другими отраслями занята максимальная доля молодежи в возрасте от 15 до 29 лет.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
9: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
10: Угу.
9: Если сравнить с 94-м годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
10: Но подожди.
9: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
10: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеливать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
9: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
10: Какая еще ловушка?
9: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
11: Ну, это деньги на старт.
9: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
10: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
9: Роскошь сидеть без копейки.
10: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
9: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
10: Да почему съедает-то?
9: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
10: Ну не сгущай краски.
9: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
10: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
9: Ага, базовое.
10: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
9: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
10: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
9: Знаю.
10: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
9: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
10: Зато самые важные доли.
9: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
10: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
9: Нет, но...
10: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
9: Угу.
10: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
9: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
10: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
9: Ой, давай без этого.
10: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
9: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход, рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
12: Бюджет не резиновый.
9: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми, и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость трех квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
12: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
9: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
10: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
9: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
10: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
9: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
10: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
9: И что с того?
10: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
9: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
10: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
9: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам, Это ломает психику.
10: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
9: Да ну?
10: Да. Родители не сходят с ума об тревоге. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
9: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
10: Ну, это...
9: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
10: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
9: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
10: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
9: Угу, работает.
10: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
9: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
13: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
9: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
10: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
9: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
10: До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что качество сельхозтехники – это вопрос номер один.
14: Задача одна – делать свое. 100% должна быть локализация. Но на первом этапе 90% все должно быть белорусское. И самое главное – качество. Если не качественная продукция, это беда. Спрос будет жесточайший. Вот вчера, позавчера с премьер-министром, вице-премьером Каранкевичем и с министром мы постоянно об этом говорим. Все, разговоры закончены. Это ж беда, если выехал, до поля не доехал, техника вышла из строя. Или выехал, 2 гектара скосил, косилка. Ну да, если они камни не убрали, и там ножи отваливаются в роторы, но это одно. Но уже крестьяне поняли, что надо камни с поля убирать. Да. Для того, чтобы технику не угробить, она не дешевая. Но она должна быть качественной. Качество – вопрос номер один. Особенно у вас. Вот это особенно. Потому что вот я пример проводил и мазовской техники, кое-где нам надо подтягивать, если мы идем в Африку и конкурируем с американцами, россиянами, китайцами. Если мы конкурируем, то надо выигрывать. Пока выигрываем, но ни в коем случае нельзя опускать эту планку. Чего бы нам это ни стоило, качество – вопрос номер один.
3: Важный сигнал.
15: Война подбирается к границе. Лукашенко начал новую проверку армии. Это совпало с заявлением Российской Госдумы о войне до 2030 года.
16: Особое внимание будет уделено вопросам использования современных способов огневого поражения и управления им с учетом опыта военных конфликтов в Украине и Иране. Цель мероприятия – проверить готовность соединений и воинских частей к ведению боевых действий в современных условиях.
15: Новую проверку белорусской армии по поручению Александра Лукашенко начали 24 августа, сообщил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Особенность проверки в том, что теперь оценивают всю цепочку управления – от министра обороны Виктора Хренина до командиров отдельных подразделений.
16: В отличие от предыдущей проверки, где распоряжения вручались напрямую командирам воинских частей, особенностью текущего контроля является проверка функционирования всей вертикали управления – от министра обороны до командира отдельного подразделения.
15: Военных будут выводить на полигон, подключат призванных из запаса, беспилотники, диверсионно-разведывательные группы и условного противника. А после армии подобные проверки обещают провести и в других силовых структурах Беларуси. Практически одновременно из Москвы прозвучало еще одно заявление. Член Комитета Госдумы России по обороне генерал Виктор Соболев заявил, что рассчитывать на скорое окончание войны против Украины вообще не стоит.
17: Поляки, немцы, французы, англичане, Бельгия, Норвегия, Финляндия, Швеция – все хотят воевать с Россией, нанести ей стратегическое поражение. Нам нужно закончить спецоперацию на Украине до того, как НАТО будет готово на нас напасть.
15: По мнению Соболева, Россия, если и сможет завершить СВО победой, то только к 2030 году. Напомним также, что источники Reuters, близкие к Кремлю, еще в июле сообщали, что Владимир Путин тоже не настроен на прекращение боевых действий. По словам политолога Николая Третьяка, в таком контексте белорусские проверки выглядят уже совсем не как обычная армейская рутина.
18: Если главный военный союзник Беларуси сам говорит, что война может продолжаться еще несколько лет, Минску приходится готовить армию именно к такой реальности. И обратите внимание, чему учат белорусских военных. Мобилизация резервистов, работе беспилотников, огневому поражению и управлению подразделениями с учетом опыта войны на Украине. То есть речь уже не о каких-то теоретических сценариях из учебников.
15: Российское Z-сообщество комментирует, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее, пишут военкоры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что качество сельхозтехники – это вопрос номер один.
14: Задача одна – делать свое. 100% должна быть локализация. Но на первом этапе 90% все должно быть белорусское. И самое главное – качество. Если некачественная продукция – это беда. Спрос будет жесточайший. Вот вчера, позавчера с премьер-министром, вице-премьером, Каранкевичем и с министром, мы постоянно об этом говорим. Все, разговоры закончены. Это ж беда, если выехал, до поля не доехал, техника вышла из строя. Или выехал, 2 гектара скосил, косилка. Ну да, если они камни не убрали, и там ножи отваливаются в роторы, но это одно. Но уже крестьяне поняли, что надо камни с поля убирать. Да. Для того, чтобы технику не угробить, она не дешевая. Но она должна быть качественной. Качество – вопрос номер один. Особенно у вас. Вот это особенно. Потому что вот я пример проводил и мазовской техники, кое-где нам надо подтягивать, если мы идем в Африку и конкурируем с американцами, россиянами, китайцами. Если мы конкурируем, то надо выигрывать. Пока выигрываем, но ни в коем случае нельзя опускать эту планку. Чего бы нам это ни стоило, качество – вопрос номер один.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
19: Мосаме сарма.
3: Лето.
19: Мосаме гарма.
3: Весна.
19: Бахар.
3: Осень.
19: Хизан.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
15: Вместо Парижа – Пхеньян. Беларусь и КНДР договорились о безвизе. Белорусов активно отправляют туда отдыхать.
20: Соглашение уже готово. Остались только технические моменты. В самое ближайшее время мы его подпишем.
15: Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил министр иностранных дел Максим Рыженков. По его словам, соглашение будет подписано в ближайшее время, и белорусы смогут беспрепятственно ездить на отдых в Северную Корею. Эксперты в сфере туризма напоминают, что Россия открыла для себя это направление еще в 2024 году. Но массовым отдых в КНДР так и не стал. Даже на пике отпускного сезона в июле один из крупнейших туроператоров отправил туда всего несколько сотен человек, говорит менеджер по туризму Светлана Олейник.
21: У нас эта опция пока только в планах, поэтому все свои оценки буду строить по опыту России. Там стоимость тура в Северную Корею на 4 дня и 3 ночи стартует примерно от $750 на одного человека. При этом это не тот отдых, где вы прилетели и пошли гулять, куда захотели. Турист практически постоянно находится с местными сопровождающими, маршруты заранее согласованы. Самостоятельные прогулки сильно ограничены. Банковские карты не работают, доступа к интернету практически нет. То есть вы платите немаленькие деньги за отдых под постоянным контролем. Для сравнения, за сопоставимую сумму белорусы могут найти недельные туры в Турцию или Египет с морем, нормальным отелем и питанием all-inclusive.
15: Также эксперты напоминают, что после санкций, которые в стране начали вводить еще в 1950 году в связи с началом Корейской войны, Северная Корея стала одной из самых бедных стран в мире, рассказывает историк Олег Якименко.
22: КНДР – самое закрытое и одно из беднейших государств мира, с широкой сетью концлагерей, выживающие исключительно за счет гуманитарной помощи. ВВП – 12,3 миллиарда долларов. 118 место в мире. Южная Корея за последние полвека превратилась в азиатского тигра, в одно из самых передовых и инновационных государств планеты – обеспечив свою узнаваемость такими транснациональными брендами, как Samsung, LG, Hyundai, Kia Motors и так далее. ВВП страны – 1,3 триллиона долларов, 15-е место в мире.
15: К тому же Северная Корея сейчас одно из самых изолированных и закрытых государств мира, добавляет эксперт по странам Азии Игорь Конин.
23: Если вы родились в Северной Корее, то должны прожить там всю свою жизнь. При пересечении границы вас просто расстреляют. И более того, ваше мнение не должно никак отличаться от мнения правящей партии, иначе вас просто посадят. По телевизору есть только 3 канала, и все они под контролем правительства. Машину также разрешено иметь только членам правительства. В 2013 году лидер Северной Кореи издал закон, разрешающий носить только 28 видов причесок, 17 для девушек и 8 для мужчин.
15: Напомню, в марте Александр Лукашенко впервые лично съездил в Пхеньян и подписал с Ким Чен Ыном договор о дружбе и сотрудничестве. Тогда Минск пообещал расширять связи сразу по нескольким направлениям. От сельского хозяйства и медицины до информационных технологий и поставок белорусских продуктов и лекарств. А теперь к этому списку добавляют еще и туризм. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радио «Сигнал».
6: В Минске будут судить двух иностранцев, которые украли палатку из чужой машины. Двое россиян 28 и 30 лет приехали в столицу Беларуси как туристы. Вечером они выпили в баре водки и решили переночевать в каком-нибудь парке из-за того, что в хостеле не оказалось свободных мест. На улице Нововилинская гости столицы дергали за ручки припаркованных авто. Toyota Avensis оказалась не заперта. Оттуда злоумышленники похитили большой рюкзак и мешок. Внутри оказались одежда, мобильный телефон, налобный фонарик, беспроводная колонка, туристический спальный мешок и палатка, два зарядных устройства, органайзер, полотенце и прочее. В украденной палатке россияне переночевали недалеко под кустом, воспользовались и пауэрбэнком. Утром якобы хотели вернуть машину, но ее на парковке не оказалось. Спустя несколько дней приятелей задержали на улице Зыбицкой. Один из них, испугавшись, даже попытался убежать от милиции. Возбуждено уголовное дело. В Витебске огласили приговор двум жителям района, которые обвинялись в жестоком обращении с животным. Питомец, над которым издевались фигуранты, принадлежал обвиняемой. 13 апреля текущего года они вместе со своим знакомым попытались убить собаку за то, что та якобы задушила у нее 7 кур и одного петуха. Обвиняемые избили питомца кулаками и кувалдой, обмотали ее шею буксировочным тросом и подвесили в сарае. Собака выжила, а в отношении садиста возбудили уголовное дело. Прошедший накануне суд признал их виновными в групповом жестоком обращении с животным, повлекшем увечья, и назначил по 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Их также обязали пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма. Крупная сеть стоматологических клиник в Гомеле не доплатила в бюджет. Владелец клиники искусственно разделил стоматологическую деятельность между двумя подконтрольными организациями. Одна из них применяла упрощенную систему налогообложения. Это позволило распределять выручку между компаниями и не полностью уплачивать налоги в бюджет. Кроме того, значительная часть выручки скрывалась от налогообложения. Объем неотраженных в учете средств – более 5 миллионов рублей. Общая сумма неуплаченных налогов превысила 3,3 миллиона рублей. Часть сокрытой выручки использовалась для выплаты работникам медцентра зарплаты в конвертах. Оставшиеся деньги владелец бизнеса тратил на личные цели. В отношении владельца сети клиник и должностных лиц организаций возбуждены уголовные дела. На имущество подозреваемых наложен арест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Начальник Главного управления уголовного розыска криминальной милиции Александр Копишев раскрыл некоторые детали громкого ограбления ювелирного магазина в Минске.
0: Последние 2 года он находился на территории Российской Федерации, в частности, в городе Москва. В мае месяце он прибыл в Республику Беларусь, ничем не занимался, нигде не был трудоустроен, и все это время он вынашивал намерение совершения преступления. К слову говоря, наш магазин являлся вторым объектом, который он рассматривал с точки зрения совершения преступления. Преступник неоднократно выбывал к магазину, преступник проводил рекогностировку, в частности, он посещал непосредственно само помещение магазина для того, чтобы понимать, где расположены тумбы с ювелирными изделиями, в какой последовательности. В последующем преступник еще несколько раз прибывал к магазину и тщательно выбирал для себя пути отхода и подхода к месту совершения преступления. Делал это таким образом, чтобы не попасть ни по пути к магазину, ни уходя после совершения преступления, не попасть в зону действия камер видеонаблюдения.
3: Важный сигнал.
15: Слили все. На трассе Минск-Москва масштабный дефицит топлива. Заправиться после границы с Россией – настоящий квест.
1: Я не могу, у меня уже истерика. Утром, блин, полтора часа простоять, чтобы не заправиться. А потом выехать, и вообще бензина нет.
2: Я стоял. Что случилось? Все, я не могу, мне плохо.
15: Нервы, слезы, истерики. Заправки в России после небольшого затишья снова стали похожи на съемки драматических фильмов. Новый виток кризиса эксперты связывают с ударами беспилотников по НПЗ. Только в первой половине августа под атаки попали как минимум 9 предприятий. Как итог, бензина не хватает по всей стране, а люди часами стоят в очередях.
5: Ну что, друзья, ура! Наконец-то полный бак. Всего лишь 9 часов ожидания.

0: М1 в Беларусь из Москвы. Заправки, которые только-только вот начинаются сразу после Москвы, переполнены. Дальше, а дальше все зависит от цены.
1: Кто едет из Беларуси в Москву, настоятельно рекомендую заправить в Беларуси полный бак, потому что по России крайне мало на какой заправке можно найти топливо. Если где-то есть, то дают в ограниченном количестве. Поэтому мы заправились и доехали почти до самой Москвы.
2: На трассе даже появился полулегальный подвоз топлива к заглохшим авто. По цене около 2 доллара за литр, говорят автомобилисты. Российские пограничники на въезде в Беларусь проверяют, чтобы канистры у водителей были пустыми. А вот назад таких проверок нет. Поэтому предприимчивые россияне даже придумали бизнес-схему – заправочные туры в Беларусь.
3: Мы придумали новую услугу в связи с проблемой с бензином и назвали ее «заправочный тур». Мы задумались, как избежать пробок на заправках в России и придумали такой лайфхак. Собираем машины в Москве, погружаем их на автовоз, едем до Беларуси, а точнее до ближайшей заправки в Минск. Время в пути примерно 10 часов. Там заправляем полные баки и еще в каждую машину по канистре в багаж. Займет всего минут 15 на один автомобиль. И отправляемся обратно еще 10 часов. Примерно через сутки вы получите машину с бензином. Зато тратить свое время в очереди не нужно.
2: Эксперты предупреждают, если россияне действительно начнут массово ездить за топливом в Беларусь, дефицит может быстро добраться и сюда. Рост цен на топливо, продукты и услуги тогда тоже будет неизбежен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин о том, что сегодня является основной темой внимания правительства.
6: И, в принципе, результаты 5 месяцев работы, они, скажу так, внушают осторожный оптимизм. Все-таки мы вышли на траекторию, пусть небольшого, но тем не менее роста, и наши расчеты показывают, что эта траектория сохранится и далее. Поэтому, да, абсолютно верно, промышленность сегодня, наверное, является такой основной темой нашего внимания, внимания правительства, поэтому ситуация в промышленности тоже неоднородная. Есть предприятия, которые достаточно успешно работают, целый ряд предприятий, на которых есть проблемы, но просто мы должны понимать, что сегодня мы конкурируем на мировых рынках, дефицита товаров нигде нету. Сегодня конкурируем с такими странами, например, как Китайская Народная Республика. Поэтому это все сложно, но тем не менее, опять же, из месяца в месяц мы видим позитивную динамику по росту объемов производства. В целом ситуация в промышленности, конечно, она сейчас нас удовлетворить не может, но, опять же, если такие тенденции будут продолжаться, а есть все предпосылки полагать, что это так и будет, то я думаю, что через несколько месяцев мы все-таки выйдем тоже в положительную динамику именно в промышленности. Но еще раз хочу подчеркнуть, ситуация в промышленности очень неоднородная, поэтому как бы говорить, что проблема во всем промышленном комплексе, я бы не стал. Но на отдельных предприятиях у нас, да, есть серьезные проблемы, связанные как с объективными, так и субъективными факторами.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня речь пойдет о том, с чем покупатели сталкиваются буквально каждый день. О ценниках в магазинах. Распространенная ситуация. В корзину кладется абсолютно привычный набор – молоко, хлеб, яйца, немного овощей. На кассе итоговая сумма вызывает легкое замешательство. Казалось бы, никаких лишних покупок не сделано, но итоговый чек оказывается ощутимо выше ожиданий. При этом в официальных отчетах звучат спокойные цифры. Инфляция находится под контролем, а рост цен составляет лишь несколько процентов. Но почему же реальный чек из супермаркета говорит совершенно о другом? Куда в действительности

0: вместе уходят деньги. Что такое шрингфляция? Почему ассортимент на полках начинает худеть? И к чему приводят попытки жестко заморозить цены приказами сверху? В этом выпуске подробный разбор того, как устроен механизм роста цен. И что происходит с покупной способностью прямо сейчас. Поехали.
1: Ну, вообще-то официальная статистика, которая показывает инфляцию всего в несколько процентов, она часто воспринимается с недоверием. Возникает такое ощущение, что цифры берутся из какой-то параллельной реальности. Но на самом деле прямого обмана тут нет. Есть просто специфика математических расчетов.
0: Весь фокус тут кроется в формировании так называемого индекса потребительских цен. Белстат рассчитывает этот индекс на основе гигантской корзины, в которую сварены сотни абсолютно разных товаров и услуг.
1: Туда попадает практически все. От пачки соли до стоматологического импланта. От автобусного билета до путевки на курорт или, скажем, нового двухдверного холодильника.
0: В холодильника? Ничего себе разброс.
1: Да-да, и вот здесь как раз кроется главная статистическая иллюзия. Дорогие товары, стоимость которых меняется медленно, они математически тянут средний показатель вниз.
0: А, понимаю. То есть, если холодильник за год подорожал на 2%, а базовые продукты на 20%, средняя цифра получится вполне комфортной.
1: Именно.
0: Но ведь крупная бытовая техника обновляется раз в десятилетие. Человек же не покупает холодильники каждую неделю.
1: Совершенно верно. Но в противовес этому существует корзина выживания. Это базовый набор. Молоко, хлеб, яйца, курица, подсолнечное масло.
0: Ну, то, без чего физически невозможно обойтись.
1: Точно. В отдельные периоды рост цен на такие продукты достигает 15-20% за год.
0: То есть реальность совсем другая. Хорошо, статистика сглаживает скачки. Но возникает другой вопрос. В Беларуси действует жесткая система контроля цен. Запрещено просто так брать и переписывать цифры на витрине. Как тогда базовым продуктам удается дорожать?
1: Изменить цифру на ценнике напрямую действительно нельзя. Это грозит штрафами. Поэтому производители и торговые сети используют скрытые механизмы компенсации своих издержек. Самый визуально заметный из них – шрингфляция.
0: Это когда покупатель берет знакомую шоколадку, а она в руке кажется подозрительно тонкой.
1: Да-да, именно этот механизм. Стандартная плитка весом в 100 граммов сначала худеет до 90, а сегодня все чаще встречаются упаковки по 80 или...
0: 85 граммов, да?
1: Именно. Знакомый литровый пакет молока давно превратился в 900 миллилитров. А сейчас на полках все чаще появляются объемы 840.
0: Десяток яиц плавно трансформируется в упаковку из 9 штук. Но можно же посчитать математику этого процесса. Если объем уменьшается на 15%, а цена остается прежней, что это значит для кошелька?
1: А это, по сути, означает скрытый рост цены почти на 18% в пересчете на реальный вес или объем продукта.
0: То есть формально закон не нарушен?
1: Совершенно верно. Цифра на ценнике сохранилась, проверяющие органы довольны, но покупатель платит ту же сумму за меньшее количество еды.
0: Потрясающая изобретательность. Но ведь нельзя бесконечно уменьшать упаковку. В какой-то момент молоко придется продавать мензурками. Что происходит, когда лимит шрингфляции исчерпан?
1: Ну, тогда в дело вступает второй инструмент – скрытое удешевление состава продукта. Упаковка остается прежней, бренд тот же самый, но внутри находится уже совершенно иная рецептура.
0: Ага, то есть производство качественного сырья дорожает. Поднять отпускную цену завод не может из-за жестких лимитов. Получается, единственный выход – экономить на ингредиентах, заменять дорогие животные жиры на пальмовое масло?
1: Это самый распространенный вариант. Ну или замена части мяса в колбасных изделиях на соевый белок, крахмал или всякие влагоудерживающие добавки.
0: И настоящий сыр плавно превращается в сырный продукт.
1: Да, себестоимость производства снижается, что позволяет удержаться в рамках разрешенной государством цены.
0: Звучит не очень аппетитно, но что делать производителю, если продукт выпускается строго по государственным стандартам?
1: Это прямое следствие попыток регулировать рыночные процессы административными приказами.
0: Если производители настолько виртуозно обходят ограничения через составы и новые этикетки, логично спросить, почему бы государству просто не запретить абсолютно любой рост цен? Заморозить все тотальным указом.
1: Но подобный шаг был предпринят в конце 2022 года через постановление номер 713. Был введен жесткий контроль торговых надбавок по всей стране. Каждое повышение цены потребовало сложнейших согласований.
0: Казалось бы, идеальное решение. Цены остановились по команде. В чем подвох?
1: Крупные ритейлеры способны выжить в любых условиях за счет колоссального объема продаж. У них есть огромная переговорная сила.
0: Ну да, у них запас прочности больше.
1: Конечно. Они могут продавить поставщика на скидку или пожертвовать прибыль на одной группе товаров, чтобы заработать на другой. Настоящий удар пришелся по мелкому бизнесу в регионах, по сельским магазинам и автолавкам.
0: А почему им сложнее? У них меньше площадь, меньше сотрудников. Закупил товар, добавил свою наценку и работай.
1: У мелкого бизнеса нет финансовой прочности. Хлебозавод повышает цену на буханку хлеба. Чтобы сельскому магазину компенсировать это и поднять цену на условные 3 копейки, директору необходимо собрать внушительный пакет документов.
0: Серьезно? Из-за 3 копеек на буханку нужно собирать документы?
1: Да, нужно подготовить экономическое обоснование, подать заявление в местный исполком и ждать официального решения чиновников. И этот процесс может занимать недели.
0: Жесть! То есть пока идет согласование этой бумаги, магазин вынужден продавать хлеб себе в убыток?
1: Либо полностью отказаться от закупки базовых товаров. В результате многим предпринимателям в небольших городах и деревнях оказалось проще закрыть бизнес, чем работать с подобным уровнем бюрократии.
0: То есть магазины закрываются, и людям приходится ехать за продуктами в соседние крупные населенные пункты.
1: Вот именно. Попытка защитить покупателя обернулась тем, что покупатель вообще лишился доступа к товару.
0: Хорошо, это локальное производство. А как регулирование влияет на импортные товары?
1: Легальный ввоз качественного импорта начал стремительно сокращаться. Официальному дистрибьютору необходимо оплатить сложную логистику, таможенные пошлины, сертификацию. Продавать товар после всех этих затрат разрешается только с жестко зафиксированной минимальной наценкой.
0: Что делает легальный бизнес в такой ситуации?
1: Просто прекращает поставки, потому что это становится финансово бессмысленным. Но пустоту на полках заполняют серые схемы.
0: То есть зарубежные товары продолжают поступать, но уже через цепочки посредников и параллельный импорт.
1: Именно так. Появляются дополнительные звенья. Товар может ехать через несколько стран, несколько складов и несколько юридических лиц.
0: И каждое звено хочет заработать?
1: Безусловно. Каждое звено закладывает в стоимость свои риски и свой процент прибыли.
0: Итог предсказуем. Ассортимент сужается, качество падает, а итоговая цена на кассе взлетает из-за длинной цепочки посредников. С торговлей стало понятно. Но если углубиться в первопричины, почему вообще растут цены у самых первых поставщиков сырья?
1: Фундаментальная причина кроется в глубочайшей интеграции с российской экономикой. Оттуда поступают ключевые ресурсы – энергоносители, металлы, комплектующие, базовое сырье для пищевой промышленности.
0: Значит, когда в соседней экономике разгоняется инфляция из-за колоссальных военных расходов и санкций, это автоматически перекидывается через границу.
1: Процесс неизбежен. Российское сырье резко дорожает. Белорусские заводы закупают это дорогое сырье, производят продукцию и просто вынуждены закладывать возросшие затраты в отпускную цену. Иначе предприятие остановится. Дополнительно на ситуацию давит курсовая разница. Ослабление российского рубля тянет за собой вниз и белорусский рубль.
0: А слабая национальная валюта автоматически делает любой импорт, даже из азиатских стран, значительно дороже.
1: Да, однако есть и внутренние, сугубо локальные двигатели инфляции. Самый мощный внутренний двигатель – это практика льготного кредитования убыточных государственных предприятий.
0: Тут нужно остановиться подробнее. Поддержка крупных заводов обычно подается как благо. Это сохранение рабочих мест, гарантия того, что тысячи людей получат зарплату. Разве это может быть плохо?
1: Проблема кроется в источнике этих денег. Вот если взять для примера крупный завод, выпускающий устаревшую технику, которая не пользуется спросом и просто оседает на складах.
0: Он работает в минус.
1: Да, предприятие генерирует убытки. В рыночных условиях оно должно пройти реструктуризацию, но вместо этого ему выдают очередные кредиты под минимальный процент.
0: Но деньги нужны, чтобы выплатить зарплаты работникам и закрыть долги за электроэнергию. Но если завод ничего не заработал, откуда берутся средства на эти кредиты?
1: В этом и заключается суть проблемы. Эти деньги по факту создаются из воздуха. Происходит скрытая эмиссия. То есть работает печатный станок.
0: В экономику вливается огромная масса новых пустых денег.
1: Пустых, потому что они не подкреплены выпуском новых востребованных товаров. Рабочие получают эти свежие деньги и идут с ними в магазин за хлебом и мясом. Объем денежной массы в стране резко увеличивается.
0: А количество продуктов на полках остается прежним.
1: Именно. Больше денег охотится за тем же объемом товаров. возникает дефицит, и чтобы уравновесить спрос, магазины повышают цены.
0: Получается, что льготный кредит неэффективному заводу – это прямой налог на каждого покупателя в супермаркете.
1: Абсолютно точный вывод. За финансовые дыры нерентабельных предприятий расплачиваются все через обесценивание собственных доходов. Это скрытый налог, который собирается каждый день на кассе любого магазина.
0: С макроэкономикой и печатными станками все понятно. Но существуют и чисто физические препятствия. Что происходит с логистикой и как это отражается на стоимости товаров?
1: Логистика превратилась в сложнейший лабиринт с множеством тупиков. Ранее доступ к портам Балтийского моря позволял выстраивать быстрые и дешевые маршруты доставки сырья и оборудования. Сейчас эти транспортные коридоры закрыты.
0: То есть грузы приходится пускать в обход?
1: Да, приходится использовать сложнейшие схемы через территорию России, Казахстан, Турцию или Китай. Каждая новая граница, каждая процедура перегрузки, каждая смена транспорта – все это резко увеличивает стоимость.
0: Насколько сильно этот логистический крюк бьет по карману производителя? Цифры есть какие-то?
1: Цифры в промышленности пугающие. Деталь для европейского станка, которая ранее закупалась напрямую за 500 евро, теперь доставляется через 3-4 посредников. В результате ее стоимость взлетает до 1500-2000 евро.
0: Удорожание в 3-4 раза. Только за счет доставки.
1: Да. И это не считая скрытых потерь. Если нужной детали нет, конвейер простаивает неделями. Завод не выпускает продукцию, несет убытки по аренде и зарплатам. Все эти колоссальные издержки в конечном итоге перекладываются в себестоимость финального продукта.
0: А что с рабочей силой? Предприятия жалуются на острый кадровый голод. При этом зарплаты растут, чтобы удержать специалистов. Разве рост доходов населения не компенсирует инфляцию?
1: Это еще одна макроэкономическая ловушка. Кадровый дефицит действительно катастрофический. Сказывается старение населения и массовый отток квалифицированных кадров, особенно из технологического сектора. Работать просто некому.
0: Значит, работодатель вынужден предлагать больше денег оставшимся сотрудникам, чтобы те не уволились.
1: Верно, ставки повышаются. Но если зарплата работника выросла на 20%, а объем продукции, который он производит за смену, остался прежним, это становится чистым генератором инфляции.
0: Возвращаемся к логике печатного станка. Денег у людей на руках становится больше, а товаров больше не производится.
1: Механизм работает безупречно жестко. Рост зарплат, не обеспеченный ростом производительности труда, это прямой путь к разгону цен.
0: Если собрать все эти факторы воедино – логистические лабиринты, печатные станки, шринкфляцию и скрытые налоги – как это отражается на бюджете обычной семьи прямо сейчас?
1: Структура расходов претерпела радикальные изменения. Еще несколько лет назад семья со средним доходом тратила на питание и базовые коммунальные услуги от 35 до 45% бюджета. Сейчас картина совершенно иная. Базовые, обязательные нужды съедают от 50 до 60% доходов. А в небольших городах и среди пенсионеров эта доля может достигать 70-80%.
0: Получается, финансовая подушка безопасности исчезла как явление. Жизнь идет строго от зарплаты до зарплаты.
1: Любой форс-мажор, сломался телефон, требуется срочный ремонт автомобиля, необходимо стоматологическое лечение превращается в настоящую финансовую катастрофу. Людям приходится оформлять кредиты просто для закрытия базовых бытовых проблем.
0: И вот к какому выводу приводит детальный разбор этой темы. Инфляция – это не абстрактная цифра из отчетов и не результат чьей-то отдельной жадности. Это симптом. Симптом того, что экономические законы пытаются подменить административными командами. Но экономику невозможно обмануть приказами. Можно заставить магазин держать цену на бумаге, но нельзя заставить его работать в убыток, в этом случае товар просто исчезнет с полок. Деньги не исчезают в никуда, они перераспределяются тихо, незаметно через уменьшенные упаковки, исчезновение доступных товаров и постоянный рост итоговых сумм на кассе. И понимание этих механизмов – первый шаг к осознанию происходящих процессов. Это был подкаст «Между строк». Делитесь этим выпуском, оставляйте комментарии и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие разборы. Берегите себя и читайте «Между строк». До встречи в следующем эфире.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: С бензином беда. Пятый с начала августа крупный НПЗ остановился после налета дронов. Сразу два завода попали под новую атаку.
4: Этой ночью не спал весь Краснодар. Была массированная атака МПЛА Украины на Краснодар, Ростов, и там еще были станицы, точно не скажу какие. Краснодару досталось нормально. До 4 часов утра я не спала. Сначала мы прятались в ванной, потом я уже сидела на балконе, слушала, чтобы не пролетал мимо беспилотник, потому что мы еле легли спать. Это был кошмар. Кошмарно, страшно, когда ты слышишь, что над домом летит беспилотник, как взрываются беспилотники, когда их сбивают, и ты не знаешь, куда они упадут.
3: Дроны вновь атаковали Краснодарский край. Под удар попал Афипский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших на юге России. Предприятие приостановило работу. Еще один крупный НПЗ БПЛА атаковали в Новошахтинске. Под Ростовом, по словам губернатора, после удара предприятие также не работает.
5: Там даже не вспышки, там огонь был.
6: Да, реально огонь просто.
7: Трэш какой-то.
3: По состоянию на сегодняшний день, после атак БПЛА полностью перестали работать 5 НПЗ. На днях дроны повредили завод «Пермнефтеоргсинтез» Лукойла. Он 7-й по объему переработки в стране. 21 августа после удара БПЛА была аварийно остановлена установка первичной переработки АВТ-4. Ее ремонт может занять около месяца. Еще одна первичная установка на заводе стоит с 29 июля. Также после налета БПЛА.
8: С кайфом встаю на заправке. Ситуация, я вам скажу, критическая. Это Москва. Я не знаю, что там за МКАДом. Боюсь представить, что вообще там происходит. Стоим мы с ребятками все дружно по ходу за 92-м бензином.
3: Кроме НПЗ в Перми прекратил переработку завод «Орскнефтеоргсинтез». Перед этим остановился «Запсибнефтехим», «Сибура» в Тюменской области, крупнейший нефтехимический комплекс страны. Также прекратил переработку нефти «Саратовский НПЗ», «Роснефти» и «Волгоградский НПЗ». Все заводы остановились после ударов дронов. Это сразу же сказалось на дефиците бензина. Но заправка в большинстве регионов вновь возникли большие очереди.
9: В общем, ребят, чтобы вы понимали, это очередь на заправку где-то 5 километров. Мы стоим уже около часа, а бензовоз будет только через 4 часа. И то это не точно. У нас машина вообще просто бак сухой. Походу покатим просто до заправки где-то 5 километров.
3: Впервые в истории России правительству пришлось закупать бензин у Турции, страны, которую годами Москва самоснабжала сырой нефтью и топливом. Как сообщает издание «Коммерсант», первый танкер из Турции прибудет к концу августа. Поможет ли это решить проблему с дефицитом топлива в стране, пока не ясно. На днях прибыл 5-й танкер из Индии с бензином, но на заправках очередей меньше не стало, а на некоторых еще и цены взлетели. Прогнозы на сентябрь от участников топливного рынка неутешительные. Преодолеть дефицит за счет собственного производства нефтяники не смогут. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон предложил ввести санкции на поставки бензина в Россию. А это означает, что танкер с топливом из Турции может стать первым и последним для страны, пишут экономисты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
10: Гяра.
2: 12.
10: Бара.
2: 13.
10: Тера.
2: 14.
10: Чодаха.
2: 15.
10: Пандраха.
2: 16.
10: Солаха.
2: 17.
10: Сатраха.
2: 18.
10: Атара.
2: 19.
10: Униз.
2: 20.
10: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Важный
2: Сигнал.
6: Морг для живых. В Борисове после 6 часов ожидания умер мужчина. Родственники обвинили персонал в халатности и обратились в Минздрав. Вопрос компетентности врачей или так называемой бесплатной медицины. Еще один резонансный случай всколыхнул белорусов. В приемном отделении больницы номер 2 Борисовской ЦРБ после 6-часового ожидания оказания помощи умер 71-летний местный житель. О трагедии в личных соцсетях рассказала внучка погибшего, отметив, цитирую, «Это халатность, которая стоит жизни. Почему пожилой человек с симптомами инсульта или инфаркта 6 часов лежит без доктора?» В Главном управлении по здравоохранению Минского облисполкома факт трагедии подтвердили. Делится подробностями юрист Илона Старожук.
7: Утром 71-летнего мужчину доставили в приемный покой Борисовской ЦРБ. У него онемела рука и появилась одышка. После осмотра его отправили на рентген и поставили капельницу. А дальше, утверждает Яна, мужчина с симптомами, похожими на инсульт или инфаркт, до вечера оставался без медицинской помощи. Реанимация забрала пациента только после того, как у него пошла пена изо рта. В тот же день дедушка умер.
6: Родственники погибшего считают, что причиной трагедии стала врачебная халатность и обратились к Минздраву с требованием провести проверку, отмечает юрист. В свою очередь, первый замначальника Главного управления по здравоохранению Минского облисполкома Ирина Лобах сообщила, что уже создана специальная комиссия и назначена служебная проверка, а ситуация якобы взята на контроль. В комментариях под новостью белорусов много вопросов. Людей волнует не только то, когда будет решена проблема нехватки врачей и медперсонала в больницах и поликлиниках, а также будет ли объективным расследование этого инцидента.
11: А кто медиков разогнал? Где персонал больниц, поликлиник? В медицине творится беспредел полнейший. С кабинета в кабинет гоняют до тех пор, пока не сдох. Потому что или нет врачей, или нет толковых врачей. Минздрав будет на стороне больницы, как обычно. Скажут, что никаких нарушений не было, а виноваты родственники, которые поздно деда привезли к врачам. Лучше сразу еще в прокуратуру заявление написать.
12: Борисов – особая медицина. Так мой братец под кабинетом с давлением 240 сидел. Благо, организм крепкий, и дочка-медик приехала в поликлинику. Клинику и сделала разнос полетов. Слава богу, все обошлось. В больнице немного полежал. А он у нас добряк неконфликтный, отказался писать жалобу. А зря. Может, кому-то жизнь спасла бы эта жалоба. Ведь это не один и не два случая в борисовской медицине. Просто все, как обычно, замалчивают.
13: Зато больницы, типа, бесплатные, а не как в загнивающей Америке. 71 год – это не повод игнорировать пациента. Это еще не старость. Кто там умный пишет, что у мужчины по-любому был букет сопутствующих болезней, а врачи не боги? Вы серьезно считаете, что раз человек в возрасте, раз у него, возможно, есть хронические заболевания, то врачам и не нужно им заниматься? Сейчас Минздрав быстренько найдет очевидцев, которые скажут, что внучка якобы все врет.
6: К слову, на сайте одного из минских госизданий уже появилась информация о том, что найдены другие свидетели трагедии в Борисове, чье описание случившегося сильно отличается от истории находившихся в больнице рядом с погибшим мужчиной родственников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на Радиосигнал.
6: Райский ад на земле. Зарплата комбайнера вызвала жаркие споры у белорусов. Почему за одну и ту же работу всем платят по-разному? Очередной пожар в соцсетях. В этот раз причиной споров стало видео белорусской блогерки с участием ее мужа-комбайнера, который честно рассказал о своей зарплате в страду.
14: Да, было очень сложно. К вечеру уже силы покидают тебя полностью, что невыносимо. Просто приходишь, помылся, поел и бабах, и спать. 13 плюс.
6: Комбайнер также рассказал, что для того, чтобы выйти на рекордные 3000 тонн зерна, он работал 40 дней без выходных, начиная в 6 утра и заканчивая глубоко за полночь. В валютном эквиваленте зарплата труженика составила около 4300 долларов. В комментариях под видео разгорелись нешуточные дебаты. Одни не могли понять, много или мало это за такие условия труда. Другие делились своими гораздо более скромными расчетными листами за аналогичный труд. Но в других сельхозорганизациях. Пользователь с ником Иван даже провел несложный математический расчет.
15: Считаем. 4000 долларов делить на 40 дней, делить на 15 часов в день равно 6,6 доллара в час или 20 рублей. 20 рублей в час умножить на 8 часов в день равно 160 рублей. 160 рублей умножить на 22 рабочих дня равно 3520 рублей в месяц его цена труда. И это только 2 месяца в году. И ему надрываться пришлось, чтобы на рекорд этот мнимый чиновниками придуманный выйти, а про остальные месяцы можно помолчать. Потому что вне сезон хорошо, если 300 долларов он получает.
6: Николай из Вислочи рассказал, что не собирался идти на рекорд, но работал честно. А в итоге за те же 40 дней жатвы получил лишь 4000 рублей.
16: Горькая правда. Хочешь заработать, нужно работать без выходных и вдвое больше нормы по часам. А как результат, такие работяги обычно и до пенсии не доживают. Джили дали передовику. Вот это подарок. Но нужно же делать картинку для ТВ. При этом есть менеджеры, которые столько же получат, но уходя с работы в 18:00 и отдыхая в субботу и воскресенье. А сонный комбайнер с постоянным недосыпом и уставший имеет риск аварии и форс-мажора. А если наедет на дерево и поломает косилку, из своего кармана платить будет.
6: Александр из Орши недоумевает. Цитирую. «Чему радоваться? У нас, комбайнеров, хорошо, если раз в год нормальная зарплата. А остальные месяцы за 150 долларов работаешь».
17: Но у нас даже за этот чертов рекорд максимум 6-8 тысяч платят. А что потом? Про здоровье никто же не говорит. 10 лет в хозяйстве, срачка, уборка посевная. А большинство трудяг пожелезных 30 лет в этом котле работают. На пенсию вышел, год-два пожил, ни один рубль не вернет вам убитое здоровье. В этот чернозем и положат. А мы той жизни и не видели в этих колхозах. И просто для понимания цифр, на подумать. Один обед президента обходится в 1500 долларов. Вот и делайте выводы сами.
6: Комментаторы задавались вопросом, почему в разрезе регионов зарплата комбайнеров сильно отличается, когда стоимость зерна зафиксирована на государственном уровне. Белорусы также недоумевали, почему труд других работников сельского хозяйства, которые садили и растили будущий хлеб, остается без такого внимания.
18: Платная политика, политика расценок очень разнится. Почему так? Объясните. Ведь настоящих, трудолюбивых, компетентных в своем деле людей у нас в стране очень много. И как же, наверное, человеку обидно, который понимает, что он так же работал, так же старался, но получит в разы меньше. Вот. Дальше далеко ходить не надо. В нашем хозяйстве самый, так сказать, передовой комбайнер, наверное, получит только половину этой зарплаты, которую получил вот этот комбайнер из другого хозяйства, в 13 тысяч рублей. Недавно у меня произошла ситуация, не буду говорить где, в каком хозяйстве. Я подошел к комкадору, механизатору, говорю, давайте вы расскажете, как до вас пошла уборочная. А он мне говорит, а давайте нет, потому что идите к мазистам, идите к комбайнерам, их там приветствуют, их премируют, про них рассказывают, а мы как будто не участвуем в уборочной. Хотя те же амкадористы, кто грузит зерно, кто засыпает его, так сказать, на сушилке загружает, кто убирает с полей, скирдует солому. Тоже вопрос такой щепетильный.
6: Это все к текущему часу. Делитесь своим мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Президент Александр Лукашенко, о курсе которого придерживается Беларусь. Как видите, мы, в отличие от всех других стран, которые, естественно, друзья России, но не хотят публично что-то там озвучивать, мы не открещиваемся ни от одних удобных, неудобных вопросов. Мы прямо говорим, что мы считаем за честь сотрудничать с Россией и будем сотрудничать. В этом можете не сомневаться. Потому что дело не в том, что ситуация нас к этому подталкивает. Дело не в этом, а дело в том, что мы этот курс определили давно, несколько десятков лет тому назад, и свято его придерживаемся. Поэтому в этом плане вы не переживайте за то, что вы поддерживаете вот эту, как вы сейчас сказали, это новое направление, экономическую политику, не только промышленную. Хотя промышленность – это основа любой экономики. И у вас, и у нас. Мы экспортоориентированная страна. У вас и экспорт, и всего хватает, и внутреннее развитие огромное. Поэтому давайте в этом направлении двигаться. Мы к этому готовы. С премьер-министром России мы встретимся в ближайшее время. И с президентом России также встретимся и обсудим те вопросы, которые мы не сможем согласовать.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Самая важная дата в истории. 35 лет назад была провозглашена независимость Беларуси. 25 августа 1991 года Верховный Совет БССР придал декларации о государственном суверенитете, статус конституционного закона. Независимость Беларуси была признана де юре. Практически единогласным решением депутатов деятельность коммунистической партии была остановлена, а белорусские земли получили официальное право на обеспечение политической и экономической самостоятельности. В истории Беларуси это день как путеводная звезда, говорит историк Алексей Данута.
20: Отмечу, что придание декларации о государственном суверенитете статуса конституционного закона поддержали даже депутаты-коммунисты. Сессия незалежности, как ее назовут потом, была созвана 24 августа, а уже 25 августа документ о независимости Беларуси вступил в силу. К слову, если исходить из имеющейся стенограммы сессии, молодой депутат Александр Лукашенко на ней отсутствовал. Перед началом сессии минчане и белорусы из других городов собрались на площади перед домом правительства на мирный митинг за право на суверенитет своей страны. Как высказался тогда депутат Александр Соснов, «Мы давно хотели это сделать, но номенклатура нам не давала».
6: В то время как депутаты решали вопрос о придании официального статуса независимости Беларуси, десятки тысяч белорусов оставались у дома правительства и днем, и ночью. А саму сессию незалежности в прямом эфире транслировали на площади. Люди с замиранием сердца ждали решения, отмечает историк.
20: Я должен сказать, что сессия проходила очень непросто. Понимаете, люди устали от гнета советской власти, устали от того, что их страна и они сами являются разменной монетой для СССР и ее управленцев. Депутаты даже не подпустили к трибуне Анатолия Малафеева, первого секретаря ЦК Компартии, а тысячи белорусов, собравшихся на площади, слышали все, что происходило в зале собрания. И народ реагировал. Когда с речью выступал кто-то из ретроградов, люди возмущенно гудели. Когда же окончательное решение было принято и независимость Беларуси была юридически закреплена, люди, и это правда зафиксированная на пленке, обнимались и плакали от счастья. К слову, согнанная к дому правительства милиция и армия перешла на сторону митингующих, а женщины даже дарили им цветы и крепили на форму значки с погоней. Это наша история, задокументированная, зафиксированная на фото и видео. Ее нельзя заставить забыть или стереть.
6: Напомню, БССР переименовали в Республику Беларусь в сентябре 1991 года, а в качестве госсимволов были приняты герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг. 8 декабря были подписаны Беловежские соглашения. СССР прекратил существовать, а Беларусь обрела реальную независимость. Несмотря на все эти исторические факты, 25 августа никогда официально не был праздничной датой и не отмечался на государственном уровне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Премьер-министр Александр Турчин о важности и прибыльности контроля над интеллектуальной собственностью.
21: Мир вступил в эпоху, когда контроль над интеллектуальной собственностью становится важнее контроля над традиционными ресурсами и даже прибыльнее. По оценкам Организации Объединенных Наций, креативные товары и услуги уже формируют более 3% мирового ВВП, а их ежегодный объем превышает 2 триллиона долларов. При этом темпы роста креативной экономики устойчиво опережают средние мировые показатели по другим секторам. Вклад креативных индустрий в ВВП нашей страны по итогам 2025 года достиг 5%. Это выше среднемирового уровня и свидетельствует об изменении структуры белорусской экономики в пользу экономики знаний, инноваций и нематериальных ценностей. По данным ЮНКТАД, за 2024 год экспорт креативных услуг Беларуси оценивается в 1 миллиард долларов. В относительных величинах Беларусь входит в топ-3 стран СНГ с долей креативных услуг более 10% в общем объеме экспорта услуг. Именно экспорт услуг формирует превалирующую долю – более 65% всего креативного экспорта республики. Особенно важно, что в этом секторе по сравнению с другими отраслями занята максимальная доля молодежи в возрасте от 15 до 29 лет.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
22: Денег всем не хватит. Озон пообещал выплатить за ущерб от ударов дронов только продавцам со страховкой от атак и отключил постоплату за товар в половине регионов. Чтобы снизить количество возвратов на свои склады после атак, Озон отменил постоплату в 38 регионах России. Также Marketplace убрал до 22 сентября штрафы за отмены заказов по вине продавца и другим жалобам клиентов, а также за просроченные отгрузки. Вот и вся поддержка продавцов после пожаров на складах. Озон, конечно, пообещал выплаты за ущерб, но только тем, у кого была страховка от атак дронов. И тут не все так просто.
23: Мы, селлеры, начали докупать дополнительную страховку. Мы выбрали Ингустрах. И вот нам тоже интересно, заплатят ли нам эти деньги. Потому что у них там в договоре была странная формулировка. Они пишут о том, что выплаты будут в случае признания террористического акта. Но все мы знаем, что в России у нас сейчас нет войны, никакого военного положения. Это всего лишь специальная военная операция. И вот интересно, выплатят нам деньги или нет?
24: Будут ли какие-нибудь компенсации или не будут? Напомню, ПВБ у нас вообще никакой компенсации не было, ничего мы не получили, несмотря на десятки миллионов убытков. Сейчас посмотрим, что сделает Озон. Селлеры, которые страховали, что они получат? Мы, если честно, уже не особо чего-то ждем.
22: Размер выплаты будет определен после проведения инвентаризации на пораженных складах, заявили в пресс-службе Озон. В компании сообщили, что на данный момент известно о повреждении складов в Краснодаре и Махачкале, которые продолжают гореть, а также в Чапаевске и Оренбурге. Пожары там уже потушены. Логистические центры в Адыгейске и Невинномысске пострадали незначительно и должны возобновить работу.
25: Даже не могла подумать, что мы можем быть в такой ситуации. Я когда смотрела эти видео, рилсы с Валдрис, ну, типа, слава богу, это не с тобой. Вот. А сейчас это с нами.
23: От нашего бизнеса также зависят другие люди. В случае, если нам все-таки не будут выплачивать все эти наши страховки, в конце концов мы разоримся, и мы не сможем делать заказы, размещать свои заказы на фабриках и на заводах изготовителей. И многим придется закрыться, и многие предприятия распустят своих сотрудников, и они просто будут уволены и пойдут на улицу.
22: Власти решили своеобразным образом поддержать предпринимателей. Владимир Путин подписал указ, согласно которому государство будет изымать в свою пользу собственность крупных маркетплейсов, которые не могут заботиться о своей безопасности. То есть, если тебя разбомбили, сам виноват, отдавай собственность, объясняет логику экономический аналитик Кирилл Лапин.
0: Вообще, с точки зрения бизнеса частного, да, то, что вот бомбят эти самые беспилотники, это, в общем, ответственность государства. И, ну, и нас бомбят. Но теперь это ваша ответственность, что вас бомбят. Это вы виноваты, что вас бомбят, потому что надо было себя защитить. То, что защитить от себя совершенно невозможно, и как бы это никого не интересует. Как бы вот принудительный механизм создан, да, что ты должен защищать это, инвестировать в это деньги, иначе ты сам виноват, и у тебя отнимут это все.
22: Выходит так, что для предпринимателей создаются такие условия, при которых проще закрыться, чем работать. Этот закон будет применяться не только к маркетплейсам, но и к объектам критической инфраструктуры, таким, например, как НПЗ.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
3: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании и заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
6: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
3: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться «за что?» и утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставят на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
6: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
22: Срочники гибнут первыми. Парня из Орла загробовали на СВО за 3 месяца до дембеля. Теперь его и других раненых бросили заживо гнить на позиции Донецкого направления. Военнослужащий 85-й отдельной мотострелковой бригады Алан Тлупов получил ранение около месяца тому назад, но командование по сей день отказывает его группе в эвакуации. По словам супруги Алана, командир сначала обещал дождаться плохой погоды, чтобы снизить риск от атаки дронов. А когда 19 августа пошел дождь, заявил раненым, что их оставляют на позиции, потому что нет замены.
4: И не дают им эвакуации. Говорят, небо черное. Командир нам говорил, ждем плохую погоду. Вчера буквально был там дождь, и командир по рации сказал, что не будет вам никакой эвакуации. Кто вместо вас останется?
22: Брат бойца подал жалобу в прокуратуру с требованием найти раненого, немедленно эвакуировать, оказать медпомощь и проверить действия командования. После этого Алан получил только угрозы в свой адрес.
4: Ну какие же они бойцы, если они не могут даже ходить? Муж, можно сказать, заживо гниет, и командир также сказал по рации, что вы здесь заживо сгниете, никто вас не будет вытаскивать.
22: Угрозы от командования получает и брат Марии из Санкт-Петербурга. Девушка говорит, ее брат попал на СВО обманным путем. Парень ушел на срочную службу. И когда до дембеля оставалось всего 3 месяца, командиры воинской части 52-558, расположенной в городе Ростов-Великий, Ярославской области, поставили его и сослуживцев перед следующим выбором.
5: Или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет, а оттуда все равно на СВО, только сразу в штурмовики. Пожалейте матерей. Вот перед таким выбором их поставили. На них было оказано сильнейшее психологическое давление.
22: По словам девушки, под таким давлением контракты подписали все, кто служил с ее братом. Говорит, не зря у части дурная слава. Оттуда все насильно уезжают на Украину. Сейчас семья пытается спасти срочника оглаской и обращается во всевозможные инстанции.
5: Через 3 месяца мой брат должен был вернуться домой. Вместо этого он уехал на СВО. Нам очень сильно нужна огласка. Я прошу Следственный комитет, военную прокуратуру и Министерство обороны разобраться в том, что сейчас происходит. Мой брат не давал добровольного согласия оказаться там, где он сейчас находится.
22: Тем временем командование пытается скрыть следы незаконного принуждения срочника, рассказывает его сестра.
5: Особо активные парни, которые пытаются бороться за свои права, которые пытаются подать иск, которые пытаются оспорить контракт, который их заставили подписать. Этих парней отправляют в штурм для того, чтобы не допустить разбирательства. И никто из офицеров не пострадал.
22: По последней информации, бывшего срочника отправили в штурм, и его семья до сих пор не может с ним связаться. Командование звонки родных игнорирует. Жив ли парень, на сегодня неизвестно.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
7: Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
8: Дас.
7: 20.
8: Бис.
7: 30.
8: Тис.
7: 40.
8: Чалис.
7: 50.
8: Пачас.
7: 60.
8: Сат.
7: 70.
8: Саттар.
7: 80.
8: Асси.
7: 90.
8: Навэ.
7: 100.
8: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Важный сигнал.
10: Армию Беларуси отправляют в Россию. Там начинаются масштабные военные учения.
11: Будут отражать воздушные атаки, перебрасывать зенитные подразделения, а затем уедут в Российскую Федерацию на полигон Ашулук для боевых стрельб.
10: Об этом официально сообщили в Минобороны. По данным ведомства, проходить учения будут не только белорусские военные.
11: Журналистов и блогеров отправили на отдельный полигон учиться работать во время вооруженного конфликта.
10: Новые учения проходят на фоне заявления Александра Лукашенко о том, что Беларусь вынуждена все сильнее втягиваться в противостояние на стороне России.
12: Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте, никуда от этого не деться, поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам.
10: Примечательно, что за несколько часов до этого заявления президент Беларуси поздравлял украинцев с Днем независимости, рассуждал о дружеских и родственных связях между двумя народами, чем вызвал волну критики со стороны российского Z-сообщества. Вот как это прокомментировал военкор канал «Лейб Гусар».
13: А чего все так удивляются теплым поздравлениям Лукашенко Зеленскому с Днем независимости Украины? Во-первых, Рыгорович — старая фитрожопая политическая проститутка, готовая всегда предать и продать кого угодно и когда угодно. Ну, просто менталитет автократов всего постсоветского пространства такой. А во-вторых, в преддверии то ли своих перевыборов, то ли трансфера власти любимому Коленьке или временному местоблюстителю, он в первую очередь ориентируется на белорусскую молодежь и людей среднего возраста. А они в Белоруссии совершенно антироссийские и весьма проукраинские. Нет, не такие агрессивно-громко-истеричные, как на Украине, а своеобразные, заторможенно-тихо-злобные. Так что с этой публикой мы проблем еще поимеем, поверьте.
10: Белорусы в комментариях возмущены такими словами. Пишут, что их вообще никто не спрашивал, хотят ли они участвовать в российской СВО даже косвенно. Все решения принимала Москва, а последствия приходится разгребать Белоруссии. Санкции, российские дроны над приграничными районами, поток россиян, которые едут сюда из-за мобилизационных страхов или дефицита топлива. А теперь еще разговоры о том, что Минск обязан быть с Россией на фронте. И особенно людей задевает тон российского Z-сообщества. Мол, Беларусь уже заплатила за союз с Москвой экономически и политически. Но в ответ все чаще слышит не благодарность, а еще большие требования и даже прямые оскорбления. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
9: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко о жестоком спросе за падеж скота.
12: Нужно просчитать цена, где возьмем деньги. Есть у Назарова Шерстнева деньги бешеные, пусть строит. Ко мне не ходите. Я умею считать деньги. Наверное, и ты тоже. От земли. И это важно для тебя, и особенно для тебя. Поэтому должны быть дешевые и технологичные. Нельзя сделать, как я говорю, ну вот раньше у нас деревянные там были и прочее. Ну так я помню, мать работала какое-то время телятницей. Мы там вручную вилами выбрасывали навоз. На глубокой подстилке телятки стояли. Ну и, естественно, люди за теленка получали какие-то деньги и жестоко за это отвечали. Не дай бог пал теленок. Это разборки были серьезные. И даже в мое время, когда я был руководителем. А сейчас у нас у Крупко Ивана Ивановича, то есть у тебя, видел фотографию Герасимова. Гектар земли на поверхности валяются погибшие телята.
14: Уже в СИЗО тот, который вину.
12: Ну, в СИЗО правильно сделал. Это же безобразие. А где эти документы твои? Это я хотел вот журналистам показать, это только одну фотографию, чтобы они понимали, что у меня это бешенство не от того, что характер у меня такой вздорный. Чтобы они посмотрели, они с ума сойдут. А нашли, особенно городские.
14: В этом же хозяйстве вчера нашли еще два места.
12: Ну, это что такое?
15: бывший руководитель.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
17: География облав выросла на треть. Жители 20 регионов России сообщили о задержаниях и принудительной мобилизации. За последние полтора месяца жалобы на насильственные задержания и принуждение к подписанию контракта с Минобороны выросли в геометрической прогрессии, говорят адвокаты. В июле и августе к ним поступали десятки обращений в день из Удмуртии, Приморья, Иркутской, Рязанской и Архангельской областей, а также из Бурятии. Об облавах сообщают жители 20 регионов страны, отмечает юрист Григорий Свергли.
18: В Новороссийске мужчину доставили в отдел полиции, избили и, по крайней мере, по словам его сестры, подбросили наркотики, предложили выбор, уголовное дело с возможным сроком до 20 лет или контракт. В Ижевске мужчину задержали

0: алкоголем, наркотиками, психическим здоровьем, а также возрастные или больные физически, одинокие или те, у кого проблемы с законом или долги, поясняет адвокат. На днях юрист получил обращение из Уссурийска, где мужчину с инвалидностью по зрению обманом отправили на СВО. Об этом рассказал его брат.
1: В районе 9 утра к нему подъехал на машине человек, представившись военнослужащим, предложил работу по строительству казарменного расположения. Они сказали, что чтобы устроиться официально, получать зарплату на карту, как от Министерства обороны, работал у Министерства обороны в части, на территории части, нужно подписать контракт. Его отвезли в поселок городского типа Сибирцево и расположили в казарме, сказав, что никакой стройки не будет, жди отправки на СВО.
0: В Пензе облавы происходят с начала лета. На улицах чаще всего отлавливают тех, у кого задолженности или незначительные просрочки по кредитам. Похоже, такую же практику уже начали применять и в Москве. Олег Мальцев рассказал, что судебный пристав предложил ему подписать контракт для участия в СВО в обмен на списание долгов.
2: Вы, наверное, в курсе, что в городе Пенза неизвестные люди ездят, забирают должников, а должников по алиментам, по налогам, по другим каким-то вещам, и заставляют их подписывать контракт на СВО. Ну и вот, казалось бы, это где-то далеко, но это дошло даже до меня, когда у меня тоже есть долги перед бюджетом в виде субсидиарной ответственности, и мой пристав начал продавать мне контракт на СВО с целью приостановить мое исполнительное производство.
0: То, что сейчас происходит в стране, в военных кругах называют гибридной мобилизацией. Это когда в одних регионах происходят облавы, а в других мужчинам приходят повестки для уточнения данных. Однако, по мнению Z-военкоров, эта практика не поможет перекрыть огромный дефицит людей на фронте.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о жестоком спросе за падеж скота.
5: Нужно просчитать цена, где возьмем деньги. Есть у Назарова Шерстнева деньги бешеные, пусть строит. Ко мне не ходите. Я умею считать деньги. Наверное, и ты тоже от земли. И это важно для тебя, и особенно для тебя. Поэтому должны быть дешевые и технологичные. Нельзя сделать, как я говорю, ну вот раньше у нас деревянные там были и прочее. Ну так я помню, мать работала какое-то время телятницей. Мы там вручную вилами выбрасывали навоз, на глубокой подстилке телятки стояли. Ну и, естественно, люди за теленка получали какие-то деньги и жестоко за это отвечали. Не дай бог пал теленок. Это разборки были серьезные. И даже в мое время, когда я был руководителем. А сейчас у нас у Крупко Ивана Ивановича, то есть у тебя, видел фотографию Герасимова. Гектар земли на поверхности валяются погибшие телята.
6: Уже в СИЗО тот, который виноват.
5: Ну, в СИЗО правильно сделал. Это же безобразие. А где эти документы твои? Это я хотел вот журналистам показать, это только одну фотографию, чтобы они понимали, что у меня это бешенство не от того, что характер у меня такой вздорный. Чтобы они посмотрели, они с ума сойдут. А нашли, особенно городские.
6: В этом же хозяйстве позавчера нашли еще два места.
5: Ну, это что такое?
6: Бывший руководитель.
7: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
8: Сиаха.
7: Синий.
8: Нила.
7: Коричневый.
8: Бура.
7: Зеленый.
8: Сабз.
7: Оранжевый.
8: Наранджи.
7: Фиолетовый.
8: Джамуни.
7: Красный.
8: Сурх.
7: Белый.
8: Сафед.
7: Желтый.
8: Пила.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все

0: Глубже ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Сегодня мы говорим о цифре, от которой становится не по себе. Жители Беларуси должны банкам 31 миллиард рублей. Это почти 10 миллиардов долларов личных долгов. Не государственных, не корпоративных, а именно ваших и моих. И самое тревожное – не сама сумма, а то, на что эти деньги берут. На холодильники, школьные рюкзаки, детские кровати. На вещи, которые в нормальной ситуации просто покупают из зарплаты. Сегодня разбираемся, как мы оказались в этой долговой ловушке, кто на этом зарабатывает и есть ли выход.
2: Слушай, ну 31 миллиард звучит как просто абстрактная финансовая величина, да? То есть пока не начнешь копать математику этого явления, масштаб вообще непонятен.
1: Абсолютно согласна. И знаешь, если отбросить эмоции, то эту цифру ведь нельзя просто взять и поделить на всех граждан страны подряд. Ну там, включая младенцев и пенсионеров.
2: Стоп, а как это правильно считать тогда? На экономически активных?
1: Именно. В экономике сейчас занято примерно 4 миллиона 100 тысяч человек. И вот если весь этот гигантский банковский портфель раскидать чисто на тех, кто реально генерирует доход...
2: Картина становится уже, очень предметной. Получается где-то 7,5 тысяч рублей на каждого работающего.
1: Да, 7560 рублей, если быть точной. Причем важно понимать, что это же не ипотека, которую там комфортно размазали на 20 лет. Это именно короткие агрессивные долги.
2: Ну да, 7,5 тысяч для многих регионов – это же эквивалент дохода за полгода непрерывной работы, при условии, что человек вообще перестанет есть и платить за коммуналку.
1: Вот, и самое пугающее – тут даже не объем долга, а та скорость, с которой он пухнет. За год эта цифра подскочила на 12,5%. То есть каждые сутки генерируется 9,4 миллиона рублей новых долгов. Каждые 24 часа, включая выходные.
2: Подожди, я тут хочу поспорить. Как человек, который регулярно смотрит макроэкономические сводки...
1: Давай.
2: Официальные зарплаты-то тоже растут. Средняя зарплата в Беларуси перевалила за 2200 рублей. Возникает логичный парадокс. Если доходы идут вверх, зачем люди кредитуются с такой бешеной скоростью?
1: А этот аргумент разбивается в пух и прах, если посмотреть на реальное распределение доходов. 2200 – это просто математическая фикция.
2: То есть средняя температура по больнице.
1: Именно. Это когда сложили зарплату айтишника или топ-менеджера в столице и оклад разнорабочего в провинции. Смотреть надо на медианную зарплату, ту самую точку, ниже которой получает ровно половина всех работников.
2: Ага, и сколько она сейчас в регионах?
3: Всего 800 тысяч рублей. Вот это реальные деньги, которые люди держат в руках.
2: Ну хорошо, даже если 1000. Предприятия все равно постоянно рапортуют о повышении ставок. Казалось бы, экономика генерирует больше денег. Разве это не признак оздоровления?
1: В том-то и дело, что нет. Природа этого роста, она абсолютно нездоровая. Зарплаты по-хорошему должны расти когда? Когда завод обновил станки, выпустил крутой продукт, продал его...
2: И получил нормальную прибыль.
1: Да. А сейчас в стране жесточайший кадровый дефицит. Демография, отток специалистов, на заводах физически не хватает рабочих рук.
2: То есть директор завода повышает оклад условному токарю не из-за эффективности?
1: Конечно, нет. Он платит больше чисто из страха, потому что это последний токарь в цеху, понимаешь? Если он уволится, вся производственная линия просто встанет намертво.
2: Угу. То есть предприятия банально вытаскивают деньги из оборота и из бюджетов на развитие только чтобы удержать людей.
1: Абсолютно верно. Есть еще второй фактор, который моментально сжирает эти надбавки – инфляция.
2: Но официальная инфляция же вроде как сглаживается за счет регулируемых цен.
1: Официальная – да. А если зайти в магазин и посмотреть на базовую продуктовую корзину, на бытовую химию, технику, там все подорожало на 20% и выше.
2: Понимаю. То есть номинально в расчетнике плюс 100 рублей, а купить на них физически можно меньше, чем год назад.
1: Вот. Реальная покупательная способность падает. И это подводит к самому важному механизму. Как именно эта нехватка денег превращается в кредитную кабалу?
2: Ты имеешь в виду структуру долга? На что уходят эти 31 миллиард?
1: Да. 40,5% – это чистые потребительские кредиты. 12,5 миллиардов рублей.
2: То есть не ипотека и не лизинг для бизнеса?
1: Нет. Это деньги на базовое выживание.
2: Слушай, давай переведем это на какой-то бытовой уровень. Вот живет семья в регионе, получает эту медианную зарплату. Как конкретно они оказываются в этой долговой воронке?
1: О, тут идеальный пример – это августовские сборы детей в школу.
2: А, ну да. Форма, рюкзак, канцелярия – это же сейчас стоит от 450 до 1200 рублей на одного ребенка.
1: Вот представь, семья, двое детей, общий бюджет на месяц 1600 рублей. Если они тратят 1000 на подготовку к школе...
2: У них тупо не остается на еду и коммуналку.
1: И проезд. Баланс сходится только тогда, когда в этот кассовый разрыв вмешивается банк. Семья идет и оформляет карту рассрочки.
2: Ну, потому что альтернативы нет. Иначе дети буквально пойдут в школу без одежды.
1: Да. Кредит перестал быть, ну знаешь, инструментом для покупки предметов роскоши, он стал костылем, просто чтобы поддержать минимальный уровень жизни.
2: Но подожди, банки же очень красиво это упаковывают. Мол, карты, рассрочки, это суперлояльно, везде реклама, 0,001% выглядит так, будто банк просто раздает бесплатные деньги.
1: И это самая страшная ловушка из всех. Банки – не благотворительные фонды. Эти карты спроектированы как финансовая беговая дорожка.
2: В смысле?
1: В смысле, что пока человек бежит ровно, соблюдая десятки мелких условий, все работает, но система сделана так, чтобы риск ошибки был максимальным.
2: А, то есть оплатил не в том магазине-партнере.
1: Или сделал перевод вместо покупки, или, что чаще всего бывает, на день опоздал с минимальным платежом, потому что ту самую зарплату на заводе задержали.
2: И все, годный период сгорает.
1: Моментально. И вот тут включается реальная стоимость этих бесплатных денег. Штрафная ставка, которая взлетает до 40% годовых. Система изначально математически просчитана на то, что часть людей неизбежно споткнется.
2: Окей. А если без штрафов? Вот ситуация. Ломается холодильник. Это же не тот товар, покупку которого можно отложить на полгода.
1: Да, классика. Белорусский холодильник стоит, ну, где-то 1500 рублей. Отдать две зарплаты сразу нереально. Оформляется обычный потребительский кредит.
2: И сколько он съедает из бюджета?
1: Если разложить ежемесячный платеж, он забирает около 16% от дохода семьи каждый месяц.
2: Шестая часть всех денег просто за право хранить продукты дома? Обалдеть!
1: И переплата за пару лет набегает такая, что человек, по сути, обменивает несколько дней тяжелой физической работы чисто на оплату процентов банку.
2: Слушай, я тут хочу задать провокационный вопрос. На макроуровне. Люди покупают холодильники, рюкзаки. Заводы это производят, магазины продают, банки получают проценты, налоги идут в бюджет. Экономика же крутится. Разве это не позитивный процесс?
1: На первый взгляд кажется, что да. Но если копнуть глубже, налицо так называемый пылесос ликвидности. Это просто разрушает реальный сектор экономики.
2: Как именно?
1: Смотри, у банка есть аккумулированные средства. Ему надо их выгодно разместить. Первый вариант – дать длинный кредит заводу на новые конвейеры.
2: Ну да, модернизация.
1: А кредит заводу – это всегда низкая маржа, куча бумажной волокиты и огромные риски, что стройка затянется на годы.
2: А второй вариант – раздать эти же деньги тысячам людей на телевизоры под 15%.
1: Бинго! Банку выгоднее кредитовать физлиц. Риски размазаны, оборот быстрый, ставки высокие. И что происходит? Банковская система тупо теряет интерес к финансированию производства.
2: То есть заводы остаются без дешевых денег?
1: Да, без новых станков нет роста производительности, а без этого нельзя органически повышать зарплаты. Круг замыкается. Ситуация настолько острая, что Нацбанк был вынужден выдать жесточайшее предупреждение коммерческим банкам, потому что реальный бизнес просто задыхается от нехватки ликвидности.
2: А у этого пылесоса есть инфляционный эффект?
1: Еще какой. Это самая настоящая инфляционная бомба. Только за май 26 года было выдано больше 1,5 миллиарда рублей новых кредитов. 1,6 миллиарда за месяц.
2: То есть гигантская масса денег просто возникает из ниоткуда и выплескивается в магазины.
1: Да, это пустые деньги. Люди бегут скупать технику, мебель. Но физическое количество товаров в стране от этого не выросло. Завод не начал делать больше холодильников просто потому, что банк напечатал кредиты.
2: Но это базовый закон экономики. Когда много денег гоняется за малым количеством товаров, цены идут вверх.
1: Классическая монетарная инфляция на кредитном допинге.
2: А как это бьет по курсу валют? Люди же покупают не только местные. Те же телефоны и импортная бытовая техника.
1: Вот, это второй удар. Механика тут железобетонная. Человек берет кредит на телевизор, магазин его продает. Дальше магазину нужно закупить новую партию за границей.
2: И расплачивается он не рублями.
1: Конечно. Магазин берет кредитные рубли, выходит на валютную биржу и начинает массово скупать доллары или юани.
2: Создавая дикий спрос на валюту.
1: Да. И если экспорт не приносит достаточно валютной выручки в ответ, национальная валюта начинает слабеть.
4: Импорт дорожает. И инфляция заходит на новый круг.
1: Именно так.
4: И тут логично спросить, а когда все это начнет рушиться?
1: А уже рвется. Причем стремительно. Главный индикатор здоровья системы – это статистика неплатежей. И просрочка сейчас перевалила за 55 миллионов рублей.
4: Но 55 миллионов в масштабах страны звучит не так, чтобы критично.
1: Дело не в сумме, дело в динамике. За один год эта цифра подпрыгнула на 28%. Неплатежи растут в два раза быстрее, чем выдача новых кредитов.
2: Качество портфеля падает.
1: Очень сильно. И знаешь, что самое интересное в структуре этой просрочки? 98% – это потребкредиты и карта рассрочки. И только 2% – ипотека.
2: Ну, это логично. Ипотека – это крыша над головой. Квартиру потерять страшно. Люди будут экономить абсолютно на всем, но за жилье заплатят.
1: Да. А потребкредит – это такая психологическая абстракция. Как ты изимишь уже съеденные продукты, которые купили по карте рассрочки, или ношеную детскую обувь?
2: Никак.
1: Когда семейный бюджет окончательно лопается, люди в первую очередь машут рукой именно на беззалоговые кредиты.
2: Слушай, я читал, что индекс долговой нагрузки у таких проблемных заемщиков пробил 40%. То есть половина дохода уходит чисто на долги. Что эти люди вообще делают?
1: Они запускают долговую спираль. Брать-то деньги неоткуда. Да, долг обслуживается новым долгом. Это классическая финансовая пирамида внутри одной семьи.
2: И к чему это приведет глобально? Какие вообще есть сценарии?
1: Анализ показывает три возможных пути. Сценарий первый – инерционный. Это если вообще ничего не трогать.
2: Банки продолжают агрессивный маркетинг, люди дальше берут карты рассрочки.
1: Угу. Математика тут неумолима. К декабрю долг пробьет 33,5 миллиарда. Спираль закрутится так, что просрочка начнет бить уже по капиталу самих банков.
2: Отложенный системный кризис. Окей, второй сценарий.
1: Регуляторный.
2: Да.
1: Это если Нацбанк жестко вмешивается. Запрещает выдавать кредиты закредитованным. Вводит строгие лимиты.
2: Ну, с точки зрения защиты банков, это звучит разумно. Но на уровне обычного человека проблема-то не решается. Холодильник сломался, детей в школу собирать надо. Банк отказал, и что делать?
1: И это слабое место этого сценария. Спрос на деньги просто уйдет в тень.
2: Начнут плодиться ломбарды и какие-нибудь микрозаймы с безумными процентами.
1: Да, если банк сейчас штрафует под 40%, то ростовщики будут брать сотни процентов годовых. Проблема уйдет из официальной статистики, но станет еще разрушительнее.
2: Получается, остается только третий путь.
1: Структурный. Единственно верный, но самый тяжелый – проблему кредитной кабалы надо решать на производстве, а не в банковских офисах.
2: То есть людям нужны не дешевые кредиты, а реальные деньги?
1: В точку. Нужен органический рост производительности экономики. Зарплаты должны расти за счет новых технологий и высокой добавленной стоимости продукции.
2: А не потому что кадров нет, и заводы в панике перекупают друг у друга последних рабочих.
1: Да, только это разорвет замкнутый круг. Жизнь на медианную зарплату не должна быть борьбой за выживание. Человек должен мочь купить стиральную машину или зимнюю куртку без того, чтобы подписывать договор с банком на десятки страниц.
2: Но это долгий путь. А пока этого структурного сдвига не произойдет, кредит останется просто банальным способом дожить до следующей получки.
1: Вот такая история. 31 миллиард рублей долга – это не абстрактная цифра в отчете Нацбанка. За ней стоят реальные люди –
3: мама из Барановичей, которая собирает детей в школу в кредит, рабочий из Гомеля, который 2 года платит банку за холодильник. Кредит давно перестал быть инструментом мечты. Он стал инструментом выживания. И пока это так, цифры будут только расти. Спасибо, что были с нами сегодня в «Между строк». Если этот выпуск заставил вас о чем-то задуматься, поделитесь им с теми, кому это важно знать. До следующего раза.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер. Как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет? Я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последнее – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы. По инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
0: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
6: За что Рига ввела новые запреты на белорусские товары? Накануне погранслужба страны показала туннели из Беларуси для мигрантов.
7: Вчера мы задержали группу мигрантов, их было 28 человек. Задержали их недалеко от Красловы, в 12 километрах отсюда. И, как обычно, мы привлекли служебную собаку. Кинолог и служебная собака приехали сюда и указали место. А наши пограничники проверили всю эту территорию и обнаружили этот туннель.
6: Такое заявление сделали латвийские пограничники. По их словам, это уже не первая попытка пересечь границу Евросоюза под землей с помощью тоннеля из Беларуси. Всего несколько дней назад латвийские пограничники обнаружили еще один тоннель в поселке всего в нескольких километрах отсюда.
7: Это хорошо организованная система. Это уже второй туннель, который мы обнаружили за последние 10 дней. Но первый туннель, судя по всему, был прорыт наспех или людьми, которые не знают, как это делается. А вот над этим туннелем, длиной примерно 30 метров, можно сказать, работали инженеры.
6: Граница между Латвией и Беларусью растянулась на 172 километра. Она защищена современным пограничным забором, построенным в течение последних пары лет. В прошлом году власти страны сообщили, что пресекли около 12 тысяч попыток незаконного пересечения границы. А за первую половину этого года таких попыток уже было 10 тысяч. Подобные случаи фиксируются и в соседней Литве. Недавно там были обнаружены сразу 12 нелегальных тоннелей. Латвии. Пограничники считают, что мигранты вряд ли способны строить такие тоннели самостоятельно и предполагают наличие технической поддержки со стороны белорусских чиновников.
8: We don't have evidence that government...
7: У нас нет доказательств того, что правительство как-то вовлечено, но мы знаем, что белорусские власти ничего не делают, чтобы это остановить. Потому что невозможно просто так пройти вдоль государственной границы, чтобы никто тебя не заметил. За это грозит штраф. Например, люди, живущие рядом с границей, не могут передвигаться по этой территории. А вот мигранты, мигранты делают это как угодно и когда угодно.
6: Поэтому в странах ЕС все меньше верят в версию о стихийном потоке мигрантов и все чаще рассматривают происходящее на границе как элемент давления со стороны Москвы руками Минска, рассказывает политолог Игорь Яшин.
9: Белорусские пограничные службы не просто не препятствуют этой миграции. Это часть так называемой гибридной войны Беларуси, союзника России против стран Европейского Союза. Цель – дестабилизировать западное общество.
6: Так или иначе, но последствия такой политики Беларусь уже чувствует на себе, говорят эксперты. Соседние европейские государства шаг за шагом закрывают рынок для белорусских товаров. К примеру, только в Латвии с сентября под запрет попадут книги, одежда, обувь, игрушки и спорттовары. А следом могут ограничить шоколад, печенье, напитки и другие продукты. В итоге политический конфликт все сильнее бьет по обычным белорусам – производителям, рабочим, экспортерам. И тем, кто теряет рынки сбыта и доходы, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества. На радио «Сигнал».
6: Чужое не пройдет, только свое и русское. Март вводит нормативы по наличию белорусских товаров в магазинах.
10: По итогам первого полугодия доля товаров отечественного производства в торговом ассортименте составила 54,6%. При этом по итогам 2026 года показатель должен достигнуть 58%. В этой связи март принято решение временно ввести норматив по наличию товаров отечественного производства.
6: То есть теперь магазинам фактически задали ориентир, сколько белорусских товаров должно быть на полках. В самом министерстве объясняют это вопросами национальной безопасности, хотя конкретное значение нового норматива пока даже не называют. Что это означает для торговли и покупателей, объясняет экономист Игорь Боровик.
11: Если совсем просто, государство хочет административно увеличить присутствие белорусских товаров в магазинах. Причина понятна. Власти хотят меньше зависеть от импорта и поддержать собственных производителей. Но есть и обратная сторона. Если магазин обязан держать определенную долю отечественной продукции независимо от спроса, качества и цены, конкуренция снижается. В итоге производителю уже не так важно бороться за покупателя, а у самого покупателя становится меньше выбора.
6: Это неизбежно приведет к росту цен на товары и продукты, а также к дефициту, предупреждает эксперт. Белорусы отвечают: куда уж дороже.
12: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
13: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
14: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы-то можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас, мне кажется, стало дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше им отказывать.
15: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
16: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
6: и жалобы покупателей подтверждает официальная статистика. С начала года морковь в Беларуси подорожала почти вдвое, свекла примерно на 85%, картофель больше, чем на 80%, а лук наполовину. И ведь дорожают не только продукты, говорят эксперты. Услуги, непродовольственные товары, детские сады и даже обычный обед в столовой растут, как на дрожжах. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты белорусов за такими показателями, мягко говоря, не успевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
16: Охота на срочников, 18-летнего парня, убитого горем после смерти матери, обманом заставили подписать контракт на СВО вместо документа о наследстве. Эта история шокировала всех в Воронежской области. Срочник Владислав Кузнецов на службе узнал о смерти матери. Она одна воспитывала сына. Вместо поддержки в трудную минуту 18-летний парень получил то, что не ожидал. Командование воспользовалось этой страшной трагедией, рассказала мать еще одного срочника из этого же танкового полка, Мария Королькова.
17: У Владислава Кузнецова умирает мама. И командование предлагает помочь. Чтобы съездить на похороны к маме, они предлагают заключить ему контракт. Владислав подписывает контракт, но они его не отпускают даже на похороны. Они отправляют его сразу на учебный полигон.
16: Через неделю после этой страшной истории Мария Королькова узнала, что с ее сыном поступили похожим образом. Срочника Александра Королькова насильно заставили подписать контракт с Минобороны, рассказывает мать.
17: Но командиры узнали, что у меня онкология, что заступиться за моего ребенка будет некому. И тоже надавили на моего ребенка. К сожалению, насколько мне известно, что Саша погиб. Но тело моего сына до сих пор мне не вернули. Я даже похоронить его не могу.
16: Мария Королькова говорит, такие случаи не единичные. Это отлаженная система выполнения плана по набору контрактников за счет молодых военнослужащих срочной службы. Она обращалась с жалобами в разные инстанции, но везде, говорят, доказательства того, что парни подписали контракт под давлением, нет. Сестра срочника из Ростовской области Владислава Тумашова рассказала свою историю, как ее брата и еще нескольких парней принудили подписать контракт.
18: Моего брата насильно увезли на СВО. Он проходил срочную службу в части 52-558. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. На них было оказано сильнейшее психологическое давление. Со слов мальчиков. Или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет. А оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики.
16: Владиславу Тумашову оставалось служить 3 месяца по срочке, а теперь он на СВО, говорит сестра. Она пытается оспорить подписание контракта, но, как говорят юристы, шансов мало. На фронте сейчас гибнет много молодых парней, отмечают военные медики. Недавно похоронка пришла в одну из семей Иркутска. Максим Кирпов подписал контракт в июне. Его завербовали в университете, рассказал его друг Роман.
19: Его типочка знал, он контракт подписал, тоже на беспилотнике был. Ну и вот, как его мама рассказывала, типа его выгнали без каски, без броника, просто окопы рыть. Хотя он был на беспилотниках. И их, короче, дроном пришибло.
16: По мнению юристов, с началом учебного года возобновится вербовка студентов. По их данным, Минобороны уже готовит план набора для каждого вуза в беспилотные войска.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
20: Премьер-министр Александр Турчин об обнадеживающих результатах торговли Беларуси и России.
21: В принципе, все вопросы, они у нас носят рабочий характер, но, тем не менее, наверное, есть необходимость обсудить ряд вопросов, поэтому я думаю, что можем приступить мы к работе. На самом деле, единственное, что хочу добавить, опять результаты нашей торговли, они обнадеживают очень. Товарооборот растет такими темпами, что мы опять в очередной раз будем на заседании Высшего Госсовета докладывать о рекордах нашим президентам. Поэтому, я думаю, все хорошо. Ну и всегда приятно с коллегами работать, потому что вот уровень профессионализма и понимания, он всегда заслуживает большого уважения.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Спасите ребенка. В гимназии Барановичи несколько лет травят школьника. Перед новым учебным годом родители обратились в милицию. Ищут пожарные, ищет милиция. Вот только в отличие от стихотворения Маршака, в Барановичах ищут совсем не героя, а управу на школьных хулиганов. На протяжении 2 лет учащийся гимназии номер 4 страдал от буллинга со стороны одноклассников, которые оскорбляли и избивали подростка, портили личные вещи и принуждали его покинуть не только класс и учебное заведение, но и переехать в другой город. Все крики о помощи семье этого ребенка остаются неуслышанными. Чтобы привлечь внимание к серьезной проблеме, старшая сестра даже написала пост обращения в личных соцсетях, рассказывает юрист Анжелика Гуревич.
4: Милиция, суд и психологи не могут помочь. Побои сняли, писали заявление в милицию, начали судебный процесс, а результата нет. Мальчика подстерегают не только в школе, но и на улице, на переменах, в столовой, по дороге в музыкальную школу. Сменить школу не получается. В других школах говорят, что мест нет, или прямо признаются: нам проблемы не нужны. Родители и сестра просят о помощи, а происходит беспредел.
2: За 2 года семья подростка обращалась за помощью и к классному руководителю, и к администрации гимназии, в городское и областное отделы образования, инспекцию по делам несовершеннолетних и прокуратуру. Однако, как отметила сестра школьника, цитирую, «Походы и заявления в участок, письма вышестоящим органам, суды, психотерапевты – все бесполезно. Куда и кому обращаться, чтобы наконец-то восстановить справедливость?» Отец мальчика рассказал, что после того, как сына избили толпой, на учет ВДН пытаются поставить именно его. За то, что тот удерживал одного из хулиганов за руку, пытаясь защититься от ударов. К слову, исковое заявление семья подала непосредственно на представителя гимназии, которые просто закрывали глаза на травлю ребенка, замалчивали факты издевательств и отказывались идти на контакт с родителями. Вот что пишет об этом отец мальчика.
22: Они хотя бы в суде начали нервничать. И всплывает много интересных фактов, о которых раньше гимназия умалчивала. А благодаря суду хотя бы есть шанс вывести их на чистую воду. Школам невыгодно признать факт буллинга. В РБ буллинга нет. Точнее, он есть, но где-то там. Абстрактно. Вы не представляете, сколько было проведено собраний в гимназии с повесткой «буллинг». Но это все в общем, без конкретики. Даже вслух боялись произнести, что это буллит ученика 6 В-класса, конкретного человека. Это примерно как в СССР не было секса.
2: Пост сестры и видео самого подростка, в котором он откровенно рассказал о всех издевательствах над ним, вызвали серьезный резонанс не только среди жителей Барановичей, но и родителей, педагогов и психологов из разных регионов Беларуси. Взрослые в каждом комментарии бьют тревогу и призывают власти наконец-то заняться реальным решением проблемы, пока дело не дошло до трагедии, как это случилось со школьником в Бресте. Напомню, мальчик из-за буллинга одноклассников и бездействия представителей школы принял решение уйти из жизни. Отмечу, в управлении по образованию Барановичского горисполкома сообщили, что начали проверку в гимназии, но о результатах пока ничего не известно, заявив, цитата, «расставлять какие-то акценты и давать оценки рано». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
23: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
24: Мосаме сарма.
23: Лето.
24: Мосаме гарма.
23: Весна.
1: Бахар.
23: Осень.
1: Хизан.
23: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Из первых уст.
20: Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский о реализации крупных проектов с Белоруссией.
3: Обсудили возможности использования логистических маршрутов через северные порты, через Архангельский порт. Здесь мы видим большие тоже возможности и перспективы, и в части использования существующих мощностей. У нас есть возможность переваливать до 5 миллионов груза и дальше через морской путь, соответственно, направлять их на восток. И, кроме того, сегодня мы начинаем реализацию крупного проекта по строительству глубоководного морского порта Архангельска. Здесь тоже с белорусской стороной можем взаимодействовать и даже определить отдельные там участки, которые могли бы использоваться для перевалки грузов из Беларуси. Есть вопрос, связанный с железнодорожными тарифами. Здесь у нас перспективы открываются в новом ключе. Архангельский авиационный отряд становится первым эксплуатантом новейших самолетов Ил-114-300. В конце этого года поступит уже первая машина. И мы хотели бы попробовать этими самолетами наладить прямое сообщение между нашими столицами.
0: Новости регионов на радиосигнал.
2: В Минске в милицию обратились представители десятка организаций, которые пострадали из-за действий аферистов. Штатным бухгалтерам компаний приходили одинаковые сообщения в мессенджере, якобы от руководителей, которые просили выслать реквизиты фирмы и указать остаток на расчетном счете. После этого под предлогом закупки компьютеров и иной техники требовали перевести деньги за границу. При этом давили на срочность и убеждали, что от их действий зависит исход важных сделок. А для убедительности высылали поддельное платежное поручение. Работники бухгалтерии терялись и, не уточнив информацию у настоящих директоров, отправляли средства по указанным реквизитам. Общий ущерб превысил 300 тысяч рублей. Следователями возбуждены уголовные дела за мошенничество. Рейдовая группа при проверке в Новогрудском районе обнаружила в лесу зерно. Как установлено, работники сельхозорганизации в деревне Котлова вывозили отходы после очистки зерна в лесной массив, чем загрязняли территорию. Они же вывозили в лес сырое зерно. Культура попала под дождь, после неполной сушки образовались остатки, которые не высохли и, по мнению должностных лиц предприятия, стали непригодными для дальнейшей реализации. Результат бесхозяйственной выброшенное в лес 1650 килограммов зерна. Сейчас проводится проверка в рамках Уголовно-процессуального кодекса. Окончательная сумма ущерба будет установлена. Действиям причастных лиц будет дана правовая оценка. В Ильинском районе погиб 6-летний мальчик, который пропал с территории агроусадьбы в деревне Миколаево. Сообщение о пропавшем ребенке 2020 года рождения поступило в 15:10. Мать рассказала, что в последний раз видела сына около 13 часов. По ее словам, она отвлеклась на пару минут, чтобы приготовить еду на костре, а затем обнаружила, что ребенка рядом нет. В 16:58 местный житель, который обследовал реку на надувной лодке, заметил тело мальчика на поверхности воды. Его нашли примерно в 2 километрах от усадьбы, ниже по течению Немана, в 4 метрах от берега. Глубина реки в этом месте составляет около 2 метров. Обстоятельства гибели ребенка устанавливаются. Назначена судебно-медицинская экспертиза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
2: Война вместо уроков. Учебно-полевые сборы теперь обязательны не только для десятиклассников, а и для учащихся колледжей. Курс на полную милитаризацию. Министерство образования подготовило еще один сюрприз к новому учебному году. Как заявил глава ведомства Андрей Иванец, теперь наряду с десятиклассниками учебно-полевые сборы в обязательном порядке будут проходить и учащиеся колледжей. Подробностями нововведений в учебном процессе делится столичный спецкор Ирина Минчик.
1: В новом учебном году юноши из колледжей ждут 5-дневные сборы, но 5 дней только начало. Уже со следующего года сборы увеличат до 10 дней. Проходить они будут на базе воинских частей. Такой формат уже опробовали на школьниках. В этом году 10-дневные круглосуточные сборы прошли 15% столичных десятиклассников.
2: Иванец подчеркнул, цитирую, «И это наша совместная работа с силовым блоком, которая обеспечит действительно качественную и интересную работу». Отмечу, что родителям такой подход к образовательному процессу не кажется увлекательным и целесообразным. А к работе самого министра у них накопилось много вопросов.
5: Уважаемый министр Иванец, вы с каждым днем наваливаете все больше кринжа. Но это уже не смешно. То репетиторы ему не угодили, то родители ему должны, то из детей солдат будем делать. Вместо того, чтобы дети создавали цветущую и радостную жизнь будущее, вечно к войне их готовят. Вечно вокруг враги, нужно учиться только убивать, уничтожать, а когда жить? На том свете...
7: У нас новый предмет вводят в школах по сбору автомата вместо ОБЖ. Так о какой учебе, знаниях и открытиях тут может идти речь? При этом детям говорят, что весь мир для них враги, в том числе Украина, Польша и Евросоюз. Лукашенко был против войны, но после посещения Путина стал готовить молодежь, в школах ввел военные дела. Россия постоянно разжигает военные конфликты. Так не заставят ли пойти по этому пути и Беларусь?
8: А наши чинуши своих детей и внуков не забудут туда отправить? А сам Иванец тоже детей из своей семьи в обязательном порядке отправит? Или для них исключение? Детям на этих учениях даже не разрешают посещать магазин. Я бы не рожала детей, если бы знала, к чему их будут готовить. Какой же это бред? Не зря молодежь уезжает в другие страны. Мы до сих пор не можем вылезти из пещеры, забыть сраный совок.
2: Отмечу, что учебно-полевые сборы с элементами армейской службы по официальным документам считаются уроками патриотического и идеологического воспитания. Однако назвать строевую, тактическую, медицинскую и физическую подготовку, знакомство с военной техникой и оружием, образованием можно только формально. На деле подрастающее поколение белорусов попросту заранее приучают к военной службе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
24: Новости союзного государства.
25: Нет и точка. В Кремле отвергли идею буферной зоны в Донбассе. Песков заявил, что это территория России. Сроки полного захвата региона переносились 15 раз. Пресс-секретарь президента заявил, что Москва не согласится на передачу управления Донбассом третьей стране, поскольку считает регион частью России. Так Песков отреагировал на предложение Зеленского о создании буферной зоны в рамках возможного мирного плана Украины, США и Европы. Песков заявил, что Россия продолжает военные действия из-за отсутствия мирных способов ее совершения.
26: Не первый раз говорится о намерении разместить воинские контингенты стран, которые являются членами Североатлантического альянса на территории Украины. Делается оговорка после завершения конфликта. Но, собственно, мы неоднократно повторяли нашу позицию на самых различных уровнях о том, что размещение иностранных воинских контингентов стран Североатлантического альянса является для нас неприемлемым.
25: С начала СВО сроки захвата Донбасса переносились 15 раз. При этом генералы Генштаба не уложились ни в один из них. По данным военных журналистов, еще в августе прошлого года командование армии обещало президенту, что украинский фронт рухнет к октябрю-ноябрю, а Донецкая область будет полностью захвачена к середине четвертого года спецоперации. Весной 2026-го сроки сдвинулись на осень текущего года. Летом военные пообещали, что Донбасс полностью перейдет под российский контроль к зиме. Но ВОСК и ныне там. Причем полному завоеванию Донбасса не поможет даже мобилизация, считает военный аналитик Руслан Левиев.
9: Типа для того, чтобы захватить там весь Донбасс, там к какому-то сроку нужно такое-то количество людей. Я думаю, что такого варианта на самом деле не существует. Даже если проведется какая-то силовая мобилизация, все равно это не даст возможности как-то быстро пойти в прорыв и быстро захватить Донбасс. Я бы сказал так, что на фронте война закончена. В том смысле, что это тупик. Не будет переломов уже больше нигде. Ни с российской стороны, ни с украинской стороны. Ни у той, ни у другой стороны нету масштабных резервов, чтобы прям переломить фронтовую конкретную ситуацию.
25: На текущий момент армия России контролирует менее 80% территории Донецкой области. По итогам прошлого года удалось завоевать лишь 0,8% территории Украины. При этом характер военных действий кардинально изменился. Теперь в ход идут экономическое давление и удары по инфраструктуре, говорит политолог Вениамин Глебов.
10: Мы еще там год назад не представляли себе того, что можем оказаться в сегодняшней ситуации. Мы помним, какая была динамика в бомбежках НПЗ. Сначала вроде как какие-то нелепые комариные укусы, а потом бац, и полномасштабный кризис. И невероятный динамизм факторов этой войны, он не позволяет ее закончить, потому что у сторон все время есть как бы ощущение, что на следующем шаге они получат большее преимущество в какой-то сфере и сумеют переломить ситуацию. При том, что фронт стоит, при этом война страшно динамичная на других полях и других факторах.
25: А фронт действительно практически встал полностью. В июле российские войска увеличили территорию под своим контролем лишь на 88 квадратных километров. Месяцем ранее на 57 квадратных километров, а май завершили чистыми потерями территории на 11 квадратных километров. И это несмотря на рекордное количество местных штурмов, которое, по оценкам Z-военкоров, выросло на 60% по сравнению с зимой и началом весны.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
20: Президент Александр Лукашенко о том, почему сейчас самое подходящее время для развития мясного скотоводства.
11: Мяса у нас хватает, поэтому то, что продается на внешних рынках, это хорошо. Надо нам активнее это развивать. Если есть рынок, а он будет. Вы видите, как дорожают удобрения, уже в два раза подорожали. Сейчас продовольствие начинает дорожать, поэтому спрос будет. Наше время, по-моему, приходит. И мы не зря вкладывали в сельское хозяйство. Поэтому, да, надо развивать и эту мясную породу. Особенно, ну, где людей, откровенно говоря, нет. Они же не прихотливые животные, они же не корову, которую надо лелеять и доить.
23: Важный сигнал.
6: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
12: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
6: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
13: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
6: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
13: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, ну, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
6: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
14: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
6: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Беларуси и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
24: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
20: Президент Александр Лукашенко о том, почему сейчас самое подходящее время для развития мясного скотоводства.
11: Мяса у нас хватает, поэтому да. То, что продается на внешних рынках, это хорошо. Надо нам активнее это развивать. Если есть рынок, а он будет. Вы видите, как дорожают удобрения, уже в два раза подорожали. Сейчас продовольствие начинает дорожать, поэтому спрос будет. Наше время, по-моему, приходит. И мы не зря вкладывали в сельское хозяйство. Поэтому, да, надо развивать и эту мясную породу. Особенно, ну, где людей, откровенно говоря, нет. Они же не прихотливые животные, же не корову, которую надо лелеять и доить.
24: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
25: Нет и точка. В Кремле отвергли идею буферной зоны в Донбассе. Песков заявил, что это территория России. Сроки полного захвата региона переносились 15 раз. Пресс-секретарь президента заявил, что Москва не согласится на передачу управления Донбассом третьей стране, поскольку считает регион частью России. Так Песков отреагировал на предложение Зеленского о создании буферной зоны в рамках возможного мирного плана Украины, США и Европы. Песков заявил, что Россия продолжает военные действия из-за отсутствия мирных способов ее завершения.
26: Не первый раз говорит о намерении разместить воинские контингенты стран, которые являются членами Североатлантического альянса на территории Украины. Делается оговорка после завершения конфликта. Но, собственно, мы неоднократно повторяли нашу позицию на самых различных уровнях о том, что размещение иностранных воинских контингентов стран Североатлантического альянса является для нас неприемлемым.
25: начала СВО сроки захвата Донбасса переносились 15 раз. При этом генералы Генштаба не уложились ни в один из них. По данным военных журналистов, еще в августе прошлого года командование армии обещало президенту, что украинский фронт рухнет к октябрю-ноябрю, а Донецкая область будет полностью захвачена к середине 4-го года спецоперации. Весной 2026-го сроки сдвинулись на осень текущего года. Летом военные пообещали, что Донбасс полностью перейдет под российский контроль к зиме. Но ВОЗ и ныне там. Причем полному завоеванию Донбасса не поможет даже мобилизация, считает военный аналитик Руслан Левиев.
9: Типа для того, чтобы захватить там весь Донбасс, там какому-то сроку нужно такое-то количество людей, я думаю, что такого варианта на самом деле не существует. Даже если проведется какая-то силовая мобилизация, все равно это не даст возможности как-то быстро пойти в прорыв и быстро захватить Донбасс. Я бы сказал так, что на фронте война закончена. В том смысле, что это тупик. Не будет переломов уже больше нигде. Ни с российской стороны, ни с украинской стороны. Ни у той, ни у другой стороны нету масштабных резервов, чтобы прям переломить фронтовую конкретную ситуацию.
25: На текущий момент

0: потом бац, и полномасштабный кризис. И невероятный динамизм факторов этой войны, он не позволяет ее закончить, потому что у сторон все время есть как бы ощущение, что на следующем шаге они получат большее преимущество в какой-то сфере и сумеют переломить ситуацию. При том, что фронт стоит, при этом война страшно динамичная на других полях и в других факторах.
1: А фронт действительно практически встал полностью. В июле российские войска увеличили территорию под своим контролем лишь на 88 квадратных километров. Месяцем ранее на 57 квадратных километров, а май завершили чистыми потерями территории на 11 квадратных километров. И это несмотря на рекордное количество местных штурмов, которое, по оценкам Z-военкоров, выросло на 60% по сравнению с зимой и началом весны.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! Сегодня поговорим о Минском автомобильном заводе, который за год потерял почти половину продаж грузовиков на российском рынке. На первый взгляд, ничего особенного. В России рухнул весь рынок тяжелой техники, а МАЗ пережил этот обвал даже лучше многих конкурентов. Но за относительным успехом скрывается серьезная проблема. Судьба одного из крупнейших белорусских предприятий все сильнее зависит от российских кредитов, госзаказов и покупательского спроса. Разберемся, почему ставка на главного союзника превратилась в экономическую ловушку. И способны ли Африка, Азия и новые контракты заменить тысячи потерянных продаж?
4: Слушай, ну вот это начало, особенно фраза про то, что завод пережил обвал лучших конкурентов, звучит прямо как заголовок из какого-то очень победного пресс-релиза.
3: Разве нет?
4: Да какой же это успех, пусть даже относительный, когда теряется чуть ли не половина продаж на самом ключевом, жизненно важном рынке? Это катастрофа. Давай смотреть на реальность, а не на эти успокаивающие формулировки.
3: В 2025 году российский рынок тяжелых грузовиков не просто просел, он буквально, схлопнулся.
4: Угу.
3: Падение составило 51% за год. Просто представь масштабы падения. Было 126 тысяч проданных новых машин в целом по рынку,
4: так.
3: А осталось чуть больше 61 тысячи. И вот на этом фоне падение белорусского завода составило 43%.
4: То есть завод упал чуть медленнее, чем рынок в целом. И из этого делается вывод об успехе.
3: Именно об этом и говорят оптимисты. В 2024 году было продано 5719 грузовиков, а в 2025 – 3274. Формально доля присутствия бренда на рынке даже немного подросла. В отчетах все это выглядит как уверенное удержание позиций под натиском кризиса.
4: Красивая статистика. Но она скрывает гигантскую дыру на земле. Проблема в том, что доля рынка – это виртуальная величина. За один год физически потеряно 2445 продаж.
3: Ну да, в абсолютных цифрах звучит пугающе.
4: Это не просто сезонное колебание. 7% отжавшегося маленького рынка приносит предприятию в реальных деньгах значительно меньше, чем 5% от большого растущего рынка. Относительный успех в рейтингах не конвертируется в живую выручку на банковских счетах.
3: Если посмотреть на ситуацию со стороны производственного цикла, то за каждым вот этим непроданным грузовиком стоят конкретные вещи. Это же не просто строчка в Excel.
4: Конечно, нет.
3: Это тонны стали, которые уже были закуплены. Это произведенные двигателя, сложнейшая электроника, коробки передач.
4: Завод с колоссальными постоянными издержками не может радоваться тому, что он тонет медленнее остальных. Предприятию нужны оборотные средства каждый день.
3: Тогда давай разберемся с физикой этого падения. Куда вообще так резко исчез покупатель? Ведь если открыть данные за 2024 год, там были сплошные рекорды.
4: Да, тогда рынок перегрелся.
3: Конвейеры работали на полную мощность, произвели больше 13 тысяч единиц техники, выручка предприятия взлетела.

0: 3,3 миллиарда рублей, не мог же спрос просто взять и испариться за новогодние праздники?
1: Спрос не испаряется, он становится нерентабельным. Понимаешь, все ломается ровно в тот момент, когда меняется стоимость денег. Коммерческий грузовик – это инструмент для заработка, а не предмет роскоши.
0: Ну, логично, да.
1: Его никто не покупает за наличные из сейфа.
0: Транспортные компании всегда берут технику в лизинг или в кредит. Машина сразу идет в рейс, начинает приносить доход, и из этой прибыли владелец выплачивает долг банку.
1: Точно. А теперь следи за руками. Ключевая ставка в России взлетает до небес.
0: Ага.
1: Лизинговые компании мгновенно переписывают условия, и ставка для конечного перевозчика улетает за 20, а то и 25% годовых. Математика логистического бизнеса ломается моментально.
0: То есть даже если машина едет вообще без поломок и простоев, вся ее прибыль уходит исключительно на погашение безумных процентов.
1: Параллельно с удорожанием кредитов в России начали замедляться крупные инфраструктурные стройки.
0: Соответственно, снизились тарифы на сами перевозки.
1: Именно. Из-за падения деловой активности. Владелец автопарка садится с калькулятором и понимает, брать новый тягач по 25% при падающих ставках на фрахт – это прямое самоубийство для бизнеса.
0: Ему гораздо выгоднее бесконечно ремонтировать старый автопарк.
1: Да. Каннибализировать сломанные машины на запчасти, перебирать старые двигатели, но только не влезать в новые неподъемные долги.
0: Но есть же еще мощный китайский фактор. Бренды вроде Citroёn, Shaklan, FAF, они ведь тоже рухнули в 2025 году. Причем их падение в процентах было даже глубже. Разве это не дает преимущества традиционным игрокам?
1: Ох, это очень опасная иллюзия. Да, их текущие продажи просели. Но за предыдущие два года китайские производители завезли в Россию гигантские, просто немыслимые объемы техники.
0: То есть склады переполнены.
1: Эти запасы никуда не исчезли. Дилеры стоят с забитыми стоянками и вынуждены жестко демпинговать. Они режут собственную маржу, лишь бы избавиться от замороженных автомобилей.
0: Часто можно услышать мнение, что как только эти склады распродадут, китайская угроза спадет, потому что они якобы не умеют строить долгосрочный сервис.
1: Это миф пятилетней давности. Китайские корпорации уже выстроили разветвленные дилерские сети. Они завезли огромную номенклатуру запчастей. Современного частного перевозчика вообще не волнует историческое наследие бренда.
0: Он считает только деньги.
1: Он считает TCO – совокупную стоимость владения. Если белорусский грузовик проигрывает по комфорту или электронике, никакие исторические заслуги или скидки на старте не заставят частника подписать контракт.
0: Хорошо. Если на открытом коммерческом рынке правила диктует слепая математика лизинга и китайские конкуренты, логично посмотреть в сторону политики. Россия – это главный политический и экономический союзник. Разве в рамках союзных программ партнер не должен подставить плечо? Выдать гарантированные государственные заказы, как-то компенсировать падение частного спроса?
1: В теории идеальных интеграционных процессов так и должно быть. Но на практике у России есть КАМАЗ. И это не просто завод. Это важнейший, системообразующий российский промышленный гигант.
0: Который нужно спасать в первую очередь?
1: Посмотри на цифры первого полугодия 2026 года. КАМАЗ реализовал почти 8700 грузовиков, захватив 35% сжимающегося рынка.
0: 35%? Треть рынка в условиях жесточайшего кризиса. Это больше похоже на монополию.
1: Вот именно. И здесь кроется главная структурная ловушка для белорусского предприятия. Россия выступает в этой схеме сразу в четырех ролях одновременно.
0: Так.
1: Она главный покупатель, она ближайший политический союзник, она регулятор всех правил игры на рынке, и она же самый жесткий прямой конкурент, защищающий собственные интересы.
0: Звучит как игра в футбол, где судья матча по совместительству работает главным тренером команды твоих соперников.
1: Отличное сравнение. На официальном уровне все декларируется предельно гладко. Равный доступ к госзакупкам, промышленная кооперация, единые сертификационные стандарты.
0: А по факту?
1: А декларации заканчиваются там, где начинаются региональные бюджеты. Условному муниципалитету где-нибудь в Сибири нужны коммунальные машины. Начинается тендер.
0: И условия пишутся под конкретного победителя?
1: Условия субсидирования, жесткие требования по глубокой локализации производства, сложная бальная система оценки компонентов. Все это выстраивается таким образом, что победитель часто математически предопределен еще до вскрытия конвертов с заявками.
0: И побеждает домашний российский производитель.
1: Разумеется. В кризис любое государство спасает в первую очередь свои заводы и рабочие места своих граждан. Зависимость от одного рынка страшна не тем, что партнер внезапно решит специально навредить или объявить торговую войну. Нет.
0: А чем тогда?
1: Она страшна тем, что сугубо внутренние экономические решения поднять ключевую ставку, чтобы сбить инфляцию, или ввести утилизационный сбор для защиты КАМАЗа, автоматически, просто рикошетом бьют по конвейерам в Минске.
0: Слушай, но ведь МАЗ — это не только тяжелые тягачи и самосвалы. Есть же огромный сегмент пассажирской техники, автобусы.
1: Есть, да.
0: И они показывают совершенно иную динамику. За 25-й год в России реализовано почти 500 новых автобусов белорусского производства. Плюс постоянно идут новости про освоение дальнего зарубежья – Африка, Азия, Латинская Америка. Разве такая диверсификация не страхует завод от провалов?
2: 500 автобусов – это отличный результат для автобусного цеха. Но давай считать масштабы и деньги. Во-первых, рынок общественного транспорта живет по совершенно другим законам. Это не частный логистический бизнес, это государственные и муниципальные программы обновления парков.
0: То есть там не важна кредитная ставка банка?
2: Абсолютно. Там важно только наличие строчки в бюджете города.
0: Согласна. Это стабильный госзаказ. Но цифры ведь несопоставимы.
2: Совершенно несопоставимы. Потеряны продажи 2500 магистральных тягачей и строительных самосвалов. 500 автобусов совершенно другой архитектуры производства, другими комплектующими и другой рентабельностью просто физически не способны перекрыть эту огромную дыру. Это просто разные лиги.
0: А как же контракты на глобальном юге? Поставки в Африку звучат как реальный выход из этой российской ловушки.
2: Продать партию из 10 или 20 самосваров в какую-нибудь африканскую страну – это дипломатический успех. Никто не спорит. Но это экономический мизер.
0: Почему мизер?
2: Завод, производственные мощности которого рассчитаны на тысячи единиц техники в месяц, не может выжить на таких разовых микроконтрактах.
0: Ну подожди, рынки же там гигантские.
2: Грузовик мало просто привезти в порт и выгрузить. Главное правило рынка коммерческой техники. Первую машину продает менеджер салона, а все последующие – механик сервисного центра.
0: Это правда.
2: Чтобы конкурировать в Африке с индусами или теми же китайцами, нужно выстраивать капитальную инфраструктуру на местах. Нужны огромные склады запасных частей, нужно диагностическое оборудование, нужны обученные местные кадры.
0: Понятно. Никто не купит партию из 100 машин, если запчасть к ним придется ждать самолетом из Минска целый месяц.
2: Возникает классическая мертвая петля. Строить дорогую сервисную сеть ради 20 проданных машин экономически бессмысленно. Это сплошные убытки. А без готовой работающей сервис на сети крупный тендер на сотни машин выиграть нереально.
0: Замкнутый круг.
2: В России белорусский грузовик знают в каждом гараже. Любую деталь можно купить на трассе, при дорожном магазине. В Азии или Африке этого исторического преимущества нет. Создать его стоит колоссальных инвестиций, которых у падающего в продажах завода просто нет.
0: Давай перенесем фокус внутрь самой Беларуси. Снаружи мы видим падение спроса, нерентабельный лизинг и сложности с дальним экспортом. Но если машины не продаются в нужных объемах, а конвейер при этом полностью не останавливают, кто несет это финансовое бремя? Прямых массовых сокращений ведь нет?
2: Нельзя просто взять и закрыть такое предприятие, как какой-нибудь киоск. Это десятки заводов-смежников по всей стране, производящих пластик, стекло, электропроводку, гидравлику.
0: Это огромная социальная инфраструктура, поликлиники, общежития.
2: Поколение работников. Увольнение тысяч людей одномоментно – это риск социального взрыва, которого белорусская власть не допустит ни при каких обстоятельствах.
0: То есть спасение рабочих мест ставится выше рыночной целесообразности. Но за это спасение кто-то должен платить.
2: Плата просто размазывается тонким слоем по экономике и становится почти невидимой. Во-первых, это замороженный капитал. Завод продолжает выпускать машины, которые отправляются не к покупателю, а на заводские стоянки.
0: Мертвый груз.
2: В этих грузовиках лежат миллионы долларов реальных денег, уже потраченных на импортные комплектующие, зарплаты и энергоресурсы.
0: Во-вторых, даже без официальных увольнений доходы самих сотрудников падают. Срезаются квартальные премии, убираются доплаты за интенсивность труда, отменяются выгодные сверхурочные смены.
2: Верно. Люди остаются на своих рабочих местах, статистика по безработице не портится, но их реальная покупательная способность неизбежно снижается.
0: Но самое разрушительное последствие, наверное, имеет отложенный эффект. Это тотальная экономия на технологическую модернизацию.
2: Ну да. Чтобы пережить кассовый разрыв прямо сегодня, завод вынужден резать инвестиционные программы. Откладывается закупка новых станков, приостанавливаются исследования.
0: что неизбежно ведет к технологическому отставанию. Если не обновить линию роботизированной сварки сегодня, завтра рама грузовика будет тяжелее и дороже, чем у конкурента на новом оборудовании. Молодые специалисты это видят и просто не замечают карьерных перспектив.
3: Именно. А теперь добавь сюда фактор санкций и вынужденного импортозамещения. Это ведь не просто смена логистических цепочек и маршрутов доставки.
0: Многие думают, что можно просто заказать похожую деталь у другого поставщика, привезти ее и прикрутить на конвейере.
3: Если бы. Когда перекрывают доступ к привычному европейскому или американскому компоненту, на заводе начинается настоящий инженерный ад. Представ, что в тяжелом тягаче меняется один маленький блок управления тормозной системой или элемент топливной аппаратуры.
0: Так.
3: Ты не можешь его просто поставить и отправить машину дилеру. Требуется полная перенастройка всей электронной архитектуры грузовика. Нужно проводить новые многомесячные полигонные испытания, зимние тесты на надежность в экстремальных условиях.
0: И переписывать огромный массив технической и сертификационной документации.
3: Да, замена одного небольшого узла может затормозить выпуск целой модели на месяцы и требует колоссальных затрат инженера часов.
0: Итог один. Себестоимость конечного продукта неминуемо растет, а рыночная конкурентоспособность падает. Чтобы компенсировать этот провал, в ход идут государственные экспортные кредиты, бюджетные субсидии, льготные программы,
3: которые работают как мощное финансовое обезболивающее. Оно снимает острые симптомы, завод бодро отчитывается о сохранении объемов производства, но сама экономическая болезнь только прогрессирует.
4: Если собрать всю эту картину воедино, чего стоит ждать в ближайшем будущем? Сценарий первый. Рынок Российской Федерации нащупывает дно и отталкивается от него. Ставка Центробанка снижается, лизинг оживает, стройки возобновляются, МАЗ снова начинает активно продавать.
3: Даже если этот оптимистичный сценарий чудом сработает, он не решает фундаментальную проблему, да? Склады разгрузятся, на счета пойдут живые деньги, но главная стратегическая ловушка захлопнется еще плотнее.
4: Потому что зависимость никуда не делась.
3: Завод останется критически зависимым от одного единственного внешнего контура. Любой следующий скачок инфляции в соседней стране снова поставит белорусские конвейеры на грань полной остановки.
4: Сценарий второй. Рынок стабилизируется на текущих кризисных минимумах.
3: Это сценарий медленной деградации. Заводу придется жить в режиме жесточайшей экономии годами, никакого развития, поиск случайных микроконтрактов на периферии, постепенная потеря лучших инженерных кадров, которые просто не увидят профессиональных перспектив.
4: И третий сценарий – жесткий протекционизм. Российская промышленная политика окончательно закрывается субсидиями для КАМАЗа, выдавливая внешних игроков.
3: В этом случае белорусского производителя мягко, но абсолютно бескомпромиссно выдавят в низкомаржинальные ниши.
4: Оставят коммунальную технику, мусоровозы, те же муниципальные автобусы.
3: Но массовый, высокодоходный сегмент магистральных перевозок будет окончательно потерян.
4: Выходит, главная мысль в том, что экономическая самостоятельность потеряна не тогда, когда завод физически встал.
3: Совершенно верно. Она утрачивается в тот момент, когда параметры твоего выживания, стоимость кредита, масштаб строек, распределение бюджетных субсидий определяются в кабинетах другого государства, исходя из их собственных национальных интересов.
0: В общем, итог получается неутешительным. МАЗ не проиграл конкурентам, но все равно лишился продаж. Российский рынок оказался для завода одновременно главным источником заказов и главным источником риска. Разовые контракты, государственные кредиты и поставки в дальние страны могут поддержать предприятие, но пока не способны заменить рынок, от которого он зависит десятилетиями. Поэтому главная угроза для легендарного завода не плохое место в рейтинге, а отсутствие полноценной альтернативы покупателю, решение которого принимаются за пределами Беларуси. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Заместитель председателя Президии Национальной академии наук Сергей Щербаков о разработке беспилотных развозных тележек для больших складов.
7: Проект с легковым автомобилем позволил освоить весь набор вот этих сложнейших технологий. И вот теперь уже переход к нишевым продуктам, где нету такой конкуренции, как такая базовая электромобильность китайская, да, здесь есть над чем поработать. Электромобиль, скажем так, типа гольф-кара для ботсада, ботанического сада нашего. Действительно, сейчас он изготавливается. В этом году мы, я надеюсь, его покажем, и его эксплуатационные испытания будут в следующем году. Он востребован, потому что, ну, действительно, там, где ходят люди, там, где не нужны большие скорости, там, где не нужен выхлоп, а главное, чтобы он не шумел, вот это хорошее такое направление. Еще одно из направлений, над которым мы работаем сейчас, это развозные тележки беспилотные для больших складов, ну, 20-30 тысяч квадратных метров, где сейчас эту работу выполняют люди, но она монотонная, но при этом должна выполняться аккуратно. И это очень востребовано именно логистическими центрами. В интересах МАЗа, в интересах по заказу Министерства промышленности в рамках программы «Интелавто», это программа союзного государства, совместно разработан привод, мехатронный модуль, ну, по сути, сердце электромобиля на 200 киловатт. Это для электробусов. И вот этот мехатронный модуль будет сейчас испытываться, проводиться его эксплуатационные испытания. Он предназначен для электробусов для Российской Федерации. Другой пример – это сейчас в стадии разработки такой же мехатронный модуль, но более мощный, на 300 киловатт. Это для погрузочно-доставочной машины нашего МУАЗа. Это тоже весьма востребованная тема, весьма востребованное изделие, и мы надеемся, что это тоже пойдет, и на основе нашей компетенции мы сможем помочь нашим промышленникам.
5: Важный сигнал.
8: Деньги испарились. Слуцк впервые отменяет празднование Дня города. Все дело в экономии. Место масштабного праздника – скромное мероприятие. В сентябре Слуцк официально отмечает 910-летие своего первого письменного упоминания в летописях. А согласно установленной в 2022 году новой дате основания, населенному пункту исполнился 1021 год. Однако ежегодного празднования Дня города в этом году не будет, рассказывает местный работник культуры Алексей Панасюк.
9: Все спрашивают, будет ли у нас День города какой-то, не будет ничего и не планируется в этом году. В этом году нет, не будет, поэтому по большому счету, наверное, до Нового года даже у нас массовым мероприятием не назовешь, ну, разве что дискотека на площади проходит. Мероприятий особо не будет.
8: Отмечу, местные власти официально не комментировали отмену праздника, сославшись лишь на то, что в прошлом году Слуцк отметил юбилей, а текущая дата не так и важна. Огорченным слуцчанам чиновники предложили посетить мероприятие ко дню шахтера в Солигорске. По мнению экономиста Андрея Скоропатова, решение отменить День города райцентра обусловлено банальной экономией средств.
10: В Беларуси действует централизация налогов. То есть большая часть крупных налогов и сборов со всей страны идет в республиканский бюджет. В таком подходе распределение денежных средств выигрывает только Минск, а регионы вынуждены делить между собой оставшиеся скудные поступления. Крупных промышленных центров у нас немного, да и они сейчас не в лучшем положении из-за общего замедления экономики в стране. В большинстве регионов нет изобилия прибыльных предприятий, нет крупных торговых и финансовых структур. Зарплаты у населения низкие, поэтому районные бюджеты постоянно сталкиваются с нехваткой собственных доходов. О каких массовых гуляниях может идти речь, если районы не могут самостоятельно себя обеспечивать? Их бюджеты дотационные, а значит, благополучие местных жителей и их досуг общегородского масштаба напрямую зависит от объема субсидий из республиканского бюджета.
8: По словам экономиста, в последние несколько лет объем господдержки регионам постоянно снижается из-за общего дефицита государственного бюджета на фоне истощения резервов и падения эффективности секторов экономики. Напомню, аутсайдерами по качеству жизни и уровню дохода неизменно остаются Витебская и Могилевская области. Антирейтинги самых низких зарплат, оплата труда критически ниже республиканского уровня традиционно составляют Шарковский, Краснопольский, Октябрьский, Рассонский, Миорский и Брагинский районы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
11: Всем привет! Это «Давайте разберемся». Сегодня тема очень горячая и актуальная. Хотя, ну, в общем, только такие мы и обсуждаем. Итак, налог на бездетность. В последнее время различные депутаты и общественные деятели периодически выступают с такой инициативой, что люди, которые не хотят иметь детей, должны платить, так сказать, за свою свободную жизнь. И так мы сможем поднять рождаемость. Давайте, собственно, разбираться, что это такое, полная дикость или шаг, который просто необходим для выживания государства.
12: Привет. Слушай, ну звучит это, конечно, жутковато.
11: Согласен, звучит жестко. Но представь себе ситуацию. Ты приходишь устраиваться на работу, и в отделе кадров тебе говорят, что твоя зарплата будет на несколько процентов меньше, чем у коллеги за соседним столом, просто потому что у тебя нет детей.
12: Да это же настоящая антиутопия какая-то.
11: Для многих – да. Но я сегодня выступлю с позиции, что мы находимся в такой точке демографического кризиса, когда подобный налог – это уже не дикость, это суровая экономическая необходимость. Ну и как бы вопрос элементарной справедливости между поколениями.
12: Окей. Я сразу обозначу свою позицию. Я категорически не согласна с таким подходом. Я считаю, что этот налог абсолютно неэффективная репрессивная мера. Если мы введем штраф за отсутствие детей, мы не получим бэби-бум.
11: А что мы получим?
12: Мы получим рост бедности, отток квалифицированных кадров и гигантскую теневую экономику. Смотри, люди не заводят детей не из-за избытка эгоизма, а из-за системных проблем. Ну, стагнация доходов, сумасшедшая дороговизна жилья, неуверенность в будущем. И наказывать их за это рублем значит лечить симптомы, попутно убивая пациента.
11: Я понимаю, почему эта идея вызывает такое, знаешь, отторжение на первый взгляд. Никто не любит новые налоги, это очевидно. Но давай посмотрим на механику того, что сейчас происходит с нашей страной. Это же чистая математика.
12: Ну, давай посмотрим на математику.
11: Коэффициент рождаемости упал до 1,4, ну, максимум 1,7 ребенка на женщину. А для того, чтобы население просто сохраняло свою численность, нужно 2,1. Мы в прямом смысле слова «таем». И проблема не только в том, что нас становится меньше. Проблема в том, как меняется структура общества.
12: Я знаю эти цифры. И демографическое старение – это факт. С этим я не спорю. Но как изъятие денег у молодых людей поможет им начать размножаться?
11: А вот тут мы подходим к сути проблемы. К экономике пенсионной системы. Понимаешь, многие люди живут в иллюзии, что их пенсионные отчисления – это такой, ну, личный банковский счет. Мол, я сейчас откладываю, а потом буду на это жить.
12: Угу. Хотя это распределительная система.
11: Именно. Наша солидарная пенсионная система работает иначе. Это транзакция в реальном времени. По сути, с точки зрения демографии, это просто финансовая пирамида.
12: Ну, звучит грубо, но технически да.
11: Она функционирует только тогда, когда основание пирамиды, то есть молодежь, постоянно расширяется. Раньше коэффициент демографической нагрузки был идеальным. На одного пенсионера приходилось 5-6 работающих. Сейчас их 2-3. Скоро будет вообще 1,5. Пенсии нынешним старикам платятся из зарплат тех, кто работает прямо сейчас.
12: Согласна. Механизм распределительной системы именно таков. Деньги собираются сегодня и выплачиваются сегодня. Но при чем тут налог?
11: И вот тут возникает вопрос справедливости. Нынешние пенсионеры в свое время воспитали этих самых работников. Они потратили колоссальные ресурсы, бессонные ночи, деньги на образование, лечение, кружки. Они создали человеческий капитал.
12: Так.
11: Представь, что наше общество – это огромный IT-стартап. Родители – это разработчики, которые пишут код и создают продукт для будущего. А принципиально бездетные люди – это пользователи на бесплатном тарифе.
12: Ой, да ладно.
11: Да, они будут пользоваться инфраструктурой и пенсиями, которые оплатят чужие дети. Налог на бездетность – это просто премиум-подписка. Не вложился своим трудом в создание новых налогоплательщиков, компенсируй это деньгами сейчас, чтобы система не рухнула через 30 лет.
12: Слушай, красивая аналогия про стартап, но я в эту логику совершенно не верю. Ты говоришь про пользователей на бесплатном тарифе, вообще игнорируя то, как устроено наше налогообложение прямо сейчас. Бездетные люди уже оплачивают этот банкет.
11: Разве?
12: Конечно. Они не живут бесплатно. Мы все платим НДС в магазинах, платим подоходный налог, делаем отчисления в фонды. Из этих общих котлов строятся школы, детские сады, перинатальные центры и выплачивается материнский капитал.
11: Ну, это общий котел. Да.
12: Вот именно. Бездетный человек всю жизнь финансирует детскую инфраструктуру, которой сам никогда не воспользуется. Он уже солидарен с обществом. Зачем вводить двойное налогообложение?
11: Потому что косвенных налогов уже не хватает, понимаешь? Вырастить ребенка сегодня – это просто роскошь. Родители несут так называемый штраф за материнство, ну или штраф за родительство.
12: Это правда, да, финансово это тяжело.
11: Они выпадают из карьеры, теряют в зарплате, тратят огромную долю своего дохода на базовые потребности нового гражданина. Бездетные в это время строят карьеру, инвестируют, путешествуют. У них объективно больше свободного располагаемого дохода.
12: Да, у кого сейчас много свободного дохода? Давай спустимся с небес на землю и посмотрим на экономический механизм того, как люди вообще принимают решение о рождении ребенка.
11: Ну, давай.
12: Главный барьер сегодня – это отсутствие жилья. Молодая пара работает на двух работах, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке. Инфляция и так съедает их сбережения. И тут государство вводит налог на бездетность.
11: Но это же небольшой процент.
12: Да какая разница, что происходит на практике? Возникает колоссальная мертвая потеря для их личного бюджета. Ты забираешь у них эти 5-6% от дохода. В результате они копят на квартиру не 3 года, а 5 или 7 лет. То есть этим налогом ты физически убиваешь их шанс подготовить базу для рождения ребенка. Это замкнутый круг.
11: Слушай, этот аргумент имел бы смысл, если бы мы сжигали эти деньги. Но ведь весь смысл налогов – перераспределение. Деньги не исчезают из экономики.
12: Ну и куда они идут? В карман чиновникам?
11: Нет, они направляются в целевые фонды поддержки тех же самых молодых семей. На субсидирование той самой ипотеки, про которую ты говоришь. На компенсацию ставки. На строительство новых бесплатных яслей, чтобы мама могла быстрее вернуться на работу. Это создание инфраструктуры, которая в итоге поможет той самой молодой паре, когда они решатся на ребенка.
12: То есть, погоди, мы создаем систему, где нужно сначала отнять деньги у молодых, чтобы потом им же выдать субсидию через огромный бюрократический аппарат. Мы же теряем кучу средств на само администрирование этой системы.
11: Но любое перераспределение требует администрирования.
12: И, кстати, о бюрократии. Давай посмотрим на реализацию. Допустим, мы ввели налог. Как быть с теми, кто физически не может иметь детей? По медицинской статистике, сегодня каждая пятая или шестая пара в нашей стране сталкивается с проблемой бесплодия. Мы что, будем штрафовать людей за их диагнозы? За их трагедию?
11: Нет, конечно, нет. Ни один адекватный законопроект не предполагает налогообложение людей с медицинскими противопоказаниями.
12: И как это доказывать?
11: Механизм освобождения очень прост. Есть подтвержденный диагноз от тяжелого бесплодия до онкологии или генетических рисков, человек просто получает медицинский отвод. Государство освобождает его от уплаты. Платить будут только абсолютно здоровые люди, которые сознательно выбрали стратегию child-free.
12: Просто получает медицинский отвод. Знаешь, звучит гладко только в теории. На практике это превратится в чудовищный, унизительный, бюрократический ад.
11: Почему ад? Принес справку и все.
12: Представь, человек должен доказывать налоговому инспектору или какой-то комиссии, что у него нет репродуктивных органов или что он бесплоден. А как быть с диагнозом «необъяснимое бесплодие»?
11: А это что такое?
12: Это когда по всем анализам пара абсолютно здорова, но беременность не наступает годами. Врачи просто разводят руками. И что делать этим людям? Они бегают по клиникам, тратят миллионы на попытки ЭКО, переживают глубочайший стресс. И при этом государство каждый месяц списывает у них налог, потому что по бумагам они абсолютно здоровы.
11: Я понимаю эмоциональность этого примера, но, слушай, мы живем в эпоху цифрового государства. Нам не нужны комиссии с папками бумаг. У нас есть электронная медицинская карта.
12: Ага, которая периодически виснет.
11: Ну, технические сбои бывают, но система может работать автоматически. Алгоритм видит определенный код заболевания из Минздрава и автоматически применяет налоговый вычет. Инспектору вообще не нужно лезть в твою медкарту.
12: Звучит слишком идеально.
11: А что касается необъяснимого бесплодия или людей в процессе ЭКО, для таких случаев в законе просто прописываются временные моратории. Если пара стоит на учете в клинике репродуктологии, налог приостанавливается на период лечения. Это вполне решаемая административная задача.
12: Решаемая, но какой ценой? Любая такая система мгновенно порождает теневую экономику. Ты же понимаешь, как работают поведенческие стимулы у нас?
11: Люди всегда пытаются обойти налоги.
12: Вот. Если есть налог на здоровье, люди начнут покупать болезни. Мгновенно возникнет гигантский черный рынок фальшивых справок о бесплодии. Коррупция в поликлиниках и частных медцентрах взлетит до небес. Люди будут отдавать взятки врачам, лишь бы не платить налог государству.
11: Но это же уголовное преступление.
12: И что? В итоге вместо пополнения бюджета на детские сады мы получим обогащение торговцев справками.
11: Риск злоупотребления есть вообще в любом законе. Люди скрывают доходы, чтобы не платить налоги, покупают больничные. Но это же не значит, что мы должны отменить подоходный налог, верно? Мы просто совершенствуем контроль. Но давай отойдем от медицины и посмотрим на социальную динамику.
4: Давай.
11: Воспитание ребенка – это то, что экономисты называют положительной экстерналией. Это частное действие, которое приносит огромную выгоду всему обществу. Когда семья растит ребенка, она создает будущего врача, инженера, защитника. И если общество в целом выигрывает от этого, оно должно компенсировать издержки этой семье. Налог на бездетность просто восстанавливает этот баланс.
12: Восстанавливает баланс. Слушай, да он спровоцирует настоящую войну в офисах.
11: Войну? Из-за 5%?
12: Давай разберем экономику труда. Представь обычную корпоративную среду. Сидит бездетный сотрудник. Он объективно берет на себя больше задач, часто задерживается, выходит в выходные, просто потому что ему не нужно бежать, сломя голову, забирать ребенка из сада.
11: Это его выбор?
12: Да. И он знает, что из его зарплаты вычитают процент, чтобы оплатить пособие его коллегам, которые постоянно уходят на больничные с детьми. Это вызовет колоссальную зависть и раскол в коллективах.
11: Опять же, этот бездетный сотрудник должен осознавать, что когда он в 70 лет ляжет в больницу, за ним будет ухаживать медсестра, которую воспитала и выучила та самая его коллега, сидевшая на больничных.
12: Ой, человеческая психология так не работает. Никто не думает категориями «медсестра через 40 лет», когда видит свой расчетный листок сегодня. Более того, это приведет к жесткой дискриминации при найме.
11: Каким образом?
12: Работодатель будет смотреть на двух кандидатов и думать так. Если я возьму бездетного, у него будут вычитать налог, и он неизбежно потребует зарплату на руки побольше, чтобы компенсировать эти потери. Значит, бездетный обходится компании дороже. Возникает перекос на рынке труда.
11: Работодатель сейчас оценивает риски. Кого-то не берут из-за риска декрета, кого-то из-за возраста. Налог не создаст принципиально новой дискриминации. Он просто сместит акценты. Но я хочу обратить твое внимание на масштаб проблемы. Мы говорим о выживании экономики. Без демографического воспроизводства у нас просто не будет рынка труда через 20 лет.
12: Вот именно рынка труда. Так ты этим налогом его добьешь прямо сейчас. Потому что самые умные, мобильные и высокооплачиваемые специалисты, айтишники, инженеры, ученые, они не привязаны к одному месту. Введение штрафа на личную жизнь станет для них триггером. Это прямой сигнал от государства. Твои достижения нам не важны, твой личный выбор неправильный, плати. Начнется утечка мозгов в юрисдикции, где такого налога нет.
11: Но уедут не все.
12: Но экономика потеряет не только их налоги, но и их компетенции. Плюс не забывай про потребительский спрос.
11: А что не так со спросом?
12: Сдетные – это мощнейший двигатель современной экономики услуг. У них есть время и средства. Они ходят в кафе, покупают абонементы в фитнес-клубы, ездят в путешествия, формируют спрос на культуру и развлечения. Забирая у них часть дохода через налог, ты напрямую бьешь по малому и среднему бизнесу. Кафе закроются, фитнес-тренеры потеряют работу. Ты сжимаешь экономику в надежде на гипотетических детей, которые выйдут на работу только через 25 лет.
11: Замечательный аргумент, но он описывает жизнь одним днем. Какой смысл в рассвете кафе и фитнес-клубов сегодня, если через 25 лет в них некому будет работать, а посетителями будут сплошь глубокие старики?
12: Но это преувеличение.
11: Ничуть. Да, малый бизнес может немного потерять в моменте, но без новых поколений он умрет гарантированно и навсегда. Нам нужно мыслить горизонтами десятилетий.
12: Слушай, если мы мыслим горизонтами десятилетий, то давай вспомним историю. Мы же не первые, кто это обсуждает. Мы это уже проходили на практике.
11: Ты имеешь в виду налог на холостяков в Советском Союзе?
12: Именно. В СССР с 41 по 92 год действовал налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан. Те самые пресловутые 6% от зарплаты. Полвека эксперимента. И каков результат? Демографы давно доказали, что этот налог вообще никак не влиял на рождаемость.
11: Подожди, но он вводился в условиях тяжелейшей войны. когда нужно было собирать средства на содержание огромного числа сирот и восстановление разрушенной страны. С этой фискальной функцией он справился блестяще.
13: С фискальной, да, он просто выкачивал деньги. Но рожать он никого не заставил. Рождаемость СССР росла совершенно по другим причинам. Она росла в 60-е и 70-е, когда государство начало массово строить хрущевки, давая молодым семьям отдельное жилье, когда развивалась качественная педиатрия. Метод кнута в таких тонких и сложных вопросах, как планирование семьи, просто не работает. Штрафы за личный выбор – это путь в тупик. Нельзя заставить людей любить, верить в будущее и рожать детей под угрозой налоговой проверки.
11: Ну, цель не заставить, а собрать средства на поддержку.
13: Но вместо того, чтобы создавать раскол в обществе и стимулировать теневую экономику справок, государство должно бороться с бедностью, строить доступное жилье и давать людям уверенность в завтрашнем дне. Экономика рождаемости драйвит позитивные перспективы, а не страх потерять часть зарплаты.
11: Уверенность в завтрашнем дне не возникает сама по себе, она тоже требует финансирования. Но в одном мы сегодня точно сошлись. Масштаб демографической проблемы колоссален. Население сокращается, экономика стареет, и отворачиваться от этого кризиса, делая вид, что все решится само собой, уже нельзя.
13: Кстати, в материалах, на которые мы опирались сегодня, есть еще масса интереснейших аспектов, до которых мы даже не успели добраться.
11: Да. Там много всего.
13: Например, гендерный перекос. Как именно подобные демографические инициативы бьют в первую очередь по женщинам, которые и так несут основное карьерное и физическое бремя материнства. Над этим тоже стоит очень крепко поразмыслить, оценивая любые подобные законы.
11: Совершенно верно. Как всегда, наша цель в этой студии – не объявить победителя и не сделать за вас итоговый вывод. Мы показали вам механизмы, логику и аргументы, стоящие за обеими позициями. А решать, что это суровая необходимость или репрессивная дикость, предстоит каждому из вас самостоятельно.
13: Думайте, взвешивайте факты и делайте выводы сами. Пока-пока.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко объяснил, чем вызван интерес к телятнику в Агроляскович.
14: Все должно быть дешево и функционально. Не надо строить с излишествами. Ну, дворец, ничего не скажешь, дворец. Но надо понимать, что этот дворец при минус 30, так телятки себя чувствовать не смогут. Тут, может, и не надо такие объемы. Может и не надо. Но я так и не понял, чем будем строить.
15: Надо как по
14: фильму. Я чего сюда приехал? Для начала скажу. Полгода назад мы тут телепались в РАЗИ и пытались построить комплекс.
15: Да, образцовый.
14: Может, в какой-то степени как образец. Из дерева там, которое валяется и гниет. Бывший лесник, он же хорошо это понимает. Да и я тоже, что такое дерево. Вот сейчас мы посмотрим. Ну, он молодец и построил телятник. Шикарный телятник. Но надо видеть излишества.
15: Это деньги надо, да.
14: Поэтому мы сюда приехали для того, чтобы через полгода посмотреть, как Назаров выполнил данное мне обещание.
5: Важный сигнал.
16: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
17: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
16: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
18: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
16: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Ильюкевич.
18: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, ну, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
16: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
19: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
16: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
5: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко объяснил, чем вызван интерес к телятнику в Агроляскович.
14: Все должно быть дешево и функционально. Не надо строить с излишествами. Ну, дворец, ничего не скажешь, дворец. Но надо понимать, что этот дворец при минус 30 так телятки себя чувствовать не смогут. Тут, может, и не надо такие объемы. Может, и не надо. Но я так и не понял, чем будем строить.
20: Надо как по фирме.
14: Я чего сюда приехал? Для начала скажу. Полгода назад мы тут телепались в РАЗИ и пытались построить комплекс.
20: Да, образцовый.
14: Может, в какой-то степени, как образец. Из дерева там, которое валяется и гниет. Бывший лесник, он же хорошо это понимает, да и я тоже. Что такое дерево? Вот сейчас мы посмотрим. Ну, он молодец и построил телятник. Шикарный телятник. Но надо видеть излишества.
20: Это деньги надо, да.
14: Поэтому мы сюда приехали для того, чтобы через полгода посмотреть, как Назаров выполнил данное мне обещание.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: За что Рига ввела новые запреты на белорусские товары? Накануне погранслужба страны показала туннели из Беларуси для мигрантов.
21: Вчера мы задержали группу мигрантов, их было 28 человек. Задержали их недалеко от Красловы, в 12 километрах отсюда. И, как обычно, мы привлекли служебную собаку. Кинолог и служебная собака приехали сюда и указали место. А наши пограничники проверили всю эту территорию и обнаружили этот туннель.
16: Такое заявление сделали латвийские пограничники. По их словам, это уже не первая попытка пересечь границу Евросоюза под землей с помощью тоннеля из Беларуси. Всего несколько дней назад латвийские пограничники обнаружили еще один тоннель в поселке всего в нескольких километрах отсюда.
21: Это хорошо организованная система. Это уже второй туннель, который мы обнаружили за последние 10 дней. Но первый туннель, судя по всему, был прорыт наспех или людьми, которые не знают, как это делается. А вот над этим туннелем, длиной примерно 30 метров, можно сказать, работали инженеры.
16: Граница между Латвией и Белоруссией растянулась на 172 километра. Она защищена современным пограничным забором, построенным в течение последних пары лет. В прошлом году власти страны сообщили, что пресекли около 12 тысяч попыток незаконного пересечения границы. А за первую половину этого года таких попыток уже было 10 тысяч. Подобные случаи фиксируются и в соседней Литве. Недавно там были обнаружены сразу 12 нелегальных тоннелей. Пограничники считают, что мигранты вряд ли способны строить такие тоннели самостоятельно и предполагают наличие технической поддержки со стороны белорусских чиновников.
21: У нас нет доказательств того, что правительство как-то вовлечено, но мы знаем, что белорусские власти ничего не делают, чтобы это остановить. Потому что невозможно просто так пройти вдоль государственной границы, чтобы никто тебя не заметил. За это грозит штраф. Например, люди, живущие рядом с границей, не могут передвигаться по этой территории. А вот мигранты, мигранты делают это как угодно и когда угодно.
16: Поэтому в странах ЕС все меньше верят в версию о стихийном потоке мигрантов и все чаще рассматривают происходящее на границе как элемент давления со стороны Москвы руками Минска, рассказывает политолог Игорь Яшин.
1: Белорусские пограничные службы не просто не препятствуют этой миграции. Это часть так называемой гибридной войны Беларуси, союзника России против стран Европейского Союза. Цель – дестабилизировать западное общество.
16: Так или иначе, но последствия такой политики Беларусь уже чувствует на себе, говорят эксперты. Соседние европейские государства шаг за шагом закрывают рынок для белорусских товаров. К примеру, только в Латвии с сентября под запрет попадут книги, одежда, обувь, игрушки и спорттовары. А следом могут ограничить шоколад, печенье, напитки и другие продукты. В итоге политический конфликт все сильнее бьет по обычным белорусам, производителям, рабочим, экспортерам. И тем, кто теряет рынки сбыта и доходы, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов на радиосигнал.
2: Более 50 потерпевших. В Витебской области раскрыта серия краж из домов. Двое мужчин 31 и 36 лет с сентября 2024 года по январь 2026 по ночам ездили на автомобиле по четырем районам Витебщины – Глубокскому, Докшицкому, Поставскому и Шарковщинскому. Выбирали малолюдные деревни, где приглядывали дома. С собой брали набор взломщика. Металлический штырь, плоскогубцы, гаечный ключ, мешки, фонарик, нож и перчатки. Злоумышленники срывали дверные пробои и выставляли оконные рамы. Забирали все, что содержало цветной металл, и можно было сдать в пункт приема. После визита аккуратно возвращали окна и пробои на место, чтобы хозяева не сразу замечали следы проникновения и пропажу вещей. Похищенное отвозили на дачу, там разбирали и сдавали. Вблизи очередного дома злоумышленники увидели мопед и не смогли пройти мимо. Когда они уже возвращались с украденным, их остановил сотрудник ГАИ, чтобы проверить документы. Инспектор поинтересовался, кому принадлежит двухколесный транспорт. Водитель ответил, что купил его на запчасти. Но ранее правоохранителям поступило сообщение о хищении мопеда. И они мгновенно сопоставили факты. Мужчин задержали, а на даче одного из них обнаружили и другое похищенное имущество. Всего по уголовному делу потерпевшими признаны 54 человека, а общая сумма ущерба превысила 9 тысяч рублей. Налоговая инспекция по Октябрьскому району Могилева взыскала с ликвидируемой организации 37 тысяч рублей недоимки по налогам, пеням и штрафам после выявления схемы ухода от налогообложения. Проверка показала, что компания, занимавшаяся оптовой торговлей, оформляла трудовые отношения с двумя работниками как сотрудничество с индивидуальными предпринимателями. В 2020-2021 годах стоимость таких услуг превысила 130 тысяч рублей. Налоговые органы переквалифицировали эти выплаты в доход физических лиц. Организации как налоговому агенту предъявили к уплате подоходный налог. По итогам проверки вся начисленная сумма поступила в бюджет в полном объеме. В Минске женщина попыталась угнать автомобиль такси. Все произошло ночью во дворе на улице Петра Мстиславца. Таксист заряжал электромобиль, когда к нему подошла нетрезвая женщина. Она оттолкнула мужчину, села за руль и завела машину. Водитель попытался ее остановить и вытащить из салона, но минчанка укусила его за руку, включила задний ход и поехала. Таксиста несколько метров протащила по земле. Однако далеко уехать минчанке не удалось. Она врезалась в два припаркованных автомобиля. В этот момент водителю удалось забрать ключи и заблокировать машину. В это время женщина сообразила сорвать установленный в машине видеорегистратор. Однако все это происходило на глазах местных жителей, которые и вызвали милицию. Жительницу столицы задержали и впоследствии возбудили уголовное дело. В суде минчанка рассказала, что накануне принимала антидепрессанты, а затем выпила алкоголь. Что происходило после этого, по ее словам, она не помнит. Пришла в себя уже в Первомайском РУВД. Тем не менее, она признала вину и возместила причиненный ущерб. Кроме того, выплатила таксисту 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд признал угонщицу виновной и назначил ей 2 года домашней химии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Из первых уст.
6: Первый замначальника Республиканского центра по гидрометеорологии Татьяна Четырко о том, почему уровень воды в реках Беларуси ниже климатической нормы.
0: За счет того, что быстро половодье прошло у нас межень началась гораздо раньше. То есть мы уже к низким уровням пришли в апреле. И в период межени отмечались постоянные спады уровней воды. То есть не было роста, который периодически из-за осадков бывает, то есть постоянный спад воды. И поэтому к середине этого года практически на всех реках нашей страны мы видим уровни ниже климатической нормы. Все зависит от характера весенних процессов. Если бурное начало весны, резкое потепление, тогда да, воде некуда уходить. В данном случае, вот как в этом году, весна входила в свои права очень плавно. И вы помните, такой процесс был, когда зимой подмораживает, летом это все, днем это все подтаивает. И поэтому вода не приходила стремительно.
5: Важный сигнал.
3: Армию Беларуси отправляют в Россию. Там начинаются масштабные военные учения.
17: Будут отражать воздушные атаки, перебрасывать зенитные подразделения, а затем уедут в Российскую Федерацию на полигон Ашулук для боевых стрельб.
3: Об этом официально сообщили в Минобороны. По данным ведомства, проходить учения будут не только белорусские военные.
17: Журналистов и блогеров отправили на отдельный полигон учиться работать во время вооруженного конфликта.
3: Новые учения проходят на фоне заявления Александра Лукашенко о том, что Беларусь вынуждена все сильнее втягиваться в противостояние на стороне России.
22: Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте, никуда от этого не деться. Поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам.
3: Примечательно, что за несколько часов до этого заявления президент Беларуси поздравлял украинцев с Днем независимости, рассуждал о дружеских и родственных связях между двумя народами, чем вызвал волну критики со стороны российского Z-сообщества. Вот как это прокомментировал военкор канал «Лейб-Гусар».
11: А чего все так удивляются теплым поздравлением Лукашенко Зеленскому с Днем независимости Украины? Во-первых, Рыгорович – старая фитрожопая политическая проститутка, готовая всегда предать и продать кого угодно и когда угодно. Ну, просто менталитет автократа всего постсоветского пространства такой. А во-вторых, в преддверии то ли своих перевыборов, то ли трансфера власти любимому Коленьке или временному местоблюстителю, он в первую очередь ориентируется на белорусскую молодежь и людей среднего возраста. А они в Белоруссии совершенно антироссийские и весьма проукраинские. Нет, не такие агрессивно громко истеричные, как на Украине, а своеобразные, заторможенно тихо злобные. Так что с этой публикой мы проблем еще поимеем, поверьте.
3: Белорусы в комментариях возмущены такими словами. Пишут, что их вообще никто не спрашивал, хотя

0: О важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Глава правительства Александр Турчин о развитии евразийской интеграции.
3: Беларусь нацелена на активную совместную работу по дальнейшему развитию евразийской интеграции. Наша встреча проходит в период острой фазы турбулентности в мировой экономике. Правильнее сказать, очередной фазы. Это еще раз подчеркивает ценность нашей общности в рамках ЕАЭС и необходимость продолжать его строительство. Евразийский союз должен оставаться для нас надежной площадкой, гарантирующей стабильность и уверенный рост экономик, а для других стран служить мощным маяком экономического прагматизма. Важно сохранить главное достижение евразийской интеграции – емкий внутренний рынок без границ, ограничений и излишнего протекционизма, обеспеченный производственными мощностями и исчерпывающей ресурсной базы. Но сегодня стремление более тесной кооперации уже недостаточно. Геополитический контекст заставляет смотреть на задачи региональной экономической интеграции несколько с иного ракурса. Необходимо обеспечить социально-экономическое развитие наших стран, способное устойчиво противостоять широкому спектру внешних вызовов в условиях нарастающей фрагментации мировой экономики. Именно такой стратегический замысел сформулирован лидерами наших государств более 10 лет назад в договоре о создании ЕАЭС. В связи с этим мы ожидаем скорейшего начала слаженной, дебюрократизированной и конкретной работы на площадке комиссии по всем приоритетам, заложенным в плане реализации декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! Сегодня разберемся, почему белорусские власти говорят об исторически чистом воздухе, хотя в городах продолжают фиксировать превышение по формальдегиду, пыли и другим загрязнителям. Средние показатели действительно улучшаются, но одна благополучная цифра по стране ничего не говорит о воздухе возле конкретного дома, завода или оживленной дороги. Поговорим о том, что не замечают станции мониторинга, куда деваются миллионы тонн отходов и почему хорошие показатели рек еще не гарантируют безопасной воды в колодце. И главное, выясним, можно ли считать экологическую ситуацию благополучной, если локальные проблемы годами растворяются в общей статистике.
5: 865 тысяч тонн, именно столько составили суммарные выбросы в 2024 году.
4: И это подается как абсолютный исторический минимум, да?
5: Да, на бумаге звучит как победа, но как бы парадокс в том, что эта красивая цифра вызывает огромные вопросы, если копнуть в саму систему сбора данных. Идеальная картина складывается в основном из-за гигантских слепых зон.
4: Но тут важно объяснить саму механику, как вообще собирается информация в Беларуси. Всю эту благополучную статистику генерируют 87 стационарных пунктов мониторинга. 87 на всю территорию. Они охватывают 26 промышленных городов, но еще Березинский заповедник.
5: Звучит солидно, пока не посмотришь на карту.
4: Вот именно. Если разложить по точкам, в Минске работают 12 пунктов, в Могилеве 6, в Гомеле и Витебске по 5,
5: ага,
4: в Бресте и Гродно по 4, а во всех остальных городах из этого списка от 1 до 3. И, скажем так, логика тут понятна. Приоритет отдают местам с максимальной промышленной нагрузкой и плотностью населения.
5: Логика-то понятна, да, но 87 приборов – это капля в море. Огромные территории просто выпадают из наблюдений. Но главная проблема даже не в количестве, а в так называемом дискретном режиме измерений.
4: Это когда пробы берутся не постоянно, а по графику?
5: Именно. То есть лаборант или прибор берет пробу несколько раз в сутки по часам. Представьте скоростную трассу, на которой стоит всего одна камера, и она делает кадр ровно в час ночи.
4: И дорога пустая.
5: Да. И на основе этой пустой

0: той ночной дороге пишется отчет, что пробок на трассе не бывает в принципе. То же самое с выбросами. Завод может выпустить облако, скажем, между замерами. Люди задыхаются, но станция открывает глаза только утром, когда ветер уже все сдул.
1: То есть отсутствие превышения на бумаге вообще не доказывает отсутствие проблемы в воздухе?
0: Абсолютно.
1: Но даже при таких, скажем так, дырявых сетях станции все равно что-то ловят. И в 2025 году главным антигероем стал формальдегид.
0: О, да, формальдегид.
1: Причем в официальных сводках данные немного плавают, фигурируют то 8, то 9 городов с превышениями. Вот летом 25 года в Минске на улице Богдановича поймали 1,40 ПДК.
0: ПДК – это предельно допустимая концентрация, чтобы было понятно.
1: Да. И на Шаранговича тоже фиксировали. В Пинске было 1,16 ПДК. В Добруши в сентябре вообще 1,39.
0: И еще же пыль. В Бресте в январе 26-го кратковременно было 1,13 ПДК по частицам PM10. При том, что самая опасная мелкая фракция PM2,5 непрерывно измеряется далеко не везде.
1: И вот тут чиновники любят использовать термин «незначительное превышение».
0: Ой, это любимая бюрократическая уловка. Для отчета разница между 0,99 и 1,04 – это просто погрешность. А для человека с астмой – это день, когда физически нельзя открыть окно. Плюс важно помнить про стандарты. Местные нормы ПДК и нормы ВОЗ – это разные вещи. То, что в бумаге проходит как норма, по международным стандартам уже небезопасно.
1: Тут стоит объяснить механизм, откуда берется этот формальдегид, потому что это не всегда прямая труба завода, из которой валит черный дым.
0: Да, это часто вообще не заводы.
1: Именно. Происходит фотохимическая реакция. Формальдегид образуется прямо в воздухе. Выхлопы от машин и другие вещества под действием палящего солнца вступают в реакцию. Жара работает как катализатор.
0: Это такой летний токсичный коктейль.
1: Да. А если добавить ту самую мелкую пыль PM2,5, все становится еще хуже. Мелкая пыль, в отличие от крупной, не задерживается в носоглотке. Она проникает глубоко в легкие, прямо в альвеолы и попадает в кровь.
0: И вот тут возникает вопрос, кто главный поставщик сырья для этого коктейля?
1: Цифры говорят прямо. Более 50% выбросов дают мобильные источники, то есть транспорт. Конечно, специфика зависит от города. Новополоцк и Мозырь – это нефтепереработка.
0: Жлобин – металлургия.
1: Светлогорск – целлюлоза. Солигорск – калий. Но в Минске подавляющая часть – это именно автомобили.
0: Тогда возникает неудобный вопрос. Если больше половины загрязнений от машин, почему все жалобы на запахи летят в сторону заводов? Никто же не жалуется на пробку под окном.
1: Но ответ простой. Заводской запах, он резкий, чужеродный, он пугает. А выхлопная труба в пробке воспринимается как норма. Хотя в пробке топливо сгорает неэффективно. И плюс износ шин и тормозных колодок.
0: Кстати, про электробусы. Многие думают, что они решают проблему.
1: Локального выхлопа – да. Но электробус тяжелее из-за баталей. А значит, трение об асфальт сильнее. И этой самой токсичной резиновой пыли становится только больше.
0: И вот люди чувствуют химический запах ночью от завода. Начинают звонить. А как работает система реагирования? Запах пришел ночью. Лаборатория приезжает в лучшем случае часам к 9 утра.
1: Когда ветер уже давно сменился.
0: Точно. И пишут. Нарушений не выявлено. Хотя человеческий нос чувствует вещества в таких низких концентрациях, которые официальные ПДК даже не считают проблемой.
1: Эта магия усреднения работает не только с воздухом. С водой картина похожая. По итогам 25 года большинство рек в Белоруссии признаны, цитирую, «хорошими».
0: Ну да, на бумаге.
1: При этом есть четкое биогенное загрязнение азот и фосфор в бассейнах Западного Буга, Днепра и Припяти. И тут же дается потрясающая цифра. 99,7% сточных вод сбрасываются нормативно очищенными.
0: Вот это словосочетание «нормативно очищенные» — это просто иллюзия безопасности. Надо признать, что это далеко не дистиллированная вода.
1: Да, это вода, очищенная до определенного разрешенного лимита.
0: Именно. Представьте реку. На ней стоит 10 предприятий. Каждый из них законно сбрасывает свои нормативно очищенные отходы. Никто закон не нарушает, но река получает 10-кратный удар и просто не справляется.
1: А избыток того же фосфора работает как удобрение. В малых реках начинается бурное цветение водорослей. Они разрастаются, потом гниют, вытягивают весь кислород, и река просто задыхается.
0: И самое циничное в этой ситуации, что красивый отчет о чистых реках вообще никак не помогает жителю деревни, который пьет воду из колодца.
1: Потому что грунтовые воды – это отдельная история.
0: Да, там накапливаются нитраты. От дешевых удобрений с полей, от старых выгребных ям, которых в сельской местности полно. И коварство нитратов в том, что у них нет ни цвета, ни запаха. Вода выглядит кристально чистой, а ребенок ее пьет и получает хроническое отравление. И эта проблема просто не попадает в парадные отчеты по крупным рекам.
1: Воду и воздух действительно сложно пощупать. Но давайте перейдем к отходам. Мусор-то видно всем. И тут математика тоже очень специфическая.
0: О, статистика по мусору – это отдельный жанр искусства.
1: В 2025 году образовалось 4,68 миллиона тонн коммунальных отходов. И уровень так называемого использования прыгнул до 48,9%. В 2024 было только 37,9%.
0: Звучит как прорыв.
1: Да. Сообщается, что через сортировку прошло 826 тысяч тонн. Но вот тут кроется деталь. Реально извлекли макулатуры, стекла и пластика всего 75 тысяч тонн.
0: Вот она, пропасть. Между «направлено на сортировку» и «реально извлечено сырья». Разница в 10 раз. Рост процента переработки вообще ни от чего не спасает, если общая гора мусора растет быстрее.
1: К тому же в термин использования включают не только переработку в новые товары, но и банальное сжигание для получения энергии.
0: Да, сожгли, значит, использовали. Но бытовой мусор – это вообще ширма.
1: В каком смысле?
0: Ну, смотрите, люди старательно моют баночки от йогурта, сортируют домашний мусор. А за заборами заводов лежат совсем другие объемы. Общий объем всех отходов в стране за 2024 год – 60 миллионов тонн. Из них 56 миллионов – это производственные отвалы. Люди фокусируются на бытовом пакете с пластиком, а настоящие горы токсичных отходов генерирует промышленность. 56 миллионов тонн против домашних пакетов – это несопоставимые величины.
1: Пытаясь как-то реагировать на все эти вызовы, государство запускает программы. Сейчас это «Экология 2026-2030».
0: И как она учитывает новые реалии?
1: Там есть фокус на изменение климата, которое сильно усугубляет загрязнение. В городах формируются острова тепла, а из-за высоких температур, как уже обсуждали, растет уровень приземного озона. Важно различать, озоновый слой высоко в небе нас защищает, а приземный озон, которым дышат люди, это крайне токсичный газ.
0: Проблема таких программ в отсутствии доверия и открытых данных. Возьмем леса. Статистика лесистости в стране выглядит стабильной.
1: Лесов вроде бы не становится меньше.
0: На бумаге да. Потому что вырубку старого сложного леса с огромным биоразнообразием быстро засаживают молодыми одинаковыми саженцами. Площадь формально сохранена. Но старые экосистемы больше нет. Молодой посадке нужны десятилетия, чтобы начать так же эффективно удерживать углерод.
1: С болотами похожая ситуация. Их же десятилетиями осушали ради торфа и полей. А теперь выяснилось, что осушенный торфянник выделяет углерод и регулярно горит. Торфяные пожары очень сложно тушить. Поэтому сейчас идет обратный процесс – заболачивание. Пытаются вернуть воду туда, откуда ее убрали.
0: И нельзя обсуждать экологию в Беларуси, не затронув невидимое эхо Чернобыля. Прошло почти 40 лет.
1: И цезий-137 никуда не делся. У него период полураспада 30 лет.
0: Именно. А территории пытаются возвращать в оборот, снимая с них статус загрязненных простыми постановлениями. Но радиацию нельзя отменить бумагой. Пятна цезия в лесах остались. Лесные ягоды, грибы, дичь – все это до сих пор требует проверки. Людям нужны открытые, свежие карты замеров, а не просто указы о том, что все теперь чисто.
1: Власти пытаются регулировать промышленные выбросы через принцип «загрязнитель платит». Предприятие должно платить штрафы за ущерб экологии. Логика в том, чтобы сделать загрязнение экологически невыгодным.
0: И эта логика разбивается о реальность. Штраф должен быть выше стоимости модернизации. А если заводу поставить новые фильтры стоит миллионы, а штраф – это копейки, то заводу банально проще регулярно откупаться.
1: И закладывать это в издержки.
0: Да. Без прозрачных данных о том, куда идут эти штрафы, принцип просто превращается в легальную покупку права на загрязнение природы.
1: В общем, вывод получается конкретным. Беларусь не превратилась в территорию сплошной экологической катастрофы, но и называть ситуацию, безусловно, благополучной нельзя. Общие выбросы сокращаются, однако в отдельных городах фиксируют формальдегиды пыль. Переработка растет, но вместе с ней увеличивается количество мусора. Большинство рек признано хорошими, но загрязненные участки и колодцы никуда не исчезают. Главная проблема в том, что государство считает средние показатели по стране, а человек дышит воздухом и пьет воду в конкретном районе. Поэтому реальный экологический успех начинается не с красивого процента в отчете, а с открытых измерений, установленного источника загрязнения и понятного решения проблемы. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Сразу в две полевые точки. Дроны атаковали НПЗ в Кстово и крупнейший склад Wildberries в Котовске. Жителей призвали 2 дня не выходить на улицу.
4: Wildberries догорает, как из фильмов ужасов.
3: В ночь на 26 августа массированный налет дронов пережил город Котовск в Тамбовской области. О первых взрывах написали жители города около полуночи, а через некоторое время об атаке сообщил глава региона Евгений Первышов. В своем телеграм-канале он сообщил, что в результате удара вспыхнул пожар на логистическом центре Wildberries. Площадь возгорания более 100 тысяч квадратных метров.
5: Там огонь.
6: Да.
5: Ёптель-моптель. Просто за 2 километра живем.
6: Маша, страшно?
5: Во, свет. Вообще. Вообще.
3: По данным Первышова, персонал склада оперативно эвакуировали, но один из сотрудников получил сотрясение мозга от взрывной волны. В пресс-службе маркетплейса добавили, что прием новых поставок пострадавшим в логистическом центре прекращен. Пожар на складе настолько сильный, что дым и смог быстро накрыли весь город. Жителей Котовска призвали не выходить на улицу и закрыть окна, чтобы не отравиться продуктами горения. Это не первая атака на этот склад в Котовске. В предыдущий раз хаб попал под удар 18 июля. Тогда погибли 7 человек, еще 25 пострадали. Это был первый удар ППЛА по складам маркетплейса. На сегодняшний день атакам подверглись 23 распределительных центра компании в 16 регионах, говорит военный аналитик Давид Шарп.
7: Маркетплейсы очень уязвимы, очень пожароопасные объекты. И попадание 1-2 беспилотников может привести к его полному уничтожению этого склада. И это приносит очень существенный результат. Убыток может быть в сотни миллионов по совокупности, если уничтожен тот самый склад, а то и больше. Судя по тому, что мы видели сегодня предварительные данные, в Котовске сгорел склад. Это практически полностью. Он был один из первых подвергшихся удару изначально. По всей видимости, теперь уже не о чем говорить.
3: Минувшей ночью под атаку попал НПЗ «Лукойл» Нижегород «Нефтеоргсинтез» в Кстово. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России. Проектная мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год. НПЗ обеспечивает топливом в основном московский регион. Жители столицы уже ощутили последствия удара.
8: В Москве топливный кризис, вот эта вся пробка стоит на вон тот «Лукойл», видите, это вся пробка, то есть, наверное, если ты где-то здесь стоишь, ну, здесь сколько, метров 200, ты будешь стоять, наверное, ну, минут 40. Я не говорю уже про тех вот дальних людей, это все пробка на заправку. Обалдеть, это заправка практически в центре Москвы, вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, самый центр, то есть, и вот такая пробка. Есть 3 «Лукойла» поблизости, на всех «Лукойлах» одинаковая вот такая вот пробка.
3: Предварительно удар пришелся на центральную часть предприятия. Ранее предприятие уже было неоднократно атаковано. В мае-июле 26 года на территории НПЗ была поражена одна и та же установка первичной переработки нефти. После каждого удара завод останавливал свою работу.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Спасите ребенка. В гимназии Барановичи несколько лет травят школьника. Перед новым учебным годом родители обратились в милицию. Ищут пожарные, ищет милиция. Вот только в отличие от стихотворения Маршака, в Барановичах ищут совсем не героя, а управу на школьных хулиганов. На протяжении 2 лет учащийся гимназии номер 4 страдал от буллинга со стороны одноклассников, которые оскорбляли и избивали подростка, портили личные вещи и принуждали его покинуть не только класс и учебное заведение, но и переехать в другой город. Все крики о помощи семье этого ребенка остаются неуслышанными. Чтобы привлечь внимание к серьезной проблеме, старшая сестра даже написала пост обращения в личных соцсетях, рассказывает юрист Анжелика Гуревич.
3: Милиция, суд и психологи не могут помочь. Побои сняли, писали заявление в милицию, начали судебный процесс, а результата нет. Мальчика подстерегают не только в школе, но и на улице, на переменах, в столовой, по дороге в музыкальную школу. Сменить школу не получается. В других школах говорят, что мест нет, или прямо признаются: нам проблемы не нужны. Родители и сестра просят о помощи, а происходит беспредел.
10: За 2 года семья подростка обращалась за помощью и к классному руководителю, и к администрации гимназии, в городское и областное отделы образования, инспекцию по делам несовершеннолетних и прокуратуру. Однако, как отметила сестра школьника, цитирую: «Походы и заявления в участок, письма вышестоящим органам, суды, психотерапевты – все бесполезно. Куда и кому обращаться, чтобы наконец-то восстановить справедливость?» Отец мальчика рассказал, что после того, как сына избили толпой, на учет ВДН пытаются поставить именно его. За то, что тот удерживал одного из хулиганов за руку, пытаясь защититься от ударов. К слову, исковое заявление семья подала непосредственно на представителя гимназии, которые просто закрывали глаза на травлю ребенка, замалчивали факты издевательств и отказывались идти на контакт с родителями. Вот что пишет об этом отец мальчика.
11: Они хотя бы в суде начали нервничать. И всплывает много интересных фактов, о которых раньше гимназия умалчивала. А благодаря суду хотя бы есть шанс вывести их на чистую воду. Школам невыгодно признать факт буллинга. В РБ буллинга нет. Точнее, он есть, но где-то там. Абстрактно. Вы не представляете, сколько было проведено собраний в гимназии с повесткой «буллинг». Но это все в общем, без конкретики. Даже вслух боялись произнести, что это буллит ученика 6 В-класса, конкретного человека. Это примерно как в СССР не было секса.
10: Пост сестры и видео самого подростка, в котором он откровенно рассказал о всех издевательствах над ним, вызвали серьезный резонанс не только среди жителей Барановичей, но и родителей, педагогов и психологов из разных регионов Беларуси. Взрослые в каждом комментарии бьют тревогу и призывают власти наконец-то заняться реальным решением проблемы, пока дело не дошло до трагедии, как это случилось со школьником в Бресте. Напомню, мальчик из-за буллинга одноклассников и бездействия представителей школы принял решение уйти из жизни. Отмечу, в управлении по образованию Барановичского горисполкома сообщили, что начали проверку в гимназии, но о результатах пока ничего не известно, заявив, цитата, «расставлять какие-то акценты и давать оценки рано». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
10: Родителям приготовиться. После скандальных запретов на доп. Занятия Минобразование создает витрину репетиторов. Что это такое? Не было печали, просто уходило лето. А на смену каникулам – новый учебный год с сюрпризами для школьников и их родителей. Инициатива Министерства образования о создании реестра репетиторов, включение в который было бы обязательным условием для осуществления этой профдеятельности – провалилась. В публичном обсуждении с огромным перевесом белорусы отвергли это нововведение. Ведомство от идеи не отступилось и решило создать специальную базу данных или витрину репетиторов. Это добровольный сервис, призванный помочь и родителям, и педагогам, разъясняет представитель Минобра Ирина Рыбалка.
12: Талантливые специалисты смогут разместить свое портфолио и заявить о себе. Родители получат простой способ найти проверенного репетитора. Государство будет подтверждать профессиональные данные специалиста. В открытом доступе планируют размещать информацию об образовании и отсутствии судимости. Отказ участвовать в витрине не запрещает репетитору продолжать работать с детьми.
10: Как отметила директор Департамента контроля качества образования Ольга Рыбаклюева, цитирую, «Мы не ставим своей целью усложнять жизнь репетиторов, то есть витрина в этом случае будет выступать не базой данных для контроля, а поддержкой, систематизацией, ну, скажем так, ежедневного труда физических лиц, осуществляющих самостоятельную профессиональную деятельность». Стоит отметить, что и репетиторы, и родители от этой новости не в восторге. Чем дальше, тем интереснее становится, комментирует многодетная мать из Гомеля Елена.
13: Как говорил Станиславский, не верю. После высказывания Иванца о репетиторах я не верю ни одному слову про помощь, поддержку и систематизацию. После его последнего интервью большая часть родителей, и не только, органически не воспринимает от слова «совсем» министра образования. Вот и эта витрина могут говорить что угодно и сколько угодно, но рано или поздно регистрация там станет обязательной, а репетиторов начнут еще больше ущемлять.
10: Многие репетиторы недоумевают, для чего им такое портфолио, если социальные сети давно стали инструментом для презентации своих услуг. Такого же мнения придерживается Тамара из Минска.
14: Ох, хотела бы я поверить, но тут гадалки не ходи. Выкрутят так, что репетиторы плакать горькими слезами будут. Люди же не поддержали запуск обязательного реестра, а значит, нужно хитростью довести дело до конца. Это обычная практика среди наших чиновников и управленцев. Мне скрывать нечего. Я уже давно веду деятельность репетитора, но и необходимости размещать свои данные в новой программке Минобра у меня нет. Чтобы что? Родителям будет спокойнее, если они увидят мою фамилию там и то, что у меня нет судимостей. Да бред. Все белорусы знают, как работают государственные структуры, издания, сайты. И поверьте мне, веры и доверия к ним у наших людей немного. Мое мнение, эта витрина как раз-таки и создается для контроля репетиторов и родителей.
10: Николай Слуцко считает, что новация от Министерства образования может аукнуться не только репетиторам, но и родителям.
15: Создается впечатление, что основная цель не в образовании следующего поколения, а в устраивании режимности в школах и больше ничего. Устали и учителя, и дети, и родители. Какой-то бардак и хаос. Школьную программу писали и такой же министр образования, как и Иванец. Тупо сидят и ЖПУ просиживают в министерстве. Для чего такое министерство, которое ничего дельного не делает? Раньше наше образование было престижным и лучшим, а теперь полное дно, начиная с учебником и заканчивая системой образования. Иванец же сказал, что делать уроки с детьми должны родители, а не репетиторы. Так что вполне возможно, что потом будут по обращениям к этой витрине находить родителей, которые обращались к репетиторам, и придумают им наказание за несоблюдение родительских обязанностей. И штрафы, или еще дополнительные налоги. У нас ведь в стране все так и происходит.
10: Это все мнения, которыми мы можем поделиться в рамках эфирного времени. Своим взглядом на ситуацию делитесь в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко о том, почему сейчас самое подходящее время для развития мясного скотоводства.
17: Мяса у нас хватает, поэтому да. То, что вы продаете на внешних рынках, это хорошо. Надо нам активнее это развивать. Если есть рынок, а он будет. Вы видите, как дорожают удобрения, уже в два раза подорожали. Сейчас продовольствие начинает дорожать, поэтому спрос будет. Наше время, по-моему, приходит. И мы не зря вкладывали в сельское хозяйство. Поэтому, да, надо развивать и эту мясную породу. Особенно, ну, где людей, откровенно говоря, нет. Они же не прихотливые животные, они же не корову, которую надо лелеять и доить.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: война вместо уроков. Учебно-полевые сборы теперь обязательны не только для десятиклассников, а и для учащихся колледжей. Курс на полную милитаризацию. Министерство образования подготовило еще один сюрприз к новому учебному году. Как заявил глава ведомства Андрей Иванец, теперь наряду с десятиклассниками учебно-полевые сборы в обязательном порядке будут проходить и учащиеся колледжей. Подробностями нововведений в учебном процессе делится столичный спецкор Ирина Минчик.
18: В новом учебном году юноши из колледжей ждут 5-дневные сборы, но 5 дней – только начало. Уже со следующего года сборы увеличат до 10 дней. Проходить они будут на базе воинских частей. Такой формат уже опробовали на школьниках. В этом году 10-дневные круглосуточные сборы прошли 15% столичных десятиклассников.
10: Иванец подчеркнул, цитирую, «И это наша совместная работа с силовым блоком, которая обеспечит действительно качественную и интересную работу». Отмечу, что родителям такой подход к образовательному процессу не кажется увлекательным и целесообразным. А к работе самого министра у них накопилось много вопросов.
19: Уважаемый министр Иванец, вы с каждым днем наваливаете все больше кринжа. Но это уже не смешно. То репетиторы ему не угодили, то родители ему должны, то из детей солдат будем делать. Вместо того, чтобы дети создавали цветущую и радостную жизнь будущее, вечно к войне их готовят. Вечно вокруг враги, нужно учиться только убивать, уничтожать, а когда жить? На том свете...
20: У нас новый предмет вводят в школах по сбору автомата вместо ОБЖ. Так о какой учебе, знаниях и открытиях тут может идти речь? При этом детям говорят, что весь мир для них враги, в том числе Украина, Польша и Евросоюз. Лукашенко был против войны, но после посещения Путина стал готовить молодежь, в школах ввел военные дела. Россия постоянно разжигает военные конфликты. Так не заставит ли пойти по этому пути и Беларусь?
21: А наши чинуши своих детей и внуков не забудут туда отправить? А сам Иванец тоже детей из своей семьи в обязательном порядке отправит? Или для них исключение? Детям на этих учениях даже не разрешают посещать магазин. Я бы не рожала детей, если бы знала, к чему их будут готовить. Какой же это бред? Не зря молодежь уезжает в другие страны. Мы до сих пор не можем вылезти из пещеры, забыть сраный совок.
10: Отмечу, что учебно-полевые сборы с элементами армейской службы по официальным документам считаются уроками патриотического и идеологического воспитания. Однако назвать строевую, тактическую, медицинскую и физическую подготовку, знакомство с военной техникой и оружием, образованием можно только формально. На деле подрастающее поколение белорусов попросту заранее приучают к военной службе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Вице-премьер правительства Наталья Питкевич о том, что мировая экономика сегодня функционирует не только в условиях жесткой рыночной конкуренции, но и подвергнута влиянию политизированных аспектов.
22: Мировая экономика в современных реалиях функционирует не только в условиях жесткой рыночной конкуренции, но и подвергнута беспрецедентному влиянию исключительно политизированных аспектов. И каждое из наших государств в той или иной мере это испытывает. Это объективная реальность, на которую нам необходимо адекватно реагировать. Следует признать, что отсутствие отвечающих требованиям времени консолидированных практических шагов не идет на пользу ни экономикам наших государств, ни нашим людям. И об этом говорят и главы государств, и главы правительств. Экономическому совету, как ключевому элементу, интеллектуальному штабу и рабочему органу нашей интеграции, надо взять на себя ответственную миссию и в самое ближайшее время вынести на рассмотрение высших органов Содружества конкретные предложения по повышению эффективности работы наших структур, более целенаправленному переходу от рутинных к принципиально важным, дающим конкретный экономический эффект решения. Мы эти все вопросы прекрасно знаем. О них идет речь практически на каждом заседании. Функционирование без надуманных изъятий, ограничения общего рынка товаров и услуг, промкооперация, вопросы продовольственной безопасности, транспорт, логистика, туризм, цифровизация и так далее. Но вместо того, чтобы концентрировать усилия на наиболее актуальных и действительно сложных задачах, мы скатываемся и поставили на поток зачастую подготовку достаточно простых документов, которые вряд ли приносят добавленную стоимость для повышения эффективности развития экономик и интеграции.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Такого от Еревана не ожидал никто. Армения заявила о готовности принять бегущих от мобилизации россиян, а до этого задержали бывшего президента, большого друга России. Слухи о новой мобилизации России становятся все больше похожи на правду. Военные уже начали проверять готовность регионов к призыву. И хоть официально чиновники на всех уровнях отрицают объявление мобилизации, это людей не успокаивает. Наоборот, россияне, помня события осени 22 года, стали активнее выезжать из страны. На границах с Грузией на прошлой неделе уже фиксировались очереди. Теперь, похоже, аналогичная ситуация может возникнуть и с Армении. Секретарь Совета безопасности страны Ален Симонян заявил, в стране примут всех желающих.
0: Ну, на границе никто не собирается никого спрашивать, зачем он сюда приехал. Русскому человеку могу сказать только одно. Добро пожаловать в Армению. Здесь мы всех любим, всех уважаем. И они здесь найдут все то, что они хотели найти, приехав в Армению, и обратно вернуться в Россию, когда им будет удобно. Армения никак не будет препятствовать, а если надо будет, чем поможем.
3: Такое заявление прозвучало через день после задержания бывшего президента Армении Роберта Кочеряна, большого друга России. Кочеряна задержали по делу о злоупотреблении полномочиями, получении взяток и отмывании денег, говорит экс-советник правительства Арсен Харатян.
1: Да, задержан был Кочарян и его старший сын, младший сын сейчас в парламенте, будучи депутатом. Ну и Кочарян очень активно, конечно, делал предвыборную кампанию. Так что он, в принципе, продолжает быть политической фигурой. То, что у него есть имущество, и он сам не скрывает. Хотя до того, как он стал президентом в 1998 году, у него много всего не было. Но и после президентства он являлся членом совета директоров российской корпорации «Система», у которой есть несколько разных больших предприятий в Армении, которые по разным оценкам, конечно, именно принадлежали Кочаряну или его группе.
3: Армения уже давно отдаляется от России. На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не вернется к работе в ОДКБ в ближайшие 5 лет. Он допустил, что страна вскоре начнет процесс подачи заявки на вступление в Евросоюз. Разворот Армении в сторону Европы произошел не вчера, говорит журналист из Еревана Аршалуис Мгдасян.
4: Это началось после того, как армянские обыватели, армянское общество было довольно сильно разочаровано в России. И после этого всякие власти, как любые политики, власть тоже реагирует на эти разочарования и на отчаяние в обществе. И было довольно-таки, так скажем, большие ожидания от Европейского Союза. Поэтому тогда вот возникла идея подачи заявки на вступление в Европейский Союз. Был принят соответствующий закон. Эта идея, так скажем, была закреплена законодательно в прошлом году, в 2025 году. И с тех пор отношения с Россией начали планомерно охлаждаться. И апогеем всего этого стали вот те заявления и вообще санкционные меры, которые сейчас принимаются Россией. Но то, что было внутренней повесткой, похоже, сейчас превращается во внешнюю в том числе.
3: ОДКБ – это организация договора о коллективной безопасности. Кроме Армении и России в нее входят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Ереван заморозил участие в ОДКБ в феврале 2024 года, а в мае того же года официально отказался от финансирования организации. Это произошло после того, как ОДКБ не вмешалась в конфликт с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. В случае выхода Армении из ОДКБ Россия лишается своего ключевого военного союзника в этом регионе. Кроме того, под вопросом и будущее российской военной базы в Гюмри. Это крупнейший военный объект России на Южном Кавказе.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Деньги испарились. Слуцк впервые отменяет празднование Дня города. Все дело в экономии. Место масштабного праздника – скромное мероприятие. В сентябре Слуцк официально отмечает 910-летие своего первого письменного упоминания в летописях. А согласно установленной в 2022 году новой дате основания, населенному пункту исполнился 1021 год. Однако ежегодного празднования Дня города в этом году не будет, рассказывает местный работник культуры Алексей Панасюк.
5: Все спрашивают, будет ли у нас День города какой-то, не будет, ничего и не планируется в этом году. В этом году нет, не будет, поэтому, по большому счету, наверное, до Нового года даже у нас массовым мероприятием не назовешь, ну, разве что дискотека на площади проходит. Мероприятий особо не будет.
10: Отмечу, местные власти официально не комментировали отмену праздника, сославшись лишь на то, что в прошлом году Слуцк отметил юбилей, а текущая дата не так и важна. Огорченным слуцчанам чиновники предложили посетить мероприятие ко дню шахтера в Солигорске. По мнению экономиста Андрея Скоропатова, решение отменить День города райцентра обусловлено банальной экономией средств.
6: В Беларуси действует централизация налогов, то есть большая часть крупных налогов и сборов со всей страны идет в республиканский бюджет. В таком подходе распределение денежных средств выигрывает только Минск, а регионы вынуждены делить между собой оставшиеся скудные поступления. Крупных промышленных центров у нас немного, да и они сейчас не в лучшем положении из-за общего замедления экономики в стране. В большинстве регионов нет изобилия прибыльных предприятий, нет крупных торговых и финансовых структур. Зарплаты у населения низкие, поэтому районные бюджеты постоянно сталкиваются с нехваткой собственных доходов. О каких массовых гуляниях может идти речь, если районы не могут самостоятельно себя обеспечивать? Их бюджеты дотационные, а значит, благополучие местных жителей и их досуг общегородского масштаба напрямую зависит от объема субсидий из республиканского бюджета.
10: По словам экономиста, в последние несколько лет объем господдержки регионам постоянно снижается из-за общего дефицита государственного бюджета на фоне истощения резервов и падения эффективности секторов экономики. Напомню, аутсайдерами по качеству жизни и уровню дохода неизменно остаются Витебская и Могилевская области. Антирейтинги самых низких зарплат, оплата труда критически ниже республиканского уровня, традиционно составляют Харьковщинский, Краснопольский, Октябрьский, Рассонский, Миорский и Брагинский районы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
7: Тем не больше 20 боец СВО из Дагестана раскрыл потери своего подразделения и то, скольких его знакомых обманули вербовщики. Адам служит в 80-м мотострелковом полку. Подписал контракт около года тому назад. Парень хотел помогать семье, ведь в Дагестане мало высокооплачиваемой работы. Однако служба оказалась не такой, как он себе представлял. Почти все деньги, которые парень зарабатывает, приходится тратить на снаряжение и взятки командирам. Плюс практически каждый день теряешь товарищей. Потери в его подразделении чудовищные, говорит Адам.
8: Ну, человек 40, наверное, погибло. Молодые пацаны, вот одному 19 было, другому 20-21. Ну, все мои знакомые, не близкие друзья, такие знакомые, да, друзья.
7: При этом родные рассказывают Адаму, что в Дагестане уже полным ходом идет скрытая мобилизация. Людей хватают на улице просто среди бела дня, увозят в военкомат и там добиваются подписания контракта.
8: Сейчас так мобилизация будет на 1,5 ляма, говорят, на 1,2 ляма, но на 1,5. У нас в Дагестане закидывают жестко, бывает там. Просто встретили тебя, закинули, все забрали.
7: Таким образом, в руки черных рекрутеров попался земляк Адама, у которого были проблемы с сердцем. Парня забрали 2 месяца назад, и его уже нет в живых.
8: Ну, короче, забирать нельзя было, они его забрали, все, но с сердцем проблемы были. А так из-за сердца умер.
7: Сослуживец Адама недавно получил серьезное ранение руки и стал инвалидом. Однако после недолгого лечения в госпитале парня снова забирают на передовую, рассказывает Адам.
8: А у одного с рукой проблемы, короче, ему руку, пальцы что-то разорвало, его тоже вот обратно забирают. Ну, уже человек инвалидом стал, но все равно забирают.
7: Такая ситуация связана с огромной нехваткой личного состава. Именно поэтому во многих регионах проводится скрытая мобилизация, а черный рекрутинг набирает обороты, говорят эксперты. О необходимости массового набора людей в армию говорят и аналитики крупнейшего в стране Госбанка. Хакеры слили в сеть аналитическую записку Сбера, в которой рассматривается 8 сценариев окончания войны. Первый из них, самый благоприятный, называется «Решающее военное преимущество России». Он предусматривает новый набор по мобилизации численностью не менее 500 000 человек. Вот что говорится в документе.
9: Без мобилизации численность для масштабного наступления недостижима. Текущий набор контрактников при ежемесячном выбытии от 20 до 25 тысяч военнослужащих покрывает потери, но не дает наращивания. При этом в бюджете недостаточно денег, чтобы увеличивать выплаты для привлечения больше людей на контракт.
7: Сценарий решающего военного преимущества предусматривает контроль над рядом территорий и исключает заморозку, что совпадает с риторикой властей в последние месяцы. Тем временем рекрутинг набирает обороты. Возле столичных станций метро появились стенды с рекламой контракта, но не простого, а альтернативного. Дежурящие рядом агитаторы утверждают, что такое нововведение появилось около месяца назад. Юристы говорят, действительно, альтернативная гражданская служба существует. Ее можно пройти в качестве альтернативы срочной службе по призыву. Однако никаких контрактов для этого подписывать не требуется. И напоминают, что альтернативную службу уже активно предлагали студентам, после чего многие из них оказались на фронте на Украине.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
21: Армию Беларуси отправляют в Россию. Там начинаются масштабные военные учения.
11: Будут отражать воздушные атаки, перебрасывать зенитные подразделения, а затем уедут в Российскую Федерацию на полигон Ашулук для боевых стрельб.
21: Об этом официально сообщили в Минобороны. По данным ведомства, проходить учения будут не только белорусские военные.
11: Журналистов и блогеров отправили на отдельный полигон учиться работать во время вооруженного конфликта.
21: Новые учения проходят на фоне заявления Александра Лукашенко о том, что Беларусь вынуждена все сильнее втягиваться в противостояние на стороне России.
17: Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте, никуда от этого не деться, поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам.
12: Примечательно, что за несколько часов до этого заявления президент Беларуси поздравлял украинцев с Днем независимости, рассуждал о дружеских и родственных связях между двумя народами, чем вызвал волну критики со стороны российского Z-сообщества. Вот как это прокомментировал военкор канал «Лейб Гусар».
13: А чего все так удивляются теплым поздравлением Лукашенко Зеленскому с Днем независимости Украины? Во-первых, Рыгорович – старая хитрожопая политическая проститутка, готовая всегда предать и продать кого угодно и когда угодно. Ну, просто менталитет автократа всего постсоветского пространства такой. А во-вторых, в преддверии то ли своих перевыборов, то ли трансфера власти любимому Коленьке или временному местоблюстителю, он в первую очередь ориентируется на белорусскую молодежь и людей среднего возраста. А они в Белоруссии совершенно антироссийские и весьма проукраинские. Нет, не такие агрессивно громко истеричные, как на Украине, а своеобразные, заторможенно тихо злобные. Так что с этой публикой мы проблем еще поимеем, поверьте.
12: Белорусы в комментариях возмущены такими словами. Пишут, что их вообще никто не спрашивал, хотят ли они участвовать в российской СВО даже косвенно. Все решения принимала Москва, а последствия приходится разгребать Белоруссии. Санкции, российские дроны над приграничными районами, поток россиян, которые едут сюда из-за мобилизационных страхов или дефицита топлива. А теперь еще разговоры о том, что Минск обязан быть с Россией на фронте. И особенно людей задевает тон российского Z-сообщества. Мол, Беларусь уже заплатила за союз с Москвой экономически и политически. Но в ответ все чаще слышит не благодарность, а еще большие требования и даже прямые оскорбления. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале Сигнал 666.
14: Радио Сигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко о жестоком спросе за падеж скота.
17: Нужно просчитать цена, где возьмем деньги. Есть у Назарова Шерстнева деньги бешеные, пусть строит, ко мне не ходите. Я умею считать деньги. Наверное, и ты тоже. От земли. И это важно для тебя, и особенно для тебя. Поэтому должны быть дешевые и технологичные. Нельзя сделать, как я говорю, ну вот раньше у нас деревянные там были и прочее. Ну так я помню, мать работала какое-то время телятницей. Мы там вручную вилами выбрасывали навоз. На глубокой подстилке телятки стояли. Ну и, естественно, люди за теленка получали какие-то деньги и жестоко за это отвечали. Не дай бог пал теленок. Это разборки были серьезные. И даже в мое время, когда я был руководителем. А сейчас у нас у Крупко Ивана Ивановича, то есть у тебя, видел фотографию Герасимова. Гектар земли на поверхности валяются погибшие телята.
23: Уже в СИЗО тот, который...
17: Ну, в СИЗО правильно сделал. Это же безобразие. А где эти документы твои? Это я хотел вот журналистам показать, это только одну фотографию, чтобы они понимали, что у меня это бешенство не от того, что характер у меня такой вздорный. Чтобы они посмотрели, они с ума сойдут. А нашли, особенно городские.
23: В этом же хозяйстве позавчера нашли еще два места.
17: Ну, это что такое?
23: Бывший руководитель.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: География облав выросла на треть. Жители 20 регионов России сообщили о задержаниях и принудительной мобилизации. За последние полтора месяца жалобы на насильственные задержания и принуждение к подписанию контракта с Минобороны выросли в геометрической прогрессии, говорят адвокаты. В июле и августе к ним поступали десятки обращений в день из Удмуртии, Приморья, Иркутской, Рязанской и Архангельской областей, а также из Бурятии. Об облавах сообщают жители 20 регионов страны, отмечает юрист Григорий Сверклин.
15: В Новороссийске мужчину доставили в отдел полиции, избили и, по крайней мере, по словам его сестры, подбросили наркотики, предложили выбор, уголовное дело с возможным сроком до 20 лет или контракт. В Ижевске мужчину задержали 10 августа на улице, доставили в военкомат. Там на него давили, он подписал контракт, через 3 дня уже оказался в воинской части в Ростовской области. В Омске мужчину забрали прямо с работы, удерживали, подписали контракт за него. Тоже нередкая история. Там же в Омске мужчину остановили возле магазина люди в гражданской одежде и под предлогом проверки на наркотики посадили в машину, отвезли на медкомиссию.
3: В большинстве обращений жертвами облав становятся мужчины так называемых уязвимых социальных групп. То есть те, у которых есть проблемы с алкоголем, наркотиками, психическим здоровьем, а также возрастные или больные физически, одинокие или те, у кого проблемы с законом или долги, поясняет адвокат. На днях юрист получил обращение из Уссурийска, где мужчину с инвалидностью по зрению обманом отправили на СВО. Об этом рассказал его брат.
18: В районе 9 утра к нему подъехал на машине человек, представившись военнослужащим, предложил работу по строительству казарменного расположения. Они сказали, что чтобы устроиться официально, получать зарплату на карту, как от Министерства обороны, работа у Министерства обороны в части, на территории части, нужно подписать контракт. Его отвезли в поселок городского типа Сибирцево и расположили в казарме.

0: по другим каким-то вещам. И заставляет их подписывать контракт на СВО. Ну и вот, казалось бы, это где-то далеко, но это дошло даже до меня, когда у меня тоже есть долги перед бюджетом в виде субсидиарной ответственности. И мой пристав начал продавать мне контракт на СВО с целью приостановить мое исполнительное производство.
1: То, что сейчас происходит в стране, в военных кругах называют гибридной мобилизацией. Это когда в одних регионах происходят облавы, а в других мужчинам приходят повестки для уточнения данных. Однако, по мнению Z-военкоров, эта практика не поможет перекрыть огромный дефицит людей на фронте.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о жестоком спросе за падеж скота.
4: Нужно просчитать цена, где возьмем деньги. Есть у Назарова Шерстнева деньги бешеные, пусть строит. Ко мне не ходите. Я умею считать деньги. Наверное, и ты тоже от земли. И это важно для тебя, и особенно для тебя. Поэтому должны быть дешевые и технологичные. Нельзя сделать, как я говорю, ну вот раньше у нас деревянные там были и прочее. Ну так я помню, мать работала какое-то время телятницей. Мы там вручную вилами выбрасывали навоз. На глубокой подстилке телятки стояли. Ну и, естественно, люди за теленка получали какие-то деньги и жестоко за это отвечали. Не дай бог пал теленок. Это разборки были серьезные. И даже в мое время, когда я был руководителем, А сейчас у нас у Крупко Ивана Ивановича, то есть у тебя, видел фотографию Герасимова, гектар земли на поверхности валяются погибшие телята.
5: Уже в СИЗО тот, который виноват.
4: Ну, в СИЗО правильно сделал. Это же безобразие. А где эти документы твои? Это я хотел вот журналистам показать, это только одну фотографию, чтобы они понимали, что у меня это бешенство не от того, что характер у меня такой вздорный. Чтобы они посмотрели, они с ума сойдут. А нашли, особенно городские.
5: В этом же хозяйстве, позавчера, вчера нашли еще два места.
4: Ну, это что такое?
5: Бывший руководитель.
6: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
7: Сиаха.
6: Синий.
7: Нила.
6: Коричневый.
7: Бура.
6: Зеленый.
7: Сабз.
6: Оранжевый.
7: Наранджи.
6: Фиолетовый.
7: Джамуни.
6: Красный.
7: Сурх.
6: Белый.
7: Сафед.
6: Желтый.
7: Пила.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Сегодня мы говорим о цифре, от которой становится не по себе. Жители Беларуси должны банкам 31 миллиард рублей. Это почти 10 миллиардов долларов личных долгов. Не государственных, не корпоративных, а именно ваших и моих. И самое тревожное – не сама сумма, а то, на что эти деньги берут. На холодильники, школьные рюкзаки, детские кровати. На вещи, которые в нормальной ситуации просто покупают из зарплаты. Сегодня разбираемся, как мы оказались в этой долговой ловушке, кто на этом зарабатывает и есть ли выход.
9: Слушай, ну 31 миллиард звучит как просто абстрактная финансовая величина, да? То есть пока не начнешь копать математику этого явления, масштаб вообще непонятен.
8: Абсолютно согласна. И знаешь, если отбросить эмоции, то эту цифру ведь нельзя просто взять и поделить на всех граждан страны подряд. Ну там, включая младенцев и пенсионеров.
9: Стоп, а как это правильно считать тогда? На экономически активных?
8: Именно. В экономике сейчас занято примерно 4 миллиона 100 тысяч человек. И вот если весь этот гигантский банковский портфель раскидать чисто на тех, кто реально генерирует доход...
9: Картина становится уже, очень предметной. Получается, где-то

0: 7500 рублей на каждого работающего.
1: Да, 7560 рублей, если быть точной. Причем важно понимать, что это же не ипотека, которую там комфортно размазали на 20 лет. Это именно короткие агрессивные долги.
0: Ну да, 7500 для многих регионов – это же эквивалент дохода за полгода непрерывной работы, при условии, что человек вообще, ну, перестанет есть и платить за коммуналку.
1: Вот, и самое пугающее – тут даже не объем долга, а та скорость, с которой он пухнет. За год эта цифра подскочила на 12,5%. То есть каждые сутки генерируется 9,4 миллиона рублей новых долгов. Каждые 24 часа, включая выходные.
0: Подожди, я тут хочу поспорить. Как человек, который регулярно смотрит макроэкономические сводки...
1: Давай.
0: Официальные зарплаты-то тоже растут. Средняя зарплата в Беларуси перевалила за 2200 рублей. Возникает логичный парадокс. Если доходы идут вверх, зачем люди кредитуются с такой бешеной скоростью?
1: А этот аргумент разбивается в пух и прах, если посмотреть на реальное распределение доходов. 2200 – это просто математическая фикция.
0: То есть средняя температура по больнице.
1: Именно. Это когда сложили зарплату айтишника или топ-менеджера в столице и оклад разнорабочего в провинции. Смотреть надо на медианную зарплату, ту самую точку, ниже которой получают ровно половина всех работников.
0: Ага, и сколько она сейчас в регионах?
2: Всего 800 тысяч рублей. Вот это реальные деньги, которые люди держат в руках.
0: Ну хорошо, даже если 1000. Предприятия все равно постоянно рапортуют о повышении ставок. Казалось бы, экономика генерирует больше денег. Разве это не признак оздоровления?
1: В том-то и дело, что нет. Природа этого роста, ну, она абсолютно нездоровая. Зарплаты по-хорошему должны расти когда? Когда завод обновил станки, выпустил крутой продукт, продал его...
0: И получил нормальную прибыль.
1: Да. А сейчас в стране жесточайший кадровый дефицит. Демография, отток специалистов, на заводах физически не хватает рабочих рук.
0: То есть директор завода повышает оклад условному токарю не из-за эффективности?
1: Конечно, нет. Он платит больше чисто из страха, потому что это последний токарь в цеху, понимаешь? Если он уволится, вся производственная линия просто встанет намертво.
0: Угу. То есть предприятия банально вытаскивают деньги из оборота и из бюджетов на развитие только чтобы удержать людей.
1: Абсолютно верно. Есть еще второй фактор, который моментально сжирает эти надбавки – инфляция.
0: Но официальная инфляция же вроде как сглаживается за счет регулируемых цен.
1: Официальная – да. А если зайти в магазин и посмотреть на базовую продуктовую корзину, на бытовую химию, технику, там все подорожало на 20% и выше.
0: Понимаю. То есть номинально в расчетнике плюс 100 рублей, а купить на них физически можно меньше, чем год назад.
1: Вот. Реальная покупательная способность падает. И это подводит к самому важному механизму. Как именно эта нехватка денег превращается в кредитную кабалу?
0: Ты имеешь в виду структуру долга? На что уходят эти 31 миллиард?
1: Да. 40,5% – это чистые потребительские кредиты. 12,5 миллиардов рублей.
0: То есть не ипотека и не лизинг для бизнеса?
1: Нет. Это деньги на базовое выживание.
0: Слушай, давай переведем это на какой-то бытовой уровень. Вот живет семья в регионе, получает эту медианную зарплату. Как конкретно они оказываются в этой долговой воронке?
1: О, тут идеальный пример – это августовские сборы детей в школу.
0: А, ну да. Форма, рюкзак, канцелярия – это же сейчас стоит от 450 до 1200 рублей на одного ребенка.
1: Вот представь, семья, двое детей – общий бюджет на месяц 1600 рублей. Если они тратят 1000 на подготовку к школе...
0: У них тупо не остается на еду и коммуналку.
1: И проезд. Баланс сходится только тогда, когда в этот кассовый разрыв вмешивается банк. Семья идет и оформляет карту рассрочки.
0: Ну, потому что альтернативы нет. Иначе дети буквально пойдут в школу без одежды.
1: Да. Кредит перестал быть, ну знаешь, инструментом для покупки предметов роскоши, он стал костылем, просто чтобы поддержать минимальный уровень жизни.
0: Но подожди, банки же очень красиво это упаковывают. Мол, карты, рассрочки, это супер лояльно, везде реклама, 0,001% выглядит так, будто банк просто раздает бесплатные деньги.
1: И это самая страшная ловушка из всех. Банки – не благотворительные фонды. Эти карты спроектированы как финансовая беговая дорожка.
0: В смысле?
1: В смысле, что пока человек бежит ровно, соблюдая десятки мелких условий, все работает, но система сделана так, чтобы риск ошибки был максимальным.
0: А, то есть оплатил не в том магазине-партнере.
1: Или сделал перевод вместо покупки, или, что чаще всего бывает, на день опоздал с минимальным платежом, потому что ту самую зарплату на заводе задержали.
0: И все, год наперед сгорает.
1: Моментально. И вот тут включается реальная стоимость этих бесплатных денег. Штрафная ставка, которая взлетает до 40% годовых. Система изначально математически просчитана на то, что часть людей неизбежно споткнется.
0: Окей. А если без штрафов? Вот ситуация. Ломается холодильник. Это же не тот товар, покупку которого можно отложить на полгода.
1: Да, классика. Белорусский холодильник стоит, ну, где-то 1500 рублей. Отдать две зарплаты сразу нереально. Оформляется обычный потребительский кредит.
0: И сколько он съедает из бюджета?
1: Если разложить ежемесячный платеж, он забирает около 16% от дохода семьи каждый месяц.
0: Шестая часть всех денег просто за право хранить продукты дома? Обалдеть!
1: И переплата за пару лет набегает такая, что человек, по сути, обменивает несколько дней тяжелой физической работы чисто на оплату процентов банку.
0: Слушай, я тут хочу задать провокационный вопрос. На макроуровне. Люди покупают холодильники, рюкзаки. Заводы это производят, магазины продают, банки получают проценты, налоги идут в бюджет. Экономика же крутится. Разве это не позитивный процесс?
1: На первый взгляд кажется, что да. Но если копнуть глубже, налицо так называемый пылесос ликвидности. Это просто разрушает реальный сектор экономики.
0: Как именно?
1: Смотри, у банка есть аккумулированные средства. Ему надо их выгодно разместить. Первый вариант – дать длинный кредит заводу на новые конвейеры.
0: Ну да, модернизация.
1: А кредит заводу – это всегда низкая маржа, куча бумажной волокиты и огромные риски, что стройка затянется на годы.
0: А второй вариант – раздать эти же деньги тысячам людей на телевизоры под 15%.
1: Бинго! Банку выгоднее кредитовать физлиц. Риски размазаны, оборот быстрый, ставки высокие. И что происходит? Банковская система тупо теряет интерес к финансированию производства.
0: То есть заводы остаются без дешевых денег?
1: Да, без новых станков нет роста производительности, а без этого нельзя органически повышать зарплаты. Круг замыкается. Ситуация настолько острая, что Нацбанк был вынужден выдать жесточайшее предупреждение коммерческим банкам, потому что реальный бизнес просто задыхается от нехватки ликвидности.
0: А у этого пылесоса есть инфляционный эффект?
1: Еще какой. Это самая настоящая инфляционная бомба. Только за май 26 года было выдано больше 1,5 миллиарда рублей новых кредитов. 1,6 миллиарда за месяц.
0: То есть гигантская масса денег просто возникает из ниоткуда и выплескивается в магазины.
1: Да, это пустые деньги. Люди бегут скупать технику, мебель. Но физическое количество товаров в стране от этого не выросло. Завод не начал делать больше холодильников просто потому, что банк напечатал кредиты.
0: Но это базовый закон экономики. Когда много денег гоняется за малым количеством товаров, цены идут вверх.
1: Классическая монетарная инфляция на кредитном допинге.
0: А как это бьет по курсу валют? Люди же покупают не только местные. Те же телефоны и импортная бытовая техника.
1: Вот, это второй удар. Механика тут железобетонная. Человек берет кредит на телевизор, магазин его продает. Дальше магазину нужно закупить новую партию за границей.
0: И расплачивается он не рублями.
1: Конечно. Магазин берет кредитные рубли, выходит на валютную биржу и начинает массово скупать доллары или юани.
0: Создавая дикий спрос на валюту.
1: Да. И если экспорт не приносит достаточно валютной выручки в ответ, национальная валюта начинает слабеть.
0: Импорт дорожает. И инфляция заходит на новый круг.
1: Именно так.
0: И тут логично спросить, а когда все это начнет рушиться?
1: А уже рвется. Причем стремительно. Главный индикатор здоровья системы – это статистика неплатежей. И просрочка сейчас перевалила за 55 миллионов рублей.
0: Но 55 миллионов в масштабах страны звучит не так, чтобы критично.
1: Дело не в сумме, дело в динамике. За один год эта цифра подпрыгнула на 28%. Неплатежи растут в два раза быстрее, чем выдача новых кредитов.
0: Качество портфеля падает?
1: Очень сильно. И знаешь, что самое интересное в структуре этой просрочки? 98% – это потребкредиты и карты рассрочки. И только 2% – ипотека.
0: Ну, это логично. Ипотека – это крыша над головой. Квартиру потерять страшно. Люди будут экономить абсолютно на всем, но за жилье заплатят.
1: Да. А потребкредит – это такая психологическая абстракция. Как ты изимишь уже съеденные продукты, которые купили по карте рассрочки, или ношеную детскую обувь?
0: Никак.
1: Когда семейный бюджет окончательно лопается, люди в первую очередь машут рукой именно на беззалоговые кредиты.
0: Слушай, я читал, что индекс долговой нагрузки у таких проблемных заемщиков пробил 40%. То есть половина дохода уходит чисто на долги. Что эти люди вообще делают?
1: Они запускают долговую спираль. Брать-то деньги неоткуда. Да, долг обслуживается новым долгом. Это классическая финансовая пирамида внутри одной семьи.
0: И к чему это приведет глобально? Какие вообще есть сценарии?
1: Анализ показывает три возможных пути. Сценарий первый – инерционный. Это если вообще ничего не трогать.
0: Банки продолжают агрессивный маркетинг, люди дальше берут карты рассрочки.
1: Угу. Математика тут неумолима. К декабрю долг пробьет 33,5 миллиарда. Спираль закрутится так, что просрочка начнет бить уже по капиталу самих банков.
0: Отложенный системный кризис. Окей, второй сценарий.
1: Регуляторный.
0: Да.
1: Это если Нацбанк жестко вмешивается. Запрещает выдавать кредиты закредитованным, вводит строгие лимиты.
0: Ну, с точки зрения защиты банков, это звучит разумно. Но на уровне обычного человека проблема-то не решается. Холодильник сломался, детей в школу собирать надо, банк отказал, и что делать?
1: И это слабое место этого сценария. Спрос на деньги просто уйдет в тень.
0: Начнут плодиться ломбарды и какие-нибудь микрозаймы с безумными процентами.
1: Да, если банк сейчас штрафует под 40%, то ростовщики будут брать сотни процентов годовых. Проблема уйдет из официальной статистики, но станет еще разрушительнее.
0: Получается, остается только третий путь.
1: Структурный. Единственно верный, но самый тяжелый. Проблему кредитной кабалы надо решать на производстве, а не в банковских офисах.
0: То есть людям нужны не дешевые кредиты, а реальные деньги?
1: В точку. Нужен органический рост производительности экономики. Зарплаты должны расти за счет новых технологий и высокой добавленной стоимости продукции.
0: А не потому что кадров нет, и заводы в панике перекупают друг у друга последних рабочих.
1: Да, только это разорвет замкнутый круг. Жизнь на медианную зарплату не должна быть борьбой за выживание. Человек должен мочь купить стиральную машину или зимнюю куртку без того, чтобы подписывать договор с банком на десятки страниц.
0: Но это долгий путь. А пока этого структурного сдвига не произойдет, кредит останется просто банальным способом дожить до следующей получки.
1: Вот такая история. 31 миллиард рублей долга – это не абстрактная цифра в отчете Нацбанка. За ней стоят реальные люди. Мама из Барановичей, которая собирает детей в школу в кредит. Рабочий из Гомеля, который 2 года платит банку за холодильник. Кредит давно перестал быть инструментом мечты. Он стал инструментом выживания. И пока это так, цифры будут только расти. Спасибо, что были с нами сегодня в «Между строк». Если этот выпуск заставил вас о чем-то задуматься, поделитесь им с теми, кому это важно знать. До следующего раза.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер, как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет, я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последний – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы по инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
5: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
6: За что Рига ввела новые запреты на белорусские товары? Накануне погранслужба страны показала туннели из Беларуси для мигрантов.
7: Вчера мы задержали группу мигрантов, их было 28 человек. Задержали их недалеко от Краславы, в 12 километрах отсюда. И, как обычно, мы привлекли служебную собаку. Кинолог и служебная собака приехали сюда и указали место. А наши пограничники проверили всю эту территорию и обнаружили этот туннель.
6: Такое заявление сделали латвийские пограничники. По их словам, это уже не первая попытка пересечь границу Евросоюза под землей с помощью тоннеля из Беларуси. Всего несколько дней назад латвийские пограничники обнаружили еще один тоннель в поселке всего в нескольких километрах отсюда.
7: Это хорошо организованная система. Это уже второй туннель, который мы обнаружили за последние 10 дней. Но первый туннель, судя по всему, был прорыт наспех или людьми, которые не знают, как это делается. А вот над этим туннелем, длиной примерно 30 метров, можно сказать, работали инженеры.
6: Граница между Латвией и Белоруссией растянулась на 172 километра. Она защищена современным пограничным забором, построенным в течение последних пары лет. В прошлом году власти страны сообщили, что пресекли около 12 тысяч попыток незаконного пересечения границы. А за первую половину этого года таких попыток уже было 10 тысяч. Подобные случаи фиксируются и в соседней Литве. Недавно там были обнаружены сразу 12 нелегальных тоннелей. Пограничники считают, что мигранты вряд ли способны строить такие тоннели самостоятельно и предполагают наличие технической поддержки со стороны белорусских чиновников.
7: У нас нет доказательств того, что правительство как-то вовлечено, но мы знаем, что белорусские власти ничего не делают, чтобы это остановить. Потому что невозможно просто так пройти вдоль государственной границы, чтобы никто тебя не заметил. За это грозит штраф. Например, люди, живущие рядом с границей, не могут передвигаться по этой территории. А вот мигранты, делают это как угодно и когда угодно.
6: Поэтому в странах ЕС все меньше верят в версию о стихийном потоке мигрантов и все чаще рассматривают происходящее на границе как элемент давления со стороны Москвы руками Минска, рассказывает политолог Игорь Яшин.
8: Белорусские пограничные службы не просто не препятствуют этой миграции. Это часть так называемой гибридной войны Беларуси, союзника России против стран Европейского Союза. Цель – дестабилизировать западное общество.
6: Так или иначе, но последствия такой политики Беларусь уже чувствует на себе, говорят эксперты. Соседние европейские государства шаг за шагом закрывают рынок для белорусских товаров. К примеру, только в Латвии с сентября под запрет попадут книги, одежда, обувь, игрушки и спорттовары. А следом могут ограничить шоколад, печенье, напитки и другие продукты. В итоге политический конфликт все сильнее бьет по обычным белорусам – производителям, рабочим, экспортерам и тем, кто теряет рынки сбыта и доходы, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
6: Чужое не пройдет, только свое и русское. Март вводит нормативы по наличию белорусских товаров в магазинах.
9: По итогам первого полугодия доля товаров отечественного производства в торговом ассортименте составила 54,6%. При этом по итогам 2026 года показатель должен достигнуть 58%. В этой связи март принято решение временно ввести норматив по наличию товаров отечественного производства.
6: То есть теперь магазинам фактически задали ориентир, сколько белорусских товаров должно быть на полках. В самом министерстве объясняют это вопросами национальной безопасности, хотя конкретное значение нового норматива пока даже не называют. Что это означает для торговли и покупателей, объясняет экономист Игорь Боровик.
10: Если совсем просто, государство хочет административно увеличить присутствие белорусских товаров в магазинах. Причина понятна. Власти хотят меньше зависеть от импорта и поддержать собственных производителей. Но есть и обратная сторона. Если магазин обязан держать определенную долю отечественной продукции, независимо от спроса, качества и цены, конкуренция снижается. В итоге производителю уже не так важно бороться за покупателя, а у самого покупателя становится меньше выбора.
6: Это неизбежно приведет к росту цен на товары и продукты, а также к дефициту, предупреждает эксперт. Белорусы отвечают, куда уж дороже.
11: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
12: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
13: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы-то можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас, мне кажется, стало дороже. Где-то приходится, но меньше себе покупать и большим отказывать.
14: Ты заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
15: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
6: И жалобы покупателей подтверждает официальная статистика. С начала года морковь в Беларуси подорожала почти вдвое, свекла примерно на 85%, картофель больше, чем на 80%, а лук наполовину. И ведь дорожают не только продукты, говорят эксперты. Услуги, непродовольственные товары, детские сады и даже обычный обед в столовой растут как на дрожжах. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты белорусов за такими показателями, мягко говоря, не успевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
16: Охота на срочников, 18-летнего парня, убитого горем после смерти матери, обманом заставили подписать контракт на СВО вместо документа о наследстве. Эта история шокировала всех в Воронежской области. Срочник Владислав Кузнецов на службе узнал о смерти матери. Она одна воспитывала сына. Вместо поддержки в трудную минуту 18-летний парень получил то, что не ожидал. Командование воспользовалось этой страшной трагедией, рассказала мать еще одного срочника из этого же танкового полка, Мария Королькова.
17: У Владислава Кузнецова умирает мама. И командование предлагает помочь. Чтобы съездить на похороны к маме, они предлагают заключить ему контракт. Владислав подписывает контракт, но они его не отпускают даже на похороны. Они отправляют его сразу на учебный полигон.
16: Через неделю после этой страшной истории Мария Королькова узнала, что с ее сыном поступили похожим образом. Срочника Александра Королькова насильно заставили подписать контракт с Минобороны, рассказывает мать.
17: Но командиры узнали, что у меня онкология, что заступиться за моего ребенка будет некому. И тоже надавили на моего ребенка. К сожалению, насколько мне известно, что Саша погиб. Но тело моего сына до сих пор мне не вернули. Я даже похоронить его не могу.
16: Мария Королькова говорит, такие случаи не единичные. Это отлаженная система выполнения плана по набору контрактников за счет молодых военнослужащих срочной службы. Она обращалась с жалобами в разные инстанции, но везде, говорят, доказательства того, что парни подписали контракт под давлением, нет. Сестра срочника из Ростовской области Владислава Тумашова рассказала свою историю, как ее брата и еще нескольких парней принудили подписать контракт.
18: Моего брата насильно увезли на СВО. Он проходил срочную службу в части 52558. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. На них было оказано сильнейшее психологическое давление. Со слов мальчиков: или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет, а оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики.
16: Владиславу Тумашову оставалось служить 3 месяца по срочке, а теперь он на СВО, говорит сестра. Она пытается оспорить подписание контракта, но, как говорят юристы, шансов мало. На фронте сейчас гибнет много молодых парней, отмечают военные медики. Недавно похоронка пришла в одну из семей Иркутска. Максим Кирпов подписал контракт в июне. Его завербовали в университете, рассказал его друг Роман.
19: Я его типочка знал, он контракт подписал, тоже на беспилотнике был. Ну и вот как его мама рассказывала, типа его выгнали без каски, без броника, просто окопы рыть. Хотя он был на беспилотниках. И их, короче, дроном пришибло.
16: По мнению юристов, с началом учебного года возобновится вербовка студентов. По их данным, Минобороны уже готовит план набора для каждого вуза в беспилотные войска.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
20: Премьер-министр Александр Турчин об обнадеживающих результатах торговли Беларуси и России.
21: В принципе, все вопросы, они у нас носят рабочий характер, но тем не менее, наверное, есть необходимость обсудить ряд вопросов, поэтому я думаю, что можем приступить мы к работе. На самом деле, единственное, что хочу добавить, опять результаты нашей торговли, они обнадеживают очень. Товарооборот растет такими темпами, что мы опять в очередной раз будем на заседании Высшего Госсовета докладывать о рекордах нашим президентам. Поэтому, я думаю, все хорошо. Ну и всегда приятно с коллегами работать, потому что вот уровень профессионализма и понимания, он всегда заслуживает большого уважения.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
22: Спасите ребенка. В гимназии Барановичи несколько лет травят школьника. Перед новым учебным годом родители обратились в милицию. Ищут пожарные, ищет милиция. Вот только в отличие от стихотворения Маршака, в Барановичах ищут совсем не героя, а управу на школьных хулиганов. На протяжении 2 лет учащийся гимназии номер 4 страдал от буллинга со стороны одноклассников, которые оскорбляли и избивали подростка, портили личные вещи и принуждали его покинуть не только класс и учебное заведение, но и переехать в другой город. Все крики о помощи семье этого ребенка остаются неуслышанными. Чтобы привлечь внимание к серьезной проблеме, старшая сестра даже написала пост обращения в личных соцсетях, рассказывает юрист Анжелика Гуревич.
23: Милиция, суд и психологи не могут помочь. Побои сняли, писали заявление в милицию, начали судебный процесс, а результата нет. Мальчика подстерегают не только в школе, но и на улице, на переменах, в столовой, по дороге в музыкальную школу. Сменить школу не получается. В других школах говорят, что мест нет, или прямо признаются: нам проблемы не нужны. Родители и сестра просят о помощи, а происходит беспредел.
22: За 2 года семья подростка обращалась за помощью и к классному руководителю, и к администрации гимназии, в городское и областное отделы образования, инспекцию по делам несовершеннолетних и прокуратуру. Однако, как отметила сестра школьника, цитирую, «Походы и заявления в участок, письма вышестоящим органам, суды, психотерапевты – все бесполезно. Куда и кому обращаться, чтобы наконец-то восстановить справедливость?» Отец мальчика рассказал, что после того, как сына избили толпой, на учет ВДН пытаются поставить именно его. За то, что тот удерживал одного из хулиганов за руку, пытаясь защититься от ударов. К слову, исковое заявление семья подала непосредственно на представителя гимназии, которые просто закрывали глаза на травлю ребенка, замалчивали факты издевательств и отказывались идти на контакт с родителями. Вот что пишет об этом отец мальчика.
0: Они хотя бы в суде начали нервничать. И всплывает много интересных фактов, о которых раньше гимназия умалчивала. А благодаря суду хотя бы есть шанс вывести их на чистую воду. Школам невыгодно признать факт буллинга. В РБ буллинга нет. Точнее, он есть, но где-то там. Абстрактно. Вы не представляете, сколько было проведено собраний в гимназии с повесткой «буллинг». Но это все в общем, без конкретики. Даже вслух боялись произнести, что это буллит ученика 6 В-класса, конкретного человека. Это примерно как в СССР не было секса.
22: Пост сестры и видео самого подростка, в котором он откровенно рассказал о всех издевательствах над ним, вызвали серьезный резонанс не только среди жителей Барановичей, но и родителей, педагогов и психологов из разных регионов Беларуси. Взрослые в каждом комментарии бьют тревогу и призывают власти наконец-то заняться реальным решением проблемы, пока дело не дошло до трагедии, как это случилось со школьником в Бресте. Напомню, мальчик из-за буллинга одноклассников и бездействия представителей школы принял решение уйти из жизни. Отмечу, в управлении по образованию Барановичского горисполкома сообщили, что начали проверку в гимназии, но о результатах пока ничего не известно, заявив, цитата, «расставлять какие-то акценты и давать оценки рано». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
1: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
2: Мосаме сарма.
1: Лето.
2: Мосаме гарма.
1: Весна.
2: Бахар.
1: Осень.
2: Хизан.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
20: Губернатор Архангельской области Александр Цибульский о реализации крупных проектов с Беларусью.
4: Обсудили возможности использования логистических маршрутов через северные порты, через Архангельский порт. Здесь мы видим большие тоже возможности и перспективы, и в части использования существующих мощностей. У нас есть возможность переваливать до 5 миллионов груза и дальше через морской путь, соответственно, направлять их на восток. И, кроме того, сегодня мы начинаем реализацию крупного проекта по строительству глубоководного морского порта Архангельска. Здесь тоже с белорусской стороной можем взаимодействовать и даже определить отдельные там участки, которые могли бы использоваться для перевалки грузов из Беларуси. Есть вопрос, связанный с железнодорожными тарифами. Здесь у нас перспективы открываются в новом ключе. Архангельский авиационный отряд становится первым эксплуатантом новейших самолетов Ил-114-300. В конце этого года поступит уже первая машина. И мы хотели бы попробовать этими самолетами наладить прямое сообщение между нашими столицами.
5: Новости регионов на радиосигнал.
24: В
22: Минске в милицию обратились представители десятка организаций, которые пострадали из-за действий аферистов. Штатным бухгалтерам компании приходили одинаковые сообщения в мессенджере, якобы от руководителей, которые просили выслать реквизиты фирмы и указать остаток на расчетном счете. После этого под предлогом закупки компьютеров и иной техники требовали перевести деньги за границу. При этом давили на срочность и убеждали, что от их действий зависит исход важных сделок. А для убедительности высылали поддельное платежное поручение. Работники бухгалтерии терялись и, не уточнив информацию у настоящих директоров, отправляли средства по указанным реквизитам. Общий ущерб превысил 300 тысяч рублей. Следователями возбуждены уголовные дела за мошенничество. Рейдовая группа при проверке в Новогрудском районе обнаружила в лесу зерно. Как установлено, работники сельхозорганизации в деревне Котлова вывозили отходы после очистки зерна в лесной массив, чем загрязняли территорию. Они же вывозили в лес сырое зерно. Культура попала под дождь, после неполной сушки образовались остатки, которые не высохли и, по мнению должностных лиц предприятия, стали непригодными для дальнейшей реализации. Результат бесхозяйственности — выброшенная в лес 1650 килограммов зерна. Сейчас проводится проверка в рамках Уголовно-процессуального кодекса. Окончательная сумма ущерба будет установлена. Действиям причастных лиц будет дана правовая оценка. В Ивьевском районе погиб 6-летний мальчик, который пропал с территории агроусадьбы в деревне Миколаево. Сообщение о пропавшем ребенке 2020 года рождения поступило в 15:10. Мать рассказала, что в последний раз видела сына около 13 часов. По ее словам, она отвлеклась на пару минут, чтобы приготовить еду на костре, а затем обнаружила, что ребенка рядом нет. В 16:58 местный житель, который обследовал реку на надувной лодке, заметил тело мальчика на поверхности воды. Его нашли примерно в 2 километрах от усадьбы, ниже по течению Немана, в 4 метрах от берега. Глубина реки в этом месте составляет около 2 метров. Обстоятельства гибели ребенка устанавливаются. Назначена судебно-медицинская экспертиза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Важный сигнал.
22: Война вместо уроков. Учебно-полевые сборы теперь обязательны не только для десятиклассников, а и для учащихся колледжей. Курс на полную милитаризацию. Министерство образования подготовило еще один сюрприз к новому учебному году. Как заявил глава ведомства Андрей Иванец, теперь наряду с десятиклассниками учебно-полевые сборы в обязательном порядке будут проходить и учащиеся колледжей. Подробностями нововведений в учебном процессе делится столичный спецкор Ирина Минчик.
8: В новом учебном году юноши из колледжей ждут 5-дневные сборы, но 5 дней – только начало. Уже со следующего года сборы увеличат до 10 дней. Проходить они будут на базе воинских частей. Такой формат уже опробовали на школьниках. В этом году 10-дневные круглосуточные сборы прошли 15% столичных десятиклассников.
22: Иванец подчеркнул, цитирую, «И это наша совместная работа с силовым блоком, которая обеспечит действительно качественную и интересную работу». Отмечу, что родителям такой подход к образовательному процессу не кажется увлекательным и целесообразным. А к работе самого министра у них накопилось много вопросов.
9: Уважаемый министр Иванец, вы с каждым днем наваливаете все больше кринжа. Но это уже не смешно. То репетиторы ему не угодили, то родители ему должны, то из детей солдат будем делать. Вместо того, чтобы дети создавали цветущую и радостную жизнь будущее, вечно к войне их готовят. Вечно вокруг враги, нужно учиться только убивать, уничтожать, а когда жить? На том свете...
10: У нас новый предмет вводят в школах по сбору автомата вместо ОБЖ. Так о какой учебе, знаниях и открытиях тут может идти речь? При этом детям говорят, что весь мир для них враги, в том числе Украина, Польша и Евросоюз. Лукашенко был против войны, но после посещения Путина стал готовить молодежь, в школах ввел военные дела. Россия постоянно разжигает военные конфликты. Так не заставят ли пойти по этому пути и Беларусь?
24: А наши чинуши своих детей и внуков не забудут туда отправить? А сам Иванец
11: тоже детей из своей семьи в обязательном порядке отправит или для них исключение? Детям на этих учениях даже не разрешают посещать магазин. Я бы не рожала детей, если бы знала, к чему их будут готовить. Какой же это бред? Не зря молодежь уезжает в другие страны. Мы до сих пор не можем вылезти из пещеры, забыть сраный совок.
22: Отмечу, что учебно-полевые сборы с элементами армейской службы по официальным документам считаются уроками патриотического и идеологического воспитания. Однако назвать строевую, тактическую, медицинскую и физическую подготовку, знакомство с военной техникой и оружием, образованием можно только формально. На деле подрастающее поколение белорусов попросту заранее приучают к военной службе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
13: Новости союзного государства. Нет и точка. В Кремле отвергли идею буферной зоны в Донбассе. Песков заявил, что это территория России. Сроки полного захвата региона переносились 15 раз. Пресс-секретарь президента заявил, что Москва не согласится на передачу управления Донбассом третьей стране, поскольку считает регион частью России. Так Песков отреагировал на предложение Зеленского о создании буферной зоны в рамках возможного мирного плана Украины, США и Европы. Песков заявил, что Россия продолжает военные действия из-за отсутствия мирных способов ее завершения.
14: Не первый раз говорится о намерении разместить воинские контингенты стран, которые являются членами Североатлантического альянса на территории Украины. Делается оговорка после завершения конфликта. Но, собственно, мы неоднократно повторяли нашу позицию на самых различных уровнях о том, что размещение иностранных воинских контингентов стран Североатлантического альянса является для нас неприемлемым.
13: С начала СВО сроки захвата Донбасса переносились 15 раз. При этом генералы Генштаба не уложились ни в один из них. По данным военных журналистов, еще в августе прошлого года командование армии обещало президенту, что украинский фронт рухнет к октябрю-ноябрю, а Донецкая область будет полностью захвачена к середине 4-го года спецоперации. Весной 2026-го сроки сдвинулись на осень текущего года. Летом военные пообещали, что Донбасс полностью перейдет под российский контроль к зиме. Но ВОЗ и ныне там. Причем полному завоеванию Донбасса не поможет даже мобилизация, считает военный аналитик Руслан Левиев.
24: Типа для того, чтобы захватить там весь Донбасс, там к какому-то сроку нужно такое-то количество людей, я думаю, что такого варианта на самом деле не существует. Даже если проведется какая-то силовая мобилизация, все равно это не даст возможности как-то быстро пойти в прорыв и быстро захватить Донбасс. Я бы сказал так, что на фронте война закончена. В том смысле, что это тупик. Не будет переломов уже больше нигде. Ни с российской стороны, ни с украинской стороны. Ни у той, ни у другой стороны нету масштабных резервов, чтобы прям переломить фронтовую конкретную ситуацию.
13: На текущий момент армия России контролирует менее 80% территории Донецкой области. По итогам прошлого года удалось завоевать лишь 0,8% территории Украины. При этом характер военных действий кардинально изменился. Теперь в ход идут экономическое давление и удары по инфраструктуре, говорит политолог Вениамин Глебов.
25: Мы еще там год назад не представляли себе того, что можем оказаться в сегодняшней ситуации. Мы помним, какая была динамика в бомбежках НПЗ. Сначала вроде как какие-то нелепые комариные укусы, а потом бац, и полномасштабный кризис. И невероятный динамизм факторов этой войны, он не позволяет ее закончить, потому что у сторон все время есть как бы ощущение, что на следующем шаге они получат большее преимущество в какой-то сфере и сумеют переломить ситуацию. При том, что фронт стоит, при этом война страшно динамичная, но на других полях и в других факторах.
13: А фронт действительно практически встал полностью. В июлях российские войска увеличили территорию под своим контролем лишь на 88 квадратных километров. Месяцем ранее на 57 квадратных километров, а май завершили чистыми потерями территории на 11 квадратных километров. И это несмотря на рекордное количество местных штурмов, которое, по оценкам ЗВМКОРов, выросло на 60% по сравнению с зимой и началом весны.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
20: Президент Александр Лукашенко о том, почему сейчас самое подходящее время для развития мясного скотоводства.
3: Мяса у нас хватает, поэтому да. То, что продается на внешних рынках, это хорошо. Надо нам активнее это развивать. Если есть рынок, а он будет. Вы видите, как дорожают удобрения, уже в два раза подорожали. Сейчас продовольствие начинает дорожать, поэтому спрос будет. Наше время, по-моему, приходит. И мы не зря вкладывали в сельское хозяйство. Поэтому, да, надо развивать и эту мясную породу. Особенно, ну, где людей, откровенно говоря, нет. Они же не прихотливые животные, же не корову, которую надо лелеять и доить.
12: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
7: Важный сигнал.
6: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
15: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
6: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
17: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений. Уже призваны личный состав, уже набраны офицеры. И идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
6: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
17: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, ну, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
6: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
0: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
6: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
12: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
20: Президент Александр Лукашенко о том, почему сейчас самое подходящее время для развития мясного скотоводства.
3: Мяса у нас хватает, поэтому да. То, что продается на внешних рынках, это хорошо. Надо нам активнее это развивать. Если есть рынок, а он будет. Вы видите, как дорожают удобрения, уже в два раза подорожали. Сейчас продовольствие начинает дорожать, поэтому спрос будет. Наше время, по-моему, приходит. И мы не зря вкладывали в сельское хозяйство. Поэтому, да, надо развивать и эту мясную породу. Особенно, ну, где людей, откровенно говоря, нет. Они же не прихотливые животные, они же не корову, которую надо лелеять и доить.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
13: Нет и точка. В Кремле отвергли идею буферной зоны в Донбассе. Песков заявил, что это территория России. Сроки полного захвата региона переносились 15 раз. Пресс-секретарь президента заявил, что Москва не согласится на передачу управления Донбассом третьей стране, поскольку считает регион частью России. Так Песков отреагировал на предложение Зеленского о создании буферной зоны в рамках возможного мирного плана Украины, США и Европы. Песков заявил, что Россия продолжает военные действия из-за отсутствия мирных способов ее завершения.
14: Не первый раз говорится о намерении разместить воинские контингенты стран, которые являются членами Североатлантического альянса на территории Украины. Делается оговорка после завершения конфликта. Но, собственно, мы неоднократно повторяли нашу позицию на самых различных уровнях о том, что размещение иностранных воинских контингентов стран Североатлантического альянса является для нас неприемлемым.
13: С начала СВО сроки захвата Донбасса переносились 15 раз. При этом генералы Генштаба не уложились ни в один из них. По данным военных журналистов, еще в августе прошлого года командование армии обещало президенту, что украинский фронт рухнет к октябрю-ноябрю, а Донецкая область будет полностью захвачена к середине 4-го года спецоперации. Весной 2026-го сроки сдвинулись на осень текущего года. Летом военные пообещали, что Донбасс полностью перейдет под российский контроль к зиме. Но ВОЗ и ныне там. Причем полному завоеванию Донбасса не поможет даже мобилизация, считает военный аналитик Руслан Левиев.
24: Типа для того, чтобы захватить там весь Донбасс, там какому-то сроку нужно такое-то количество людей, я думаю, что такого варианта на самом деле не существует. Даже если проведется какая-то силовая мобилизация, все равно это не даст возможности как-то быстро пойти в прорыв и быстро захватить Донбасс. Я бы сказал так, что на фронте война закончена. В том смысле, что это тупик. Не будет переломов уже больше нигде. Ни с российской стороны, ни с украинской стороны. Ни у той, ни у другой стороны нету масштабных резервов, чтобы прям переломить фронтовую конкретную ситуацию.
13: На текущий момент армия России контролирует менее 80% территории Донецкой области. По итогам прошлого года удалось завоевать лишь 0,8% территории Украины. При этом характер военных действий кардинально изменился. Теперь в ход идут экономическое давление и удары по инфраструктуре, говорит политолог.

0: переломить ситуацию. При том, что фронт стоит, при этом война страшно динамичная на других полях и в других факторах.
1: А фронт действительно практически встал полностью. В июле российские войска увеличили территорию под своим контролем лишь на 88 квадратных километров. Месяцем ранее на 57 квадратных километров, а май завершили чистыми потерями территории на 11 квадратных километров. И это несмотря на рекордное количество местных штурмов, которое, по оценкам Z-военкоров, выросло на 60% по сравнению с зимой и началом весны.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! Сегодня поговорим о Минском автомобильном заводе, который за год потерял почти половину продаж грузовиков на российском рынке. На первый взгляд, ничего особенного. В России рухнул весь рынок тяжелой техники, а МАЗ пережил этот обвал даже лучше многих конкурентов. Но за относительным успехом скрывается серьезная проблема. Судьба одного из крупнейших белорусских предприятий все сильнее зависит от российских кредитов, госзаказов и покупательского спроса. Разберемся, почему ставка на главного союзника превратилась в экономическую ловушку. И способны ли Африка, Азия и новые контракты заменить тысячи потерянных продаж?
4: Слушай, ну вот это начало, особенно фраза про то, что завод пережил обвал лучших конкурентов, звучит прямо как заголовок из какого-то очень победного пресс-релиза.
3: Разве нет?
4: Да какой же это успех, пусть даже относительный, когда теряется чуть ли не половина продаж на самом ключевом, жизненно важном рынке. Это катастрофа. Давай смотреть на реальность, а не на эти успокаивающие формулировки.
3: В 2025 году российский рынок тяжелых грузовиков не просто просел, он буквально, схлопнулся.
4: Угу.
3: Падение составило 51% за год. Просто представь масштабы падения. Было 126 тысяч проданных новых машин в целом по рынку,
4: так.
3: А осталось чуть больше 61 тысячи. И вот на этом фоне падение белорусского завода составило 43%.
4: То есть завод упал чуть медленнее, чем рынок в целом. И из этого делается вывод об успехе.
3: Именно об этом и говорят оптимисты. В 2024 году было продано 5719 грузовиков, а в 2025 – 3274. Формально доля присутствия бренда на рынке даже немного подросла. В отчетах все это выглядит как уверенное удержание позиций под натиском кризиса.
4: Красивая статистика. Но она скрывает гигантскую дыру на земле. Проблема в том, что доля рынка – это виртуальная величина. За один год физически потеряно 2445 продаж.
3: Ну да, в абсолютных цифрах звучит пугающе.
4: Это не просто сезонное колебание. 7% отжавшегося маленького рынка приносит предприятию в реальных деньгах значительно меньше, чем 5% от большого растущего рынка. Относительный успех в рейтингах не конвертируется в живую выручку на банковских счетах.
3: Если посмотреть на ситуацию со стороны производственного цикла, то за каждым вот этим непроданным грузовиком стоят конкретные вещи. Это же не просто строчка в Excel.
4: Конечно, нет.
3: Это тонны стали, которые уже были закуплены. Это произведенные двигателя, сложнейшая электроника, коробки передач.
4: Завод с колоссальными постоянными издержками не может радоваться тому, что он тонет медленнее остальных. Предприятию нужны оборотные средства каждый день.
3: Тогда давай разберемся с физикой этого падения. Куда вообще так резко исчез покупатель? Ведь если открыть данные за 2024 год, там были сплошные рекорды.
4: Да, тогда рынок перегрелся.
3: Конвейеры работали на полную мощность, произвели больше 13 тысяч единиц техники, выручка предприятия взлетела до 3,3 миллиарда рублей. Не мог же спрос просто взять и испариться за новогодние праздники?
4: Спрос не испаряется, он становится нерентабельным. Понимаешь, все ломается ровно в тот момент, когда меняется стоимость денег. Коммерческий грузовик – это инструмент для заработка, а не предмет роскоши.
3: Ну, логично, да.
4: Его никто не покупает.

0: покупает за наличные из сейфа.
1: Транспортные компании всегда берут технику в лизинг или в кредит. Машина сразу идет в рейс, начинает приносить доход, и из этой прибыли владелец выплачивает долг банку.
0: Точно. А теперь следи за руками. Ключевая ставка в России взлетает до небес.
1: Ага.
0: Лизинговые компании мгновенно переписывают условия, и ставка для конечного перевозчика улетает за 20, а то и 25% годовых. Математика логистического бизнеса ломается моментально.
1: То есть даже если машина едет вообще без поломок и простоев, вся ее прибыль уходит исключительно на погашение безумных процентов.
0: Параллельно с удорожанием кредитов в России начали замедляться крупные инфраструктурные стройки.
1: Соответственно, снизились тарифы на сами перевозки.
0: Именно. Из-за падения деловой активности. Владелец автопарка садится с калькулятором и понимает, брать новый тягач по 25% при падающих ставках на фрахт – это прямое самоубийство для бизнеса.
1: Ему гораздо выгоднее бесконечно ремонтировать старый автопарк.
0: Да. Каннибализировать сломанные машины на запчасти, перебирать старые двигатели, но только не влезать в новые неподъемные долги.
1: Но есть же еще мощный китайский фактор. Бренды вроде Citroёn, Шаклан, FAF, они ведь тоже рухнули в 2025 году. Причем их падение в процентах было даже глубже. Разве это не дает преимущества традиционным игрокам?
0: Ох, это очень опасная иллюзия. Да, их текущие продажи просели. Но за предыдущие два года китайские производители завезли в Россию гигантские, просто немыслимые объемы техники.
1: То есть склады переполнены.
0: Эти запасы никуда не исчезли. Дилеры стоят с забитыми стоянками и вынуждены жестко демпинговать. Они режут собственную маржу, лишь бы избавиться от замороженных автомобилей.
1: Часто можно услышать мнение, что как только эти склады распродадут, китайская угроза спадет, потому что они якобы не умеют строить долгосрочный сервис.
0: Это миф пятилетней давности. Китайские корпорации уже выстроили разветвленные дилерские сети. Они завезли огромную номенклатуру запчастей. Современного частного перевозчика вообще не волнует историческое наследие бренда.
1: Он считает только деньги.
0: Он считает TCO – совокупную стоимость владения. Если белорусский грузовик проигрывает по комфорту или электронике, никакие исторические заслуги или скидки на старте не заставят частника подписать контракт.
1: Хорошо. Если на открытом коммерческом рынке правила диктует слепая математика лизинга и китайские конкуренты, логично посмотреть в сторону политики. Россия – это главный политический и экономический союзник. Разве в рамках союзных программ партнер не должен подставить плечо? Выдать гарантированные государственные заказы, как-то компенсировать падение частного спроса?
0: В теории идеальных интеграционных процессов так и должно быть. Но на практике у России есть КАМАЗ. И это не просто завод. Это важнейший системообразующий российский промышленный гигант.
1: Который нужно спасать в первую очередь?
0: Посмотри на цифры первого полугодия 2026 года. КАМАЗ реализовал почти 8700 грузовиков, захватив 35% сжимающегося рынка.
1: 35%? Треть рынка в условиях жесточайшего кризиса. Это больше похоже на монополию.
0: Вот именно. И здесь кроется главная структурная ловушка для белорусского предприятия. Россия выступает в этой схеме сразу в четырех ролях одновременно.
1: Так.
0: Она главный покупатель, она ближайший политический союзник, она регулятор всех правил игры на рынке, и она же самый жесткий прямой конкурент, защищающий собственные интересы.
1: Звучит как игра в футбол, где судья матча по совместительству работает главным тренером команды твоих соперников.
0: Отличное сравнение. На официальном уровне все декларируется предельно гладко. Равный доступ к госзакупкам, промышленная кооперация, единые сертификационные стандарты.
1: А по факту?
0: А декларации заканчиваются там, где начинаются региональные бюджеты. Условному муниципалитету где-нибудь в Сибири нужны коммунальные машины. Начинается тендер.
1: И условия пишутся под конкретного победителя.
0: Условия субсидирования, жесткие требования по глубокой локализации производства, сложная бальная система оценки компонентов. Все это выстраивается таким образом, что победитель часто математически предопределен еще до вскрытия конвертов с заявками.
1: И побеждает домашний российский производитель.
0: Разумеется. В кризис любое государство спасает в первую очередь свои заводы и рабочие места своих граждан. Зависимость от одного рынка страшна не тем, что партнер внезапно решит специально навредить или объявить торговую войну. Нет.
1: А чем тогда?
0: Она страшна тем, что сугубо внутренние экономические решения поднять ключевую ставку, чтобы сбить инфляцию, или ввести утилизационный сбор для защиты КАМАЗа, автоматически, просто рикошетом бьют по конвейерам в Минске.
1: Слушай, но ведь МАЗ — это не только тяжелые тягачи и самосвалы. Есть же огромный сегмент пассажирской техники, автобусы.
0: Есть, да.
1: И они показывают совершенно иную динамику. За 2025 год в России реализовано почти 500 новых автобусов белорусского производства. Плюс постоянно идут новости про освоение дальнего зарубежья – Африка, Азия, Латинская Америка. Разве такая диверсификация не страхует завод от провалов?
0: 500 автобусов – это отличный результат для автобусного цеха. Но давай считать масштабы и деньги. Во-первых, рынок общественного транспорта живет по совершенно другим законам. Это не частный логистический бизнес, это государственные и муниципальные программы обновления парков.
1: То есть там не важна кредитная ставка банка?
0: Абсолютно. Там важно только наличие строчки в бюджете города.
1: Согласна. Это стабильный госзаказ. Но цифры ведь несопоставимы.
0: Совершенно несопоставимы. Потеряны продажи 2500 магистральных тягачей и строительных самосвалов. 500 автобусов с совершенно другой архитектурой производства, другими комплектующими и другой рентабельностью просто физически не способны перекрыть эту огромную дыру. Это просто разные лиги.
1: А как же контракты на глобальном юге? Поставки в Африку звучат как реальный выход из этой российской ловушки.
0: Продать партию из 10 или 20 самосваров в какую-нибудь африканскую страну – это дипломатический успех. Никто не спорит. Но это экономический мизер.
1: Почему мизер?
0: Завод, производственные мощности которого рассчитаны на тысячи единиц техники в месяц, не может выжить на таких разовых микроконтрактах.
1: Ну подожди, рынки же там гигантские.
0: Грузовик мало просто привезти в порт и выгрузить. Главное правило рынка коммерческой техники. Первую машину продает менеджер салона, а все последующие – механик сервисного центра.
1: Это правда.
0: Чтобы конкурировать в Африке с индусами или теми же китайцами, нужно выстраивать капитальную инфраструктуру на местах. Нужны огромные склады запасных частей, нужно диагностическое оборудование, нужны обученные местные кадры.
1: Понятно. Никто не купит партию из 100 машин, если запчасть к ним придется ждать самолетом из Минска целый месяц.
0: Возникает классическая мертвая петля. Строить дорогую сервисную сеть ради 20 проданных машин экономически бессмысленно. Это сплошные убытки. А без готовой работающей сервисной сети крупный тендер на сотни машин выиграть нереально.
1: Замкнутый круг.
0: В России белорусский грузовик знают в каждом гараже. Любую деталь можно купить на трассе, при дорожном магазине. В Азии или Африке этого исторического преимущества нет. Создать его стоит колоссальных инвестиций, которых у падающего в продажах завода просто нет.
1: Давай перенесем фокус внутрь самой Беларуси. Снаружи мы видим падение спроса, нерентабельный лизинг и сложности с дальним экспортом. Но если машины не продаются в нужных объемах, а конвейер при этом полностью не останавливают, кто несет это финансовое бремя? Прямых массовых сокращений ведь нет?
0: Нельзя просто взять и закрыть такое предприятие, как какой-нибудь киоск. Это десятки заводов-смежников по всей стране, производящих пластик, стекло, электропроводку, гидравлику.
1: Это огромная социальная инфраструктура, поликлиники, общежития.
0: Поколение работников. Увольнение тысяч людей одномоментно – это риск социального взрыва, которого белорусская власть не допустит ни при каких обстоятельствах.
1: То есть спасение рабочих мест ставится выше рыночной целесообразности. Но за это спасение кто-то должен платить.
0: Плата просто размазывается тонким слоем по экономике и становится почти невидимой. Во-первых, это замороженный капитал. Завод продолжает выпускать машины, которые отправляются не к покупателю, а на заводские стоянки.
1: Мертвый груз.
0: В этих грузовиках лежат миллионы долларов реальных денег, уже потраченных на импортные комплектующие, зарплаты и энергоресурсы.
1: Во-вторых, даже без официальных увольнений доходы самих сотрудников падают. Срезаются квартальные премии, убираются доплаты за интенсивность труда, отменяются выгодные сверхурочные смены.
0: Верно. Люди остаются на своих рабочих местах, статистика по безработице не портится, но их реальная покупательная способность неизбежно снижается.
1: Но самое разрушительное последствие, наверное, имеет отложенный эффект. Это тотальная экономия на технологическую модернизацию.
0: Ну да. Чтобы пережить кассовый разрыв прямо сегодня, завод вынужден резать инвестиционные программы. Откладывается закупка новых станков, приостанавливаются исследования.
1: что неизбежно ведет к технологическому отставанию. Если не обновить линию роботизированной сварки сегодня, завтра рама грузовика будет тяжелее и дороже, чем у конкурента на новом оборудовании. Молодые специалисты это видят и просто не замечают карьерных перспектив.
0: Именно. А теперь добавь сюда фактор санкций и вынужденного импортозамещения. Это ведь не просто смена логистических цепочек и маршрутов доставки.
1: Многие думают, что можно просто заказать похожую деталь у другого поставщика, привезти ее и прикрутить на конвейере.
0: Если бы. Когда перекрывают доступ к привычному европейскому или американскому компоненту, на заводе начинается настоящий инженерный ад. Представь, что в тяжелом тягаче меняется один маленький блок управления тормозной системой или элемент топливной аппаратуры.
1: Так.
0: Ты не можешь его просто поставить и отправить машину дилеру. Требуется полная перенастройка всей электронной архитектуры грузовика. Нужно проводить новые многомесячные полигонные испытания, зимние тесты на надежность в экстремальных условиях.
1: И переписывать огромный массив технической и сертификационной документации.
0: Да, замена одного небольшого узла может затормозить выпуск целой модели на месяцы и требует колоссальных затрат инженера часов.
1: Итог один. Себестоимость конечного продукта неминуемо растет, а рыночная конкурентоспособность падает. Чтобы компенсировать этот провал, в ход идут государственные экспортные кредиты, бюджетные субсидии, льготные программы.
0: Которые работают как мощное финансовое обезболивающее. Оно снимает острые симптомы, завод бодро отчитывается о сохранении объемов производства, но сама экономическая болезнь только прогрессирует.
2: Если собрать всю эту картину воедино, чего стоит ждать в ближайшем будущем? Сценарий первый. Рынок Российской Федерации нащупывает дно и отталкивается от него. Ставка Центробанка снижается, лизинг оживает, стройки возобновляются, МАЗ снова начинает активно продавать.
0: Даже если этот оптимистичный сценарий чудом сработает, он не решает фундаментальную проблему, да? Склады разгрузятся, на счета пойдут живые деньги, но главная стратегическая ловушка захлопнется еще плотнее.
2: Потому что зависимость никуда не делась.
0: Завод останется критически зависимым от одного единственного внешнего контура. Любой следующий скачок инфляции в соседней стране снова поставит белорусские конвейеры на грань полной остановки.
2: Сценарий второй. Рынок стабилизируется на текущих кризисных минимумах.
0: Это сценарий медленной деградации. Заводу придется жить в режиме жесточайшей экономии. Годами никакого развития, поиск случайных микроконтрактов на периферии, постепенная потеря лучших инженерных кадров, которые просто не увидят профессиональных перспектив.
2: И третий сценарий – жесткий протекционизм. Российская промышленная политика окончательно закрывается субсидиями для КАМАЗа, выдавливая внешних игроков.
0: В этом случае белорусского производителя мягко, но абсолютно бескомпромиссно выдавят в низкомаржинальные ниши.
2: Оставят коммунальную технику, мусоровозы, те же муниципальные автобусы.
0: Но массовый, высокодоходный сегмент магистральных перевозок будет окончательно потерян.
2: Выходит, главная мысль в том, что экономическая самостоятельность потеряна не тогда, когда завод физически встал.
0: Совершенно верно. Она утрачивается в тот момент, когда параметры твоего выживания, стоимость кредита, масштаб строек, распределение бюджетных субсидий определяются в кабинетах другого государства, исходя из их собственных национальных интересов.
1: В общем, итог получается неутешительным. МАЗ не проиграл конкурентам, но все равно лишился продаж. Российский рынок оказался для завода одновременно главным источником заказов и главным источником риска. Разовые контракты, государственные кредиты и поставки в дальние страны могут поддержать предприятие, но пока не способны заменить рынок, от которого он зависит десятилетиями. Поэтому главная угроза для легендарного завода не плохое место в рейтинге, а отсутствие полноценной альтернативы покупателю, решение которого принимаются за пределами Беларуси. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Заместитель председателя Президии Национальной Академии Наук Сергей Щербаков о разработке беспилотных развозных тележек для больших складов.
5: Проект с легковым автомобилем позволил освоить весь набор вот этих сложнейших технологий. И вот теперь уже переход к нишевым продуктам, где нету такой конкуренции, как такая базовая электромобильность китайская, да, здесь есть над чем поработать. Электромобиль скажем так, ну, типа гольф-кара для ботсада, ботанического сада нашего. Действительно, сейчас он изготавливается. В этом году мы, я надеюсь, его покажем, и его эксплуатационные испытания будут в следующем году. Он востребован, потому что, ну, действительно, там, где ходят люди, там, где не нужны большие скорости, там, где не нужен выхлоп, а главное, чтобы он не шумел, вот это хорошее такое направление. Еще одно из направлений, над которым мы работаем сейчас, это развозные тележки беспилотные для больших складов, ну, 20-30 тысяч квадратных метров, где сейчас эту работу выполняют люди, но она монотонная, но при этом должна выполняться аккуратно. И это очень востребовано именно логистическими центрами. В интересах МАЗа, в интересах по заказу Министерства промышленности в рамках программы «Интелавто», это программа союзного государства, совместно разработан привод, мехатронный модуль, ну, по сути, сердце электромобиля на 200 киловатт. Это для электробусов. И вот этот мехатронный модуль будет сейчас испытываться, проводиться его эксплуатационные испытания. Он предназначен для электробусов для Российской Федерации. Другой пример – это сейчас стадия разработки такой же мехатронный модуль, но более мощный, на 300 киловатт. Это для погрузочно-доставочной машины нашего МУАЗа. Это тоже весьма востребованная тема, весьма востребованное изделие, и мы надеемся, что это тоже пойдет, и на основе нашей компетенции мы сможем помочь нашим промышленникам.
3: Важный сигнал.
6: Деньги испарились. Слуцк впервые отменяет празднование Дня города. Все дело в экономии. Место масштабного праздника – скромное мероприятие. В сентябре Слуцк официально отмечает 910-летие своего первого письменного упоминания в летописях. А согласно установленной в 2022 году новой дате основания, населенному пункту исполнился 1021 год. Однако ежегодного празднования Дня города в этом году не будет, рассказывает местный работник культуры Алексей Панасюк.
7: Все спрашивают, будет ли у нас День города какой-то, не будет, ничего и не планируется в этом году. В этом году нет, не будет, поэтому, по большому счету, наверное, до Нового года даже у нас массовым мероприятием не назовешь, ну, разве что дискотека на площади проходит. Мероприятий особо не будет.
6: Отмечу, местные власти официально не комментировали отмену праздника, сославшись лишь на то, что в прошлом году Слуцк отметил юбилей, а текущая дата не так и важна. Огорченным слуцчанам чиновники предложили посетить мероприятие ко дню шахтера в Солигорске. По мнению экономиста Андрея Скуропатова, решение отменить День города райцентра обусловлено банальной экономией средств.
8: В Беларуси действует централизация налогов, то есть большая часть крупных налогов и сборов со всей страны идет в республиканский бюджет. В таком подходе распределение денежных средств выигрывает только Минск, а регионы вынуждены делить между собой оставшиеся скудные поступления. Крупных промышленных центров у нас немного, да и они сейчас не в лучшем положении из-за общего замедления экономики в стране. В большинстве регионов нет изобилия прибыльных предприятий, нет крупных торговых и финансовых структур. Зарплаты у населения низкие, поэтому районные бюджеты постоянно сталкиваются с нехваткой собственных доходов. О каких массовых гуляниях может идти речь, если районы не могут самостоятельно себя обеспечивать? Их бюджеты дотационные, а значит, благополучие местных жителей и их досуг общегородского масштаба напрямую зависит от объема субсидий из республиканского бюджета.
6: По словам экономиста, в последние несколько лет объем господдержки регионам постоянно снижается из-за общего дефицита государственного бюджета на фоне истощения резервов и падения эффективности секторов экономики. Напомню, аутсайдерами по качеству жизни и уровню дохода неизменно остаются Витебская и Могилевская области. Антирейтинги самых низких зарплат, оплата труда критически ниже республиканского уровня традиционно составляют Шар Харьковский, Краснопольский, Октябрьский, Рассонский, Миорский и Брагинский районы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
9: Всем привет! Это «Давайте разберемся». Сегодня тема очень горячая и актуальная. Хотя, ну, в общем, только такие мы и обсуждаем. Итак, налог на бездетность. В последнее время различные депутаты и общественные деятели периодически выступают с такой инициативой, что люди, которые не хотят иметь детей, должны платить, так сказать, за свою свободную жизнь. И так мы сможем поднять рождаемость. Давайте, собственно, разбираться, что это такое, полная дикость или шаг, который просто необходим для выживания государства.
10: Привет. Слушай, ну звучит это, конечно, жутковато.
9: Согласен, звучит жестко. Но представь себе ситуацию. Ты приходишь устраиваться на работу, и в отделе кадров тебе говорят, что твоя зарплата будет на несколько процентов меньше, чем у коллеги за соседним столом, просто потому что у тебя нет детей.
10: Да это же настоящая антиутопия какая-то.
9: Для многих – да. Но я сегодня выступлю с позиции, что мы находимся в такой точке демографического кризиса, когда подобный налог – это уже не дикость, это суровая экономическая необходимость. Ну и как бы вопрос элементарной справедливости между поколениями.
10: Окей. Я сразу обозначу свою позицию. Я категорически не согласна с таким подходом. Я считаю, что этот налог абсолютно неэффективная репрессивная мера. Если мы введем штраф за отсутствие детей, мы не получим бэби-бум.
9: А что мы получим?
10: Мы получим рост бедности, отток квалифицированных кадров и гигантскую теневую экономику. Смотри, люди не заводят детей не из-за избытка эгоизма, а из-за системных проблем. Ну, стагнация доходов, сумасшедшая дороговизна жилья, неуверенность в будущем. И наказывать их за это рублем значит лечить симптомы, попутно убивая пациента.
9: Я понимаю, почему эта идея вызывает такое, знаешь, отторжение на первый взгляд. Никто не любит новые налоги, это очевидно. Но давай посмотрим на механику того, что сейчас происходит с нашей страной. Это же чистая математика.
10: Ну, давай посмотрим на математику.
9: Коэффициент рождаемости упал до 1,4, ну, максимум 1,7 ребенка на женщину. А для того, чтобы население просто сохраняло свою численность, нужно 2,1. Мы в прямом смысле слова «таем». И проблема не только в том, что нас становится меньше. Проблема в том, как меняется структура общества.
10: Я знаю эти цифры. И демографическое старение – это факт. С этим я не спорю. Но как изъятие денег у молодых людей поможет им начать размножаться?
9: А вот тут мы подходим к сути проблемы. К экономике пенсионной системы. Понимаешь, многие люди живут в иллюзии, что их пенсионные отчисления – это такой, ну, личный банковский счет. Мол, я сейчас откладываю, а потом буду на это жить.
10: Угу. Хотя это распределительная система.
9: Именно. Наша солидарная пенсионная система работает иначе. Это транзакция в реальном времени. По сути, с точки зрения демографии, это просто финансовая пирамида.
10: Ну, звучит грубо, но технически да.
9: Она функционирует только тогда, когда основание пирамиды, то есть молодежь, постоянно расширяется. Раньше коэффициент демографической нагрузки был идеальным. На одного пенсионера приходилось 5-6 работающих. Сейчас их 2-3. Скоро будет вообще 1,5. Пенсии нынешним старикам платятся из зарплат тех, кто работает прямо сейчас.
10: Согласна. Механизм распределительной системы именно таков. Деньги собираются сегодня и выплачиваются сегодня. Но при чем тут налог?
9: И вот тут возникает вопрос справедливости. Нынешние пенсионеры в свое время воспитали этих самых работников. Они потратили колоссальные ресурсы, бессонные ночи, деньги на образование, лечение, кружки. Они создали человеческий капитал.
10: Так.
9: Представь, что наше общество – это огромный IT-стартап. Родители – это разработчики, которые пишут код и создают продукт для будущего. А принципиально бездетные люди – это пользователи на бесплатном тарифе.
10: Ой, да ладно.
9: Да, они будут пользоваться инфраструктурой и пенсиями, которые оплатят чужие дети. Налог на бездетность – это просто премиум-подписка. Не вложился своим трудом в создание новых налогоплательщиков, компенсируй это деньгами сейчас, чтобы система не рухнула через 30 лет.
10: Слушай, красивая аналогия про стартап, но я в эту логику совершенно не верю. Ты говоришь про пользователей на бесплатном тарифе, вообще игнорируя то, как устроено наше налогообложение прямо сейчас. Бездетные люди уже оплачивают этот банкет.
9: Разве?
10: Конечно. Они не живут бесплатно. Мы все платим НДС в магазинах, платим подоходный налог, делаем отчисления в фонды. Из этих общих котлов строятся школы, детские сады, перинатальные центры и выплачивается материнский капитал.
9: Ну, это общий котел. Да.
10: Вот именно. Бездетный человек всю жизнь финансирует детскую инфраструктуру, которой сам никогда не воспользуется. Он уже солидарен с обществом. Зачем вводить двойное налогообложение?
9: Потому что косвенных налогов уже не хватает, понимаешь? Вырастить ребенка сегодня – это просто роскошь. Родители несут так называемый штраф за материнство, ну или штраф за родительство.
10: Это правда, да, финансово это тяжело.
9: Они выпадают из карьеры, теряют в зарплате, тратят огромную долю своего дохода на базовые потребности нового гражданина. Бездетные в это время строят карьеру, инвестируют, путешествуют. У них объективно больше свободного располагаемого дохода.
10: Да, у кого сейчас много свободного дохода? Давай спустимся с небес на землю и посмотрим на экономический механизм того, как люди вообще принимают решение о рождении ребенка.
9: Ну, давай.
10: Главный барьер сегодня – это отсутствие жилья. Молодая пара работает на двух работах, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке. Инфляция и так съедает их сбережения. И тут государство вводит налог на бездетность.
9: Но это же небольшой процент.
10: Да какая разница, что происходит на практике? Возникает колоссальная мертвая потеря для их личного бюджета. Ты забираешь у них эти 5-6% от дохода. В результате они копят на квартиру не 3 года, а 5 или 7 лет. То есть этим налогом ты физически убиваешь их шанс подготовить базу для рождения ребенка. Это замкнутый круг.
11: Слушай, этот аргумент имел бы смысл, если бы мы сжигали эти деньги. Но ведь весь смысл налогов – перераспределение. Деньги не исчезают из экономики.
10: Ну и куда они идут? В карман чиновникам?
11: Нет, они направляются в целевые фонды поддержки тех же самых молодых семей. На субсидирование той самой ипотеки, про которую ты говоришь. На компенсацию ставки. На строительство новых бесплатных яслей, чтобы мама могла быстрее вернуться на работу. Это создание инфраструктуры, которая в итоге поможет той самой молодой паре, когда они решатся на ребенка.
10: То есть, погоди, мы создаем систему, где нужно сначала отнять деньги у молодых, чтобы потом им же выдать субсидию через огромный бюрократический аппарат. Мы же теряем кучу средств на само администрирование этой системы.
11: Но любое перераспределение требует администрирования.
10: И, кстати, о бюрократии. Давай посмотрим на реализацию. Допустим, мы ввели налог. Как быть с теми, кто физически не может иметь детей? По медицинской статистике, сегодня каждая пятая или шестая пара в нашей стране сталкивается с проблемой бесплодия. Мы что, будем штрафовать людей за их диагнозы? За их трагедию?
11: Нет, конечно, нет. Ни один адекватный законопроект не предполагает налогообложение людей с медицинскими противопоказаниями.
10: И как это доказывать?
11: Механизм освобождения очень прост. Есть подтвержденный диагноз от тяжелого бесплодия до онкологии или генетических рисков. Человек просто получает медицинский отвод. Государство освобождает его от уплаты. Платить будут только абсолютно здоровые люди, которые сознательно выбрали стратегию child-free.
10: Просто получает медицинский отвод. Знаешь, звучит гладко только в теории. На практике это превратится в чудовищный, унизительный, бюрократический ад.
9: Почему ад? Принес справку и все.
10: Представь, человек должен доказывать налоговому инспектору или какой-то комиссии, что у него нет репродуктивных органов или что он бесплоден. А как быть с диагнозом необъяснимое бесплодие?
9: А это что такое?
10: Это когда по всем анализам пара абсолютно здорова, но беременность не наступает годами. Врачи просто разводят руками. И что делать этим людям? Они бегают по клиникам, тратят миллионы на попытки ЭКО, переживают глубочайший стресс. И при этом государство каждый месяц списывает у них налог, потому что по бумагам они абсолютно здоровы.
9: Я понимаю эмоциональность этого примера, но, слушай, мы живем в эпоху цифрового государства. Нам не нужны комиссии с папками бумаг. У нас есть электронная медицинская карта.
10: Ага, которая периодически виснет.
9: Ну, технические сбои бывают, но система может работать автоматически. Алгоритм видит определенный код заболевания из Минздрава и автоматически применяет налоговый вычет. Инспектору вообще не нужно лезть в твою медкарту.
10: Звучит слишком идеально.
9: А что касается необъяснимого бесплодия или людей в процессе ЭКО, для таких случаев в законе просто прописываются временные моратории. Если пара стоит на учете в клинике репродуктологии, налог приостанавливается на период лечения. Это вполне решаемая административная задача.
10: Решаемая, но какой ценой? Любая такая система мгновенно порождает теневую экономику. Ты же понимаешь, как работают поведенческие стимулы у нас?
11: Люди всегда пытаются обойти налоги.
10: Вот. Если есть налог на здоровье, люди начнут покупать болезни. Мгновенно возникнет гигантский черный рынок фальшивых справок о бесплодии. Коррупция в поликлиниках и частных медцентрах взлетит до небес. Люди будут отдавать взятки врачам, лишь бы не платить налог государству.
11: Но это же уголовное преступление.
10: И что? В итоге, вместо пополнения бюджета на детские сады, мы получим обогащение торговцев справками.
11: Риск злоупотребления есть вообще в любом законе. Люди скрывают доходы, чтобы не платить налоги, покупают больничные. Но это же не значит, что мы должны отменить подоходный налог, верно? Мы просто совершенствуем контроль. Но давай отойдем от медицины и посмотрим на социальную динамику.
12: Давай.
11: Воспитание ребенка – это то, что экономисты называют положительные экстерналии. Это частное действие, которое приносит огромную выгоду всему обществу. Когда семья растит ребенка, она создает будущего врача, инженера, защитника. И если общество в целом выигрывает от этого, оно должно компенсировать издержки этой семье. Налог на бездетность просто восстанавливает этот баланс.
10: Восстанавливает баланс. Слушай, Дон спровоцирует настоящую войну в офисах.
11: Войну? Из-за 5%?
10: Давай разберем экономику труда. Представь обычную корпоративную среду. Сидит бездетный сотрудник. Он объективно берет на себя больше задач, часто задерживается, выходит в выходные, просто потому что ему не нужно бежать, сломя голову, забирать ребенка из сада.
11: Это его выбор?
10: Да. И он знает, что из его зарплаты вычитают процент, чтобы оплатить пособие его коллегам, которые постоянно уходят на больничные с детьми. Это вызовет колоссальную зависть и раскол в коллективах.
11: Опять же, этот бездетный сотрудник должен осознавать, что когда он в 70 лет ляжет в больницу, за ним будет ухаживать медсестра, которую воспитала и выучила та самая его коллега, сидевшая на больничных.
10: Ой, человеческая психология так не работает. Никто не думает категориями «медсестра через 40 лет», когда видит свой расчетный листок сегодня. Более того, это приведет к жесткой дискриминации при найме.
11: Каким образом?
10: Работодатель будет смотреть на двух кандидатов и думать так. Если я возьму бездетного, у него будут вычитать налог, и он неизбежно потребует зарплату на руки побольше, чтобы компенсировать эти потери. Значит, бездетный обходится компании дороже. Возникает перекос на рынке труда.
11: Работодатель сейчас оценивает риски. Кого-то не берут из-за риска декрета, кого-то из-за возраста. Налог не создаст принципиально новой дискриминации. Он просто сместит акценты. Но я хочу обратить твое внимание на масштаб проблемы. Мы говорим о выживании экономики. Без демографического воспроизводства у нас просто не будет рынка труда через 20 лет.
10: Вот именно рынка труда. Так ты этим налогом его добьешь прямо сейчас. Потому что самые умные, мобильные и высокооплачиваемые специалисты, айтишники, инженеры, ученые, они не привязаны к одному месту. Введение штрафа на личную жизнь станет для них триггером. Это прямой сигнал от государства. Твои достижения нам не важны, твой личный выбор неправильный, плати. Начнется утечка мозгов в юрисдикции, где такого налога нет.
11: Но уедут не все.
10: Но экономика потеряет не только их налоги, но и их компетенции. Плюс не забывай про потребительский спрос.
11: А что не так со спросом?
10: Сдетные – это мощнейший двигатель современной экономики услуг. У них есть время и средства. Они ходят в кафе, покупают абонементы в фитнес-клубы, ездят в путешествия, формируют спрос на культуру и развлечения. Забирая у них часть дохода через налог, ты напрямую бьешь по малому и среднему бизнесу. Кафе закроются, фитнес-тренеры потеряют работу. Ты сжимаешь экономику в надежде на гипотетических детей, которые выйдут на работу только через 25 лет.
13: Замечательный аргумент, но он описывает жизнь одним днем. Какой смысл в рассвете кафе и фитнес-клубов сегодня, если через 25 лет в них некому будет работать, а посетителями будут сплошь глубокие старики?
10: Но это преувеличение.
13: Ничуть. Да, малый бизнес может немного потерять в моменте, но без новых поколений он умрет гарантированно и навсегда. Нам нужно мыслить горизонтами десятилетий.
10: Слушай, если мы мыслим горизонтами десятилетий, то давай вспомним историю. Мы же не первые, кто это обсуждает. Мы это уже проходили на практике.
13: Ты имеешь в виду налог на холостяков в Советском Союзе?
10: Именно. В СССР с 41 по 92 год действовал налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан. Те самые пресловутые 6% от зарплаты. Полвека эксперимента. И каков результат? Демографы давно доказали, что этот налог вообще никак не влиял на рождаемость.
11: Подожди, но он вводился в условиях тяжелейшей войны, когда нужно было собирать средства на содержание огромного числа сирот и восстановление разрушенной страны. С этой фискальной функцией он справился блестяще.
12: С фискальной, да, он просто выкачивал деньги. Но рожать он никого не заставил. Рождаемость СССР росла совершенно по другим причинам. Она росла в 60-е и 70-е, когда государство начало массово строить хрущевки, давая молодым семьям отдельное жилье, когда развивалась качественная педиатрия. Метод кнута в таких тонких и сложных вопросах, как планирование семьи, просто не работает. Штрафы за личный выбор – это путь в тупик. Нельзя заставить людей любить, верить в будущее и рожать детей под угрозой налоговой проверки.
11: Ну, цель не заставить, а собрать средства на поддержку.
12: Но вместо того, чтобы создавать раскол в обществе и стимулировать теневую экономику справок, государство должно бороться с бедностью, строить доступное жилье и давать людям уверенность в завтрашнем дне. Экономика рождаемости драйвит позитивные перспективы, а не страх потерять часть зарплаты.
11: Уверенность в завтрашнем дне не возникает сама по себе, она тоже требует финансирования. Но в одном мы сегодня точно сошлись. Масштаб демографической проблемы колоссален. Население сокращается, экономика стареет, и отворачиваться от этого кризиса, делая вид, что все решится само собой, уже нельзя.
12: Кстати, в материалах, на которые мы опирались сегодня, есть еще масса интереснейших аспектов, до которых мы даже не успели добраться.
14: Да. Там много всего.
12: Например, гендерный перекос. Как именно подобные демографические инициативы бьют в первую очередь по женщинам, которые и так несут основное карьерное физическое бремя материнства. Над этим тоже стоит очень крепко поразмыслить, оценивая любые подобные законы.
14: Совершенно верно. Как всегда, наша цель в этой студии – не объявить победителя и не сделать за вас итоговый вывод. Мы показали вам механизмы, логику и аргументы, стоящие за обеими позициями. А решать, что это суровая необходимость или репрессивная дикость, предстоит каждому из вас самостоятельно.
12: Думайте, взвешивайте факты и делайте выводы сами. Пока-пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко объяснил, чем вызван интерес к телятнику в Агроляскович.
15: Все должно быть дешево и функционально. Не надо строить с излишествами. Ну, дворец, ничего не скажешь, дворец. Но надо понимать, что этот дворец при минус 30, так телятки себя чувствовать не смогут. Тут, может, и не надо такие объемы. Может и не надо. Но я так и не понял, в чем будем строить.
16: Надо как по
15: фильму. Я чего сюда приехал? Для начала скажу. Полгода назад мы тут телепались в РАЗИ и пытались построить комплекс.
16: Да, образцовый.
15: Может, в какой-то степени как образец. Из дерева там, которое валяется и гниет. Бывший лесник, он же хорошо это понимает. Да и я тоже, что такое дерево. Вот сейчас мы посмотрим. Ну, он молодец и построил телятник. Шикарный телятник. Но надо видеть излишества.
16: Это деньги надо, да.
15: Поэтому мы сюда приехали для того, чтобы через полгода посмотреть, как Назаров выполнил данное мне обещание.
3: Важный сигнал.
17: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
18: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
17: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
19: Уже на сегодняшний день сформирован ряд воинских частей и подразделений. Уже призваны личный состав, уже набраны офицеры. И идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
17: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Ильюкевич.
19: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
17: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
20: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
17: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Беларуси и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
21: Президент Александр Лукашенко объяснил, чем вызван интерес к телятнику в Агроляскович.
15: Все должно быть дешево и функционально. Не надо строить с излишествами. Ну, дворец, ничего не скажешь, дворец. Но надо понимать, что этот дворец при минус 30 так телятки себя чувствовать не смогут. Тут, может, и не надо такие объемы. Может, и не надо. Но я так и не понял, в чем будем строить.
22: Надо как по фирме.
15: Я чего сюда приехал? Для начала скажу. Полгода назад мы тут телепались в РАЗИ и пытались построить комплекс.
22: Да, образцовый.
15: Может, в какой-то степени, как образец. Из дерева там, которое валяется и гниет. Бывший лесник, он же хорошо это понимает, да и я тоже. Что такое дерево. Вот сейчас мы посмотрим. Ну, он молодец и построил телятник. Шикарный телятник. Но надо видеть и излишество.
22: Это деньги
15: надо,
22: да.
15: Поэтому мы сюда приехали для того, чтобы через полгода посмотреть, как Назаров выполнил данное мне обещание.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: За что Рига ввела новые запреты на белорусские товары? Накануне погранслужба страны показала туннели из Беларуси для мигрантов.
23: Вчера мы задержали группу мигрантов, их было 28 человек. Задержали их недалеко от Краславы, в 12 километрах отсюда. И, как обычно, мы привлекли служебную собаку. Кинолог и служебная собака приехали сюда и указали место. А наши пограничники проверили всю эту территорию и обнаружили этот туннель.
17: Такое заявление сделали латвийские пограничники. По их словам, это уже не первая попытка пересечь границу Евросоюза под землей с помощью тоннеля из Беларуси. Всего несколько дней назад латвийские пограничники обнаружили еще один тоннель в поселке всего в нескольких километрах отсюда.
23: Это хорошо организованная система. Это уже второй туннель, который мы обнаружили за последние 10 дней. Но первый туннель, судя по всему, был прорыт наспех или людьми, которые не знают, как это делается. А вот над этим туннелем, длиной примерно 30 метров, можно сказать, работали инженеры.
17: Граница между Латвией и Белоруссией растянулась на 172 километра. Она защищена современным пограничным забором, построенным в течение последних пары лет. В прошлом году власти страны сообщили, что пресекли около 12 тысяч попыток незаконного пересечения границы. А за первую половину этого года таких попыток уже было 10 тысяч. Подобные случаи фиксируются и в соседней Литве. Недавно там были обнаружены сразу 12 нелегальных тоннелей. Пограничники считают, что мигранты вряд ли способны строить такие тоннели самостоятельно и предполагают наличие технической поддержки со стороны белорусских чиновников.
23: У нас нет доказательств того, что правительство как-то вовлечено, но мы знаем, что белорусские власти ничего не делают, чтобы это остановить. Потому что невозможно просто так пройти вдоль государственной границы, чтобы никто тебя не заметил. За это грозит штраф. Например, люди, живущие рядом с границей, не могут передвигаться по этой территории. А вот мигранты, делают это как угодно и когда угодно.
17: Поэтому в странах ЕС все меньше верят в версию о стихийном потоке мигрантов и все чаще рассматривают происходящее на границе как элемент давления со стороны Москвы руками Минска, рассказывает политолог Игорь Яшин.
0: Белорусские пограничные службы не просто не препятствуют этой миграции. Это часть так называемой гибридной войны Беларуси, союзника России против стран Европейского Союза. Цель – дестабилизировать западное общество.
17: Так или иначе, но последствия такой политики Беларусь уже чувствует на себе, говорят эксперты. Соседние европейские государства шаг за шагом закрывают рынок для белорусских товаров. К примеру, только в Латвии с сентября под запрет попадут книги, одежда, обувь, игрушки и спорттовары, а следом могут ограничить шоколад, печенье, напитки и другие продукты. В итоге политический конфликт все сильнее бьет по обычным белорусам, производителям, рабочим, экспортерам и тем, кто теряет рынки сбыта и доходы, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов на радиосигнал.
6: Более 50 потерпевших. В Витебской области раскрыта серия краж из домов. Двое мужчин 31 и 36 лет с сентября 2024 года по январь 2026 по ночам ездили на автомобиле по четырем районам Витебщины – Глубокскому, Докшицкому, Поставскому и Шарковщинскому. Выбирали малолюдные деревни, где приглядывали дома. С собой брали набор взломщика. Металлический штырь, плоскогубцы, гаечный ключ, мешки, фонарик, нож и перчатки. Злоумышленники срывали дверные пробои и выставляли оконные рамы. Забирали все, что содержало цветной металл, и можно было сдать в пункт приема. После визита аккуратно возвращали окна и пробои на место, чтобы хозяева не сразу замечали следы проникновения и пропажу вещей. Похищенное отвозили на дачу, там разбирали и сдавали. Вблизи очередного дома злоумышленники увидели мопед и не смогли пройти мимо. Когда они уже возвращались с украденным, их остановил сотрудник ГАИ, чтобы проверить документы. Инспектор поинтересовался, кому принадлежит двухколесный транспорт. Водитель ответил, что купил его на запчасти. Но ранее правоохранителям поступило сообщение о хищении мопеда. И они мгновенно сопоставили факты. Мужчин задержали, а на даче одного из них обнаружили и другое похищенное имущество. Всего по уголовному делу потерпевшими признаны 54 человека, а общая сумма ущерба превысила 9 тысяч рублей. Налоговая инспекция по Октябрьскому району Могилева взыскала с ликвидируемой организацией 37 тысяч рублей недоимки по налогам, пеням и штрафам после выявления схемы ухода от налогообложения. Проверка показала, что компания, занимавшаяся оптовой торговлей, оформляла трудовые отношения с двумя работниками как сотрудничество с индивидуальными предпринимателями. В 2020-2021 годах стоимость таких услуг превысила 130 тысяч рублей. Налоговые органы переквалифицировали эти выплаты в доход физических лиц. Организации, как налоговому агенту, предъявили к уплате подоходный налог. По итогам проверки вся начисленная сумма поступила в бюджет в полном объеме. В Минске женщина попыталась угнать автомобиль такси. Все произошло ночью во дворе на улице Петра Мстиславца. Таксист заряжал электромобиль, когда к нему подошла нетрезвая женщина. Она оттолкнула мужчину, села за руль и завела машину. Водитель попытался ее остановить и вытащить из салона, но минчанка укусила его за руку, включила задний ход и поехала. Таксиста несколько метров протащила по земле. Однако далеко уехать минчанке не удалось. Она врезалась в два припаркованных автомобиля. В этот момент водителю удалось забрать ключи и заблокировать машину. В это время женщина сообразила сорвать установленный в машине видеорегистратор. Однако все это происходило на глазах местных жителей, которые и вызвали милицию. Жительницу столицы задержали и впоследствии возбудили уголовное дело. В суде минчанка рассказала, что накануне принимала антидепрессанты, а затем выпила алкоголь. Что происходило после этого, по ее словам, она не помнит. Пришла в себя уже в Первомайском РУВД. Тем не менее, она признала вину и возместила причиненный ущерб. Кроме того, выплатила таксисту 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд признал угонщицу виновной и назначил ей 2 года домашней химии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
21: Первый замначальника Республиканского центра по гидрометеорологии Татьяна Четырко о том, почему уровень воды в реках Беларуси ниже климатической нормы.
1: За счет того, что быстро половодье прошло у нас межень началась гораздо раньше. То есть мы уже к низким уровням пришли в апреле. И в период межени отмечались постоянные спады уровней воды. То есть не было роста, который периодически из-за осадков бывает, то есть постоянный спад воды. И поэтому к середине этого года практически на всех реках нашей страны мы видим уровни ниже климатической нормы. Все зависит от характера весенних процессов. Если бурное начало весны, резкое потепление, тогда да, воде некуда уходить. В данном случае, вот как в этом году, весна входила в свои права очень плавно. И вы помните, такой процесс был, когда зимой подмораживает, летом это все, днем это все подтаивает, и поэтому вода не приходила стремительно.
3: Важный сигнал.
2: Армию Беларуси отправляют в Россию. Там начинаются масштабные военные учения.
18: Будут отражать воздушные атаки, перебрасывать зенитные подразделения, а затем уедут в Российскую Федерацию на полигон Ашулук для боевых стрельб.
2: Об этом официально сообщили в Минобороны. По данным ведомства, проходить учения будут не только белорусские военные.
18: Журналистов и блогеров отправили на отдельный полигон учиться работать во время вооруженного конфликта.
2: Новые учения проходят на фоне заявления Александра Лукашенко о том, что Беларусь вынуждена все сильнее втягиваться в противостояние на стороне России.
5: Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте, никуда от этого не деться. Поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам.
2: Примечательно, что за несколько часов до этого заявления президент Беларуси поздравлял украинцев с Днем независимости, рассуждал о дружеских и родственных связях между двумя народами, чем вызвал волну критики со стороны российского Z-сообщества. Вот как это прокомментировал военкор канал «Лейб Гусар».
18: А чего все так удивляются теплым поздравлениям Лукашенко Зеленскому с Днем независимости Украины? Во-первых, Рыгорович – старая фитрожопая политическая проститутка, готовая всегда предать и продать кого угодно и когда угодно. Ну, просто менталитет автократов всего постсоветского пространства такой. А во-вторых, в преддверии то ли своих перевыборов, то ли трансфера власти любимому Коленьке или временному местоблюстителю, он в первую очередь ориентируется на белорусскую молодежь и людей среднего возраста. А они в Белоруссии совершенно антироссийские и весьма проукраинские. Нет, не такие агрессивно-громко-истеричные, как на Украине, а своеобразные, заторможенно-тихо-злобные. Так что с этой публикой мы проблем еще поимеем, поверьте.
2: Белорусы в комментариях возмущены такими словами. Пишут, что их вообще никто не спрашивал, хотят ли они участвовать в российской СВО даже косвенно. Все решения принимала Москва, а последствия приходится разгребать Белоруссии. Санкции, российские дроны над приграничными районами, поток россиян, которые едут сюда из-за мобилизационных страхов или дефицита топлива. А теперь еще разговоры о том, что Минск обязан быть с Россией на фронте.

0: Радиосигнал от первого лица.
1: Глава правительства Александр Турчин о развитии евразийской интеграции.
2: Беларусь нацелена на активную совместную работу по дальнейшему развитию евразийской интеграции. Наша встреча проходит в период острой фазы турбулентности в мировой экономике. Правильнее сказать, очередной фазы. Это еще раз подчеркивает ценность нашей общности в рамках ЕАЭС и необходимость продолжать его строительство. Евразийский союз должен оставаться для нас надежной площадкой, гарантирующей стабильность и уверенный рост экономик, а для других стран служить мощным маяком экономического прагматизма. Важно сохранить главное достижение евразийской интеграции – емкий внутренний рынок без границ, ограничений и излишнего протекционизма, обеспеченный производственными мощностями и исчерпывающей ресурсной базы. Но сегодня стремление более тесной кооперации уже недостаточно. Геополитический контекст заставляет смотреть на задачи региональной экономической интеграции несколько с иного ракурса. Необходимо обеспечить социально-экономическое развитие наших стран, способное устойчиво противостоять широкому спектру внешних вызовов в условиях нарастающей фрагментации мировой экономики. Именно такой стратегический замысел сформулирован лидерами наших государств более 10 лет назад в договоре о создании ЕАЭС. В связи с этим мы ожидаем скорейшего начала слаженной, дебюрократизированной и конкретной работы на площадке комиссии по всем приоритетам, заложенным в плане реализации декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! Сегодня разберемся, почему белорусские власти говорят об исторически чистом воздухе, хотя в городах продолжают фиксировать превышение по формальдегиду, пыли и другим загрязнителям. Средние показатели действительно улучшаются, но одна благополучная цифра по стране ничего не говорит о воздухе возле конкретного дома, завода или оживленной дороги. Поговорим о том, что не замечают станции мониторинга, куда деваются миллионы тонн отходов и почему хорошие показатели рек еще не гарантируют безопасной воды в колодце. И главное, выясним, можно ли считать экологическую ситуацию благополучной, если локальные проблемы годами растворяются в общей статистике.
4: 865 тысяч тонн, именно столько составили суммарные выбросы в 2024 году.
3: И это подается как абсолютный исторический минимум, да?
4: Да, на бумаге звучит как победа, но как бы парадокс в том, что эта красивая цифра вызывает огромные вопросы, если копнуть в саму систему сбора данных. Идеальная картина складывается в основном из-за гигантских слепых зон.
3: Но тут важно объяснить саму механику, как вообще собирается информация в Беларуси. Всю эту благополучную статистику генерируют 87 стационарных пунктов мониторинга. 87 на всю территорию. Они охватывают 26 промышленных городов, но еще Березинский заповедник.
4: Звучит солидно, пока не посмотришь на карту.
3: Вот именно. Если разложить по точкам, в Минске работают 12 пунктов, в Могилеве 6, в Гомеле и Витебске по 5,
4: ага,
3: в Бресте и Гродно по 4, а во всех остальных городах из этого списка от 1 до 3. И, скажем так, логика тут понятна. Приоритет отдают местам с максимальной промышленной нагрузкой и плотностью населения.
4: Логика-то понятна, да, но 87 приборов – это капля в море. Огромные территории просто выпадают из наблюдений. Но главная проблема даже не в количестве, а в так называемом дискретном режиме измерений.
3: Это когда пробы берутся не постоянно, а по графику?
4: Именно. То есть лаборант или прибор берет пробу несколько раз в сутки по часам. Представьте скоростную трассу, на которой стоит всего одна камера, и она делает кадр ровно в час ночи.
3: И дорога пустая.
4: Да. И на основе этой пустой ночной дороги пишется отчет, что пробок на трассе не бывает в принципе. То же самое с выбросами. Завод может выпустить облако, скажем, между замерами. Люди задыхаются, но станция открывает глаза только утром, когда ветер уже все сдул.
3: То есть отсутствие превышения на бумаге вообще не доказывает отсутствие проблем.

0: видимо, в воздухе.
1: Абсолютно.
0: Но даже при таких, скажем так, дырявых сетях станции все равно что-то ловят. И в 2025 году главным антигероем стал формальдегид.
1: О, да, формальдегид.
0: Причем в официальных сводках данные немного плавают, фигурируют то 8, то 9 городов с превышениями. Вот летом 25 года в Минске на улице Богдановича поймали 1,40 ПДК.
1: ПДК – это предельно допустимая концентрация, чтобы было понятно.
0: Да. И на Шаранговича тоже фиксировали. В Пинске было 1,16 ПДК. В Добруши в сентябре вообще 1,39.
1: И еще же пыль. В Бресте в январе 26-го кратковременно было 1,13 ПДК по частицам PM10. При том, что самая опасная мелкая фракция PM2,5 непрерывно измеряется далеко не везде.
0: И вот тут чиновники любят использовать термин «незначительное превышение».
1: Ой, это любимая бюрократическая уловка. Для отчета разница между 0,99 и 1,04 – это просто погрешность. А для человека с астмой – это день, когда физически нельзя открыть окно. Плюс важно помнить про стандарты. Местные нормы ПДК и нормы ВОЗ – это разные вещи. То, что в бумаге проходит как норма, по международным стандартам уже небезопасно.
0: Тут стоит объяснить механизм, откуда берется этот формальдегид, потому что это не всегда прямая труба завода, из которой валит черный дым.
1: Да, это часто вообще не заводы.
0: Именно. Происходит фотохимическая реакция. Формальдегид образуется прямо в воздухе. Выхлопы от машин и другие вещества под действием палящего солнца вступают в реакцию. Жара работает как катализатор.
1: Это такой летний токсичный коктейль.
0: Да. А если добавить ту самую мелкую пыль PM2,5, все становится еще хуже. Мелкая пыль, в отличие от крупной, не задерживается в носоглотке. Она проникает глубоко в легкие, прямо в альвеолы и попадает в кровь.
1: И вот тут возникает вопрос, кто главный поставщик сырья для этого коктейля?
0: Цифры говорят прямо. Более 50% выбросов дают мобильные источники, то есть транспорт. Конечно, специфика зависит от города. Новополоцк и Мозырь – это нефтепереработка.
1: Жлобин – металлургия.
0: Светлогорск – целлюлоза. Солигорск – калий. Но в Минске подавляющая часть – это именно автомобили.
1: Тогда возникает неудобный вопрос. Если больше половины загрязнений от машин, почему все жалобы на запахи летят в сторону заводов? Никто же не жалуется на пробку под окном.
0: Но ответ простой. Заводской запах, он резкий, чужеродный, он пугает. А выхлопная труба в пробке воспринимается как норма. Хотя в пробке топливо сгорает неэффективно. И плюс износ шин и тормозных колодок.
1: Кстати, про электробусы. Многие думают, что они решают проблему.
0: Локального выхлопа – да. Но электробус тяжелее из-за баталей. А значит, трение об асфальт сильнее. И этой самой токсичной резиновой пыли становится только больше.
1: И вот люди чувствуют химический запах ночью от завода. Начинают звонить. А как работает система реагирования? Запах пришел ночью. Лаборатория приезжает в лучшем случае часам к 9 утра.
0: Когда ветер уже давно сменился.
1: Точно. И пишут. Нарушений не выявлено. Хотя человеческий нос чувствует вещества в таких низких концентрациях, которые официальные ПДК даже не считают проблемой.
0: Эта магия усреднения работает не только с воздухом. С водой картина похожая. По итогам 25 года большинство рек в Белоруссии признаны, цитирую, «хорошими».
1: Ну да, на бумаге.
0: При этом есть четкое биогенное загрязнение азот и фосфор в бассейнах Западного Буга, Днепра и Припяти. И тут же дается потрясающая цифра. 99,7% сточных вод сбрасываются нормативно очищенными.
1: Вот это словосочетание «нормативно очищенные» – это просто иллюзия безопасности. Надо признать, что это далеко не дистиллированная вода.
0: Да, это вода, очищенная до определенного разрешенного лимита.
1: Именно. Представьте реку. На ней стоит 10 предприятий. Каждый из них законно сбрасывает свои нормативно очищенные отходы. Никто закон не нарушает, но река получает 10-кратный удар и просто не справляется.
0: А избыток того же фосфора работает как удобрение. В малых реках начинается бурное цветение водорослей. Они разрастаются, потом гниют, вытягивают весь кислород, и река просто задыхается.
1: И самое цимичное в этой ситуации, что красивый отчет о чистых реках вообще никак не помогает жителю деревни, который пьет воду из колодца.
0: Потому что грунтовые воды – это отдельная история.
1: Да, там накапливаются нитраты, От дешевых удобрений с полей, от старых выгребных ям, которых в сельской местности полно. И коварство нитраков в том, что у них нет ни цвета, ни запаха. Вода выглядит кристально чистой, а ребенок ее пьет и получает хроническое отравление. И эта проблема просто не попадает в парадные отчеты по крупным рекам.
0: Воду и воздух действительно сложно пощупать. Но давайте перейдем к отходам. Мусор-то видно всем. И тут математика тоже очень специфическая.
1: О, статистика по мусору – это отдельный жанр искусства.
0: В 2025 году образовалось 4,68 миллиона тонн коммунальных отходов. И уровень так называемого использования прыгнул до 48,9%. В 2024 было только 37,9%.
1: Звучит как прорыв.
0: Да. Сообщается, что через сортировку прошло 826 тысяч тонн. Но вот тут кроется деталь. Реально извлекли макулатуры, стекла и пластика всего 75 тысяч тонн.
1: Вот она, пропасть. Между «направлено на сортировку» и «реально извлечено сырья». Разница в 10 раз. Рост процента переработки вообще ни от чего не спасает, если общая гора мусора растет быстрее.
0: К тому же в термин использования включают не только переработку в новые товары, но и банальное сжигание для получения энергии.
1: Да, сожгли, значит, использовали. Но бытовой мусор – это вообще ширма.
0: В каком смысле?
1: Ну, смотрите, люди старательно моют баночки от йогурта, сортируют домашний мусор. А за заборами заводов лежат совсем другие объемы. Общий объем всех отходов в стране за 2024 год – 60 миллионов тонн. Из них 56 миллионов – это производственные отвалы. Люди фокусируются на бытовом пакете с пластиком, а настоящие горы токсичных отходов генерируют промышленность. 56 миллионов тонн против домашних пакетов – это несопоставимые величины.
0: Пытаясь как-то реагировать на все эти вызовы, государство запускает программы. Сейчас это «Экология 2026-2030».
1: И как она учитывает новые реалии?
0: Там есть фокус на изменение климата, которое сильно усугубляет загрязнение. В городах формируются острова тепла, а из-за высоких температур, как уже обсуждали, растет уровень приземного озона. Важно различать, озоновый слой высоко в небе нас защищает, а приземный озон, которым дышат люди, это крайне токсичный газ.
1: Проблема таких программ в отсутствии доверия и открытых данных. Возьмем леса. Статистика лесистости в стране выглядит стабильной.
0: Лесов вроде бы не становится меньше.
1: На бумаге да. Потому что вырубку старого сложного леса с огромным биоразнообразием быстро засаживают молодыми одинаковыми саженцами. Площадь формально сохранена, но старые экосистемы больше нет. Молодой посадке нужны десятилетия, чтобы начать так же эффективно удерживать углерод.
0: С болотами похожая ситуация. Их же десятилетиями осушали ради торфа и полей, а теперь выяснилось, что осушенный торфянник выделяет углерод и регулярно горит. Торфяные пожары очень сложно тушить. Поэтому сейчас идет обратный процесс – заболачивание. Пытаются вернуть воду туда, откуда ее убрали.
1: И нельзя обсуждать экологию в Беларуси, не затронув невидимое эхо Чернобыля. Прошло почти 40 лет.
0: И цезий-137 никуда не делся. У него период полураспада 30 лет.
1: Именно. А территории пытаются возвращать в оборот, снимая с них статус загрязненных простыми постановлениями. Но радиацию нельзя отменить бумагой. Пятна цезия в лесах остались. Лесные ягоды, грибы, дичь – все это до сих пор требует проверки. Людям нужны открытые, свежие карты замеров, а не просто указы о том, что все теперь чисто.
0: Власти пытаются регулировать промышленные выбросы через принцип «загрязнитель платит». Предприятие должно платить штрафы за ущерб экологии. Логика в том, чтобы сделать загрязнение экологически невыгодным.
1: И эта логика разбивается о реальность. Штраф должен быть выше стоимости модернизации. А если заводу поставить новые фильтры стоит миллионы, а штраф – это копейки, то заводу банально проще регулярно откупаться.
0: И закладывать это в издержки.
1: Да. Без прозрачных данных о том, куда идут эти штрафы, принцип просто превращается в легальную покупку права на загрязнение природы.
0: В общем, вывод получается конкретным. Беларусь не превратилась в территорию сплошной экологической катастрофы, но и называть ситуацию, безусловно, благополучной нельзя. Общие выбросы сокращаются, однако в отдельных городах фиксируют формальдегиды пыль. Переработка растет, но вместе с ней увеличивается количество мусора. Большинство рек признано хорошими, но загрязненные участки и колодцы никуда не исчезают. Главная проблема в том, что государство считает средние показатели по стране, а человек дышит воздухом и пьет воду в конкретном районе. Поэтому реальный экологический успех начинается не с красивого процента в отчете, а с открытых измерений, установленного источника загрязнения и понятного решения проблемы. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Сразу в две полевые точки дроны атаковали НПЗ в Кстово и крупнейший склад Wildberries в Котовске. Жителей призвали 2 дня не выходить на улицу.
4: Wildberries догорает, как из фильмов ужасов.
3: В ночь на 26 августа массированный налет дронов пережил город Котовск в Тамбовской области. О первых взрывах написали жители города около полуночи, а через некоторое время об атаке сообщил глава региона Евгений Первышов. В своем телеграм-канале он сообщил, что в результате удара вспыхнул пожар на логистическом центре Wildberries. Площадь возгорания более 100 тысяч квадратных метров.
5: Там огонь.
6: Да.
5: Ёптель-моптель. Просто за 2 километра живем.
6: Маша, страшно?
5: Во, Свет.
6: Вообще.
3: По данным Первышова, персонал склада оперативно эвакуировали, но один из сотрудников получил сотрясение мозга от взрывной волны. В пресс-службе маркетплейса добавили, что прием новых поставок пострадавшим в логистическом центре прекращен. Пожар на складе настолько сильный, что дым и смог быстро накрыли весь город. Жителей Котовска призвали не выходить на улицу и закрыть окна, чтобы не отравиться продуктами горения. Это не первая атака на этот склад в Котовске. В предыдущий раз хаб попал под удар 18 июля. Тогда погибли 7 человек, еще 25 пострадали. Это был первый удар ППЛА по складам маркетплейса. На сегодняшний день атакам подверглись 23 распределительных центра компании в 16 регионах, говорит военный аналитик Давид Шарп.
7: Маркетплейсы очень уязвимы, очень пожароопасные объекты. И попадание 1-2 беспилотников может привести к его полному уничтожению этого склада. И это приносит очень существенный результат. Убыток может быть в сотни миллионов по совокупности, если уничтожен тот самый склад, а то и больше. Судя по тому, что мы видели сегодня предварительные данные, в Котовске сгорел склад. Это практически полностью. Он был один из первых подвергшихся удару изначально. По всей видимости, теперь уже не о чем говорить.
3: Минувшей ночью под атаку попал НПЗ «Лукойл», Нижегород, «Нефтеоргсинтез» в Кстово. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России. Проектная мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год. НПЗ обеспечивает топливом в основном московский регион. Жители столицы уже ощутили последствия удара.
8: В Москве топливный кризис, вот эта вся пробка стоит на вон тот «Лукойл», видите, это вся пробка, то есть, наверное, если ты где-то здесь стоишь, ну, здесь сколько, метров 200, ты будешь стоять, наверное, ну, минут 40. Я не говорю уже про тех вот дальних людей, это все пробка на заправку. Обалдеть, это заправка практически в центре Москвы, вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, самый центр, то есть, и вот такая пробка. Есть 3 «Лукойла» поблизости, на всех «Лукойлах» одинаковая вот такая вот пробка.
3: Предварительно удар пришелся на центральную часть предприятия. Ранее предприятие уже было неоднократно атаковано. В мае-июле 26 года на территории НПЗ была поражена одна и та же установка первичной переработки нефти. После каждого удара завод останавливал свою работу.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Спасите ребенка. В гимназии Барановичи несколько лет травят школьника. Перед новым учебным годом родители обратились в милицию. Ищут пожарные, ищет милиция. Вот только в отличие от стихотворения Маршака, в Барановичах ищут совсем не героя, а управу на школьных хулиганов. На протяжении 2 лет учащийся гимназии номер 4 страдал от буллинга со стороны одноклассников, которые оскорбляли и избивали подростка, портили личные вещи и принуждали его покинуть не только класс и учебное заведение, но и переехать в другой город. Все крики о помощи семье этого ребенка остаются неуслышанными. Чтобы привлечь внимание к серьезной проблеме, старшая сестра даже написала пост обращения в личных соцсетях, рассказывает юрист Анжелика Гуревич.
11: Милиция, суд и психологи не могут помочь. Побои сняли, писали заявление в милицию, начали судебный процесс, а результата нет. Мальчика подстерегают не только в школе, но и на улице, на переменах, в столовой, по дороге в музыкальную школу. Сменить школу не получается. В других школах говорят, что мест нет, или прямо признаются: нам проблемы не нужны. Родители и сестра просят о помощи, а происходит беспредел.
10: За 2 года семья подростка обращалась за помощью и к классному руководителю, и к администрации гимназии, в городское и областное отделы образования, инспекцию по делам несовершеннолетних и прокуратуру. Однако, как отметила сестра школьника, цитирую: «Походы и заявления в участок, письма вышестоящим органам, суды, психотерапевты – все бесполезно. Куда и кому обращаться, чтобы наконец-то восстановить справедливость?» Отец мальчика рассказал, что после того, как сына избили толпой, на учет ВДН пытаются поставить именно его. За то, что тот удерживал одного из хулиганов за руку, пытаясь защититься от ударов. К слову, исковое заявление семья подала непосредственно на представителя гимназии, которые просто закрывали глаза на травлю ребенка, замалчивали факты издевательств и отказывались идти на контакт с родителями. Вот что пишет об этом отец мальчика.
12: Они хотя бы в суде начали нервничать. И всплывает много интересных фактов, о которых раньше гимназия умалчивала. А благодаря суду хотя бы есть шанс вывести их на чистую воду. Школам невыгодно признать факт буллинга. В РБ буллинга нет. Точнее, он есть, но где-то там. Абстрактно. Вы не представляете, сколько было проведено собраний в гимназии с повесткой «буллинг». Но это все в общем, без конкретики. Даже вслух боялись произнести, что это буллит ученика 6 В-класса, конкретного человека. Это примерно как в СССР не было секса.
10: Пост сестры и видео самого подростка, в котором он откровенно рассказал о всех издевательствах над ним, вызвали серьезный резонанс не только среди жителей Барановичей, но и родителей, педагогов и психологов из разных регионов Беларуси. Взрослые в каждом комментарии бьют тревогу и призывают власти наконец-то заняться реальным решением проблемы, пока дело не дошло до трагедии, как это случилось со школьником в Бресте. Напомню, мальчик из-за буллинга одноклассников и бездействия представителей школы принял решение уйти из жизни. Отмечу, в управлении по образованию Барановичского горисполкома сообщили, что начали проверку в гимназии, но о результатах пока ничего не известно, заявив, цитата, «расставлять какие-то акценты и давать оценки рано». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
10: Родителям приготовиться. После скандальных запретов на доп. Занятия Минобразование создает витрину репетиторов. Что это такое? Не было печали, просто уходило лето. А на смену каникулам – новый учебный год с сюрпризами для школьников и их родителей. Инициатива Министерства образования о создании реестра репетиторов, включение в который было бы обязательным условием для осуществления этой профдеятельности – провалилась. В публичном обсуждении с огромным перевесом белорусы отвергли это нововведение. Ведомство от идеи не отступилось и решило создать специальную базу данных или витрину репетиторов. Это добровольный сервис, призванный помочь и родителям, и педагогам, разъясняет представитель Минобра Ирина Рыбалко.
13: Талантливые специалисты смогут разместить свое портфолио и заявить о себе. Родители получат простой способ найти проверенного репетитора. Государство будет подтверждать профессиональные данные специалиста. В открытом доступе планируют размещать информацию об образовании и отсутствии судимости. Отказ участвовать в витрине не запрещает репетитору продолжать работать с детьми.
10: Как отметила директор департамента контроля качества образования Ольга Рыбаклюева, цитирую, «Мы не ставим своей целью усложнять жизнь репетиторов, то есть витрина в этом случае будет выступать не базой данных для контроля, а поддержкой, систематизацией, ну скажем так, ежедневного труда физических лиц, осуществляющих самостоятельную профессиональную деятельность». Стоит отметить, что и репетиторы, и родители от этой новости не в восторге. Чем дальше, тем интереснее становится, комментирует многодетная мать из Гомеля Елена.
14: Как говорил Станиславский, не верю. После высказывания Иванца о репетиторах я не верю ни одному слову про помощь, поддержку и систематизацию. После его последнего интервью большая часть родителей, и не только, органически не воспринимает от слова «совсем» министра образования. Вот и эта витрина могут говорить что угодно и сколько угодно, но рано или поздно регистрация там станет обязательной, а репетиторов начнут еще больше ущемлять.
10: Многие репетиторы недоумевают, для чего им такое портфолио, если социальные сети давно стали инструментом для презентации своих услуг. Такого же мнения придерживается Тамара из Минска.
15: Ох, хотела бы я поверить, но тут гадалки не ходи. Выкрутят так, что репетиторы плакать горькими слезами будут. Люди же не поддержали запуск обязательного реестра, а значит, нужно хитростью довести дело до конца. Это обычная практика среди наших чиновников и управленцев. Мне скрывать нечего. Я уже давно веду деятельность репетитора, но и необходимости размещать свои данные в новой программке Минобра у меня нет. Чтобы что? Родителям будет спокойнее, если они увидят мою фамилию там и то, что у меня нет судимостей. Да бред. Все белорусы знают, как работают государственные структуры, издания, сайты. И поверьте мне, веры и доверия к ним у наших людей немного. Мое мнение, эта витрина как раз-таки и создается для контроля репетиторов и родителей.
10: Николай из Луцка считает, что новация от Министерства образования может аукнуться не только репетиторам, но и родителям.
16: Создается впечатление, что основная цель не в образовании следующего поколения, а в устраивании режимности в школах и больше ничего. Устали и учителя, и дети, и родители. Какой-то бардак и хаос. Школьную программу писали и такой же министр образования, как и Иванец. Тупо сидят и жепу просиживают в министерстве. Для чего такое министерство, которое ничего дельного не делает? Раньше наше образование было престижным и лучшим, а теперь полное дно, начиная с учебником и заканчивая системой образования. Иванец же сказал, что делать уроки с детьми должны родители, а не репетиторы. Так что вполне возможно, что потом будут по обращениям к этой витрине находить родителей, которые обращались к репетиторам, и придумают им наказание за несоблюдение родительских обязанностей. И штрафы, или еще дополнительные налоги. У нас ведь в стране все так и происходит.
10: Это все мнения, которыми мы можем поделиться в рамках эфирного времени. Своим взглядом на ситуацию делитесь в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко о том, почему сейчас самое подходящее время для развития мясного скотоводства.
18: Мяса у нас хватает, поэтому да. То, что продается на внешних рынках, это хорошо. Надо нам активнее это развивать. Если есть рынок, а он будет. Вы видите, как дорожают удобрения, уже в два раза подорожали. Сейчас продовольствие начинает дорожать, поэтому спрос будет. Наше время, по-моему, приходит. И мы не зря вкладывали в сельское хозяйство. Поэтому, да, надо развивать и эту мясную породу. Особенно, ну, где людей, откровенно говоря, нет. Они же не прихотливые животные, же не корову, которую надо лелеять и доить.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
10: Важный сигнал. война вместо уроков. Учебно-полевые сборы теперь обязательны не только для десятиклассников, а и для учащихся колледжей. Курс на полную милитаризацию. Министерство образования подготовило еще один сюрприз к новому учебному году. Как заявил глава ведомства Андрей Иванец, теперь наряду с десятиклассниками учебно-полевые сборы в обязательном порядке будут проходить и учащиеся колледжи. Подробностями нововведений в учебном процессе делится столичный спецкор Ирина Минчик.
19: В новом учебном году юноши из колледжей ждут 5-дневные сборы, но 5 дней – только начало. Уже со следующего года сборы увеличат до 10 дней. Проходить они будут на базе воинских частей. Такой формат уже опробовали на школьниках. В этом году 10-дневные круглосуточные сборы прошли 15% столичных десятиклассников.
10: Иванец подчеркнул, цитирую, «И это наша совместная работа с силовым блоком, которая обеспечит действительно качественную и интересную работу». Отмечу, что родителям такой подход к образовательному процессу не кажется увлекательным и целесообразным. А к работе самого министра у них накопилось много вопросов.
20: Уважаемый министр Иванец, вы с каждым днем наваливаете все больше кринжа. Но это уже не смешно. То репетиторы ему не угодили, то родители ему должны, то из детей солдат будем делать. Вместо того, чтобы дети создавали цветущую и радостную жизнь будущее, вечно к войне их готовят. Вечно вокруг враги, нужно учиться только убивать, уничтожать, а когда жить? На том свете...
21: У нас новый предмет вводят в школах по сбору автомата вместо ОБЖ. Так о какой учебе, знаниях и открытиях тут может идти речь? При этом детям говорят, что весь мир для них враги, в том числе Украина, Польша и Евросоюз. Лукашенко был против войны, но после посещения Путина стал готовить молодежь, в школах ввел военные дела. Россия постоянно разжигает военные конфликты. Так не заставит ли пойти по этому пути и Беларусь?
22: А наши чинуши своих детей и внуков не забудут туда отправить? А сам Иванец тоже детей из своей семьи в обязательном порядке отправит? Или для них исключение? Детям на этих учениях даже не разрешают посещать магазин. Я бы не рожала детей, если бы знала, к чему их будут готовить. Какой же это бред? Не зря молодежь уезжает в другие страны. Мы до сих пор не можем вылезти из пещеры, забыть сраный совок.
10: Отмечу, что учебно-полевые сборы с элементами армейской службы по официальным документам считаются уроками патриотического и идеологического воспитания. Однако назвать строевую, тактическую, медицинскую и физическую подготовку, знакомство с военной техникой и оружием, образованием можно только формально. На деле подрастающее поколение белорусов попросту заранее приучают к военной службе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Вице-премьер правительства Наталья Питкевич о том, что мировая экономика сегодня функционирует не только в условиях жесткой рыночной конкуренции, но и подвергнута влиянию политизированных аспектов.
23: Мировая экономика в современных реалиях функционирует не только в условиях жесткой рыночной конкуренции, но и подвергнута беспрецедентному влиянию исключительно политизированных аспектов. И каждое из наших государств в той или иной мере это испытывает. Это объективная реальность, на которую нам необходимо адекватно реагировать. Следует признать, что отсутствие отвечающих требованиям времени консолидированных практических шагов не идет на пользу ни экономикам наших государств, ни нашим людям. И об этом говорят и главы государств, и главы правительств. Экономическому совету, как ключевому элементу, интеллектуальному штабу и рабочему органу нашей интеграции, надо взять на себя ответственную миссию и в самое ближайшее время вынести на рассмотрение высших органов Содружества конкретные предложения по повышению эффективности работы наших структур, более целенаправленному переходу от рутинных к принципиально важным, дающим конкретный экономический эффект решения. Мы эти все вопросы прекрасно знаем. О них идет речь практически на каждом заседании. Функционирование без надуманных изъятий и ограничения общего рынка товаров и услуг, промкооперация, вопросы продовольственной безопасности, транспорт, логистика, туризм, цифровизация и так далее. Но вместо того, чтобы концентрировать усилия на наиболее актуальных и действительно сложных задачах, мы скатываемся и поставили на поток зачастую подготовку достаточно простых документов, которые вряд ли приносят добавленную стоимость для повышения эффективности развития экономик и интеграции.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Такого от Еревана не ожидал никто. Армения заявила о готовности принять бегущих от мобилизации россиян, а до этого задержали бывшего президента, большого друга России. Слухи о новой мобилизации в России становятся все больше похожи на правду. Военные уже начали проверять готовность регионов к призыву. И хоть официально чиновники на всех уровнях отрицают объявление мобилизации, это людей не успокаивает. Наоборот, россияне, помня события осени 22 года, стали активнее выезжать из страны. На границах с Грузией на прошлой неделе уже фиксировались очереди. Теперь, похоже, аналогичная ситуация может возникнуть и с Арменией. Секретарь Совета безопасности страны Ален Симонян заявил, в стране примут всех желающих.
0: Ну, на границе никто не собирается никого спрашивать, зачем он сюда приехал. Русскому человеку могу сказать только одно. Добро пожаловать в Армению. Здесь мы всех любим, всех уважаем. И они здесь найдут все то, что они хотели найти, приехав в Армению, и обратно вернуться в Россию, когда им будет удобно. Армению никак не будет препятствовать, а если надо будет, чем поможем.
3: Такое заявление прозвучало через день после задержания бывшего президента Армении Роберта Кочеряна, большого друга России. Кочеряна задержали по делу о злоупотреблении полномочиями, получении взяток и отмывании денег, говорит экс-советник правительства Арсен Харатян.
1: Да, задержан был Кочарян и его старший сын. Младший сын сейчас в парламенте, будучи депутатом. Ну и Кочарян очень активно, конечно, делал предвыборную кампанию. Так что он, в принципе, продолжает быть политической фигурой. То, что у него есть имущество, и он сам не скрывает. Хотя до того, как он стал президентом в 1998 году, у него много всего не было. Но и после президентства он являлся членом совета директоров российской корпорации «Система», у которой есть несколько разных больших предприятий в Армении, которые по разным оценкам, конечно, именно принадлежали Кочаряну или его группе.
3: Армения уже давно отдаляется от России. На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не вернется к работе в ОДКБ в ближайшие 5 лет. Он допустил, что страна вскоре начнет процесс подачи заявки на вступление в Евросоюз. Разворот Армении в сторону Европы произошел не вчера, говорит журналист из Еревана Аршалуис Мгдасян.
4: Это началось после того, как армянские обыватели, армянское общество было довольно сильно разочаровано в России. И после этого всякие власти, как любые политики, власть тоже реагирует на эти разочарования и на отчаяние в обществе. И было довольно-таки, большие ожидания от Европейского Союза. Поэтому тогда вот возникла идея подачи заявки на вступление в Европейский Союз. Был принят соответствующий закон. Эта идея, была закреплена законодательно в прошлом году, в 2025 году. И с тех пор отношения с Россией начали планомерно охлаждаться. И апогеем всего этого стали те заявления и вообще санкционные меры, которые сейчас принимаются Россией. То, что было внутренней повесткой, похоже, сейчас превращается во внешнюю в том числе.
3: УДКБ – это организация договора о коллективной безопасности. Кроме Армении и России в нее входят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Ереван заморозил участие в УДКБ в феврале 2024 года, а в мае того же года официально отказался от финансирования организации. Это произошло после того, как УДКБ не вмешалась в конфликт с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. В случае выхода Армении из УДКБ Россия лишается своего ключевого военного союзника в этом регионе. Кроме того, под вопросом и будущее российской военной базы в Гюмри. Это крупнейший военный объект России на Южном Кавказе.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Деньги испарились. Слуцк впервые отменяет празднование Дня города. Все дело в экономии. Место масштабного праздника – скромное мероприятие. В сентябре Слуцк официально отмечает 910-летие своего первого письменного упоминания в летописях. А согласно установленной в 2022 году новой дате основания, населенному пункту исполнился 1021 год. Однако ежегодного празднования Дня города в этом году не будет, рассказывает местный работник культуры Алексей Панасюк.
5: Все спрашивают, будет ли у нас День города какой-то. Не будет, ничего и не планируется в этом году. В этом году нет, не будет. Поэтому, по большому счету, наверное, до Нового года даже у нас массовым мероприятием не назовешь. Ну, разве что дискотека на площади проходит. Мероприятий особо не будет.
10: Отмечу, местные власти официально не комментировали отмену праздника, сославшись лишь на то, что в прошлом году Слуцк отметил юбилей, а текущая дата не так и важна. Огорченным слуцчанам чиновники предложили посетить мероприятие ко Дню шахтера в Солигорске. По мнению экономиста Андрея Скоропатова, решение отменить День города райцентра обусловлено банальной экономией средств.
6: В Беларуси действует централизация налогов, то есть большая часть крупных налогов и сборов со всей страны идет в республиканский бюджет. В таком подходе распределение денежных средств выигрывает только Минск, а регионы вынуждены делить между собой оставшиеся скудные поступления. Крупных промышленных центров у нас немного, да и они сейчас не в лучшем положении из-за общего замедления экономики в стране. В большинстве регионов нет изобилия прибыльных предприятий, нет крупных торговых и финансовых структур. Зарплаты у населения низкие, поэтому районные бюджеты постоянно сталкиваются с нехваткой собственных доходов. О каких массовых гуляниях может идти речь, если районы не могут самостоятельно себя обеспечивать? Их бюджеты дотационные, а значит, благополучие местных жителей и их досуг общегородского масштаба напрямую зависит от объема субсидий из республиканского бюджета.
10: По словам экономиста, в последние несколько лет объем господдержки регионам постоянно снижается из-за общего дефицита государственного бюджета на фоне истощения резервов и падения эффективности секторов экономики. Напомню, аутсайдерами по качеству жизни и уровню дохода неизменно остаются Витебская и Могилевская области. Антирейтинги самых низких зарплат, оплата труда критически ниже республиканского уровня традиционно составляют шар Харьковщинский, Краснопольский, Октябрьский, Рассонский, Миорский и Брагинский районы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
7: Тем не больше 20 боец СВО из Дагестана раскрыл потери своего подразделения и то, скольких его знакомых обманули вербовщики. Адам служит в 80-м мотострелковом полку. Подписал контракт около года тому назад. Парень хотел помогать семье, ведь в Дагестане мало высокооплачиваемой работы. Однако служба оказалась не такой, как он себе представлял. Почти все деньги, которые парень зарабатывает, приходится тратить на снаряжение и взятки командирам. Плюс практически каждый день теряешь товарищей. Потери в его подразделении чудовищные, говорит Адам.
8: Ну, человек 40, наверное, погибло. Молодые пацаны, вот одному 19 было, другому 20-21. Ну, все мои знакомые, ну, не близкие друзья, такие знакомые, да, друзья.
7: При этом родные рассказывают Адаму, что в Дагестане уже полным ходом идет скрытая мобилизация. Людей хватают на улице просто среди бела дня, увозят в военкомат и там добиваются подписания контракта.
8: Сейчас так мобилизация будет на 1,5 ляма, говорят, на 1,2 ляма, но на 1,5. У нас в Дагестане закидывают жестко, бывает там. Просто встретили тебя, закинули, все забрали.
7: Таким образом, в руки черных рекрутеров попался земляк Адама, у которого были проблемы с сердцем. Парня забрали 2 месяца назад, и его уже нет в живых.
8: Ну, короче, забирать нельзя было, они его забрали, все, но с сердцем проблемы были. А так из-за сердца умер.
7: Сослуживец Адама недавно получил серьезное ранение руки и стал инвалидом. Однако после недолгого лечения в госпитале парня снова забирают на передовую, рассказывает Адам.
8: А у одного с рукой проблемы, короче, ему руку, пальцы что-то разорвало, его тоже вот обратно забирают. Ну, уже человек инвалидом стал, но все равно забирают.
7: Такая ситуация связана с огромной нехваткой личного состава. Именно поэтому во многих регионах проводится скрытая мобилизация, а черный рекрутинг набирает обороты, говорят эксперты. О необходимости массового набора людей в армию говорят и аналитики крупнейшего в стране Госбанка. Хакеры слили в сеть аналитическую записку Сбера, в которой рассматривается 8 сценариев окончания войны. Первый из них, самый благоприятный, называется «Решающее военное преимущество России». Он предусматривает новый набор по мобилизации численностью не менее 500 000 человек. Вот что говорится в документе.
9: Без мобилизации численность для масштабного наступления недостижима. Текущий набор контрактников при ежемесячном выбытии от 20 до 25 тысяч военнослужащих покрывает потери, но не дает наращивания. При этом в бюджете недостаточно денег, чтобы увеличивать выплаты для привлечения больше людей на контракт.
7: Сценарий решающего военного преимущества предусматривает контроль над рядом территорий и исключает заморозку, что совпадает с риторикой властей в последние месяцы. Тем временем рекрутинг набирает обороты. Возле столичных станций метро появились стенды с рекламой контракта, но не простого, а альтернативного. Дежурящие рядом агитаторы утверждают, что такое нововведение появилось около месяца назад. Юристы говорят, действительно, альтернативная гражданская служба существует. Ее можно пройти в качестве альтернативы срочной службе по призыву. Однако никаких контрактов для этого подписывать не требуется. И напоминают, что альтернативную службу уже активно предлагали студентам, после чего многие из них оказались на фронте на Украине.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
22: Армию Беларуси отправляют в Россию. Там начинаются масштабные военные учения.
11: Будут отражать воздушные атаки, перебрасывать зенитные подразделения, а затем уедут в Российскую Федерацию на полигон Ашулук для боевых стрельб.
22: Об этом официально сообщили в Минобороны. По данным ведомства, проходить учения будут не только белорусские военные.
11: Журналистов и блогеров отправили на отдельный полигон учиться работать во время вооруженного конфликта.
22: Новые учения проходят на фоне заявления Александра Лукашенко о том, что Беларусь вынуждена все сильнее втягиваться в противостояние на стороне России.
12: Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте, никуда от этого не деться. Поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам.
22: Примечательно, что за несколько часов до этого заявления президент Беларуси поздравлял украинцев с Днем независимости, рассуждал о дружеских и родственных связях между двумя народами, чем вызвал волну критики со стороны российского Z-сообщества. Вот как это прокомментировал военкор канал «Лейб-Гусар».
11: А чего все так удивляются теплым поздравлением Лукашенко Зеленскому с Днем независимости Украины? Во-первых, Рыгорович – старая фитрожопая политическая проститутка, готовая всегда предать и продать кого угодно и когда угодно. Ну, просто менталитет автократа всего постсоветского пространства такой. А во-вторых, в преддверии то ли своих перевыборов, то ли трансфера власти любимому Коленьке или временному местоблюстителю, он в первую очередь ориентируется на белорусскую молодежь и людей среднего возраста. А они в Белоруссии совершенно антироссийские и весьма проукраинские. Нет, не такие агрессивно громко истеричные, как на Украине, а своеобразные, заторможенно тихо злобные. Так что с этой публикой мы проблем еще поимеем, поверьте.
22: Белорусы в комментариях возмущены такими словами. Пишут, что их вообще никто не спрашивал, хотят ли они участвовать в российской СВО даже косвенно. Все решения принимала Москва, а последствия приходится разгребать Белоруссии. Санкции, российские дроны над приграничными районами, поток россиян, которые едут сюда из-за мобилизационных страхов или дефицита топлива. А теперь еще разговоры о том, что Минск обязан быть с Россией на фронте. И особенно людей задевает тон российского Z-сообщества. Мол, Беларусь уже заплатила за союз с Москвой экономически и политически. Но в ответ все чаще слышит не благодарность, а еще большие требования и даже прямые оскорбления. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко о жестоком спросе за падеж скота.
18: Нужно просчитать цена, где возьмем деньги. Есть у Назарова Шерстнева деньги бешеные, пусть строит, ко мне не ходите. Я умею считать деньги. Наверное, и ты тоже. От земли. И это важно для тебя, и особенно для тебя. Поэтому должны быть дешевые и технологичные. Нельзя сделать, как я говорю, ну вот раньше у нас деревянные там были и прочее. Ну так я помню, мать работала какое-то время телятницей. Мы там вручную вилами выбрасывали навоз. На глубокой подстилке телятки стояли. Ну и, естественно, люди за теленка получали какие-то деньги и жестоко за это отвечали. Не дай бог пал теленок. Это разборки были серьезные. И даже в мое время, когда я был руководителем, А сейчас у нас у Крупко Ивана Ивановича, то есть у тебя, видел фотографию Герасимова, гектар земли на поверхности валяются погибшие телята.
13: Уже в СИЗО тот, который вину.
18: Ну, в СИЗО правильно сделал. Это же безобразие. А где эти документы твои? Это я хотел вот журналистам показать, это только одну фотографию, чтобы они понимали, что у меня это бешенство не от того, что характер у меня такой вздорный. Чтобы они посмотрели, они с ума сойдут. А нашли, особенно городские.
13: В этом же хозяйстве позавчера нашли еще два места.
18: Ну, это что такое?
13: Бывший руководитель.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: География облав выросла на треть. Жители 20 регионов России сообщили о задержаниях и принудительной мобилизации. За последние полтора месяца жалобы на насильственное задержание и принуждение к подписанию контракта с Минобороны выросли в геометрической прогрессии, говорят адвокаты. В июле и августе к ним поступали десятки обращений в день из Удмуртии, Приморья, Иркутской, Рязанской и Архангельской областей, а также из Бурятии. Об облавах сообщают жители 20 регионов страны, отмечает юрист Григорий Сверклин.
14: В Новороссийске мужчину доставили в отдел полиции, избили и По крайней мере, по словам его сестры, подбросили наркотики, предложили выбор, уголовное дело с возможным сроком до 20 лет или контракт. В Ижевске мужчину задержали 10 августа на улице, доставили в военкомат. Там на него давили, он подписал контракт, через 3 дня уже оказался в воинской части в Ростовской области. В Омске мужчину забрали прямо с работы, удерживали, подписали контракт за него. Тоже нередкая история. Там же в Омске мужчину остановили возле магазина люди в гражданской одежде и под предлогом проверки на наркотики посадили в машину, отвезли на медкомиссию.
3: В большинстве обращений жертвами облав становятся мужчины так называемых уязвимых социальных групп, то есть те, у которых есть проблемы с алкоголем, наркотиками, психическим здоровьем, а также возрастные или больные физически, одинокие или те, у кого проблемы с законом или долги, поясняет адвокат. На днях юрист получил обращение из Уссурийска, где мужчину с инвалидностью по зрению обманом отправили на СВО. Об этом рассказал его брат.
15: В районе 9 утра к нему подъехал на машине человек, представившись военнослужащим, предложил работу по строительству казарменного расположения. Они сказали, что чтобы устроиться официально, получать зарплату на карту, как от Министерства обороны, работал у Министерства обороны в части, на территории части, нужно подписать контракт. Его отвезли в поселок городского типа Сибирцево и расположили в казарме, сказав, что никакой стройки не будет, жди отправки на СВО.
3: В Пензе облавы происходят с начала лета. На улицах чаще всего отлавливают тех, у кого задолженности или незначительные просрочки по кредитам. Похоже, такую же практику уже начали применять в Москве. Олег Мальцев,

0: начал продавать мне контракт на СВО с целью приостановить мое исполнительное производство.
1: То, что сейчас происходит в стране, в военных кругах называют гибридной мобилизацией. Это когда в одних регионах происходят облавы, а в других мужчинам приходят повестки для уточнения данных. Однако, по мнению Z-военкоров, эта практика не поможет перекрыть огромный дефицит людей на фронте.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о жестоком спросе за падеж скота.
4: Нужно просчитать цена, где возьмем деньги. Есть у Назарова Шерстнева деньги бешеные, пусть строит. Ко мне не ходите. Я умею считать деньги. Наверное, и ты тоже от земли. И это важно для тебя, и особенно для тебя. Поэтому должны быть дешевые и технологичные. Нельзя сделать, как я говорю, ну вот раньше у нас деревянные там были и прочее. Ну так я помню, мать работала какое-то время телятницей. Мы там вручную вилами выбрасывали навоз. На глубокой подстилке телятки стояли. Ну и, естественно, люди за теленка получали какие-то деньги и жестоко за это отвечали. Не дай бог пал теленок. Это разборки были серьезные. И даже в мое время, когда я был руководителем, А сейчас у нас у Крупко Ивана Ивановича, то есть у тебя, видел фотографию Герасимова, гектар земли на поверхности валяются погибшие телята.
5: Уже в СИЗО тот, который вину.
4: Ну, в СИЗО правильно сделал. Это же безобразие. А где эти документы твои? Это я хотел вот журналистам показать, это только одну фотографию, чтобы они понимали, что у меня это бешенство не от того, что характер у меня такой вздорный. Чтобы они посмотрели, они с ума сойдут. А нашли, особенно городские.
5: В этом же хозяйстве позавчера нашли еще два места.
4: Ну, это что такое?
5: Бывший руководитель.
6: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
7: Сиаха.
6: Синий.
7: Нила.
6: Коричневый.
7: Бура.
6: Зеленый.
7: Сабз.
6: Оранжевый.
7: Наранджи.
6: Фиолетовый.
7: Джамуни.
6: Красный.
7: Сурх.
6: Белый.
7: Сафед.
6: Желтый.
7: Пила.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Сегодня мы говорим о цифре, от которой становится не по себе. Жители Беларуси должны банкам 31 миллиард рублей. Это почти 10 миллиардов долларов личных долгов. Не государственных, не корпоративных, а именно ваших и моих. И самое тревожное – не сама сумма, а то, на что эти деньги берут. На холодильники, школьные рюкзаки, детские кровати. На вещи, которые в нормальной ситуации просто покупают из зарплаты. Сегодня разбираемся, как мы оказались в этой долговой ловушке, кто на этом зарабатывает и есть ли выход.
9: Слушай, ну 31 миллиард звучит как просто абстрактная финансовая величина, да? То есть пока не начнешь копать математику этого явления, масштаб вообще непонятен.
8: Абсолютно согласна. И знаешь, если отбросить эмоции, то эту цифру ведь нельзя просто взять и поделить на всех граждан страны подряд. Ну там, включая младенцев и пенсионеров.
9: Стоп, а как это правильно считать тогда? На экономически активных.
8: Именно. В экономике сейчас занято примерно 4 миллиона 100 тысяч человек. И вот если весь этот гигантский банковский портфель раскидать чисто на тех, кто реально генерирует доход...
9: Картина становится уже, ну, очень предметной. Получается где-то 7,5 тысяч рублей на каждого работающего.
8: Да, 7560 рублей, если быть точной. Причем важно понимать, что это же не ипотека, которую там комфортно размазали на 20 лет. Это именно короткие агрессивные долги.
9: Ну да, 7500

0: тысяч для многих регионов – это же эквивалент дохода за полгода непрерывной работы, при условии, что человек вообще, ну, перестанет есть и платить за коммуналку.
1: Вот. И самое пугающее – тут даже не объем долга, а та скорость, с которой он пухнет. За год эта цифра подскочила на 12,5%. То есть каждые сутки генерируется 9,4 миллиона рублей новых долгов. Каждые 24 часа, включая выходные.
0: Подожди, я тут хочу поспорить. Как человек, который регулярно смотрит макроэкономические сводки...
1: Давай.
0: Официальные зарплаты-то тоже растут. Средняя зарплата в Беларуси перевалила за 2200 рублей. Возникает логичный парадокс. Если доходы идут вверх, зачем люди кредитуются с такой бешеной скоростью?
1: А этот аргумент разбивается в пух и прах, если посмотреть на реальное распределение доходов. 2200 – это просто математическая фикция.
0: То есть средняя температура по больнице.
1: Именно. Это когда сложили зарплату айтишника или топ-менеджера в столице и оклад разнорабочего в провинции. Смотреть надо на медианную зарплату, ту самую точку, ниже которой получают ровно половина всех работников.
0: Ага, и сколько она сейчас в регионах?
2: Всего 800 тысяч рублей. Вот это реальные деньги, которые люди держат в руках.
0: Ну хорошо, даже если 1000. Предприятия все равно постоянно рапортуют о повышении ставок. Казалось бы, экономика генерирует больше денег. Разве это не признак оздоровления?
1: В том-то и дело, что нет. Природа этого роста, ну, она абсолютно нездоровая. Зарплаты по-хорошему должны расти когда? Когда завод обновил станки, выпустил крутой продукт, продал его...
0: И получил нормальную прибыль.
1: Да. А сейчас в стране жесточайший кадровый дефицит. Демография, отток специалистов, на заводах физически не хватает рабочих рук.
0: То есть директор завода повышает оклад условному токарю не из-за эффективности?
1: Конечно, нет. Он платит больше чисто из страха, потому что это последний токарь в цеху, понимаешь? Если он уволится, вся производственная линия просто встанет намертво.
0: Угу. То есть предприятия банально вытаскивают деньги из оборота и из бюджетов на развитие только чтобы удержать людей.
1: Абсолютно верно. Есть еще второй фактор, который моментально сжирает эти надбавки – инфляция.
0: Но официальная инфляция же вроде как сглаживается за счет регулируемых цен.
1: Официальная – да. А если зайти в магазин и посмотреть на базовую продуктовую корзину, на бытовую химию, технику, там все подорожало на 20% и выше.
0: Понимаю. То есть номинально в расчетнике плюс 100 рублей, а купить на них физически можно меньше, чем год назад.
1: Вот. Реальная покупательная способность падает. И это подводит к самому важному механизму. Как именно эта нехватка денег превращается в кредитную кабалу?
0: Ты имеешь в виду структуру долга? На что уходят эти 31 миллиард?
1: Да. 40,5% – это чистые потребительские кредиты. 12,5 миллиардов рублей.
0: То есть не ипотека и не лизинг для бизнеса?
1: Нет. Это деньги на базовое выживание.
0: Слушай, давай переведем это на какой-то бытовой уровень. Вот живет семья в регионе, получает эту медианную зарплату. Как конкретно они оказываются в этой долговой воронке?
1: О, тут идеальный пример – это августовские сборы детей в школу.
0: А, ну да. Форма, рюкзак, канцелярия – это же сейчас стоит от 450 до 1200 рублей на одного ребенка.
1: Вот представь, семья, двое детей – общий бюджет на месяц 1600 рублей. Если они тратят 1000 на подготовку к школе...
0: У них тупо не остается на еду и коммуналку.
1: И проезд. Баланс сходится только тогда, когда в этот кассовый разрыв вмешивается банк. Семья идет и оформляет карту рассрочки.
0: Ну, потому что альтернативы нет. Иначе дети буквально пойдут в школу без одежды.
1: Да. Кредит перестал быть, ну знаешь, инструментом для покупки предметов роскоши, он стал костылем. Просто чтобы поддержать минимальный уровень жизни.
0: Но подожди, банки же очень красиво это упаковывают. Мол, карты, рассрочки, это супер лояльно, везде реклама, 0,1% выглядит так, будто банк просто раздает бесплатные деньги.
1: И это самая страшная ловушка из всех. Банки – не благотворительные фонды. Эти карты спроектированы как финансовая беговая дорожка.
0: В смысле?
1: В смысле, что пока человек бежит ровно, соблюдая десятки мелких условий, все работает. Но система сделана так, чтобы риск ошибки был максимальным.
0: А, то есть оплатил не в том магазине-партнере.
1: Или сделал перевод вместо покупки. Или, что чаще всего бывает, на день опоздал с минимальным платежом, потому что ту самую зарплату на заводе задержали.
0: И все, год наперед сгорает.
1: Моментально. И вот тут включается реальная стоимость этих бесплатных денег. Штрафная ставка, которая взлетает до 40% годовых. Система изначально математически просчитана на то, что часть людей неизбежно споткнется.
0: Окей. А если без штрафов? Вот ситуация. Ломается холодильник. Это же не тот товар, покупку которого можно отложить на полгода.
1: Да, классика. Белорусский холодильник стоит, ну, где-то 1500 рублей. Отдать две зарплаты сразу нереально. Оформляется обычный потребительский кредит.
0: И сколько он съедает из бюджета?
1: Если разложить ежемесячный платеж, он забирает около 16% от дохода семьи каждый месяц.
0: Шестая часть всех денег просто за право хранить продукты дома? Обалдеть!
1: И переплата за пару лет набегает такая, что человек, по сути, обменивает несколько дней тяжелой физической работы чисто на оплату процентов банку.
0: Слушай, я тут хочу задать провокационный вопрос. На макроуровне. Люди покупают холодильники, рюкзаки. Заводы это производят, магазины продают, банки получают проценты, налоги идут в бюджет. Экономика же крутится. Разве это не позитивный процесс?
1: На первый взгляд кажется, что да. Но если копнуть глубже, налицо так называемый пылесос ликвидности. Это просто разрушает реальный сектор экономики.
0: Как именно?
1: Смотри, у Гванка есть аккумулированные средства. Ему надо их выгодно разместить. Первый вариант – дать длинный кредит заводу на новые конвейеры.
0: Ну да, модернизация.
1: А кредит заводу – это всегда низкая маржа, куча бумажной волокиты и огромные риски, что стройка затянется на годы.
0: А второй вариант – раздать эти же деньги тысячам людей на телевизоры под 15%.
1: Бинго! Банку выгоднее кредитовать физлиц. Риски размазанные, оборот быстрый, ставки высокие. И что происходит? Банковская система тупо теряет интерес к финансированию производства.
0: То есть заводы остаются без дешевых денег?
1: Да. Без новых станков нет роста производительности. А без этого нельзя органически повышать зарплаты. Круг замыкается. Ситуация настолько острая, что Нацбанк был вынужден выдать жесточайшее предупреждение коммерческим банкам. Потому что реальный бизнес просто задыхается от нехватки ликвидности.
0: А у этого пылесоса есть инфляционный эффект?
1: Еще какой. Это самая настоящая инфляционная бомба. Только за май 26 года было выдано больше 1,5 миллиарда рублей новых кредитов. 1,6 миллиарда за месяц.
0: То есть гигантская масса денег просто возникает из ниоткуда и выплескивается в магазины.
1: Да, это пустые деньги. Люди бегут скупать технику, мебель. Но физическое количество товаров в стране от этого не выросло. Завод не начал делать больше холодильников просто потому, что банк напечатал кредиты.
0: Но это базовый закон экономики. Когда много денег гоняется за малым количеством товаров, цены идут вверх.
1: Классическая монетарная инфляция на кредитном допинге.
0: А как это бьет по курсу валют? Люди же покупают не только местные. Те же телефоны и импортная бытовая техника.
1: Вот, это второй удар. Механика тут железобетонная. Человек берет кредит на телевизор, магазин его продает. Дальше магазину нужно закупить новую партию за границей.
0: И расплачивается он не рублями.
1: Конечно. Магазин берет кредитные рубли, выходит на валютную биржу и начинает массово скупать доллары или юани.
0: Создавая дикий спрос на валюту.
1: Да. И если экспорт не приносит достаточно валютной выручки в ответ, национальная валюта начинает слабеть.
0: Импорт дорожает. И инфляция заходит на новый круг.
1: Именно так.
0: И тут логично спросить, а когда все это начнет рушиться?
1: А уже рвется. Причем стремительно. Главный индикатор здоровья системы – это статистика неплатежей. И просрочка сейчас перевалила за 55 миллионов рублей.
0: Но 55 миллионов в масштабах страны звучит не так, чтобы критично.
1: Дело не в сумме, дело в динамике. За один год эта цифра подпрыгнула на 28%. Неплатежи растут в два раза быстрее, чем выдача новых кредитов.
0: Качество портфеля падает?
1: Очень сильно. И знаешь, что самое интересное в структуре этой просрочки? 98% – это потребкредиты и карта рассрочки. И только 2% – ипотека.
0: Ну, это логично. Ипотека – это крыша над головой. Квартиру потерять страшно. Люди будут экономить абсолютно на всем, но за жилье заплатят.
1: Дан, а потребкредит – это такая психологическая абстракция. Как ты изимишь уже съеденные продукты, которые купили по карте рассрочки, или ношенную детскую обувь?
0: Никак.
1: Когда семейный бюджет окончательно лопается, люди в первую очередь машут рукой именно на беззалоговые кредиты.
0: Слушай, я читал, что индекс долговой нагрузки у таких проблемных заемщиков пробил 40%. То есть половина дохода уходит чисто на долги. Что эти люди вообще делают?
1: Они запускают долговую спираль. Брать-то деньги неоткуда. Да, долг обслуживается новым долгом. Это классическая финансовая пирамида внутри одной семьи.
0: И к чему это приведет глобально? Какие вообще есть сценарии?
1: Анализ показывает три возможных пути. Сценарий первый – инерционный. Это если вообще ничего не трогать.
0: Банки продолжают агрессивный маркетинг, люди дальше берут карты рассрочки.
1: Угу. Математика тут неумолима. К декабрю долг пробьет 33,5 миллиарда. Спираль закрутится так, что просрочка начнет бить уже по капиталу самих банков.
0: Отложенный системный кризис. Окей, второй сценарий.
1: Регуляторный.
0: Да.
1: Это если Нацбанк жестко вмешивается. Запрещает выдавать кредиты закредитованным, вводит строгие лимиты.
0: Ну, с точки зрения защиты банков, это звучит разумно. Но на уровне обычного человека проблема-то не решается. Холодильник сломался, детей в школу собирать надо, банк отказал, и что делать?
1: И это слабое место этого сценария. Спрос на деньги просто уйдет в тень.
0: Начнут плодиться ломбарды и какие-нибудь микрозаймы с безумными процентами.
1: Да, если банк сейчас штрафует под 40%, то ростовщики будут брать сотни процентов годовых. Проблема уйдет из официальной статистики, но станет еще разрушительнее.
0: Получается, остается только третий путь.
1: Структурный. Единственно верный, но самый тяжелый. Проблему кредитной кабалы надо решать на производстве, а не в банковских офисах.
0: То есть людям нужны не дешевые кредиты, а реальные деньги?
1: В точку. Нужен органический рост производительности экономики. Зарплаты должны расти за счет новых технологий и высокой добавленной стоимости продукции.
0: А не потому что кадров нет, и заводы в панике перекупают друг у друга последних рабочих.
1: Да, только это разорвет замкнутый круг. Жизнь на медианную зарплату не должна быть борьбой за выживание. Человек должен мочь купить стиральную машину или зимнюю куртку без того, чтобы подписывать договор с банком на десятки страниц.
0: Но это долгий путь. А пока этого структурного сдвига не произойдет, кредит останется просто банальным способом дожить до следующей получки.
1: Вот такая история. 31 миллиард рублей долга – это не абстрактная цифра в отчете Нацбанка. За ней стоят реальные люди. Мама из Барановичей, которая собирает детей в школу в кредит. Рабочий из Гомеля, который 2 года платит банку за холодильник. Кредит давно перестал быть инструментом мечты. Он стал инструментом выживания. И пока это так, цифры будут только расти. Спасибо, что были с нами сегодня в «Между строк». Если этот выпуск заставил вас о чем-то задуматься, поделитесь им с теми, кому это важно знать. До следующего раза.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер, как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет, я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последнее – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы. По инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
5: За что Рига ввела новые запреты на белорусские товары? Накануне погранслужба страны показала туннели из Беларуси для мигрантов.
6: Вчера мы задержали группу мигрантов, их было 28 человек. Задержали их недалеко от Краславы, в 12 километрах отсюда. И, как обычно, мы привлекли служебную собаку. Кинолог и служебная собака приехали сюда и указали место. А наши пограничники проверили всю эту территорию и обнаружили этот туннель.
5: Такое заявление сделали латвийские пограничники. По их словам, это уже не первая попытка пересечь границу Евросоюза под землей с помощью тоннеля из Беларуси. Всего несколько дней назад латвийские пограничники обнаружили еще один тоннель в поселке всего в нескольких километрах отсюда.
6: Это хорошо организованная система. Это уже второй туннель, который мы обнаружили за последние 10 дней. Но первый туннель, судя по всему, был прорыт наспех или людьми, которые не знают, как это делается. А вот над этим туннелем, длиной примерно 30 метров, можно сказать, работали инженеры.
5: Граница между Латвией и Белоруссией растянулась на 172 километра. Она защищена современным пограничным забором, построенным в течение последних пары лет. В прошлом году власти страны сообщили, что пресекли около 12 тысяч попыток незаконного пересечения границы. А за первую половину этого года таких попыток уже было 10 тысяч. Подобные случаи фиксируются и в соседней Литве. Недавно там были обнаружены сразу 12 нелегальных тоннелей. Пограничники считают, что мигранты вряд ли способны строить такие тоннели самостоятельно и предполагают наличие технической поддержки со стороны белорусских чиновников.
6: У нас нет доказательств того, что правительство как-то вовлечено, но мы знаем, что белорусские власти ничего не делают, чтобы это остановить. Потому что невозможно просто так пройти вдоль государственной границы, чтобы никто тебя не заметил. За это грозит штраф. Например, люди, живущие рядом с границей, не могут передвигаться по этой территории. А вот мигранты, делают это как угодно и когда угодно.
5: Поэтому в странах ЕС все меньше верят в версию о стихийном потоке мигрантов и все чаще рассматривают происходящее на границе как элемент давления со стороны Москвы руками Минска, рассказывает политолог Игорь Яшин.
7: Белорусские пограничные службы не просто не препятствуют этой миграции. Это часть так называемой гибридной войны Беларуси, союзника России против стран Европейского Союза. Цель – дестабилизировать западное общество.
5: Так или иначе, но последствия такой политики Беларусь уже чувствует на себе, говорят эксперты. Соседние европейские государства шаг за шагом закрывают рынок для белорусских товаров. К примеру, только в Латвии с сентября под запрет попадут книги, одежда, обувь, игрушки и спорттовары. А следом могут ограничить шоколад, печенье, напитки и другие продукты. В итоге политический конфликт все сильнее бьет по обычным белорусам, производителям, рабочим, экспортерам и тем, кто теряет рынки сбыта и доходы, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ.
8: Вся Беларусь на одной частоте.
9: Контроль качества на радио «Сигнал».
5: Чужое не пройдет, только свое и русское. Март вводит нормативы по наличию белорусских товаров в магазинах.
10: По итогам первого полугодия доля товаров отечественного производства в торговом ассортименте составила 54,6%. При этом по итогам 2026 года показатель должен достигнуть 58%. В этой связи март принято решение временно ввести норматив по наличию товаров отечественного производства.
5: То есть теперь магазинам фактически задали ориентир, сколько белорусских товаров должно быть на полках. В самом министерстве объясняют это вопросами национальной безопасности, хотя конкретное значение нового норматива пока даже не называют. Что это означает для торговли и покупателей, объясняет экономист Игорь Боровик.
11: Если совсем просто, государство хочет административно увеличить присутствие белорусских товаров в магазинах. Причина понятна. Власти хотят меньше зависеть от импорта и поддержать собственных производителей. Но есть и обратная сторона. Если магазин обязан держать определенную долю отечественной продукции, независимо от спроса, качества и цены, конкуренция снижается. В итоге производителю уже не так важно бороться за покупателя, а у самого покупателя становится меньше выбора.
5: Это неизбежно приведет к росту цен на товары и продукты, а также к дефициту, предупреждает эксперт. Белорусы отвечают, куда уж дороже.
12: Вы видели цены в магазинах. Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
13: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
14: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы-то можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас, мне кажется, стало дороже. Где-то приходится, ну, меньше себе покупать и больше им отказывать.
15: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр. Стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
16: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
5: И жалобы покупателей подтверждает официальная статистика. С начала года морковь в Беларуси подорожала почти вдвое, свекла примерно на 85%, картофель больше, чем на 80%, а лук наполовину. И ведь дорожают не только продукты, говорят эксперты. Услуги, непродовольственные товары, детские сады и даже обычный обед в столовой растут как на дрожжах. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты белорусов за такими показателями, мягко говоря, не успевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
8: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
9: Радиосигнал. Военная правда.
17: Охота на срочников, 18-летнего парня, убитого горем после смерти матери, обманом заставили подписать контракт на СВО вместо документа о наследстве. Эта история шокировала всех в Воронежской области. Срочник Владислав Кузнецов на службе узнал о смерти матери. Она одна воспитывала сына. Вместо поддержки в трудную минуту 18-летний парень получил то, что не ожидал. Командование воспользовалось этой страшной трагедией, рассказала мать еще одного срочника из этого же танкового полка, Мария Королькова.
18: У Владислава Кузнецова умирает мама. И командование предлагает помочь. Чтобы съездить на похороны к маме, они предлагают заключить ему контракт. Владислав подписывает контракт, но они его не отпускают даже на похороны. Они отправляют его сразу на учебный полигон.
17: через неделю после этой страшной истории Мария Королькова узнала, что с ее сыном поступили похожим образом. Срочника Александра Королькова насильно заставили подписать контракт с Минобороны, рассказывает мать.
18: Но командиры узнали, что у меня онкология, что заступиться за моего ребенка будет некому. И тоже надавили на моего ребенка. К сожалению, насколько мне известно, что Саша погиб. Но тело моего сына до сих пор мне не вернули. Я даже похоронить его не могу.
17: Мария Королькова говорит, такие случаи не единичные. Это отлаженная система выполнения плана по набору контрактников за счет молодых военнослужащих срочной службы. Она обращалась с жалобами в разные инстанции, но везде, говорят, доказательства того, что парни подписали контракт под давлением, нет. Сестра срочника из Ростовской области Владислава Тумашова рассказала свою историю, как ее брата и еще нескольких парней принудили подписать контракт.
19: Моего брата насильно увезли на СВО. Он проходил срочную службу в части 52558. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. На них было оказано сильнейшее психологическое давление. Со слов мальчиков: или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет, а оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики.
17: Владиславу Тумашову оставалось служить 3 месяца по срочке, а теперь он на СВО, говорит сестра. Она пытается оспорить подписание контракта, но, как говорят юристы, шансов мало. На фронте сейчас гибнет много молодых парней, отмечают военные медики. Недавно похоронка пришла в одну из семей Иркутска. Максим Кирпов подписал контракт в июне. Его завербовали в университете, рассказал его друг Роман.
20: Его типочка знал, он контракт подписал, тоже на беспилотнике был. Ну и вот как его мама рассказывала, типа его выгнали без каски, без броника, просто окопы рыть. Хотя он был на беспилотниках. И их, короче, дроном пришибло.
17: По мнению юристов, с началом учебного года возобновится вербовка студентов. По их данным, Минобороны уже готовит план набора для каждого вуза в беспилотные войска.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
21: Премьер-министр Александр Турчин об обнадеживающих результатах торговли Беларуси и России.
22: В принципе, все вопросы, они у нас носят рабочий характер, но, тем не менее, наверное, есть необходимость обсудить ряд вопросов, поэтому я думаю, что можем приступить мы к работе. На самом деле, единственное, что хочу добавить, опять результаты нашей торговли, они обнадеживают очень. Товарооборот растет такими темпами, что мы опять в очередной раз будем на заседании Высшего Госсовета докладывать о рекордах нашим президентам. Поэтому, я думаю, все хорошо. Ну и всегда приятно с коллегами работать, потому что вот уровень профессионализма и понимания, он всегда заслуживает большого уважения.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
23: Спасите ребенка. В гимназии Барановичи несколько лет травят школьника. Перед новым учебным годом родители обратились в милицию. Ищут пожарные, ищет милиция. Вот только в отличие от стихотворения Маршака, в Барановичах ищут совсем не героя, а управу на школьных хулиганов. На протяжении 2 лет учащийся гимназии номер 4 страдал от буллинга со стороны одноклассников, которые оскорбляли и избивали подростка, портили личные вещи и принуждали его покинуть не только класс и учебное заведение, но и переехать в другой город. Все крики о помощи семье этого ребенка остаются неуслышанными. Чтобы привлечь внимание к серьезной проблеме, старшая сестра даже написала пост обращения в личных соцсетях, рассказывает юрист Анжелика Гуревич.
24: Милиция, суд и психологи не могут помочь. Побои сняли, писали заявление в милицию, начали судебный процесс, а результата нет. Мальчика подстерегают не только в школе, но и на улице, на переменах, в столовой, по дороге в музыкальную школу. Сменить школу не получается. В других школах говорят, что мест нет, или прямо признаются: нам проблемы не нужны. Родители и сестра просят о помощи, а происходит беспредел.
23: За 2 года семья подростка обращалась за помощью и к классному руководителю, и к администрации гимназии, в городское и областное отделы образования, инспекцию по делам несовершеннолетних и прокуратуру. Однако, как отметила сестра школьника, цитирую, «Походы и заявления в участок, письма вышестоящим органам, суды, психотерапевты – все бесполезно. Куда и кому обращаться, чтобы наконец-то восстановить справедливость?» Отец мальчика рассказал, что после того, как сына избили толпой, на учет ВДН пытаются поставить именно его. За то, что тот удерживал одного из хулиганов за руку, пытаясь защититься от ударов. К слову, исковое заявление семья подала непосредственно на представителя гимназии, которые просто закрывали глаза на травлю ребенка, замалчивали факты издевательств и отказывались идти на контакт с родителями. Вот что пишет об этом отец мальчика.
0: Они хотя бы в суде начали нервничать. И всплывает много интересных фактов, о которых раньше гимназия умалчивала. А благодаря суду хотя бы есть шанс вывести их на чистую воду. Школам невыгодно признать факт буллинга. В РБ буллинга нет. Точнее, он есть, но где-то там. Абстрактно. Вы не представляете, сколько было проведено собраний в гимназии с повесткой «буллинг». Но это все в общем, без конкретики. Даже вслух боялись произнести, что это буллит ученика 6 В-класса, конкретного человека. Это примерно как в СССР не было секса.
23: Пост сестры и видео самого подростка, в котором он откровенно рассказал о всех издевательствах над ним, вызвали серьезный резонанс не только среди жителей Барановичей, но и родителей, педагогов и психологов из разных регионов Беларуси. Взрослые в каждом комментарии бьют тревогу и призывают власти наконец-то заняться реальным решением проблемы, пока дело не дошло до трагедии, как это случилось со школьником в Бресте. Напомню, мальчик из-за буллинга одноклассников и бездействия представителей школы принял решение уйти из жизни. Отмечу, в управлении по образованию Барановичского горисполкома сообщили, что начали проверку в гимназии, но о результатах пока ничего не известно, заявив, цитата, «расставлять какие-то акценты и давать оценки рано». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
1: Учим пакистанский вместе.
2: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
4: Мосаме сарма.
2: Лето.
4: Мосаме гарма.
2: Весна.
4: Бахар.
2: Осень.
4: Хизан.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Из первых уст.
21: Губернатор Архангельской области Александр Цибульский о реализации крупных проектов с Беларусью.
6: Обсудили возможности использования логистических маршрутов через северные порты, через Архангельский порт. Здесь мы видим большие тоже возможности и перспективы и в части использования существующих мощностей. У нас есть возможность переваливать до 5 миллионов груза и дальше через морской путь, соответственно, направлять их на восток. И, кроме того, сегодня мы начинаем реализацию крупного проекта по строительству глубоководного морского порта Архангельска. Здесь тоже с белорусской стороной можем взаимодействовать и даже определить отдельные там участки, которые могли бы использоваться для перевалки грузов из Беларуси. Есть вопрос, связанный с железнодорожными тарифами. Здесь у нас перспективы открываются в новом ключе. Архангельский авиационный отряд становится первым эксплуатантом новейших самолетов Ил-114-300. В конце этого года поступит уже первая машина. И мы хотели бы попробовать этими самолетами наладить прямое сообщение между нашими столицами.
8: Новости регионов на радио «Сигнал».
23: Минске в милицию обратились представители десятка организаций, которые пострадали из-за действий аферистов. Штатным бухгалтерам компании приходили одинаковые сообщения в мессенджере, якобы от руководителей, которые просили выслать реквизиты фирмы и указать остаток на расчетном счете. После этого под предлогом закупки компьютеров и иной техники требовали перевести деньги за границу. При этом давили на срочность и убеждали, что от их действий зависит исход важных сделок. А для убедительности высылали поддельное платежное поручение. Работники бухгалтерии терялись и, не уточнив информацию у настоящих директоров, отправляли средства по указанным реквизитам. Общий ущерб превысил 300 тысяч рублей. Следователями возбуждены уголовные дела за мошенничество. Рейдовая группа при проверке в Новогрудском районе обнаружила в лесу зерно. Как установлено, работники сельхозорганизации в деревне Котлова вывозили отходы после очистки зерна в лесной массив, чем загрязняли территорию. Они же вывозили в лес сырое зерно. Культура попала под дождь, после неполной сушки образовались остатки, которые не высохли и, по мнению должностных лиц предприятия, стали непригодными для дальнейшей реализации. Результат бесхозяйственной выброшенная в лес 1650 килограммов зерна. Сейчас проводится проверка в рамках Уголовно-процессуального кодекса. Окончательная сумма ущерба будет установлена. Действиям причастных лиц будет дана правовая оценка. В Ивьевском районе погиб 6-летний мальчик, который пропал с территории агроусадьбы в деревне Миколаево. Сообщение о пропавшем ребенке 2020 года рождения поступило в 15:10. Мать рассказала, что в последний раз видела сына около 13 часов. По ее словам, она отвлеклась на пару минут, чтобы приготовить еду на костре, а затем обнаружила, что ребенка рядом нет. В 16:58 местный житель, который обследовал реку на надувной лодке, заметил тело мальчика на поверхности воды. Его нашли примерно в 2 километрах от усадьбы, ниже по течению Немана, в 4 метрах от берега. Глубина реки в этом месте составляет около 2 метров. Обстоятельства гибели ребенка устанавливаются. Назначена судебно-медицинская экспертиза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
23: Война вместо уроков. Учебно-полевые сборы теперь обязательны не только для десятиклассников, а и для учащихся колледжей. Курс на полную милитаризацию. Министерство образования подготовило еще один сюрприз к новому учебному году. Как заявил глава ведомства Андрей Иванец, теперь наряду с десятиклассниками учебно-полевые сборы в обязательном порядке будут проходить и учащиеся колледжи. Подробностями нововведений в учебном процессе делится столичный спецкор Ирина Минчик.
7: В новом учебном году юноши из колледжей ждут 5-дневные сборы, но 5 дней – только начало. Уже со следующего года сборы увеличат до 10 дней. Проходить они будут на базе воинских частей. Такой формат уже опробовали на школьниках. В этом году 10-дневные круглосуточные сборы прошли 15% столичных десятиклассников.
23: Иванец подчеркнул, цитирую, «И это наша совместная работа с силовым блоком, которая обеспечит действительно качественную и интересную работу». Отмечу, что родителям такой подход к образовательному процессу не кажется увлекательным и целесообразным. А к работе самого министра у них накопилось много вопросов.
10: Уважаемый министр Иванец, вы с каждым днем наваливаете все больше кринжа. Но это уже не смешно. То репетиторы ему не угодили, то родители ему должны, то из детей солдат будем делать. Вместо того, чтобы дети создавали цветущую и радостную жизнь будущее, вечно к войне их готовят. Вечно вокруг враги, нужно учиться только убивать, уничтожать, а когда жить? На том свете...
11: У нас новый предмет вводят в школах по сбору автомата вместо ОБЖ. Так о какой учебе, знаниях и открытиях тут может идти речь? При этом детям говорят, что весь мир для них враги, в том числе Украина, Польша и Евросоюз. Лукашенко был против войны, но после посещения Путина стал готовить молодежь, в школах ввел военные дела. Россия постоянно разжигает военные конфликты. Так не заставят ли пойти по этому пути и Беларусь?
12: А наши чинуши своих детей и внуков не забудут туда отправить? А сам Иванец... тоже детей из своей семьи в обязательном порядке отправит, или для них исключение? Детям на этих учениях даже не разрешают посещать магазин. Я бы не рожала детей, если бы знала, к чему их будут готовить. Какой же это бред? Не зря молодежь уезжает в другие страны. Мы до сих пор не можем вылезти из пещеры, забыть сраный совок.
23: Отмечу, что учебно-полевые сборы с элементами армейской службы по официальным документам считаются уроками патриотического и идеологического воспитания. Однако назвать строевую, тактическую, медицинскую и физическую подготовку, знакомство с военной техникой и оружием, образованием можно только формально. На деле подрастающее поколение белорусов попросту заранее приучают к военной службе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
14: Новости союзного государства.
15: Нет и точка. В Кремле отвергли идею буферной зоны в Донбассе. Песков заявил, что это территория России. Сроки полного захвата региона переносились 15 раз. Пресс-секретарь президента заявил, что Москва не согласится на передачу управления Донбассом третьей стране, поскольку считает регион частью России. Так Песков отреагировал на предложение Зеленского о создании буферной зоны в рамках возможного мирного плана Украины, США и Европы. Песков заявил, что Россия продолжает военные действия из-за отсутствия мирных способов ее завершения.
16: Не первый раз говорится о намерении разместить воинские контингенты стран, которые являются членами Североатлантического альянса на территории Украины. Делается оговорка после завершения конфликта. Но, собственно, мы неоднократно повторяли нашу позицию на самых различных уровнях о том, что размещение иностранных воинских контингентов стран Североатлантического альянса является для нас неприемлемым.
15: С начала СВО сроки захвата Донбасса переносились 15 раз. При этом генералы Генштаба не уложились ни в один из них. По данным военных журналистов, еще в августе прошлого года командование армии обещало президенту, что украинский фронт рухнет к октябрю-ноябрю, а Донецкая область будет полностью захвачена к середине четвертого года спецоперации. Весной 2026-го сроки сдвинулись на осень текущего года. Летом военные пообещали, что Донбасс полностью перейдет под российский контроль к зиме. Но ВОЗ и ныне там. Причем полному завоеванию Донбасса не поможет даже мобилизация, считает военный аналитик Руслан Левиев.
25: Типа для того, чтобы захватить там весь Донбасс, там какому-то сроку нужно такое-то количество людей, я думаю, что такого варианта на самом деле не существует. Даже если проведется какая-то силовая мобилизация, все равно это не даст возможности как-то быстро пойти в прорыв и быстро захватить Донбасс. Я бы сказал так, что на фронте война закончена. В том смысле, что это тупик. Не будет переломов уже больше нигде. Ни с российской стороны, ни с украинской стороны, ни у той, ни с другой стороны нету масштабных резервов, чтобы прям переломить фронтовую конкретную ситуацию.
15: На текущий момент армия России контролирует менее 80% территории Донецкой области. По итогам прошлого года удалось завоевать лишь 0,8% территории Украины. При этом характер военных действий кардинально изменился. Теперь в ход идут экономическое давление и удары по инфраструктуре, говорит политолог Вениамин Глебов.
26: Мы еще там год назад не представляли себе того, что можем оказаться в сегодняшней ситуации. Мы помним, какая была динамика в бомбежках НПЗ. Сначала вроде как какие-то нелепые комариные укусы, а потом бац, и полномасштабный кризис. И невероятный динамизм факторов этой войны, он не позволяет ее закончить, потому что у сторон все время есть как бы ощущение, что на следующем шаге они получат большее преимущество в какой-то сфере и сумеют переломить ситуацию. При том, что фронт стоит, при этом война страшно динамичная на других полях и в других факторах.
15: А фронт действительно практически встал полностью. В июле российские войска увеличили территорию под своим контролем лишь на 88 квадратных километров. Месяцем ранее на 57 квадратных километров, а май завершили чистыми потерями территории на 11 квадратных километров. И это несмотря на рекордное количество местных штурмов, которое, по оценкам ЗВМКОРов, выросло на 60% по сравнению с зимой и началом весны.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
21: Президент Александр Лукашенко о том, почему сейчас самое подходящее время для развития мясного скотоводства.
9: Мяса у нас хватает, поэтому то, что продается на внешних рынках, это хорошо. Надо нам активнее это развивать.